0: дроновыми решениями госкорпорации. Это в том числе системы радиоэлектронной борьбы и средства, цитата, кинетического поражения. Тут подразумевается физическое воздействие, то бишь средства противовоздушной обороны. На этом фоне примечательны недавние слова главы Ростеха Сергея Чемизова о том, что на новые инвестпроекты у госкорпорации не хватает денег из-за падения чистой прибыли. Валерий Убадоев, Рамиль Киселев, Михаил Задорожный, Бизнес ФМ.
1: Зеленский поручил ИО главы СБУ Евгению Хмари исполнять обязанности министра обороны Украины. В четверг в Верховной Раде экстренно отменили голосование за нового министра обороны. По сообщениям украинских СМИ, экс-руководитель МВД Игорь Клименко, которого ранее предложил Зеленский, отказался от этой должности.
2: Подробности. Евгений Хмара – действующий генерал-майор. Ранее он был начальником спецназа «Альфа» СБУ и отвечал за дальние удары по России, в том числе по НПЗ. Зеленский объяснил выбор его кандидатуры тем, что министру обороны сейчас нужны реальная результативность в дальнобойности и опыт управления людьми в спецоперациях. Украинское издание «Страна» отмечает, что у Хмары хороший имидж в обществе, что, как предполагают на Банковой, может сбить акции протеста в поддержку экс-министра обороны Михаила Федорова. Сам Федоров в четверг дал понять, что рассчитывает на пересмотр решения о своей отставке. Причиной для снятия Федорова стали разногласия между ним и украинским генералитетом, в том числе главкомом ВСУ Александром Сырским. На этом фоне в четверг во многих городах Украины прошли митинги против отставки Федорова. Теперь уже бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова СМИ называют близким к прозападным структурам, таким как Национальное антикоррупционное бюро Украины, а также евроструктурам и Демпартии США.
1: В четверг Рада утвердила 16 новых министров, оставив незанятыми лишь кресла глав МИДа и Минобороны. Новым премьером стал глава «Нафтогаза» Сергей Корецкий. СМИ называют его ставленником Тимура Мидича, беглого соратника Зеленского. О реакции западных союзников Украины на отставку Михаила Федорова с поста министра обороны рассуждает политолог-американист Малик Дудаков.
3: Отставка Михаила Федорова с поста министра обороны Украины вызвала очень сумбурную и хаотичную реакцию со стороны представителей западного истеблишмента, и то же самое касается, конечно, Соединенных Штатов Америки. Ну, в целом, Федоров, я думаю, что в меньшей степени был связан с представителями администрации Дональда Трампа, то есть он был, скорее всего, в большей степени повязан с общей такой вот проукраинской частью американского истеблишмента, в которую входят, да, там и часть разведсообщества, и, конечно же, демократы. Тем не менее, конечно, его отставка сейчас, на фоне того, как Украина отчаянно пытается использовать тему с дронами как попытку таким образом показать некий перелом в войне, да, она, я думаю, что, конечно, много вопросов вызывает. Тем более, что Трамп, как мы отлично понимаем, он как раз очень чуток ко всем вот подобного рода метаморфозам, действиям, событиям. Ему как раз важно, чтобы та сторона, которую он поддерживает, могла показать то, что она побеждает. Поэтому сейчас, как мы видим, там его позиция стала несколько более проукраинской, по той простой причине, что Украине удалось показать некие красивые картинки того, что вот они якобы побеждают, нанося удары вглубь России. Если все эти картинки уйдут, да, если снова на повестку дня выйдет буссификация с попыткой загнать все больше и больше украинцев на фронт и на поле боя, ну, по понятной причине, да, потому что сколько бы там ущерба ни наносили украинские дроны в российском тылу, все отлично понимают то, что это кардинальным образом не влияет на ситуацию на фронте, а на фронте все стабильно плохо у ВСУ, и они продолжают отступать. Так вот, если повестка снова вернется к тому, что происходит в реальности на фронте, ну, тут как бы Украине мало чем можно похвастаться перед американцами, и, конечно, как бы, соответственно, убедить Трампа там снова возобновить поддержку Украины будет крайне-крайне сложно. В этой связи, я думаю, что сейчас мы будем видеть тоже много таких попыток выяснения отношений между американцами и украинцами. Ну и то, что некоторые представители украинской части политического класса, которая заточена под либеральную истеблишмент Соединенных Штатов, она, ну, не просто так все эти митинги проводит, да, потому что понимает то, что действительно сейчас есть возможность додавить Зеленского, и они этим активно пользуются. Поэтому вот такого рода пертурбаций у них будет сейчас очень много. Ну вот вопрос, к чему они приведут в конечном счете, но очевидно, что для Украины это скорее негативный сценарий развития событий.
1: Малик Дудаков, политолог-американист. О причинах и последствиях отставки Федорова с поста министра обороны Украины комментарии политолога Георгия Бофта через полчаса на Бизнес ФМ. Без своих приложений не останемся, но это не точно. Эксперты комментируют решение Google удалить из Google Play приложения, имеющие отношение к экосистеме ВК. В четверг из этого магазина исчезли приложения самого ВК, а также мессенджера Max, ВК-видео, Одноклассники, Дзен и так далее. В этот же день в компании ВК объявили о продаже сервиса Rustore менеджменту компании-разработчика, и пока это решение позволит россиянам продолжать пользоваться привычными для них отечественными сервисами, но чего ждать дальше, об этом Иван Медведев.
4: Пока ситуация выглядит так. Приложения, которые уже установлены на Android-гаджетах продолжат работать. Проблемы будут с их обновлением и, очевидно, с установкой на новые телефоны, планшеты, телевизоры и так далее. Но это вопрос решаемый. Пока ограничения не добрались до Рустор, все можно будет скачать оттуда. Другое дело, что тот же Рустор не так просто установить на Android-телевизоры, и тем более на ТВ-приставки. Но все-таки можно. И явно найдутся сервисы, которые будут предоставлять эту услугу тем, кто не справится сам. Так или иначе, Рустор – это выход. Собственно, поэтому, по словам экспертов, его и вывели из структур ВК. Вопрос, как скоро претензии возникнут к Рустор как к отдельной единице. Некоторые эксперты считают, что так или иначе западные компании будут выдавливать из своих операционных систем все российские приложения. Наиболее мрачно настроенные собеседники редакции думают, что дело может дойти и до удаления уже установленных ранее приложений. Условно, решит каким-то утром Google, что какая-нибудь российская соцсеть или навигатор – это шпионские программы, и поудаляет их разом со всех устройств. Генеральный директор группы компаний Comnews Леонид Коник такой скепсис не разделяет.
5: Все-таки операционная система Android гораздо более открытая во всех смыслах, нежели iOS под Apple. Если мимо Apple муха пролететь не может, Google абсолютно спокойно сквозь пальцы смотрит на возможность установки приложений, которых нет в ее официальном магазине. Нужно сказать, что ведь Rustor, в свою очередь, это тоже такое же стороннее приложение или приложение, установленное из стороннего источника. Поэтому удалить его Google не может никак, просто потому что руки короткие, что называется, его и так нету в магазине Google Play. Оно и так установлено помимо воли и мимо глаз Google.
4: А вот председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко говорит, что в экспертных кругах такие перспективы как минимум обсуждаются.
6: У нас было собеседование внутреннее. Вот у меня есть часть товарищей, которые считают, что риски того, что с смартфонов Android будут удалены приложения, которые запрещены, достаточно высоки. Я считаю, что нет. По крайней мере, претендентов таких, чтобы Google защищал или App Store защищали приложения, по причине функциональности нет таких. Есть по причине вирусности, было несколько претендентов, когда вирусные приложения удалялись. Но такие риски, в теории вероятности, это допускают. Просто вот есть люди, которые стоят на стороне, что это высокая вероятность, я считаю, что низкая.
4: Так или иначе, по словам экспертов, противопоставить этому мы ничего не можем. Но в запасе, на крайний случай, остаются китайские телевизоры, собранные под российскими брендами с предустановленными российскими приложениями, и телефоны китайских производителей, у которых есть собственные операционные системы. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
1: Мы спросили наших подписчиков Телеграма Макс, готовы ли они ради российских приложений перейти на китайские телефоны собственной операционкой. В Телеграм большинство ответили отрицательно, и около 26% заявили, что они уже пользуются такими гаджетами. В Макс вариант «уже пользуюсь» набрал большинство голосов, а те, кто выразил готовность перейти на китайцев ради российских приложений, оказалось немного меньше, чем тех, кто на это не согласится.
7: Культ наличности. Лица на банкнотах.
8: В 1983 году в Маниле был застрелен сенатор Бенигно Акино, который возглавлял оппозицию филиппинскому диктатору Фердинанду Маркосу. После убийства сенатора на политическую арену Филиппин вышла его жена Корасон Акино. Ее кандидатуру на пост президента поддержали сотни тысяч людей. В результате Маркос был вынужден бежать из страны. Так, в 1986 году Акино заняла пост главы государства и стала первой женщиной-президентом в Азии. Отменила диктаторские законы и занялась экономическими и социальными преобразованиями. С 2010 года супруги Акино радостно наблюдают за происходящим в родной стране с банкноты номиналом в 500 филиппинских песо.
7: Культ наличности на Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
9: У микрофона Сердар Авликулиев. Объем водожилья в России превосходит показатели СССР. Это заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на встрече с президентом Владимиром Путиным. На протяжении нескольких лет показатель беспрецедентный, свыше 100 миллионов квадратных метров, сказал Хуснуллин. Он подчеркнул, что доля строительства вместе со смежными отраслями ВВП сейчас превышает

0: автономном округе. Это данные аудиторской сети «Финэкспертиза». Быстрее всего в мире растет спрос на литий из-за развития рынка электромобилей. Об этом говорится в докладе Международного энергетического агентства, передает Prime. Мировое потребление лития с 20 по 25 годы выросло вчетверо, превысив 250 тысяч тонн. А к 40 году оно вырастет еще почти в 4 раза, практически до 1 миллиона тонн. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Из общежития в университетскую гостиницу. В России может появиться новый тип студенческого жилья, пишут ведомости. Предполагают, что в таких гостиницах у студентов будут более комфортные условия проживания. Миноборнауки предлагает провести эксперимент. Что об этом думают ректоры вузов и сами студенты? Об этом Наталья Шашина.
2: Миноборнауки предлагает запустить эксперимент. Часть новых и капитально отремонтированных общежитий переведут в формат университетских гостиниц. Студенты смогут жить в номерах с ремонтом, мебелью, уборкой, а деньги вуз будет тратить на содержание самой гостиницы, персонал и на обновление собственной материальной базы. Ректор Санкт-Петербургского государственного морского технического университета Глеб Туричин считает идею перспективной. Сейчас вузы не могут поднять плату за общежитие выше цены, установленной государством. А она даже близко не покрывает расходы на содержание, ремонт и коммунальные услуги.
3: Если это делать разумно, то общее количество мест, оно ведь не уменьшится при этом. Какое-то количество мест станет комфортным, ну, условно говоря, на уровне трехзвездочной гостиницы. У меня есть одно общежитие такое в университете, новое, красивое. Нам Миноборово построил. Оно реально с условиями 3 звезды.
4: И сколько стоит там номер?
3: Он сейчас стоит те же 1000 с копейками рублей в месяц, потому что по закону я не могу взять больше. Нельзя. Общежития генерируют для университета убыток. Съемная квартира в Питере, наверное, меньше, чем за 50-60 тысяч не будет в месяц. Соответственно, если цена в такой университетской гостинице будет существенно меньше, чем городская съемная квартира, это уже для всех хорошо, потому что и ребенок, и семья платит меньше, и вуз получает больше.
2: Ситуация сильно различается по вузам и регионам. Например, в Ранхикс есть университетская гостиница. Но, как рассказывает один из выпускников вуза, заселиться туда он не смог. Не было мест, возможно, из-за того, что в вуз едет много чиновников из регионов. Ему пришлось снимать в Москве квартиру. А вот моя коллега Екатерина Штрыкова, недавно закончившая МГУ, говорит, что общежитие этого вуза кажется одной из самых дешевых в Москве.
5: Мы за учебный год с сентября по июнь платили меньше 2000, и это было супер дешево. Каждый раз, когда я рассказывала своим знакомым, сколько я плачу за общагу, они постоянно уточняли, в месяц так дешево. Я говорю, нет, это за учебный год. Но вот с 25-го, с 26-го учебного года МГУ поднял цены на проживание в общежитиях, и теперь учебный год в общаге МГУ стоит почти 6500. Но, тем не менее, это все еще мало в сравнении с тем, как платят студенты в других вузах, потому что, как мне рассказывали друзья, у кого-то 5000 выходит только один месяц.
2: Главный риск, чтобы появление университетских гостиниц не привело к сокращению числа обычных мест в общежитиях, рассуждает доктор технических наук, профессор, автор телеграм-канала «Наука и университеты» Евгений Белый.
6: То есть, если общежитие пережило ремонт, находится в хорошем состоянии, то у вуза, естественно, появляется соблазн вывести это общежитие из общего фонда и передать его вот по такую гостиницу повышенной комфортности. Появляются вопросы, связанные с социальным неравенством. Это можно создавать там, где обеспеченность бюджетных студентов местами в общежитии 100%.
2: Но вопрос касается и платников. Им тоже предоставляют общежитие, обычно уже после бюджетников. Например, в МГУ, говорят студенты, это около 7 тысяч в месяц за место в комнате на двоих. А насколько доступными будут цены в университетских гостиницах, пока не ясно. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: Бары готовятся к финалу чемпионата мира по футболу. Матч Аргентины-Испании пройдет в воскресенье 19 июля. Как заведение решает вопрос с лицензией на трансляцию и влияет ли футбол на их работу? Об этом Ольга Кашинская.
7: В большинстве специализированных баров мест на финал Аргентина-Испания, который пройдет поздно вечером в воскресенье, уже нет. Хотя футбол сейчас смотрят в подавляющем большинстве заведений, где наливают пиво и есть экраны. Не мешает даже разница во времени со Штатами, из-за которой многие матчи завершаются глубокой ночью. Часть заведений адаптируется к запросу на ходу. Как стало понятно на личном опыте, в некоторых барах, в принципе,

0: не знают, как включать звук на телетрансляции, впервые столкнувшись с такой просьбой только сейчас. Впрочем, и беззвучная трансляция большинство посетителей, как правило, устраивает. Чем ближе к финалу, тем больше посторонних людей охватывают фанатские настроения. Делится ресторатор, автор концепции баров «Свинья и Роза» и «Пигги» в Москве и «Ангар» в подмосковном Переделкино Татьяна Мельникова.
1: В этот раз мы не ждали такого ажиотажа, который возник. И потому что было много неожиданных результатов, неожиданных вылетов, чемпионат был не скучно смотреть. Реально ажиотаж, как был, когда выступала Россия. С каждым следующим матчем рос интерес, подтянулись так называемые кузьмичи. Это те болельщики, которые обычно не следят за футболом, а тут теперь на общей волне проявляют неподдельный интерес. Я сама во вторник зашла в паб, туда было просто непрактичнее. Там было как в автобусе. Все трансляции, которые мы все в пабе проводим, на все на них получены соответствующие лицензии. Смотря через кого ты транслируешь, смотря какие условия у них, все эти сервисы, они предоставляют услуги для юрлиц. Справа трансляции, считает телевизор, считает, сколько у тебя народу, высчитывают, сколько это должно стоить. Это, в принципе, ощутимые деньги, но глупо их не платить. Это просто не быстро, надо было заранее чухнуть. Пренебрегают почти все, просто потому, что ходят проверять, как правило, таких, как мы. У нас телевизоров много, нас можно побольше оштрафовать, и мы точно будем показывать.
0: В России лицензия на трансляцию чемпионата мира этого года принадлежит холдингу «Газпром Медиа». Трансляции между собой делят «Кинопоиск» и телеканал «Матч ТВ». Также матчи показывает онлайн-кинотеатр «Окко». Продолжится владелица сети петербургских пивных «Толстый фраер» Надежда Любина.
2: Мы, конечно, включаем, конечно, мы показываем. У нас полные посадки всюду.
3: То есть вы сами по своей инициативе включаете или там по запросу?
2: Ну, во-первых, это своей инициативе, а во-вторых, наша инициатива попадает под запрос. То есть у нас не бывает такого, что включено, а люди не сидят. Берем брони, пока можем взять. Когда мы не сможем, мы дальше как-то пытаемся двигаться. Мы соблюдаем, мы платим и РАО, и смежно. И все подписки идут через подписки с юридических.
0: Футбольную прибыль пытаются сгенерировать и непривычные к спорту заведения. Трансляции в последнее время можно увидеть в очень неожиданных местах. И на верандах дорогих ресторанов, и в обычных кафе. Иногда для этого даже используют проекторы, показывая трансляцию буквально на стенах. Некоторые из таких заведений просто включают Матч ТВ или используют личную подписку на Кинопоиск кого-то из сотрудников, что, естественно, незаконно. И в последнее время правообладатели стали гораздо пристальнее следить за такими предприимчивыми заведениями, говорит председатель комиссии по креативным индустриям Ассоциации юристов России Роман Лукьянов.
4: Оба таких подхода формально являются нарушением исключительных прав. Что в такой ситуации может произойти, и на самом деле происходило уже неоднократно. Может возникнуть ситуация, когда правообладатель будет направлен на претензию. Как правило, это претензия с требованием о выплате компенсации. Ну, естественно, там в каких-то случаях все-таки держатели прав, заинтересованные в расширении сети лицензиатов, могут предложить заключить сделку лицензионную, где компенсируются вот эти несанкционированные показы. Если такая претензия не удовлетворена, то вполне вероятная ситуация, когда будет предъявлен гражданский иск с требованием взыскания компенсации. Суммы там разные, и 500 000 рублей есть, в зависимости от заведения, от масштаба, сетевое, не сетевое. Гипотетически возможен состав по 7.12 КОАП, это административная ответственность. Здесь штраф может быть поменьше, но есть другой риск, могут изъять оборудование.
0: А у тех, кто на место в баре уже не рассчитывает, есть вариант посмотреть оставшиеся два матча в кинотеатре. Такие показы организуют сети «Формула кино» и «Синема Парк». Билеты на финал начинаются от 900 рублей. Залы, впрочем, пока почти не заполнены. Также финал и матч между Францией и Англией за третье место можно бесплатно посмотреть в фан-зонах в парке Горького в Москве и в гостином дворе в Петербурге. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
5: Черногория планирует ввести визы для россиян с 1 октября. Об этом пишет местное издание «Дан» со ссылкой на источники, однако официального решения пока нет. Сейчас россияне могут находиться в Черногории без визы до 30 дней. Изменение связано с постепенным проведением визовой политики Черногории в соответствии с правилами ЕС. Оно коснется также Турции, Эмиратов и других стран. Продолжит вице-президент Альянса туристических агентств России, гендиректор турсети «Розовый слон» Александр Мкрчан.
6: Обязательное правило – это ввести визы для россиян. Будет ли это 1 октября или нет – это огромный вопрос. Но то, что это случится рано или поздно, понятно, что россиянам лучше позже. Итак, Черногория, почему речь идет о 1 октября? Да это заканчивается высокий купальный сезон. В Черногории после 1 октября невозможно купаться в Адриатике. Поэтому как бы Черногория и тянет, чтобы самые два сладких месяца, июль, август, ну и плюс сентябрь третий, россияне спокойно приезжали без визы. Не ведут это 1 октября, ведут в следующем году. Но так или иначе, визы для россиян в Черногорию будут. Они будут абсолютно несложные. Это не Шенген. Не Франция, не Италия, уж тем более не Чехия. Чехия или там Германия. Черногорские визы мы будем открывать примерно за неделю. Вот как сейчас мы открываем кипрские визы. Ясно, что ничего хорошего в этом нет. Лучше всегда без виз, чем визовое направление. Нравится ли россиянам Черногория? Ну, конечно, нравится. Недорогое направление на Адриатике, тем более было безвизовое. Да, в принципе, пока безвизовое. Да, нет прямых рейсов. Рейсы только через третьи страны, такие как Сербия или Армения. До недавнего времени через Кувейт было много рейсов. Тем не менее, россияне летят охотно в Черногорию. Это некая такая Европа. Понятно, что турпоток снизится, как только ведут визы, но он не сойдет на нет, как показывает практика той же Испании, Италии, Франции или Греции.
5: Александр Мкрачан, вице-президент Альянса туристических агентств России. По итогам прошлого года иностранные туристы совершили в Черногории почти 15 миллионов ночевок в объектах размещения. На россиян пришлось более 15% от них, то есть около 2,5 миллионов ночевок. Россия и Черногория подписали соглашение о 30-дневном безвизовом периоде для туристов еще в 2008 году.
7: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
8: На любой автоматической кассе обратите внимание, какой вариант оплаты будет стоять по дефолту. СБП. Для ритейла транзакции по системе быстрых платежей гораздо выгоднее. Лично я пользуюсь этой опцией нечасто, в основном при интернет-покупках. На кассе карта удобнее, по ней кэшбэк. В случае СБП новая технология, интересы банков и ритейлеров нашли разумное равновесие. Меньше чем через 2 месяца. Когда массово стартует цифровой рубль, системе предстоит повторить это упражнение на новом уровне. Для использования цифрового рубля бизнесу и физическим лицам необходимо открыть кошелек на платформе Центрального банка. Через нее же будут проходить все платежи. Технологически цифровой рубль напоминает криптовалюту, но на уровне концепций устроены они диаметрально противоположно. Криптовалюта – распределенная система. Цифровой рубль – централизованная, у которой есть единый регулятор, отвечающий за все. Как средство платежей цифровой рубль смотрится крайне привлекательно. Расчеты между юридическими лицами, оплата юрлицом услуг самозанятого или перевод средств со счета ИП на собственный счет физического лица. Эти и другие цифровые транзакции будут гораздо выгоднее прежде всего для ритейла и симметрично невыгоднее для банков. Основной источник поступления средств на цифровые кошельки – текущие банковские счета. С введением цифрового рубля можно прогнозировать отток капитала. Чтобы он не был слишком большим, на платежи цифровым рублем не начисляется кэшбэк, а на остатки проценты. Цифровой рубль – средство платежа, а не хранения или инвестиций. Как всякая новая технология, цифровой рубль – угроза традиционным институтам, роль которых снижается вместе с транзакционными издержками для экономики в целом. Банкам предстоит предложить новые технологии, новые сервисы и новые тарифы. Верю, они справятся.
7: Сумма технологий на Business FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
9: У микрофона Сердар Авликулиев. Власти Орловской области отменили временную меру заправки автомобилей по системе чет-нечет по четным и нечетным номерам машин в разные дни по причине стабилизации ситуации с топливом и отсутствия очередей на АЗС. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков в Макс-канале. По словам Клычкова, заправка автомобилей по системе чет-нечет была также введена в ряде других российских регионов, где после введения наблюдается значительное улучшение ситуации. Бельгийский депозитарий Euroclear после отклонения в суде апелляционной жалобы не признал юрисдикцию российского суда и назвал требования нелегитимными в Евросоюзе. Об этом ТАСС сообщил управляющий партнер адвокатского бюро Кульков, Колотилов и Покрышкин Максим Кульков, представляющий в суде интересы Euroclear. 9-й арбитражный апелляционный суд отклонил апелляционную жалобу Euroclear на взыскание 18 триллионов 200 миллиардов рублей по иску Банка России. Новое правительство Венгрии инициировало расследование в отношении бывшего министра иностранных дел Петрос Ярта из-за его предполагаемых контактов с Россией, заявил венгерский премьер Петер Мадьяр. Сиарта на этой неделе подал в отставку. Стоимость самого дешевого билета на финал чемпионата мира по футболу превысила 8700 долларов или около 684 тысяч рублей с учетом сервисных сборов. Стоимость самых дорогих из доступных на платформе SeatGeek билетов превышает 114 тысяч долларов. Это около 8 миллионов 892 тысяч рублей. Финал, напомню, пройдет 19 июля в Нью-Йорке на стадионе MetLife, вмещающем 82,5 тысячи зрителей. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
10: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Демарш экс-министра обороны Украины. Там прошли митинги в поддержку Михаила Федорова, которого Зеленский пытается срочно кем-то заменить. Сам Федоров публично потребовал вернуть ему кресло и отправить в отставку главкома Сырского. Его поддерживают в западных странах. Почему и что дальше? Комментарии Георгий Буфт. Новый бизнес Трампа. А по данным CNN, президент США покупает акции американских компаний, а затем рекламирует их в своих соцсетях. Среди таких компаний телеканал называет Nvidia, Tesla, Apple, US Steel и других. В Белом доме все отрицают, на что ссылается CNN и насколько это законно. И российский фондовый рынок рухнул до минимума с октября 2022 года. Индекс Мосбиржи вплотную приблизился к отметке в 2000 пунктов. Исторические минимумы обновили акции «Газпрома», банка ВТБ, крупнейшего застройщика страны «Самолет», национального холдинга ВК и еще десятки эмитентов. Почему такое стало возможным и как долго будет продолжаться? Подробности на Business FM. Мятеж технократа. Как отставка министра обороны Федорова превратилась в вызов Зеленскому. Отставка Михаила Федорова с поста министра обороны Украины, формально упакованная в плановую смену правительства, за сутки переросла в самый острый внутриполитический кризис Киева с момента прошлогоднего Миндич-гейта. Уволенный министр отказался уходить тихо. Он публично потребовал отставки главкома ВСУ Александра Сырского, апеллировал через головы президента к армии и обществу, а на улице Киева, Львова, Одессы и Житомира вышли протестующие с тонками «Вова, что ты делаешь?». Как может развиваться ситуация? Комментарий Георгия Буфта, автора телеграм-канала «Буфт знает».
11: На первое место в качестве причины отставки Федорова вышел конфликт с главкомом ВСУ Сырским, который признал в том числе и сам Зеленский. Он констатировал, что министр и главком живут в разных мирах и без его личного посредничества даже не садятся за один стол. По-хорошему, нужно сменить обоих, но одновременно я этого сделать не могу, признался он. За полгода 35-летний технократ, пришедший в Минобороны из Минцифры в январе, успел нажить в военной верхушке немало врагов. По слухам, он пытался внедрить в ВСУ бизнес-модели Кремниевой долины, обязательный полиграф для чиновников ведомства, перевоз закупок снарядов на открытые тендеры, внутренний аудит, вскрывший перерасход на 6,6 миллиардов долларов. Генералитет отвечал на это обвинениями в пиаре и вредной геймификации войны. Британская Financial Times со ссылкой на киевские источники пишет, что Федоров блокировал закупочные контракты, вопреки интересам влиятельных фигур. Наконец, он потребовал у Зеленского одновременно отставки Сырского и начальника генштаба Андрея Гнатова. Президент отказал и взял сторону главкома. Что логично, Сырский не имеет политических амбиций, а Зеленский помнит, как быстро нарастил политический вес прежний главком Залужный. Впрочем, официальным обоснованием отставки стал провал мобилизационной реформы. Зеленский добавил и геополитический аргумент, мол, если после сентябрьских думских выборов Путин объявит новую мобилизацию, Украине будет не до цифровой реформ, и наводить порядок в ТЦК должен человек с силовым бэкграундом. По такой логике, кандидатом на смену Федорова был выбран глава МВД Игорь Клименко, который, как обещает Зеленский, устранит позорные моменты бусификации. Федоров, однако, с Зеленским публично не согласился, обвинив в провале реформы мобилизации генштаб. Парадокс в том, что увольняет министра на пике эффекта от его главной ставки – технологизации и цифровизации войны. Именно при Федорове дальнобойные удары по России стали систематическими. Важными решениями стали отключение терминалов Starlink для российских военных, запуск класса дешевых дронов с дальностью до 70 километров и проведение конкурса на производство более 100 тысяч таких аппаратов до конца года. Отдельная его заслуга – регулярные контакты с американскими IT-компаниями. В мае он принимал в Киеве гендиректора директора Palantir Technologies Алекса Карпа, подтвердив тогда, что ресурсы компании используются в ВСУ для анализа российских воздушных атак, обработки разведданных и планирования дальнобойных ударов по территории России. Совместная платформа Brave One Data Room, запущенная в январе по соглашению с Palantir, дала более чем сотне украинских команд бесплатный доступ к ИИ-продуктам компании. Свыше 80 моделей обучаются перехвату воздушных целей. В обмен на технологии Киев с подачи Федорова предлагает колоссальный массив реальных боевых данных, видео, дронов, телеметрию, статистику запуска российских дронов, все для обучения нейросетей. В орбите контактов Федорова и сооснователь Гугла Эрик Шмидт с венчурным фондом D3, который производит дрон-перехватчик Мирокс и ударный Хорнет, а также Илон Маск. Впрочем, эти же контакты сочтены подозрительными, поскольку вокруг своей армии дронов Федор выстроил целую сеть производителей и распорядителей военного бюджета, вступив в конкуренцию с группами, близкими окружению Зеленского, включая производителей вроде Firepoint. Реакция Евросоюза оказалась непривычно резкой. Еврокомиссар по обороне Андрис Кубилюс признался, и это стало большой неожиданностью, подчеркнув, что с Федором ЕС очень тесно сотрудничал и что за этот период удалось действительно многого добиться. Впрочем, по большому счету, Брюсселю все равно, кто станет министром, лишь бы украинская военная машина не сбавляла обороты. Пресса высказывается жестче в чиновников. Та же Financial Times вышла с редакционной статьей «Саморазрушительная перестановка в Украине», а глава киевского бюро газеты Кристофер Миллер передал мрачное настроение в Раде, где выступление кандидата в премьеры Корецкого депутаты от «Слуг народа» назвали набором банальностей и пустых лозунгов. Некоторые задаются вопросом, смогут ли теперь сторонники Федорова организовать достаточно масштабные протесты, а западные союзники оказать давление, чтобы Зеленский пересмотрел решение. Тем более, что в некоторых кругах Федорова уже почти открыто просит кандидатом в президенты. Его также открыто поддержал командующий объединенными силами ВСУ Дропатый. Сам он, впрочем, пока избегает лобовой атаки на Зеленского. Основной огонь ведет по Сырскому, который якобы, вместо того, чтобы придумать, как асимметрично победить Россию, придумал, как расколоть страну. Зеленскому оставлено пространство для маневра. Мол, он меня, как члена команды, за 7 лет не подводил. Я думаю, что президент услышит украинский народ, и ситуация будет исправлена, заявил он, отказавшись при этом от предложенной ему должности советника. Впрочем, сам по себе демарш, видя прямой апелляции к обществу, а также к депутатам, и, что важнее всего, к войскам, которым Федоров рассказывает, как Сырский гнобит таланты. Это фактически открытый политический мятеж против верховного главнокомандующего. Зеленский же пока демонстрирует готовность стоять до конца, надеясь, что протесты выдохнутся, а Рада утвердит его министра обороны.
12: Это был Георгий Буфт, автор телеграм-канала «Буфт знает». Дональд Трамп покупает акции американских компаний, затем рекламирует их в своих соцсетях. Журналисты телеканала CNN сопоставили публикации американского президента в Truth Social с его ежегодной финансовой декларацией. В качестве примера 15 апреля 2025 года Трамп написал, что американская NVIDIA объявила о планах по созданию в США суперкомпьютеров для искусственного интеллекта, а за несколько дней до этого Трамп купил акции компании на сумму от 200 до 500 тысяч долларов. Такой разброс объясняется тем, что финансовые декларации президента США о сумме сделок указаны в широких диапазонах, отмечает телеканал. Также Трамп продвигал в своих соцсетях компании Tesla, Apple, US Steel и другие, всего более 20. CNN, однако, отмечает, что прямых доказательств того, что Трамп получил со всего этого доход, нет. Соответствующих постов в Truth Social американский президент не публиковал. Комментирует управляющий партнер Goldsblatt Partners, профессор высшей школы экономики Андрей Goldsblatt.
13: Трамп же, он сам не торгует на рынке, да? У него есть специальные институты, фонды, брокеры независимые, которые принимают решения о покупке или продаже тех или иных акций. Это первое. Второе, да, у Трампа нету траста слепого, так называемого, где бы он не был бенефициаром. С другой стороны, как президент, он может комментировать любые инвестиции любых компаний. И если мы посмотрим скорее в сторону американского законодательства, то конфликт интересов, безусловно, есть, но он скорее этический, чем юридический. И доказать, что Трамп говорил об этих акциях, либо упоминал акции этих компаний в позитивном свете для того, чтобы заработать, будет крайне сложно. Поэтому скорее это просто очередной вызов Трампу как президенту сегодня. Что будет после того, когда его президентский срок закончится, будет другая история. Если будет расследование, которое докажет, что Трамп непосредственно манипулировал манипулировал рынком, то это уже, конечно, будет скорее уголовное преступление. Но, на мой взгляд, доказать в этой ситуации это будет крайне сложно. Ну и потом, как любой инвестор в фондовый рынок, понятно, что нападение в 2025 году, наверное, разумно было покупать, что он и делал в европейских странах. Я думаю, что это было бы, наверное, предметом расследования сразу в отношении руководителей, лидеров тех или иных стран. Но надо при этом все-таки понимать, что европейские страны в своем большинстве парламентские республики. А парламентские республики все-таки немножко по-другому устроены с точки зрения прав, власти и ограничений поведения для лидера партии, победившей на выборах. США все-таки президентская республика. И там немножко другая этика, другая культура отношения к деньгам, к инвестициям и к фондовому рынку.
12: Андрей Гольцблат, профессор Высшей школы экономики, управляющий партнер Гольцблат Партнерс. В Белом доме категорически отрицает, что Трамп когда-либо использовал свои соцсети в финансовых целях. По словам пресс-секретаря Анны Келлип, цитата, президент Трамп действует исключительно в интересах американской общественности. Конец цитаты. Насколько искусственный интеллект хорош при подборе кадров? Агентство Рейтер пишет, что в некоторых случаях и автоматизация при рекрутинге местами сказалась негативно, так как стало появляться больше краткосрочных вакансий. В Европе на это также повлияла экономическая неопределенность. Один из ведущих американских университетов недавно опубликовал исследование, в котором говорит, что в Штатах искусственный интеллект реже пропускает на собеседование вакансий от чернокожих соискателей и азиатов. При этом в США, отмечается в исследовании, 90% компаний уже используют ИИ при подборе сотрудников. В некоторых случаях боты на основе искусственного интеллекта даже проводят интервью. А применяется ли ИИ при рекрутинге в России, насколько он хорош, отвечает замдиректора департамента по подбору кадровой компании Unity Борислав Каленский.
14: В России такое есть, но не настолько массовый характер носит, нежели как на Западе. У нас это присутствует в основном на стадии именно скрининга, отбора первично резюме. Так, чтобы интервью проводили ИИ, но это редкость большая. С точки зрения скрининга, да вы знаете, крупные компании этим активно пользуются, разные сектора, и производственные, и сфера, и банковская, ну, IT, само собой, безусловно. Поэтому я бы сказал, что практически все, если мы говорим особенно о крупном бизнесе, у кого есть бюджет для этого. Как всегда, это палка о двух концах. Есть определенные плюсы, есть определенные минусы, потому что алгоритмы, они сами по себе бездушны, и они не могут определить порой весьма ценного, интересного сотрудника, потому что соответственно, действует, да, исходя из того алгоритма и сценария. А все-таки человек, у него есть, ну, своего рода шестое чувство, чутье определенное, и он, знаете, банально, даже вот на своем опыте могу как пример привести, даже фотография на резюме может качнуть маятник, да, подходит, не подходит человек, даже если по каким-то параметрам, да, он не совсем соответствует. Или наоборот, да, резюме идеальное, но фотография спорная.
15: А считаете ли вы, что нужно какое-то регулирование в этом вопросе?
14: В любом случае, если мы к этому придем, я, честно говоря, считаю, что так или иначе нужно, но к этому тоже надо подходить очень сбалансированно, потому что нельзя подходить с точки зрения законотворчества, да, исключительно с точки зрения ограничений и запретов. Но регуляция должна быть, безусловно, потому что так или иначе мы должны уже отказаться давно от иллюзий и принять те реалии рынка, которые присутствуют. И у нас нет бесконечного выбора специалистов.
12: Борислав Каленский, кадровая компания Unity. Ранее газета New York Times писала, что соискатели при поиске работы в своих резюме пишут белым текстом на белом фоне, что они самые лучшие сотрудники, их определенно стоит взять на работу. Таким образом, этот текст невидим для человека, но искусственный интеллект его видит и принимает решение, воспринимая написанный текст как команду.
10: Компании и корпорации.
16: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
10: Отчеты и планы.
16: В России приостановили выпуск электрогрузовиков EVM Pro. В будущем планируется перезапуск. Как отметил гендиректор Илья Рашкин, проект приостановлен временно с учетом ограниченности ресурсов. Электрогрузомобиль EVM Pro был представлен в феврале 2022 года. Он был создан на базе шасси УАЗ Профи. Запас хода электромобиля массой 3,5 тонны на одном заряде составляет до 300 километров. Допустимая полезная нагрузка при этом может достигать тонны. Грузовик может использоваться и в городской среде. Выручка компании «Логика молока», одного из ведущих производителей молочных продуктов, детского питания и напитков на растительной основе в России, в первом полугодии составила 84,5 миллиардов рублей, что на 3,5% больше, чем за тот же период год назад. Совокупные продажи молочной продукции увеличились на 3%, достигнув 510 тысяч тонн. Компания заявляет, что рассчитывает по итогам года преодолеть отметку в 1 000 000 тонн готовой продукции. Завод по производству роботов-гуманоидов компании Ubitec Robotics запустит в Алма-Ате в следующем году. Строительство завода уже началось. Проект включает не только производство роботов, но и создание инженерно-исследовательского центра, внедрение современных технологий и подготовку казахстанских специалистов в сфере робототехники. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
12: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Борьбу с прогульщиками в вузах возглавит «Большой брат». Компания Intech Labs, технологический партнер Ростеха, разработала видеоаналитику на основе искусственного интеллекта, который поможет университетам выявлять прогуливающих занятия студентов и распознавать на входе нарушителей, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию. Заставит ли это студентов серьезнее относиться к учебе, что думают об этом преподаватели? И есть ли такая слежка в зарубежных топовых университетах? Светлана Чередникова продолжит.
16: Искусственный интеллект Intech Labs анализирует видеопоток с камер в аудитории и определяет количество посетителей лекций и семинаров. На базе этих данных ВУЗ видит статистику посещаемости конкретного занятия. Сейчас решение внедряется в нескольких аудиториях в одном из крупнейших российских высших учебных заведений, говорится в сообщении разработчика. Кроме того, ИИ может использоваться на входе в учебное заведение и работать с черными списками. Система будет давать тревожный сигнал на пункт охраны, если распознала, например, объявленного в розыск человека. Также ИИ позволит определить востребованность того или иного предмета среди студентов. Если во время лекции или семинара аудитория пустует, то, возможно, стоит пересмотреть учебную программу и адаптировать ее под реальные запросы учащихся. А главное, когда студенты понимают, что их реальная посещаемость фиксируется, они начинают относиться к учебе серьезнее. Последний тезис спорный, считает студентка факультета журналистики МГУ Арина Буракова.
17: Личность прогульщиков очень сильно стигматизирована. Очень часто это не те люди, которые просто хотят прогулять пару, потому что им лень туда идти. Очень часто это студенты, которые, например, работают, и смена у них начинается уже во время вечерних пар. И если это лекция, на которой еще и не отмечают, конечно, в приоритете надо на работу. Я не думаю, что такой подход кого-либо замотивирует чаще ходить на пары. Во всяком случае, это не замотивирует их слушать лекции, что-то делать на лекциях. Будет просто мертвая аудитория, которая либо спит, либо занимается своими делами, либо также дистанционно работает. Без использования искусственного интеллекта аудитория хотя бы будет состоять из тех, кто добровольно выбрал пойти на эту лекцию и который действительно ее слушает.
16: С технической точки зрения разработка подобные программы видеоаналитики для университета носят скорее не прорывной, а утилитарный характер, отмечает эксперт по информационной безопасности, гендиректор компании «Фишман» Алексей Горелкин.
18: Это простая технология распознания лиц. Просто ее внедряют в вузы с определенными доп. Настройками. Я удивлен, что это раньше не использовалось, потому что камеры есть, программы необходимые все есть. Такие, кстати, системы есть, они используются, бывает, на заводах. Там, например, смотрят, чтобы все работники были в нужных зонах и не было каких-то проблем. Также в системах «Умный город» используются, в том числе, иногда по изображению, иногда по звуку. Если мы говорим про именно вузы, да, технологии известные, их немножко просто поднастроили под конкретные задачи. Кстати, эти настройки можно делать не под все вузы, а под каждый конкретный.
16: Преподавательский состав прохладно смотрит на контроль ИИ и считает это скорее данью цифровой моде. Во-первых, в каждом вузе уже есть пропускная система, отслеживающая, как часто студент ходит на занятия и когда возвращается в кампус. А в аудиториях есть камеры. Во-вторых, посещаемость контролирует преподаватель, если для него этот показатель важен, а также периодически проверяет учебная часть. Но главное, новая программа требует финансовых затрат при неочевидной эффективности, продолжает доктор экономических наук, профессор финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.
19: В финансовом университете даже были такие эксперименты, разработка программ с нашего факультета информационных технологий, больших баз данных, когда при помощи камеры в аудитории можно было бы увидеть, в зависимости от того, куда там смотрят студенты, они вообще сосредоточены или не сосредоточены на семинаре. Но не пошла эта история, потому что возникает вопрос, а что дальше? Поэтому вот эти эксперименты, они могут быть интересны именно разработчикам, но вряд ли они каким-то образом повлияют на улучшение качества, уж тем более на стимулирование стимулирования студентов присутствовать или отсутствовать на лекции. Любой контроль, он требует людей, времени и, естественно, денег. И самое главное, понимать, ради чего это делать.
16: Стоит отметить, что месяц назад против головной компании-разработчика НТ-Клаб МКАО НТХ Евросоюз ввел санкции. Позднее НТ-Клаб заявила, что адаптировалась к ним. Компания уже более 10 лет разрабатывает технологии видеоаналитики на базе нейросетей. Она реализовала проекты для государства и бизнеса в 34 странах и более чем в 70 регионах России. Кстати, о зарубежном опыте. Известно, что топовые вузы на Западе стоят дорого. В них не так сложно поступить, но очень легко вылететь за плохую успеваемость. Контролировать с помощью камер посещаемость занятий студентами там наверняка могут, но не собираются. Светлана Чередникова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
12: В Евросоюзе запретили не только продавать, но и рекламировать туристические поездки в Россию. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на европейских юристов. По их словам, под запретом даже плакаты, рекламирующие туры в Россию. Ограничение касается европейских туроператоров и турагентств. Тем европейцам, которые все же решили посетить Россию, приходится самостоятельно организовывать путешествия. Впрочем, такие ограничения заработали еще в конце прошлого года в рамках 19-го пакета санкций. Едут ли сейчас в Россию туристы из Европы? Наблюдениями делится журналист, жительница Германии Мария Волкова.
20: Мне кажется, что с 2022 года в Россию практически нет туров. Ездят в Россию в основном только те, которые заявляют как туристические цели посещения родственников, друзей. Ну, например, супруга русская, муж немец, он тоже делает визы, заявляет как туристическую цель. И, кстати, ему очень часто именно компании оформляют, конечно, поездку, то есть там отель для этого бронируют. Оставалось какое-то количество туристов, кто ездил именно по таким целям, но скорее это было больше посещение родственников и друзей, поэтому, по-моему, в прошлом году только 65 тысяч туристов из Германии посетило Россию, что, кстати, даже не так мало, если в общей купе смотреть. Но такого, конечно, как раньше, чтобы Россия была действительно таким местом, куда немцы стремились в поездку, нет. Потому что вот если говорить про то, как раньше было, то я прям помню еще времена, когда было очень много в туристических каталогах рекламы России, и это в основном было Прибалтика, тур на лайнере с заездом в Санкт-Петербург. И это всегда преподносилось больше не как страны Балтики, что посещают, а как тур в Россию на лайнере. Это было очень популярно. Сейчас такого нет. И вот эта реклама, например, который ты видишь в каталогах, да, то есть там есть условно ЮАР, Австралия, раньше была Россия, сейчас тоже нет.
12: Мария Волкова, жительница Германии, как ранее поясняли отраслевые эксперты, принимающие туркомпании в России, все эти ограничения не затрагивают. Индекс Московской биржи обвалился более чем на 4%, обновив минимум с октября 2022 года. Вечернюю сессию падения продолжилось. Индекс Мосбиржи вплотную приблизился к отметке в 2000 пунктов. Бумаги «Газпрома», «ВТБ», «ВК», «Самолеты» и ряда других компаний обновили исторические минимумы. Иран и США обменялись очередной серией ударов, но нефть на это почти не реагировала, а вот рубль просел примерно на 1.25% к основным валютам. Биржевые итоги дня подводит обозреватель «Бизнес ФМ» Алексей Завьялов.
21: Очередной день падения на российском рынке акций, причем день заметного, даже, наверное, все-таки обвал. Падения, учитывая, что индекс Московской биржи потерял 4,2% и закрылся на уровне 2022 пункта. Легко прошли значение 2100, хотя до этого рынок серьезно бился об этот уровень, но пробить не удавалось. Пробили в четверг и понеслись к уровням 2000, ну а дальше, как говорят некоторые участники торгов, открывается дорога на минимальные значения 2022 года. Я напомню, это район 1700 по индексу Московской биржи. Хотя в четверг индекс Мосбиржи обновил минимум с октября 2022 года. Причем исторические минимальные значения обновили несколько бумаг. Наиболее ликвидных — это акции «Газпрома», «ВТБ» и «ВК». Акции «Газпрома» впервые с 2008 года опускались ниже 84 рублей. Но к падению присоединился и российский рубль. Китайская валюта выросла на 14 копеек. Закрытие юань 11 рублей 58 копеек. Таким образом, юань вышел из коридора привычного, где верхняя граница была 11.50, нижняя 11 рублей. Ну, посмотрим. Если неделю закрываем выше, не исключено и дальнейшее снижение рубля. Ну, и доллар США подорожал на 1.5%. Если рассматривать однодневный фьючерсный контракт, контракт, то четверг вечер 78 рублей 70 копеек. При этом стабильными, более-менее стабильными остаются цены на нефть. Если, опять же, посмотреть на вечер четверга, это 84,5 доллара за баррель смеси Brent. Но рынок не спешит увеличивать премию за риск или геополитическую премию. Стоимости барреля довольно спокойно пока воспринимает все, что происходит в Персидском заливе, хотя многие участники торгов отмечают, что это некое поддельное спокойствие, учитывая, что США и Иран продолжают обмениваться ударами. Четверг здесь не стал исключением, и американские вооруженные силы нанесли очередную волну ударов по Ирану, и корпус стражи Исламской революции нанес удары по авиабазе США в Кувейте. Но при этом еще средства массовой информации Ирана говорят и пишут, что при помощи хуситов готовится перекрытие Баб-эль-Мандебского пролива. Ну и, как мы все прекрасно понимаем, Ормузский пролив по факту тоже закрыт. Так что впереди не исключено и более сильное движение на рынке нефти.
12: Это был биржевой обозреватель «Бизнес-ФМ» Алексей Завьялов.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес-ФМ» на портале bfm.ru. Тоже отдых. Кинотуризм – это не только экскурсии по киностудиям и тематическим паркам. В первую очередь, это посещение локаций, где снимались известные фильмы и сериалы. Посмотреть на места, в которых играли знаменитые актеры, люди любили всегда. Но в отдельное направление туризма такие путешествия оформились в середине 90-х годов прошлого века, когда в Великобритании выпустили первую карту страны с отмеченными на ней местами съемок. Специалисты подсчитали, что появление того или иного района в кадрах известного фильма увеличивает местные доходы от туризма минимум на треть. Любители саги «Властелин колец» подняли ежегодный турпоток в Новую Зеландию, где снимался фильм, почти в два раза. А британский замок Алнвик, в котором снимали «Гарри Поттера», принес региону 9 миллионов туристических фунтов стерлингов после первого же фильма. Тоже отдых на Бизнес FM. Между делом с Кирой Альтман.
3: Парфюмер рождает аромат в голове. И желательно, чтобы у создателя ароматов была семейная преемственность. Извините, нанюханность, то есть насмотренность библиотеки запахов. Об этом, между делом, мне рассказывает Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта Frames for Moscow, создатель бренда Солифлор.
22: У парфюмера все в голове. Вот ему приходит какое-то задание, да, что нужно собрать аромат из белых цветов. Белых цветов много. И он начинает думать про пион, про лилию, про ландыш, про белую сирень. Нет, не надо сирень. Нет, надо сирень. Да, давайте еще добавим белых роз. Например. А жасмин? Мы забыли жасмин. Нет, если сирень, давайте жасмина уберем. Вот он вот это думает. Он думает об этом. И у него в голове собирается некая формула. Потом он как-то, наверное, ее записывает и дает своему ассистенту, и тот уже смешивает эфирные масла, вот эти вот ноты как раз, и тогда уже парфюмер пробует. Но до этого это творческий процесс в голове. Ни в коем случае он не капает каждый день капельки и не взбалтывает в склянке и не нюхает это. Нет. Поэтому парфюмеры часто... Ну, чаще всего люди из семьи. То есть, когда семья уже занималась парфюмерией, когда ребенок вырос в этой атмосфере, когда он различает ноту розы грассой, ноту розы дамасской, уже с юности, тогда ему легче стать потом парфюмером. Вот это слово «нанюханность», оно есть. Оно есть, да.
3: Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта Frames for Moscow, создатель бренда Солифлор. Кира Альтман, Бизнес FM.
1: Между делом на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
23: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
0: МИД России назвал обычным сборищем прошедший в Киеве саммит Украины и стран Юго-Восточной Европы. Мероприятие было полностью подчинено антироссийской линии Брюсселя. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова. По ее словам, итоговая декларация встречи содержит лишь привычные призывы к ужесточению санкций против нашей страны и увеличению военной помощи Киеву. А главным надзирателем на саммите выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Ранее Захарова посоветовала западным политикам отказаться от поездок в Киев. Главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева посмертно представят госнаграде. Это сообщил губернатор Запорожской области Евгений Болицкий. По его словам, специалист погиб на боевом посту при исполнении служебных обязанностей. Накануне утром дрон атаковал автомобиль на границе промплощадки станции города Энергодара. Жертвой теракта в СУ также стал водитель машины. Следователи начали проверку после госпитализации подростков со станции метро в Санкт-Петербурге. Нескольким детям стало плохо на станции Пионерская. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления Следственного комитета. Как отметили в ведомстве, они объяснили свое состояние обычным перегревом на солнце. Сейчас здоровью пациентов ничего не угрожает. Игровую футболку «Пеле» с финального матча чемпионата мира 58 года продали на торгах почти за 5 миллионов долларов. В этой форме 17-летний форвард забил 2 мяча в ворота сборной Швеции и помог своей команде впервые завоевать титул «Сильнейший на планете». Об этом сообщили в аукционном доме «Сотбис». Данная сделка стала второй по стоимости в истории футбола, уступив лишь майке аргентинца Диего Марадонны, которую ранее реализовали за 9 миллионов долларов. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Ростех представил комплекс «Паутина» для защиты промышленных объектов от атак беспилотников. Натянутые на металлоконструкции сеть способна выдержать попадание большинства украинских дальнобойных дронов. Почему такое решение не представили раньше и поможет ли оно защитить российские НПЗ? Новым премьером Украины Раду утвердила глава «Нафтогаза» Сергея Корецкого, которого называют человеком Миндича. Глава МВД Клименко отказался от должности министра обороны. В Рио назначен глава СГУ «Хмара». А на улицах прошли митинги в поддержку экс-министра Федорова, которого продвигают в западных странах. Что и почему происходит в украинских верхах? Приложение экосистемы ВК исчезли из Google Play. Это непосредственно ВКонтакте, мессенджер Макс, Одноклассники, почта Mail.ru и прочие. Уже установленные сервисы и приложения работают, но обновить их или установить на новое устройство будет непросто. С чем это связано и что делать? Подробности на Business FM. Поможет ли паутина защитить российские НПЗ? Ростех представил комплекс защиты инфраструктуры и промпредприятий от беспилотников. Это система паутины, и в настоящее время она уже проходит опытную эксплуатацию на ряде объектов. По сути, это сплошная прочная сеть, натянутая на модульные металлоконструкции. В Ростехе заявляют, что окутать паутиной можно объекты любой площади. Валерий Бадоев продолжит.
23: Одно из очевидных преимуществ паутины – ее модульность. Металлоконструкции, проще говоря, опоры, собираются на болтовых соединениях и не требуют сварки. По необходимости можно заказать дополнительные элементы и, как говорят в Ростехе, защитить объекты любой площади. В базовом варианте паутина может остановить 200-килограммовый беспилотник, летящий на скорости 250 км в час. Это подавляющее большинство атакующих дронов, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
24: Почему такая конструкция не была создана, достаточно давно? Вероятно, вызвано тем, что велся сбор информации о том, какие потребности по защите. Возможно, пробовали разные варианты. Под эти характеристики попадает подавляющее большинство дронов ФПВ, попадает подавляющее большинство дронов, которые, типа лютые и тому подобное, то есть тихоходные дроны с поршневыми двигателями, которые наносят удары в глубину территории Российской Федерации.
23: Антидроновыми сетками те же НПЗ окутывали и раньше. По крайней мере, такие сообщения появились еще в 2024 году. Но атаки все равно продолжились, так что, видимо, паутина – это какой-то доработанный вариант. В первую очередь, как говорят эксперты, дроны атакуют на НПЗ установки первичной обработки нефти, а это важная часть завода. Без нефтепродуктов с этих установок остальная часть НПЗ не может производить топливо. В Ростехе заявляют, что паутина способна защищать объекты высотой более 25 метров. На крупных НПЗ установки первичной обработки Ветровки, это узнаваемые ректификационные колонны, могут достигать и 80 метров в высоту. Но в большинстве своем они все-таки поменьше, а защищать их – главная задача, говорит управляющий партнер компании «Пролиум» Максим Дьяченко.
5: Они не настолько высокие, можно сказать, что, может быть, 9-этажный дом, установки самые большие. Колонны первичной переработки проще идентифицировать и поразить. Не самая сложная техническая часть, но такая довольно-таки долгая для ремонта, для поставки комплектующих. Например, если поражаются какие-то трубопроводы, их проще сделать. Резервуары тоже значительно проще сделать. Это такие крупные объекты, которые есть на МПЗ. Соответственно, защита колонн – это, наверное, такая первоочередная мера.
23: Впрочем, стопроцентные гарантии паутина вряд ли может предоставить, так как НПЗ в целом уязвимы, считает исполнительный директор группы компании «Меридиан» Петр Самсонов.
6: Мы имеем дело с легко воспламеняемой жидкостью. Соответственно, через сетку по-любому пройдет какая-то струя, а много-то не надо. Нужно совсем чуть-чуть, чтобы это все опять загорелось. По-хорошему, здесь какие-то другие решения должны быть.
23: С этим, в принципе, согласен и сам Ростех. В идеале комплекс паутина должен работать вкупе с другими антидроновыми решениями госкорпорации. Это в том числе системы радиоэлектронной борьбы и средства, цитата, кинетического поражения. Тут подразумевается физическое воздействие, то бишь средства противовоздушной обороны. На этом фоне примечательны недавние слова главы Ростеха Сергея Чемизова о том, что на новые инвестпроекты у госкорпорации не хватает денег из-за падения чистой прибыли. Валерий Убадоев, Рамиль Киселев, Михаил Задорожный, Бизнес ФМ.
7: Зеленский поручил ИО главы СБУ Евгению Хмари исполнять обязанности министра обороны Украины. В четверг в Верховной Раде экстренно отменили голосование за нового министра обороны. По сообщениям украинских СМИ, экс-руководитель МВД Игорь Клименко, которого ранее предложил Зеленский, отказался от этой должности.
2: Подробности.
8: Евгений Хмара – действующий генерал-майор. Ранее он был начальником спецназа «Альфа» СБУ и отвечал за дальние удары по России, в том числе по НПЗ. Зеленский объяснил выбор его кандидатуры тем, что министру обороны сейчас нужны реальная результативность в дальнобойности и опыт управления людьми в спецоперациях. Украинское издание «Страна» отмечает, что у Хмары хороший имидж в обществе, что, как предполагают на Банковой, может сбить акции протеста в поддержку экс-министра обороны Михаила Федорова. Сам Федоров в четверг дал понять, что рассчитывает на пересмотр решения о своей отставке. Причины для снятия Федорова стали разногласия между ним и украинским генералитетом, в том числе главкомом ВСУ Александром Сырским. На этом фоне в четверг во многих городах Украины прошли митинги против отставки Федорова. Теперь уже бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова СМИ называют близким к прозападным структурам, таким как Национальное антикоррупционное бюро Украины, а также евроструктурам и Демпартии США.
7: В четверг Рада утвердила 16 новых министров, оставив незанятыми лишь кресла глав МИДа и Минобороны. Новым премьером стал глава «Нафтогаза» Сергей Корецкий. СМИ называют его ставленником Тимура Мидича, беглого соратника Зеленского. О реакции западных союзников Украины на отставку Михаила Федорова с поста министра обороны рассуждает политолог-американист Малик Дудаков.
9: Отставка Михаила Федорова с поста министра обороны Украины вызвала очень сумбурную и хаотичную реакцию со стороны представителей западного истеблишмента, и то же самое касается, конечно, Соединенных Штатов Америки. Ну, в целом, Федоров, я думаю, что в меньшей степени был связан с представителями администрации Дональда Трампа, то есть он был, скорее всего, в большей степени повязан с общей такой вот проукраинской частью американского истеблишмента, в которую входят, да, там и часть разведсообщества, и, конечно же, демократы. Тем не менее, конечно, его отставка сейчас, на фоне того, как Украина отчаянно пытается использовать тему с дронами как попытку таким образом показать некий перелом в войне, да, она, я думаю, что, конечно, много вопросов вызывает. Тем более, что Трамп, как мы отлично понимаем, он как раз очень чуток ко всем вот подобного рода метаморфозам, действиям, событиям. Ему как раз важно, чтобы та сторона, которую он поддерживает, могла показать то, что она побеждает. Поэтому сейчас, как мы видим, там его позиция стала несколько более проукраинской, по той простой причине, что Украине удалось показать некие красивые картинки того, что вот они якобы побеждают, нанося удары вглубь России. Если все эти картинки уйдут, да, если снова на повестку дня выйдет бусификация с попыткой загнать все больше и больше украинцев на фронт и на поле боя, ну, по понятной причине, да, потому что сколько бы там ущерба ни наносили украинские дроны в российском тылу, все отлично понимают то, что это кардинальным образом не влияет на ситуацию на фронте, а на фронте все стабильно плохо у ВСУ, и они продолжают отступать. Так вот, если повестка снова вернется к тому, что происходит в реальности на фронте, ну, тут как бы Украине мало чем можно похвастаться перед американцами. И, конечно, как бы, соответственно, убедить Трампа там снова возобновить свое поддержку Украины будет крайне-крайне сложно. В этой связи, я думаю, что сейчас мы будем видеть тоже много таких попыток выяснения отношений между американцами и украинцами. Ну и то, что некоторые представители украинской части политического класса, которая заточена под либеральную истеблишмент Соединенных Штатов, она, ну, не просто так все эти митинги проводит, да, потому что понимает то, что действительно сейчас есть возможность додавить Зеленского, и они этим активно пользуются. Поэтому вот такого рода пертурбаций у них будет сейчас очень много. Ну, вот вопрос, к чему они приведут в конечном счете, но очевидно, что для Украины это скорее негативный сценарий развития событий.
7: Малик Дудаков, политолог-американист. О причинах и последствиях отставки Федорова с поста министра обороны Украины комментарии политолога Георгия Бофта через полчаса на Business FM. Без своих приложений не останемся, но это не точно. Эксперты комментируют решение Google удалить из Google Play приложения, имеющие отношение к экосистеме ВК. В четверг из этого магазина исчезли приложения самого ВК, а также мессенджера Max, ВК-видео, Одноклассники, Дзен и так далее. В этот же день в компании ВК объявили о продаже сервиса Rustor менеджменту компании-разработчика, и пока это решение позволит россиянам продолжать пользоваться привычными для них отечественными сервисами, но чего ждать дальше, об этом Иван Медведев.
10: Пока ситуация выглядит так. Приложения, которые уже установлены на Android-гаджетах, продолжат работать. Проблемы будут с их обновлением и, очевидно, с установкой на новые телефоны, планшеты, телевизоры и так далее. Но это вопрос решаемый. Пока ограничения не добрались до Rustor, все можно будет скачать оттуда. Другое дело, что тот же Rustor не так просто установить на Android-телевизоры и тем более на ТВ-приставки. Но все-таки можно. И явно найдутся сервисы, которые будут предоставлять эту услугу тем, кто не справится сам. Так или иначе, Rustor – это выход. Собственно, поэтому, по словам экспертов, его и вывели из структур ВК. Вопрос, как скоро претензии возникнут к Rustor как к отдельной единице. Некоторые эксперты считают, что так или иначе западные компании будут выдавливать из своих операционных систем все российские приложения. Наиболее мрачно настроенные собеседники редакции думают, что дело может дойти и до удаления уже установленных ранее приложений. Условно, решит каким-то утром Google, что какая-нибудь российская соцсеть или навигатор – это шпионские программы, и поудаляет их разом со всех устройств. Генеральный директор группы компаний Comnews Леонид Коник такой скепсис не разделяет.
11: Все-таки операционная система Android гораздо более открытая во всех смыслах, нежели iOS от Apple. Если мимо Apple муха пролететь не может, Google абсолютно спокойно сквозь пальцы смотрит на возможность установки приложений, которых нет в ее официальном магазине. Нужно сказать, что ведь Rustor, в свою очередь, это тоже такое же стороннее приложение или приложение, установленное из стороннего источника. Поэтому удалить его Google не может никак, просто потому что руки короткие, что называется, его и так нету в магазине Google Play. Оно и так установлено помимо воли и мимо глаз Google.
10: А вот председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко говорит, что в экспертных кругах такие перспективы как минимум обсуждаются.
13: У нас было собеседование внутреннее. Вот у меня есть часть товарищей, которые считают, что риски того, что с смартфонов Android будут удалены приложения, которые запрещены, достаточно высоки. Я считаю, что нет. По крайней мере, претендентов таких, чтобы Google защищал или App Store защищали приложения, по причине функциональности нет таких. Есть по причине вирусности, было несколько претендентов, когда вирусные приложения удалялись. Но такие риски, теперь вероятность это допускает. Просто вот есть люди, которые стоят на стороне, что это высокая вероятность, я считаю, что низкая.
10: Так или иначе, по словам экспертов, противопоставить этому мы ничего не можем. Но в запасе, на крайний случай, остаются китайские телевизоры, собранные под российскими брендами с предустановленными российскими приложениями, и телефоны китайских производителей, у которых есть собственные операционные системы. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Business FM.
7: Мы спросили наших подписчиков Telegram и Max, готовы ли они ради российских приложений перейти на китайские телефоны с собственной операционкой. В Telegram большинство ответили отрицательно, и около 26% заявили, что они уже пользуются такими гаджетами. В Max вариант «уже пользуюсь» набрал большинство голосов, а те, кто выразил готовность перейти на китайцев ради российских приложений, оказалось немного меньше, чем тех, кто на это не согласится.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Транширы. Австралийский бизнесмен Клайв Палмер заработал свое состояние в горнодобывающей промышленности. В 2012 году он затеял амбициозный проект –
1: решил создать полную функциональную копию знаменитого «Титаника» со всей его роскошью и помпезностью, после чего отправить лайнер с пассажирами по его историческому маршруту – Саутгемптон-Нью-Йорк. Единственное запланированное отличие нового «Титаника» от старого – в 3 раза большее количество спасательных шлюпок, чтобы уж точно хватило на всех. Что называется, на всякий случай. На момент проектирования стоимость лайнера оценивалась в 500 000 000 долларов. К этому дню расходы уже составили 1,5. Предполагается, что «Титаник-2» выйдет в рейс в 2027 году, если у Клайва хватит денег. Транжиры на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
14: У микрофона Сердар Авликулиев. Объем водожилья в России превосходит показатели СССР. Это заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на встрече с президентом Владимиром Путиным. На протяжении нескольких лет показатель беспрецедентный, свыше 100 миллионов квадратных метров, сказал Хуснуллин. Он подчеркнул, что доля строительства вместе со смежными отраслями ВВП сейчас превышает 20%. В Севастополе введены дополнительные меры поддержки предпринимателей. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. В частности, по его словам, с 1 июля по 30 сентября на 75% снижена арендная плата для тех, кто арендует у города землю и помещение. Для владельцев торговых павильонов поддержка будет действовать до конца года. Плата за размещение ларьков и павильонов снижается на 50%. Местных производителей продуктов, у которых есть свои павильоны, полностью освобождаем от платы до конца года, подчеркнул губернатор.

0: Из общежития в университетскую гостиницу. В России может появиться новый тип студенческого жилья, пишут ведомости. Предполагают, что в таких гостиницах у студентов будут более комфортные условия проживания. Миноборнауки предлагает провести эксперимент. Что об этом думают ректоры вузов и сами студенты? Об этом Наталья Шашина.
1: Миноборнауки предлагает запустить эксперимент. Часть новых и капитально отремонтированных общежитий переведут в формат университетских гостиниц. Студенты смогут жить в номерах с ремонтом, мебелью, уборкой. А деньги вуз будет тратить на содержание самой гостиницы, персонал и на обновление собственной материальной базы. Ректор Санкт-Петербургского государственного морского технического университета Глеб Туричин считает идею перспективной. Сейчас вузы не могут поднять плату за общежитие выше цены, установленной государством. А она даже близко не покрывает расходы на содержание, ремонт и коммунальные услуги.
2: Если это делать разумно, то общее количество мест, оно ведь не уменьшится при этом. Какое-то количество мест станет комфортным, ну, условно говоря, на уровне трехзвездочной гостиницы. У меня есть одно общежитие такое в университете, новое, красивое. Нам Миноборово построил. Оно реально с условиями 3 звезды.
3: И сколько стоит там номер?
2: Он сейчас стоит те же 1000 с копейками рублей в месяц, потому что по закону я не могу взять больше. Нельзя. Общежития генерируют для университета убыток. Съемная квартира в Питере, наверное, меньше, чем за 50-60 тысяч не будет в месяц. Соответственно, если цена в такой университетской гостинице будет существенно меньше, чем городская съемная квартира, это уже для всех хорошо, потому что и ребенок, и семья платит меньше, и вуз получает больше.
1: Ситуация сильно различается по вузам и регионам. Например, в Ранхикс есть университетская гостиница. Но, как рассказывает один из выпускников вуза, заселиться туда он не смог. Не было мест, возможно, из-за того, что в вуз едет много чиновников из регионов. Ему пришлось снимать в Москве квартиру. А вот моя коллега Екатерина Штрыкова, недавно закончившая МГУ, говорит, что общежитие этого вуза кажется одной из самых дешевых в Москве.
4: Мы за учебный год с сентября по июнь платили меньше 2000, и это было супер дешево. Каждый раз, когда я рассказывала своим знакомым, сколько я плачу за общагу, они постоянно уточняли, в месяц так дешево. Я говорю, нет, это за учебный год. Но вот с 25-го, с 26-го учебного года МГУ поднял цены на проживание в общежитиях, и теперь учебный год в общаге МГУ стоит почти 6500. Но, тем не менее, это все еще мало в сравнении с тем, как платят студенты в других вузах, потому что, как мне рассказывали друзья, у кого-то 5000 выходит только один месяц.
1: Главный риск, чтобы появление университетских гостиниц не привело к сокращению числа обычных мест в общежитиях, рассуждает доктор технических наук, профессор, автор телеграм-канала «Наука и университеты» Евгений Белый.
5: То есть, если общежитие пережило ремонт, находится в хорошем состоянии, то у вуза, естественно, появляется соблазн вывести это общежитие из общего фонда и передать его вот по такую гостиницу повышенной комфортности. Появляются вопросы, связанные с социальным неравенством. Это можно создавать там, где обеспеченность бюджетных студентов местами общежития 100%.
1: Но вопрос касается и платников. Им тоже предоставляют общежитие, обычно уже после бюджетников. Например, в МГУ, говорят студенты, это около 7 тысяч в месяц за место в комнате на двоих. А насколько доступными будут цены в университетских гостиницах, пока не ясно. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
0: Бары готовятся к финалу чемпионата мира по футболу. Матч Аргентины и Испании пройдет в воскресенье 19 июля. Как заведение решает вопрос с лицензией на трансляцию и влияет ли футбол на их работу? Об этом Ольга Кашинская.
6: В большинстве специализированных баров мест на финал Аргентина-Испания, который пройдет поздно вечером в воскресенье, уже нет. Хотя футбол сейчас смотрят в подавляющем большинстве заведений, где наливают пиво и есть экраны. Не мешает даже разница во времени со Штатами, из-за которой многие матчи завершаются глубокой ночью. Часть заведений адаптируется к запросу на ходу. Как стало понятно на личном опыте, в некоторых барах в принципе не знают, как включать звук на телетрансляции, впервые столкнувшись с такой просьбой только сейчас. Впрочем, и беззвучная трансляция большинство посетителей, как правило, устраивает. Чем ближе к финалу, тем больше посторонних людей охватывают фанатские настроения. Делится ресторатор, автор концепции баров «Свинья и роза» и «Пигги» в Москве и «Ангар» в подмосковном Переделкино Татьяна Мельникова.
7: В этот раз мы не ждали такого ажиотажа, который возник. И потому что было много неожиданных результатов, неожиданных вылетов, чемпионат был не скучно смотреть. Реально ажиотаж. Как был, когда выступала Россия. С каждым следующим матчем рос интерес, подтянулись так называемые «кузьмичи». Это те болельщики, которые обычно не следят за футболом, а тут теперь на общей волне проявляются.

0: Это неподдельный интерес. Я сама во вторник зашла в паб, туда было просто непрактично, что там было, как в автобусе. Все трансляции, которые мы сейчас в пабе проводим, на все на них получены соответствующие лицензии. Смотря через кого ты транслируешь, смотря какие условия у них, все эти сервисы, они предоставляют услуги для юрлиц. Справа трансляции считают телевизор, считают, сколько у тебя народу, высчитывают, сколько это должно стоить. Это, в принципе, ощутимые деньги, но глупо их не платить. Это просто не быстро, надо было заранее чухнуть. Пренебрегают почти все, просто потому, что ходят проверять, как правило, таких, как мы. У нас телевизоров много, нас можно побольше штрафовать, и мы точно будем показывать.
1: В России лицензия на трансляцию чемпионата мира этого года принадлежит холдингу «Газпром Медиа». Трансляции между собой делят «Кинопоиск» и телеканал «Матч ТВ». Также матчи показывает онлайн-кинотеатр «Окко». Продолжится владелица сети петербургских пивных «Толстый фраер» Надежда Любина.
2: Мы их, конечно, включаем, конечно, мы показываем. Но с полной посадки все.
3: То есть вы сами по своей инициативе включаете или там по запросу?
2: Ну, во-первых, и по своей инициативе, а во-вторых, наша инициатива попадает под запрос. То есть у нас не бывает такого, что включено, а люди не сидят. Берем брони, пока можем взять. Когда мы не сможем, мы дальше как-то пытаемся двигаться. Мы соблюдаем, мы платим и РАО, и смежно. И все подписки идут через подписки с юридических лиц.
1: Футбольную прибыль пытаются сгенерировать и непривычные к спорту заведения. Трансляции в последнее время можно увидеть в очень неожиданных местах. И на верандах дорогих ресторанов, и в обычных кафе. Иногда для этого даже используют проекторы, показывая трансляцию буквально на стенах. Некоторые из таких заведений просто включают Матч ТВ или используют личную подписку на Кинопоиск кого-то из сотрудников, что, естественно, незаконно. И в последнее время правообладатели стали гораздо пристальнее следить за такими предприимчивыми заведениями, говорит председатель комиссии по креативным индустриям Ассоциации юристов России Роман Лукьянов.
4: Оба таких подхода формально являются нарушением исключительных прав. Что в такой ситуации может произойти, и на самом деле происходило уже неоднократно. Может возникнуть ситуация, когда правообладатель будет направлен на претензию. Как правило, это претензия с требованием о выплате компенсации. Ну, естественно, там в каких-то случаях все-таки держатели прав заинтересованы в расширении сети лицензиатов могут предложить заключить сделку лицензионную, где компенсируются вот эти несанкционированные показы. Если такая претензия не удовлетворена, вполне вероятная ситуация, когда будет предъявлен гражданский иск с требованием взыскания компенсации. Суммы там разные, и 500 000 рублей есть, в зависимости от заведения, от масштаба, сетевое, не сетевое. Гипотетически возможен состав по 7.12 КОАП, это административная ответственность. Здесь штраф может быть поменьше, но есть другой риск, могут изъять оборудование.
1: А у тех, кто на место в баре уже не рассчитывает, есть вариант посмотреть оставшиеся 2 матча в кинотеатре. Такие показы организуют сети «Формула кино» и «Синема Парк». Билеты на финал начинаются от 900 рублей. Залы, впрочем, пока почти не заполнены. Также финал и матч между Францией и Англией за 3-е место можно бесплатно посмотреть в фан-зонах в парке Горького в Москве и в гостином дворе в Петербурге. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
5: Черногория планирует ввести визы для россиян с 1 октября. Об этом пишет местное издание «Дан» со ссылкой на источники, однако официального решения пока нет. Сейчас россияне могут находиться в Черногории без визы до 30 дней. Изменение связано с постепенным проведением визовой политики Черногории в соответствии с правилами ЕС. Оно коснется также Турции, Эмиратов и других стран. Продолжит вице-президент Альянса туристических агентств России, гендиректор турсети «Розовый слон» Александр Мкрчан.
6: Обязательное правило – это ввести визы для россиян. Будет ли это 1 октября или нет – это огромный вопрос. Но то, что это случится рано или поздно, понятно, что россиянам лучше позже. Итак, Черногория, почему речь идет о 1 октября? Да это заканчивается высокий купальный сезон. В Черногории после 1 октября невозможно купаться в Адриатике. Поэтому как бы Черногория и тянет, чтобы самые 2 сладких месяца, июль, август, ну и плюс сентябрь 3, россияне спокойно приезжали без визы. Не ведут это 1 октября, ведут в следующем году. Но так или иначе, визы для россиян в Черногорию будут. Они будут абсолютно несложные. Это не Шенген. Не Франция, не Италия, уж тем более не Чехия или там Германия. Черногорские визы мы будем открывать примерно за неделю. Вот как сейчас мы открываем кипрские визы. Ясно, что ничего хорошего в этом нет. Лучше всегда без виз, чем визовое направление. Нравится ли россиянам Черногория? Ну, конечно, нравится. Недорогое направление на Адриатике, тем более было безвизовое. Да, в принципе, пока безвизовое. Да, нет прямых рейсов. Рейсы только через третьи страны, такие как Сербия или Армения. До недавнего времени через Кувейт было много рейсов. Тем не менее, россияне летят охотно в Черногорию. Это некая такая Европа. Понятно, что турпоток снизится, как только ведут визы, но он не сойдет на нет, как показывает практика той же Испании, Италии, Франции или Греции.
5: Александр Крычан, вице-президент Альянса туристических агентств России. По итогам прошлого года иностранные туристы совершили в Черногории почти 15 миллионов ночевок в объектах размещения. На россиян пришлось более 15% от них, то есть около 2,5 миллионов ночевок. Россия и Черногория подписали соглашение о 30-дневном безвизовом периоде для туристов еще в 2008 году.
7: Другим наука. С Сергеем Корзуном.
8: Девочки в пап, мальчики в мам. Как общее правило, эта бытовая легенда не подтверждается, как и то, что младенцы больше похожи на отцов, чем на матерей. Сходство с родителями изучали на фотографиях. Оно меняется у ребенка с годами, но устойчивого статистического перевеса не нашли. У подобных бытовых легенд есть фундаментальная генетическая причина – это половые хромосомы. Если все остальные, так называемые аутосомы, передаются обоими родителями независимо от пола ребенка, то половые хромосомы избирательны. Отец всегда передает Y-хромосому сыновьям, тут нет выбора, а свою X-хромосому – дочерям, в геноме которых она как бы конкурирует с материнской. Сын же получает свою единственную X-хромосому от матери. Этим объясняется передача X-сцепленных признаков и болезней, например, некоторых видов гемофилии и дальтонизма. Иногда они проявляются через поколение. Интеллект от матери, возможно, самая популярная народная идея. Гена интеллекта нет, а то, что мы называем умом, распределено по всему геному и во многом определяется питанием, образованием, домашней средой. А вот лысина от матери более правдоподобна, поскольку ген рецептора андрогенов расположен на материнской X-хромосоме. Но и тут много факторов. Известно, что риск может повышаться при наличии облысения у отца, дедов и братьев. ДНК в среднем приходит примерно наполовину от каждого родителя. Но вклад в видимый признак не делится пополам. Ребенок получает уникальную смесь вариантов. Семейное сходство реально, но жестких правил передачи генов нет. Видимо, яркие совпадения запоминаются гораздо лучше, чем многочисленные несоответствия.
7: Другим наука на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
9: У микрофона Сердар Авликулиев. Власти Орловской области отменили временную меру заправки автомобилей по системе чет-нечет по четным и нечетным номерам машин в разные дни по причине стабилизации ситуации с топливом и отсутствия очередей на АЗС. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков в Макс-канале. По словам Клычкова, заправка автомобилей по системе чет-нечет была также введена в ряде других российских регионов, где после введения наблюдается значительное улучшение ситуации. Бельгийский депозитарий Euroclear после отклонения в суде апелляционной жалобы не признал юрисдикцию российского суда и назвал требования нелегитимными в Евросоюзе. Об этом ТАСС сообщил управляющий партнер адвокатского бюро Кульков, Колотилов и Покрышкин Максим Кульков, представляющий в суде интересы Euroclear. 9-й арбитражный апелляционный суд отклонил апелляционную жалобу Euroclear на взыскание 18 триллионов 200 миллиардов рублей по иску Банка России. Новое правительство Венгрии инициировало расследование в отношении бывшего министра иностранных дел Петра Сьярта из-за его предполагаемых контактов с Россией, заявил венгерский премьер Петер Мадьяр. Сьярта на этой неделе подал в отставку. Стоимость самого дешевого билета на финал чемпионата мира по футболу превысила 8700 долларов или около 684 тысяч рублей с учетом сервисных сборов. Стоимость самых дорогих из доступных на платформе SeatGeek билетов превышает 114 тысяч долларов. Это около 8 892 тысяч рублей. Финал, напомню, пройдет 19 июля в Нью-Йорке на стадионе MetLife, вмещающем 82,5 тысячи зрителей. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
7: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Демарш экс-министра обороны Украины. Там прошли митинги в поддержку Михаила Федорова, которого Зеленский пытается срочно кем-то заменить. Сам Федоров публично потребовал вернуть ему кресло и отправить в отставку главкома Сырского. Его поддерживают в западных странах. Почему и что дальше? Комментарий Георгий Буфт. Новый бизнес Трампа. По данным CNN, президент США покупает акции американских компаний, а затем рекламирует их в своих соцсетях. Среди таких компаний телеканал называет Nvidia, Tesla, Apple, US Steel и других. В Белом доме все отрицают, на что ссылается CNN и насколько это законно. И российский фондовый рынок рухнул до минимума с октября 2022 года. Индекс Мосбиржи вплотную приблизился к отметке в 2000 пунктов. Исторические минимумы обновили акции «Газпрома», банка ВТБ, крупнейшего застройщика страны «Самолет», национального холдинга ВК и еще десятки эмитентов. Почему такое стало возможным и как долго будет продолжаться? Подробности на Business FM. Мятеж технократа. Как отставка министра обороны Федорова превратилась в вызов Зеленскому. Отставка Михаила Федорова с поста министра обороны Украины, формально упакованная в плановую смену правительства, за сутки переросла в самый острый внутриполитический кризис Киева с момента прошлогоднего Миндич-гейта. Уволенный министр отказался уходить тихо. Он публично потребовал отставки главкома ВСУ Александра Сырского, апеллировал через головы президента к армии и обществу, а на улице Киева, Львова, Одессы и Житомира вышли протестующие с картонами. Тонками «Вова, что ты делаешь?». Как может развиваться ситуация? Комментарий Георгия Буфта, автора телеграм-канала «Буфт знает».
10: На первое место в качестве причины отставки Федорова вышел его конфликт с главкомом ВСУ Сырским, который признал в том числе и сам Зеленский. Он констатировал, что министр и главком живут в разных мирах, и без его личного посредничества даже не садятся за один стол. По-хорошему, нужно сменить обоих, но одновременно я этого сделать не могу, признался он. За полгода 35-летний технократ, пришедший в Минобороны из Минцифры в январе, успел нажить в военной верхушке немало врагов. По слухам, он пытался внедрить в ВСУ бизнес-модели Кремниевой долины, обязательный полиграф для чиновников ведомства, перевоз закупок снарядов на открытые тендеры, внутренний аудит, вскрывший перерасход на 6,6 миллиардов долларов. Генералитет отвечал на это обвинениями в пиаре и вредной геймификации войны. Британская Financial Times со ссылкой на киевские источники пишет, что Федоров блокировал закупочные контракты, вопреки интересам влиятельных фигур. Наконец, он потребовал у Зеленского одновременно отставки Сырского и начальника генштаба Андрея Гнатова. Президент отказал и взял сторону главкома. Что логично, Сырский не имеет политических амбиций, а Зеленский помнит, как быстро нарастил политический вес прежний главком Залужный. Впрочем, официальным обоснованием отставки стал провал мобилизационной реформы. Зеленский добавил и геополитический аргумент, мол, если после сентябрьских думских выборов Путин объявит новую мобилизацию, Украине будет не до цифровых реформ, и наводить порядок в ТЦК должен человек с силовым бэкграундом. По такой логике кандидатом на смену Федорова был выбран глава МВД Игорь Клименко, который, как обещает Зеленский, устранит позорные моменты буссификации. Федоров, однако, с Зеленским публично не согласился, обвинив в провале реформы мобилизации генштаб. Парадокс в том, что увольняет министра на пике эффекта от его главной ставки – технологизации и цифровизации войны. Именно при Федорове дальнобойные удары по России стали систематическими. Важными решениями стали отключение терминалов Starlink для российских военных, запуск класса дешевых дронов с дальностью до 70 километров и проведение конкурса на производство более 100 тысяч таких аппаратов до конца года. Отдельная его заслуга – регулярные контакты с американскими IT-компаниями. В мае он принимал в Киеве гендиректора Palantir Technologies Алекса Карпа, подтвердив тогда, что ресурсы компании используются в ВСУ для анализа российских воздушных атак, обработки разведданных и планирования дальнобойных ударов по территории России. Совместная платформа Brave One Data Room, запущенная в январе по соглашению с Palantir, дала более чем сотни украинских команд бесплатный доступ к ИИ-продуктам компании. Свыше 80 моделей обучаются перехвату воздушных целей. В обмен на технологии Киев с подачи Федорова предлагает колоссальный колоссальный массив реальных боевых данных, видео, дронов, телеметрию, статистику запуска российских дронов, все для обучения нейросетей. В орбите контактов Федорова и сооснователь Гугла Эрик Шмидт с венчурным фондом D3, который производит дрон-перехватчик Мирops и ударный Хорнет, а также Илон Маск. Впрочем, эти же контакты сочтены подозрительными, поскольку вокруг своей армии дронов Федор выстроил целую сеть производителей и распорядителей военного бюджета, вступив в конкуренцию с группами, близкими окружению Зеленского, включая производителей вроде Firepoint. Реакция Евросоюза оказалась непривычно резкой. Еврокомиссар по обороне Андрис Кубилюс признался, и это стало большой неожиданностью, подчеркнув, что с Федором ЕС очень тесно сотрудничал и что за этот период удалось действительно многого добиться. Впрочем, по большому счету, Брюсселю все равно, кто станет министром, лишь бы украинская военная машина не сбавляла обороты. Пресса высказывается жестче чиновников. Та же Financial Times вышла с редакционной статьей «Саморазрушительная перестановка в Украине», а глава киевского бюро газеты Кристофер Миллер передал мрачное настроение в Раде, где выступление кандидата в премьеры Корецкого депутаты от «Слуг народа» назвали набором банальностей и пустых лозунгов. Некоторые задаются вопросом, смогут ли теперь сторонники Федорова организовать достаточно масштабные протесты, а западные союзники оказать давление, чтобы Зеленский пересмотрел решение. Тем более, что в некоторых кругах Федорова уже почти открыто просят кандидатом в президенты. Его также открыто поддержал командующий объединенными силами ВСУ Драпатый. Сам он, впрочем, пока избегает лобовой атаки на Зеленского. Основной огонь ведет по Сырскому, который якобы, вместо того, чтобы придумать, как асимметрично победить Россию, придумал, как расколоть страну. Зеленскому оставлено пространство для маневра. Мол, он меня, как члена команды, за 7 лет не подводил. Я думаю, что президент услышит украинский народ, и ситуация будет исправлена, заявил он, отказавшись при этом от предложенной ему должности советника. Впрочем, сам по себе демарш, видя прямой апелляции к обществу, а также к депутатам, и, что важнее всего, к войскам, которым Федоров рассказывает, как Сырский гнобит таланты. Это фактически открытый политический мятеж против верховного главнокомандующего. Зеленский же пока демонстрирует готовность стоять до конца, надеясь, что протесты выдохнутся, а Рада утвердит его министра обороны.
11: Это был Георгий Буфт, автор телеграм-канала «Буфт знает». Дональд Трамп покупает акции американских компаний, затем рекламирует их в своих соцсетях. Журналисты телеканала CNN сопоставили публикации американского президента в Truth Social с его ежегодной финансовой декларацией. В качестве примера 15 апреля 2025 года Трамп написал, что американская NVIDIA объявила о планах по созданию в США суперкомпьютеров для искусственного интеллекта, а за несколько дней до этого Трамп купил акции компании на сумму от 200 до 500 тысяч долларов. Такой разброс объясняется тем, что в финансовой декларации президента США суммы сделок указаны в широких диапазонах, отмечает телеканал. Также Трамп продвигал в своих соцсетях компании Tesla, Apple, US Steel и другие, всего более 20. CNN, однако, отмечает, что прямых доказательств того, что Трамп получил со всего этого доход, нет. Соответствующих постов Truth Social американский президент не публиковал. Комментирует управляющий партнер Goldsblatt Partners профессор высшей школы экономики Андрей Goldsblatt.
12: Трамп же, он сам не торгует на рынке, да? У него есть специальные институты, фонды, брокеры независимые, которые принимают решения о покупке или продаже тех или иных акций. Это первое. Второе, да, у Трампа нету траста слепого, так называемого, где бы он не был бенефициаром. С другой стороны, как президент, он может комментировать любые инвестиции любых компаний. И если мы посмотрим скорее в сторону американского законодательства, то конфликт интересов, безусловно, есть, но он скорее этический, чем юридический. И доказать, что Трамп говорил об этих акциях, либо упоминал акции этих компаний в позитивном свете для того, чтобы заработать, будет крайне сложно. Поэтому, скорее, это просто очередной вызов Трампу как президенту сегодня. Что будет после того, когда его президентский срок закончится, будет другая история. Если будет расследование, которое докажет, что Трамп непосредственно манипулировал рынком, то это уже, конечно, будет скорее уголовное преступление. Но, на мой взгляд, доказать в этой ситуации это будет крайне сложно. Ну и потом, как любой инвестор в фондовый рынок, понятно, что на падении в 2025 году, наверное, разумно было покупать, что он и делал в европейских странах. Я думаю, что это было бы, наверное, предметом расследования сразу в отношении руководителей, лидеров тех или иных стран. Но надо при этом все-таки понимать, что европейские страны в своем большинстве парламентские республики. А парламентские республики республики все-таки немножко по-другому устроены с точки зрения прав, власти и ограничений поведения для лидера партии, победившей на выборах. США все-таки президентская республика, и там немножко другая этика, другая культура отношения к деньгам, к инвестициям и к фондовому рынку.
11: Андрей Гольцблат, профессор Высшей школы экономики, управляющий партнер Гольцблат Партнерс. В Белом доме категорически отрицает, что Трамп когда-либо использовал свои соцсети в финансовых целях. По словам пресс-секретаря Анны Келли, цитата, «президент Трамп действует исключительно в интересах американской общественности». Конец цитаты. Насколько искусственный интеллект хорош при подборе кадров? Агентство Рейтера пишет, что в некоторых случаях и автоматизация при рекрутинге местами сказалась негативно, так как стало появляться больше краткосрочных вакансий. В Европе на это также повлияла экономическая неопределенность. Один из ведущих американских университетов недавно опубликовал исследование, в котором говорит, что в Штатах искусственный интеллект реже пропускает на собеседование вакансий от чернокожих соискателей и азиатов. При этом в США, отмечается в исследовании, 90% компаний уже используют ИИ при подборе сотрудников. В некоторых случаях боты на основе искусственного интеллекта даже проводят интервью. А применяется ли ИИ при рекрутинге в России, насколько он хорош, отвечает замдиректора департамента по подбору кадровой компании Unity Борислав Каленский.
13: В России такое есть, но не настолько массовый характер носит, нежели как на Западе. У нас это присутствует в основном на стадии именно скрининга, отбора первичного резюме. Так, чтобы интервью проводили ИИ, но это редкость большая. С точки зрения скрининга, да вы знаете, крупные компании этим активно пользуются, разные сектора, и производственные, и сфера, и банковская, IT, само собой, безусловно. Поэтому я бы сказал, что практически все, если мы говорим особенно о крупном бизнесе, у кого есть бюджет для этого. Как всегда, это палка о двух концах. Есть определенные плюсы, есть определенные минусы, потому что алгоритмы, они сами по себе бездушны, и они не могут определить порой весьма ценного, интересного сотрудника, потому что соответственно, действует, да, исходя из того алгоритма и сценария. А все-таки человек, у него есть, своего рода шестое чувство, чутье определенное, и он, знаете, банально, даже вот на своем опыте могу как пример привести, даже фотография на резюме может качнуть маятник, да, подходит, не подходит человек, даже если по каким-то параметрам, да, он не совсем соответствует. Или наоборот, да, резюме идеальное, но фотография спорная.
14: А считаете ли вы, что нужно какое-то регулирование в этом вопросе?
13: В любом случае, мы к этому придем. Я, честно говоря, считаю, что так или иначе нужно, но к этому тоже надо подходить очень сбалансированно, потому что нельзя подходить с точки зрения законотворчества, да, исключительно с точки зрения ограничений и запретов. Но регуляция должна быть, безусловно, потому что так или иначе мы должны уже отказаться давно от иллюзий и принять те реалии рынка, которые присутствуют. И у нас нет бесконечного выбора специалистов.
11: Борислав Каленский, кадровая компания Unity. Ранее газета New York Times писала, что соискатели при поиске работы в своих резюме пишут белым текстом на белом фоне, что они самые лучшие сотрудники, и их определенно стоит взять на работу. Таким образом, этот текст не видим для человека, но искусственный интеллект его видит и принимает решение, воспринимая написанный текст как команду.
7: Компании и корпорации.
15: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
7: Отчеты и планы.
15: В России приостановили выпуск электрогрузовиков EVM Pro. В будущем планируется перезапуск. Как отметил гендиректор Илья Рашкин, проект приостановлен временно с учетом ограниченности ресурсов. Электрогрузомобиль EVM Pro был представлен в феврале 2022 года. Он был создан на базе шасси УАЗ Профи. Запас хода электромобиля массой 3,5 тонны на одном заряде составляет до 300 километров. Допустимая полезная нагрузка при этом может достигать тонны. Грузовик может использоваться и в городской среде. Выручка компании «Логика молока», одного из ведущих производителей молочных продуктов, детского питания и напитков на растительной основе в России, в первом полугодии составила 84,5 миллиардов рублей, что на 3,5% больше, чем за тот же период год назад. Совокупные продажи молочной продукции увеличились на 3%, достигнув 510 тысяч тонн. Компания заявляет, что рассчитывает по итогам года преодолеть отметку в 1 000 000 тонн готовой продукции. Завод по производству роботов-гуманоидов компании Ubitech Robotics запустит в Алма-Ате в следующем году. Строительство завода уже началось. Проект включает не только производство роботов, но и создание инженерно-исследовательского центра, внедрение современных технологий и подготовку казахстанских специалистов в сфере робототехники. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
11: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Борьбу с прогульщиками в вузах возглавит «Большой брат». Компания Intech Labs, технологический партнер Ростеха, разработала видеоаналитику на основе искусственного интеллекта, который поможет университетам выявлять прогуливающих занятия студентов и распознавать на входе нарушителей, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию. Заставит ли это студентов серьезнее относиться к учебе, что думают об этом преподаватели, и есть ли такая слежка в зарубежных топовых университетах? Светлана Чередникова продолжит.
15: Искусственный интеллект Intech Labs анализирует видеопоток с камер в аудитории и определяет количество посетителей лекций и семинаров. На базе этих данных ВУЗ видит статистику посещаемости конкретного занятия. Сейчас решение внедряется в нескольких аудиториях в одном из крупнейших российских высших учебных заведений, говорится в сообщении разработчика. Кроме того, ИИ может использоваться на входе в учебное заведение и работать с черными списками. Система будет давать тревожный сигнал на пункт охраны, если распознала, например, объявленного в розыск человека. Также ИИ позволит определить востребованность того или иного предмета среди студентов. Если во время лекции или семинара аудитория пустует, то, возможно, стоит пересмотреть учебную программу и адаптировать ее под реальные запросы учащихся. А главное, когда студенты понимают, что их реальная посещаемость фиксируется, они начинают относиться к учебе серьезнее. Последний тезис спорный, считает студентка факультета журналистики МГУ Арина Буракова.
16: Личность прогульщиков очень сильно стигматизирована. Очень часто это не те люди, которые просто хотят прогулять пару, потому что им лень туда идти. Очень часто это студенты, которые, например, работают, и смена у них начинается уже во время вечерних пар. И если это лекция, на которой еще и не отмечают, конечно, в приоритете надо на работу. Я не думаю, что такой подход кого-либо замотивирует чаще ходить на пары. Во всяком случае, это не замотивирует их слушать лекции, что-то делать на лекциях. Будет просто мертвая аудитория, которая либо спит, либо занимается своими делами, либо также дистанционно работает. Без использования искусственного интеллекта аудитория хотя бы будет состоять из тех, кто добровольно выбрал пойти на эту лекцию и который действительно ее слушает.
15: С технической точки зрения разработка подобной программы видеоаналитики для университета носит скорее не прорывной, а утилитарный характер, отмечает эксперт по информационной безопасности, гендиректор компании «Фишман» Алексей Горелкин.
17: Это простая технология распознания лиц. Просто ее внедряют в вузы с определенными доп. Настройками. Я удивлен, что это раньше не использовалось, потому что камеры есть, программы необходимые все есть. Такие, кстати, системы есть, они используются, бывает, на заводах. Там, например, смотрят, чтобы все работники были в нужных зонах и не было каких-то проблем. Также в системах «Умный город» используются, в том числе, иногда по изображению, иногда по звуку. Так что если мы говорим про именно вузы, да, технологии известные, их немножко просто поднастроили под конкретные задачи. Кстати, эти настройки можно делать не под все вузы, а под каждый конкретный.
15: Преподавательский состав прохладно смотрит на контроль ИИ и считает это скорее данью цифровой моде. Во-первых, в каждом вузе уже есть пропускная система, отслеживающая, как часто студент ходит на занятия и когда возвращается в кампус. А в аудиториях есть камеры. Во-вторых, посещаемость контролирует преподаватель, если для него этот показатель важен, а также периодически проверяет учебная часть. Но главное, новая программа требует финансовых затрат при неочевидной эффективности, продолжает доктор экономических наук, профессор финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.
18: В финансовом университете даже были такие эксперименты, разработка программ с нашего факультета информационных технологий, больших баз данных, когда при помощи камеры в аудитории можно было бы увидеть, в зависимости от того, куда там смотрят студенты, они вообще сосредоточены или не сосредоточены на семинаре. Но не пошла эта история, потому что возникает вопрос, а что дальше? Поэтому вот эти эксперименты, они могут быть интересны именно разработчикам, но вряд ли они каким-то образом повлияют на улучшение качества, уж тем более на стимулирование студентов присутствовать или отсутствовать на лекции. Любой контроль, он требует людей, времени и, естественно, денег. И самое главное, понимать, а ради чего это делать.
15: Стоит отметить, что месяц назад против головной компании разработчика Intech Labs МКО НТХ Евросоюз ввел санкции. инновации. Позднее NT-Club заявила, что адаптировалась к ним. Компания уже более 10 лет разрабатывает технологии видеоаналитики на базе нейросетей. Она реализовала проекты для государства и бизнеса в 34 странах и более чем в 70 регионах России. Кстати, о зарубежном опыте. Известно, что топовые вузы на Западе стоят дорого. В них не так сложно поступить, но очень легко вылететь за плохую успеваемость. Контролировать с помощью камер посещаемость занятий студентами там наверняка могут, но не собираются. Светлана Чередникова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
11: В Евросоюзе запретили не только продавать, но и рекламировать туристические поездки в Россию. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на европейских юристов. По их словам, под запретом даже плакаты, рекламирующие туры в Россию. Ограничение касается европейских туроператоров и турагентств. Тем европейцам, которые все же решили посетить Россию, приходится самостоятельно организовывать путешествия. Впрочем, такие ограничения заработали еще в конце прошлого года в рамках 19-го пакета санкций. Едут ли сейчас в Россию туристы из Европы? Наблюдениями делится журналист, жительница Германии Мария Волкова.
19: Мне кажется, что с 2022 года в Россию практически нет туров. Ездят в Россию в основном только те, которые заявляют как туристические цели посещения родственников, друзей. Ну, например, супруга русская, муж немец, он тоже делает визы, заявляет как туристическую цель. И, кстати, ему очень часто именно компания оформляют, конечно, поездку, то есть там отель для этого бронируют. Оставалось какое-то количество туристов, кто ездил именно по таким целям, но скорее это было больше посещение родственников и друзей, поэтому, по-моему, в прошлом году только 65 тысяч туристов из Германии посетило Россию, что, кстати, даже не так мало, если в общей купе смотреть. Но такого, конечно, как раньше, чтобы Россия была действительно таким местом, куда немцы стремились в поездку, нет. Потому что вот если говорить про то, как раньше было, то я прям помню еще времена, когда было очень много в туристических каталогах рекламы России, и это в основном было Прибалтика, тур на лайнере с заездом в Санкт-Петербург. И это всегда преподносилось больше не как страны Балтики, что посещают, а как тур в Россию на лайнере. Это было очень популярно. Сейчас такого нет. И вот эта реклама, например, который ты видишь в каталогах, да, то есть там есть условно ЮАР, Австралия, раньше была Россия, сейчас тоже нет.
11: Мария Волкова, жительница Германии, как ранее поясняли отраслевые эксперты, принимающие туркомпании в России, все эти ограничения не затрагивают. Индекс Московской биржи обвалился более чем на 4%, обновив минимум с октября 2022 года. Вечернюю сессию падения продолжилось. Индекс Мосбиржи вплотную приблизился к отметке в 2000 пунктов. Бумаги «Газпрома», «ВТБ», «ВК», «Самолеты» и ряда других компаний обновили исторические минимумы. Иран и США обменялись очередной серией ударов, но нефть на это почти не реагировала, а вот рубль просел примерно на процент с четвертью к основным валютам. Биржевые итоги дня подводит обозреватель «Бизнес-ФМ» Алексей Завьялов.
20: Очередной день падения на российском рынке акций, причем день заметного, даже, наверное, все-таки обвального падения, учитывая, что индекс Московской биржи потерял 4,2% и закрылся на уровне 2022 пункта. Легко прошли значение 2100, хотя до этого рынок серьезно бился об этот уровень, но пробить не удавалось. Пробили в четверг и понеслись к уровням 2000, ну а дальше, как говорят некоторые участники торгов, открывается дорога на минимальные значения 2022 года. Я напомню, это район 1700 по индексу Московской биржи. Хотя в четверг индекс Мосбиржи обновил минимум с октября 2022 года. Причем исторические минимальные значения обновили несколько бумаг. Наиболее ликвидных это акции «Газпрома», «ВТБ» и «ВК». Акции «Газпрома» впервые с 2008 года опускались ниже 84 рублей. Но к падению присоединился и российский рубль. Китайская валюта выросла на 14 копеек. Закрытие юань 11 рублей 58 копеек. Таким образом, юань вышел из коридора привычного, где верхняя граница была 11.50, нижняя 11 рублей. Но посмотрим, если неделю закрываем выше, не исключено и дальнейшее снижение рубля. Ну и доллар США подорожал на 1.5%, если рассматривать однодневный фьючерсный контракт. контракт, то четверг вечер 78 рублей 70 копеек. При этом стабильными, более-менее стабильными остаются цены на нефть. Если, опять же, посмотреть на вечер четверга, это 84,5 доллара за баррель смеси Brent. Но рынок не спешит увеличивать премию за риск или геополитическую премию стоимости барреля. Довольно спокойно пока воспринимает все, что происходит в Персидском заливе, хотя многие участники торгов отмечают, что это некое поддельное спокойствие, учитывая, что США и Иран продолжают обмениваться ударами. Четверг здесь не стал исключением, и американские вооруженные силы нанесли очередную волну ударов по Ирану, и корпус стражи Исламской революции нанес удары по авиабазе США в Кувейте. Но при этом еще средства массовой информации Ирана говорят и пишут, что при помощи хуситов готовится перекрытие Баб-эль-Мандебского пролива. Ну и, как мы все прекрасно понимаем, Ормузский пролив по факту тоже закрыт. Так что впереди не исключено и более сильное движение на рынке нефти.
11: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
0: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Тоже отдых. Кинотуризм – это не только экскурсии по киностудиям и тематическим паркам. В первую очередь, это посещение локаций, где снимались известные фильмы и сериалы. Посмотреть на места, в которых играли знаменитые актеры, люди любили всегда. Но в отдельное направление туризма такие путешествия оформились в середине 90-х годов прошлого века, когда в Великобритании выпустили первую карту страны с отмеченными на ней местами съемок. Специалисты подсчитали, что появление того или иного района в кадрах известного фильма увеличивает местные доходы от туризма минимум на треть. Любители саги «Властелин колец» подняли ежегодный турпоток в Новую Зеландию, где снимался фильм, почти в два раза. А британский замок Алнвик, в котором снимали Гарри Поттера, принес региону 9 миллионов туристических фунтов стерлингов после первого же фильма. Тоже отдых на Business FM. Карьера с Ольгой Дементьевой.
21: Каждый пятый сотрудник в России сегодня – это зумер. Поэтому работодателям важно начать адаптацию молодых кадров с понятного маршрута. А мотивационные речи – уж потом. Давайте обсудим результаты исследования, где говорится, что поколение Z меняет рынок труда и заставляет компании пересматривать сам подход к управлению. Итак, исследование Fashion Bus Media и H2O Business Evolution показало, что молодым сотрудникам недостаточно просто предложить работу и рассказать о перспективах. Им важно понимать правила игры с самого начала. Когда руководитель говорит «со временем разберешься», для зумера это не мотивация, это неопределенность. А неопределенность – это один из главных факторов, который снижает вовлеченность. Поэтому первый вывод исследования очень простой. Адаптация начинается не с приветственной презентации, а с понятного маршрута. Молодому сотруднику важно знать, какие задачи у него будут в первый месяц, что считается хорошим результатом, кто поможет, если возникнут вопросы, и как он поймет, что движется в правильном направлении. Второй важный вывод касается обратной связи. Во многих компаниях до сих пор считается нормой обсудить результаты работы только в конце испытательного срока. Но для поколения Z это слишком долгий период без ориентиров. Намного эффективнее работают короткие регулярные встречи, где руководитель обсуждает прогресс, помогает разобраться со сложностями и вместе с сотрудником определяет следующие шаги. Еще одна интересная деталь. Почти половина участников исследования говорят, что ищут не стандартную карьеру, а собственный путь. Поэтому развитие для них – это не только новая должность, это новые компетенции, более сложные задачи и возможность видеть, как растет их влияние на результат. Получается, что поколение Z повышает требования не к количеству льгот, а к качеству управления. И, возможно, главный вывод именно в этом. Сегодня конкурентным преимуществом работодателя становится не только зарплата или известный бренд компании. Мотивировать будут те руководители, которые умеют создавать понятную, честную и предсказуемую среду, где сотрудник понимает, что делать, зачем это делать и как можно расти дальше.
0: Карьера на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
2: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. МИД России назвал обычным сборищем прошедший в Киеве саммит Украины и стран Юго-Восточной Европы. Мероприятие было полностью подчинено антироссийской линии Брюсселя. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова. По ее словам, итоговая декларация встречи содержит лишь привычные призывы к ужесточению санкций против нашей страны и увеличению военной помощи Киеву. А главным надзирателем на саммите выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Ранее Захарова посоветовала западным политикам отказаться от поездок в Киев. Главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева посмертно представят госнаграде. Это сообщил губернатор Запорожской области Евгений Болицкий. По его словам, специалист погиб на боевом посту при исполнении служебных обязанностей. Накануне утром дрон атаковал автомобиль на границе промплощадки станции города Энергодара. Жертвой теракта ВСУ также стал водитель машины. Следователи начали проверку после госпитализации подростков со станции метро в Санкт-Петербурге. Нескольким детям стало плохо на станции Пионерская. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления Следственного комитета. Как отметили в ведомстве, они объяснили свое состояние обычным перегревом на солнце. Сейчас здоровью пациентов ничего не угрожает. Игровую футболку «Пеле» с финального матча чемпионата мира 58-го года продали на торгах почти за 5 миллионов долларов. В этой форме 17-летний форвард забил 2 мяча в ворота сборной Швеции и помог своей команде впервые завоевать титул «Сильнейший на планете». Об этом сообщили в аукционном доме «Сотбис». Данная сделка стала второй по стоимости в истории футбола, уступив лишь майке аргентинца Диего Марадонны, которую ранее реализовали за 9 миллионов долларов. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
11: В студии Алексей Пончелеев. Здравствуйте. Ростех представил комплекс «Паутина» для защиты промышленных объектов от атак беспилотников. Натянутые на металлоконструкции сеть способна выдержать попадание большинства украинских дальнобойных дронов. Почему такое решение не представили раньше и поможет ли оно защитить российские НПЗ? Новым премьером Украины Раду утвердила главу «Нафтогаза» Сергея Корецкого, которого называют человеком Миндича. Глава МВД Клименко отказался от должности министра обороны. В Рио назначен глава СБУ Хмара. А на улицах прошли митинги в поддержку экс-министра Федорова, которого продвигают в западных странах. Что и почему происходит в украинских верхах? Приложение экосистемы ВК исчезли из Google Play. Это непосредственно ВКонтакте, мессенджер Макс, Одноклассники, почта Mail.ru и прочие. Уже установленные сервисы и приложения работают, но обновить их или установить на новое устройство будет непросто. С чем это связано и что делать? Подробности на Business FM. Поможет ли паутина защитить российские НПЗ? Ростех представил комплекс защиты инфраструктуры и промпредприятия от беспилотников. Это система паутины, и в настоящее время она уже проходит опытную эксплуатацию на ряде объектов. По сути, это сплошная прочная сеть, натянутая на модульные металлоконструкции. В Ростехе заявляют, что окутать паутиной можно объекты любой площади. Валерий Бадоев продолжит.
22: Одно из очевидных преимуществ паутины – ее модульность. Металлоконструкции, проще говоря, опоры, собираются на болтовых соединениях и не требуют сварки. По необходимости можно заказать дополнительные элементы и, как говорят в Ростехе, защитить объекты любой площади. В базовом варианте паутина может остановить 200-килограммовый беспилотник, летящий на скорости 250 км в час. Это подавляющее большинство атакующих дронов, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
23: Почему такая конструкция не была создана, достаточно давно? Вероятно, вызвано тем, что велся сбор информации о том, какие потребности по защите. Возможно, пробовали разные варианты. Под эти характеристики попадает подавляющее большинство дронов ФПВ, попадает подавляющее большинство дронов, которые, типа лютые и тому подобное, то есть тихоходные дроны с поршневыми двигателями, которые наносят удары в глубину территории Российской Федерации.
22: Антидроновыми сетками те же НПЗ окутывали и раньше. По крайней мере, такие сообщения появились еще в 2024 году. Но атаки все равно продолжились, так что, видимо, паутина – это какой-то доработанный вариант. В первую очередь, как говорят эксперты, дроны атакуют на НПЗ установки первичной обработки нефти, а это важная часть завода. Без нефтепродуктов с этих установок остальная часть НПЗ не может производить топливо. В Ростехе заявляют, что паутина способна защищать объекты высотой более 25 метров. На крупных НПЗ установки первичной обработки установки, это узнаваемые ректификационные колонны, могут достигать и 80 метров в высоту. Но в большинстве своем они все-таки поменьше, а защищать их – главная задача, говорит управляющий партнер компании «Пролиум» Максим Дьяченко.
1: Они не настолько высокие, можно сказать, что, может быть, 9-этажный дом, установки самые большие. Колонны первичной переработки проще идентифицировать и поразить. Не самая сложная техническая часть, но такая довольно-таки долгая для ремонта, для поставки комплектующих. Например, если поражаются какие-то трубопроводы, их проще сделать. Резервуары тоже значительно проще сделать. Это такие крупные объекты, которые есть на МПЗ. Соответственно, защита колонн – это, наверное, такая первоочередная мера.
22: Впрочем, стопроцентные гарантии паутина вряд ли может предоставить, так как НПЗ в целом уязвимы, считает исполнительный директор группы компании «Меридиан» Петр Самсонов.
4: Мы имеем дело с легко воспламеняемой жидкостью. Соответственно, через сетку по-любому пройдет какая-то струя, а много-то не надо. Нужно совсем чуть-чуть, чтобы это все опять загорелось. По-хорошему, здесь какие-то другие решения должны быть.
22: С этим, в принципе, согласен и сам Ростех. В идеале комплекс паутина должен работать вкупе с другими антидроновыми решениями госкорпорации. Это в том числе системы радиоэлектронной борьбы и средства, цитата, кинетического поражения. Тут подразумевается физическое воздействие, то бишь средства противовоздушной обороны. На этом фоне примечательны недавние слова главы Ростеха Сергея Чемизова о том, что на новые инвестпроекты у госкорпорации не хватает денег из-за падения чистой прибыли. Валерий Убадоев, Рамиль Киселев, Михаил Задорожный, Бизнес ФМ.
11: Зеленский поручил ИО главы СБУ Евгению Хмари исполнять обязанности министра обороны Украины. В четверг в Верховной Раде экстренно отменили голосование за нового министра обороны. По сообщениям украинских СМИ, экс-руководитель МВД Игорь Клименко, которого ранее предложил Зеленский, отказался от этой должности.
3: Подробности.
6: Евгений Хмара – действующий генерал-майор. Ранее он был начальником спецназа «Альфа» СБУ и отвечал за дальние удары по России, в том числе по НПЗ. Зеленский объяснил выбор его кандидатуры тем, что министру обороны сейчас нужны реальная результативность в дальнобойности и опыт управления людьми в спецоперациях. Украинское издание «Страна» отмечает, что у Хмары хороший имидж в обществе, что, как предполагают на Банковой, может сбить акции протеста в поддержку экс-министра обороны Михаила Федорова. Сам Федоров в четверг дал понять, что рассчитывает на пересмотр решения о своей отставке. Причиной для снятия Федорова стали разногласия между ним и украинским генералитетом, в том числе главкомом ВСУ Александром Сырским. На этом фоне в четверг во многих городах Украины прошли митинги против отставки Федорова. Теперь уже бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова СМИ называют близким к прозападным структурам, таким как Национальное антикоррупционное бюро Украины, а также евроструктурам и Демпартии США.
11: В четверг Рада утвердила 16 новых министров, оставив незанятыми лишь кресла глав МИДа и Минобороны. Новым премьером стал глава «Нафтогаза» Сергей Корецкий. СМИ называют его ставленником Тимура Мидича, беглого соратника Зеленского. О реакции западных союзников Украины на отставку Михаила Федорова с поста министра обороны рассуждает политолог-американист Малик Дудаков.
8: Отставка Михаила Федорова с поста министра обороны Украины вызвала очень сумбурную и хаотичную реакцию со стороны представителей западного истеблишмента, и то же самое касается, конечно, Соединенных Штатов Америки. Ну, в целом, Федоров, я думаю, что в меньшей степени был связан с представителями администрации Дональда Трампа, то есть он был, скорее всего, в большей степени повязан с общей такой вот проукраинской частью американского истеблишмента, в которую входят, да, там и часть разведсообщества, и, конечно же, демократы. Тем не менее, конечно, его отставка сейчас, на фоне того, как Украина отчаянно пытается использовать тему с дронами как попытку таким образом показать некий перелом в войне, да, она, я думаю, что, конечно, много вопросов вызывает. Тем более, что Трамп, как мы отлично понимаем, он как раз очень чуток ко всем вот подобного рода метаморфозам, действиям, событиям. Ему как раз важно, чтобы та сторона, которую он поддерживает, могла показать то, что она побеждает. Поэтому сейчас, как мы видим, там его позиция стала несколько более проукраинской, по той простой причине, что Украине удалось показать некие красивые картинки того, что вот они якобы побеждают, нанося удары вглубь России. Если все эти картинки уйдут, да, если снова на повестку дня выйдет буссификация с попыткой загнать все больше и больше украинцев на фронт и на поле боя, ну, по понятной причине, да, потому что сколько бы там ущерба ни наносили украинские дроны в российском тылу, все отлично понимают то, что это кардинальным образом не влияет на ситуацию на фронте, а на фронте все стабильно плохо у ВСУ, и они продолжают отступать. Так вот, если повестка снова вернется к тому, что происходит в реальности на фронте, ну, тут как бы Украине мало чем можно похвастаться перед американцами. И, конечно, как бы, соответственно, убедить Трампа там снова возобновить поддержку Украины будет крайне-крайне сложно. В этой связи, я думаю, что сейчас мы будем видеть тоже много таких попыток выяснения отношений между американцами и украинцами. Ну и то, что некоторые представители украинской части политического класса, которая заточена под либеральную истеблишмент Соединенных Штатов, она, ну, не просто так все эти митинги проводит, да, потому что понимает то, что действительно сейчас есть возможность додавить Зеленского, и они этим активно пользуются. Поэтому вот такого рода пертурбаций у них будет сейчас очень много. Ну, вот вопрос, к чему они приведут в конечном счете, но очевидно, что для Украины это скорее негативный сценарий развития событий.
11: Малик Дудаков, политолог-американист. О причинах и последствиях отставки Федорова с поста министра обороны Украины комментарии политолога Георгия Бофта через полчаса на Business FM. Без своих приложений не останемся, но это не точно. Эксперты комментируют решение Google удалить из Google Play приложения, имеющие отношение как и системе ВК. В четверг из этого магазина исчезли приложения самого ВК, а также мессенджер Max, ВК-видео, Одноклассники, Дзен и так далее. В этот же день в компании ВК объявили о продаже сервиса Rustor менеджменту компании-разработчика, и пока это решение позволит россиянам продолжать пользоваться привычными для них отечественными сервисами, но чего ждать дальше, об этом Иван Медведев.
5: Пока ситуация выглядит так. Приложения, которые уже установлены на Android-гаджетах, продолжат работать. Проблемы будут с их обновлением и, очевидно, с установкой на новые телефоны, планшеты, телевизоры и так далее. Но это вопрос решаемый. Пока ограничения не добрались до Rustor, все можно будет скачать оттуда. Другое дело, что тот же Rustor не так просто установить на Android-телевизоры и тем более на ТВ-приставки. Но все-таки можно. И явно найдутся сервисы, которые будут предоставлять эту услугу тем, кто не справится сам. Так или иначе, Rustor – это выход. Собственно, поэтому, по словам экспертов, его и вывели из структур ВК. Вопрос, как скоро претензии возникнут к Rustor как к отдельной единице. Некоторые эксперты считают, что так или иначе западные компании будут выдавливать из своих операционных систем все российские приложения. Наиболее мрачно настроенные собеседники редакции думают, что дело может дойти и до удаления уже установленных ранее приложений. Условно, решит каким-то утром Google, что какая-нибудь российская соцсеть или навигатор – это шпионские программы, и поудаляет их разом со всех устройств. Генеральный директор группы компаний Comnews Леонид Коник такой скепсис не разделяет.
9: Все-таки операционная система Android гораздо более открытая во всех смыслах, нежели iOS под Apple. Если мимо Apple муха пролететь не может, Google абсолютно спокойно сквозь пальцы смотрит на возможность установки приложений, которых нет в ее официальном магазине. Нужно сказать, что ведь Rustor, в свою очередь, это тоже такое же стороннее приложение или приложение, установленное из стороннего источника. Поэтому удалить его Google не может никак, просто потому что руки короткие, что называется, его и так нету в магазине Google Play. Оно и так установлено помимо воли и мимо глаз Google.
5: А вот председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко говорит, что в экспертных кругах такие перспективы как минимум обсуждаются.
10: У нас было собеседование внутреннее. Вот у меня есть часть товарищей, которые считают, что риски того, что с смартфонов Android будут удалены приложения, которые запрещены, достаточно высоки. Я считаю, что нет. По крайней мере, прецедентов таких, чтобы Google защищал или App Store защищали приложения, по причине функциональности нет таких. Есть по причине вирусности, было несколько прецедентов, когда вирусные приложения удалялись. Но такие риски, теперь вероятность это допускает. Просто вот есть люди, которые стоят на стороне, что это высокая вероятность, я считаю, что низкая.
5: Так или иначе, по словам экспертов, противопоставить этому мы ничего не можем. Но в запасе, на крайний случай, остаются китайские телевизоры, собранные под российскими брендами с предустановленными российскими приложениями, и телефоны китайских производителей, у которых есть собственные операционные системы. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Business FM.
11: Мы спросили наших подписчиков Телеграма Макс, готовы ли они ради российских приложений перейти на китайские телефоны с собственной операционкой. В Телеграм большинство ответили отрицательно, и около 26% заявили, что они уже пользуются такими гаджетами. В Макс вариант «уже пользуюсь» набрал большинство голосов, а те, кто выразил готовность перейти на китайцев ради российских приложений, оказалось немного меньше, чем тех, кто на это не согласится.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Знал бы прикуп. Баскетболист Майкл Джордан в 1984 году в составе сборной США выиграл олимпийское золото и готовился к своему первому сезону в Чикаго Буллс.
0: Его агент настойчиво рекомендовал Майклу заключить сотрудничество с Nike, хотя сам нападающий всегда любил Adidas. В итоге компания Nike выкатила баскетболисту сумасшедшее по привлекательности предложение и согласилась адаптировать спортивную обувь под любые желания игрока. Джордан сам обратился к Adidas за сходными условиями, но не получил их. К этому моменту бренд кроссовок Air Jordan стал такой же легендой, как и сам Майкл. Окончив карьеру, баскетболисты сейчас получают по контракту с Nike $300 миллионов в год, а компания продолжает зарабатывать на нем миллиарды. Знал бы прикуп. На Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
7: У микрофона Сердар Авликулиев. Объем водожилья в России превосходит показатели СССР. Это заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на встрече с президентом Владимиром Путиным. На протяжении нескольких лет показатель беспрецедентный свыше 100 миллионов квадратных метров, сказал Хуснуллин. Он подчеркнул, что доля строительства вместе со смежными отраслями ВВП сейчас превышает 20%. В Севастополе введены дополнительные меры поддержки предпринимателей. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. В частности, по его словам, с 1 июля по 30 сентября на 75% снижена арендная плата для тех, кто арендует у города землю и помещение. Для владельцев торговых павильонов поддержка будет действовать до конца года. Плата за размещение ларьков и павильонов снижается на 50%. Местных производителей продуктов, у которых есть свои павильоны, полностью освобождаем от платы до конца года, подчеркнул губернатор. Число компаний выросло лишь в 5 регионах России. Наибольший чистый прирост зафиксирован в Дагестане, Калмыкии, Чечне, Херсонской области и Чукотском автономном округе. Это данные аудиторской сети «Финэкспертиза». Быстрее всего в мире растет спрос на литий из-за развития рынка электромобилей. Об этом говорится в докладе Международного энергетического агентства, передает Prime. Мировое потребление лития с 20 по 25 годы выросло в четверо, превысив 250 тысяч тонн. А к 40 году оно вырастет еще почти в 4 раза, практически до 1 миллиона тонн. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
11: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Из общежития в университетскую гостиницу в России может появиться новый тип студенческого жилья, пишут ведомости. Предполагают, что в таких гостиницах

0: делать разумно, то общее количество мест, оно ведь не уменьшится при этом. Какое-то количество мест станет комфортно, ну, условно говоря, на уровне трехзвездочной гостиницы. У меня есть одно общежитие такое в университете, новое, красивое, нам Миноборово построил. Оно реально с условиями 3 звезды.
1: И сколько стоит там номер?
0: Он сейчас стоит те же 1000 с копейками рублей в месяц, потому что по закону я не могу взять больше. Нельзя. Общежитие генерирует для университета убыток. Съемная квартира в Питере, наверное, меньше, чем за 50-60 тысяч не будет в месяц. Соответственно, если цена в такой университетской гостинице будет существенно меньше, чем городская съемная квартира, это уже для всех хорошо, потому что ребенок, либо семья платит меньше, и вуз получает больше.
2: Ситуация сильно различается по вузам и регионам. Например, в Ранхикс есть университетская гостиница. Но, как рассказывает один из выпускников вуза, заселиться туда он не смог. Не было мест, возможно, из-за того, что в вуз едет много чиновников из регионов. Ему пришлось снимать в Москве квартиру. А вот моя коллега Екатерина Штрыкова, недавно закончившая МГУ, говорит, что общежитие этого вуза кажется одной из самых дешевых в Москве.
3: Мы за учебный год с сентября по июнь платили меньше 2000, и это было супер дешево. Каждый раз, когда я рассказывала своим знакомым, сколько я плачу за общагу, они постоянно уточняли, в месяц так дешево. Я говорю, нет, это за учебный год. Но вот с 25-го, с 26-го учебного года МГУ поднял цены на проживание в общежитиях, и теперь учебный год в общаге МГУ стоит почти 6500. Но, тем не менее, это все еще мало в сравнении с тем, как платят студенты в других вузах, потому что, как мне рассказывали друзья, у кого-то 5000 выходит только один месяц.
2: Главный риск, чтобы появление университетских гостиниц не привело к сокращению числа обычных мест в общежитиях, рассуждает доктор технических наук, профессор, автор телеграм-канала «Наука и университеты» Евгений Белый.
4: То есть, если общежитие пережило ремонт, находится в хорошем состоянии, то у вуза, естественно, появляется соблазн вывести это общежитие из общего фонда и передать его вот по такую гостиницу повышенной комфортности. Появляются вопросы, связанные с социальным неравенством. Это можно создавать там, где обеспеченность бюджетных студентов местами в общежитии 100%.
2: Но вопрос касается и платников. Им тоже предоставляют общежитие, обычно уже после бюджетников. Например, в МГУ, говорят студенты, это около 7 тысяч в месяц за место в комнате на двоих. А насколько доступными будут цены в университетских гостиницах, пока не ясно. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
5: Бары готовятся к финалу чемпионата мира по футболу. Матч Аргентины-Испании пройдет в воскресенье 19 июля. Как заведение решает вопрос с лицензией на трансляцию и влияет ли футбол на их работу? Об этом Ольга Кашинская.
6: В большинстве специализированных баров мест на финал Аргентина-Испания, который пройдет поздно вечером в воскресенье, уже нет. Хотя футбол сейчас смотрят в подавляющем большинстве заведений, где наливают пиво и есть экраны. Не мешает даже разница во времени со Штатами, из-за которой многие матчи завершаются глубокой ночью. Часть заведений адаптируется к запросу на ходу. Как стало понятно на личном опыте, в некоторых барах в принципе не знают, как включать звук на телетрансляции, впервые столкнувшись с такой просьбой только сейчас. Впрочем, и беззвучная трансляция большинство посетителей, как правило, устраивает. Чем ближе к финалу, тем больше посторонних людей охватывают фанатские настроения. Делится ресторатор, автор концепции баров «Свинья и Роза» и «Пиги» в Москве и «Ангар» в подмосковном Переделкино Татьяна Мельникова.
7: В этот раз мы не ждали такого ажиотажа, который возник. И потому что было много неожиданных результатов, неожиданных вылетов, чемпионат был не скучно смотреть. Реально ажиотаж, как был, когда выступала Россия. С каждым следующим матчем рос интерес, подтянулись так называемые кузьмичи. Это те болельщики, которые обычно не следят за футболом, а тут теперь на общей волне проявляют неподдельный интерес. Я сама во вторник зашла в паб, туда было просто непрактично, что там было как в автобусе. Все трансляции, которые мы сейчас в пабе проводим, на все на них получены соответствующие лицензии. Смотря через кого ты транслируешь, смотря какие условия у них, все эти сервисы, они предоставляют услуги для юрлиц с правом трансляции, считает телевизор, считает, сколько у тебя народу, высчитывают, сколько это должно стоить. Это, в принципе, ощутимые деньги, но глупо их не платить. Это просто не быстро, надо было заранее чухнуть. пренебрегают почти все. Просто потому, что ходят проверять, как правило, таких, как мы. У нас телевизор, ну, нас может побольше штрафовать, и мы точно будем показывать.
6: В России лицензия на трансляцию чемпионата мира этого года принадлежит холдингу «Газпром Медиа». Трансляции между собой делят «Кинопоиск» и телеканал «Матч ТВ». Также матчи показывает онлайн-кинотеатр «Окко». Продолжится владелица сети петербургских пивных «Толстый фраер» Надежда Любина.
8: Мы, конечно, включаем, конечно, мы показываем. У нас полные посадки всюду.

0: То есть вы сами по своей инициативе включаете или там по запросу?
1: Ну, во-первых, это своей инициативе, а во-вторых, наша инициатива попадает под запрос. То есть у нас не бывает такого, что включено, а люди не сидят. Берем брони, пока можем взять. Когда мы не сможем, мы дальше как-то пытаемся двигаться. Мы соблюдаем, мы платим и РАО, и смежные. Все подписки идут через подписки с юридических.
2: Футбольную прибыль пытаются сгенерировать и непривычные к спорту заведения. Трансляции в последнее время можно увидеть в очень неожиданных местах. И на верандах дорогих ресторанов, и в обычных кафе. Иногда для этого даже используют проекторы, показывая трансляцию буквально на стенах. Некоторые из таких заведений просто включают Матч ТВ или используют личную подписку на Кинопоиск кого-то из сотрудников, что, естественно, незаконно. И в последнее время правообладатели стали гораздо пристальнее следить за такими предприимчивыми заведениями, говорит председатель комиссии по креативным индустриям Ассоциации юристов России Роман Лукьянов.
3: Оба таких подхода формально являются нарушением исключительных прав. Что в такой ситуации может произойти, и на самом деле происходило уже неоднократно. Может возникнуть ситуация, когда правообладатель будет направлен на претензию. Как правило, это претензия с требованием о выплате компенсации. Ну, естественно, там в каких-то случаях все-таки держатели прав заинтересованы в расширении сети лицензиатов могут предложить заключить сделку лицензионную, где компенсируются вот эти несанкционированные показы. Если такая претензия не удовлетворена, вполне вероятная ситуация, когда будет предъявлен гражданский иск с требованием взыскания компенсации. Суммы там разные, и 500 000 рублей есть, в зависимости от заведения, от масштаба, сетевое, не сетевое. Гипотетически возможен состав по 7.12 КОАП, это административная ответственность. Здесь штраф может быть поменьше, но есть другой риск. Могут изъять оборудование.
2: А у тех, кто на место в баре уже не рассчитывает, есть вариант посмотреть оставшиеся 2 матча в кинотеатре. Такие показы организуют сети «Формула кино» и «Синема Парк». Билеты на финал начинаются от 900 рублей. Залы, впрочем, пока почти не заполнены. Также финал и матч между Францией и Англией за 3-е место можно бесплатно посмотреть в фан-зонах в парке Горького в Москве и в гостином дворе в Петербурге. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
4: Черногория планирует ввести визы для россиян с 1 октября. Об этом пишет местное издание «Дан» со ссылкой на источники, однако официального решения пока нет. Сейчас россияне могут находиться в Черногории без визы до 30 дней. Изменение связано с постепенным проведением визовой политики Черногории в соответствии с правилами ЕС. Оно коснется также Турции, Эмиратов и других стран. Продолжит вице-президент Альянса туристических агентств России, гендиректор турсети «Розовый слон» Александр Мкрычан.
5: Обязательное правило – это ввести визы для россиян. Будет ли это 1 октября или нет – это огромный вопрос. Но то, что это случится рано или поздно, понятно, что россиянам лучше позже. Итак, Черногория, почему речь идет о 1 октября? Да это заканчивается высокий купальный сезон. В Черногории после 1 октября невозможно купаться в Адриатике. Поэтому как бы Черногория и тянет, чтобы самые 2 сладких месяца, июль, август, ну и плюс сентябрь 3, россияне спокойно приезжали без визы. Не ведут это 1 октября, ведут в следующем году. Но так или иначе, визы для россиян в Черногорию будут. Они будут абсолютно несложные. Это не Шенген. Не Франция, не Италия, уж тем более не Чехия или там Германия. Черногорские визы мы будем открывать примерно за неделю. Вот как сейчас мы открываем кипрские визы. Ясно, что ничего хорошего в этом нет. Лучше всегда без виз, чем визовое направление. Нравится ли россиянам Черногория? Ну, конечно, нравится. Недорогое направление на Адриатике, тем более было безвизовое. Да, в принципе, пока безвизовое. Да, нет прямых рейсов. Рейсы только через третьи страны, такие как Сербия или Армения. До недавнего времени через Кувейт было много рейсов. Тем не менее, россияне летят охотно в Черногорию. Это некая такая Европа. Понятно, что турпоток снизится, как только ведут визы, но он не сойдет на нет, как показывает практика той же Испании, Италии, Франции или Греции.
4: Александр Мкрычан, вице-президент Альянса туристических агентств России. По итогам прошлого года иностранные туристы совершили в Черногории почти 15 миллионов ночевок в объектах размещения. На россиян пришлось более 15% от них, то есть около 2,5 миллионов ночевок. Россия и Черногория подписали соглашение о 30-дневном безвизовом периоде для туристов еще в 2008 году.
6: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
7: Зумеры начинают играть все более заметную роль на рынке недвижимости. Их интерес к покупке жилья растет. Например, по оценкам компании «Главстройрегионы», количество обращений молодых покупателей в 2025 году увеличилось на 48% по сравнению с 2024. Их оценка офисной среды становится все более важной для работодателей и девелоперов. Как напоминает директор департамента аренды и продаж коммерческой недвижимости ГК «Галс Девелопмент» Светлана Мазур, по прогнозам, к 35-му году зумеры будут крупнейшей поколенческой группой сотрудников. Но и сегодня компании учитывают запросы молодых людей, которым нужен офис функциональный, современный и многосценарный. Даже их мнение по поводу городского благоустройства приобретает все больший вес. Ведь от степени его позитива отчасти зависит, захочет ли зумер закрепиться в своем городе или отправиться искать лучшей доли на стороне. Недавнее совместное исследование архитектурного Пергаев-бюро и технопарка «Аэро» как раз было посвящено тому, как зумеры оценивают общественные пространства и их обустройство в больших городах страны. В исследовании приняли участие жители 20 городов – Костромы, Уфы, Липецка, Читы, Вологды, Перми, Екатеринбурга, Новосибирска, Севастополя и других. Краткий итог. Молодежь воспринимает городскую среду как место для восстановления и эмоциональной разгрузки. Поэтому среди наиболее востребованных элементов уличной мебели оказались лежаки, шезлонги, мягкие зоны отдыха и качели. В условиях информационной перегруженности зумеры отдают предпочтение минималистичным решениям, которые органично вписываются в окружающее пространство и создают ощущение комфорта. И, увы, в большинстве городов качество общественных пространств пока не соответствует ожиданиям нового поколения. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
6: Недвижимость на Business FM. Вы слушаете радиоканал Business FM Москва, зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Business FM. Новости. Коротко.
8: У микрофона Сардар Авликулиев. Власти Орловской области отменили временную меру заправки автомобилей по системе чет-нечет по четным и нечетным номерам машин в разные дни по причине стабилизации ситуации с топливом и отсутствия очередей на АЗС. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков в Макс-канале. По словам Клычкова, заправка автомобилей по системе чет-нечет была также введена в ряде других российских регионов, где после введения наблюдается значительное улучшение ситуации. Бельгийский депозитарий Euroclear после отклонения в суде апелляционной жалобы не признал юрисдикцию российского суда и назвал требования нелегитимными в Евросоюзе. Об этом ТАСС сообщил управляющий партнер адвокатского бюро Кульков, Колотилов и Покрышкин Максим Кульков, представляющий в суде интересы Euroclear. 9-й арбитражный апелляционный суд отклонил апелляционную жалобу Euroclear на взыскание 18 триллионов 200 миллиардов рублей по иску Банка России. Новое правительство Венгрии инициировало расследование в отношении бывшего министра иностранных дел Петрас Ярта из-за его предполагаемых контактов с Россией, заявил венгерский премьер Петер Мадьяр. Ярта на этой неделе подал в отставку. Стоимость самого дешевого билета на финал чемпионата мира по футболу превысила 8700 долларов или около 684 тысяч рублей с учетом сервисных сборов. Стоимость самых дорогих из доступных на платформе SeatGeek билетов превышает 114 тысяч долларов. Это около 8 миллионов 892 тысяч рублей. Финал, напомню, пройдет 19 июля в Нью-Йорке на стадионе MetLife, вмещающем 82,5 тысячи зрителей. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
6: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Демарш экс-министра обороны Украины. Там прошли митинги в поддержку Михаила Федорова, которого Зеленский пытается срочно кем-то заменить. Сам Федоров публично потребовал вернуть ему кресло и отправить в отставку главкома Сырского. Его поддерживают в западных странах. Почему и что дальше? Комментарии Георгий Буфт. Новый бизнес Трампа. А по данным CNN, президент США покупает акции американских компаний, а затем рекламирует их в своих соцсетях. Среди таких компаний телеканал называет Nvidia, Tesla, Apple, US Steel и других. В Белом доме все отрицают, на что ссылается CNN и насколько это законно. И российский фондовый рынок рухнул до минимума с октября 2022 года. Индекс Мосбиржи вплотную приблизился к отметке в 2000 пунктов. Исторические минимумы обновили акции «Газпрома», банка ВТБ, крупнейшего застройщика страны «Самолет», национального холдинга ВК и еще десятки эмитентов. Почему такое стало возможным и как долго будет продолжаться? Подробности на Business FM. Мятеж технократа. Как отставка министра обороны Федорова превратилась в вызов Зеленскому? Отставка Михаила Федорова с поста министра обороны Украины, формально упакованная в плановую смену правительства, за сутки переросла в самый острый внутриполитический кризис Киева с момента прошлогоднего Миндич-гейта. Уволенный министр отказался уходить тихо. Он публично потребовал отставки главкома ВСУ Александра Сырского, апеллировал через головы президента к армии и обществу, а на улице Киева, Львова, Одессы и Житомира вышли протестующие с тонками «Вова, что ты делаешь?». Как может развиваться ситуация? Комментарий Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает».
9: На первое место в качестве причины отставки Федорова вышел конфликт с главкомом ВСУ Сырским, который признал в том числе и сам Зеленский. Он констатировал, что министр и главком живут в разных мирах и без его личного посредничества даже не садятся за один стол. «По-хорошему нужно сменить обоих, но одновременно я этого сделать не могу», признался он. За полгода 35-летний технократ, пришедший в Минобороны из Минцифры в январе, успел нажить в военной верхушке немало врагов. По слухам, он пытался внедрить в ВСУ бизнес-модели Кремниевой долины, обязательный полиграф для чиновников ведомства, перевоз закупок снарядов на открытые тендеры, внутренний аудит, вскрывший перерасход на 6,6 миллиардов долларов. Генералитет отвечал на это обвинениями в пиаре и вредной геймификацией войны. Британская Financial Times со ссылкой на киевские источники пишет, что Федоров блокировал закупочные контракты, вопреки интересам влиятельных фигур. Наконец, он потребовал у Зеленского одновременно отставки Сырского и начальника генштаба Андрея Гнатова. Президент отказал и взял сторону главкома. Что логично, Сырский не имеет политических амбиций, а Зеленский помнит, как быстро нарастил политический вес прежний главком Залужный. Впрочем, официальным обоснованием отставки стал провал мобилизационной реформы. Зеленский добавил и геополитический аргумент, мол, если после сентябрьских думских выборов Путин объявит новую мобилизацию, Украине будет не до цифровой реформ, и наводить порядок в ТЦК должен человек с силовым бэкграундом. По такой логике, кандидатом на смену Федорова был выбран глава МВД Игорь Клименко, который, как обещает Зеленский, устранит позорные моменты буссификации. Федоров, однако, с Зеленским публично не согласился, обвинив в провале реформы мобилизации генштаб. Парадокс в том, что увольняет министра на пике эффекта от его главной ставки – технологизации и цифровизации войны. Именно при Федорове дальнобойные удары по России стали систематическими. Важными решениями стали отключение терминалов Starlink для российских военных, запуск класса дешевых дронов с дальностью до 70 километров и проведение конкурса на производство более 100 тысяч таких аппаратов до конца года. Отдельная его заслуга – регулярные контакты с американскими IT-компаниями. В мае он принимал в Киеве гендиректора Palantir Technologies Алекса Карпа, подтвердив тогда, что ресурсы компании используются в ВСУ для анализа российских воздушных атак, обработки разведданных и планирования дальнобойных ударов по территории России. Совместная платформа Brave One Data Room, запущенная в январе по соглашению с Palantir, дала более чем сотне украинских команд бесплатный доступ к ИИ-продуктам компании. Свыше 80 моделей обучаются перехвату воздушных целей. В обмен на технологии Киев с подачи Федорова предлагает колоссальный массив реальных боевых данных, видео, дронов, телеметрию, статистику запуска российских дронов, все для обучения нейросетей. В орбите контактов Федорова и сооснователь Гугла Эрик Шмидт с венчурным фондом D3, который производит дрон-перехватчик Мирокс и ударный Хорнет, а также Илон Маск. Впрочем, эти же контакты сочтены подозрительными, поскольку вокруг своей армии дронов Федор выстроил целую сеть производителей и распорядителей военного бюджета, вступив в конкуренцию с группами, близкими окружению Зеленского, включая производителей вроде Firepoint. Реакция Евросоюза оказалась непривычно резкой. Еврокомиссар по обороне Андрис Кубилюс признался, и это стало большой неожиданностью, подчеркнув, что с Федором ЕС очень тесно сотрудничал, и что за этот период удалось действительно многого добиться. Впрочем, по большому счету, Брюсселю все равно, кто станет министром, лишь бы украинская военная машина не сбавляла обороты. Пресса высказывается жестче в чиновников. Та же Financial Times вышла с редакционной статьей «Саморазрушительная перестановка в Украине», а глава Киевского бюро бюро газеты Кристофер Миллер передал мрачное настроение в Раде, где выступление кандидата в премьеры Корецкого депутаты от «Слуг народа» назвали набором банальностей и пустых лозунгов. Некоторые задаются вопросом, смогут ли теперь сторонники Федорова организовать достаточно масштабные протесты, а западные союзники оказать давление, чтобы Зеленский пересмотрел решение. Тем более, что в некоторых кругах Федорова уже почти открыто просят кандидатом в президенты. Его также открыто поддержал командующий объединенными силами ВСУ Дропатый. Сам он, впрочем, пока избегает лобовой атаки на Зеленского. Основной огонь ведет по Сырскому, который якобы, вместо того, чтобы придумать, как асимметрично победить Россию, придумал, как расколоть страну. Зеленскому оставлено пространство для маневра. Мол, он меня, как члена команды, за 7 лет не подводил. Я думаю, что президент услышит украинский народ, и ситуация будет исправлена, заявил он, отказавшись при этом от предложенной ему должности советника. Впрочем, сам по себе демарш, видя прямой апелляции к обществу, а также к депутатам, и, что важнее всего, к войскам, которым Федоров рассказывает, как Сырский гнобит таланты. Это фактически открытый политический мятеж против верховного главнокомандующего. Зеленский же пока демонстрирует готовность стоять до конца, надеясь, что протесты выдохнутся, а Рада утвердит его министра обороны.
4: Это был Георгий Буфт, автор телеграм-канала «Буфт знает». Дональд Трамп покупает акции американских компаний, затем рекламирует их в своих соцсетях. Журналисты телеканала CNN сопоставили публикации американского президента в Truth Social с его ежегодной финансовой декларацией. В качестве примера 15 апреля 2025 года Трамп написал, что американская NVIDIA объявила о планах по созданию в США суперкомпьютеров для искусственного интеллекта, а за несколько дней до этого Трамп купил акции компании на сумму от 200 до 500 тысяч долларов. Такой разброс объясняется тем, что в финансовой декларации президента США суммы сделок указаны в широких диапазонах, отмечает телеканал. Также Трамп продвигал в своих соцсетях компании Tesla, Apple, US Steel и другие, всего более 20. CNN, однако, отмечает, что прямых доказательств того, что Трамп получил со всего этого доход, нет. Соответствующих постов в Truth Social американский президент не публиковал. Комментирует управляющий партнер Goldsblatt Partners профессор высшей школы экономики Андрей Goldsblatt.
10: Трамп же, он сам не торгует на рынке, да? У него есть специальные институты, фонды, брокеры независимые, которые принимают решения о покупке или продаже тех или иных акций. Это первое. Второе, да, у Трампа нету траста слепого, так называемого, где бы он не был бенефициаром. С другой стороны, как президент, он может комментировать любые инвестиции любых компаний. И если мы посмотрим скорее в сторону американского законодательства, то конфликт интересов, безусловно, есть, но он скорее этический, чем юридический. И доказать, что Трамп говорил об этих акциях, либо упоминал акции этих компаний в позитивном свете для того, чтобы заработать, будет крайне сложно. Поэтому скорее это просто очередной вызов Трампу как президенту сегодня. Что будет после того, когда его президентский срок закончится, будет другая история. Если будет расследование, которое докажет, что Трамп непосредственно манипулировал рынком, то это уже, конечно, будет скорее уголовное преступление. Но, на мой взгляд, доказать в этой ситуации это будет крайне сложно. Ну и потом, как любой инвестор в фондовый рынок, понятно, что нападение в 2025 году, наверное, разумно было покупать, что он и делал. В европейских странах. Я думаю, что это было бы, наверное, предметом расследования сразу в отношении руководителей, лидеров тех или иных стран. Но надо при этом все-таки понимать, что европейские страны в своем большинстве парламентские республики. А парламентские республики все-таки немножко по-другому устроены с точки зрения прав, власти и ограничений поведения для лидера партии, победившей на выборах. США все-таки президентская республика. Там немножко другая этика, другая культура отношения к деньгам, к инвестициям и к фондовому рынку.
4: Андрей Goldsblatt, профессор высшей школы экономики, управляющий партнер Goldsblatt Partners. В Белом доме категорически отрицает, что Трамп когда-либо использовал свои соцсети в финансовых целях. По словам пресс-секретаря Анны Келлип, цитата, «президент Трамп действует исключительно в интересах американской общественности». Конец цитаты. Насколько искусственный интеллект хорош при подборе кадров? Агентство Рейтер пишет, что в некоторых случаях и автоматизация при рекрутинге местами сказалась негативно, так как стало появляться больше краткосрочных вакансий. В Европе на это также повлияла экономическая неопределенность. Один из ведущих американских университетов недавно опубликовал исследование, в котором говорит, что в Штатах искусственный интеллект реже пропускает на собеседование вакансий от чернокожих соискателей и азиатов. При этом в США, отмечается в исследовании, 90% компаний уже используют ИИ при подборе сотрудников. В некоторых случаях некоторых боты на основе искусственного интеллекта даже проводят интервью. А применяется ли ИИ при рекрутинге в России, насколько он хорош, отвечает замдиректора департамента по подбору кадровой компании Unity Борислав Каленский.
11: В России такое есть, но не настолько массовый характер носит, нежели как на Западе. У нас это присутствует в основном на стадии именно скрининга, отбора первично резюме. Так, чтобы интервью проводили ИИ, но это редкость большая. С точки зрения скрининга, да вы знаете, крупные компании этим активно пользуются. Разные сектора, и производственные, и сфера, и банковская, ну, IT, само собой, безусловно. Поэтому я бы сказал, что практически все, если мы говорим особенно о крупном бизнесе, у кого есть бюджет для этого. Как всегда, это палка о двух концах. Есть определенные плюсы, есть определенные минусы, потому что алгоритмы, они сами по себе бездушны, и они не могут определить порой весьма ценного, интересного сотрудника, потому что, соответственно, действуют, да, исходя из того алгоритма и сценария. А все-таки человек, у него есть, ну, своего рода шестое чувство, чутье определенное, и он, знаете, банально, даже вот на своем опыте могу как пример привести, даже фотография на резюме может качнуть маятник, да, подходит, не подходит человек, даже если по каким-то параметрам, да, он не совсем соответствует. Или наоборот, да, резюме идеальное, но фотография спорная.
12: А считаете ли вы, что нужно какое-то регулирование в этом вопросе?
11: В любом случае мы к этому придем. Я, честно говоря, считаю, что так или иначе нужно, но к этому тоже надо подходить очень сбалансированно, потому что нельзя подходить с точки зрения законотворчества, да, исключительно с точки зрения ограничений и запретов. Но регуляция должна быть, безусловно, потому что так или иначе мы должны уже отказаться давно от иллюзий и принять те реалии рынка, которые присутствуют. И у нас нет бесконечного выбора специалистов.
4: Борислав Каленский, кадровая компания Unity. Ранее газета New York Times писала, что соискатели при поиске работы в своих резюме пишут белым текстом на белом фоне, что они самые лучшие сотрудники, их определенно стоит взять на работу. Таким образом, этот текст невидим для человека, но искусственный интеллект его видит и принимает решение, воспринимая написанный текст как команду.
6: Компании и корпорации.
2: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
6: Отчеты и планы.
2: В России приостановили выпуск электрогрузовиков EVM Pro. В будущем планируется перезапуск. Как отметил гендиректор Илья Рашкин, проект приостановлен временно с учетом ограниченности ресурсов. Электрогрузомобиль EVM Pro был представлен в феврале 2022 года. Он был создан на базе шасси УАЗ Профи. Запас хода электромобиля массой 3,5 тонны на одном заряде составляет до 300 километров. Допустимая полезная нагрузка при этом может достигать тонны. Грузовик может использоваться и в городской среде. Выручка компании «Логика молока», одного из ведущих производителей молочных продуктов, детского питания и напитков на растительной основе в России, в первом полугодии составила 84,5 миллиардов рублей, что на 3,5% больше, чем за тот же период год назад. Совокупные продажи молочной продукции увеличились на 3%, достигнув 510 тысяч тонн. Компания заявляет, что рассчитывает по итогам года преодолеть отметку в 1 000 000 тонн готовой продукции. Завод по производству роботов-гуманоидов компании Ubitec Robotics запустит в Алма-Ате в следующем году. Строительство завода уже началось. Проект включает не только производство роботов, но и создание инженерно-исследовательского центра, внедрение современных технологий и подготовку казахстанских специалистов в сфере робототехники. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
4: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Борьбу с прогульщиками в вузах возглавит «Большой брат». Компания Intech Labs, технологический партнер Ростеха, разработала видеоаналитику на основе искусственного интеллекта, который поможет университетам выявлять прогуливающих занятия студентов и распознавать на входе нарушителей, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию. Заставит ли это студентов серьезнее относиться к учебе, что думают об этом преподаватели? И есть ли такая слежка в зарубежных топовых университетах? Светлана Чередникова продолжит.
2: Искусственный интеллект Intech Labs анализирует видеопоток с камер в аудитории и определяет количество посетителей лекций и семинаров. На базе
13: базе этих данных ВУЗ видит статистику посещаемости конкретного занятия. Сейчас решение внедряется в нескольких аудиториях в одном из крупнейших российских высших учебных заведений, говорится в сообщении разработчика. Кроме того, ИИ может использоваться на входе в учебное заведение и работать с черными списками. Система будет давать тревожный сигнал на пункт охраны, если распознала, например, объявленного в розыск человека. Также ИИ позволит определить востребованность того или иного предмета среди студентов. Если во время лекции или семинара аудитория пустует, то, возможно, стоит пересмотреть учебную программу и адаптировать ее под реальные запросы учащихся. А главное, когда студенты понимают, что их реальная посещаемость фиксируется, они начинают относиться к учебе серьезнее. Последний тезис спорный, считает студентка факультета журналистики МГУ Арина Буракова.
14: Личность прогульщиков очень сильно стигматизирована. Очень часто это не те люди, которые просто хотят прогулять пару, потому что им лень туда идти. Очень часто это студенты, которые, например, работают, и смена у них начинается уже во время вечерних пар. И если это лекция, на которой еще и не отмечают, конечно, в приоритете надо на работу. Я не думаю, что такой подход кого-либо замотивирует чаще ходить на пары. Во всяком случае, это не замотивирует их слушать лекции, что-то делать на лекциях. Будет просто мертвая аудитория, которая либо спит, либо занимается своими делами, либо также дистанционно работает. Без использования искусственного интеллекта аудитория хотя бы будет состоять из тех, кто добровольно выбрал пойти на эту лекцию и который действительно ее слушает.
13: С технической точки зрения разработка подобной программы видеоаналитики для университета носит скорее не прорывной, а утилитарный характер, отмечает эксперт по информационной безопасности, гендиректор компании «Фишман» Алексей Горелкин.
15: Это простая технология распознания лиц. Просто ее внедряют в вузы с определенными доп. Настройками. Я удивлен, что это раньше не использовалось, потому что камеры есть, программы необходимые все есть. Такие, кстати, системы есть, они используются, бывает, на заводах. Там, например, смотрят, чтобы все работники были в нужных зонах и не было каких-то проблем. Также в системах «Умный город» используются, в том числе, иногда по изображению, иногда по звуку. Если мы говорим про именно вузы, да, технологии известные, их немножко просто поднастроили под конкретные задачи. Кстати, эти настройки можно делать не под все вузы, а под каждый конкретный.
13: Преподавательский состав прохладно смотрит на контроль ИИ и считает это скорее данью цифровой моде. Во-первых, в каждом вузе уже есть пропускная система, отслеживающая, как часто студент ходит на занятия и когда возвращается в кампус. А в аудиториях есть камеры. Во-вторых, посещаемость контролирует преподаватель, если для него этот показатель важен, а также периодически проверяет учебная часть. Но главное, новая программа требует финансовых затрат при неочевидной эффективности, продолжает доктор экономических наук, профессор финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.
16: В финансовом университете даже были такие эксперименты, разработка программ с нашего факультета информационных технологий, больших баз данных, когда при помощи камеры в аудитории можно было бы увидеть, в зависимости от того, куда там смотрят студенты, они вообще сосредоточены или не сосредоточены на семинаре. Но не пошла эта история, потому что возникает вопрос, а что дальше? Поэтому вот эти эксперименты, они могут быть интересны именно разработчикам, но вряд ли они каким-то образом повлияют на улучшение качества, уж тем более на стимулирование студентов присутствовать или отсутствовать на лекции. Любой контроль, он требует людей, времени и, естественно, денег. И самое главное, понимать, а ради чего это делать.
13: Стоит отметить, что месяц назад против головной компании разработчика NTECLAB МКАО НТХ Евросоюз ввел санкции. Позднее NTECLAB заявила, что адаптировалась к ним. Компания уже более 10 лет разрабатывает технологии видеоаналитики на базе нейросетей. Она реализовала проекты для государства и бизнеса в 34 странах и более чем в 70 регионах России. Кстати, о зарубежном опыте. Известно, что топовые вузы на Западе стоят дорого. В них не так сложно поступить, но очень легко вылететь за плохую успеваемость. Контролировать с помощью камер посещаемость занятий студентами там наверняка могут, но не собираются. Светлана Чередникова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
4: В Евросоюзе запретили не только продавать, но и рекламировать туристические поездки в Россию. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на европейских юристов. По их словам, под запретом даже плакаты, рекламирующие туры в Россию. Ограничение касается европейских туроператоров и турагентств. Тем европейцам, которые все же решили посетить Россию, приходится самостоятельно организовывать путешествия. Впрочем, такие ограничения заработали еще в конце прошлого года в рамках 19-го пакета санкций. Едут ли сейчас в Россию туристы из Европы? Наблюдениями делится журналист, жительница Германии Мария Волкова.
17: Мне кажется, что с 2022 года в Россию практически не нет туров, ездят в Россию в основном только те, которые заявляют как туристические цели посещения родственников, друзей. Ну, например, супруга русская, муж немец, он тоже делает визы, заявляет как туристическую цель. И, кстати, ему очень часто именно компания оформляют, конечно, поездку, то есть там отель для этого бронируют. Оставалось какое-то количество туристов, кто ездил именно по таким целям, но скорее это было больше посещение родственников и друзей, поэтому, по-моему, в прошлом году только 65 тысяч туристов из Германии посетило Россию, что, кстати, даже не так мало, если в общей купе смотреть. Но такого, конечно, как раньше, чтобы Россия была действительно таким местом, куда немцы стремились в поездку, нет. Потому что вот если говорить про то, как раньше было, то я прям помню еще времена, когда было очень много в туристических каталогах рекламы России, и это в основном было Прибалтика, тур на лайнере, заездом в Санкт-Петербург, и это всегда преподносилось больше не как страны Балтики, что посещают, а как тур в Россию на лайнере. Это было очень популярно. Сейчас такого нет, и вот эта реклама, например, которую ты видишь в каталогах, да, то есть там есть условно ЮАР, Австралия, раньше была Россия, сейчас тоже нет.
4: Мария Волкова, жительница Германии, как ранее поясняли отраслевые эксперты, принимающие туркомпании в России, все эти ограничения не затрагивают. Индекс Московской биржи обвалился более чем на 4%, обновив минимум с октября 2022 года. Вечернюю сессию падения продолжилось. Индекс Мосбиржи вплотную приблизился к отметке в 2000 пунктов. Бумаги «Газпрома», «ВТБ», «ВК», «Самолеты» и ряда других компаний обновили исторические минимумы. Иран и США обменялись очередной серией ударов, но нефть на это почти не реагировала, а вот рубль просел примерно на 1% с четвертью к основным валютам. Биржевые итоги дня подводит обозреватель «Бизнес-ФМ» Алексей Завьялов.
18: Очередной день падения на российском рынке акций, причем день заметного, даже, наверное, все-таки обвал. Падения, учитывая, что индекс Московской биржи потерял 4,2% и закрылся на уровне 2022 пункта. Легко прошли значение 2100, хотя до этого рынок серьезно бился об этот уровень, но пробить не удавалось. Пробили в четверг и понеслись к уровням 2000, ну а дальше, как говорят некоторые участники торгов, открывается дорога на минимальные значения 2022 года, я напомню, это район 1700 по индексу Московской биржи. Хотя в четверг индекс Мосбиржи обновил минимум с октября 2022 года. Причем исторические минимальные значения обновили несколько бумаг. Наиболее ликвидных это акции «Газпрома», «ВТБ» и «ВК». Акции «Газпрома» впервые с 2008 года опускались ниже 84 рублей. Но к падению присоединился и российский рубль. Китайская валюта выросла на 14 копеек. Закрытие юань 11 рублей 58 копеек. Таким образом, юань вышел из коридора привычного, где верхняя граница была 11.50, нижняя 11 рублей. Ну, посмотрим. Если неделю закрываем выше, не исключено и дальнейшее снижение рубля. Ну, и доллар США подорожал на 1.5%. Если рассматривать однодневный фьючерсный контракт, то четверг вечер 78 рублей 70 копеек. При этом стабильными, более-менее стабильными остаются цены на нефть. Если, опять же, посмотреть на вечер четверга, это $84.5 за баррель смеси Brent. Но рынок не спешит усиливать, увеличивать премию за риск или геополитическую премию стоимости барреля. Довольно спокойно пока воспринимает все, что происходит в Персидском заливе, хотя многие участники торгов отмечают, что это некое поддельное спокойствие, учитывая, что США и Иран продолжают обмениваться ударами. Четверг здесь не стал исключением, и американские вооруженные силы нанесли очередную волну ударов по Ирану, и корпус стражи исламской революции нанес удары по авиабазе США в Кувейте. Но при этом еще средства массовой информации Ирана говорят и пишут, что при помощи хуситов готовится перекрытие Баб-эль-Мандебского пролива. Ну и, как мы все прекрасно понимаем, Ормузский пролив по факту тоже закрыт. Так что впереди не исключено и более сильное движение на рынке нефти.
4: Это был биржевой обозреватель «Бизнес-ФМ» Алексей Завьялов.
6: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес-ФМ» на портале bfm.ru. Тоже отдых. Кинотуризм – это не только экскурсии по киностудиям и тематическим паркам. В первую очередь, это посещение локаций, где снимались известные фильмы и сериалы. Посмотреть на места, в которых играли знаменитые актеры, люди любили всегда. Но в отдельное направление туризма такие путешествия оформились в середине 90-х годов прошлого века, когда в Великобритании выпустили первую карту страны с отмеченными на ней местами съемок. Специалисты подсчитали, что появление того или иного района в кадрах известного фильма увеличивает местные доходы от туризма минимум на треть. Любители саги «Властелин колец» подняли ежегодный турпоток в Новую Зеландию, где снимался фильм, почти в два раза. А британский замок Алнвик, в котором снимали «Гарри Поттера», принес региону 9 миллионов туристических фунтов стерлингов после первого же фильма. Тоже отдых на Бизнес FM. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
19: На любой автоматической кассе обратите внимание, какой вариант оплаты будет стоять по дефолту. СБП. Для ритейла транзакции по системе быстрых платежей гораздо выгоднее. Лично я пользуюсь этой опцией нечасто, в основном при интернет-покупках. На кассе карта удобнее, и по ней кэшбэк. В случае СБП новая технология, интересы банков и ритейлеров нашли разумное равновесие. Меньше чем через 2 месяца, когда массово стартует цифровой рубль, системе предстоит повторить это упражнение на новом уровне. Для использования цифрового рубля бизнесу и физическим лицам необходимо открыть кошелек на платформе Центрального банка. Через нее же будут проходить все платежи. Технологически цифровой рубль напоминает криптовалюту, но на уровне концепции устроены они диаметрально противоположно. Криптовалюта – распределенная система. Цифровой рубль – централизованная, у которой есть единый регулятор, отвечающий за все. Как средство платежей цифровой рубль смотрится крайне привлекательно. Расчеты между юридическими лицами, оплата юрлицом услуг самозанятого или перевод средств со счета ИП на собственный счет физического лица. Эти и другие цифровые транзакции будут гораздо выгоднее прежде всего для ритейла и симметрично невыгоднее для банков. Основной источник поступления средств на цифровые кошельки – текущие банковские счета. С введением цифрового рубля можно прогнозировать отток капитала. Чтобы он не был слишком большим, на платежи цифровым рублем не начисляется кэшбэк, а на остатки проценты. Цифровой рубль – средство платежа, а не хранения или инвестиций. Как всякая новая технология, цифровой рубль – угроза. Традиционным институтам, роль которых снижается вместе с транзакционными издержками для экономики в целом. Банкам предстоит предложить новые технологии, новые сервисы и новые тарифы. Верю, они справятся.
6: Сумма технологий на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
20: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. МИД России назвал обычным сборищем прошедший в Киеве саммит Украины и стран Юго-Восточной Европы. Мероприятие было полностью подчинено антироссийской линии Брюсселя. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова. По ее словам, итоговая декларация встречи содержит лишь привычные призывы к ужесточению санкций против нашей страны и увеличению военной помощи Киеву. А главным надзирателем на саммите выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Ранее Захарова посоветовала западным политикам отказаться от поездок в Киев. Главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева посмертно представят госнаграде. Это сообщил губернатор Запорожской области Евгений Болицкий. По его словам, специалист погиб на боевом посту при исполнении служебных обязанностей. Накануне утром дрон атаковал автомобиль на границе промплощадки станции города Энергодара. Жертвой теракта ВСУ также стал водитель машины. Следователи начали проверку после госпитализации подростков со станции метро в Санкт-Петербурге. Нескольким детям стало плохо на станции Пионерская. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления Следственного комитета. Как отметили в ведомстве, они объяснили свое состояние обычным перегревом на солнце. Сейчас здоровью пациентов ничего не угрожает. Игровую футболку «Пеле» с финального матча чемпионата мира 58 года продали на торгах почти за 5 миллионов долларов. В этой форме 17-летний форвард забил 2 мяча в ворота сборной Швеции и помог своей команде впервые завоевать титул «Сильнейший на планете». Об этом сообщили в аукционном доме «Сотбис». Данная сделка стала второй по стоимости в истории футбола, уступив лишь майке аргентинца Диего Марадонны, которую ранее реализовали за 9 миллионов долларов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Студия Алексей Пончелеев. Здравствуйте. Ростех представил комплекс «Паутина» для защиты промышленных объектов от атак беспилотников. Натянутая на металлоконструкции сеть способна выдержать попадание большинства украинских дальнобойных дронов. Почему такое решение не представили раньше и поможет ли оно защитить российские НПЗ? Новым премьером Украины Раду утвердила главу «Нафтогаза» Сергея Корецкого, которого называют человеком Миндича. Глава МВД Клименко отказался от должности министра обороны. В Рио назначен главой СГУ ХМАРа. А на улицах прошли митинги в поддержку экс-министра Федорова, которого продвигают в западных странах. Что и почему происходит в украинских верхах? Приложение экосистемы ВК исчезли из Google Play. Это непосредственно ВКонтакте, мессенджер Макс, Одноклассники, почта Mail.ru и прочие. Уже установленные сервисы и приложения работают, но обновить их или установить на новое устройство будет непросто. С чем это связано и что делать? Подробности на Business FM. Поможет ли паутина защитить российские НПЗ? Ростех представил комплекс защиты инфраструктуры и промпредприятий от беспилотников. Это система паутины, и в настоящее время она уже проходит опытную эксплуатацию на ряде объектов. По сути, это сплошная прочная сеть, натянутая на модульные металлоконструкции. В Ростехе заявляют, что окутать паутиной можно объекты любой площади. А Валерий Бадоев продолжит.
0: Одно из очевидных преимуществ паутины – ее модульность. Металлоконструкции, проще говоря, опоры, собираются на болтовых соединениях и не требуют сварки. По необходимости можно заказать дополнительные элементы и, как говорят в Ростехе, защитить объекты любой площади. В базовом варианте паутина может остановить 200-килограммовый беспилотник, летящий на скорости 250 км в час. Это подавляющее большинство атакующих дронов, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
21: Почему такая конструкция не была создана, достаточно давно? Вероятно, вызвано тем, что велся сбор информации о том, какие потребности по защите. Возможно, пробовали разные варианты. Под эти характеристики попадает подавляющее большинство дронов ФПВ, попадает подавляющее большинство дронов, которые, типа лютые и тому подобное, то есть тихоходные дроны с поршневыми двигателями, которые наносят удары в глубину территории Российской Федерации.
0: Антидроновыми сетками те же НПЗ окутывали и раньше. По крайней мере, такие сообщения появились еще в 2024 году. Но атаки все равно продолжились, так что, видимо, паутина – это какой-то доработанный вариант. В первую очередь, как говорят эксперты, дроны атакуют на НПЗ установки первичной обработки нефти, а это важная часть завода. Без нефтепродуктов с этих установок остальная часть НПЗ не может производить топливо. В Ростехе заявляют, что паутина способна защищать объекты высотой более 25 метров. На крупных НПЗ установки первичной обработки это узнаваемые ректификационные колонны, могут достигать и 80 метров в высоту. Но в большинстве своем они все-таки поменьше, а защищать их – главная задача, говорит управляющий партнер компании «Пролиум» Максим Дьяченко.
22: Они не настолько высокие, можно сказать, что, может быть, 9-этажный дом, установки самые большие. С колонны первичной переработки проще идентифицировать и поразить. Не самая сложная техническая часть, но такая довольно-таки долгая для ремонта, для поставки комплектующих. Например, если поражаются какие-то трубопроводы, их проще сделать. Резервуары тоже значительно проще сделать. Это такие крупные объекты, которые есть на МПЗ. Соответственно, защита колонны – это, наверное, такая первоочередная мера.
0: Впрочем, 100% гарантии паутина вряд ли может предоставить, так как НПЗ в целом уязвимы, считает исполнительный директор группы компании «Меридиан» Петр Самсонов.
23: Мы имеем дело с легко воспламеняемой жидкостью. Соответственно, через сетку по-любому пройдет какая-то струя, а много-то не надо. Нужно совсем чуть-чуть, чтобы это все опять загорелось. По-хорошему, здесь какие-то другие решения должны быть.
0: С этим, в принципе, согласен и сам Ростех. В идеале комплекс паутина должен работать вкупе с другими антидроновыми решениями госкорпорации. Это в том числе системы радиоэлектронной борьбы и средства, цитата, кинетического поражения. Тут подразумевается физическое воздействие, то бишь средства противовоздушной обороны. На этом фоне примечательны недавние слова главы Ростеха Сергея Чемизова о том, что на новые инвестпроекты у госкорпорации не хватает денег из-за падения чистой прибыли. Валерий Убадоев, Рамиль Киселев, Михаил Задорожный, Бизнес ФМ.
4: Зеленский поручил ИО главы СБУ Евгению Хмаре исполнять обязанности министра обороны Украины. В четверг в Верховной Раде экстренно отменили голосование за нового министра обороны. По сообщениям украинских СМИ, экс-руководитель МВД Игорь Клименко, которого ранее предложил Зеленский, отказался от этой должности.
6: Подробности
1: Евгений Хмара – действующий генерал-майор. Ранее он был начальником спецназа «Альфа» СБУ и отвечал за дальние удары по России, в том числе по НПЗ. Зеленский объяснил выбор его кандидатуры тем, что министру обороны сейчас нужны реальная результативность в дальнобойности и опыт управления людьми в спецоперациях. Украинское издание «Страна» отмечает, что у Хмары хороший имидж в обществе, что, как предполагают на Банковой, может сбить акции протеста в поддержку экс-министра обороны Михаила Федорова. Сам Федоров в четверг дал понять, что рассчитывает на пересмотр решения о своей отставке. Причиной для снятия Федорова стали разногласия между ним и украинским генералитетом, в том числе главкомом ВСУ Александром Сырским. На этом фоне в четверг во многих городах Украины прошли митинги против отставки Федорова. Теперь уже бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова СМИ называют близким к прозападным структурам, таким как Национальное антикоррупционное бюро Украины, а также евроструктурам и Демпартии США.
4: В четверг Рада утвердила 16 новых министров, оставив незанятыми лишь кресла глав МИДа и Минобороны. Новым премьером стал глава «Нафтогаза» Сергей Корецкий. СМИ называют его ставленником Тимура Мидича, беглого соратника Зеленского. О реакции западных союзников Украины на отставку Михаила Федорова с поста министра обороны рассуждает политолог-американист Малик Дудаков.
3: Отставка Михаила Федорова с поста министра обороны Украины вызвала очень сумбурную и хаотичную реакцию со стороны представителей западного истеблишмента, и то же самое касается, конечно, Соединенных Штатов Америки. Ну, в целом, Федоров, я думаю, что в меньшей степени был связан с представителями администрации Дональда Трампа, то есть он был, скорее всего, в большей степени повязан с общей такой вот проукраинской частью американского истеблишмента, в которую входят, да, там и часть разведсообщества, и, конечно же, демократы. Тем не менее, конечно, его отставка сейчас, на фоне того, как Украина отчаянно пытается использовать тему с дронами как попытку таким образом показать некий перелом в войне, да, она, я думаю, что, конечно, много вопросов вызывает. Тем более, что Трамп, как мы отлично понимаем, он как раз очень чуток ко всем вот подобного рода метаморфозам, действиям, событиям. Ему как раз важно, чтобы та сторона, которую он поддерживает, могла показать то, что она побеждает. Поэтому сейчас, как мы видим, там его позиция стала несколько более проукраинской, по той простой причине, что Украине удалось показать некие красивые картинки того, что вот они якобы побеждают, нанося удары вглубь России. Если все эти картинки уйдут, да, если снова на повестку дня выйдет буссификация с попыткой загнать все больше и больше украинцев на фронт и на поле боя, ну, по понятной причине, да, потому что сколько бы там ущерба ни наносили украинские дроны в российском тылу, все отлично понимают то, что это кардинальным образом не влияет на ситуацию на фронте, а на фронте все стабильно плохо у ВСУ, и они продолжают отступать. Так вот, если повестка снова вернется к тому, что происходит в реальности на фронте, тут как бы Украине мало чем можно похвастаться перед американцами. И, конечно, как бы, соответственно, убедить Трампа там снова возобновить свою поддержку Украины будет крайне-крайне сложно. В этой связи, я думаю, что сейчас мы будем видеть тоже много таких попыток выяснения отношений между американцами и украинцами. Ну и то, что некоторые представители украинской части политического класса, которая заточена под либеральную истеблишмент Соединенных Штатов, она, ну, не просто так все эти митинги проводит, да, потому что понимает то, что действительно сейчас есть возможность додавить Зеленского, и они этим активно пользуются. Поэтому вот такого рода пертурбаций у них будет сейчас очень много. Ну вот вопрос, к чему они приведут в конечном счете, но очевидно, что для Украины это скорее негативный сценарий развития событий.
4: Малик Дудаков, политолог-американист. О причинах и последствиях отставки Федора с поста министра обороны Украины. Комментарии политолога Георгия Бофта через полчаса на Бизнес ФМ. Без своих приложений не останемся, но это не точно. Эксперты комментируют решение Google удалить из Google Play приложения, имеющие отношение к экосистеме ВК. В четверг из этого магазина исчезли приложения самого ВК, а также мессенджера Max, ВК-видео, Одноклассники, Дзен и так далее. В этот же день в компании ВК объявили о продаже сервиса Rustore менеджменту компании-разработчика, и пока это решение позволит россиянам продолжать пользоваться привычными для них отечественными сервисами, но чего ждать дальше, об этом Иван Медведев.
5: Пока ситуация выглядит так. Приложения, которые уже установлены на Android-гаджетах, продолжат работать. Проблемы будут с их обновлением и, очевидно, с установкой на новые телефоны, планшеты, телевизоры и так далее. Но это вопрос решаемый. Пока ограничения не добрались до Rustore, все можно будет скачать оттуда. Другое дело, что тот же Rustore не так просто установить на Android-телевизоры и тем более на ТВ-приставки. Но все-таки можно. И явно найдутся сервисы, которые будут предоставлять эту услугу тем, кто не справится сам. Так или иначе, Rustore – это выход. Собственно, поэтому, по словам экспертов, его и вывели из структур ВК. Вопрос, как скоро претензии возникнут к Ростор как к отдельной единице. Некоторые эксперты считают, что так или иначе западные компании будут выдавливать из своих операционных систем все российские приложения. Наиболее мрачно настроенные собеседники редакции думают, что дело может дойти и до удаления уже установленных ранее приложений. Условно, решит каким-то утром Google, что какая-нибудь российская соцсеть или навигатор – это шпионские программы, и поудаляет их разом со всех устройств. Генеральный директор группы компаний Comnews Леонид Коник такой скепсис не разделяет.
7: Все-таки операционная система Android гораздо более открытая во всех смыслах, нежели iOS от Apple. Если мимо Apple муха пролететь не может, Google абсолютно спокойно сквозь пальцы смотрит на возможность установки приложений, которых нет в ее официальном магазине. Нужно сказать, что ведь Rootstore, в свою очередь, это тоже такое же стороннее приложение или приложение, установленное из стороннего источника. Поэтому удалить его Google не может никак, просто потому что руки короткие, что называется, его и так нету в магазине Google Play. Оно и так установлено помимо воли и мимо глаз Google.
5: А вот председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко говорит, что в экспертных кругах такие перспективы как минимум обсуждаются.
8: У нас было собеседование внутреннее. Вот у меня есть часть товарищей, которые считают, что риски того, что с смартфонов Android будут удалены приложения, которые запрещены, достаточно высоки. Я считаю, что нет. По крайней мере, претендентов таких, чтобы Google защищал или App Store защищали приложения, по причине функциональности нет таких. Есть по причине вирусности, было несколько претендентов, когда вирусные приложения удалялись. Но такие риски, теперь вероятность это допускает. Просто вот есть люди, которые стоят на стороне, что это высокая вероятность, я считаю, что низкая.
5: Так или иначе, по словам экспертов, противопоставить этому мы ничего не можем. Но в запасе, на крайний случай, остаются китайские телевизоры, собранные под российскими брендами с предустановленными российскими приложениями, и телефоны китайских производителей, у которых есть собственные операционные системы. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
4: Мы спросили наших подписчиков Телеграма Макс, готовы ли они ради российских приложений перейти на китайские телефоны с собственной операционкой. В Телеграм большинство ответили отрицательно, и около 26% заявили, что они уже пользуются такими гаджетами. В Макс вариант «уже пользуюсь» набрал большинство голосов, а те, кто выразил готовность перейти на китайцев ради российских приложений, оказалось немного меньше, чем тех, кто на это не согласится.
6: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Транширы. Австралийский бизнесмен Клайв Палмер заработал свое состояние в горнодобывающей промышленности. В 2012 году он затеял амбициозный проект. Решил создать полную функциональную копию знаменитого «Титаника» со всей его роскошью и помпезностью. После чего отправить лайнер с пассажирами по его историческому маршруту – Саутгемптон, Нью-Йорк. Единственное запланированное отличие нового «Титаника» от старого – в 3 раза большее количество спасательных шлюпок, чтобы уж точно хватило на всех. Что называется, на всякий случай. На момент проектирования стоимость лайнера оценивалась в $500 миллиарда. К этому дню расходы уже составили 1.5. Предполагается, что «Титаник-2» выйдет в рейс в 2027 году, если у Клайва хватит денег. Транширы на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
9: У микрофона Сердар Авликулиев. Объем водожилья в России превосходит показатели СССР. Это заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на встрече с президентом Владимиром Путиным. На протяжении нескольких лет показатель беспрецедентный, свыше 100 миллионов квадратных метров, сказал Хуснуллин. Он подчеркнул, что доля строительства вместе со смежными отраслями ВВП сейчас превышает 20%. В Севастополе введены дополнительные меры поддержки предпринимателей. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. В частности, по его словам, с 1 июля по 30 сентября на 75% снижена арендная плата для тех, кто арендует у города землю и помещение. Для владельцев торговых павильонов поддержка будет действовать до конца года. Плата за размещение ларьков и павильонов снижается на 50%. Местных производителей продуктов, у которых есть свои павильоны, полностью освобождаем от платы до конца года, подчеркнул губернатор.
2: Число компаний выросло лишь в 5 регионах России. Наибольший чистый прирост зафиксирован в Дагестане, Калмыкии, Чечне, Херсонской области и Чукотском автономном округе. Это данные аудиторской сети «Финэкспертиза». Быстрее всего в мире растет спрос на литий из-за развития рынка электромобилей. Об этом говорится в докладе Международного энергетического агентства, передает Prime. Мировое потребление лития с 20 по 25 годы выросло в четверо, превысив 250 тысяч тонн. А к 40 году оно вырастет еще почти в 4 раза, практически до 1 миллиона тонн. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Из общежития в университетскую гостиницу в России может появиться новый тип студенческого жилья, пишут ведомости. Предполагают, что в таких гостиницах у студентов будут более комфортные условия проживания. Миноборнауки предлагает провести эксперимент. Что об этом думают ректоры вузов и сами студенты? Об этом Наталья Шашина.
10: Миноборнауки предлагает запустить эксперимент. Часть новых и капитально отремонтированных общежитий переведут в формат университетских гостиниц. Студенты смогут жить в номерах с ремонтом, мебелью, уборкой. А деньги вуз будет тратить на содержание самой гостиницы, персонал и на обновление собственной материальной базы. Ректор Санкт-Петербургского

0: убыток. Съемная квартира в Питере, наверное, меньше, чем за 50-60 тысяч не будет в месяц. Соответственно, если цена в такой университетской гостинице будет существенно меньше, чем городская съемная квартира, это уже для всех хорошо, потому что и ребенок, либо семья платит меньше, и вуз получает больше.
1: Ситуация сильно различается по вузам и регионам. Например, в Ранхикс есть университетская гостиница. Но, как рассказывает один из выпускников вуза, заселиться туда он не смог. Не было места, возможно, из-за того, что в вуз едет много чиновников из регионов. Ему пришлось снимать в Москве квартиру. А вот моя коллега Екатерина Штрыкова, недавно закончившая МГУ, говорит, что общежитие этого вуза кажется одной из самых дешевых в Москве.
2: Мы за учебный год с сентября по июнь платили меньше 2000, и это было супер дешево. Каждый раз, когда я рассказывала своим знакомым, сколько я плачу за общагу, они постоянно уточняли, в месяц так дешево. Я говорю, нет, это за учебный год. Но вот с 25-го, с 26-го учебного года МГУ поднял цены на проживание в общежитиях, и теперь учебный год в общаге МГУ стоит почти 6500. Но, тем не менее, это все еще мало в сравнении с тем, как платят студенты в других вузах, потому что, как мне рассказывали друзья, у кого-то 5000 выходит только один месяц.
1: Главный риск, чтобы появление университетских гостиниц не привело к сокращению числа обычных мест в общежитиях, рассуждает доктор технических наук, профессор, автор телеграм-канала «Наука и университеты» Евгений Белый.
3: То есть, если общежитие пережило ремонт, находится в хорошем состоянии, то у вуза, естественно, появляется соблазн вывести это общежитие из общего фонда и передать его вот по такую гостиницу повышенной комфортности. Появляются вопросы, связанные с социальным неравенством. Это можно создавать там, где обеспеченность бюджетных студентов местами общежития стопроцентная.
1: Но вопрос касается и платников. Им тоже предоставляют общежитие. Обычно уже после бюджетников. Например, в МГУ, говорят студенты, это около 7 тысяч в месяц за место в комнате на двоих. А насколько доступными будут цены в университетских гостиницах, пока не ясно. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
4: Бары готовятся к финалу чемпионата мира по футболу. Матч Аргентины-Испании пройдет в воскресенье 19 июля. Как заведение решает вопрос с лицензией на трансляцию и влияет ли футбол на их работу? Об этом Ольга Кашинская.
5: В большинстве специализированных баров мест на финал Аргентина-Испания, который пройдет поздно вечером в воскресенье, уже нет. Хотя футбол сейчас смотрят в подавляющем большинстве заведений, где наливают пиво и есть экраны. Не мешает даже разница во времени со Штатами, из-за которой многие матчи завершаются глубокой ночью. Часть заведений адаптируется к запросу на ходу. Как стало понятно на личном опыте, в некоторых барах в принципе не знают, как включать звук на телетрансляции, впервые столкнувшись с такой просьбой только сейчас. Впрочем, и беззвучная трансляция большинство посетителей, как правило, устраивает. Чем ближе к финалу, тем больше посторонних людей охватывают фанатские настроения. Делится ресторатор, автор концепции баров «Свинья и Роза» и «Пиги» в Москве и «Ангар» в подмосковном Переделкино Татьяна Мельникова.
6: В этот раз мы не ждали такого ажиотажа, который возник. И потому что было много неожиданных результатов, неожиданных вылетов, чемпионат был не скучно смотреть. Реально ажиотаж, как был, когда выступала Россия. С каждым следующим матчем рос интерес, подтянулись так называемые кузьмичи. Это те болельщики, которые обычно не следят за футболом, а тут теперь на общей волне проявляют неподдельный интерес. Я сама во вторник зашла в паб, туда было просто непрактичнее, что там было как в автобусе. Все трансляции, которые мы все в пабе проводим, на все на них получены соответствующие лицензии. Смотря через кого ты транслируешь, смотря какие условия у них, все эти сервисы, они предоставляют услуги для юрлиц. С правом трансляции считает телевизор, считает, сколько у тебя народу, высчитывает, сколько это должно стоить. Это, в принципе, ощутимые деньги, но глупо их не платить. Это просто не быстро, надо было заранее чухнуть. Пренебрегают почти все, просто потому, что ходят проверять, как правило, таких, как мы. У нас телевизор, ну, у нас можно побольше штрафовать, и мы точно будем показывать.
5: В России лицензия на трансляцию чемпионата мира этого года принадлежит холдингу «Газпром Медиа». Трансляции между собой делят «Кинопоиск» и телеканал «Матч ТВ». Также матчи показывает онлайн-кинотеатр «Окко». Продолжится владелица сети петербургских пивных «Толстый фраер» Надежда Любина.
7: Мы их, конечно, включаем, конечно, мы показываем, но с полной посадки все. абсолютно.
8: То есть вы сами по своей инициативе включаете или там по запросу?
7: Ну, во-первых, это своей инициативе, а во-вторых, наша инициатива попадает под запрос. То есть у нас не бывает такого, что включено, а люди не сидят. Берем брони, пока можем взять. Когда мы не сможем, мы дальше как-то пытаемся двигаться. Мы соблюдаем, мы платим и РАО, и смежные. Все подписки идут через подписки с юридических.
5: Футбольную прибыль пытаются сгенерировать и непривычные к спорту заведения. Трансляции в последнее время можно

0: увидеть в очень неожиданных местах. И на верандах дорогих ресторанов, и в обычных кафе. Иногда для этого даже используют проекторы, показывая трансляцию буквально на стенах. Некоторые из таких заведений просто включают Матч ТВ или используют личную подписку на Кинопоиск кого-то из сотрудников, что, естественно, незаконно. И в последнее время правообладатели стали гораздо пристальнее следить за такими предприимчивыми заведениями, говорит председатель комиссии по креативным индустриям Ассоциации юристов России Роман Лукьянов.
1: Оба таких подхода формально являются нарушением исключительных прав. Что в такой ситуации может произойти, и на самом деле происходило уже неоднократно. Может возникнуть ситуация, когда правообладатель будет направлен на претензию. Как правило, это претензия с требованием о выплате компенсации. Ну, естественно, там в каких-то случаях все-таки держатели прав заинтересованы в расширении сети лицензиатов могут предложить заключить сделку лицензионную, где компенсируются вот эти несанкционированные показы. Если такая претензия не удовлетворена, вполне вероятная ситуация, когда будет предъявлен гражданский иск с требованием взыскания компенсации. Суммы там разные, и полмиллиона рублей здесь, в зависимости от заведения, от масштаба, сетевое, не сетевое. Гипотетически возможен состав по 7.12 КОАП, это административная ответственность. Здесь штраф может быть поменьше, но есть другой риск, могут изъять оборудование.
0: А у тех, кто на место в баре уже не рассчитывает, есть вариант посмотреть оставшиеся два матча в кинотеатре. Такие показы организуют сети «Формула кино» и «Синема парк». Билеты на финал начинаются от 900 рублей. Залы, впрочем, пока почти не заполнены. Также финал и матч между Францией и Англией за третье место можно бесплатно посмотреть в фан-зонах в парке Горького в Москве и в гостином дворе в Петербурге. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: Черногория планирует ввести визы для россиян с 1 октября. Об этом пишет местное издание «Дан» со ссылкой на источники, однако официального решения пока нет. Сейчас россияне могут находиться в Черногории без визы до 30 дней. Изменение связано с постепенным проведением визовой политики Черногории в соответствии с правилами ЕС. Оно коснется также Турции, Эмиратов и других стран. Продолжит вице-президент Альянса туристических агентств России, гендиректор турсети «Розовый слон» Александр Мкрычан.
3: Обязательное правило – это ввести визы для россиян. Будет ли это 1 октября или нет – это огромный вопрос. Но то, что это случится рано или поздно, понятно, что россиянам лучше позже. Итак, Черногория, почему речь идет о 1 октября? Да это заканчивается высокий купальный сезон. В Черногории после 1 октября невозможно купаться в Адриатике. Поэтому как бы Черногория и тянет, чтобы самые два сладких месяца, июль, август, ну и плюс сентябрь третий, россияне спокойно приезжали без визы. Не ведут это 1 октября, ведут в следующем году. Но так или иначе, визы для россиян в Черногорию будут. Они будут абсолютно несложные. Это не Шенген. Не Франция, не Италия, уж тем более не Чехия или там Германия. Черногорские визы мы будем открывать примерно за неделю. Вот как сейчас мы открываем кипрские визы. Ясно, что ничего хорошего в этом нет. Лучше всегда без виз, чем визовое направление. Нравится ли россиянам Черногория? Ну, конечно, нравится. Недорогое направление на Адриатике, тем более было безвизовое. Да, в принципе, пока безвизовое. Да, нет прямых рейсов. Рейсы только через третьи страны, такие как Сербия или Армения. До недавнего времени через Кувейт было много рейсов. Тем не менее, россияне летят охотно в Черногорию. Это некая такая Европа. Понятно, что турпоток снизится, как только ведут визы, но он не сойдет на нет, как показывает практика той же Испании, Италии, Франции или Греции.
2: Александр Мкрычан, вице-президент Альянса туристических агентств России. По итогам прошлого года иностранные туристы совершили в Черногории почти 15 миллионов ночевок в объектах размещения. На россиян пришлось более 15% от них, то есть около 2,5 миллионов ночевок. Россия и Черногория подписали соглашение о 30-дневном безвизовом периоде для туристов еще в 2008 году.
4: Между делом с Кирой Альтман.
5: Парфюмер рождает аромат в голове. И желательно, чтобы у создателя ароматов была семейная преемственность. Извините, нанюханность, то есть насмотренность библиотеки запахов. Об этом, между делом, мне рассказывает Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта Frames for Moscow, создатель бренда Soliflor.
6: У парфюмера все в голове. Вот ему приходит какое-то задание, да, что нужно собрать аромат из белых цветов. Белых цветов много. И он начинает думать про пион, про лилию, про ландыш, про белую сирень. Нет, не надо сирень. Нет, надо сирень. Да, давайте еще добавим белых роз. Например, а жасмин? Мы забыли жасмин. Нет, если сирень, давайте жасмина уберем. Вот он вот это думает. Он думает об этом. И у него в голове собирается некая формула. Потом он как-то, наверное, ее записывает и дает своему ассистенту. И тот уже смешивает эфирные масла, вот эти вот ноты как раз. И тогда уже парфюмер пробует. Но до этого это творческий процесс в голове. Ни в коем случае он не капает каждый день капельки и не взбалтывает в склянке и не нюхает это. Нет. Поэтому парфюмеры часто, ну, чаще всего люди из семьи. То есть, когда семья уже занималась парфюмерией, когда ребенок вырос в этой атмосфере, когда он различает ноту розы Грассы и ноту розы Дамасской, уже с юности, тогда ему легче стать потом парфюмером. Вот это слово «нанюханность», оно есть, да.
7: Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта «Frames for Moscow», создатель бренда «Солифлор». Кира Альтман, «Бизнес FM».
4: «Между делом» на «Бизнес FM». «Бизнес FM». Новости. Коротко.
8: У микрофона Сардар Авликулиев. Власти Орловской области отменили временную меру заправки автомобилей по системе чет-нечет по четным и нечетным номерам машин в разные дни по причине стабилизации ситуации с топливом и отсутствия очередей на АЗС. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков в Макс-канале. По словам Клычкова, заправка автомобилей по системе чет-нечет была также введена в ряде других российских регионов, где после введения наблюдается значительное улучшение ситуации. Бельгийский депозитарий Euroclear после отклонения в суде апелляционной жалобы не признал юрисдикцию российского суда и назвал требования нелегитимными в Евросоюзе. Об этом ТАСС сообщил управляющий партнер адвокатского бюро Кульков, Колотилов и Покрышкин Максим Кульков, представляющий в суде интересы Euroclear. 9-й арбитражный апелляционный суд отклонил апелляционную жалобу Euroclear на взыскание 18 триллионов 200 миллиардов рублей по иску Банка России. Новое правительство Венгрии инициировало расследование в отношении бывшего министра иностранных дел Петрос Ярта из-за его предполагаемых контактов с Россией, заявил венгерский премьер Петер Мадьяр. Сиарта на этой неделе подал в отставку. Стоимость самого дешевого билета на финал чемпионата мира по футболу превысила 8700 долларов или около 684 тысяч рублей с учетом сервисных сборов. Стоимость самых дорогих из доступных на платформе SeatGeek билетов превышает 114 тысяч долларов. Это около 8 892 тысяч рублей. Финал, напомню, пройдет 19 июля в Нью-Йорке на стадионе MetLife, вмещающем 82,5 тысячи зрителей. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
4: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Демарш экс-министра обороны Украины. Там прошли митинги в поддержку Михаила Федорова, которого Зеленский пытается срочно кем-то заменить. Сам Федоров публично потребовал вернуть ему кресло и отправить в отставку главкома Сырского. Его поддерживают в западных странах. Почему и что дальше? Комментарии Георгий Буфт. Новый бизнес Трампа. А по данным CNN, президент США покупает акции американских компаний, а затем рекламирует их в своих соцсетях. Среди таких компаний телеканал называет Nvidia, Tesla, Apple, US Steel и других. В Белом доме все отрицают, на что ссылается CNN и насколько это законно. И российский фондовый рынок рухнул до минимума с октября 2022 года. Индекс Мосбиржи вплотную приблизился к отметке в 2000 пунктов. Исторические минимумы обновили акции «Газпрома», банка ВТБ, крупнейшего застройщика страны «Самолет», национального холдинга ВК и еще десятки эмитентов. Почему такое стало возможным и как долго будет продолжаться? Подробности на Business FM. Мятеж технократа. Как отставка министра обороны Федорова превратилась в вызов Зеленскому. Отставка Михаила Федорова с поста министра обороны Украины, формально упакованная в плановую смену правительства, за сутки переросла в самый острый внутриполитический кризис Киева с момента прошлогоднего Миндич-гейта. Уволенный министр отказался уходить тихо. Он публично потребовал отставки главкома ВСУ Александра Сырского, апеллировал через головы президента к армии и обществу, а на улице Киева, Львова, Одессы и Житомира вышли протестующие с картонами колонками «Вова, что ты делаешь?». Как может развиваться ситуация? Комментарий Георгия Буфта, автора телеграм-канала «Буфт знает».
9: На первое место в качестве причины отставки Федорова вышел конфликт с главкомом ВСУ Сырским, который признал в том числе и сам Зеленский. Он констатировал, что министр и главком живут в разных мирах и без его личного посредничества даже не садятся за один стол. По-хорошему, нужно сменить обоих, но одновременно я этого сделать не могу, признался он. За полгода 35-летний технократ, пришедший в Минобороны из Минцифры в январе, успел нажить в военной верхушке немало врагов. По слухам, он пытался внедрить в ВСУ бизнес-модели Кремниевой долины, обязательный полиграф для чиновников ведомства, перевоз закупок снарядов на открытые тендеры, внутренний аудит, вскрывший перерасход на 6,6 миллиардов долларов. Генералитет отвечал на это обвинениями в пиаре и вредной геймификации войны. Британская Financial Times со ссылкой на киевские источники пишет, что Федоров блокировал закупочные контракты вопреки интересам влиятельных фигур. Наконец, он потребовал у Зеленского одновременно отставки Сырского и начальника генштаба Андрея Гнатова. Президент отказал и взял сторону главкома. Что логично, Сырский не имеет политических амбиций, а Зеленский помнит, как быстро нарастил политический вес прежний главком Залужный. Впрочем, официальным обоснованием отставки стал провал мобилизационной реформы. Зеленский добавил и геополитический аргумент, мол, если после сентябрьских думских выборов Путин объявит новую мобилизацию, Украине будет не до цифровых реформ, и наводить порядок в ТЦК должен человек с силовым бэкграундом. По такой логике кандидатом на смену Федорова был выбран глава МВД Игорь Клименко, который, как обещает Зеленский, устранит позорные моменты бусификации. Федоров, однако, с Зеленским публично не согласился, обвинив в провале реформы мобилизации генштаб. Парадокс в том, что увольняет министра на пике эффекта от его главной ставки – технологизации и цифровизации войны. Именно при Федорове дальнобойные удары по России стали систематическими. Важными решениями стали отключение терминалов Starlink для российских военных, запуск класса дешевых дронов с дальностью до 70 километров и проведение конкурса на производство более 100 тысяч таких аппаратов до конца года. Отдельная его заслуга – регулярные контакты с американскими IT-компаниями. В мае он принимал в Киеве гендиректора Palantir Technologies Алекса Карпа, подтвердив тогда, что ресурсы компании используются в ВСУ для анализа российских воздушных атак, обработки разведданных и планирования дальнобойных ударов по территории России. Совместная платформа Brave One Data Room, запущенная в январе по соглашению с Palantir, дала более чем сотне украинских команд бесплатный доступ к ИИ-продуктам компании. Свыше 80 моделей обучаются перехвату воздушных целей. В обмен на технологии Киев с подачи Федорова предлагает колоссальный массив реальных боевых данных, видео, дронов, телеметрию, статистику запуска российских дронов, все для обучения нейросетей. В орбите контактов Федорова и сооснователь Гугла Эрик Шмидт с венчурным фондом D3, который производит дрон-перехватчик Мирапс и ударный Хорнет, а также Илон Маск. Впрочем, эти же контакты сочтены подозрительными, поскольку вокруг своей армии дронов Федор выстроил целую сеть производителей и распорядителей военного бюджета, вступив в конкуренцию с группами, близкими окружению Зеленского, включая производителей вроде Firepoint. Реакция Евросоюза оказалась непривычно резкой. Еврокомиссар по обороне Андрис Кубилюс признался, и это стало большой неожиданностью, подчеркнув, что с Федором ЕС очень тесно сотрудничал и что за этот период удалось действительно многого добиться. Впрочем, по большому счету, Брюсселю все равно, кто станет министром, лишь бы украинская военная машина не сбавляла обороты. Пресса высказывается жестче в чиновников. Та же Financial Times вышла с редакционной статьей «Саморазрушительная перестановка в Украине», а глава киевского бюро газеты Кристофер Миллер передал мрачное настроение в Раде, где выступление кандидатов в премьеры Корецкого депутаты от «Слуг народа» назвали набором банальностей и пустых лозунгов. Некоторые задаются вопросом, смогут ли теперь сторонники Федорова организовать достаточно масштабные протесты, а западные союзники оказать давление, чтобы Зеленский пересмотрел решение. Тем более, что в некоторых кругах Федорова уже почти открыто просят кандидатом в президенты. Его также открыто поддержал командующий объединенными силами ВСУ Горопатый. Сам он, впрочем, пока избегает лобовой атаки на Зеленского. Основной огонь ведет по Сырскому, который якобы, вместо того, чтобы придумать, как асимметрично победить Россию, придумал, как расколоть страну. Зеленскому оставлено пространство для маневра. Мол, он меня, как члена команды, за 7 лет не подводил. Я думаю, что президент услышит украинский народ, и ситуация будет исправлена, заявил он, отказавшись при этом от предложенной ему должности советника. Впрочем, сам по себе демарш, видя прямую апелляцию к обществу, а также к депутатам, и, что важнее всего, к войскам, которым Федоров рассказывает, как Сырский гнобит таланты. Это фактически открытый политический мятеж против верховного главнокомандующего. Зеленский же пока демонстрирует готовность стоять до конца, надеясь, что протесты выдохнутся, а Рада утвердит его министра обороны.
2: Это был Георгий Буфт, автор телеграм-канала «Буфт знает». Дональд Трамп покупает акции американских компаний, затем рекламирует их в своих соцсетях. Журналисты телеканала CNN сопоставили публикации американского президента в True Social с его ежегодной финансовой декларацией. В качестве примера 15 апреля 2025 года Трамп написал, что американская NVIDIA объявила о планах по созданию в США суперкомпьютеров для искусственного интеллекта, а за несколько дней до этого Трамп купил акции компании на сумму от 200 до 500 тысяч долларов. Такой разброс объясняется тем, что в финансовой декларации президента США суммы сделок указаны в широких диапазонах, отмечает телеканал. Также Трамп продвигал в своих соцсетях компании Tesla, Apple, US Steel и другие, всего более 20. CNN, однако, отмечает, что прямых доказательств того, что Трамп получил со всего этого доход, нет. Соответствующих постов True Social американский президент не публиковал. Комментирует управляющий партнер Goldsblatt Partners, профессор высшей школы экономики Андрей Goldsblatt.
10: Трамп же, он сам не торгует на рынке, да? У него есть специальные институты, фонды, брокеры независимые, которые принимают решения о покупке и продаже тех или иных акций. Это первое. Второе, да, у Трампа нету траста слепого, так называемого, где бы он не был бенефициаром. С другой стороны, как президент, он может комментировать любые инвестиции любых компаний. И если мы посмотрим скорее в сторону американского законодательства, то конфликт интересов, безусловно, есть, но он скорее этический, чем юридический. И доказать, что Трамп говорил об этих акциях, либо упоминал акции этих компаний в позитивном свете для того, чтобы заработать, будет крайне сложно. Поэтому, скорее, это просто очередной вызов Трампу как президенту сегодня. Что будет после того, когда его президентский срок закончится, будет другая история. Если будет расследование, которое докажет, что Трамп непосредственно манипулировал рынком, то это уже, конечно, будет скорее уголовное преступление. Но, на мой взгляд, доказать в этой ситуации это будет крайне сложно. Ну и потом, как любой инвестор в фондовый рынок, понятно, что нападение в 2025 году, наверное, разумно было покупать, что он и делал. В европейских странах, я думаю, что это было бы, наверное, предметом расследования сразу в отношении руководителей, лидеров тех или иных стран. Но надо при этом все-таки понимать, что европейские страны в своем большинстве парламентские республики. А парламентские республики все-таки немножко по-другому устроены с точки зрения прав, власти и ограничений поведения для лидера партии, победившей на выборах. США все-таки президентская республика, и там немножко другая этика, другая культура отношения к деньгам, к инвестициям и к фондовому рынку.
2: Андрей Goldsblatt, профессор высшей школы экономики, управляющий партнер Goldsblatt Partners. В Белом доме категорически отрицает, что Трамп когда-либо использовал свои соцсети в финансовых целях. По словам пресс-секретаря Анны Келли, цитата, «президент Трамп действует исключительно в интересах американской общественности». Конец цитаты. Насколько искусственный интеллект хорош при подборе кадров? Агентство Рейтер пишет, что в некоторых случаях и автоматизация при рекрутинге местами сказалась негативно, так как стало появляться больше краткосрочных вакансий. В Европе на это также повлияла экономическая неопределенность. Один из ведущих американских университетов недавно опубликовал исследование, в котором говорит, что в Штатах искусственный интеллект реже пропускает на собеседование вакансий от чернокожих соискателей и азиатов. При этом в США, отмечается в исследовании, 90% компаний уже используют ИИ при подборе сотрудников. В некоторых случаях боты на основе искусственного интеллекта даже проводят интервью. А применяется ли ИИ при рекрутинге в России, насколько он хорош, отвечает замдиректора департамента по подбору кадровой компании Unity Борислав Каленский.
11: В России такое есть, но не настолько массовый характер носит, нежели как на Западе. У нас это присутствует в основном на стадии именно скрининга, отбора первично резюме. Так, чтобы интервью проводили ИИ, но это редкость большая. С точки зрения скрининга, да вы знаете, крупные компании этим активно пользуются, разные сектора, и производственные сфера, и банковская, ну, IT, само собой, безусловно. Поэтому я бы сказал, что практически все, если мы говорим особенно о крупном бизнесе, у кого есть бюджет для этого. Как всегда, это палка о двух концах. Есть определенные плюсы, есть определенные минусы, потому что алгоритмы, они сами по себе бездушны, и они не могут определить порой весьма ценного, интересного сотрудника, потому что со соответственно, действует, да, исходя из того алгоритма и сценария. А все-таки человек, у него есть, ну, своего рода шестое чувство, чутье определенное, и он, знаете, банально, даже вот на своем опыте могу как пример привести, даже фотография на резюме может качнуть маятник, да, подходит, не подходит человек, даже если по каким-то параметрам, да, он не совсем соответствует. Или наоборот, да, резюме идеальное, но фотография спорная.
12: А считаете ли вы, что нужно какое-то регулирование в этом вопросе?
11: В любом случае мы к этому придем. Я, честно говоря, считаю, что так или иначе нужно, но к этому тоже надо подходить очень сбалансированно, потому что нельзя подходить с точки зрения законотворчества, да, исключительно с точки зрения ограничений и запретов. Но регуляция должна быть, безусловно, потому что так или иначе мы должны уже отказаться давно от иллюзий и принять те реалии рынка, которые присутствуют. И у нас нет бесконечного выбора специалистов.
2: Борислав Каленский, кадровая компания Unity. Ранее газета New York Times писала, что соискатели при поиске работы в своих резюме пишут белым текстом на белом фоне, что они самые лучшие сотрудники, и их определенно стоит взять на работу. Таким образом, этот текст не видим для человека, но искусственный интеллект его видит и принимает решение, воспринимая написанный текст как команду.
4: Реклама. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Exlantix EDE. Гибридный внедорожник номер один. От 5 865 тысяч рублей.
13: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
4: STO Exlantix EDE ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
14: Exceed. Born for more.
4: Реклама. Не оферта.
15: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
16: Деньги. До начала 18 века для изготовления монет использовали обработанные монетные заготовки. Для их получения сначала отливали круглые монетные стержни, цаны. Затем цан разрезали на монетные кружки при помощи зубила. После этого производилась юстировка кружков, расковка, выглаживание, отбеливание, сушка и, наконец, шлифовка. Лишь после этого готовую обработанную монетную заготовку отправляли в чеканку. История денег на Business FM. Компании и корпорации.
17: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
16: Отчеты и планы.
17: В России приостановили выпуск электрогрузовиков EVM Pro. В будущем планируется перезапуск. Как отметил гендиректор Илья Рашкин, проект приостановлен временно с учетом ограниченности ресурсов. Электрогрузомобиль EVM Pro был представлен в феврале 2022 года. Он был создан на базе шасси УАЗ Профи. Запас хода электромобиля массой 3,5 тонны на одном заряде составляет до 300 километров. Допустимая полезная нагрузка при этом может достигать тонны. Грузовик может использоваться и в городской среде. Выручка компании «Логика молока», одного из ведущих производителей молочных продуктов, детского питания и напитков на растительной основе в России, в первом полугодии составила 84,5 миллиардов рублей, что на 3,5% больше, чем за тот же период год назад. Совокупные продажи молочной продукции увеличились на 3%, достигнув 510 тысяч тонн. Компания заявляет, что рассчитывает по итогам года преодолеть отметку в 1 000 000 тонн готовой продукции. Завод по производству роботов-гуманоидов компании Ubitech Robotics запустит в Алма-Ате в следующем году. Строительство завода уже началось. Проект включает не только производство роботов, но и создание инженерно-исследовательского центра, внедрение современных технологий и подготовку казахстанских специалистов в сфере робототехники. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Борьбу с прогульщиками в вузах возглавит «Большой брат». Компания «Intech Labs», технологический партнер Ростеха, разработала видеоаналитику на основе искусственного интеллекта, который поможет университетам выявлять прогуливающих занятия студентов и распознавать на входе нарушителей, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию. Заставит ли это студентов серьезнее относиться к учебе, что думают об этом преподаватели? И есть ли такая слежка в зарубежных топовых университетах? Светлана Чередникова продолжит.
17: Искусственный интеллект «Intech Labs» анализирует видеопоток с камер в аудитории и определяет количество посетителей лекций и семинаров. На базе базе этих данных ВУЗ видит статистику посещаемости конкретного занятия. Сейчас решение внедряется в нескольких аудиториях в одном из крупнейших российских высших учебных заведений, говорится в сообщении разработчика. Кроме того, ИИ может использоваться на входе в учебное заведение и работать с черными списками. Система будет давать тревожный сигнал на пункт охраны, если распознала, например, объявленного в розыск человека. Также ИИ позволит определить востребованность того или иного предмета среди студентов. Если во время лекции или семинара аудитория пустует, то, возможно, стоит пересмотреть учебную программу и адаптировать ее под реальные запросы учащихся. А главное, когда студенты понимают, что их реальная посещаемость фиксируется, они начинают относиться к учебе серьезнее. Последний тезис спорный, считает студентка факультета журналистики МГУ Арина Буракова.
18: Личность прогульщиков очень сильно стигматизирована. Очень часто это не те люди, которые просто хотят прогулять пару, потому что им лень туда идти. Очень часто это студенты, которые, например, работают, и смена у них начинается уже во время вечерних пар. И если это лекция, на которой еще и не отмечают, конечно, в приоритете надо на работу. Я не думаю, что такой подход кого-либо замотивирует чаще ходить на пары. Во всяком случае, это не замотивирует их слушать лекции, что-то делать на лекциях. Будет просто мертвая аудитория, которая либо спит, либо занимается своими делами, либо также дистанционно работает. Без использования искусственного интеллекта аудитория хотя бы будет состоять из тех, кто добровольно выбрал пойти на эту лекцию и который действительно ее слушает.
17: С технической точки зрения, разработка подобной программы видеоаналитики для университета носит скорее не прорывной, а утилитарный характер, отмечает эксперт по информационной безопасности, гендиректор компании «Фишман» Алексей Горелкин.
19: Это простая технология распознания лиц. Просто ее внедряют в вузы с определенными доп-настройками. Я удивлен, что это раньше не использовалось, потому что камеры есть, программы необходимые все есть. Такие, кстати, системы есть, они используются, бывает, на заводах. Там, например, смотрят, чтобы все работники были в нужных зонах и не было каких-то проблем. Также в системах «Умный город» используются, в том числе, иногда по изображению, иногда по звуку. Так, если мы говорим про именно вузы, да, технологии известные, их немножко просто поднастроили под конкретные задачи. Кстати, эти настройки можно делать не под все вузы, а под каждый конкретный.
17: Преподавательский состав прохладно смотрит на контроль ИИ и считает это скорее данью цифровой моде. Во-первых, в каждом вузе уже есть пропускная система, отслеживающая, как часто студент ходит на занятия и когда возвращается в кампус. А в аудиториях есть камеры. Во-вторых, посещаемость контролирует преподаватель, если для него этот показатель важен, а также периодически проверяет учебная часть. Но главное, новая программа требует финансовых затрат при неочевидной эффективности, продолжает доктор экономических наук, профессор финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.
20: В финансовом университете даже были такие эксперименты. Разработка программ с нашего факультета информационных технологий, больших баз данных, когда при помощи камеры в аудитории можно было бы увидеть, в зависимости от того, куда там смотрят студенты, они вообще сосредоточены или не сосредоточены на семинаре. Но не пошла эта история, потому что возникает вопрос, а что дальше? Поэтому вот эти эксперименты, они могут быть интересны именно разработчикам, но вряд ли они каким-то образом повлияют на улучшение качества, уж тем более на стимулирование студентов присутствовать или отсутствовать на лекции. Любой контроль, он требует людей, времени и, естественно, денег. И самое главное, понимать, а ради чего это делать.
17: Стоит отметить, что месяц назад против головной компании разработчика NTClub МКО НТХ Евросоюз ввел санкции. Позднее NTClub заявила, что адаптировалась к ним. Компания уже более 10 лет разрабатывает технологии видеоаналитики на базе нейросетей. Она реализовала проекты для государства и бизнеса в 34 странах и более чем в 70 регионах России. Кстати, о зарубежном опыте. Известно, что топовые вузы на Западе стоят дорого. В них не так сложно поступить, но очень легко вылететь за плохую успеваемость. Контролировать с помощью камер посещаемость занятий студентами там наверняка могут, но не собираются. Светлана Чередникова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
2: Индекс Московской биржи обвалился более чем на 4%, обновив минимум с октября 2022 года. Вечернюю сессию падения продолжилось. Индекс Мосбиржи вплотную приблизился к отметке в 2000 пунктов. Бумаги «Газпрома», ВТБ, ВК, самолеты и ряда других компаний обновили исторические минимумы. Иран и США обменялись очередной серией ударов, но нефть на это почти не реагировала, а вот рубль просел примерно на 1% с четвертью к основным валютам. Биржевые итоги дня подводит обозреватель «Бизнес ФМ» Алексей Завьялов.
21: Очередной день падения на российском рынке акций, причем день заметного, даже, наверное, все-таки обвального
0: сильного падения, учитывая, что индекс Московской биржи потерял 4,2% и закрылся на уровне 2022 пункта. Легко прошли значение 2100, хотя до этого рынок серьезно бился об этот уровень, но пробить не удавалось. Пробили в четверг и понеслись к уровням 2000, ну а дальше, как говорят некоторые участники торгов, открывается дорога на минимальные значения 2022 года. Я напомню, это район 1700 по индексу Московской биржи. Хотя в четверг индекс Мосбиржи обновил минимум с октября 2022 года. Причем исторические минимальные значения обновили несколько бумаг. Наиболее ликвидных – это акции «Газпрома», «ВТБ» и «ВК». Акции «Газпрома» впервые с 2008 года опускались ниже 84 рублей. Но к падению присоединился и российский рубль. Китайская валюта выросла на 14 копеек. Закрытие юаня 11 рублей 58 копеек. Таким образом, юань вышел из коридора привычного, где верхняя граница была 11.50, нижняя 11 рублей. Ну, посмотрим. Если неделю закрываем выше, не исключено и дальнейшее снижение рубля. Ну и доллар США подорожал на 1.5%. Если рассматривать однодневный фьючерсный контракт, то четверг вечер 78 рублей 70 копеек. При этом стабильными, более-менее стабильными остаются цены на нефть. Если, опять же, посмотреть на вечер четверга, это 84,5 доллара за баррель смеси Brent. Но рынок не спешит увеличивать премию за риск или геополитическую премию стоимости барреля. Довольно спокойно пока воспринимает все, что происходит в Персидском заливе, хотя многие участники торгов отмечают, что это некое поддельное спокойствие, учитывая, что США и Иран продолжают обмениваться ударами. Четверг здесь не стал исключением, и американские вооруженные силы нанесли очередную волну ударов по Ирану, и корпус стражи Исламской революции нанес удары по авиабазе США в Кувейте. Но при этом еще средства массовой информации Ирана говорят и пишут, что при помощи хуситов готовится перекрытие Баб-эль-Мандебского пролива. Ну и, как мы себя прекрасно понимаем, Ормузский пролив по факту тоже закрыт. Так что впереди не исключено и более сильное движение на рынке нефти.
2: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
1: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
22: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
23: Многие знают кроссовер «Чанган Юниес». Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors. От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юни С в Чанган Центр БЦР Моторс на Новикова Прибоя.
24: Другим наука. С Сергеем Корзуном.
25: Девочки в пап, мальчики в мам. Как общее правило, эта бытовая легенда не подтверждается. Как и то, что младенцы больше похожи на отцов, чем на матерей. Сходство с родителями изучали на фотографиях. Оно меняется у ребенка с годами, но устойчивого статистического перевеса не нашли. У подобных бытовых легенд есть фундаментальная генетическая причина – это половые хромосомы. Если все остальные, так называемые аутосомы, передаются обоими родителями независимо от пола ребенка, то половые хромосомы избирательны. Отец всегда передает Y-хромосому сыновьям. Тут нет выбора. А свою X-хромосому – дочерям, в геноме которых она как бы конкурирует с материнской. Сын же получает свою единственную X-хромосому от матери. Этим объясняется передача X-сцепленных признаков и болезней, например, некоторых видов гемофилии и дальтонизма. Иногда они проявляются через поколение. Интеллект от матери, возможно, самая популярная народная идея. Гена интеллекта нет, а то, что мы называем умом, распределено по всему геному и во многом определяется питанием, образованием, домашней средой. А вот лысина от матери более правдоподобна, поскольку ген рецептора андрогенов расположен на материнской X-хромосоме. Но и тут много факторов. Известно, что риск может повышаться при наличии облысения у отца, дедов и братьев. ДНК в среднем приходит примерно наполовину от каждого родителя. Но вклад в видимый признак не делится пополам. Ребенок получает уникальную смесь вариантов. Семейное сходство реально, но жестких правил передачи генов нет. Видимо, яркие совпадения запоминаются гораздо лучше, чем многочисленные несоответствия.
3: Другим наука на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: В Москве 6:58. В студии Олеся Потапова. В аэропорту Еревана задержан россиянин Александр Ермаков, подозреваемый в кибератаках. Родственники утверждают, что силовики перепутали его с тезкой, инициалы которого находятся в базе Интерпола. Россиянин с таким же именем и фамилией числился в розыске как хакер, который стоит за множеством кибератак по всему миру. По словам близких Ермакова, он ранее работал в УФСИН, сейчас находится в СИЗО. Ему ищут адвоката. Президент США Дональд Трамп обратился к нации и заявил, что поручил рассекретить документы об уязвимостях в системе американских выборов и факты сокрытия таких случаев спецслужбами. По его словам, данные, свидетельствующие о беспрецедентном кошмаре в сфере безопасности выборов, спецслужбы не раскрывали ни ему, ни Конгрессу. Они занимались тем, чтобы активно подавлять и преуменьшать информацию о масштабах вмешательства Китая в выборы, скрывая это от президента американского народа, заявил Дональд Трамп. В результате ударов США по югу Ирана погибли 2 человека, еще 7 получили ранения, сообщает телеканал Пресс-ТВ. Удар пришелся по жилому району портового города Бендер-Аббас, а также по 2 мостам города Бендер-Химир. Иранские СМИ также сообщили об ударах по вышке связи и железнодорожному узлу в Бендер-Аббасе. После атаки часть города осталась без электроснабжения. Игровая футболка бразильского нападающего Пеле, в которой он выступал в финале чемпионата мира 1958 года, продана на аукционе Сотбис за более чем 4,5 миллиона долларов. В тот год сборная Бразилии обыграла хозяев турнира команду Швеции 5-2. Пеле, которому на тот момент было 17 лет, оформил дубль и стал самым молодым автором гола в финале мирового первенства. Этот рекорд не побит до сих пор. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курсом.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: 7 утра в Москве. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Начну с новостей фондового рынка. Индекс Мосбиржи на утренней сессии теряет еще почти 2% и уже ниже 2000 пунктов. Напомню, по итогам вчерашних торгов, в дневной сессии индекс Мосбиржи потерял более 4%. Что дальше? Защитит ли паутина Ростех показал систему, которая должна будет физически прикрывать промышленные объекты от ударов дронами. Как все это устроено и почему создавалось так долго? Вся надежда на Рустор. Google вчера удалил из своего магазина все приложения от ВК, а также мессенджер Макс. Остается открытым вопрос, а не будет ли Google удалять софт, установленный из сторонних источников? Эти и другие темы в нашем эфире. Поможет ли паутина защитить? Российский НПЗ «Ростех» представил комплекс защиты инфраструктуры и промпредприятий от беспилотников. Это система паутина, и в настоящее время она уже проходит опытную эксплуатацию на ряде объектов. По сути, это сплошная прочная сеть, натянутая на модульные металлоконструкции. В «Ростехе» заявляют, что окутать паутиной можно объекты любой площади. Продолжит Валерий Убадоев.
7: Одно из очевидных преимуществ паутины – ее модульность. Металлоконструкции, проще говоря, опоры, собираются на болтовых соединениях и не требуют сварки. По необходимости можно заказать дополнительные элементы и, как говорят в Ростехе, защитить объекты любой площади. В базовом варианте паутина может остановить 200-килограммовый беспилотник, летящий на скорости 250 км в час. Это подавляющее большинство атакующих дронов, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
8: Почему такая конструкция не была создана, ну, скажем так, достаточно давно, вероятно, вызвано тем, что велся сбор информации о том, какие потребности по защите. Возможно, пробовали разные варианты. Под эти характеристики попадает подавляющее большинство дронов FPV, попадает подавляющее большинство дронов, которые, ну, собственно, типа лютые и тому подобное, то есть тихоходные дроны с поршневыми двигателями, которые наносят удары в глубину территории Российской Федерации.
7: Антидроновыми сетками те же НПЗ окутывали и раньше. По крайней мере, такие сообщения появились еще в 2024 году. Но атаки все равно продолжились, так что, видимо, паутина – это какой-то доработанный вариант. В первую очередь, как говорят эксперты, дроны атакуют на НПЗ установки первичной обработки нефти, а это важная часть завода. Без нефтепродуктов с этих установок остальная часть НПЗ не может производить топливо. В Ростехе заявляют, что паутина способна защищать объекты высотой более 25 метров. На крупных НПЗ установки первичной обработки, это узнаваемые ректификационные колонны, могут достигать и 80 метров в высоту. Но в большинстве своем они все-таки поменьше, а защищать их – главная задача, говорит управляющий партнер компании «Пролиум» Максим Дьяченко.
9: Они не настолько высокие, можно сказать, что, может быть, 9-этажный дом, установки самые большие. Колонны первичной переработки проще идентифицировать и поразить. Не самая сложная техническая часть, но такая довольно-таки долгая для ремонта, для поставки комплектующих. Например, если поражаются какие-то трубопроводы, их проще сделать. Резервуары тоже значительно проще сделать. Это такие крупные объекты, которые есть на МПЗ. Соответственно, защита колонн – это, наверное, такая первоочередная мера.
7: Впрочем, стопроцентные гарантии паутина вряд ли может предоставить, так как НПЗ в целом уязвимы, считает исполнительный директор группы компании «Меридиан» Петр Самсонов.
10: Мы имеем дело с легко воспламеняемой жидкостью. Соответственно, через сетку по-любому пройдет какая-то струя, а много-то не надо. Нужно совсем чуть-чуть, чтобы это все опять загорелось. По-хорошему, здесь какие-то другие решения должны быть.
7: С этим, в принципе, согласен и сам Ростех. В идеале комплекс паутина должен работать вкупе с другими антидроновыми решениями госкорпорации. Это в том числе системы радиоэлектронной борьбы и средства, цитата, кинетического поражения. Тут подразумевается физическое воздействие, то бишь средства противовоздушной обороны. На этом фоне примечательны недавние слова главы Ростеха Сергея Чемизова о том, что на новые инвестпроекты у госкорпорации не хватает денег из-за падения чистой прибыли. Валерий Убадоев, Рамиль Киселев, Михаил Задорожный, Бизнес ФМ.
11: Прямо сейчас.
6: Ускоряет свое падение индекс Мосбиржи. Минут назад снижение составляло почти 3%, но в любом случае пробита отметка в 2000 пунктов. Таких уровней не было с 20 октября 2022 года. Владимир Зеленский поручил его главе СБУ Евгению Хмари исполнять обязанности министра обороны Украины. Вчера в Раде экстренно отменили голосование за нового министра обороны. По сообщениям украинских СМИ, бывший глава МВД Игорь Клименко, которого ранее Зеленский предложил, от должности отказался.
12: Подробности. Евгений Хмара – действующий генерал-майор. Ранее он был начальником спецназа «Альфа» СБУ и отвечал за дальние удары по России, в том числе по НПЗ. Зеленский объяснил выбор его кандидатуры тем, что министру обороны сейчас нужны реальная результативность в дальнобойности и опыт управления людьми в спецоперациях. Украинское издание «Страна» отмечает, что у Хмары хороший имидж в обществе, что, как предполагают на Банковой, может сбить акции протеста в поддержку экс-министра обороны Михаила Федорова. Сам Федоров в четверг дал понять, что рассчитывает на пересмотр решения о своей отставке. Причиной для снятия Федорова стали разногласия между ним и украинским генералитетом, в том числе главкомом ВСУ Александром Сырским. На этом фоне в четверг во многих городах Украины прошли митинги против отставки Федорова. Теперь уже бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова СМИ называют близким к прозападным структурам, таким как Национальное антикоррупционное бюро Украины, а также евроструктурам и Демпартии США.
6: Накануне Рада утвердила 16 новых министров, оставив незанятыми лишь кресла глав МИД и Минобороны. Новым премьером стал глава «Нефтогаза» Сергей Корецкий, которого СМИ называют ставликом Тимура Миндича, беглого соратника Зеленского. О реакции западных союзников Украины на отставку Михаила Федорова с поста министра обороны говорит политолог-американист Малик Дудаков.
4: Отставка Михаила Федорова с поста министра обороны Украины вызвала очень сумбурную и хаотичную реакцию со стороны представителей западного истеблишмента, и то же самое касается, конечно, Соединенных Штатов Америки. Ну, в целом, Федоров, я думаю, что в меньшей степени был связан с представителями администрации Дональда Трампа, то есть он был, скорее всего, в большей степени повязан с общей такой вот проукраинской частью американского истеблишмента, в которую входят, да, там и часть разведсообщества, и, конечно же, демократы. Тем не менее, конечно, его отставка сейчас, на фоне того, как Украина отчаянно пытается использовать тему с дронами как попытку таким образом показать некий перелом в войне, да, она, я думаю, что, конечно, много вопросов вызывает. Тем более, что Трамп, как мы отлично понимаем, он как раз очень чуток ко всем вот подобного рода метаморфозам, действиям, событиям. Ему как раз важно, чтобы та сторона, которую он поддерживает, могла показать то, что она побеждает. Поэтому сейчас, как мы видим, там его позиция стала несколько более проукраинской, по той простой причине, что Украине удалось показать некие красивые картинки того, что вот они якобы побеждают, нанося удары вглубь России. Если все эти картинки уйдут, да, если снова на повестку дня выйдет буссификация с попыткой загнать все больше и больше украинцев на фронт и на поле боя, ну, по понятной причине, да, потому что сколько бы там ущерба не наносили украинские дроны в российском тылу, все отлично понимают то, что это кардинальным образом не влияет на ситуацию на фронте, а на фронте все стабильно плохо у ВСУ, и они продолжают отступать. Так вот, если повестка снова вернется к тому, что происходит в реальности на фронте, ну, тут как бы Украине мало чем можно похвастаться перед американцами. И, конечно, как бы, соответственно, убедить Трампа там снова возобновить поддержку Украины будет крайне-крайне сложно. В этой связи, я думаю, что сейчас мы будем видеть тоже много таких попыток выяснения отношений между американцами и украинцами. Ну и то, что некоторые представители украинской части политического класса, которая заточена под либеральную истеблишмент Соединенных Штатов, она, ну, не просто так все эти митинги проводит, да, потому что понимает то, что действительно сейчас есть возможность додавить Зеленского, и они этим активно пользуются. Поэтому вот такого рода пертурбаций у них будет сейчас очень много. Ну вот вопрос, к чему они приведут в конечном счете, но очевидно, что для Украины это скорее негативный сценарий развития событий.
6: Малик Дудаков. О причинах и последствиях отставки Федорова с поста министра обороны Украины комментарий Георгия Бовта в середине часа. Без своих приложений не останемся. Но это не точно. Эксперты комментируют решение Google удалить из своего магазина приложения, имеющие отношение к экосистеме ВК. Накануне из этого магазина исчезли приложения самого ВК, а также Messenger Max, ВК-Видео, Одноклассники, Дзен и так далее. В этот же день компании ВК объявили о продаже сервиса Рустор менеджменту компании-разработчика. И пока это решение позволит россиянам продолжать пользоваться привычными для них отечественными сервисами. Но чего ждать дальше, об этом Иван Медведев.
11: Пока ситуация выглядит так. Приложения, которые уже установлены на Android-гаджетах, продолжат работать. Проблемы будут с их обновлением и, очевидно, с установкой на новые телефоны, планшеты, телевизоры и так далее. Но это вопрос решаемый. Пока ограничения не добрались до Рустор, все можно будет скачать оттуда. Другое дело, что тот же Рустор не так просто установить на Android-телевизоры, и тем более на ТВ-приставки. Но все-таки можно. И явно найдутся сервисы, которые будут предоставлять эту услугу тем, кто не справится сам. Так или иначе, Рустор – это выход. Собственно, поэтому, по словам экспертов, его и вывели из структур ВК. Вопрос, как скоро претензии возникнут к Рустор как к отдельной единице. Некоторые эксперты считают, что так или иначе западные компании будут выдавливать из своих операционных систем все российские приложения. Наиболее мрачно настроенные собеседники редакции думают, что дело может дойти и до удаления уже установленных ранее приложений. Условно, решит каким-то утром Google, что какая-нибудь российская соцсеть или навигатор – это шпионские программы, и поудаляет их разом со всех устройств. Генеральный директор группы компаний Comnews Леонид Коник такой скепсис не разделяет.
13: Все-таки операционная система Android гораздо более открытая во всех смыслах, нежели iOS под Apple. Если мимо Apple муха пролететь не может, Google абсолютно спокойно сквозь пальцы смотрит на возможность установки приложений, которых нет в ее официальном магазине. Нужно сказать, что ведь Rustor, в свою очередь, это тоже такое же стороннее приложение или приложение, установленное из стороннего источника. Поэтому удалить его Google не может никак, просто это потому, что руки короткие, что называется, его и так нету в магазине Google Play. Оно и так установлено помимо воли и мимо глаз Google.
11: А вот председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко говорит, что в экспертных кругах такие перспективы как минимум обсуждаются.
14: У нас было собеседование внутреннее. Вот у меня есть часть товарищей, которые считают, что риски того, что с смартфонов Android будут удалены приложения, которые запрещены, достаточно высоки. Я считаю, что нет. По крайней мере, претендентов таких, чтобы Google защищал или App Store защищали приложения, по причине функциональности нет таких. Есть по причине вирусности, было несколько претендентов, когда вирусные приложения удалялись. Но такие риски, теперь вероятность это допускает. Просто вот есть люди, которые стоят на стороне, что это высокая вероятность, я считаю, что низкая.
11: Так или иначе, по словам экспертов, противопоставить этому мы ничего не можем. Но в запасе, на крайний случай, остаются китайские телевизоры, собранные под российскими брендами с предустановленными российскими приложениями, и телефоны китайских производителей, у которых есть собственные операционные системы. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
6: Мы спросили наших подписчиков Telegram и Макс, готовы ли они ради российских приложений перейти на китайские телефоны с их собственной операционкой. В Telegram большинство ответили отрицательно, около 26% заявили, что уже пользуются такими гаджетами. В Максе вариант «уже пользуюсь» набрал большинство голосов, а тех, кто выразил готовность перейти на китайцев ради российских приложений, оказалось немного меньше, чем тех, кто на это не согласится.
22: Реклама. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках. Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
15: Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер «Джак Нижегородец» на Ларе. На 28Б. Реклама не оферта.
22: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
16: Деньги.
18: В 1860 году в России был организован единый государственный банк. До конца 19 века он не имел права самостоятельной денежной эмиссии и выпускал кредитные билеты только по распоряжению правительства. К 1897 году в банке были сформированы значительные запасы золота. Это послужило основой финансовой реформы, в результате проведения которой в России был введен золотой монометаллизм.
16: История денег на Business FM.
22: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород», зарегистрированный управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
16: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
19: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Нижегородская область не будет заключать новые концессии в этом году. Правительство региона приостановило заключение новых соглашений, сообщили в пресс-службе ведомства. Решение принято в рамках рекомендаций федеральных властей по оптимизации региональных расходов. Учитывая непростую ситуацию с исполнением бюджета, регионам России рекомендовано предусмотреть меры по оптимизации расходов. В рамках их исполнения принято решение о приостановлении в текущем году принятия новых расходных обязательств в части заключения новых концессионных соглашений, говорится в сообщении. При этом переговоры по ранее обсуждаемым проектам продолжаются. Объем онлайн-торговли в России по итогам прошлого года достиг рекордных 11,5 триллионов рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Роспотребнадзора. За год рынок вырос на 28%, в основном за счет продаж в регионах и развития крупных маркетплейсов. Более 96% покупок пришлись на внутренний рынок. Доля интернет-торговли в общем объеме продаж увеличилась почти до 19%. Самой популярной категорией остались продукты питания. И в продолжение темы. Почти 22 миллиарда рублей составил оборот нижегородских аптек в этом году, сообщил представитель сферы здравоохранения региона Алексей Никонов. При этом в первом полугодии количество лекарств, приобретенных в аптеках, сократилось. Однако общие расходы на аптечные товары выросли более чем на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя цена одной упаковки достигла 429 рублей, увеличившись за год на 15%. Нефтепродукты в Нижегородской области за новую неделю подорожали в среднем еще на 2,7%, подсчитал Росстат. Недели ранее этот показатель вырос более чем на 7%. Средняя стоимость бензина и дизельного топлива на АЗС региона составляла 75,5 рублей за литр. В том числе стоимость бензина марки АИ-92 выросла на 3%, АИ-95 на 2,6%, АИ-98 на 0,5%. Дизельное топливо подорожало на 1,7% до 82,5 рублей за литр. Между тем, нижегородцы в соцсетях делятся фото АЗС, где бензин стоит более 150 рублей. Экономия по итогам проведенных правительством Нижегородской области в июне торгов превысила 196 миллионов рублей, сообщает Министерство экономического развития и инвестиций региона. За месяц Центр размещения заказа провел 78 процедур торгов на 8,5 миллиардов рублей. Средства были сэкономлены, в частности, на выполнении работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог, разработке проектной документации по их реконструкции, на оказании финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов. Всего за полгода экономия по итогам торгов превысила 1 миллиард рублей. На один состоявшийся лот подано в среднем 5 заявок участников. В предстоящую субботу в квартале церкви Трех Святителей после обновления откроется тайный сад. Пространство на улице Славянской

0: 20.00. Мероприятие для лиц старше 12 лет. 70% опрошенных россиян считают себя лентяями, пишет «Комсомольская правда». Участники опроса признались, что любят полежать, расслабиться и ненадолго отключиться от повседневной суеты. При этом 27% респондентов назвали себя трудолюбивыми и рассказали, что стараются всегда оставаться продуктивными. Еще 3% выбрали другие варианты ответа. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
1: Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде будет преимущественно пасмурно и плюс 18 градусов. Вечером погода сменится на малооблачную, на термометрах будет плюс 19, ночью плюс 13 градусов и практически ясное небо.
1: Валюта.
2: На 17 июля Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 78 рублей 32 копейки, евро 89 рублей 33 копейки, курс китайского юаня 11 рублей 51 копейка. Держитесь курса.
1: Компании и корпорации.
0: Более 30 предпринимателей приняли участие в круглом столе по правовым, финансовым и кадровым вопросам в Кавернине. Мероприятие организовано Министерством промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области совместно с региональным центром «Мой бизнес». В нем приняли участие представители местного самоуправления Кавернинского муниципального округа, МВД России, эксперт регионального центра маркировки, Объединенный центр поддержки бизнеса Нижегородской области, Центра правового консалтинга, управления платежных систем и расчетов, Кавернинского центра поддержки предпринимательства, социального фонда Фонд России, а также представители плензавода «Семенский». В ходе деловой программы участникам рассказали о мерах государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, особенностях найма и маркировки товаров, а также о налоговой системе и современных платежных технологиях. Также в рамках мероприятия состоялись B2B и B2G переговоры. ВК договорился о продаже «Рустор» его разработчику. 100% акции выкупит гендиректор магазина приложений Дмитрий Пангрушев, пишут деловые издания РБК и «Коммерсант». Команда «Рустор» продолжит активно внедрять продуктовые обновления, гибко развивать функциональность и гарантировать устойчивую работу магазина приложений, отмечается в пресс-релизе. Дмитрий Пангрушев возглавляет компанию «Много приложений», которая привлекалась к разработке «Рустор». Сам магазин был запущен в 2022 году и является обязательным приложением для предустановки на ввозимые в Россию устройства. Компания «Раска Газэлектроника» стала 325-м участником федерального проекта «Производительность труда» в Нижегородской области. Предприятие начнет внедрение инструментов бережливого производства при поддержке регионального центра компетенции, сообщили в Министерстве промышленности, торговли и предпринимательства региона. В течение ближайших 6 месяцев эксперты проведут аудит производственных процессов на площадке компании, выберут пилотный поток для оптимизации и обучат персонал основам бережливых технологий. Компания стала 5-м предприятием Нижегородской области, специализирующимся на производстве инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации, где внедряются бережливые технологии, отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. «Раска Газэлектроника» специализируется на выпуске газоизмерительного оборудования при разработке автоматизированных систем учета природного газа для промышленного и коммунального секторов. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес FM. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
3: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Xlantix EP. Гибридный внедорожник номер 1 от 5 865 тысяч рублей.
4: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
3: STO Xlantix EP ждет вас в STO центре Нижегородец на Надежды Сусловой 28.
5: Exceed. Born for more.
3: Реклама, не оферта.
1: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Дура Лекс. Но это Лекс. Невероятные законы в реальных штрафах. $1000 в переводе на американские деньги. Такой штраф светит в Малайзии всего лишь за футболку желтого цвета. В таких майках в 2015 году тысячи людей по всей стране вышли на антиправительственные демонстрации. И с тех пор футболки цвета протеста в Малайзии под запретом. Дура Лекс. Но это Лекс. На Бизнес FM. Главные

0: «Капиталы России». Михаил и Сергей Собашниковы. Братья родились в семье сибирского купца Василия Никитича Собашникова. Во второй половине 19 века отец занимался оптовыми поставками китайского чая на нижегородские ярмарки, а затем вложил капиталы в золотодобычу. В 70-е годы 19 века ему принадлежали богатые месторождения золота на реке Анон, в Забайкалье и в верховьях притока Амура реки Зии. К этому времени семейство Собашниковых переехало в Москву, где и родились сыновья Михаил и Сергей. После смерти родителей воспитанием младших детей занялась старшая сестра Екатерина Собашникова, в замужестве Барановская. Она дала братьям блестящее домашнее образование благодаря учителям-ученым. Руководил обучением близкий друг семьи Николай Васильевич Спиранский. Издательская деятельность братьев Собашниковых началась как финансирование публикаций книг их домашних учителей. Братья также безвозмездно отправляли книги в различные учебные и образовательные учреждения по всей стране, а во время голода 1891 года они пожертвовали бедствующим сумму в размере своего годового дохода. Еще будучи студентами Московского университета, в 1896 году Собашниковы выкупили у младшей сестры и ее мужа Любимовский сахарный завод в Курской губернии, находившийся на грани краха. А через несколько лет превратили его в мощное предприятие и включились в деятельность Всероссийского общества сахарозаводчиков. Вскоре Михаил Васильевич был избран членом его правления. После разорения нескольких известных московских кондитерских фирм, покупавших любимовский сахар, Михаил Собашников не только устоял на ногах, но и, приняв управление обанкротившимися фирмами, поправил их дела. В своих владимирских и курских имениях братья Собашниковы сразу же активно занялись строительством школ и больниц. Вскоре Сергей Васильевич был избран гласным Покровского уездного земского собрания Владимирской губернии, а Михаил Васильевич – гласным Суджинского земства в Курской губернии. За этим последовало избрание обоих братьев в Московскую городскую думу, где они активно продвигали прогрессивные идеи российского земства. Однако власти на тот момент не видели существенных различий между мирным земским и революционным движением. Начались преследования, которые подтолкнули земцев к созданию нелегальной организации. В 1905 году молодые политики и предприниматели братья Собашниковы вступили в Земский союз освобождения и начали активную работу над созданием Конституционно-демократической партии России. Михаил Васильевич был избран в ее центральный комитет, а Сергей Васильевич курировал крестьянское переселенческое движение. Этот год стал роковым для Сергея. На него напал безумец, разоренный деловыми провалами третьего брата, Федора Собашникова. Сергей был серьезно ранен. В течение последующих 4 лет ему сделали множество операций, но он так и не смог оправиться и умер в 1909 году. Михаил Собашников продолжил вести дела. В начале 20 века он был председателем правления товарищества Любимовского свекло-сахарного завода, членом администрации сахарных заводов графа Бобринского в Тульской губернии, председателем администрации по делам товарищества на паях Аврикосова и сыновей в Москве, членом правления Всероссийского общества сахарозаводчиков и выборным Московского биржевого общества. После февральской революции 17 года был избран в Центральный комитет партии кадетов, а с приходом к власти большевиков вступил в подпольную кадетскую организацию. С 18 по 20 год его несколько раз арестовывали, но освобождали по поручительству влиятельных знакомых. В июле 21 года Михаил Собашников был назначен казначеем Всероссийского комитета помощи голодающим. Все эти годы Михаил Васильевич не оставлял издательское дело. Под его руководством были изданы серии «История», «Памятники мировой литературы», «Страны, века и народы», а также сочинения Белинского и Огарева. В 1930 году его в последний раз арестовали, и в этом же году издательство Собашниковых было ликвидировано и преобразовано в кооперативную промысловую артель «Север». С 1934 года Михаил работал ответственным редактором в артели «Сотрудник», печатавший учебные пособия. Умер Михаил Собашников зимой 1943 года в Москве.
1: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес FM. Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 7 часов 28 минут, в студии Олеся Потапова. Московский аэропорт Домодедово, аэропорты Казани, Самара, Ульяновска и Чебоксар вернулись к штатной работе, сообщает Росавиация. Вместе с тем, ограничения введены в аэропортах Сочи и Калуги. Президент США Дональд Трамп обратился к нации и заявил, что поручил рассекретить документы об уязвимостях в системе американских выборов и факты сокрытия таких случаев спецслужбами. В одном из документов отмечается, что несколько стран, в том числе Россия, Китай, Иран и Северная Корея, обладают возможностями для того, чтобы скомпрометировать избирательную инфраструктуру США. По меньшей мере 2 человека погибли в результате наводнений в Техасе, вызванных проливными дождями. Спасатели провели более 230 операций, эвакуировав людей из домов и затопленных автомобилей. В Ювалде полиция рекомендовала жителям, проживающим вблизи реки Леона, покинуть низменные участки из-за угрозы резкого подъема воды. В городе с начала недели выпало примерно 56 сантиметров осадков. К ликвидации последствий стихии привлечены более 2000 сотрудников экстренных служб. Поезд с сообщением Владивосток Суйфэньхэ, Китай, отправился в первый международный рейс. Поезд состоит из 3 плацкартных и 1 купейного вагонов, которые могут одновременно перевозить более 180 пассажиров. Поездки будут осуществляться по заявкам туристской компании. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 7.30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Индекс Мосбиржи вернулся выше отметки в 2000 пунктов на утренней сессии. Прямо сейчас 2013 пунктов и потери в 0,5%. А было ведь в моменте и ниже 3%. Это у нас индекс Мосбиржи и утренняя сессия. Следим внимательно. Новым премьером Украины стал глава «Нафтогаза» Сергей Корецкий. Рада утвердила большую часть кабинета, но не министр обороны. Бывший Федоров вчера устроил резкий демарш, который некоторые назвали даже мятежом. В поддержку Федорова в нескольких украинских городах прошли митинги. Что происходит? Об этом Георгий Бовт через минуту. Под колпаком у вендора компания «Энтек Лаб» разработала и систему, которая поможет вузам выявлять прогульщиков. Правда, пользу от разработки пока оценили полностью далеко не все. Некоторые даже вообще сомневаются в смысле этого решения. Все подробности в нашем эфире. Мятеж технократа, как отставка министра обороны Федорова, превратилась в вызов Зеленскому. Отставка Михаила Федорова с поста министра обороны Украины, формально упакованная в плановую смену правительства, за сутки переросла в самый острый внутриполитический кризис Киева с момента прошлогоднего Миндичгейта. Увольный министр отказался уходить тихо. Он публично потребовал отставки главкома ВСУ Александра Сырского, апеллировал через голову президента к армии и обществу, а на улице Киева, Львова, Одессы и Житомира вышли протестующие с картонками с подписью «Вова, что ты делаешь?». Как может развиваться ситуация, комментирует Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает».
3: На первое место в качестве причины отставки Федорова вышел его конфликт с главкомом ВСУ Сырским, который признал в том числе и сам Зеленский. Он констатировал, что министр и главком живут в разных мирах, и без его личного посредничества даже не садятся за один стол. По-хорошему, нужно сменить обоих, но одновременно я этого сделать не могу, признался он. За полгода 35-летний технократ, пришедший в Минобороны из Минцифры в январе, успел нажить в военной верхушке немало врагов. По слухам, он пытался внедрить в ВСУ бизнес-модели «Кремниевой долины», обязательный полиграф для чиновников ведомства, перевод закупок снарядов на открытые тендеры, внутренний аудит, вскрывший перерасход на 6,6 миллиардов долларов. Генералитет отвечал на это обвинениями в пиаре и вредной геймификации войны. Британская Financial Times со ссылкой на киевские источники пишет, что Федоров блокировал закупочные контракты вопреки интересам влиятельных фигур. Наконец, он потребовал у Зеленского одновременно отставки Сырского и начальника генштаба Андрея Гнатова. Президент отказался. встал и взял сторону главкома. Что логично, Сырский не имеет политических амбиций, а Зеленский помнит, как быстро нарастил политический вес прежний главком Залужный. Впрочем, официальным обоснованием отставки стал провал мобилизационной реформы. Зеленский добавил и геополитический аргумент, мол, если после сентябрьских думских выборов Путин объявит новую мобилизацию, Украине будет не до цифровых реформ, и наводить порядок в ТЦК должен человек с силовым бэкграундом. По такой логике кандидатом на смену Федорова был выбран глава МВД Игорь Клименко, который, как обещает Зеленский, устранит позорные моменты бусификации. Федоров, однако, с Зеленским публично не согласился, обвинив в провале реформы мобилизации Генштаб. Парадокс в том, что увольняет министра на пике эффекта от его главной ставки – технологизации и цифровизации войны. Именно при Федорове дальнобойные удары по России стали систематическими. Важными решениями стали отключение терминалов Starlink для российских военных, запуск класса дешевых дронов с дальностью до 70 километров и проведение конкурса на производство более 100 тысяч таких аппаратов до конца года. Отдельная его заслуга – регулярные контакты с американскими IT-компаниями. В мае он принимал в Киеве гендиректора Palantir Technologies Алекса Карпа, подтвердив тогда, что ресурсы компании используются в ВСУ для анализа российских воздушных атак, обработки разведданных и планирования дальнобойных ударов по территории России. Совместная платформа Brave One Data Room, запущенная в январе по соглашению с Palantir, дала более чем сотни украинских команд бесплатный доступ к ИИ-продуктам компании. Свыше 80 моделей обучаются перехвату воздушных целей. В обмен на технологии Киев с подачи Федорова предлагает колоссальный массив реальных боевых данных, видео, дронов, телеметрию, статистику запуска российских дронов, все для обучения нейросетей. В орбите контактов Федорова и сооснователь Гугла Эрик Шмидт с венчурным фондом D3, который производит дрон-перехватчик Мирапс и ударный Хорнет, а также Илон Маск. Впрочем, эти же контакты сочтены подозрительными, поскольку вокруг своей армии дронов Федор выстроил целую сеть производителей и распорядителей военного бюджета, вступив в конкуренцию с группами, близкими окружению Зеленского, включая производителей вроде Firepoint. Реакция Евросоюза оказалась непривычно резкой. Еврокомиссар по обороне Андрис Кубилюс признался, и это стало большой неожиданностью, подчеркнув, что с Федором ЕС очень тесно сотрудничал и что за этот период удалось действительно многого добиться. Впрочем, по большому счету, Брюсселю все равно, кто станет министром, лишь бы украинская военная машина не сбавляла обороты. Пресса высказывается жестче у чиновников. Та же Financial Times вышла с редакционной статьей «Саморазрушительная перестановка в Украине», а глава Киевского бюро газеты Кристофер Миллер передал мрачное настроение в Раде, где выступление кандидатов в премьеры Корецкого депутаты от «Слуг народа» назвали набором банальностей и пустых лозунгов. Некоторые задаются вопросом, смогут ли теперь сторонники Федорова организовать достаточно масштабные протесты, а западные союзники оказать давление, чтобы Зеленский пересмотрел решение. Тем более, что в некоторых кругах Федорова уже почти открыто просит кандидатом в президенты. Его также открыто поддержал командующий объединенными силами ВСУ Дропатый. Сам он, впрочем, пока избегает лобовой атаки на Зеленского. Основной огонь ведет по Сырскому, который якобы, вместо того, чтобы придумать, как асимметрично победить Россию, придумал, как расколоть страну. Зеленскому оставлено пространство для маневра. Мол, он меня, как члена команды, за 7 лет не подводил. Я думаю, что президент услышит украинский народ, и ситуация будет исправлена, заявил он, отказавшись при этом от предложенной ему должности советника. Впрочем, сам по себе демарш, видя прямой апелляции к обществу, а также к депутатам, и, что важнее всего, к войскам, которым Федоров рассказывает, как Сырский гнобит таланты. Это фактически открытый политический мятеж против верховного главнокомандующего. Зеленский же пока демонстрирует готовность стоять до конца, надеясь, что протесты выдохнутся, а Рада утвердит его министра обороны.
2: Это был Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Борьбу с прогульщиками в вузах возглавил «Большой брат». Компания TechLab, технологический партнер Ростех, разработала видеоаналитику на основе ИИ, которая поможет университетам выявлять прогуливающих занятия студентов и распознавать на входе правонарушителей, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию. Заставит ли это студентов серьезнее относиться к учебе, что думают об этом сами преподаватели? Есть ли такая слежка в зарубежных топовых университетах? Об этом Светлана Чередникова.
4: Искусственный интеллект на TechLab анализирует видеопоток с камер в аудитории и определяет количество посетителей лекций и семинаров. На базе этих данных ВУЗ видит статистику посещаемости конкретного занятия. Сейчас решение внедряется в нескольких аудиториях в одном из крупнейших российских высших учебных заведений, говорится в сообщении разработчика. Кроме того, ИИ может использоваться на входе в учебное заведение и работать с черными списками. Система будет давать тревожный сигнал на пункт охраны, если распознала, например, объявленного в розыск человека. Также ИИ позволит определить востребованность того или иного предмета среди студентов. Если во время лекции или семинара аудитория пустует, то, возможно, стоит пересмотреть учебную программу и адаптировать ее под реальные запросы учащихся. А главное, когда студенты понимают, что их реальная посещаемость фиксируется, они начинают относиться к учебе серьезнее. Последний тезис спорный, считает студентка факультета журналистики МГУ Арина Буракова.
5: Личность прогульщиков очень сильно стигматизирована. Очень часто это студенты, которые, например, работают, и смена у них начинается уже во время вечерних пар. И если это лекция, на которой еще и не отмечают, конечно, в приоритете надо на работу. Я не думаю, что такой подход кого-либо замотивирует слушать лекции, что-то делать на лекциях. Будет просто мертвая аудитория, которая либо спит, либо занимается своими делами, либо также дистанционно работает. Без использования искусственного интеллекта аудитория хотя бы будет состоять из тех, кто добровольно выбрал прийти на эту лекцию и который действительно ее слушает.
4: С технической точки зрения разработка подобной программы Программы видеоаналитики для университета носят скорее не прорывной, а утилитарный характер, отмечает эксперт по информационной безопасности, гендиректор компании Fishman Алексей Горелкин.
6: Это простая технология распознания лиц. Просто ее внедряют в вузы с определенными доп. Настройками. Я удивлен, что это раньше не использовалось, потому что камеры есть, программы необходимые все есть. Такие, кстати, системы используются, бывает, на заводах, например, смотрят, чтобы все работники были в нужных зонах. Также в системах «Умный город» используются, в том числе иногда по изображению, иногда по звуку. Кстати, эти настройки можно делать не под все вузы, а под каждый конкретный.
4: Преподавательский состав прохладно смотрит на контроль ИИ и считает это скорее данью цифровой моде. Во-первых, в каждом вузе уже есть пропускная система, отслеживающая, как часто студент ходит на занятия и когда возвращается в кампус. А в аудиториях есть камеры. Во-вторых, посещаемость контролирует преподаватель, если для него этот показатель важен, а также периодически проверяет учебная часть. Но главное, новая программа требует финансовых затрат при неочевидной эффективности. Продолжает доктор экономических наук, профессор финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.
7: В финансовом университете были такие эксперименты, когда при помощи камеры в аудитории можно было бы увидеть, в зависимости от того, куда там смотрят студенты, они вообще сосредоточены или не сосредоточены на семинаре. Но не пошла эта история, потому что возникает вопрос, а что дальше? Любой контроль, он требует людей, времени и, естественно, денег. И самое главное, понимать, а ради чего это делать.
4: Стоит отметить, что месяц назад против головной компании-разработчика NTECLAB МКАО НТХ Евросоюз ввел санкции. Позднее NTECLAB заявила, что адаптировалась к ним. Компания уже более 10 лет разрабатывает технологии видеоаналитики на базе нейросетей. Она реализовала проекты для государства и бизнеса в 34 странах и более чем в 70 регионах России. Кстати, о зарубежном опыте. Известно, что топовые вузы на Западе стоят дорого. В них не так сложно поступить, но очень легко вылететь за плохую успеваемость. Контролировать с помощью камер посещаемость занятий студентами там наверняка могут, но не собираются. Светлана Чередникова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
2: Дональд Трамп покупает акции американских компаний, а затем рекламирует их в своих соцсетях. Журналисты CNN сопоставили публикации американского президента Truth Social с его ежегодной финансовой декларацией. В качестве примера. 15 апреля 2025 года. Трамп пишет, что американская NVIDIA объявила о планах по созданию в США суперкомпьютеров для искусственного интеллекта. А за несколько дней до того Трамп купил акции компании на сумму от 200 до 500 тысяч долларов. Такой разброс объясняется тем, что в финансовой декларации президента США суммы сделок указаны в широких диапазонах, отмечает CNN. Также Трамп продвигал в своих соцсетях компании Tesla, Apple, US Steel и другие, всего более двух десятков. CNN при этом отмечает, что прямых доказательств того, что Трамп получил со всего этого доход, нет. Соответствующих постов Truth Social американский президент не публиковал. Комментирует управляющий партнер Goldblatt Partners, профессор ВШЭ Андрей Goldblatt.
7: Трамп же он сам не торгует на рынке, да? У него есть специальные институты, фонды, брокеры независимые, которые принимают решения о покупке и продаже тех или иных акций. Это первое. Второе, да, у Трампа нету траста слепого, так называемого, где бы он не был бенефициаром. С другой стороны, как президент, он может комментировать любые инвестиции любых компаний. И если мы посмотрим скорее в сторону американского законодательства, то конфликт интересов, безусловно, есть, но он скорее этический, чем юридический. И доказать, что Трамп говорил об этих акциях, либо упоминал акции этих компаний в позитивном свете для того, чтобы заработать, будет крайне сложно. Поэтому скорее это просто очередной вызов Трампу как президенту сегодня. Что будет после того, когда его президентский срок закончится, будет другая история. Если будет расследование, которое докажет, что Трамп непосредственно манипулировал рынком, то это уже, конечно, будет скорее уголовное преступление. Но, на мой взгляд, доказать в этой ситуации это будет крайне сложно. В европейских странах, я думаю, что это было бы, наверное, предметом расследования сразу. Но у США немножко другая этика, другая культура отношения к деньгам, к инвестициям и к фондовому рынку.
2: Андрей Гольцблат, Высшей школы экономики, в Белом доме категорически отрицает, что Трамп когда-либо использовал свои соцсети в финансовых целях. По словам пресс-секретаря Анны Келли, цитата, президент Трамп действует исключительно в интересах американской общественности.
0: Реклама.
8: Долгожданное возрождение. Автомобильный бренд, который стал открытием года. «Волга». BCR Motors открывает дилерский центр «Волга» на Казанском шоссе 6Б. Автомобили, которые зарекомендовали себя как надежные, технологичные и современные, теперь обрели новое имя. Такое родное. «Волга» в BCR Motors на Казанском шоссе.
0: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
8: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Джон Мозес Браунинг научился стрелять раньше, чем писать. Конструировать оружие Браунинг умел, а вот изготавливать и продавать даже не стремился. А потому работал по найму на других известных оружейников Кольта, Ремингтона, Винчестера. В 1900-м, будучи сотрудником бельгийской компании «Фабрик Националь», Джон создал первый автоматический пистолет, в котором обойма с патронами размещалась в рукояти. Это стало любимым оружием террористов и революционеров. Пистолет можно было легко спрятать под одеждой. Не последнюю роль железный Браунинг сыграл в Первой мировой войне. Именно из него был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Из Браунинга эсерка Фанни Каплан ранила Ленина. А последнее политическое покушение из пистолета Джона Мозеса Браунинга произошло в 1981-м, когда Мехмед Али Агаджа стрелял в папу римского Иоанна Павла II. Вплоть до Второй мировой войны Браунингом называли каждый автоматический пистолет.
0: Говорящие фамилии на Business FM. Пока звучит этот текст, в планету ударит 450 молний. Успеть за 10 секунд на Business FM. Компании и корпорации.
4: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
0: Отчеты и планы.
4: В России приостановили выпуск электрогрузовиков EVM Pro. В будущем планируется перезапуск. Как отметил гендиректор Илья Рашкин, проект приостановлен временно с учетом ограниченности ресурсов. Электрогрузомобиль EVM Pro был представлен в феврале 2022 года. Он был создан на базе шасси УАЗ Профи. Запас хода электромобиля массой 3,5 тонны на одном заряде составляет до 300 километров. Допустимая полезная нагрузка при этом может достигать тонны. Грузовик может использоваться и в городской среде. Выручка компании «Логика молока», одного из ведущих производителей молочных продуктов, детского питания и напитков на растительной основе в России, в первом полугодии составила 84,5 миллиардов рублей, что на 3,5% больше, чем за тот же период год назад. Совокупные продажи молочной продукции увеличились на 3%, достигнув 510 тысяч тонн. Компания заявляет, что рассчитывает по итогам года преодолеть отметку в миллион тонн готовой продукции. Завод по производству роботов-гуманоидов компании Ubitech Robotics запустит в Алма-Ате в следующем году. Строительство завода уже началось. Проект включает не только производство роботов, но и создание инженерно-исследовательского центра, внедрение современных технологий и подготовку казахстанских специалистов в сфере робототехники. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
2: Семь 7:47 в Москве. Насколько ИИ хорош при подборе кадров? Агентство Рейтер пишет, что в некоторых случаях и автоматизация при рекрутинге местами сказалась негативно, так как стало появляться больше краткосрочных вакансий. В Европе на это также повлияла экономическая неопределенность. А один из ведущих американских университетов недавно опубликовал исследование, в котором говорится, что в Штатах искусственный интеллект реже пропускает на собеседование вакансии от чернокожих соискателей азиатов. При этом в США, отмечается в исследовании, 90% компаний уже используют ИИ при подборе сотрудников, в некоторых случаях боты на основе ИИ даже проводят интервью. А применяется ли ИИ при рекрутинге в России? Насколько он хорош, отвечает замдиректора департамента по подбору кадровой компании Unity Болеслав Каленский.
9: В России такое есть, но не настолько массовый характер носит, нежели как на Западе. У нас это присутствует в основном на стадии именно скрининга, отбора первично резюме. Так, чтобы интервью проводили ИИ, но это редкость большая. С точки зрения скрининга, да вы знаете, крупные компании этим активно пользуются, разные сектора, и производственные, и сфера, и банковская, ну, IT, само собой, безусловно. Поэтому я бы сказал, что практически все, если мы говорим особенно о крупном бизнесе, у кого есть бюджет для этого. Как всегда, это палка о двух концах. Есть определенные плюсы, есть определенные минусы, потому что алгоритмы, они сами по себе бездушны, и они не могут определить порой весьма ценного, интересного сотрудника, потому что, соответственно, действуют, да, исходя из того алгоритма и сценария. А все-таки человек, у него есть, ну, своего рода шестое чувство, чутье определенное, и он, знаете, банально, даже вот на своем опыте могу, как пример привести, даже фотография на резюме может качнуть маятник, да, подходит, не подходит человек, даже если по каким-то параметрам, да, он не совсем соответствует. Или наоборот, да, резюме идеальное, но фотография спорная.
10: А считаете ли вы, что нужно какое-то регулирование в этом вопросе?
9: В любом случае мы к этому придем. Я, честно говоря, считаю, что так или иначе нужно, но к этому тоже надо подходить очень сбалансированно, потому что нельзя подходить с точки зрения законотворчества, да, исключительно с точки зрения ограничений и запретов. Но регуляция должна быть, безусловно, потому что так или иначе мы должны уже отказаться давно от иллюзий и принять те реалии рынка, которые присутствуют. И у нас нет бесконечного выбора специалистов.
2: Это был Болеслав Каленский, кадровая компания Unity. Ранее «Нью-Йорк Таймс» писала, что соискатели при поиске работы в своих резюме пишут белым текстом на белом фоне, что они самые лучшие сотрудники, их определенно стоит взять на работу. Таким образом, этот текст невидим для человека, но искусственный интеллект его видит и принимает решение, воспринимая написанный текст как команду. Тех перевозчиков, кто еще карабкается, добьет лизинг.
0: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
2: Руководитель транспортной компании «Навигатор» Илья Сальников о сжатии рынка грузоперевозок, падении оборотов и агрессивной манере ведения бизнеса со стороны лизинговых компаний.
11: Мы не новички, но такого не было никогда. Никогда такого не было, даже близко, что сейчас происходит. Рентабельность нулевая. Карабкаются. Вот в максимальном количестве компаний закрываются. Ну и 9 из 10 за 25-й год выручка упала в разы.
2: Подробности после полудня на Бизнес FM. Индекс московской биржи вчера обвалился на 4,2% и закрылся на уровне 2022 пункта. Индекс РТС рухнул на 4,5% и завершил торговую сессию на отметке 813. Иран и США обменялись очередной серией ударов. Нефть отреагировала на продолжение конфликта небольшим снижением. Биржевые итоги четверга у нашего обозревателя Алексея Завьялова.
12: Очередной день падения на российском рынке акций, причем день заметного, даже, наверное, все-таки обвального падения, учитывая, что индекс Московской биржи потерял 4,2% и закрылся на уровне 2022 пункта. Легко прошли значение 2100, хотя до этого рынок серьезно бился об этот уровень, но пробить не удавалось. Пробили в четверг и понеслись к уровням 2000. Ну а дальше, как говорят некоторые участники торгов, открывается дорога на минимальные значения 2022 года. Я напомню, это район 1700 по индексу Московской биржи. Хотя в четверг индекс Мосбиржи обновил минимум с октября 2022 года. Причем исторические минимальные значения обновили несколько бумаг. Наиболее ликвидных это акции «Газпрома», «ВТБ» и «ВК». Акции «Газпрома» впервые с 2008 года опускались ниже 84 рублей. Но к падению присоединился и российский рубль. Китайская валюта выросла на 14 копеек. Закрытие юаня 11 рублей 58 копеек. Таким образом, юань вышел из коридора привычного, где верхняя граница была 11.50, нижняя 11 рублей. Но посмотрим, если неделю закрываем выше, не исключено и дальнейшее снижение рубля. Ну и доллар США подорожал на 1.5%. Если рассматривать однодневный фьючерсный контракт, то четверг вечер 78 рублей 70 копеек. При этом стабильными, более-менее стабильными остаются цены на нефть. Если, опять же, посмотреть на вечер четверга, это 84,5 доллара за баррель смеси Brent. Но рынок не спешит увеличивать премию за риск или геополитическую премию стоимости барреля, довольно спокойно пока воспринимает все, что происходит в Персидском заливе, хотя многие участники торгов отмечают, что это некое поддельное спокойствие, учитывая, что США и Иран продолжают обмениваться ударами. Четверг здесь не стал исключением, и американские вооруженные силы нанесли очередную волну ударов по Ирану, и корпус стражи Исламской революции нанес удары по авиабазе США в Кувейте. Но при этом еще средства массовой информации Ирана говорят и пишут, что при помощи хуситов готовится перекрытие Баб-эль-Мандебского пролива. Ну и, как мы себя прекрасно понимаем, Ормузский пролив по факту тоже закрыт. Так что впереди не исключено и более сильное движение на рынке нефти.
2: Мой коллега Алексей Завьялов, но прямо сейчас нефть стоит 85 долларов ровно, прибавляя 0,9%, WTI 79,81 тоже около 1%. Про российский фондовый рынок отдельно еще расскажу. Сегодня на утренней сессии началось все падением. В моменте снижение составляло по индексу Мосбиржи 3%. Уходил он ниже отметки в 2000 пунктов, но сейчас все-таки чуть повыше, 2017 прямо сейчас. Снижение, но на 0,25%. Всего.
13: Реклама. Важнейшие отрасли экономики, вызовы, с которыми они сталкиваются, и перспективы, к которым стремятся. В беседах о масштабном бизнесе. На этой неделе о промышленности. Со старшим вице-президентом АО «Альфа-Банк» Евгением Мониным, генеральным директором Карачаровского механического завода Дмитрием Сидельковским и обозревателем радиостанции Алексеем Завьяловым. В субботу после 11 на «Бизнес ФМ». Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Тоже отдых. Кинотуризм – это не только экскурсии по киностудиям и тематическим паркам. В первую очередь, это посещение локаций, где снимались известные фильмы и сериалы. Посмотреть на места, в которых играли знаменитые актеры, люди любили всегда. Но в отдельное направление туризма такие путешествия оформились в середине 90-х годов прошлого века, когда в Великобритании выпустили первую карту страны с отмеченными на ней местами съемок. Специалисты подсчитали, что появление того или иного района в кадрах известного фильма увеличивает местные доходы от туризма минимум на треть. Любители саги «Властелин колец» подняли ежегодный турпоток в Новую Зеландию, где снимался фильм, почти в два раза. А британский замок Алнвик, в котором снимали «Гарри Поттера», принес региону 9 миллионов туристических фунтов стерлингов после первого же фильма.
0: же отдых на Бизнес FM. Все золото мира. Самый большой из сохранившихся в целом виде золотых самородков – это Ханаан. Найден он был сравнительно недавно, в 1983 году, старателем по имени Жулио де Деус Филью на руднике Серра Пелада в бразильском штате Пара. Ханаан содержит более 52 килограммов чистого золота и хранится в золотом зале музея денег в столице страны Бразилия. В конце 1980-х ставший знаменитым на весь мир рудник Серра Пелада затопило, и государство запретило его дальнейшую разработку. Все золото мира на Бизнес FM. После службы в бизнесе. Евгений Шушков, ветеран СВО.
14: Стать бизнесменом, наверное, я хотел всегда. Вышел в отставку и сразу же начал работу в этом направлении проводить. Самая качественная адаптация – заняться чем-то.
0: Бизнес-планы бизнес-истории Евгения Шушкова в специальном репортаже Олеси Савоськиной. В субботу после полудня и после 16. Только на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 7 часов 58 минут, в студии Олеся Потапова. В аэропорту Еревана задержан россиянин Александр Ермаков, подозреваемый в кибератаках. Родственники утверждают, что силовики перепутали его с тёзкой, инициалы которого находятся в базе Интерпола. Россиянин с таким же именем и фамилией числился в розыске как хакер, который стоит за множеством кибератак по всему миру. По словам близких Ермакова, он ранее работал в УФСИН, а сейчас находится в СИЗО. В результате ударов США по югу Ирана погибли 2 человека, еще 7 получили ранения, сообщает телеканал Пресс-ТВ. Удар пришелся по жилому району портового города Бендер-Аббас, а также по 2 мостам города Бендер-Химир. Иранские СМИ также сообщили об ударах по вышке связи железнодорожному узлу в Бендер-Аббасе. После атаки часть города осталась без электроснабжения. По меньшей мере 2 человека погибли в результате наводнений в Техасе, вызванных проливными дождями. Спасатели провели более 230 операций, эвакуировав людей из домов и затопленных автомобилей. В Ювалде полиция рекомендовала жителям, проживающим вблизи реки Леона, покинуть неизменные участки из-за угрозы резкого подъема воды. В городе с начала недели выпало примерно 56 сантиметров осадков. К ликвидации последствий стихии привлечены более 2000 сотрудников экстренных служб. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Почти 8 утра в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Индекс Мосбиржи начал сегодняшнюю утреннюю сессию с серьезного падения. В моменте оно составляло 3%. Индекс опускался ниже 2000 пунктов. Минимальное значение с октября 2022 года. Сейчас ситуация поспокойнее. Снижение на 0,25%. 2117 пунктов. Но, тем не менее, это снижение. Вся надежда на Рустор. Google вчера удалил из своего магазина все приложения от ВК, а также мессенджер Макс. В Максе звонки и уведомления, впрочем, работают, но остается открытым вопрос, а не станет ли Google удалять софт, установленный из сторонних источников? Защитит ли паутина Ростех, показал систему, которая должна будет физически прикрывать промпредприятия от ударов дронами. Как все это устроено и почему создавалось так долго? Об этом прямо сейчас. Поможет ли паутина защитить? Российский НПЗ Ростех представил комплекс защиты инфраструктуры и промпредприятий от беспилотников. Это система паутина, и в настоящее время она уже проходит опытную эксплуатацию на ряде объектов. По сути, это сплошная прочная сеть, натянутая на модульные металлоконструкции. В Ростехе заявляют, что окутать паутиной можно объекты любой площади. Продолжит Валерий Убадоев.
15: Одно из очевидных преимуществ паутины – ее модульность. Металлоконструкции, проще говоря, опоры, собираются на болтовых соединениях. соединениях и не требуют сварки. По необходимости можно заказать дополнительные элементы и, как говорят в Ростехе, защитить объекты любой площади. В базовом варианте паутина может остановить 200-килограммовый беспилотник, летящий на скорости 250 км в час. Это подавляющее большинство атакующих дронов, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
16: Почему такая конструкция не была создана, достаточно давно? Вероятно, вызвано тем, что велся сбор информации о том, какие потребности по защите. Возможно, пробовали разные варианты. Под эти характеристики попадает подавляющее большинство дронов FPV, попадает подавляющее большинство дронов, которые, типа лютые и тому подобное, то есть тихоходные дроны с поршневыми двигателями, которые наносят удары в глубину территории Российской Федерации.
15: Антидроновыми сетками те же НПЗ окутывали и раньше. По крайней мере, такие сообщения появились еще в 2024 году. Но атаки все равно продолжились, так что, видимо, паутины – это какой-то доработанный вариант. В первую очередь, как говорят эксперты, дроны атакуют на НПЗ установки первичной обработки нефти, а это важная часть завода. Без нефтепродуктов с этих установок остальная часть НПЗ не может производить топливо. В Ростехе заявляют, что паутина способна защищать объекты высотой более 25 метров. На крупных НПЗ установки первичной обработки это узнаваемые ректификационные колонны, могут достигать и 80 метров в высоту. Но в большинстве своем они все-таки поменьше, а защищать их – главная задача, говорит управляющий партнер компании «Пролиум» Максим Дьяченко.
17: Они не настолько высокие, можно сказать, что, может быть, 9-этажный дом, установки самые большие. С колонны первичной переработки проще идентифицировать и поразить. Не самая сложная техническая часть, но такая довольно-таки долгая для ремонта, для поставки комплектующих. Например, если поражаются какие-то трубопроводы, их проще сделать. Резервуары тоже значительно проще сделать. Это такие крупные объекты, которые есть на МПЗ. Соответственно, защита колонны, это, наверное, такая первоочередная мера.
15: Впрочем, 100% гарантии паутина вряд ли может предоставить, так как НПЗ в целом уязвимы, считает исполнительный директор группы компании «Меридиан» Петр Самсонов.
18: Мы имеем дело с легко воспламеняемой жидкостью. Соответственно, через сетку по-любому пройдет какая-то струя, а много-то не надо. Нужно совсем чуть-чуть, чтобы это все опять загорелось. По-хорошему, здесь какие-то другие решения должны быть.
15: С этим, в принципе, согласен и сам Ростех. В идеале комплекс паутина должен работать вкупе с другими антидроновыми решениями госкорпорации. Это в том числе системы радиоэлектронной борьбы и средства, кинетического поражения. Тут подразумевается физическое воздействие, то бишь средства противовоздушной обороны. На этом фоне примечательны недавние слова главы Ростеха Сергея Чемизова о том, что на новые инвестпроекты у госкорпорации не хватает денег из-за падения чистой прибыли. Валерий Убадоев, Рамиль Киселев, Михаил Задорожный, Бизнес ФМ.
2: Без своих приложений не останемся, но это не точно. Эксперты комментируют решение Google удалить из Google Play приложение, имеющее отношение к экосистеме ВК. Накануне из этого магазина исчезли приложения самого ВК, а также мессенджер Max, ВК-видео, Одноклассники, Дзен и так далее. В этот же день в компании ВК объявили о продаже сервиса Rustor, менеджменту компании-разработчика. И пока это решение позволит россиянам продолжать пользоваться привычными для них отечественными сервисами. Но чего ждать дальше, об этом Иван Медведев.
19: Пока ситуация выглядит так. Приложения, которые уже установлены на Android-гаджетах, продолжат работать. Проблемы будут с их обновлением и, очевидно, с установкой на новые телефоны, планшеты, телевизоры и так далее. Но это вопрос решаемый. Пока ограничения не добрались до Rustor, все можно будет скачать оттуда. Другое дело, что тот же Rustor не так просто установить на Android-телевизоры, и тем более на ТВ-приставки. Но все-таки можно. И явно найдутся сервисы, которые будут предоставлять эту услугу тем, кто не справится сам. Так или иначе, Rustor – это выход. Собственно, поэтому, по словам экспертов, его и вывели из структур ВК. Вопрос, как скоро претензии возникнут к Rustor как к отдельной единице. Некоторые эксперты считают, что так или иначе западные компании будут выдавливать из своих операционных систем все российские приложения. Наиболее мрачно настроенные собеседники редакции думают, что дело может дойти и до удаления уже установленных ранее приложений. Условно, решит каким-то утром Google, что какая-нибудь российская соцсеть или навигатор – это шпионские программы, и поудаляет удаляет их разом со всех устройств. Генеральный директор группы компаний Comnews Леонид Коник такой скепсис не разделяет.
20: Все-таки операционная система Android гораздо более открытая во всех смыслах, нежели iOS от Apple. Если мимо Apple муха пролететь не может, Google абсолютно спокойно сквозь пальцы смотрит на возможность установки приложений, которых нет в ее официальном магазине. Нужно сказать, что ведь RootStore, в свою очередь, это тоже такое же стороннее приложение или приложение, установленное из стороннего источника. Поэтому удалить его Google не может никак, просто потому что руки короткие, что называется, его и так нету в магазине Google Play. Оно и так установлено помимо воли и мимо глаз Google.
19: А вот председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко говорит, что в экспертных кругах такие перспективы как минимум обсуждаются.
21: У нас было собеседование внутреннее. Вот у меня есть часть товарищей, которые считают, что риски того, что с смартфонов Android будут удалены приложения, которые запрещены, достаточно высоки. Я считаю, что нет. По крайней мере, претендентов таких, чтобы Google защищал или App Store защищали приложения, по причине функционности нет таких. Есть по причине вирусности, было несколько претендентов, когда вирусные приложения удалялись. Но такие риски, теперь вероятность это допускает. Просто вот есть люди, которые стоят на стороне, что это высокая вероятность, я считаю, что низкая.
19: Так или иначе, по словам экспертов, противопоставить этому мы ничего не можем. Но в запасе, на крайний случай, остаются китайские телевизоры, собранные под российскими брендами с предустановленными российскими приложениями, и телефоны китайских производителей, у которых есть собственные операционные системы. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Business FM.
2: Мы спросили наших подписчиков Telegram и Max, готовы ли они ради российских приложений перейти на китайские телефоны с собственной операционкой. А в Telegram большинство ответили отрицательно, и около 26% заявили, что уже пользуются такими гаджетами. В Max вариант «уже пользуюсь» набрал большинство голосов, а тех, кто выразил готовность перейти на китайцев ради российских приложений, оказалось немного меньше, чем тех, кто на это не согласился. Владимир Зеленский поручил его главе СБУ Евгению Хмари исполнять обязанности министра обороны Украины. Вчера в Верховной Раде экстренно отменили голосование за нового министра обороны. По сообщениям украинских СМИ, бывший глава МВД Игорь Клименко, которого ранее Зеленский предложил, отказался от должности.
22: Подробности. Евгений Хмара – действующий генерал-майор. Ранее он был начальником спецназа «Альфа» СБУ и отвечал за дальние удары по России, в том числе по НПЗ. Зеленский объяснил выбор его кандидатуры тем, что министру обороны сейчас нужны реальная результативность в дальнобойности и опыт управления людьми в спецоперациях. Украинское издание «Страна» отмечает, что у Хмары хороший имидж в обществе, что, как предполагают на Банковой, может сбить акции протеста в поддержку экс-министра обороны Михаила Федорова. Сам Федоров в четверг дал понять, что рассчитывает на пересмотр решения о своей отставке. Причиной для снятия Федорова стали разногласия между ним и украинским генералитетом, в том числе главкомом ВСУ Александром Сырским. На этом фоне в четверг во многих городах Украины прошли митинги против отставки Федорова. Теперь уже бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова СМИ называют близким к прозападным структурам, таким как Национальное антикоррупционное бюро Украины, а также евроструктурам и Демпартии США.
2: Рада утвердила 16 новых министров, оставив незанятыми лишь кресло глав МИД и Минобороны. Новым премьером стал глава «Нефтогаза» Сергей Корецкий, которого СМИ называют ставленником Тимура Миндича, беглого соратника Зеленского. О причинах и последствиях перестановок в украинской власти комментарий Георгия Бовта в середине часа. Дональд Трамп обратился к нации и обвинил Китай во вмешательстве в выборы. Как он утверждает, Пекин, начиная с 2020 года, совершил крупнейшую в истории утечку данных о выборах. В общей сложности были похищены данные 220 миллионов американских избирателей. Это имена, адреса, номера телефонов и партийные предпочтения. Китайское правительство хотело, чтобы я проиграл выборы в 2020, потому что я ввел против них пошлины, заявил Трамп. Действовал Китай, с его слов, через американских бизнесменов, у которых контракты с Пекином, а также журналистов, которые писали негативные статьи о президенте США. Упомянул Дональд Трамп и Россию наряду с Ираном, Китаем и Северной Кореей. Она обладает возможностями для подрыва инфраструктуры американских выборов, заявил глава Белого дома.
3: Предоставленных отчетах доказывается, что правительство давно знало о нашей крайней уязвимости. Одна из оценок гласит, мы считаем, что противники Соединенных Штатов, включая как Россию, Китай и Северную Корею, а также негосударственные группы, способны скомпрометировать нашу избирательную инфраструктуру. Это цитата и довольно смелое заявление, сделанное великими патриотами нашей страны. В документе далее говорится, мы считаем, что централизованные хранилища данных, связанных с выборами, такие как базы данных регистрации избирателей, списки избирателей и другие официальные веб-сайты выборов, наиболее уязвимы для вмешательства. Противники могут использовать этот доступ к системам для срыва избирательных процессов в Соединенных Штатах Америки.
2: Досталось от Трампа и так называемому глубинному государству в США, которое, по его мнению, намеренно скрывало разведданные. Теперь все спецслужбы должны заняться расследованием, как и почему информация о выборах была скрыта, и предъявить обвинение причастным. Директор ЦРУ Джон Рэдклифф высоко оценил рассекречивание документов администрации Трампа и назвал это защитой демократии и целостности выборов. А вместе с тем нашлось немало критиков, которые утверждают, что рассекречивание документов и выступление Трампа могут иметь обратный эффект, подорвав доверие общественности к избирательному процессу. Посольство Китая в США отвергло обвинение во вмешательстве в выборы. Заявление дипмиссии приводит CBS News. Китай неизменно придерживается принципа невмешательства во внутренние дела других стран, говорится в заявлении. Отмечу, что на сентябрь запланирован визит Си Цзиньпина в США. Еще одна любопытная деталь. Выступление Трампа отказались транслировать две из трех крупнейших телекомпаний США – ABC, NBC и CNN. В ходе выступления Трамп заявил, что телеканалы, которые не транслировали его речь, участвуют в заговоре и должны лишиться лицензий.
5: Реклама. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
23: Лето – это очередь за мороженым в парке, глоток ледяной воды во время экскурсии, попкорн в кинотеатре под открытым небом. Бизнес создает эти маленькие радости, а «Вкус Вилл Бизнес» в этом помогает. «Вкус Вилл Бизнес» подберет ассортимент под ваших покупателей. Подробности на сайте «Вкус Вилла» в разделе «Бизнесу».
24: АО «Вкус Вилл» Черноголовка. ОГРН 121-7700-253-671.
25: Многие знают кроссовер «Чанган Юниес». Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors.
26: От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юни С в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя.
27: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.

0: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
1: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Индикатор бизнес-климата Банк России свидетельствует о снижении деловой инвестиционной активности в Нижегородской области от средних значений за последние десятилетия. Согласно июльскому выпуску регулятора «Мониторинг предприятий», индикатор бизнес-климата по региону находится в диапазоне от -1,2 до -0,6. Инвестиционная активность также в отрицательной зоне. Отмечу, что индикатор показывает удаленность текущего значения показателя по региону от его долгосрочного среднего уровня, рассчитываемого с 2013 года. Положительное значение оценки означает превышение над долгосрочным средним уровнем, отрицательное – ниже долгосрочной средней для региона. Индикатор бизнес-климата Банк России в целом по стране в июле составил -3,6 пункта. Это минимальное значение середины 2022 года. Снижение произошло как в части текущих оценок, так и ожиданий компаний. Индикатор формируется на основе опросов предприятий нефинансового сектора экономики. В среднем в прошлом году в опросах Банк России ежемесячно участвовали более 15 тысяч предприятий. Концентрация формальдегида в Нижнем Новгороде превысила норму. В Автозаводском районе в 1,5 раза, в Приокском в 1,2 раза, сообщили в Верхневолжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Кроме того, в Кстовском районе разовая концентрация этого вещества превысила допустимую норму в 1,3 раза. В Дзержинске и Арзамасе, где также ведется мониторинг, превышений не выявили. С начала года в Нижнем Новгороде произошло более 80 дорожных аварий с участием детей. Статистику опубликовало городское управление МВД. В этих ДТП пострадали 88 несовершеннолетних, 34 из которых были пешеходами, еще 22 пассажирами, остальные водителями различных транспортных средств, в том числе самокатов. За полгода сотрудниками ГИБДД было пресечено около 80 нарушений правил дорожного движения несовершеннолетними. Около 30 из них попались за рулем без прав. Единая витрина нижегородских региональных сервисов и каналов появилась в мессенджере «Макс». Проект реализован региональным центром координации проектов цифровой экономики. Нижегородский цифровой навигатор доступен всем авторизованным пользователям. С его помощью можно быстро сориентироваться в существующих в регионе государственных сервисах. Так пользователи могут перейти в официальные боты госуслуги «Госключ», единую справочную службу по вопросам оказания медицинской помощи в Нижегородской области, чат-бот регионального МФЦ, новостной портал правительства региона и канал губернатора Глеба Никитина. Кроме того, цифровой навигатор предложит открыть бот телемедицинских консультаций региона, чат-бот для поиска доступных точек общественного Wi-Fi, для поиска мер поддержки IT-сектора, а также специальный чат-бот карты жителей Нижегородской области. Два исторических дома в Лыскове снова выставили на торги. Ранее их уже пытались продать, но покупателей не нашлось. Первое здание расположено на улице Малой Советской и известно как дом, в котором с 1917 года находился совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов Макарьевского уезда. Комплекс состоит из углового дома графини Анны Толстой, квадратного дома зажиточного лесопромышленника Аникина и кирпичной лестничной клетки, которая была пристроена в 60-х годах прошлого века. Остальные части были возведены в 19-м – начале 20 века. Общая площадь объекта превышает 1100 квадратных метров. Начальная цена 5 миллионов рублей. Второе здание находится напротив и известно как дом соборного духовенства и доходный дом Лабазиной. Оно состоит из двух частей, возведенных в первой половине 19 века и в 1870

0: которые уже столкнулись с падением прибыли. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
1: Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде будет преимущественно пасмурно и плюс 18 градусов. Вечером погода сменится на малооблачную, на термометрах будет плюс 19, ночью плюс 13 градусов и практически ясное небо.
1: Валюта.
2: На 17 июля Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 78 рублей 32 копейки, евро 89 рублей 33 копейки, курс китайского юаня 11 рублей 51 копейка. Держитесь курса.
1: Компании и корпорации.
0: Более 30 предпринимателей приняли участие в круглом столе по правовым, финансовым и кадровым вопросам в Кавернине. Мероприятие организовано Министерством промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области совместно с региональным центром «Мой бизнес». В нем приняли участие представители местного самоуправления Кавернинского муниципального округа, МВД России, эксперт регионального центра маркировки, Объединенный центр поддержки бизнеса Нижегородской области, центра правового консалтинга, управления платежных систем и расчетов, Кавернинского центра поддержки предпринимательства, социального фонда Фонд России, а также представители племзавода «Семенский». В ходе деловой программы участникам рассказали о мерах государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, особенностях найма и маркировки товаров, а также о налоговой системе и современных платежных технологиях. Также в рамках мероприятия состоялись B2B и B2G переговоры. ВК договорился о продаже «Рустор» его разработчику. 100% акции выкупит гендиректор магазина приложений Дмитрий Пангрушев, пишут деловые издания РБК и «Коммерсант». Команда «Рустора» продолжит активно внедрять продуктовые обновления, гибко развивать функциональность и гарантировать устойчивую работу магазина приложений, отмечается в пресс-релизе. Дмитрий Пангрушев возглавляет компанию «Много приложений», которая привлекалась к разработке «Рустор». Сам магазин был запущен в 2022 году и является обязательным приложением для предустановки на ввозимые в России устройства. Компания «Раска Газэлектроника» стала 325-м участником федерального проекта «Производительность труда» в Нижегородской области. Предприятие начнет внедрение инструментов бережливого производства при поддержке регионального центра компетенции, сообщили в Министерстве промышленности, торговли и предпринимательства региона. В течение ближайших 6 месяцев эксперты проведут аудит производственных процессов на площадке компании, выберут пилотный поток для оптимизации и обучат персонал основам бережливых технологий. Компания стала 5-м предприятием Нижегородской области, специализирующимся на производстве инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации, где внедряются бережливые технологии, отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. «Раска Газэлектроника» специализируется на выпуске газоизмерительного оборудования при разработке автоматизированных систем учета природного газа для промышленного и коммунального секторов. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес FM. Держитесь курса.
1: Слушайте Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
3: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
4: Интермода открывает летнюю распродажу. Приятный повод обновить гардероб. Новые коллекции стали выгоднее, а при оплате можно использовать бонусы. Брунелло Кучинелли, Бёрбери, Канали, Сантони, Пизарико и другие. В распродаже также участвуют коллекции прошлых сезонов. Интермода. Большая Покровская, 25.
5: Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 540 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Джак Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама не оферта.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
6: Деньги.
7: Первые банки не имели права распоряжаться вкладами. Они только принимали деньги на хранение и обеспечивали их неприкосновенность. Деловые дома существовали в Нововавилонском царстве в 560 году до нашей эры и царские банки в Древнем Египте.

0: История денег на Business FM. Главные капиталы России. Николай Геннадьевич Бурылин. Состояние около 5 миллионов рублей.
1: Родился в 1850 году в семье владельца сицинабивной фабрики Геннадия Бурылина. Получив домашнее образование, Николай вместе с братом Дмитрием начал карьеру на отцовской фабрике в качестве простого рабочего, а позже перешел в контору фабрики Куваева в городе Иваново-Вознесенске, нынешнем Иванове. В июне 1874 года в Москве состоялось венчание старшей дочери хозяина фабрики Надежды с молодым конторщиком, после чего Бурылин занял пост директора-распорядителя Куваевской мануфактуры. С назначением нового управляющего с 1874 по 1887 год на фабрике были открыты новые красильные, белильные и художественные отделения. В начале 20 века основной капитал предприятия составлял 5 миллионов рублей. На фабрике работало почти 3 тысячи человек. В год производилось товара на сумму более 20 миллионов. Качество тканей высоко оценивали международные жюри на многочисленных выставках в Москве, Филадельфии, Чикаго и Париже. Изделия Куваевской мануфактуры получали золотые и бронзовые медали. А на всемирной художественной выставке в Нижнем Новгороде в 1896 году фирма удостоилась высшей награды – государственного герба. Зная о жизни рабочих не понаслышке, Николай Бурылин выделял около 90 тысяч рублей в год на развитие социальной инфраструктуры предприятия. Были построены несколько домов для служащих и мастеров, каменный корпус для рабочих на 600 коек с кухней и столовой, где питались 2500 человек, амбулаторный приемный покой и баня. При фабрике было открыто бесплатное училище для малолетних, где обучалось около 150 детей. Всем этим работники Куваевской мануфактуры пользовались бесплатно. И все были застрахованы. В 1910 году в Иваново-Вознесенске была открыта Куваевская больница, на строительство которой было потрачено 300 тысяч рублей, и которая действует и поныне. Николай Геннадьевич много сделал для развития Иваново-Вознесенской образовательной сферы. Он работал в комиссиях по постройке детских приютов, реального женского и механико-технического училищ, состоял в попечительских советах городской женской гимназии, торговой школы и школы колористов. Фабрикант был одним из инициаторов создания в Иваново-Вознесенске высшего учебного заведения, политехнического института. На протяжении многих лет Николай Бурылин помогал младшему брату Дмитрию Геннадьевичу в приобретении экспонатов для его собрания редкостей и древностей. Сегодня эта бесценная коллекция представлена в Бурылинском музее в Иваново. Революцию фабрикант встретил с восторгом, надеясь на выход страны из экономического кризиса. Он даже написал Ленину, предложив перевести все свои средства на нужды государства и прося за это только разрешение остаться жить в собственном доме. В ответном письме такое разрешение было получено, однако, приняв капиталы, новая власть не сдержала своих обещаний и выселила Бурылиных в маленькую квартиру в одном из домов для рабочих. При конфискации имущества в 1919 году семье текстильного магната разрешили оставить 20 стульев, 3 стола, шкаф, буфет, кухонную посуду и по кровати на человека. Оказавшись в тяжелом материальном положении, Николай Бурылин был вынужден просить денег у брата, который работал смотрителем в музее, им же самим и созданном. Николай Бурылин умер в бедности в 1928 году.
0: Через век. Главные капиталы России на Бизнес-ФМ. Бизнес-ФМ. Новости. Коротко.
2: В Москве 8 часов 28 минут. Студия Олеся Потапова. Над российскими регионами сбито 243 украинских беспилотника, сообщает Минобороны. Дроны уничтожены на территориями российского приграничья, в том числе на юге России, над Крымом, акваториями Азовского и Черного морей. О последствиях на земле информации не приводится. Минпросвещение планирует разделить предмет «Основы безопасности и защиты Родины» на два единых обязательных курса «Безопасность жизнедеятельности» и «Начальная военная подготовка». Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Приказ вступит в силу с 1 сентября текущего года. Предмет будут изучать с 8 по 10 классы. Поезд сообщения «Владивосток» Суйфэньхэ в Китае отправился в первый международный рейс. Поезд состоит из трех плацкартных и одного вагона-купе, которые могут одновременно перевозить более 180 пассажиров. Поездки будут осуществляться по заявкам туристской компании. Популярности маршрута будет способствовать возможность безвизового въезда в КНР. Игровая футболка бразильского нападающего Пеле, в которой он выступал в финале чемпионата мира 1958 года, продана на аукционе Сотбис за почти 4,5 миллиона долларов. В тот год сборная Бразилии обыграла хозяев турнира, команду Швеции, со счетом 5-2. Пеле, которому на тот момент было 17 лет, оформил дубль и стал самым молодым автором гола в финале мирового первенства. Этот рекорд не побит до сих пор. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 8:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Индекс Мосбиржи сегодня на утренней сессии опускался ниже 2000 пунктов. Минимальные значения с октября 2022 года. Сейчас все-таки выше отметки в 2000, но потери более чем в 0,5%. Подробности в программе «Капитал» буквально минут через 15. Новым премьером Украины стал глава «Нафтогаза» Корецкий. Рада утвердила большую часть кабинета, но не министра обороны. Бывший Федоров вчера устроил резкий демарш, который некоторые назвали даже мятежом. А в его поддержку в нескольких украинских городах прошли митинги. Что происходит, об этом через минуту Георгий Буфт. Под колпаком у вендора компании «Entech Lab» разработала и систему, которая поможет университетам выявлять прогульщиков. Правда, пользу от этой разработки пока оценили не все. Все подробности в нашем эфире. Мятеж технократа. Как отставка министра обороны Федорова превратилась в вызов Зеленскому? Отставка Михаила Федорова с поста министра обороны Украины, формально упакованная в плановую смену правительства, за сутки переросла в самый острый внутриполитический кризис Киева с момента прошлогоднего Миндичгейта. Увольный министр отказался уходить тихо. Он публично потребовал отставки главкома ВСУ Александра Сырского, апеллировал через голову президента к армии обществу, а на улице Киева, Львова, Одессы и Житомира вышли протестующие с картонками с надписью «Вова, что ты делаешь?». Как может развиваться ситуация, комментирует Георгий Бовт. Телеграм-канал «Бовт знает».
4: На первое место в качестве причины отставки Федорова вышел его конфликт с главкомом ВСУ Сырским, который признал в том числе и сам Зеленский. Он констатировал, что министр и главком живут в разных мирах и без его личного посредничества даже не садятся за один стол. По-хорошему, нужно сменить обоих, но одновременно я этого сделать не могу, признался он. За полгода 35-летний технократ, пришедший в Минобороны из Минцифры в январе, успел нажить в военной верхушке немало врагов. По слухам, он пытался внедрить в ВСУ бизнес-модели Кремниевой долины, обязательный полиграф для чиновников ведомства, перевоз закупок снарядов на открытые тендеры, внутренний аудит, вскрывший перерасход на 6,6 миллиардов долларов. Генералитет отвечал на это обвинениями в пиаре и вредной геймификации войны. Британская Financial Times со ссылкой на киевские источники пишет, что Федоров блокировал закупочные контракты, вопреки интересам влиятельных фигур. Наконец, он потребовал у Зеленского одновременно отставки Сырского и начальника генштаба Андрея Гнатова. Президент отказал и взял сторону главкома. Что логично, Сырский не имеет политических амбиций, а Зеленский помнит, как быстро нарастил политический вес прежний главком Залужный. Впрочем, официальным обоснованием отставки стал провал мобилизационной реформы. Зеленский добавил и геополитический аргумент, мол, если после сентябрьских думских выборов Путин объявит новую мобилизацию, Украине будет не до цифровых реформ, и наводить порядок в ТЦК должен человек с силовым бэкграундом. По такой логике, кандидатом на смену Федорова был выбран глава МВД Игорь Клименко, который, как обещает Зеленский, устранит позорные моменты буссификации. Федоров, однако, с Зеленским публично не согласился, обвинив в провале реформы мобилизации генштаб. Парадокс в том, что увольняет министра на пике эффекта от его главной ставки – технологизации и цифровизации войны. Именно при Федорове дальнобойные удары по России стали систематическими. Важными решениями стали отключение терминалов Starlink для российских военных, запуск класса дешевых дронов с дальностью до 70 километров и проведение конкурса на производство более 100 тысяч таких аппаратов до конца года. Отдельная его заслуга – регулярные контакты с американскими IT-компаниями. В мае он принимал в Киеве гендиректора директора Palantir Technologies Алекса Карпа, подтвердив тогда, что ресурсы компании используются в СУ для анализа российских воздушных атак, обработки разведданных и планирования дальнобойных ударов по территории России. Совместная платформа Brave One Data Room, запущенная в январе по соглашению с Palantir, дала более чем сотни украинских команд бесплатный доступ к ИИ-продуктам компании. Свыше 80 моделей обучаются перехвату воздушных целей. В обмен на технологии Киев с подачи Федорова предлагает колоссальный массив реальных боевых данных, видео, дронов, телеметрию, статистику запуска российских дронов, все для обучения нейросетей. В орбите контактов Федорова и сооснователь Гугла Эрик Шмидт с венчурным фондом D3, который производит дрон-перехватчик Мирops и ударный Хорнет, а также Илон Маск. Впрочем, эти же контакты сочтены подозрительными, поскольку вокруг своей армии дронов Федор выстроил целую сеть производителей и распорядителей военного бюджета, вступив в конкуренцию с группами, близкими окружению Зеленского, включая производителей вроде Firepoint. Реакция Евросоюза оказалась непривычно резкой. Еврокомиссар по обороне Андрис Кубилюс признался, и это стало большой неожиданностью, подчеркнув, что с Федором ЕС очень тесно сотрудничал и что за этот период удалось действительно многого добиться. Впрочем, по большому счету, Брюсселю все равно, кто станет министром, лишь бы украинская военная машина не сбавляла обороты. Пресса высказывается жестче в чиновников. Та же Financial Times вышла с редакционной статьей «Саморазрушительная перестановка в Украине», а глава киевского бюро газеты Кристофер Миллер передал мрачное настроение в Раде, где выступление кандидатов в премьеры Корецкого депутаты от «Слуг народа» назвали набором банальностей и пустых лозунгов. Некоторые задаются вопросом, смогут ли теперь сторонники Федорова организовать достаточно масштабные протесты, а западные союзники оказать давление, чтобы Зеленский пересмотрел решение. Тем более, что в некоторых кругах Федорова уже почти открыто просит кандидатом в президенты. Его также открыто поддержал командующий объединенными силами ВСУ Доропатый. Сам он, впрочем, пока избегает лобовой атаки на Зеленского. Основной огонь ведет по Сырскому, который якобы, вместо того, чтобы придумать, как асимметрично победить Россию, придумал, как расколоть страну. Зеленскому оставлено пространство для маневра. Мол, он меня, как члена команды, за 7 лет не подводил. Я думаю, что президент услышит украинский народ, и ситуация будет исправлена, заявил он, отказавшись при этом от предложенной ему должности советника. Впрочем, сам по себе демарш, видя прямой апелляции к обществу, а также к депутатам, и, что важнее всего, к войскам, которым Федоров рассказывает, как Сырский гнобит таланты. Это фактически открытый политический мятеж против верховного главнокомандующего. Зеленский же пока демонстрирует готовность стоять до конца, надеясь, что протесты выдохнутся, а Рада утвердит его министра обороны.
3: Это был Георгий Бов, телеграм-канал «Бов знает». Исполнять обязанности главы Минобороны временно будет глава СБУ Евгений Хмара. Зеленский пошел на это назначение после того, как главный претендент, бывший руководитель МВД Игорь Клименко, внезапно отказался сменить Федорова. Борьбу с прогульщиками в вузах возглавил «Большой брат». Компания NTech Lab, технологический партнер Ростеха, разработала видеоаналитику на основе искусственного интеллекта, которая поможет университетам выявлять прогуливающих занятия студентов и распознавать на входе правонарушителей. Сообщает ТАСС со ссылкой на компанию. Заставит ли это студентов серьезнее относиться к учебе, что думают об этом преподаватели, и есть ли такая слежка в зарубежных топовых университетах, об этом Светлана Чередникова.
5: Искусственный интеллект NTech Lab анализирует видеопоток с камер в аудитории и определяет количество посетителей лекций и семинаров. На базе этих данных ВУЗ видит статистику посещаемости конкретного занятия. Сейчас решение внедряется в нескольких аудиториях в одном из крупнейших российских высших учебных заведений, говорится в сообщении разработчика. Кроме того, ИИ может использоваться на входе в учебное заведение и работать с черными списками. Система будет давать тревожный сигнал на пункт охраны, если распознала, например, объявленного в розыск человека. Также ИИ позволит определить востребованность того или иного предмета среди студентов. Если во время лекции или семинара аудитория пустует, то, возможно, стоит пересмотреть учебную программу и адаптировать ее под реальные запросы учащихся. А главное, когда студенты понимают, что их реальная посещаемость фиксируется, они начинают относиться к учебе серьезнее. Последний тезис спорный, считает студентка факультета журналистики МГУ Арина Буракова.
6: Личность прогульщиков очень сильно стигматизирована. Очень часто это студенты, которые например, работают, и смена у них начинается уже во время вечерних пар. И если это лекция, на которой еще и не отмечают, конечно, в приоритете надо на работу. Я не думаю, что такой подход кого-либо замотивирует слушать лекции, что-то делать на лекциях. Будет просто мертвая аудитория, которая либо спит, либо занимается своими делами, либо также дистанционно работает. Без использования искусственного интеллекта аудитория хотя бы будет состоять из тех, кто добровольно выбрал пойти на эту лекцию и который действительно ее слушает.
5: С технической точки зрения разработка подобной программы видеоаналитики для университета носит скорее не прорывной, а утилитарный характер, отмечает эксперт по информационной безопасности, гендиректор компании «Фишман» Алексей Горелкин.
7: Это простая технология распознания лиц. Просто ее внедряют в вузы с определенными доп. Настройками. Я удивлен, что это раньше не использовалось, потому что камеры есть, программы необходимые все есть. Таких систем используются, бывает, на заводах, к примеру, смотрят, чтобы все работники были в нужных зонах. Также в системах «Умный город» используются, в том числе иногда по изображению, иногда по звуку. Кстати, эти настройки можно делать не под все вузы, а под каждый конкретный.
5: Преподавательский состав прохладно смотрит на контроль ИИ и считает это скорее данью цифровой моде. Во-первых, в каждом вузе уже есть пропускная система, отслеживающая, как часто студент ходит на занятия и когда возвращается в кампус. А в аудиториях есть камеры. Во-вторых, посещаемость контролирует преподаватель, если для него этот показатель важен, а также периодически проверяет учебная часть. Но главное, новая программа требует финансовых затрат при неочевидной эффективности, продолжает доктор экономических наук, профессор финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.
8: В финансовом университете были такие эксперименты, когда при помощи камеры в аудитории можно было бы увидеть, в зависимости от того, куда там смотрят студенты, они вообще сосредоточены или не сосредоточены на семинаре. Но не пошла эта история, потому что возникает вопрос, а что дальше? Любой контроль, он требует людей, времени и, естественно, денег. И самое главное, понимать, а ради чего это делать.
5: Стоит отметить, что месяц назад против головной компании разработчика NTClub МКО НТХ Евросоюз ввел санкции. Позднее NTClub заявила, что адаптировалась к ним. Компания уже более 10 лет разрабатывает технологии видеоаналитики на базе нейросетей. Она реализовала проекты для государства и бизнеса в 34 странах и более чем в 70 регионах России. Кстати, о зарубежном опыте. Известно, что топовые вузы на Западе стоят дорого. В них не так сложно поступить, но очень легко вылететь за плохую успеваемость. Контролировать с помощью камер посещаемость занятий студентами там наверняка могут, но не собираются. Светлана Чередникова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
3: Черногория планирует ввести визы для россиян с 1 октября. Об этом пишет местное издание «Дан» со ссылкой на источники. По их данным, такое решение правительство страны может принять в ближайшее время, однако официального решения пока нет. Как сообщает АТОР, туроператоры также не получали официальной информации о возможном введении виз в страну. Сейчас россияне могут находиться в Черногории без виз до 30 дней. Следующим этапом могут стать визы для граждан Турции, Китая, УАЭ, Катара и Бахрейна. Изменения связаны с постепенным приведением визовой политики Черногории в соответствии с правилами ЕС. Продолжит вице-президент Альянса туристических агентств России, гендиректор турсети «Розовый слон» Александр Мкрытчан.
9: Обязательное правило – это вести визы для россиян. Будет ли это 1 октября или нет – это огромный вопрос. Но то, что это случится рано или поздно, понятно, что россиянам лучше позже. Итак, Черногория, почему увеличили до 1 октября? Да это заканчивается высокий купальный сезон. В Черногории после 1 октября невозможно купаться в Адриатике. Поэтому как бы Черногория и тянет, чтобы самые два сладких месяца – июль-август, ну и плюс сентябрь третий – россияне спокойно приезжали без визы. Не ведут это 1 октября – ведут в следующем году. Но так или иначе, визы для россиян в Черногорию будут. Они будут абсолютно несложные. Это не Шенген. Не Франция, не Италия, уж тем более не Чехия или там Германия. Черногорские визы мы будем открывать примерно за неделю. Вот как сейчас мы открываем кипрские визы. Ясно, что ничего хорошего в этом нет. Лучше всегда без виз, чем визовое направление. Нравится ли россиянам Черногория? Ну, конечно, нравится. Недорогое направление на Адриатике, тем более было безвизовое. Да, в принципе, пока безвизовое. Да, нет прямых рейсов. Рейсы только через третьи страны, такие как Сербия или Армения. До недавнего времени через Кувейт было много рейсов. Тем не менее, россияне летят охотно в Черногорию. Это некая такая Европа. Понятно, что турпоток снизится, как только ведут визы, но он не сойдет на нет, как показывает практика той же Испании, Италии, Франции или Греции.
3: Александр Крычан. По итогам прошлого года иностранные туристы совершили в Черногории почти 15 миллионов ночевок в объектах размещения. Но россиян пришлось более 15% из них, то есть около 2,5 миллионов ночевок. Россия и Черногория подписали соглашение о 30-дневном безвизовом периоде для туристов в 2008 году. Индекс Мосбиржи даже вышел в плюс, прибавляя сейчас около 0,2%, 2025 пунктов. Через несколько секунд поговорим об этом в программе «Капитал». А сейчас о том, что тех перевозчиков, кто еще карабкается, добьет лизинг.
0: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
3: Объемы падают, расходы растут, лизинг дорожает, компании закрываются. Последних клиентов сманивают заниженными ценами китайские коллеги, которые чувствуют себя на российских дорогах как дома. Так ситуацию в отрасли описывает руководитель транспортной компании «Навигатор» Илья Сальников.
10: Мы не новички, но такого не было никогда. Никогда такого не было, даже близко, что сейчас происходит. Рентабельность нулевая. Карабкаются. Вот в максимальном количестве компаний закрываются. Ну и 9 из 10 за 25-й год выручка упала в разы.
3: Илья Сальников, транспортная компания «Навигатор». Полностью интервью после полудня на «Бизнес-ФМ» в рубрике «С теми, кто в теме».
11: Реклама. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Xvantix ET. Гибридный внедорожник номер один. От 5 865 тысяч рублей.
12: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
11: STO Xvantix ET ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
13: Exceed. Born for more.
11: Реклама. Не оферта.
14: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
15: Долгожданное возрождение. Автомобильный бренд, который стал открытием года. «Волга» BCR Motors открывает дилерский центр «Волга» на Казанском шоссе 6Б. Автомобили, которые зарекомендовали себя как надежные, технологичные и современные, теперь обрели новое имя, такое родное. «Волга» в BCR Motors на Казанском шоссе.
16: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
17: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Ballpark figure.
18: Дословно перевести это словосочетание с английского довольно сложно. Самый близкий по смыслу перевод – стадионная цифра. К началу 20 века бейсбол приобрел в США бешеную популярность, благодаря чему английский язык пополнился множеством спортивных метафор. Так, например, выражение «ballpark figure» подразумевает ситуацию, когда мяч вылетает за пределы игровой площадки, и его точное местонахождение определить невозможно. Бизнесмены и экономисты стали пользоваться этим термином для обозначения грубых подсчетов или приблизительной оценки стоимости.
17: Срочные переводы на Business FM. Компании и корпорации.
5: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
19: Отчеты и планы.
5: В России приостановили выпуск электрогрузовиков EVM Pro. В будущем планируется перезапуск. Как отметил гендиректор Илья Рашкин, проект приостановлен временно с учетом ограниченности ресурсов. Электрогрузомобиль EVM Pro был представлен в феврале 2022 года. Он был создан на базе шасси УАЗ Профи. Запас хода электромобиля массой 3,5 тонны на одном заряде составляет до 300 километров. Допустимая полезная нагрузка при этом может достигать тонны. Грузовик может использоваться и в городской среде. Выручка компании «Логика молока», одного из ведущих производителей молочных продуктов, детского питания и напитков на растительной основе в России, в первом полугодии составила 84,5 миллиардов рублей, что на 3,5% больше, чем за тот же период год назад. Совокупные продажи молочной продукции увеличились на 3%, достигнув 510 тысяч тонн. Компания заявляет, что рассчитывает по итогам года преодолеть отметку в миллион тонн готовой продукции. Завод по производству роботов-гуманоидов компании Ubitech Robotics запустит в Алма-Ате в следующем году. Строительство завода уже началось. Проект включает не только производство роботов, но и создание инженерно-исследовательского центра, внедрение современных технологий и подготовку казахстанских специалистов в сфере робототехники. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
3: В Москве. Дональд Трамп покупает акции американских компаний, затем рекламирует их в своих соцсетях. Журналисты CNN сопоставили публикации американского президента в True Social с его ежегодной финансовой декларацией. В качестве примера, 15 апреля 25-го Трамп написал, что американская NVIDIA объявила о планах по созданию в США суперкомпьютеров для искусственного интеллекта. А за несколько дней до того Трамп купил акции компании на сумму от 200 до 500 тысяч долларов. Такой разброс объясняется тем, что в финансовой декларации президент США суммы сделок указаны в широких диапазонах, отмечает CNN. Также Трамп продвигал в своих соцсетях компании Tesla, Apple, US Steel и другие. Всего более 20. CNN, однако, отмечает, что прямых доказательств того, что Трамп получил со всего этого доход, нет. Соответствующих постов в True Social американский президент не делал. Комментирует управляющий партнер Goldsblatt Partners, профессор Высшей школы экономики Андрей Goldsblatt.
19: Трамп же, он сам не торгует на рынке, да? У него есть специальные институты, фонды, брокеры независимые, которые принимают решения о покупке и продаже тех или иных акций. Это первое. Второе, да, у Трампа нету траста слепого, так называемого, где бы он не был бенефициаром. С другой стороны, как президент, он может комментировать любые инвестиции любых компаний. И если мы посмотрим скорее в сторону американского законодательства, то конфликт интересов, безусловно, есть, но он скорее этический, чем юридический. И доказать, что Трамп говорил об этих акциях, либо упоминал акции этих компаний в позитивном свете для того, чтобы заработать, будет крайне сложно. Поэтому скорее это просто очередной вызов Трампу как президенту сегодня. Что будет после того, когда его президентский срок закончится, будет другая история. Если будет расследование, которое докажет, что Трамп непосредственно манипулировал рынком, то это уже, конечно, будет скорее уголовное преступление. Но, на мой взгляд, доказать в этой ситуации это будет крайне сложно. В европейских странах, я думаю, что это было бы, наверное, предметом расследования сразу. Но у США немножко другая этика, другая культура отношения к деньгам, к инвестициям и к фондовому рынку.
3: Андрей Гольцблат в Белом доме категорически отрицает, что Трамп когда-либо использовал свои соцсети в финансовых целях. По словам пресс-секретаря Анны Келли, цитата, президент Трамп действует исключительно в интересах американской общественности.
17: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
3: Доброе утро.
20: Доброе утро.
3: Утро, на самом деле, было весьма драматичным. Начали прям с обвала, уходили по индексу Мосбиржи на утренней сессии ниже 2000 пунктов впервые с 20 октября 2022 года. Сейчас успокоилось, сейчас даже на 0,05% растем, но, в общем, тревожно, конечно.
20: Да тут тревожность, наверное, ни при чем.
3: Хорошо.
20: Объективные факторы, нету ни рублевой ликвидности, ни позитивных факторов, которые стимулировали бы приток длинных, в первую очередь, денег на покупку акций. В целом, рынок, во-первых, опасается, что американская сторона все-таки поддержит те санкционные пакеты, которые разрабатывают американские законодатели, ну и хотя это все на уровне закона могут принять только в августе, но сам факт, что процесс этот запущен, уже немножечко напрягает. Ну и в целом с геополитической с точки зрения тоже пока ничего не изменилось, так что, соответственно, идет ликвидация позиций, которые инвесторы открывали, ну, в расчете на какую-то быструю прибыль. И главным фактором, наверное, является ликвидация покупателей в сегменте акций «Газпрома». Слишком популярна была бумага, но даже есть некий такой народный портфель, с учетом того, что у нас на рынке, по большей части, особенно последние полтора года, доминировали частные инвесторы, ну, соответственно, народный портфель как раз и включал в себя те акции, которые больше всего упали. Ну, последним, естественно, дрогнул и стал падать Сбербанк, вернее, его акции. Ну и, в общем-то, за счет падения цен на акции «Газпрома» и Сбербанка этого уже достаточно, чтобы индекс Мосбиржи проломили вот до таких низких уровней, потому что вес этих бумаг большой. Ну, с утра-то попытка какой-то консолидации на достигнутых уровнях, в принципе, технически, наверное, вот почти достигли вот того уровня в 1970. Может быть, еще раз попробуем. Дальше будем смотреть. Естественно, рынок тоже будет изучать технические графики и, соответственно, смотреть, могут ли наши индексы провалиться уже до низов весны 22 года. Ну, там, февраль-март. Может быть, получится, может быть, нет. Посмотрим. С рублями, если ситуация наладится, то все будет более или менее стабильно. Рынок внутреннего долга, кстати, на этом фоне до сих пор смотрится намного крепче рынка акций. Обычно они в тандеме ходят. Но вот рынок индекс ОФЗ минимум всего лишь с прошлого года. Соответственно, он был на 15% ниже в 2022 году, чем сейчас, или даже на 20%. Да, на 15%. Так что здесь главное сейчас долговой рынок. Рынок акций у нас все-таки не так сильно влияет на экономику. Ну, на рубле, кстати, вчера вот эта напряженная ситуация и попытка раскрутить некую панику, дескать, падает рынок акций, все плохо, но это в итоге привело к спекулятивной покупке валюты и на Мосбирже покупали, и на Межбанке. В итоге юань к рублю таки пробил отметку 11,5 и приблизился даже сейчас утром в эту зону 11,60-11,65. Если ее пробьют, закрепится, ну, будет движение к 12, дальше будет видно.
17: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан или гриль. Белинского 11/66. Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска, и это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама не оферта.
16: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
1: Деньги. Еще в 13 веке деньги проверяли на подлинность. В специальных опечатанных ящиках для проверки монет хранились эталонные образцы, а подробные инструкции по использованию этих ящиков содержались в монетных уставах.
17: История денег на Business FM. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
21: На любой автоматической кассе обратите внимание, какой вариант оплаты будет стоять по дефолту. СБП. Для ритейла транзакции по системе быстрых платежей гораздо выгоднее. Лично я пользуюсь этой опцией нечасто, в основном при интернет-покупках. На кассе карта удобнее, и по ней кэшбэк. В случае СБП новая технология, интересы банков и ритейлеров нашли разумное равновесие. Меньше чем через 2 месяца, когда массово стартует цифровой рубль, системе предстоит повторить это упражнение на новом уровне. Для использования цифрового рубля бизнесу и физическим лицам необходимо открыть кошелек на платформе Центрального банка. Через нее же будут проходить все платежи. Технологически цифровой рубль напоминает криптовалюту, но на уровне концепции устроены они диаметрально противоположно. Криптовалюта – распределенная система. Цифровой рубль – централизованная, у которой есть единый регулятор, отвечающий за все. Как средство платежей цифровой рубль смотрится крайне привлекательно. Расчеты между юридическими лицами, оплата юрлицом услуг самозанятого или перевод средств со счета ИП на собственный счет физического лица. Эти и другие цифровые транзакции будут гораздо выгоднее прежде всего для ритейла и симметрично невыгоднее для банков. Основной источник поступления средств на цифровые кошельки – текущие банковские счета. С введением цифрового рубля можно прогнозировать отток капитала. Чтобы он не был слишком большим, на платежи цифровым рублем не начисляются начисляется кэшбэк, а на остатки проценты. Цифровые рубли – средства платежа, а не хранения или инвестиций. Как всякая новая технология, цифровой рубль – угроза традиционным институтам, роль которых снижается вместе с транзакционными издержками для экономики в целом. Банкам предстоит предложить новые технологии, новые сервисы и новые тарифы. Верю, они справятся.
2: Сумма технологий на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: 8:58 в Москве. В студии Олеся Потапова. Аэропорт Сочи дважды за ночь приостанавливал работу. Угроза атаки беспилотников объявлена и на федеральной территории «Сириус». Ограничения сегодня также вводились в аэропортах Краснодара, Калуги, Челябинска, Самара, Ульяновска, Казани и в московском Домодедово. Сейчас ограничения сняты. Внуков работает в режиме по согласованию с соответствующими органами. В подмосковных Бронницах возник пожар на промышленной зоне площадью 5000 квадратных метров. Повреждено несколько машин, сообщает МЧС. Отмечается, что возгорание происходит на открытой территории. Сейчас идет тушение огня. США и Иран вновь обменялись ударами. Также американские морпехи высадились на борт подсанкционного нефтяного танкера «Вен Яо» в Оманском заливе для его досмотра. Американское командование объясняет это контролем за соблюдением установленного режима блокады. Иранская ИРНА сообщает, что в результате ударов США по мостам Бедер-Химири на юге страны минувшей ночью погибли 7 человек. Казахстан ограничил импорт российского зерна. Введен частичный запрет на ввоз пшениц сроком на полгода. Соответствующий приказ подписал министр сельского хозяйства Айдар Бек Сапаров. Основным поставщиком пшениц в Казахстан является Россия. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 9 утра в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. К небольшому, но все-таки росту перешел сейчас индекс Мосбиржи. На утренней сессии он прибавляет 0,13%, 2024 пункта. А сегодня в 7 утра начался очередной обвал по индексу. Потери составляли в моменте почти 3%, и все уходило ниже 2000 пунктов. Но вот сейчас все-таки повыше. Защитит ли паутина Ростех, показал систему, которая должна будет физически прикрывать промышленные объекты от ударов дронами. Как все это устроено и почему так долго создавалось? Вся надежда на Рустор. Google вчера удалил из своего магазина все приложения от ВК, а также мессенджер Макс. В Максе звонки и уведомления работают, но остается открытым вопрос, а не станет ли Google удалять потом софт, установленный из сторонних источников. Эти и другие темы в нашем эфире. Поможет ли паутина защитить российский НПЗ «Ростех»? Представил комплекс защиты инфраструктуры и промпредприятия от беспилотников. Это система паутина, и в настоящее время она уже проходит опытную эксплуатацию на ряде объектов. По сути, сплошная прочная сеть, натянутая на модульные металлоконструкции. А в «Ростехе» заявляют, что окутать паутиной можно объекты любой площади, продолжит Валерий Убадоев.
22: Одно из очевидных преимуществ паутины – ее модульность. Металлоконструкции, проще говоря, опоры, собираются на болтовых соединениях и не требуют сварки. По необходимости можно заказать дополнительные элементы и, как говорят в Ростехе, защитить объекты любой площади. В базовом варианте паутина может остановить 200-килограммовый беспилотник, летящий на скорости 250 км в час. Это подавляющее большинство атакующих дронов, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
23: Почему такая конструкция не была создана, ну, скажем так, достаточно давно, вероятно, вызвано тем, что велся сбор информации о том, какие потребности по защите. Возможно, пробовали разные варианты. Под эти характеристики попадает подавляющее большинство дронов FPV, попадает подавляющее большинство дронов, которые, ну, собственно, типа лютые и тому подобное, то есть тихоходные дроны с поршневыми двигателями, которые наносят удары в глубину территории Российской Федерации.
22: Антидроновыми сетками те же НПЗ окутывали и раньше. По крайней мере, такие сообщения появились еще в 2024 году. Но атаки все равно продолжились, так что, видимо, паутина – это какой-то доработанный вариант. В первую очередь, как говорят эксперты, дроны атакуют на НПЗ установки первичной обработки нефти, а это важная часть завода. Без нефтепродуктов с этих установок остальная часть НПЗ не может производить топливо. В Ростехе заявляют, что паутина способна защищать объекты высотой более 25 метров. На крупных НПЗ установки первичной обработки, это узнаваемые ректификационные колонны, могут достигать и 80 метров в высоту. Но в большинстве своем они все-таки поменьше, а защищать их – главная задача, говорит управляющий партнер компании «Пролиум» Максим Дьяченко.
6: Они не настолько высокие, можно сказать, что, может быть, 9-этажный дом, установки самые большие. Колонны первичной переработки проще идентифицировать и поразить. Не самая сложная техническая часть, но такая довольно-таки долгая для ремонта, для поставки комплектующих. Например, если поражаются какие-то трубопроводы, их проще сделать. Резервуары тоже значительно проще сделать. Это такие крупные объекты, которые есть на МПЗ. Соответственно, защита колонн – это, наверное, такая первоочередная мера.
22: Впрочем, стопроцентные гарантии паутина вряд ли может предоставить, так как НПЗ в целом уязвимы, считает исполнительный директор группы компании «Меридиан» Петр Самсонов.
7: Мы имеем дело с легко воспламеняемой жидкостью. Соответственно, через сетку по-любому пройдет какая-то струя, а много-то не надо. Нужно совсем чуть-чуть, чтобы это все опять загорелось. По-хорошему, здесь какие-то другие решения должны быть.
22: С этим, в принципе, согласен и сам Ростех. В идеале комплекс паутина должен работать вкупе с другими антидроновыми решениями госкорпорации. Это в том числе системы радиоэлектронной борьбы и средства, цитата, кинетического поражения. Тут подразумевается физическое воздействие, то бишь средства противовоздушной обороны. На этом фоне примечательны недавние слова главы Ростеха Сергея Чемизова о том, что на новые инвестпроекты у госкорпорации не хватает денег из-за падения чистой прибыли. Валерий Убадоев, Рамиль Киселев, Михаил Задорожный, Бизнес ФМ.
3: Без своих приложений не останемся, но это не точно. Эксперты комментируют решение Google удалить из Google Play приложения, имеющие отношение как к системе ВК. Накануне из этого магазина исчезли приложения самого ВК, а также мессенджер Max, ВК-видео, Одноклассники, Дзен и так далее. А в этот же день в компании ВК объявили о продаже сервиса Рустор менеджменту компании-разработчика. И пока это решение позволит россиянам продолжать пользоваться привычными для них отечественными сервисами. Но чего ждать дальше? Об этом Иван Медведев.
8: Пока ситуация выглядит так. Приложения, которые уже установлены на Android-гаджетах, продолжат работать. Проблемы будут с их обновлением и, очевидно, с установкой на новые телефоны, планшеты, телевизоры и так далее. Но это вопрос решаемый. Пока ограничения не добрались до Рустор, все можно будет скачать оттуда. Другое дело, что тот же Рустор не так просто установить на Android-телевизоры, и тем более на ТВ-приставки. Но все-таки можно. И явно найдутся сервисы, которые будут предоставлять эту услугу тем, кто не справится сам. Так или иначе, Рустор – это выход. Собственно, поэтому, по словам экспертов, его и вывели из структур ВК. Вопрос, как скоро претензии возникнут к Рустор как к отдельной единице. Некоторые эксперты считают, что так или иначе западные компании будут выдавливать из своих операционных систем все российские приложения. Наиболее мрачно настроенные собеседники редакции думают, что дело может дойти и до удаления уже установленных ранее приложений. Условно, решит каким-то утром Google, что какая-нибудь российская соцсеть или навигатор – это шпионские программы, и поудаляет их разом со всех устройств. Генеральный директор группы компаний Comnews Леонид Коник такой скепсис не разделяет.
9: Все-таки операционная система Android гораздо более открытая во всех смыслах, нежели iOS под Apple. Если мимо Apple муха пролететь не может, Google абсолютно спокойно сквозь пальцы смотрит на возможность установки приложений, которых нет в ее официальном магазине. Нужно сказать, что ведь Rustor, в свою очередь, это тоже такое же стороннее приложение или приложение, установленное из стороннего источника. Поэтому удалить его Google не может никак, просто потому что руки короткие, что называется, его и так нету в магазине Google Play. Оно и так установлено помимо воли и мимо глаз Google.
8: А вот председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко говорит, что в экспертных кругах такие перспективы как минимум обсуждаются.
24: У нас было собеседование внутреннее. Вот у меня есть часть товарищей, которые считают, что риски того, что с смартфонов Android будут удалены приложения, которые запрещены, достаточно высоки. Я считаю, что нет. По крайней мере, прецедентов таких, чтобы Google зачищал или App Store зачищали приложение. По причине функционности нет таких. Есть по причине вирусности, было несколько претендентов, когда вирусные приложения удалялись. Но такие риски, теория вероятности допускает. Просто вот есть люди, которые стоят на стороне, что это высокая вероятность, я считаю, что низкая.
8: Так или иначе, по словам экспертов, противопоставить этому мы ничего не можем. Но в запасе на крайний случай остаются китайские телевизоры, собранные под российскими брендами с предустановленными российскими приложениями, и телефоны китайских производителей, у которых есть собственные операционные системы. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
3: Мы спросили наших подписчиков в Телеграме и Максе, готовы ли они ради российских приложений перейти на китайские телефоны с собственной операционкой. А в Телеграме большинство ответили отрицательно. Лишь каждый четвертый заявил, что уже пользуется такими гаджетами. В Максе вариант «уже пользуюсь» набрал большинство голосов, а тех, кто выразил готовность перейти на китайцев ради российских приложений, оказалось немного меньше, чем тех, кто на это не согласится. Трамп обратился к нации и обвинил Китай во вмешательстве в выборы. По его словам, Пекин, начиная с 2020 года, совершил крупнейшую в истории утечку данных о выборах. В общей сложности были похищены данные 220 миллионов американских избирателей. Это имена, адреса, номера телефонов и партийные предпочтения. Китайское правительство хотело, чтобы я проиграл выборы в 2020-м, потому что я вел против них пошлины, заявил Трамп. Действовал Китай, с его слов, через американских бизнесменов, у которых контракты с Пекином, а также журналистов, которые писали негативные статьи о президенте США. Упомянул Трамп и Россию наряду с Ираном, Китаем и Северной Кореей. Она обладает возможностями для подрыва инфраструктуры американских выборов, заявил глава Белого дома.
0: Предоставленных отчетах доказывается, что правительство давно знало о нашей крайней уязвимости. Одна из оценок гласит, мы считаем, что противники Соединенных Штатов, включая как Россию, Китай и Северную Корею, а также негосударственные группы, способны скомпрометировать нашу избирательную инфраструктуру. Это цитата и довольно смелое заявление, сделанное великими патриотами нашей страны. В документе далее говорится, мы считаем, что централизованные хранилища данных, связанных с выборами, такие как базы данных регистрации избирателей, списки избирателей и другие официальные веб-сайты выборов, наиболее уязвимы для вмешательства. Противники могут использовать этот доступ к системам для срыва избирательных процессов в Соединенных Штатах Америки.
3: Трампу досталось и от так называемому глубинному государству в США, которое, по мнению президента Америки, намеренно скрывало разведданные. Теперь все спецслужбы должны заняться расследованием, как и почему информация о выборах была скрыта, и предъявить причастным обвинение. Директор ЦРУ Рэдклифф высоко оценил рассекречивание документов администрации Трампа и назвал это защитой демократии и целостности выборов. Вместе с тем нашлось и немало критиков, которые утверждают, что рассекречивание документов и выступление президента Трампа могут иметь обратный эффект, подорвав доверие общественности к избирательному процессу. Тем временем посольство Китая в США отвергло обвинение во вмешательстве в выборы. Заявление дипмиссии приводит CBS News. Китай неизменно придерживается принципа невмешательства во внутренние дела других стран, говорится в заявлении. Напомню, что на сентябрь запланирован визит Си Цзиньпина в США.
17: Прямо сейчас.
3: Россельхознадзор завтрашнего дня временно ограничивает ввоз в Россию косточковой продукции от 5 турецких экспортеров. Речь идет о вишне, черешне, персиков, абрикосов, слив и других. Отмечается, что решение ведомство приняло в связи с систематическим выявлением карантинных для стран-член Евразийского экономического союза объектов косточковой продукции, поступающей в Россию из Турции.
17: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. После службы в бизнесе. Евгений Шушков, ветеран СВО.
10: Стать бизнесменом, наверное, я хотел всегда. Вышел в отставку и сразу же начал работу в этом направлении проводить. Самая качественная адаптация – заняться чем-то.
2: Бизнес-планы, бизнес-истории Евгения Шушкова в специальном репортаже Олеси Савоськиной. В субботу после полудня и после 16. Только на Бизнес-ФМ. Реклама.
11: Шеф, заказали еще 2 салата с баклажанами, а они закончились.
12: Не проблема. Заказываем во Вкусвилл бизнесе. Доставка бесплатная, продукты свежие и всегда найдется то, что нужно.
13: Вкусвилл бизнес позаботится о покупках, чтобы вы позаботились о гостях. Подробности на сайте Вкусвилла, раздел «Бизнесу». АО «Вкусвилл», Черноголовка, ОГРН 121-77-200-50-371.
14: Интермода открывает летнюю распродажу. Приятный повод обновить гардероб. Новые коллекции стали выгоднее, а при оплате можно использовать бонусы. Брунелло Кучинелли, Бёрбери, Канали, Сантони, Пизерико и другие. В распродажу также участвуют коллекции прошлых сезонов. Интермода. Большая Покровская, 25.
16: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
1: Деньги. Первые банки появились в Месопотамии примерно за 2-3 тысячи лет до нашей эры. Их роль выполняли храмы и дворцы местных правителей, предоставлявшие услуги по безопасному хранению товаров.
2: История денег на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
16: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM Нижний Новгород». Новости коротко.
25: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Число банкротств юридических лиц в Нижегородской области по итогам второго квартала года увеличилось в 1.5 раза. По сравнению с концом прошлого года число банкротств выросло вдвое, следует из данных Федресурса. Рост числа банкротств компаний, пусть и не критичный, объективная реальность. В этой связи особенно остро стоит проблема низкого реабилитационного потенциала российского банкротства. Она может быть постепенно решена путем изменения как закона, так и менталитета должников и кредиторов, полагает руководитель Федресурса Алексей Юхнин. Весной представители нижегородского бизнеса и власти предупреждали о грядущем росте банкротств и сокращении предприятий и сотрудников в связи с укреплением рубля, высокими ставками по кредитам, повышением НДС и увеличением неплатежей со стороны крупных заказчиков. Доплаты медикам за отказавшихся от абортов в Нижегородок хотят уменьшить вдвое, до 10 тысяч рублей. Соответствующий проект изменений, подготовленный региональным Минздравом, проходит общественное обсуждение. Сейчас акушеры с дополнительным образованием по психологическому консультированию, предупреждение прерывания беременности, получают по 20 тысяч рублей за каждую беременную, отказавшуюся от аборта, при условии достижения срока беременности 28 недель. Этот срок Минздрав предлагает сократить до 22 недель. Размер доплаты психологам не изменится и сохранится на уровне 10 тысяч рублей. Президент России Владимир Путин может принять участие в форуме «Сильные идеи для нового времени», который пройдет в Нижнем Новгороде в конце августа, сообщается на официальном сайте мероприятия. Форум призван объединить лидеров и экспертов в сфере экономики, технологического и социального развития, некоммерческих организаций, образования, городской среды, представителей государства и неравнодушных граждан для совместного проектирования, сбора и широкого обсуждения идей и проектов. Ожидается, что Путин примет участие в пленарном заседании, где будут представлены лучшие инициативы по итогам отбора. Российские педагогические вузы выпускают слишком мало учителей физики, математики и других востребованных предметов. Об этом порталу News.ru заявила депутат Госдумы Оксана Дмитриева. По ее словам, в одном из крупных педвузов число выпускников по специальности учитель физики составляет всего около 10 человек. При этом специалистов по психологии, рекламе и социологии готовят значительно больше. Депутат добавила, что часть преподавателей точных наук уходят в IT-сферу или приезжают в регионы с более высокими зарплатами. Завтра с полудня до 10 вечера в сквере Свердлова в рамках мультижанрового музыкального фестиваля «Столица закатов» состоится тематический день «Научный уикенд». Пространство объединит науку, искусство и городскую культуру, став местом для знакомства с современными научными достижениями, обсуждения урбанистики и новых форм взаимодействия жителей с городом. Для гостей подготовлена насыщенная программа, включающая лекции, мастер-классы, научные интерактивы, музыкальные выступления, занятия йогой и большой маркет. На главной сцене выступят диджеи. Также в течение дня будут открыты танцевальная и музыкальная лаборатории. Все желающие смогут присоединиться к тренировке по йоге и растяжке, а завершит мероприятие вечерний диджей-сет. Особое место в программе научного уикенда займут лекции специалистов Нижегородского планетария. В зоне мастер-классов гости смогут своими руками создать брелок в виде кометы, изготовить интерьерную лава-лампу и познакомиться с процессом создания собственного аромата на мастер-классе «Лаборатория ароматов». Подготовлены и другие активности. Мероприятие для лиц старше 12 лет. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
5: Погода. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде будет преимущественно пасмурно и плюс 18 градусов. Вечером погода сменится на малооблачную, на термометрах будет плюс 19, ночью плюс 13 градусов и практически ясное небо.
15: Валюта.
5: На 17 июля Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 78 рублей 32 копейки, евро 89 рублей 33 копейки, курс китайского юаня 11 рублей 51 копейка. Держитесь курса.
15: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Valium Picnic. Валиум – препарат с седативным эффектом, который назначают при неврозах, фобиях, истерических реакциях или бессоннице. А его побочные действия – это вялость, сонливость и снижение концентрации. Валиумный пикник или валиумная вечеринка – популярный в Нью-Йорке термин, означающий затишье на бирже в предпраздничные или нерабочие дни, когда торговля замедляется или закрывается вовсе. В некоторых случаях, например, перед Рождеством, рынки могут демонстрировать

0: основатель и председатель совета директоров компании Alibaba Group. Слова, проверенные делом. На Business FM. Компании и корпорации.
1: Выручка СМК «Кулебаки» Кулебакского завода металлоконструкции в прошлом году составила почти 9 миллиардов рублей, увеличившись на треть по сравнению с 2024 годом, следует из опубликованного годового отчета предприятия. Почти 100% выручки завода формируется за счет продаж металлоконструкций. Затраты предприятия составили 5,5 миллиардов рублей. В годовом отчете показатель чистой прибыли не приводится. По результатам работы в прошлом году дивиденды не объявлялись и не выплачивались. Напомню, проект модернизации производства металлоконструкции СМК «Кулебаки» получил статус приоритетного в Нижегородской области. Предприятие выпускает металлические конструкции для строительства мостов, эстакад, путепроводов, сварные балки, каркасы торговых и офисных зданий, каркасы промышленных зданий, вышки связи, башни, мачты и опоры. Весной 2025 года был дан старт работе первой очереди нового производства СМК «Кулебаки». В строительство нового цеха, реконструкцию действующего производства было вложено 2,5 миллиарда рублей. Федеральная антимонопольная служба возбудила антимонопольное дело в отношении «Русала». Разбирательство по признакам навязывания невыгодных условий местным переработчикам в базовом сценарии грозит алюминиевому гиганту штрафом в размере около 290 миллионов долларов, подсчитали эксперты, пишет «Коммерсант». ФАС требует от компании отказаться в России от европейской премии, что «Русал» считает нарушением закона о конкуренции. Переработчики же отмечают, что из-за высоких цен на сырье теряют долю рынка и сокращают программу развития. Перевозки скоростными поездами на Горьковской железной дороге выросли на 13%. В первом полугодии на скоростных поездах «Ласточка» и «Буревестник», курсирующих в сообщении с Нижним Новгородом, отправились более 2 миллионов пассажиров, сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги. В том числе в сообщении с Москвой перевезено около 2 миллионов человек. В сообщении с Кировом пассажиропоток также вырос почти на треть, с Ивановым на 12%. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес ФМ. Держитесь курса.
2: Полезные книги.
3: Цель может вывести нас из зоны комфорта, но она же дает нам направление и смысл. Мэтью Джонстон, Майкл Плеер, «Стресслесс. Легкая книга о тяжелых временах». Мэтью Джонстон – известный австралийский художник, фотограф, писатель и автор нескольких бестселлеров. Доктор Майкл Плеер – клинический психолог и ученый. Работает в исследовательском центре мозга и разума Сиднейского университета. Благодаря информативным иллюстрациям и простому легкому языку повествования, книга понятно и доступно рассказывает о стрессе и способах борьбы с ним. Мы ежедневно испытываем стресс, но как на него правильно реагировать, как снизить негативные последствия, как вообще распознать признаки стресса, об этом и многом другом вы найдете в книге «Стресслесс». Этот бестселлер считается одной из лучших книг по стресс-менеджменту, о котором, в принципе, мало пишут. Из книги вы узнаете, какие существуют симптомы и триггеры стресса и как их распознать. Техники снижения стресса, тренинги по мышлению. Каждая глава содержит короткие уроки стресса из жизни. Как расслабляться и восстанавливать силы. Полезного чтения. И помните, то, что вы собой представляете, определяется тем, что вы читаете. Джим Рон.
2: Полезные книги на Business FM.
0: Вы слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: Многие знают кроссовер Чанган Юниес. Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors. От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юни С в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя.
0: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
2: Проверено практикой.
5: Всем знакомая ситуация, когда при мелких травмах, бытовых или нет, мы повреждаем кожу, из-за чего образуются ранки. Они быстро заживают и не оставляют следа, но случается, когда на коже обнаруживаются изменения без очевидных причин. В общем понимании, это называется появление сыпи. Предлагаю разобраться, что делать с сыпью и когда обращаться к врачу.
1: Юнев Иван Николаевич, врач-инфекционист, детский врач Нижегородского территориального центра медицины катастроф, сотрудник кафедры внутренних болезней Института клинической медицины Университета Лобачевского.
5: Какая-то патологическая сыпь, требующая лечения, возникает редко. Если простыми словами, то к врачу

0: Врачу стоит идти только если сыпь множится изо дня в день, есть лихорадка или обнаруживаются петехии, о которых расскажу позже. Чаще всего на коже появляется аллергическая сыпь вследствие действия токсических веществ, например, воздействия моющих средств. Такая сыпь локальна, то есть можно четко проследить попадание веществ на кожу и возникновение сыпи именно в контактном участке. Примерно с такой же частотой можно обнаружить прыщи. Их причина – нарушение гигиены в совокупности с гормональными изменениями. Подход здесь сложнее, так как подразумевает разбор образа жизни и штудирование правил гигиены. По поводу использования мази и кремов, пожалуйста, оставьте это врачам. Сейчас огромное разнообразие медикаментозных средств, которые помогают при одних заболеваниях и противопоказаны при других. Не используйте лекарства без консультации специалиста. Главное правило лечения в дерматологии – это сухость и чистота. Помните известное правило о том, что пробу манту мочить нельзя? На самом деле, эта рекомендация не такая строгая. Она больше предостерегает от трения при вытирании полотенца. Тем не менее, предшественница пробы манту, проба пирки, не выдерживала намокания в самом деле. Вода почти всегда усугубляет любое дерматологическое заболевание. Иногда оно вызвано качеством воды. Например, большое количество солей в воде провоцирует зуд, повышая опасность ее расчесывания, то есть травматизации и без того поврежденного участка. Использование горячей воды расширяет сосуды, увеличивает всасываемость, а также провоцирует зуд. Лучше переждать пару дней без воды, чем мучиться от желания почесаться. Если же сыпь держится больше 2 дней, то это повод обратиться к врачу. Но есть вид сыпи, когда подход к врачу не должен быть отложен. Возникает она ввиду поломки сосудов по разным причинам. Из сосудов выходят красные тельца, эритроциты, что мы видим глазом на коже, как ярко-красную сыпь. Она называется геморрагией или петехией. Чаще всего такие элементы появляются на ногах. Отличить ее от иного рода сыпи просто. Следует приложить стекло к элементу сыпи. И если сыпь не тускнеет, то это плохой знак и нужно обратиться к врачу. Существуют и иные комбинации патологии кожи, такие как корь или скарлатина. Они не так опасны, но всегда сочетаются с лихорадкой. Одни можно лечить дома, другие случаи подлежат госпитализации. Резюмируя, скажу, что если у вас нет кровоизлияний на коже, лихорадки и сыпь не распространяется по телу, то зачастую беспокоиться не о чем, и поход к врачу может быть отложен на несколько дней.
1: Проверено практикой на Business FM. Деньги. В 1701 году в Германии впервые зацвело растение алоэ, завезенное в страну несколькими годами ранее. В память об этом событии была выпущена монета, на одной стороне которой изображено цветущее растение. Название монеты – алоэ талер. История денег на Business FM. Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Business FM. Новости. Коротко.
2: 9:28 в Москве. В студии Олеся Потапова. В подмосковных Бронницах возник пожар на территории промышленной зоны на площади 5000 квадратных метров. Повреждено несколько автомобилей, в том числе загорелись 2 бензовоза. Произошел разлив топлива. По данным МЧС, возгорание происходит на открытой площади. Сейчас пожар частично локализован, тушение осложняет сильное задымление. Информации о пострадавших не поступало. Задержки поездов возможны из-за повреждения пути в Воронежской области, сообщает пресс-служба Юго-Восточной железной дороги. Неполадки выявлены на перегоне Некрылова-Колена. Движение составов организовано по второму пути. Возможны задержки пассажирских и пригородных поездов. Причины происшествия устанавливаются. Над российской территорией сбито 243 украинских беспилотника, сообщает Минобороны. Дроны перехвачены над территориями российского приграничья, в том числе на юге России, а также над Крымом, акваториями Азовского и Черного морей. Кроме того, минувшей ночью российские военные нанесли удары по украинским портам, которые используются для доставки грузов в СУ. ФИФА начала расследование из-за баннера сборной Аргентины о Фолклендских островах. После победы аргентинской сборной над англичанами в полуфинале чемпионата мира фанаты развернули баннер с надписью «Мальвинские острова, аргентинские». Речь идет о событиях 1982 года вокруг Фолклендских островов, которые в Аргентине называют «Мальвинскими». Тогда в результате конфликта были жертвы с двух сторон, а победу одержали британцы. ФИФА запрещает демонстрацию политических флагов, лозунгов и символов. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: 9.30 в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Новым премьером Украины стал глава «Нафтогаза» Корецкий. Рада утвердила большую часть кабинета, но не министра обороны. А бывший Федоров вчера устроил резкий демарш в его поддержку. В нескольких украинских городах даже прошли митинги. Что происходит, об этом Георгий Бофт. Под колпаком у вендора компания Entec Lab разработала и систему, которая позволит университетам выявлять прогульщиков. Правда, пользу от работы и разработки этой пока оценили далеко не все. Индекс Мосбиржи сегодня утром уходил ниже отметки в 2000 пунктов, впервые с октября 2022 года. Сейчас, правда, показатель вернулся, 2027 пунктов и прибавка в 0,25%. На эти и другие темы в нашем эфире. Владимир Зеленский поручил ИО главы СБУ Евгению Хмари исполнять обязанности министра обороны Украины. Накануне в Верховной Раде экстренно отменили голосование за нового министра обороны. По сообщениям украинских СМИ, бывший руководитель МВД Игорь Клименко, которого ранее предложил Зеленский, отказался от этой должности. Также Рада утвердила 16 новых министров, оставив незанятыми лишь кресла глав МИД и Минобороны. Новым премьером стал глава «Нафтогаза» Сергей Корецкий. СМИ называют его ставником Тимура Миндича, беглого соратника Зеленского.
3: Подробности.
5: Евгений Хмара – действующий генерал-майор. Ранее он был начальником спецназа «Альфа» СБУ и отвечал за дальние удары по России, в том числе по НПЗ. Зеленский объяснил выбор его кандидатуры тем, что министру обороны сейчас нужны реальная результативность в дальнобойности и опыт управления людьми в спецоперациях. Украинское издание «Страна» отмечает, что у Хмары хороший имидж в обществе, что, как предполагают на Банковой, может сбить акции протеста в поддержку экс-министра обороны Михаила Федорова. Сам Федоров в четверг дал понять, что рассчитывает на пересмотр решения о своей отставке. Причиной для снятия Федорова стали разногласия между ним и украинским генералитетом, в том числе главкомом ВСУ Александром Сырским. На этом фоне в четверг во многих городах Украины прошли митинги против отставки Федорова. Теперь уже бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова СМИ называют близким к прозападным структурам, таким как Национальное антикоррупционное бюро Украины, а также евроструктурам и Демпартии США.
4: Рада утвердила 16 новых министров, оставив незанятыми лишь кресла глав МИД и Минобороны. Новым премьером стал глава «Нафтогаза» Сергей Корецкий. СМИ называют его ставленником Тимура Миндича, беглого соратника Зеленского. О причинах и последствиях перестановок украинской власти Георгий Буфт. Он говорит, что отставка Михаила Федорова с поста министра обороны Украины, формально упакованная в плановую смену правительства, за сутки переросла в самый острый внутриполитический кризис Киева с момента прошлогоднего Миндич-гейта. Увольный министр отказался уходить тихо. Публично потребовал оставки главкома ВСУ Сырского. Апеллировал через голову президента к армии и обществу. А на улице Киева, Львова, Одессы и Житомира вышли протестующие. Как отставка министра обороны Федорова превратилась в вызов Зеленскому? Георгий Бов с комментарием.
6: На первое место в качестве причины отставки Федорова вышел его конфликт с главкомом ВСУ Сырским, который признал в том числе и сам Зеленский. Он констатировал, что министр и главком живут в разных мирах, и без его личного посредничества даже не садятся за один стол. По-хорошему, нужно сменить обоих, но одновременно я этого сделать не могу, признался он. За полгода 35-летний технократ, пришедший в Минобороны из Минцифры в январе, успел нажить в военной верхушке немало врагов. По слухам, он пытался внедрить в ВСУ бизнес-модели Кремниевой долины, обязательный полиграф для чиновников ведомства, перевоз закупок снарядов на открытые тендеры, внутренний аудит, вскрывший перерасход на 6,6 миллиардов долларов. Генералитет отвечал на это обвинениями в пиаре и вредной геймификации войны. Британская Financial Times со ссылкой на киевские источники пишет, что Федоров блокировал закупочные контракты вопреки интересам влиятельных фигур. Наконец, он потребовал у Зеленского одновременно отставки Сырского и начальника генштаба Андрея Гнатова. Президент отказал. встал и взял сторону главкома. Что логично, Сырский не имеет политических амбиций, а Зеленский помнит, как быстро нарастил политический вес прежний главком Залужный. Впрочем, официальным обоснованием отставки стал провал мобилизационной реформы. Зеленский добавил и геополитический аргумент, мол, если после сентябрьских думских выборов Путин объявит новую мобилизацию, Украине будет не до цифровых реформ, и наводить порядок в ТЦК должен человек с силовым бэкграундом. По такой логике кандидатом на смену Федорова был выбран глава МВД Игорь Клименко, который, как обещает Зеленский, устранит позорные моменты бусификации. Федоров, однако, с Зеленским публично не согласился, обвинив в провале реформы мобилизации Генштаб. Парадокс в том, что увольняет министра на пике эффекта от его главной ставки – технологизации и цифровизации войны. Именно при Федорове дальнобойные удары по России стали систематическими. Важными решениями стали отключение терминалов Starlink для российских военных, запуск класса дешевых дронов с дальностью до 70 километров и проведение конкурса на производство более 100 тысяч таких аппаратов до конца года. Отдельная его заслуга – регулярные контакты с американскими IT-компаниями. В мае он принимал в Киеве гендиректора Palantir Technologies Алекса Карпа, подтвердив тогда, что ресурсы компании используются в ВСУ для анализа российских воздушных атак, обработки разведданных и планирования дальнобойных ударов по территории России. Совместная платформа Brave One Data Room, запущенная в январе по соглашению с Palantir, дала более чем сотне украинских команд бесплатный доступ к ИИ-продуктам компании. Свыше 80 моделей обучаются перехвату воздушных целей. В обмен на технологии Киев с подачи Федорова предлагает колоссальный массив реальных боевых данных, видео, дронов, телеметрию, статистику запуска российских дронов, все для обучения нейросетей. В орбите контактов Федорова и сооснователь Гугла Эрик Шмидт с венчурным фондом D3, который производит дрон-перехватчик Мирапс и ударный Хорнет, а также Илон Маск. Впрочем, эти же контакты сочтены подозрительными, поскольку вокруг своей армии дронов Федор выстроил целую сеть производителей и распорядителей военного бюджета, вступив в конкуренцию с группами, близкими окружению Зеленского, включая производителей вроде Firepoint. Реакция Евросоюза оказалась непривычно резкой. Еврокомиссар по обороне Андрис Кубилюс признался, и это стало большой неожиданностью, подчеркнув, что с Федором ЕС очень тесно сотрудничал и что за этот период удалось действительно многого добиться. Впрочем, по большому счету, Брюсселю все равно, кто станет министром, лишь бы украинская военная машина не сбавляла обороты. Пресса высказывается жестче в чиновников. Та же Financial Times вышла с редакционной статьей «Саморазрушительная перестановка в Украине», а глава Киев бюро газеты Кристофер Миллер передал мрачное настроение в Раде, где выступление кандидатов премьера Корецкого депутаты от «Слуг народа» назвали набором банальностей и пустых лозунгов. Некоторые задаются вопросом, смогут ли теперь сторонники Федорова организовать достаточно масштабные протесты, а западные союзники оказать давление, чтобы Зеленский пересмотрел решение. Тем более, что в некоторых кругах Федорова уже почти открыто просят кандидатом в президенты. Его также открыто поддержал командующий объединенными силами ВСУ Дропатый. Сам он, впрочем, пока избегает лобовой атаки на Зеленского. Основной огонь ведет по Сырскому, который якобы, вместо того, чтобы придумать, как асимметрично победить Россию, придумал, как расколоть страну. Зеленскому оставлено пространство для маневра. Мол, он меня, как члена команды, за 7 лет не подводил. Я думаю, что президент услышит украинский народ, и ситуация будет исправлена, заявил он, отказавшись при этом от предложенной ему должности советника. Впрочем, сам по себе демарш, видя прямой апелляции к обществу, а также к депутатам, и, что важнее всего, к войскам, которым Федоров рассказывает, как Сырский гнобит таланты. Это фактически открытый политический мятеж против верховного главнокомандующего. Зеленский же пока демонстрирует готовность стоять до конца, надеясь, что протесты выдохнутся, а Рада утвердит его министра обороны.
4: Это был Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Сейчас на ХЗС начали активно выставлять их на продажу. Известия нашли за последний месяц свыше 150 объявлений. Объект продается в Брянской, Курской, Самарской, Ивановской, Тамбовской, Рязанской, Новосибирской, Владимирской, Оренбургской областях, других регионах. Позже подробности, а сейчас о том, что «Большой брат» возглавил борьбу с прогульщиками в вузах. Компания «Энтеклэб», технологический партнер Ростеха, разработала видеоаналитику на основе искусственного интеллекта, которая поможет университетам выявлять прогуливающих занятия студентов и распознавать на входе правонарушителей. Сообщает ТАСС со ссылкой на компанию. Заставит ли это студентов серьезнее относиться к учебе? Что думают об этом преподаватели? Есть ли такая слежка в зарубежных топовых университетах? Об этом Светлана Чередникова.
7: Искусственный интеллект на TechLab анализирует видеопоток с камер в аудитории и определяет количество посетителей лекций и семинаров. На базе этих данных ВУЗ видит статистику посещаемости конкретного занятия. Сейчас решение внедряется в нескольких аудиториях в одном из крупнейших российских высших учебных заведений, говорится в сообщении разработчика. Кроме того, ИИ может использоваться на входе в учебное заведение и работать с черными списками. Система будет давать тревожный сигнал на пункт охраны, если распознала, например, объявленного в розыск человека. Также ИИ позволит определить востребованность того или иного предмета среди студентов. Если во время лекции или семинара аудитория пустует, то, возможно, стоит пересмотреть учебную программу и адаптировать ее под реальные запросы учащихся. А главное, когда студенты понимают, что их реальная посещаемость фиксируется, они начинают относиться к учебе серьезнее. Последний тезис спорный, считает студентка факультета журналистики МГУ Арина Буракова.
8: Личность прогульщиков очень сильно стигматизирована. Очень часто это студенты, которые, например, работают, и смена у них начинается уже во время вечерних пар. И если это лекция, на которой еще и не отмечают, конечно, в приоритете надо на работу. Я не думаю, что такой подход кого-либо замотивирует. Слушать лекции, что-то делать на лекциях будет просто мертвая аудитория, которая либо спит, либо занимается своими делами, либо также дистанционно работает. Без использования искусственного интеллекта аудитория хотя бы будет состоять из тех, кто добровольно выбрал пойти на эту лекцию, и который действительно ее слушает.
7: С технической точки зрения разработка подобной программы и видеоаналитики для университета носят скорее не прорывной, а утилитарный характер, отмечает эксперт по информационной безопасности, гендиректор компании «Фишман» Алексей Горелкин.
9: Это простая технология распознания лиц. Просто ее внедряют в вузы с определенными доп. Настройками. Я удивлен, что это раньше не использовалось, потому что камеры есть, программы необходимые все есть. Такие, кстати, системы используются, бывает, на заводах, например, смотрят, чтобы все работники были в нужных зонах. Также в системах «Умный город» используются, в том числе иногда по изображению, иногда по звуку. Кстати, эти настройки можно делать не под все вузы, а под каждый конкретный.
7: Преподавательский состав прохладно смотрит на контроль ИИ и считает это скорее данью цифровой моде. Во-первых, в каждом вузе уже есть пропускная система, отслеживающая, как часто студент ходит на занятия и когда возвращается в кампус. А в аудиториях есть камеры. Во-вторых, посещаемость контролирует преподаватель, если для него этот показатель важен, а также периодически проверяет учебная часть. Но главное, новая программа требует финансовых затрат при неочевидной эффективности. Продолжает доктор экономических наук, профессор финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.
10: В финансовом университете были такие эксперименты, когда при помощи камеры в аудитории можно было бы увидеть, в зависимости от того, куда там смотрят студенты, они вообще сосредоточены или не сосредоточены на семинаре. Но не пошла эта история, потому что возникает вопрос, а что дальше? Любой контроль, он требует людей, времени и, естественно, денег. И самое главное, понимать, а ради чего это делать.
7: Стоит отметить, что месяц назад против головной компании-разработчика NTECLAB МКАО НТХ Евросоюз ввел санкции. Позднее NTECLAB заявила, что адаптировалась к ним. Компания уже более 10 лет разрабатывает технологии видеоаналитики на базе нейросетей. Она реализовала проекты для государства и бизнеса в 34 странах и более чем в 70 регионах России. Кстати, о зарубежном опыте. Известно, что топовые вузы на Западе стоят дорого. В них не так сложно поступить, но очень легко вылететь за плохую успеваемость. Контролировать с помощью камер посещаемость занятий студентами там наверняка могут, но не собираются. Светлана Чередникова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
4: Си Цзиньпин призвал воспользоваться редкой исторической возможностью в области с открытым исходным кодом и пообещал помочь с этим развивающимся странам. И в США уже восприняли это заявление как заявку на новый мировой порядок Пекина в ее области и заявку на конкуренцию американским компаниям. Позже подробности. А сейчас о том, что тех перевозчиков, кто еще карабкается, дает лизинг. Объемы падают, расходы растут, лизинг дорожает, компании закрываются.
3: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
4: Последних клиентов сманивают заниженными ценами китайские коллеги, которые чувствуют себя на российских дорогах как дома. Так ситуацию в отрасли описывает руководитель транспортной компании «Навигатор» Илья Сальников.
11: Мы не новички, но такого не было никогда. Никогда такого не было, даже близко, что сейчас происходит. Рентабельность нулевая. Карабкаются. Вот в максимальном количестве компаний закрываются. Ну и 9 из 10 за 25-й год выручка упала в разы.
4: Полностью интервью с Ильей Сальниковым после полудня на Бизнес FM в рубрике «С теми, кто в теме».
3: Реклама.
1: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
12: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Exlantix ED. Гибридный внедорожник номер один. От 5 865 тысяч рублей.
13: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
12: STO Exlantix ED ждет вас в STO центре Нижегородец на Надежды Сусловой 28.
14: Exceed. Born for more.
12: Реклама, не оферта.
3: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
15: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах на Business FM.
16: Бывали в истории цивилизации времена, когда человечеству доводилось добывать деньги прямо из моря. Морские раковины успешно служили средствами платежа, а распространение и разнообразие ракушечных денег не сильно уступало деньгам металлическим. Самыми ходовыми принято считать раковины океанских фарфоровых улиток ципрей, называемых староиндийским словом «каури». В качестве денег каури стали использоваться 3 с лишним тысячи лет назад в Китае. Оттуда распространились по всей Восточной и Южной Азии, Африке, островам Тихого и Индийского океанов и сохранились в обороте в отдельных регионах вплоть до XIX века. Доходили ракушечные деньги и до Центральной Азии, Кавказа и Европы, а в XII-XIV веках были известны даже на Руси. У нас их называли жирновки, жуковины, ужовки и гажьи, то есть змеиные головки.
3: Деньги к деньгам. На Business FM. Компании и корпорации.
17: В студии Екатерина Штрыкова. Здравствуйте.
3: Отчеты и планы.
17: Оператор корпоративного питания RBE Group рассматривает возможность приобрести Балаковский молочный комбинат в Саратовской области. Его стоимость оценивается в 175 миллионов рублей, пишет Коммерсант. Актив убыточен, его выручка в 2025 году упала более чем на 60%, а рентабельность молочной отрасли снижается вдвое. Но RBE Group Балаковский завод может быть интересен тем, что собственное производство улучшит экономику всей группы. Один из источников издания говорит, что предприятие уже поставщик группы Андрея Шокина. Крупнейшая в мире горнодобывающая австралийская компания BHP сократила выпуск меди в 26-м финансовом году на 3%. Однако показатель оказался близким к рекордному уровню прошлого года и составил почти 2 миллиона тонн. В 27-м финансовом году BHP прогнозирует объемы производства меди в диапазоне от 1,6 до 1,8 миллионов тонн. При этом объемы производства железной руды по итогам фингода выросли на 1% и достигли исторического максимума – свыше 260 миллионов тонн. OpenAI менее чем за сутки распродала клавиатуру Codex Micro, разработанную совместно с производителем механических клавиатур WorkLouder, пишет портал EVIC. Стоимость одного гаджета составила $230 или почти 18 тысяч рублей. Компактная клавиатура предназначена для использования в качестве командного центра для управления агентской системой программирования Codex. Она оснащена 13 механическими клавишами, джойстиком, поворотным регулятором, сенсорным датчиком и сменными колпачками клавиш. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
4: «9:48 в Москве. Дональд Трамп покупает акции американских компаний, затем рекламирует их в своих соцсетях. Журналисты CNN сопоставили публикации американского президента в True Social с его ежегодной финансовой декларацией. В качестве примера. 15 апреля 2025 года Трамп пишет. Американская NVIDIA объявила о планах по созданию в США суперкомпьютеров для искусственного интеллекта. За несколько дней до того Трамп купил акции компании на сумму от 200 до 500 тысяч долларов. Такой разброс объясняется тем, что в финансовой декларации президента суммы сделок указаны в широких диапазонах, отмечает CNN. Также Трамп продвигал в своих соцсетях компании Tesla, Apple, US Steel и другие. Всего более 20. Но при этом сильно отмечаю, что прямых доказательств того, что Трамп получил со всего этого доход, нет. Комментирует управляющий партнер Goldblatt Partners, профессор ВШЭ Андрей Goldblatt.
18: Трамп же, он сам не торгует на рынке, да? У него есть специальные институты, фонды, брокеры независимые, которые принимают решения о покупке и продаже тех или иных акций. Это первое. Второе, да, у Трампа нету траста слепого, так называемого, где бы он не был бенефициаром. С другой стороны, как президент, он может комментировать любые инвестиции любых компаний. И если мы посмотрим скорее в сторону американского законодательства, то конфликт интересов, безусловно, есть, но он скорее этический, чем юридический. И доказать, что Трамп говорил об этих акциях, либо упоминал акции этих компаний в позитивном свете для того, чтобы заработать, будет крайне сложно. Поэтому скорее это просто очередной вызов Трампу как президенту сегодня. Что будет после того, когда его президентский срок закончится, будет другая история. Если будет расследование, которое докажет, что Трамп непосредственно манипулировал рынком, то это уже, конечно, будет скорее уголовное преступление. Но, на мой взгляд, доказать в этой ситуации это будет крайне сложно. В европейских странах, я думаю, что это было бы, наверное, предметом расследования сразу. Но у США немножко другая этика, другая культура отношения к деньгам, к инвестициям и к фондовому рынку.
4: Андрей Гольцблат, управляющий партнер Goldsblatt Partners, в Белом доме категорически отрицает, что Трамп когда-либо использовал свои соцсети в финансовых целях. По словам пресс-секретаря Анны Келли, цитата, «Президент Трамп действует исключительно в интересах американской общественности».
19: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
4: Доброе утро.
20: Доброе утро.
4: Индекс Мосбиржи в плюсе. На 0,1%, но все-таки хотя бы выше 2000 пунктов. Ну, вот такие у нас радости маленькие.
20: В целом, пока комментировать, наверное, особо нечего.
4: Но отмечать приходится.
20: Ну, в принципе, я бы не стал тут ситуацию драматизировать. Все логично, объективно. Да? И рублевая ликвидность скудная, и геополитические аспекты, как говорится, туманные, да, непонятно, когда будет какой-то компромиссный вариант разрешения этого конфликта вокруг Украины. Ну, в-третьих, соответственно, напряженность на топливном рынке, разговоры о том, что из-за этой напряженности и потерь в нефтепереработке многие, те же наши нефтяные компании, у которых есть свои перерабатывающие мощности, не получат прибыли, а может быть даже убытки. Опять же, невнятная ситуация на мировом рынке нефти, где, несмотря на очевидные совершенно аспекты нового этапа противостояния США и Иран, где, как я уже отмечал неоднократно, главная сейчас задача для американцев – это не какие-то там ядерные и ракетные программы Ирана, а взятие под контроль пролива Армуз. Ну, а иранцы, естественно, будут противодействовать этому. Поэтому тут все надолго. И срывы логистических поставок через Персидский залив, а тут же идет не только энергоносители, но и все очень такое полезное для экономической активности в любой стране. Ну, рынок нефтяной пока на это реагирует вяло, цены еле-еле поднимают военную премию. Поэтому ну, тут даже особого нету стимула, чтобы покупать акции наших нефтегазовых компаний. Но было бы $100, скажем, по Brent. Может быть, это помогло бы. Пока этого нет. Поэтому рынок под, собственно, тяжестью снижается с учетом того, что у нас нет потоков иностранного финансового капитала в наши активы. Все логично. Одними внутренними ресурсами свой рынок акций поднять сложно. Это, в общем-то, ни в одной стране еще не получалось. Вот смотрите, китайцы, я смотрю, сегодня максимальное падение было за 3 года по индексу Шанхайской биржи. Причина в том, что квоты для иностранцев не увеличили. Соответственно, на китайском рынке внутри материкового Китая там иностранцев особо нет. Надо покупать через мосты в Гонконге и прочее. Но вот ушли иностранные инвесторы, соответственно, рынок встал. Даже в Америке то же самое. Поэтому все у нас логично. И пока тут драматизировать нечего. Ну, если бы рынок внутреннего долга рухнул, ну, можно было говорить о том, что драматизм есть. А так индекс ОФЗ упал до низов всего лишь с прошлого года. Вот сейчас индекс Мосбиржи низы с осени 22 года. Давайте посмотрим, сколько был индекс ОФЗ тогда. Процент на 15 ниже. Поэтому главное сейчас это стабильность рынка внутреннего долга. Но здесь, естественно, все в руках, как говорится, ЦБ. Ну, что касается валюты, с утра, ну, вчера вечером мы, глядя на падающие котировки акций, долговые бумаги, естественно, по традиции пошел спекулятивный приток в валютный рынок, подняли в итоге юань к рублю выше 11,5, даже вот попытались ворваться в этот коридор сопротивления 1,60-1,65 с утра на фьючерсном рынке, ну, где-то вот на этом же уровне и торгуемся. Теперь, что касается на нефть. Brent с утра падал, был даже $83, сейчас 84+. Но все уже, не, скажем так, гадают, что же происходит. Дело в том, что спрос на топливо не только в Америке, но и в Азии огромный. И главное, что переработка сырой нефти при текущих ценах приносит просто огромные доходы. Вот я посмотрел американские доходы, маржинальность американских переработчиков просто огромная. По дизелю они там уже под $100 получают. Прибыли по бензину где-то под 70, но это рекордный уровень маржинальности. В Китае говорят то же самое, там где-то порядка 60-65. Ну, то есть, если пересчитать цены на топливном рынке и маржинальность, то вроде как получается, что котировки даже американской нефти должны быть где-то ближе к 100, а не ниже 80. Но пока этого нет. То ли рынок нефтяной, ну, спекулянты на нем уверены, что конфликт не затянется, рано или поздно договорятся, то ли какая-то иная причина. Поживем, увидим. В общем, ждем эту неделю. Она будет очень интересной с точки зрения тенденции следующей недели.
4: Спасибо, через час продолжим.
19: Капитал на бизнес FM. Реклама.
0: Долгожданное возрождение. Автомобильный бренд, который стал открытием года. «Волга» BCR Motors открывает дилерский центр «Волга» на Казанском шоссе 6Б. Автомобили, которые зарекомендовали себя как надежные, технологичные и современные, теперь обрели новое имя. Такое родное. «Волга» в BCR Motors на Казанском шоссе.
19: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Деньги. В конце 1943 года на Тегеранской конференции руководители трех держав антигитлеровской коалиции приняли решение о выпуске специальных военных денег для обращения на территории Германии и Австрии. Названия национальных валют обеих стран были сохранены, но на каждой купюре появилась надпись «Союзные военные власти». Такие банкноты печатались в США, Великобритании, Франции и Советском Союзе. История денег на Business FM. Все золото мира.
21: Самый ранний в истории человечества и самый продолжительный по времени была бразильская золотая лихорадка. Она началась в 1690-х годах на территории тогда еще заокеанской португальской колонии. После того, как власти метрополии объявили немалую награду за разведку золотых месторождений, авантюристы Бандейрантес, первоначально охотники за рабами, переквалифицировались в искателей. Чтобы лучше выживать в тропических джунглях, они даже стали объединяться с аборигенами. И вскоре действительно наткнулись на крупные месторождения желтого металла в горах Минас-Жерайс. В итоге 400 тысяч европейцев и 500 тысяч рабов из Африки приняли участие в золотодобыче, а в 1763 году португальское правительство даже перенесло столицу Бразилии из Сальвадора в Рио-де-Жанейро, ближе к золоту. За первое столетие было добыто около 1000 тонн золота и 3 миллиона каратов алмазов. А закончилась бразильская лихорадка только в 20-х годах 20 века.
19: Все золото мира на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
2: В Москве 9 часов 58 минут, студия Олеся Потапова. Поручение президента по обеспечению аграриев топливом будет выполнено, заявила министр сельского хозяйства Оксана Лут. По ее словам, аграрии обеспечены топливом для проведения уборочной кампании и будущей посевной, но в некоторых регионах есть сложности. Лут добавила, что сбор зерна к настоящему моменту превысил 20 миллионов тонн. США и Иран вновь обменялись ударами. Также американские морпехи высадились на борт подсанкционного нефтяного танкера Вен-Яу в Оманском заливе для его досмотра. Американское командование объясняет это контролем за соблюдением установленного режима блокады. Иранское агентство ИРНА сообщило, что в результате ударов США по мостам в городе Бендер-Химир на юге Ирана минувшей ночью погибли 7 человек. Игроки сборной, которая одержит победу в финале чемпионата мира по футболу, впервые получат чемпионские перстни. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола. Всего изготовят 2026 колец. 30 из них зарезервированы непосредственно для футболистов. Остальные будут доступны болельщикам по всему миру для покупки. В финале чемпионата мира встретятся сборные Аргентины и Испании. Матч пройдет 19 июля и начнется в 10 часов вечера по московскому времени. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курсом.
21: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: 10 утра в Москве. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Защитит ли паутина? Ростех показал систему, которая должна будет физически прикрывать промышленные объекты от ударов дронами. Как все устроено и почему создавалось так долго? На Рустор вся надежда. Google вчера удалила из своего магазина все приложения от ВК, а также мессенджер Макс. В Максе звонки и уведомления, кстати, работают. Но остается открытым вопрос, а не станет ли Google удалять софт, установленный из сторонних источников? Трамп в очередной раз удивил, он обратился к нации и внезапно обвинил во вмешательстве в выборы 2020 года Китай. Напомню, что в сентябре ожидается визит Си Цзиньпина в Америку. Что означают заявления американского лидера перед этим визитом? Все подробности в ближайшее время. А может ли паутина защитить российский НПЗ Ростех? Представил комплекс защиты инфраструктуры и промпредприятия от беспилотников. Это система паутина. Она сейчас проходит опытную эксплуатацию на ряде объектов. А по сути, это сплошная прочная сеть, натянутая на модульные металлоконструкции. В Ростехе заявляют, что окутать паутиной можно объекты любой площади, продолжит Валерий Убадоев.
5: Одно из очевидных преимуществ паутины – ее модульность. Металлоконструкции, проще говоря, опоры, собираются на болтовых соединениях и не требуют сварки. По необходимости можно заказать дополнительные элементы и, как говорят в Ростехе, защитить объекты любой площади. В базовом варианте паутина может остановить 200-килограммовый беспилотник, летящий на скорости 250 км в час. Это подавляющее большинство атакующих дронов, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
6: Почему такая конструкция не была создана, ну, скажем так, достаточно давно, вероятно, вызвано тем, что велся сбор информации о том, какие потребности по защите. Возможно, пробовали разные варианты. Под эти характеристики попадает подавляющее большинство дронов FPV, попадает подавляющее большинство дронов, которые, ну, собственно, типа лютые и тому подобное, то есть тихоходные дроны с поршневыми двигателями, которые наносят удары в глубину территории Российской Федерации.
5: Антидроновыми сетками те же НПЗ окутывали и раньше. По крайней мере, такие сообщения появились еще в 2024 году. Но атаки все равно продолжились, так что, видимо, паутина – это какой-то доработанный вариант. В первую очередь, как говорят эксперты, дроны атакуют на НПЗ установки первичной обработки нефти, а это важная часть завода. Без нефтепродуктов с этих установок остальная часть НПЗ не может производить топливо. В Ростехе заявляют, что паутина способна защищать объекты высотой более 25 метров. На крупных НПЗ установки первичной обработки, это узнаваемые ректификационные колонны, могут достигать и 80 метров в высоту. Но в большинстве своем они все-таки поменьше, а защищать их – главная задача, говорит управляющий партнер, достигать и 80 метров в высоту. Но в большинстве своем они все-таки поменьше, а защищать их – главная задача, говорит управляющий партнер компании «Пролиум» Максим Дьяченко.
22: Они не настолько высокие, можно сказать, что, может быть, 9-этажный дом, установки самые большие. С колонны первичной переработки проще идентифицировать и поразить. Не самая сложная техническая часть, но такая довольно-таки долгая для ремонта, для поставки комплектующих. Например, если поражаются какие-то трубопроводы, их проще сделать. Резервуары тоже значительно проще сделать. Это такие крупные объекты, которые есть на МПЗ. Соответственно, защита колонны, это, наверное, такая первоочередная мера.
5: Впрочем, стопроцентные гарантии паутина вряд ли может предоставить, так как НПЗ в целом уязвимы, считает исполнительный директор группы компании «Меридиан» Петр Самсонов.
8: Мы имеем дело с легко воспламеняемой жидкостью. Соответственно, через сетку по-любому пройдет какая-то струя, а много-то не надо. Нужно совсем чуть-чуть, чтобы это все опять загорелось. По-хорошему, здесь какие-то другие решения должны быть.
5: С этим, в принципе, согласен и сам Ростех. В идеале комплекс паутина должен работать вкупе с другими антидроновыми решениями госкорпорации. Это в том числе системы радиоэлектронной борьбы и средства, цитата, кинетического поражения. Тут подразумевается физическое воздействие, то бишь средства противовоздушной обороны. На этом фоне примечательны недавние слова главы Ростеха Сергея Чемизова о том, что на новые инвестпроекты у госкорпорации не хватает денег из-за падения чистой прибыли. Валерий Убадоев, Рамиль Киселев, Михаил Задорожный, Бизнес ФМ.
4: Индекс Мосбиржи в первые минуты перешел к росту на 0,5%. Сейчас прибавка 2031 пункт, ну а рубль снижается к юаню на 0,1%, 11,59. Позже подробности, а сейчас о том, что без своих приложений не останемся, но это не точно. Эксперты комментируют решение Google удалить из Google Play приложение, имеющее отношение к экосистеме ВК. Накануне из этого магазина исчезли приложения самого ВК, а также Messenger Max, ВК Видео, Одноклассники, Дзен и так далее. А в этот же день в компании ВК объявили о продаже

0: сервис Rustorm, менеджменту компании разработчика. И пока это решение позволит россиянам продолжать пользоваться привычными для них отечественными сервисами. Но чего ждать дальше? Об этом Иван Медведев.
1: Пока ситуация выглядит так. Приложения, которые уже установлены на Android-гаджетах, продолжат работать. Проблемы будут с их обновлением и, очевидно, с установкой на новые телефоны, планшеты, телевизоры и так далее. Но это вопрос решаемый. Пока ограничения не добрались до Rustorm, все можно будет скачать оттуда. Другое дело, что тот же Rustorm не так просто установить на Android-телевизоры, и тем более на ТВ-приставки. Но все-таки можно. И явно найдутся сервисы, которые будут предоставлять эту услугу тем, кто не справится сам. Так или иначе, Rustorm – это выход. Собственно, поэтому, по словам экспертов, его и вывели из структур ВК. Вопрос, как скоро претензии возникнут к Rustorm как к отдельной единице. Некоторые эксперты считают, что так или иначе западные компании будут выдавливать из своих операционных систем все российские приложения. Наиболее мрачно настроенные собеседники редакции думают, что дело может дойти и до удаления уже установленных ранее приложений. Условно, решит каким-то утром Google, что какая-нибудь российская соцсеть или навигатор – это шпионские программы, и поудаляет их разом со всех устройств. Генеральный директор группы компаний Comnews Леонид Коник такой скепсис не разделяет.
2: Все-таки операционная система Android гораздо более открытая во всех смыслах, нежели iOS от Apple. Если мимо Apple муха пролететь не может, Google абсолютно спокойно сквозь пальцы смотрит на возможности от Apple. Если мимо Apple муха пролететь не может, Google абсолютно спокойно сквозь пальцы смотрит на возможность установки приложений, которых нет в ее официальном магазине. Нужно сказать, что ведь Rustorm, в свою очередь, это тоже такое же стороннее приложение или приложение, установленное из стороннего источника. Поэтому удалить его Google не может никак, просто потому что руки короткие, что называется, его и так нету в магазине Google Play. Оно и так установлено помимо воли и мимо глаз Google.
1: А вот председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко говорит, что в экспертных кругах такие перспективы как минимум обсуждаются.
3: У нас было собеседование внутреннее. Вот у меня есть часть товарищей, которые считают, что риски того, что с смартфонов Android будут удалены приложения, которые запрещены, достаточно высокие. Я считаю, что нет. По крайней мере, претендентов таких, чтобы Google защищал или App Store защищали приложения, по причине функциональности нет таких. Есть по причине вирусности, было несколько претендентов, когда вирусные приложения удалялись. Но такие риски, теперь вероятность это допускает. Просто вот есть люди, которые стоят на стороне, что это высокая вероятность, я считаю, что низкая.
1: Так или иначе, по словам экспертов, противопоставить этому мы ничего не можем. Но в запасе, на крайний случай, остаются китайские телевизоры, собранные под российскими брендами с предустановленными российскими приложениями, и телефоны китайских производителей, у которых есть собственные операционные системы. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Business FM.
0: Мы спросили наших подписчиков в Телеграме и Максе, готовы ли они ради российских приложений перейти на китайские телефоны с собственной операционкой. В Телеграме большинство ответили отрицательно. Каждый четвертый заявил, что пользуется такими гаджетами. В Максе вариант «уже пользуюсь» набрал большинство голосов. А тех, кто выразил готовность перейти на китайцев ради российских приложений, оказалось немного меньше, чем тех, кто на это не согласится. Трамп обратился к нации и обвинил Китай во вмешательстве в выборы. По его словам, Пекин, начиная с 2020 года, совершил крупнейшую в истории утечку данных о выборах. В общей сложности были похищены, если верить Трампу, данные 220 миллионов американских избирателей, имена, адреса, номера телефонов, партийные предпочтения. Китайское правительство хотело, чтобы я проиграл выборы в 2020-м, потому что я ввел против них пошлины, заявил Трамп. Действовал Китай, с его слов, через американских бизнесменов, у которых контракты с Пекином, а также журналистов, которые писали негативные статьи о Трампе. Упомянул он и Россию. Наряду с Ираном, Китаем и Северной Кореей она обладает возможностями для подрыва инфраструктуры американских выборов, заявил глава Белого дома. Что стоит за этими заявлениями Трампа и почему он стал использовать риторику демократов на вмешательстве в выборы, рассуждает политолог, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
4: Я бы не сказал, что это создание новой внешней угрозы. Это подчеркивание общего нарратива, который у Трампа был с 2020 года, что выборы у него якобы украли, они прошли нечестно, и в том числе вот он показывает, что были внешние силы, которые пытались повлиять на исход выборов. Более того, это история для демократической партии, чтобы они могли присоединиться и проголосовать вместе с республиканцами, потому что основная история у них это какая? Это Russia Gate, который был 2016 года, который не подтвердился, оказался абсолютным фейком, но при этом Трамп сейчас пытается, по сути, его воссоздать, этот нарратив, для того, чтобы сказать демократам, смотрите, а может быть, вы немножко были правы, не относительно меня,

0: относительно в целом там, России и политики России на наших выборах. Поэтому давайте присоединяйтесь и сделаем реформу избирательного законодательства вместе. Демократическая партия плюс республиканская. То есть это не про то, что это какой-то посыл в российско-украинском конфликте, по переговорам. Я бы воспринимал это сугубо через призму именно внутренней политики и как раз-таки внутренних проблем, которые сегодня есть в США в избирательном законодательстве.
1: Павел Дубравский достался Трампу и так называемому глубинному государству в США, которое, по его мнению, намеренно скрывало разведданные. Теперь все спецслужбы должны заняться расследованием. Как и почему информация о выборах была скрыта и предъявить обвинение причастным. Директор ЦРУ Рэдклифф высоко оценил публикацию документов администрации Трампа и назвал защитой демократии и целостности выборов. Вместе нашлись и те критики, которые утверждают, что рассекречивание документов и выступление Трампа могут иметь обратный эффект и подорвет доверие общественности к избирательному процессу. Как американская пресса реагирует на обращение Трампа с обзором, Сергей Гордеев.
2: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
3: CNN предполагает, что выступление Трампа было попыткой подготовить почву перед выборами в Конгресс, которые пройдут в ноябре этого года и, по всей видимости, станут нелегкими для республиканцев. Похоже, Трамп намекнул, что снова, как и в 2020-м, будет утверждать, что выборы были сфальсифицированы, считает телеканал. А еще журналисты CNN провели предварительный анализ документов, опубликованных Белым домом, и выяснили, что в них в основном обсуждаются ранее уже известные и лишь потенциальные уязвимости в американской избирательной системе. Президентская речь стала очередной попыткой добиться принятия так называемого закона о защите избирательных прав граждан США, предусматривающего реформу избирательной системы, пишет Политику. Речь о том, чтобы при голосовании предъявляли паспорт, а не просто ставили галочку в графе о гражданстве. Демократы считают, это лишит многих людей избирательных прав. Паспортом обладает примерно 53% населения США. Остальные пользуются ID штата и водительскими удостоверениями. Журнал Newsweek обращает внимание, что нация ждала от обращения Трампа со всеми и водительскими удостоверениями. Журнал Newsweek обращает внимание, что нация ждала от обращения Трампа совсем другого. В частности, президент проигнорировал ключевые проблемы для американцев – стоимость жизни, здравоохранение и почти не коснулся темы войны с Ираном. Вместо этого он решил распространять теории заговора о выборах 2020 года. Приводит издание слова политического долгожителя и давнего критика Трампа Берни Сандерса. Axios делает акцент на том, что не все крупнейшие американские телеканалы транслировали речь президента в прямом эфире. Выступление Трампа в реальном времени показали только CBS и Fox, а вот NBC, ABC и CNN отказались от трансляции в прайм-тайме. Сам глава Белого дома уже обвинил медиа в сговоре и призвал лишить их вещательной лицензии.
2: Реклама. Важнейшие отрасли экономики, вызовы, с которыми они сталкиваются, и перспективы, к которым стремятся. В беседах о масштабном бизнесе. На этой неделе о промышленности. Со старшим вице-президентом АО «Альфа-Банк» Евгением Мониным, генеральным директором Карачаровского механического завода Дмитрием Сидельковским и обозревателем радиостанции Алексеем Завьяловым. В субботу после 11 на Бизнес FM. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Транширы. Австралийский бизнесмен Клайв Палмер заработал свое состояние в горнодобывающей промышленности. В 2012 году он затеял амбициозный проект. Решил создать полную функциональную копию знаменитого «Титаника» со всей его роскошью и помпезностью. После чего отправит лайнер с пассажирами по его историческому маршруту – Саутгемптон, Нью-Йорк. Единственное запланированное отличие нового «Титаника» от старого – в 3 раза большее количество спасательных шлюпок, чтобы уж точно хватило на всех. Что называется, на всякий случай. На момент проектирования стоимость лайнера оценивалась в $500 миллиона. К этому дню расходы уже составили 1,5. Предполагается, что «Титаник-2» выйдет в рейс в 2027 году, если у Клайва хватит денег. Транширы на Бизнес FM.
4: В эфире радио не на словах, а на деле.

0: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Л номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
1: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Число банкротств юридических лиц в Нижегородской области по итогам второго квартала года увеличилось в полтора раза. По сравнению с концом прошлого года число банкротств выросло вдвое, следует из данных Федресурса. Рост числа банкротств компаний, пусть и не критичный, объективная реальность. Прошлого года число банкротств выросло вдвое, следует из данных Федресурса. Рост числа банкротств компаний, пусть и не критичный, объективная реальность. В этой связи особенно остро стоит проблема низкого реабилитационного потенциала российского банкротства. Она может быть постепенно решена путем изменения как закона, так и менталитета должников и кредиторов, полагает руководитель Федресурса Алексей Юхнин. Весной представители нижегородского бизнеса и власти предупреждали о грядущем росте банкротств и сокращении предприятий и сотрудников в связи с укреплением рубля, высокими ставками по кредитам, повышением НДС и увеличением неплатежей со стороны крупных заказчиков. Доплаты медикам за отказавшихся от абортов нижегородок хотят уменьшить вдвое до 10 тысяч рублей. Соответствующий проект изменений, подготовленный региональным Минздравом, проходит общественное обсуждение. Сейчас акушеры с дополнительным образованием по психологическому консультированию, предупреждение прерывания беременности, получают по 20 тысяч рублей за каждую беременную, отказавшуюся от аборта, при условии достижения срока беременности 28 недель. Этот срок Минздрав предлагает сократить до 22 недель. Размер доплаты психологам не изменится и сохранится на уровне 10 тысяч рублей. Президент России Владимир Путин может принять участие в форуме «Сильные идеи для нового времени», который пройдет в Нижнем Новгороде в конце августа, сообщается на официальном сайте мероприятия. Форум призван объединить лидеров и экспертов в сфере экономики, технологического и социального развития, некоммерческих организаций, образования, городской среды, представителей государства и неравнодушных граждан для совместного проектирования, сбора и широкого обсуждения идей и проектов. Ожидается, что Путин примет участие в пленарном заседании, где будут представлены лучшие инициативы по итогам отбора. Российские педагогические вузы выпускают слишком мало учителей физики, математики и других востребованных предметов. Об этом порталу News.ru заявила депутат Госдумы Оксана Дмитриева. По ее словам, в одном из крупных педвузов число выпускников по специальности учитель физики составляет всего около 10 человек. При этом специалистов по психологии, рекламе и социологии готовят значительно больше. Депутат добавила, что часть преподавателей точных наук уходят в IT-сферу или приезжает в регионы с более высокими зарплатами. Завтра с полудня до 10 вечера в сквере Свердлова в рамках мультижанрового музыкального фестиваля «Столица закатов» состоится тематический день «Научный уикенд». Пространство объединит науку, искусство и городскую культуру, став местом для знакомства с современными научными достижениями, обсуждения урбанистики и новых форм взаимодействия жителей с городом. Для гостей подготовлена насыщенная программа, включающая лекции, мастер-классы, научные интерактивы, музыкальные выступления, занятия йогой и большой маркет. На главной сцене выступят диджеи, также в течение дня будут открыты танцевальная и музыкальная лаборатории. Все желающие смогут присоединиться к тренировке по йоге и растяжке, а завершит мероприятие вечерний диджей-сет. Особое место в программе научного уикенда займут лекции специалистов Нижегородского планетария. В зоне мастер-классов гости смогут своими руками создать брелок в виде кометы, изготовить интерьерную лава-лампу и познакомиться с процессом создания собственного аромата на мастер-классе «Лаборатория ароматов». Подготовлены и другие активности. Мероприятие для лиц старше 12 лет. О развитии событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
2: Погода. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде будет преимущественно пасмурно и плюс 18 градусов. Вечером погода сменится на малооблачную, на термометрах будет плюс 19, ночью плюс 13 градусов и практически ясное небо.
3: Валюта.
2: На 17 июля Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 78 рублей 32 копейки, евро 89 рублей 33 копейки, курс китайского юаня 11 рублей 51 копейка. Держитесь курса.
3: Компании и корпорации.
1: Выручка СМК «Кулебаки» Кулебакского завода металлоконструкции в прошлом году составила почти 9 миллиардов рублей, увеличившись на треть по сравнению с 2024 годом, следует из опубликованного годового отчета.

предприятия. Почти 100% выручки завода формируется за счет продаж металлоконструкций. Затраты предприятия составили 5,5 миллиардов рублей. В годовом отчете показатель чистой прибыли не приводится. По результатам работы в прошлом году дивиденды не объявлялись и не выплачивались. Напомню, проект модернизации производства металлоконструкции СМК «Кулебаки» получил статус приоритетного в Нижегородской области. Предприятие выпускает металлические конструкции для строительства мостов, эстакад, путепроводов, сварные балки, каркасы торговых и офисных зданий, каркасы промышленных зданий, вышки связи, башни, мачты и опоры. Весной 2025 года был

0: гаишник, курсирующих в сообщении с Нижним Новгородом, отправились более 2 миллионов пассажиров, сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги. В том числе в сообщении с Москвой привезено около 2 миллионов человек, в сообщении с Кировом пассажиропоток также вырос почти на треть, с Ивановым на 12%. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
1: Через век. Главные капиталы России. Эммануил Людвигович Нобель.
2: Основой российского капитала братьев Нобелей являлся механический завод их отца в Санкт-Петербурге. В 1859 году Эммануэль Нобель объявил себя банкротом и со всей семьей уехал в Швецию, где и прославился впоследствии его сын Альфред, наладив производство динамитов и учредив премию имени себя. А Людвиг и Роберт в 60-х годах вернулись в Россию, чтобы восстановить дела завода, но быстро переключились на самую прогрессивную отрасль промышленности того времени. В 76-м году они купили свой первый нефтяной участок, а к концу 19 века товарищество нефтяного производства братьев Нобель было самой крупной нефтяной компанией на территории Российской империи. Нобели наладили добычу и переработку нефти в Баку и на Северном Кавказе. Они также создали собственную транспортную и сбытовую сеть, которая включала нефтепроводы, танкеры, вагоны-цистерны и нефтебазы с причалами и железнодорожными ветками. Кроме нефтепереработки, компания занималась производством вспомогательных веществ, например, соды и серной кислоты. К тому же механический завод Нобелей в Санкт-Петербурге постоянно получал госзаказы, как военные, так и гражданские. В 1880 году Роберт Нобель по состоянию здоровья отошел от дел и уехал на родину, в Стокгольм. В России остался только Людвиг с семьей. После его смерти в 1988 году дела товарищества братьев Нобель перешли к его сыну, Эммануилу Людвиговичу. Год спустя Эммануил, первый из Нобелей, принял российское подданство. Альфред Нобель умер в декабре 1896 года. Сразу было обнародовано его завещание, учреждавшее премии в области науки. В шведской печати высказывалось мнение, что эта идея может привести к коррупции. А протестовать последнюю волю Альфреда Нобеля пытался даже король Швеции. Вот тут Эммануил Людвигович впервые заявил о себе как о человеке, мнение которого имеет вес. Племянник Альфреда Нобеля настоял на выполнении завещания, изъял все вклады дяди из промышленного производства и создал фонд размером в 2 миллиона фунтов стерлингов. Он и стал финансовой основой для будущих премий. Устав Нобелевского фонда был принят шведским Риксдагом и утвержден королем 29 июня 1900 года. Эммануил Людвигович, инженер по образованию, продолжил семейную традицию внедрения технических новшеств. В 1998 году он купил лицензию на двигатель конструкции Рудольфа Дизеля и начал его производство на собственном петербургском заводе. Мало того, сам внес в агрегат конструктивные изменения. На международной выставке в Париже 1900 года двигатель Рудольфа Дизеля получил гран-при, а Нобель представил свой вариант, который мог работать как на очищенном топливе, так и на мазуте, который до этого рассматривался исключительно как отход производства керосина. Эта машина, как и завод, ее выпустивший, была названа «Русский дизель» и продавалась очень активно как в России, так и в Европе. Новый двигатель стали ставить в первую очередь на морские и речные суда. Так появился новый вид водного транспорта – теплоход. В 1909 году совершила первое плавание отечественная подводная лодка «Минога», оснащенная дизельным двигателем «Нобеля». А 3 года спустя Эммануил Нобель договорился с владельцем машиностроительного завода в Таллине Артуром Леснером о создании строительной верфи и поставил «Миноги» на поток. Переломным для Нобеля стал 1912 год. Акционирование завода «Людвиг Нобель» открыло новую страницу в истории семейного дела. Речь шла об объединении нескольких предприятий в концерн. В него вошли 4 фирмы. Товарищество нефтяного производства братьев Нобель, акционерное общество «Людвиг Нобель», производившее русский дизель, акционерное общество «Ноблеснер», строившее подводные лодки, и торговый дом «Альфа Нобель», продававший молочные сепараторы, отделявшие сливки от молока. Февральский переворот 1917 года начался с одновременного выступления рабочих на нескольких предприятиях на Выборгской стороне в отчине Эммануила Нобеля. Сначала он решил остаться в России и продолжить вести семейный бизнес, но быстро понял, что большевики ему этого не позволят. После национализации всех предприятий летом 1918-го Нобель уехал из России. Революция нанесла ему серьезный удар, и он постепенно отошел от всех дел. Умер Эммануил Людвигович Нобель в мае 1932 года в Швеции.
1: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес-ФМ. Вы слушаете

слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Business FM. До того, как монополия на платежи перешла к центральным банкам, эксперименты с расчетными услугами проводились первыми банками Северной Европы. Их называли «разменные банки», поскольку они разменивали монеты разных государств и первыми стали осуществлять безналичную оплату за товары и услуги, в основном векселями. Ключевую роль в развитии централизованных платежей сыграл созданный в 1609 году муниципальный банк Амстердама. Все крупные платежи в городе должны были проводиться безналичным путем, что снижало и издержки, и риск мошенничества. Благодаря банку состоялся расцвет голландской Ост-Индской компании, которая монополизировала торговлю Европы с Юго-Восточной Азией и островами в Индийском океане. Банк закрылся после того, как Амстердам оккупировала армия Наполеона Бонапарта. Деньги к деньгам. На Business FM. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. To kill the goose that lays the golden eggs. Или по-русски «зарубить курицу, несущие золотые яйца». Считается, что выражение сначала в английском языке, а потом и в нашей речи появилось благодаря античному баснописцу Эзопу. По сюжету одной из его притч, бог Гермес подарил одному небогатому человеку гусыню, которая несла золотые яйца. Однако везунчик так хотел поскорее сколотить состояние, что убил гусыню, решив распотрошить ее драгоценные внутренности. Естественно, золота он не нашел, зато лишился возможности разжиться. Мораль сей басни – не разрушай источник собственного благосостояния, или «Don't kill the goose that lays the golden eggs». Срочные переводы на Business FM. Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Business FM. Новости. Коротко.

0: В Москве 10 часов 28 минут. В студии Олеся Потапова. Пожар в подмосковных Броницах локализован на площади 3000 квадратных метров. Всего огонь охватил территорию 5000. Повреждено несколько машин, в том числе загорелись два бензовоза. Произошел разлив топлива. Причина инцидента устанавливается, а пострадавших информации не поступало. Власти Китая назвали клеветой утверждение президента США Дональда Трампа о вмешательстве Пекина в американские выборы. Подобные заявления американской стороны являются чистым вымыслом, сообщили в МИД Китая. Китайская сторона всегда придерживалась принципа невмешательства во внутренние дела других государств и не проявляла к этому интереса, отмечается в заявлении. Испытательный запуск космического корабля Starship, ракет-носителя Super Heavy, отменили в последний момент из-за проблем с двигателями. Ракета осталась на стартовой площадке. SpaceX в Техасе, сообщает компания-разработчик. После отмены запуска из баков начали сливать топливо. Глава компании Илон Маск сообщил, что два двигателя снимут и заменят. Новую попытку могут провести в начале будущей недели. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко получила букет цветов от человекоподобного робота Грина. Он был представлен на стенде Сбербанка в Верхней палате парламента и самостоятельно собирал гостям подарочные пакеты, общался с ними. Сегодня, как ожидается, на пленарном заседании Совфеда выступит глава Сбера Герман Греф. Он расскажет о глобальных вызовах и возможностях России в эпоху искусственного интеллекта. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курсом.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 10:30 в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Новым премьером Украины стал глава «Нафтогаза» Корецкий. Рада утвердила вчера большую часть кабинета, но не министр обороны, бывший Федор. Вчера устроил не то демарш, не то мятеж. Его поддержку в украинских городах и сегодня продолжились митинги. Что происходит на Украине? Георгий Бов с комментарием. Утверждения Дональда Трампа о вмешательстве Китая в американские выборы являются чистым вымыслом и злонамеренной клеветой. Об этом заявил официальный представитель китайского МИДа. Несколько часов назад Дональд Трамп выступил с телеобращением, в котором обвинил КНР во вмешательстве в выборы в США в 2020 году. Под колпаком у вендора компания MTech Lab разработала и систему, которая поможет университетам выявлять прогульщиков. Правда, пользу от разработки пока видят далеко не все. Подробности этих и других тем в нашем эфире.

0: Владимир Зеленский и Прозе экстренно отменили голосование за нового министра обороны. По сообщениям украинских СМИ, бывший руководитель МВД Игорь Клименко, которого ранее предложил Зеленский, отказался от этой должности. Рада также утвердила 16 новых министров, оставив незанятыми лишь кресла глав МИД и Минобороны. Новым премьером стал глава «Нафтогаза» Сергей Корецкий. СМИ называют его ставленником Тимура Миндича, беглого соратника Зеленского.
1: Подробности. Евгений Хмара – действующий генерал-майор. Ранее он был начальником спецназа «Альфа» СБУ и отвечал за дальние удары по России, в том числе по НПЗ. Зеленский объяснил выбор его кандидатуры тем, что министру обороны сейчас нужны реальная результативность в дальнобойности и опыт управления людьми в спецоперациях. Украинское издание «Страна» отмечает, что у Хмары хороший имидж в обществе, что, как предполагают на Банковой, может сбить акции протеста в поддержку экс-министра обороны Михаила Федорова. Сам Федоров в четверг дал понять, что рассчитывает на пересмотр решения о своей отставке. Причиной для снятия Федорова стали разногласия между ним и украинским генералитетом, в том числе главкомом ВСУ Александром Сырским. На этом фоне в четверг во многих городах Украины прошли митинги против отставки Федорова. Теперь уже бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова СМИ называют близким к прозападным структурам, таким как Национальное антикоррупционное бюро Украины, а также евроструктурам и Демпартии США.
0: Отставка Михаила Федорова с поста министра обороны Украины, формально упакованная в плановую смену правительства, за сутки переросла в самый острый внутриполитический кризис Киева с момента прошлогоднего Миндичгейта. Увольный министр отказался уходить тихо, но он публично потребовал отставки главкома ВСУ Александра Сырского, апеллировал через голову президента к армии и обществу. А на улице Киева, Львова, Одессы и Житомира вышли протестующие с картонками «Вова, что ты делаешь?». Сегодня, кстати, митинги в Киеве продолжились. А пока они не столь многолюдны, как вчера, но по сообщению местных СМИ народ постепенно прибывает на акции. Как отставка министра обороны Федорова превратилась в вызов Зеленскому и как может развиваться ситуация, комментирует Георгий Бов. Телеграм-канал «Бовт знает».
2: На первое место в качестве причины отставки Федорова вышел конфликт с главкомом ВСУ Сырским, который признал в том числе и сам Зеленский. Он констатировал, что министр и главком живут в разных мирах, и без его личного посредничества даже не садятся за один стол. По-хорошему, нужно сменить обоих, но одновременно я этого сделать не могу, признался он. За полгода 35-летний технократ, пришедший в Минобороны из Минцифры в январе, успел нажить в военной верхушке немало врагов. По слухам, он пытался внедрить в ВСУ бизнес-модели Кремниевой долины, обязательный полиграф для чиновников ведомства, перевод закупок снарядов на открытые тендеры, внутренний аудит, вскрывший перерасход на 6,6 миллиардов долларов. Генералитет отвечал на это обвинениями в пиаре и вредной геймификации войны. Британская Financial Times со ссылкой на киевские источники пишет, что Федоров блокировал закупочные контракты, вопреки интересам влиятельных фигур. Наконец, он потребовал у Зеленского одновременно отставки Сырского и начальника генштаба Андрея Гнатова. Президент отказался и взял сторону главкома. Что логично, Сырский не имеет политических амбиций, а Зеленский помнит, как быстро нарастил политический вес прежний главком Залужный. Впрочем, официальным обоснованием отставки стал провал мобилизационной реформы. Зеленский добавил и геополитический аргумент, мол, если после сентябрьских думских выборов Путин объявит новую мобилизацию, Украине будет не до цифровых реформ, и наводить порядок в ТЦК должен человек с силовым бэкграундом. По такой логике, кандидатом на смену Федорова был выбран глава МВД Игорь Клименко, который, как обещает Зеленский, устранит позорные моменты буссификации. Федоров, однако, с Зеленским публично не согласился, обвинив в провале реформы мобилизации генштаб. Парадокс в том, что увольняет министра на пике эффекта от его главной ставки – технологизации и цифровизации войны. Именно при Федорове дальнобойные удары по России стали систематическими. Важными решениями стали отключение терминалов Starlink для российских военных, запуск класса дешевых дронов с дальностью до 70 километров и проведение конкурса на производство более 100 тысяч таких аппаратов до конца года. Отдельная его заслуга – регулярные контакты с американскими IT-компаниями. В мае он принимал в Киеве гендиректора Palantir Technologies Алекса Карпа, подтвердив тогда, что ресурсы компании используются в ВСУ для анализа российских воздушных атак, обработки разведданных и планирования дальнобойных ударов по территории России. Совместная платформа Brave One Data Room, запущенная в январе по соглашению с Palantir, дала более чем сотне украинских команд бесплатный доступ к ИИ-продуктам компании. Свыше 80 моделей обучаются перехвату воздушных целей. В обмен на технологии Киев с подачи Федорова предлагает колоссальный огромный массив реальных боевых данных, видео, дронов, телеметрию, статистику запуска российских дронов, все для обучения нейросетей. В орбите контактов Федорова и сооснователь Гугла Эрик Шмидт с венчурным фондом D3, который производит дрон-перехватчик Мерops и ударный Hornet, а также Илон Маск. Впрочем, эти же контакты сочтены подозрительными, поскольку вокруг своей армии дронов Федор выстроил целую сеть производителей и распорядителей военного бюджета, вступив в конкуренцию с группами, близкими окружению Зеленского, включая производителей вроде Firepoint. Реакция Евросоюза оказалась непривычно резкой. Еврокомиссар по обороне Андрис Кубилюс признался, и это стало большой неожиданностью, подчеркнув, что с Федором ЕС очень тесно сотрудничал, и что за этот период удалось действительно многого добиться. Впрочем, по большому счету, Брюсселю все равно, кто станет министром, лишь бы украинская военная машина не сбавляла обороты. Пресса высказывается жестче у чиновников. Та же Financial Times вышла с редакционной статьей «Саморазрушительная перестановка в Украине», а глава киевского бюро газеты Кристофер Миллер передал мрачное настроение в Раде, где выступление кандидатов премьера Корецкого депутаты от «Слуг народа» назвали набором банальностей и пустых лозунгов. Некоторые задаются вопросом, смогут ли теперь сторонники Федорова организовать достаточно масштабные протесты, а западные союзники оказать давление, чтобы Зеленский пересмотрел решение. Тем более, что в некоторых кругах Федорова уже почти открыто просят кандидатом в президенты. Его также открыто поддержал командующий объединенными силами ВСУ Горопатый. Сам он, впрочем, пока избегает лобовой атаки на Зеленского. Основной огонь ведет по Сырскому, который якобы, вместо того, чтобы придумать, как асимметрично победить Россию, придумал, как расколоть страну. Зеленскому оставлено пространство для маневра. Мол, он меня, как члена команды, за 7 лет не подводил. Я думаю, что президент услышит украинский народ, и ситуация будет исправлена, заявил он, отказавшись при этом от предложенной ему должности советника. Впрочем, сам по себе демарш, видя прямой апелляции к обществу, а также к депутатам, и, что важнее всего, к войскам, которым Федоров рассказывает, как Сырский гнобит таланты. Это фактически открытый политический мятеж против верховного главнокомандующего. Зеленский же пока демонстрирует готовность стоять до конца, надеясь, что протесты выдохнутся, а Рада утвердит его министра обороны.
0: Это был Георгий Бов. Телеграм-канал «Бов знает». Исполнять обязанности министра обороны временно будет глава СБУ Евгений Хмара. Зеленский пошел на это назначение после того, как главный претендент, бывший глава МВД Игорь Клименко, внезапно Федорова отказался сменять. Борьбу с прогульщиками в вузах возглавил большой брат. Компания Intech Lab, технологический партнер Ростеха, разработала видеоаналитику на основе искусственного интеллекта, который поможет университетам выявлять прогуливающих занятия студентов и распознавать на входе правонарушителей. Об этом ТАСС сообщает со ссылкой на компанию. Заставит ли это студентов серьезнее относиться к учебе? Что думают преподаватели об этом? Есть ли такая слежка в зарубежных университетах? Об этом Светлана Чередникова.
3: Искусственный интеллект Intech Lab анализирует видеопоток с камер в аудитории и определяет количество посетителей лекций и семинаров. На базе этих данных вуз видит статистику посещаемости конкретного занятия. Сейчас решение внедряется в нескольких аудиториях в одном из крупнейших российских высших учебных заведений, говорится в сообщении разработчика. Кроме того, ИИ может использоваться на входе в учебное заведение и работать с черными списками. Система будет давать тревожный сигнал на пункт охраны, если распознала, например, объявленного в розыск человека. Также ИИ позволит определить востребованность того или иного предмета среди студентов. Если во время лекции или семинара аудитория пустует, то, возможно, стоит пересмотреть учебную программу и адаптировать ее под реальные запросы учащихся. А главное, когда студенты понимают, что их реальная посещаемость фиксируется, они начинают относиться к учебе серьезнее. Последний тезис спорный, считает студентка факультета журналистики МГУ Арина Буракова.
4: Личность прогульщиков очень сильно стигматизирована. Очень часто это студенты, которые, например, работают, и смена у них начинается уже во время вечерних пар. И если это лекция, на которой еще и не отмечают, конечно, в приоритете надо на работу. Я не думаю, что такой подход кого-либо замотивирует слушать лекции, что-то делать на лекциях. Будет просто мертвая аудитория, которая либо спит, либо занимается своими делами, либо также дистанционно работает. Без использования искусственного интеллекта аудитория хотя бы будет состоять из тех, кто добровольно выбрал пойти на эту лекцию и который действительно ее слушает.
3: С технической точки зрения разработка подобной программы видеоаналитики для университета, носят скорее не прорывной, а утилитарный характер, отмечает эксперт по информационной безопасности, гендиректор компании «Фишман» Алексей Горелкин.
5: Это простая технология распознания лиц. Просто ее внедряют в вузы с определенными доп. Настройками. Я удивлен, что это раньше не использовалось, потому что камеры есть, программы необходимые все есть. Такие, кстати, системы используются, бывает, на заводах. Например, смотрят, чтобы все работники были в нужных зонах. Также в системах «Умный город» используются, в том числе, иногда по изображению, иногда по звуку. Кстати, эти настройки можно делать не под все вузы, а под каждый конкретный.
3: Преподавательский состав прохладно смотрит на контроль ИИ и считает это скорее данью цифровой моде. Во-первых, в каждом вузе уже есть пропускная система, отслеживающая, как часто студент ходит на занятия и когда возвращается в кампус. А в аудиториях есть камеры. Во-вторых, посещаемость контролирует преподаватель, если для него этот показатель важен, а также периодически проверяет учебная часть. Но главное, новая программа требует финансовых затрат при неочевидной эффективности, продолжает доктор экономических наук, профессор финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.
6: В финансовом университете были такие эксперименты, когда при помощи камеры в аудитории можно было бы увидеть, в зависимости от того, куда там смотрят студенты, они вообще сосредоточены или не сосредоточены на семинаре. Но не пошла эта история, потому что возникает вопрос, а что дальше? Любой контроль, он требует людей, времени и, естественно, денег. И самое главное, понимать, ради чего это делать.
3: Стоит отметить, что месяц назад против головной компании разработчика НТ-Клаб МКАО НТХ Евросоюз ввел санкции. Позднее НТ-Клаб заявила, что адаптировалась к ним. Компания уже более 10 лет разрабатывает технологии видеоаналитики на базе нейросетей. Она реализовала проекты для государства и бизнеса в 34 странах и более чем в 70 регионах России. Кстати, о зарубежном опыте. Известно, что топовые вузы на Западе стоят дорого. В них не так сложно поступить, но очень легко вылететь за плохую успеваемость. Контролировать с помощью камер посещаемость занятий студентами там наверняка могут, но не собираются. Светлана Чередникова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
0: Тех перевозчиков, кто еще карабкается, добьет лизинг. Объемы падают, расходы растут, лизинг дорожает, компании закрываются.
7: Бизнес ФМ. С теми, кто в теме.
0: Последних клиентов сманивают заниженными ценами китайские коллеги, которые чувствуют себя на российских дорогах как дома. Так ситуацию в отрасли описывает руководитель транспортной компании «Навигатор» Илья Сальников.
8: Мы не новички, но такого не было никогда. Никогда такого не было, даже близко, что сейчас происходит. Рентабельность нулевая. Карабкаются. Вот в максимальном количестве компаний закрываются. Ну и 9 из 10 за 25-й год выручка упала в разы.
0: Полностью интервью с Ильей Сальниковым, компания «Навигатор», после полудня на Бизнес ФМ в рубрике «С теми, кто в теме».
7: Реклама.
9: Коллеги, сегодня в офисе вас будет ждать окрошка, ледяной квас, сладкая черешня и сливочные пломбиры. Все это с бесплатной доставкой привезет «Вкусвилл Бизнес».
10: «Вкусвилл Бизнес» создает повод собраться командой, организует корпоративное питание и доставит продукты в офис. Подробности на сайте «Вкусвилла» в разделе «Бизнесу».
11: АО «Вкусвилл», Черноголовка, ОГРН 121-7700-253-671.
7: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
12: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. В конце 19 века ирландские крестьяне решили всем миром бороться за право свободной купли-продажи земли. И перешли от слов к делу, когда в 1880-м самые смелые из них демонстративно не вышли на сбор урожая в имении лорда Эрна, землевладельца в ирландском графстве Мейо. Чарльз Каннингем Бойкотт, с одной стороны, тоже был ирландцем, но с другой – управляющим лорда Эрна. И менеджер в душе Чарльза победил ирландца. Бойкотт ввязался в борьбу против забастовок. А бастующие, в свою очередь, начали кампанию по изоляции Бойкотта. Соседи перестали с ним разговаривать, магазины обслуживать. Никто не здоровался и не подавал руки. Компанией против Бойкотта заинтересовалась пресса. Правительство прислало полк регулярной армии для охраны специально нанятых в соседнем графстве сборщиков урожая, потратив в целом 10 раз больше, чем стоил урожай. Впоследствии бойкотирование стало стандартным методом мирного сопротивления и политического протеста в разных странах.
7: Говорящие фамилии на Бизнес ФМ.
12: Пока звучит этот текст, в небо поднимутся 400 самолетов. Успеть за 10 секунд на Business FM. Компании и корпорации.
11: В студии Екатерина Штрыкова. Здравствуйте.
12: Отчеты и планы.
11: Оператор корпоративного питания RBE Group рассматривает возможность приобрести Балаковский молочный комбинат в Саратовской области. Его стоимость оценивается в 175 миллионов рублей, пишет Коммерсант. Актив убыточен, его выручка в 2025 году упала более чем на 60%, а рентабельность молочной отрасли снижается вдвое. Но RBE Group Балаковский завод может быть интересен тем, что собственное производство улучшит экономику всей группы. Один из источников издания говорит, что предприятие уже поставщик группы Андрея Шокина. Крупнейшая в мире горнодобывающая австралийская компания BHP сократила выпуск меди в 26-м финансовом году на 3%. Однако показатель оказался близким к рекордному уровню прошлого года и составил почти 2 миллиона тонн. В 27-м финансовом году BHP прогнозирует объемы производства меди в диапазоне от 1,6 до 1,8 миллионов тонн. При этом объемы производства железной руды по итогам фингода выросли на 1% и достигли исторического максимума – свыше 260 миллионов тонн. OpenAI менее чем за сутки распродала клавиатуру Codex Micro, разработанную совместно с производителем механических клавиатур WorkLouder, пишет портал EVIC. Стоимость одного гаджета составила $230 или почти 18 тысяч рублей. Компактная клавиатура предназначена для использования в качестве командного центра для управления агентской системой программирования Codex. Она оснащена 13 механическими клавишами, джойстиком, поворотным регулятором, сенсорным датчиком и сменными колпачками клавиш. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: Десять сорок восемь в российской столице. Насколько искусственный интеллект хорош при подборе кадров? Агентство Рейтер пишет, что в некоторых случаях и автоматизация при рекрутинге местами сказалась негативно, так что стал появляться больше краткосрочных вакансий. В Европе на это также повлияла экономическая неопределенность. Один из ведущих американских университетов недавно опубликовал исследование, в котором говорится, что в Штатах искусственный интеллект реже пропускает на собеседование вакансии от чернокожих соискателей и азиатских. А при этом в США, отмечается в исследовании, 90% компаний уже используют ИИ при подборе сотрудников. В некоторых случаях боты на основе искусственного интеллекта даже проводят интервью. А применяется ли ИИ при рекрутинге в России? Насколько он хорош, отвечает замдиректора департамента по подбору кадровой компании Unity Борислав Каленский.
13: В России такое есть, но не настолько массовый характер носит, нежели как на Западе. У нас это присутствует в основном на стадии именно скрининга, отбора первично резюме. Так, чтобы интервью проводили и, но это редкость большая. С точки зрения скрининга, да вы знаете, крупные компании этим активно пользуются. Разные сектора, и производственные, и сфера, и банковская, ну, IT, само собой, безусловно. Поэтому я бы сказал, что практически все, если мы говорим особенно о крупном бизнесе, у кого есть бюджет для этого. Как всегда, это палка о двух концах. Есть определенные плюсы, есть определенные минусы, потому что алгоритмы, они сами по себе бездушны, и они не могут определить порой весьма ценного, интересного сотрудника, потому что, соответственно, действуют, да, исходя из того алгоритма и сценария. А все-таки человек, у него есть, ну, своего рода шестое чувство, чутье определенное, и он, знаете, банально, даже вот на своем опыте могу, как пример привести, даже фотография на резюме может качнуть маятник, да, подходит, не подходит человек, даже если по каким-то параметрам, да, он не совсем соответствует. Или наоборот, да, резюме идеальное, но фотография спорная.
14: А считаете ли вы, что нужно какое-то регулирование в этом вопросе?
13: В любом случае мы к этому придем. Я, честно говоря, считаю, что так или иначе нужно, но к этому тоже надо подходить очень сбалансированно, потому что нельзя подходить с точки зрения законотворчества, да, исключительно с точки зрения ограничений и запретов. Но регуляция должна быть, безусловно, потому что так или иначе мы должны уже отказаться давно от иллюзий и принять те реалии рынка, которые присутствуют. И у нас нет бесконечного выбора специалистов.
0: Борислав Каленский, Юнити. Ранее «Нью-Йорк Таймс» писала, что соискатели при поиске работы в своих резюме напишут белым текстом на белом фоне, что они самые лучшие сотрудники, и их определенно стоит взять на работу. Таким образом, этот текст для человека невидим, но искусственный интеллект его видит, а решение принимает, воспринимая написанный текст как буквально команду.
12: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
0: Гриш, приветствую.
15: Добрый день.
0: Ну, не знаю, что написано было белым текстом на бумагах, которые ходят вокруг бирж, но российский фондовый рынок хотя бы в плюсе. Я понимаю, что ты призываешь сейчас особо как бы не сосредотачиваться, но очень сложно не смотреть на эти цифры.
15: Ну, в целом тут что, ничего не изменилось. Поэтому динамика...
0: Так это уже новость, понимаешь? Отсутствие новостей уже новость.
15: Ну, в принципе, тут уже просто проще смотреть на уровни 22 года, и рынок, я так полагаю, тоже будет оценивать уровни технических поддержек, да, так, с учетом 22 года. Ну, первая цель 1970, если не ошибаюсь, ну, дальше будем смотреть по ситуации. Восстановиться рынок, конечно, может, но для этого нужно либо резко нарастить со стороны ЦБ рублевую ликвидность в банковской системе, но в таком случае опять начнет страдать валютный рынок. Он и так, в принципе, страдает в том смысле, что на фоне снижения цен на акции, на стагнации на рынке долговых бумаг, соответственно, те свободные рублевые ресурсы, которые есть, естественно, опять хлынули покупать валюту, в данном случае юань, ну и, соответственно, на этом фоне котировка юаня к рублю пытается вот войти в эту зону. Сопротивление 1.60-1.65, ну там 1.65 более важный уровень. Если пробьем его, закрепимся, соответственно, будет движение в направлении 12, там, как говорится, будет видно. Ну, это будет соответствовать курсу доллар-рубль, а где-то выше 80, ну, если к 12 пойдем. Ну, а дальше как получится. Пока в целом здесь ситуация особо не меняется. ЦБ заседает на следующей неделе, да, если не ошибаюсь, заседание ЦБ.
0: В следующую пятницу.
15: Может быть, с учетом такого сильного давления из стороны лоббистов, экспортеров, из стороны там, правительства, там, в принципе, просит ЦБ как-то ставочку смягчить. ЦБ пока отбивается. Вот последний релиз насчет роста проинфляционных ожиданий. Насчет роста проинфляционных трендов, ну, вроде как намекает, что ни о каком снижении ставки вроде как речи быть не должно, но кто его знает, может быть, найдут какой-нибудь там позитивный фактор на топливном рынке, дескать, ситуация такая сиюминутная, это не должно сказаться на общем инфляционном тренде с учетом стагнации в экономике, поэтому, может быть, ЦБ, как говорится, пойдет на просьбы трудящихся и ставку немножечко понизит. Ну, в любом случае, все варианты уже в рынке. Что касается глобальных рынков, ну, здесь сегодня раздача идет на рынке в Азии. Падали на акции, связанные с технологиями. Ну, это в первую очередь акции, которые участвуют в процессе гонки за искусственным интеллектом, производители чипов, какие-то другие компании. Ну, там периодически вспыхивают страхи по поводу того, что все слишком переоценено. Доходов таких в будущем может и не быть. А может быть, если они будут, ну, то не очень скоро. Поэтому и американские индексы с утра идут вниз за счет коррекции в секторе акций полупроводниковых компаний. Что касается цен на нефть, ну, Brent периодически прыгает выше $85 каждый раз. Котировки откатывают, я уж не знаю, здесь причины, может быть, строятся в неликвидности рынка бумажных фьючерсов, что американские фьючерсы, что фьючерсы на межконтинентальной бирже, все это пока неликвидно, управляется фондами, близкими к правительству США, ну, соответственно, кто их знает. Ну, может быть, рынок просто считает, что в проливе персидском ситуация надолго ухудшаться не будет, рано или поздно, дескать, договорятся, но, по крайней мере, вот рынок военного премия не хочет поднимать.
7: Капитал на бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио бизнес FM на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. 18 июля. Клуб Алексея Козлова. Американский гитарист и вокалист Ладел Маклин и российский электрогармонист Алекс Соловьев представят программу, основанную на традициях чикагского блюза и свободной импровизации. Музыкантов объединяет стремление к живому диалогу на сцене, поэтому концерт станет пространством для яркого взаимодействия, виртуозных соло и подлинной блюзовой энергетики. Подробнее на сайте клуба Алексея Козлова. 12+. Знай меру.
16: Галлон – единица объема в английской системе мер. Изначально определялась как 3,6 литра по весу 8 фунтов пшеницы. Имперский галлон – 4,5 литра. Стандартный галлон США – 3,78 литра. До сих пор бензин на заправках меряют и продают галлонами в Соединенных Штатах, Либерии и странах Центральной Америки. «Знай меру» на Business FM. Другим наука. С Сергеем Корзуном.
17: Девочки в пап, мальчики в мам. Как общее правило, эта бытовая легенда не подтверждается, как и то, что младенцы больше похожи на отцов, чем на матерей. Сходство с родителями изучали на фотографиях. Оно меняется у ребенка с годами, но устойчивого статистического перевеса не нашли. У подобных бытовых легенд есть фундаментальная генетическая причина – это половые хромосомы. Если все остальные, так называемые аутосомы, передаются обоими родителями независимо от пола ребенка, то половые хромосомы избирательны. Отец всегда передает Y-хромосому сыновьям, тут нет выбора, а свою X-хромосому – дочерям, в геноме которых она как бы конкурирует с материнской. Сын же получает свою единственную X-хромосому от матери. Этим объясняется передача X-сцепленных признаков и болезней, например, некоторых видов гемофилии и дальтонизма. Иногда они проявляются через поколение. Интеллект от матери, возможно, самая популярная народная идея. Гена интеллекта нет, а то, что мы называем умом, распределено по всему геному и во многом определяется питанием, образованием, домашней средой. А вот лысина от матери более правдоподобна, поскольку ген рецептора андрогенов расположен на материнской X-хромосоме. Но и тут много факторов. Известно, что риск может повышаться при наличии облысения у отца, дедов и братьев. ДНК в среднем приходит примерно наполовину от каждого родителя. Но вклад в видимый признак не делится пополам. Ребенок получает уникальную смесь вариантов. Семейное сходство реально, но жестких правил передачи генов нет. Видимо, яркие совпадения запоминаются гораздо лучше, чем многочисленные несоответствия.
16: Другим наука на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
18: В Москве 10:58. Студия Олеся Потапова. Поручение президента по обеспечению аграриев топливом будет выполнено, заявила министр сельского хозяйства Оксана Лут. По ее словам, аграрии обеспечены топливом для проведения уборочной кампании, будущей посевной, но в некоторых регионах есть сложности. Лут добавила, что сбор зерна к настоящему моменту превысил 20 миллионов тонн. Один из путей поврежден на перегоне Некрылова Калина в Воронежской области. Возможна задержка поездов и пригородных электричек. Сейчас движение составов организовано по второму пути, сообщает пресс-служба Юго-Восточной железной дороги. Причины происшествия устанавливаются. Минпросвещение планирует разделить предмет основы безопасности и защиты Родины на два единых обязательных курса – безопасность жизнедеятельности и начальная военная подготовка. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Приказ вступит в силу с 1 сентября этого года. Предмет будут изучать с 8 по 10 классы. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
16: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 11:00 в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Владельцы частных АЗС в России начали активно выставлять их на продажу. «Известия» насчитали за последний месяц свыше 150 объявлений. А в самых разных регионах, в основном европейской части, но не только, мы узнали, действительно ли сейчас выросло предложение автозаправок. Дональд Трамп обрушился на Китай. Американский президент выступил с обращением к нации и внезапно обвинил Пекин во вмешательстве в выборы 2020 года. А МИД Китая уже отреагировал на это и назвал эти обвинения ложью и манипуляцией. И за полчаса сделал то, с чем живые математики не справились за полвека. Компания OpenAI утверждает, что их новая модель ChatGPT смогла доказать гипотезу о двойном покрытии циклов. Эти и другие темы в нашем эфире. Действительно ли владельцы частных российских заправок стали активно выставлять их на продажу? «Известия» обратили внимание на тенденцию. По данным издания, за последний месяц на порталах с объявлениями о коммерческой недвижимости появились более 150 объявлений. География обширная. Брянская, Курская, Самарская, Новосибирская, Владимирская области. Другие регионы. Стоимость АЗС начинается от 1 000 000 рублей и доходит до 150. А в Уфе целая сеть из 13 заправок продается за 350 миллионов рублей. Издание утверждает, что среди ключевых причин продажи активов ухудшение финансового состояния собственников АЗС, в том числе долги, а также дефицит топлива в ряде регионов. Мы позвонили по одному из объявлений на Авито. За 50 миллионов рублей продается АЗС в Подмосковье. Мы узнали, связаны ли причины продажи со сложной топливной ситуацией в стране.
19: Какая история? Вот это АЗС у нас зарегистрировано. Там два участника, два юридических лица, 50 на 50. А одной доли 50% владеет наша компания. Мы решили свою долю продать, потому как мы сейчас никакого участия в этой АЗС не принимаем. Генеральный директор не наше лицо, а 50 на 50 это корпоративное право, там для того, чтобы договориться о какой-то истории, необходимо, чтобы было согласие. А когда согласия нет, то ничего не получается. Работает хорошо. По поводу выручки, сейчас в настоящее время заправка сдана в аренду полностью другому юрлицу. Это тоже наша можайская компания. За прошлый год она показала выручку 150 миллионов рублей. У нее есть контракты, насколько я знаю, с нашими службами. Это МВД, администрация, это наши службы исполнения наказаний. Сейчас мы выставили, но как бы понимаем, что ну, рынок есть рынок, какой-то торг тоже уместен. Это тоже мы понимаем.
20: Вы продаете из-за неучастия в бизнесе, а не из-за вот этих проблем с рентабельностью и прочим.
19: Мы просто не находим понимания с нашим партнером. Заправка функционирует.
20: А у вас давно объявление висит?
19: Мы его выставили позавчера. Вот у меня уже были звонки, мне сейчас вот жалуются коммерчески, что я не отвечаю. Один только звонок был.
0: Это была наша собеседница, которая ответила на объявление о продаже АЗС. Владельцы заправки из другого объявления уже в Тамбовской области действительно отчасти связывают причину продажи заправки с топливной ситуацией в стране, но это скорее побочная причина, вот что нам рассказали.
21: У АЗС 402 километр, ПСП официальное, как бы все зарегистрировано. 6 – это трасса первой категории. Достаточно проблематично и дорого получить присоединение. Здесь все зарегистрировано.
22: То есть хорошая точка?
21: Достаточно, да.
22: Почему продаете?
21: Ситуация с топливом в данный момент, сами знаете, какая.
22: Сложно вести бизнес?
21: Ну, да, немножко подустали.
22: Давно у вас объявление?
21: Месяц уже, наверное, 4-5 висит.
22: То есть вы планировали раньше, до ситуации с топливом?
21: Смотреть рынок планировал сначала, потом оказалось актуально. Посмотреть, есть спрос, нет спроса, и вот случилась такая ситуация с топливом. Решится, я понимаю, но...
22: А много кто звонит, интересуется?
21: В основном Дагестан.
22: Видим, что ФАС предъявляет какие-то тоже там вопросы. У вас на этом фоне никаких проверок, давления нет?
21: Особо нет, вроде. Пока нет.
22: Еще последний момент. Вы поставили 25 миллионов. Это для вас конечная стоимость или возможен торг?
21: Возможен, но в разумных пределах.
0: Как выяснили «Известия», на продажу также выставлены заправки крупнейших отечественных нефтяных компаний. Например, на сайте «Газпрома» к реализации непрофильных активов отнесены АЗС в Астраханской, Ростовской, Тамбовской, Нижегородской областях. Цена объектов составляет от 1 000 000 до почти 14 миллионов рублей. В пресс-службе ООО «Газпром» ГНП «Холдинг» изданию заявили, что АЗС в указанных регионах выставлены на продажу с августа 22-го. Объявление о продаже разместили и в «Лукойле». Трамп обратился к нации и обвинил Китай в вмешательстве в выборы. По его словам, Пекин, начиная с 2020 года, совершил крупнейшую в истории утечку данных о выборах. В общей сложности были похищены данные 220 миллионов американских избирателей. Это имена, адреса, номера телефонов и партийные предпочтения. Китайское правительство хотело, чтобы я проиграл выборы в 2020-м, потому что я ввел против них пошлины, заявил Трамп. Действовал Китай, по его словам, через китайских бизнесменов, у которых контракты с Пекином, а также через журналистов, которые писали негативные статьи о президенте США. Упомянул Трамп и Россию наряду с Ираном, Китаем и Северной Кореей. Она обладает возможностями для подрыва инфраструктуры американских выборов, заявил глава Белого дома. Что стоит за этими заявлениями Трампа? И почему он стал использовать риторику демократов о вмешательстве в выборы, рассуждает политолог, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
1: Я бы не сказал, что это создание новой внешней угрозы. Это подчеркивание общего нарратива, который у Трампа был с 2020 года, что выборы у него якобы украли, они прошли нечестно, и в том числе вот он показывает, что были внешние силы, которые пытались повлиять на исход выборов. Более того, это история для Демократической партии, чтобы они могли присоединиться и переголосовать вместе с республиканцами, потому что основная история у них это какая-то Рашагейт, который был 2016 года, который не подтвердился, оказался абсолютным фейком, но при этом Трамп сейчас пытается, по сути, его воссоздать, этот нарратив, для того, чтобы сказать демократам, смотрите, а может быть, вы немножко были правы, не относительно меня, а относительно в целом там, России и политики России на наших выборах. Поэтому давайте присоединяйтесь и сделаем реформу избирательного законодательства вместе. Демократическая партия плюс республиканская. То есть это не про то, что это какой-то посыл в российско-украинском конфликте, по переговорам. Я бы воспринимал это сугубо через призму именно внутренней политики и как раз-таки внутренних проблем, которые сегодня есть в США в избирательном законодательстве.
0: Павел Дубравский достался Трампу и так называемому глубинному государству США, которое, по его мнению, намеренно скрывало разведданные. Теперь все спецслужбы должны заняться расследованием, как и почему информация о выборах была скрыта, и предъявить обвинение причастным. Директор ЦРУ Джон Рэдклифф высоко оценил рассекречивание документов администрации Трампа и назвал защитой демократии и целостности выборов. Вместе с тем нашлось немало критиков, которые утверждают, что рассекречивание документов и выступление президента Трампа могут иметь обратный эффект, подорвав доверие общественности к избирательному процессу. Как американская пресса отреагировала на обращение Трампа, об этом в обзоре Сергея Гордеева.
2: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
4: CNN предполагает, что выступление Трампа было попыткой подготовить почву перед выборами в Конгресс, которые пройдут в ноябре этого года и, по всей видимости, станут нелегкими для республиканцев. Похоже, Трамп намекнул, что снова, как и в 2020-м, будет утверждать, что выборы были сфальсифицированы, считает телеканал. А еще журналисты CNN провели предварительный анализ документов, опубликованных Белым домом, и выяснили, что в них в основном обсуждаются ранее уже известные и лишь потенциальные уязвимости в американской избирательной системе. Президентская речь стала очередной попыткой добиться принятия так называемого закона о защите избирательных прав граждан США, предусматривающего реформу избирательной системы, пишет Политику. Речь о том, чтобы при голосовании предъявляли паспорт, а не просто ставили галочку в графе о гражданстве. Демократы считают, это лишит многих людей избирательных прав. Паспортом обладает примерно 53% населения США. Остальные пользуются ID штата и водительскими удостоверениями. Журнал Newsweek обращает внимание, что нация ждала от обращения Трампа совсем другого. В частности, президент проигнорировал ключевые проблемы для американцев – стоимость жизни, здравоохранение и почти не коснулся темы войны с Ираном. Вместо этого он решил распространять теории заговора о выборах 2020 года. Приводит издание слова политического долгожителя и давнего критика Трампа Берни Сандерса. Axios делает акцент на том, что не все крупнейшие американские телеканалы транслировали речь президента в прямом эфире. Выступление Трампа в реальном времени показали только CBS и Fox, а вот NBC, ABC и CNN отказались от трансляции в прайм-тайме. Сам глава Белого дома уже обвинил медиа в сговоре и призвал лишить их вещательной лицензии.
0: Тем временем посольство Китая в США отвергло обвинение во вмешательстве в американские выборы. Пекин неизменно придерживается принципа невмешательства во внутренние дела других стран, говорится в заявлении. Ну а позже представитель МИД Китая назвал информацию о вмешательстве Китая в американские выборы чисто вымыслом и злонамеренной клеветой. Отметим, что на сентябрь вообще-то в США запланирован визит Си Цзиньпина. А еще одна любопытная деталь. В момент, когда Трамп говорил о вмешательстве китайских хакеров в избирательную систему США, а председатель КНР назвал Пекин мировым лидером нового глобального порядка в области искусственного интеллекта и сравнил достижения китайцев в этой сфере с изобретением парового двигателя и электричества. Нейросеть за час решила задачу, над которой математики бились более 50 лет. OpenAI объявила, что их новая модель GPT смогла доказать гипотезу о двойном покрытии циклов. Она была, гипотеза, сформулированная в 70-х годах прошлого века и относится к области теории графов. Это раздел дискретной математики. Для решения генеративная модель запустила десятки параллельных AI-ассистентов, которые обрабатывали определенные типы алгоритмов. Пока доказательства проходят проверку настоящими математиками, впрочем, эксперты уже говорят о серьезном прорыве. Подробности приводит научно-популярный журнал Scientific American.
3: Это хорошо известная гипотеза, которая на протяжении многих лет привлекала тысячи математиков по всему миру. Решение от нейросети оказалось довольно коротким. Как считает Нога Аллан, математик из Принстонского университета, инструменты искусственного интеллекта изменят, а точнее уже меняют математические исследования. На самом деле ИИ не изобрел нового способа решения. Он лишь объединил методы, которые люди уже пробовали раньше, но сумел выжать из них намного больше. Я думаю, нейросети продолжат и дальше выкапывать простые научные загадки, замаскированные под сложные, и успешно их решать. А все потому, что как только задача получает статус сложной, то студенты и преподаватели начинают уделять ей меньше времени, в отличие от нейросети, говорит Эндрю Сазерленд, математик из Массачусетского технологического института. Кстати, OpenAI любезно опубликовала инструкцию, которая привела к успешному доказательству гипотезы. Нейросеть объяснила, что делегировала задачи 64 виртуальным ассистентам и попросила их потратить как можно больше времени, прежде чем выдавать ответ или отказать. Эксперты уже оценили такой подход и сравнили его со школьным учителем, который сочетает и похвалу, и строгие указания.
0: Вместе с тем, не так давно было обнаружено слабое место искусственного интеллекта. Оказалось, он плохо предсказывает экстремальную погоду. В рамках эксперимента сравнивали ведущие модели с одной из лучших в мире физически обоснованных систем прогноза. Последняя опиралась на законы физики, что позволяло ей предсказывать беспрецедентные ситуации вроде перепадов температуры. В свою очередь, генеративные модели обучались на основе прошлых данных и не верили в резкую смену погоды.
5: После службы в бизнесе. Евгений Шушков, ветеран СВО.
6: Стать бизнесменом, наверное, я хотел всегда. Вышел в отставку и сразу же начал работу в этом направлении проводить. Самая качественная адаптация – заняться чем-то.
5: Бизнес-планы, бизнес-истории Евгения Шушкова в специальном репортаже Олеси Савоськиной. В субботу после полудня и после 16. Только на «Бизнес-ФМ». Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
23: В студии Олеся Потапова. Продажи легковых автомобилей с пробегом на отечественном рынке выросли на 5,5% с начала года. В июне россияне купили 507 тысяч подержанных легковых автомобилей, подсчитали в Авито. Лидерство среди марок сохраняет Лада. За ней следуют Toyota, корейские Kia, Hyundai. Замыкает пятерку популярных немецких автомобилей Volkswagen. Экспорт российского угля в июне вырос на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 20,5 миллионов тонн. Среди причин роста называют улучшение ценовой конъюнктуры и высокий спрос со стороны Индии и стран Юго-Восточной Азии, пишут ведомости. Помимо Индии, поставки российского угля увеличились в 2,5 раза во Вьетнам, при этом отгрузки в Китае снизились на 8%. Участие в Восточном экономическом форуме в этом году примут представители 75 стран. Это столько же, как и в прошлом году, сообщил вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Власти ожидают, что будет подписано около 400 соглашений на 6,5 триллионов рублей. В этом году россияне предпочитают отдыхать в бархатный сезон в Сочи и турецкой Анталии. Они стали лидерами по числу поисковых запросов, говорится в исследовании сервиса «Купи билет». Также в топ популярных мест отдыха вошли Геленджик и Ларнака. Самый дорогой билет по этому направлению можно купить за 58 тысяч рублей по маршруту Петербург-Сочи. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
0: Одиннадцать, 16 в Москве. Сегодня в Москве и Подмосковье была одна из самых холодных ночей за все лето. Температура больше напоминала осеннюю. В столице до плюс 10, по области местами и вовсе было всего плюс 5. А днем будет максимум плюс 21. Как сообщают синоптики, на выходные потеплеет до 27. А почему ночью было так холодно, говорит ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
8: Но это не самая холодная ночь, которую когда-либо наблюдал в середине июля. В 1999 году в это же время минимальная температура составляла всего 9 градусов. А за счет чего произошло такое понижение температуры? К нам вчера за холодным фронтом проник арктический воздух, который в условиях ясной и уже штилевой погоды в ночное время быстро выхолаживался. Самыми холодными это были районы северо-запада, севера Подмосковья. Там температура понижалась градусов до 6-7. Стоило выглянуть солнцу, и воздух начал быстро прогреваться, поэтому мы не говорим о том, что у нас сегодняшний день будет холоднее. Просто мы пережили холодную ночь. Мы ждем, что сегодня при переменной облачности будет много солнца, и максимальная температура в Москве достигнет отметки 21-23 градуса. Хотя еще и сохранится северный ветер, но он не будет уже таким порывистым, как было накануне. Что касается предстоящих выходных, погода будет определять уже гребень антициклона, а это значит, что ночи будут ясными, но уже более теплыми, чем и прошедшая пятницу. Минимальная температура в субботу и воскресенье в Москве 14-16. По области воздух может остывать до 11-13 градусов. Дневная температура и в субботу и воскресенье 24-26 градусов. То есть температура воздуха будет полностью соответствовать климатической норме. Да и ветер начнет стихать, поэтому погода будет комфортная. При такой погоде будет приятно полежать на берегу реки или водоема и позагорать. Хорошая погода без осадков сохранится и в понедельник. А затем погоду начнет портить ложбина циклона с севером. Будут днем приниматься кратковременные дожди. Ночи за счет облачности останутся еще довольно теплыми, где-то в пределах 15-18 градусов. Преобладающая температура в середине следующей недели в Москве максимальная 21-26 градусов.
0: Татьяна Позднякова, Метеоновости. По данным гидрометцентра, в столичный регион придет европейский антициклон. В выходные он принесет теплую сухую погоду, дождей не ожидается. Поможет ли паутина защитить российские НПЗ? Ростех представил комплекс защиты инфраструктуры и промпредприятия от беспилотников. Это система «Паутина». И в настоящее время она уже проходит опытную эксплуатацию на ряде объектов. По сути, это сплошная прочная сеть, натянутая на модульные металлоконструкции. В Ростехе заявляют, что окутать паутиной можно объекты любой площади, продолжит Валерий Убадоев.
9: Одно из очевидных преимуществ паутины – ее модульность. Металлоконструкции, проще говоря, опоры, собираются на болтовых соединениях и не требуют сварки. По необходимости можно заказать дополнительные элементы и, как говорят в Ростехе, защитить объекты любой площади. В базовом варианте паутина может остановить 200-килограммовый беспилотник, летящий на скорости 250 км в час. Это подавляющее большинство атакующих дронов, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
10: Почему такая конструкция не была создана, ну, скажем так, достаточно давно, вероятно, вызвано тем, что велся сбор информации о том, какие потребности по защите. Возможно, пробовали разные варианты. Под эти характеристики попадает подавляющее большинство дронов ФПВ, попадает подавляющее большинство дронов, которые, ну, собственно, типа лютые и тому подобное, то есть тихоходные дроны с поршневыми двигателями, которые наносят удары в глубину территории Российской Федерации.
9: Антидроновыми сетками те же НПЗ окутывали и раньше. По крайней мере, такие сообщения появились еще в 2024 году. Но атаки все равно продолжились, так что, видимо, паутина – это какой-то доработанный вариант. В первую очередь, как говорят эксперты, дроны атакуют на НПЗ установки первичной обработки нефти, а это важная часть завода. Без нефтепродуктов с этих установок остальная часть НПЗ не может производить топливо. В Ростехе заявляют, что паутина способна защищать объекты высотой более 25 метров. На крупных НПЗ установки первичной обработки Ветки, это узнаваемые ректификационные колонны, могут достигать и 80 метров в высоту. Но в большинстве своем они все-таки поменьше, а защищать их – главная задача, говорит управляющий партнер компании «Пролиум» Максим Дьяченко.
11: Они не настолько высокие, можно сказать, что, может быть, 9-этажный дом, установки самые большие. Колонны первичной переработки проще идентифицировать и поразить. Не самая сложная техническая часть, но такая довольно-таки

0: корпорации. Это в том числе системы радиоэлектронной борьбы и средства, цитата, кинетического поражения. Тут подразумевается физическое воздействие, то бишь средства противовоздушной обороны. На этом фоне примечательны недавние слова главы Ростеха Сергея Чемизова о том, что на новые инвестпроекты у госкорпорации не хватает денег из-за падения чистой прибыли. Валерий Убадоев, Рамиль Киселев, Михаил Задорожный, Бизнес ФМ.
1: Фейк-приложений не останемся, но это не точно. Эксперт комментирует решение Google удалить из Google Play приложение, имеющее отношение к экосистеме ВК. Вчера из этого магазина исчезли приложения самого ВК, а также мессенджер Max, ВК-видео, Одноклассники, Дзен и так далее. А в этот же день в компании ВК объявили о продаже сервиса Rustor менеджменту компании-разработчика. И пока это решение позволит россиянам продолжать пользоваться привычными для них отечественными сервисами. Но чего ждать дальше? Об этом Иван Медведев.
2: Пока ситуация выглядит так. Приложения, которые уже установлены на Android-гаджетах, продолжат работать. Проблемы будут с их обновлением и, очевидно, с установкой на новые телефоны, планшеты, телевизоры и так далее. Но это вопрос решаемый. Пока ограничения не добрались до Rustor, все можно будет скачать оттуда. Другое дело, что тот же Rustor не так просто установить на Android-телевизоры, и тем более на ТВ-приставки. Но все-таки можно. И явно найдутся сервисы, которые будут предоставлять эту услугу тем, кто не справится сам. Так или иначе, Rustor – это выход. Собственно, поэтому, по словам экспертов, его и вывели из структур ВК. Вопрос, как скоро претензии возникнут к Rustor как к отдельной единице. Некоторые эксперты считают, что так или иначе западные компании будут выдавливать из своих операционных систем все российские приложения. Наиболее мрачно настроенные собеседники редакции думают, что дело может дойти и до удаления уже установленных ранее приложений. Условно, решит каким-то утром Google, что какая-нибудь российская соцсеть или навигатор – это шпионские программы, и поудаляет их разом со всех устройств. Генеральный директор группы компаний Comnews Леонид Конь такой скепсис не разделяет.
3: Все-таки операционная система Android гораздо более открытая во всех смыслах, нежели iOS от Apple. Если мимо Apple муха пролететь не может, Google абсолютно спокойно сквозь пальцы смотрит на возможность установки приложений, которых нет в ее официальном магазине. Нужно сказать, что ведь Rustor, в свою очередь, это тоже такое же стороннее приложение или приложение, установленное из стороннего источника. Поэтому удалить его Google не может никак, просто потому что руки короткие, что называется, его и так нет в магазине Google Play. Оно и так установлено помимо воли и мимо глаз Google.
2: А вот председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко говорит, что в экспертных кругах такие перспективы как минимум обсуждаются.
4: У нас было собеседование внутреннее. Вот у меня есть часть товарищей, которые считают, что риски того, что с смартфонов Android будут удалены приложения, которые запрещены, достаточно высоки. Я считаю, что нет. По крайней мере, прецедентов таких, чтобы Google защищал или App Store защищали приложения по причине функциональности нет таких. Есть по причине вирусности, было несколько претендентов, когда вирусные приложения удалялись. Но такие риски и вероятности допускают. Просто вот есть люди, которые стоят на стороне, что это высокая вероятность, я считаю, что низкая.
2: Так или иначе, по словам экспертов, противопоставить этому мы ничего не можем. Но в запасе, на крайний случай, остаются китайские телевизоры, собранные под российскими брендами с предустановленными российскими приложениями, и телефоны китайских производителей, у которых есть собственные операционные системы. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
1: Мы спросили наших подписчиков в Телеграме и Максе, готовы ли они ради российских приложений перейти на китайские телефоны с собственной операционкой. В Телеграме большинство ответили отрицательно. Каждый четвертый примерно заявил, что уже пользуются такими гаджетами. В Максе вариант «уже пользуюсь» набрал большинство голосов. А те, кто выразил готовность перейти на китайцев ради российских приложений, оказалось немного меньше, чем тех, кто на это не согласится.
5: Дональд Трамп покупает акции американских компаний, затем рекламирует их в своих соцсетях. Журналисты телеканала CNN сопоставили публикации американского президента в True Social с его ежегодной финансовой декларацией. В качестве примера 15 апреля 2025 года Трамп написал, что американская NVIDIA объявила о планах по созданию в Америке суперкомпьютеров для искусственного интеллекта. За несколько дней до того Трамп купил акции компании на сумму от 200 до 500 тысяч долларов. Разброс такой объясняется тем, что финансовые декларации президента США суммы сделок указаны в широких диапазонах, отмечает телеканал.
1: Также Трамп продвигал в своих соцсетях компании Tesla, Apple, US Steel и другие, всего более 20. При этом CNN отмечает, что прямых доказательств того, что Трамп

0: получился всего этого доход? Нет, комментирует управляющий партнер Goldblatt Partners, профессор ВШЭ Андрей Goldblatt.
1: Трамп же, он сам не торгует на рынке, да? У него есть специальные институты, фонды, брокеры независимые, которые принимают решения о покупке и продаже тех или иных акций. Это первое. Второе, да, у Трампа нету траста слепого, так называемого, где бы он не был бенефициаром. С другой стороны, как президент, он может комментировать любые инвестиции любых компаний. И если мы посмотрим скорее в сторону американского законодательства, то конфликт интересов, безусловно, есть, но он скорее этический, чем юридический. И доказать, что Трамп говорил об этих акциях, либо упоминал акции этих компаний в позитивном свете для того, чтобы заработать, будет крайне сложно. Поэтому скорее это просто очередной вызов Трампу как президенту сегодня. Что будет после того, когда его президентский срок закончится, будет другая история. Если будет расследование, которое докажет, что Трамп непосредственно манипулировал рынком, то это уже, конечно, будет скорее уголовное преступление. Но, на мой взгляд, доказать в этой ситуации это будет крайне сложно. В европейских странах, я думаю, что это было бы, наверное, предметом расследования сразу. Но у США немножко другая этика, другая культура отношения к деньгам, к инвестициям и к фондовому рынку сразу. Но у США немножко другая этика, другая культура отношения к деньгам, к инвестициям и к фондовому рынку. Немножко другая этика, другая культура отношения к деньгам, к инвестициям и к фондовому рынку.
0: Андрей Goldblatt в Белом доме категорически отрицает, что Трамп когда-либо использовал свои соцсети в финансовых целях. По словам пресс-секретаря Анны Келли, цитата, президент Трамп действует исключительно в интересах американской общественности.
2: Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: 11 часов 28 минут в Москве. В студии Олеся Потапова. Блогер Илья Ремесло задержан по делу о фейках у российской армии. У него дома прошли обыски. Об этом сообщил агентство ТАСС его адвокат Сергей Бадамшин. Он добавил, что блогера везут из Петербурга в Москву, где ему изберут меру пресечения. Илья Ремесло находился в последнее время в психиатрической больнице после публикации ряда постов с критикой СВО. На Бережковской набережной Москвы легковой автомобиль нарушил правила дорожного движения, подрезал электробус. Водитель автобуса применил экстренное торможение. В результате пострадали два человека, они госпитализированы. Уголовное дело возбуждено в отношении жительницы Калужской области после того, как она повредила топором три автомобиля. С нее взята подписка о невыезде, сообщили в ОМВД. Уточняется, что жительница в момент инцидента была пьяна, она не сумела объяснить свои действия. Число жертв землетрясения в Венесуэле приблизилось к 5000. Новые данные сообщил спикер парламента страны Хорхе Родригес. Согласно информации властей, пострадали более 16,5 тысяч человек. Еще почти 18 тысяч граждан остались без жилья. 24 июня в Венесуэле произошли два мощных землетрясения с интервалом около 40 секунд. Магнитуда подземных толчков составила 7,2 и 7,5. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курс.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Половина 12 в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Новый премьер Украины Сергей Корецкий. Рада утвердила большую часть кабинета накануне, но не министра обороны. Ну а бывший Федоров вчера устроил резкий демарш, который многие назвали мятежом. В его поддержку и сегодня продолжились митинги. Что происходит? Комментарий Георгия Бофта через минуту. Под колпаком у вендора компания Entech Lab разработала ей систему, которая поможет университетам выявлять прогульщиков. Правда, пользу от разработки пока видят далеко не все в системе высшего образования. Индекс Мосбиржи снова падает. Прямо сейчас он вплотную приближается к отметке в 2000 пунктов. Потери в 1%. Ниже 2000 впервые с октября 2022 года. Он уже уходил сегодня утром и потом пытался подрасти, а сейчас снова потери. Все подробности в ближайшее время. Владимир Зеленский поручил его главе СБУ Евгению Хмари исполнять обязанности министра обороны Украины. А накануне в Верховной Раде

0: Отменили голосование за нового министра обороны. По сообщениям украинских СМИ, бывший руководитель МВД Игорь Клименко, которого ранее предложил Зеленский, отказался от этой должности. Рада также утвердила 16 новых министров, оставив незанятыми лишь кресла глав МИД и Минобороны. Новым премьером стал глава «Нафтогаза» Сергей Корецкий. СМИ называют его ставленником Тимура Миндича, беглого соратника Зеленского.
1: Подробности.
2: Евгений Хмара – действующий генерал-майор. Ранее он был начальником спецназа «Альфа» СБУ и отвечал за дальние удары по России, в том числе по НПЗ. Зеленский объяснил выбор его кандидатуры тем, что министру обороны сейчас нужны реальная результативность в дальнобойности и опыт управления людьми в спецоперациях. Украинское издание «Страна» отмечает, что у Хмары хороший имидж в обществе, что, как предполагают на Банковой, может сбить акции протеста в поддержку экс-министра обороны Михаила Федорова. Сам Федоров в четверг дал понять, что рассчитывает на пересмотр решения о своей отставке. Причины для снятия Федорова стали разногласия между ним и украинским генералитетом, в том числе главкомом ВСУ Александром Сырским. На этом фоне в четверг во многих городах Украины прошли митинги против отставки Федорова. Теперь уже бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова СМИ называют близким к прозападным структурам, таким как Национальное антикоррупционное бюро Украины, а также евроструктурам и Демпартии США.
0: Отставка Михаила Федорова с поста министра обороны Украины, формально упакованная в плановую смену правительства, за сутки переросла в самый острый внутриполитический кризис Киева с момента прошлогоднего Миндич-гейта. Увольный министр отказался уходить тихо, но он публично потребовал отставки главкома ВСУ Александра Сырского, апеллировал через голову президента к армии и обществу. А на улице Киева, Львова, Одессы и Житомира вышли протестующие с картонками «Вова, что ты делаешь?». Сегодня, кстати, митинги в Киеве продолжились. А пока они не столь многолюдны, как вчера, но по сообщению местных СМИ народ постепенно прибывает на акции. Как отставка министра обороны Федорова превратилась в вызов Зеленскому и как может развиваться ситуация, комментирует Георгий Бовт. Телеграм-канал Бовт знает.
3: На первое место в качестве причины отставки Федорова вышел его конфликт с главкомом ВСУ Сырским, который признал в том числе и сам Зеленский. Он констатировал, что министр и главком живут в разных мирах, и без его личного посредничества даже не садятся за один стол. По-хорошему, нужно сменить обоих, но одновременно я этого сделать не могу, признался он. За полгода 35-летний технократ, пришедший в Минобороны из Минцифры в январе, успел нажить в военной верхушке немало врагов. По слухам, он пытался внедрить в ВСУ бизнес-модели Кремниевой долины, обязательный полиграф для чиновников ведомства, перевоз закупок снарядов на открытые тендеры, внутренний аудит, вскрывший перерасход на 6,6 миллиардов долларов. Генералитет отвечал на это обвинениями в пиаре и вредной геймификации войны. Британская Financial Times со ссылкой на киевские источники пишет, что Федоров блокировал закупочные контракты вопреки интересам влиятельных фигур. Наконец, он потребовал у Зеленского одновременно отставки Сырского и начальника генштаба Андрея Гнатова. Президент отказал и взял сторону главкома. Что логично, Сырский не имеет политических амбиций, а Зеленский помнит, как быстро нарастил политический вес прежний главком Залужный. Впрочем, официальным обоснованием отставки стал провал мобилизационной реформы. Зеленский добавил и геополитический аргумент, мол, если после сентябрьских думских выборов Путин объявит новую мобилизацию, Украине будет не до цифровых реформ, и наводить порядок в ТЦК должен человек с силовым бэкграундом. По такой логике, кандидатом на смену Федорова был выбран глава МВД Игорь Клименко, который, как обещает Зеленский, устранит позорные моменты буссификации. Федоров, однако, с Зеленским публично не согласился, обвинив в провале реформы мобилизации генштаб. Парадокс в том, что увольняет министра на пике эффекта от его главной ставки – технологизации и цифровизации войны. Именно при Федорове дальнобойные удары по России стали систематическими. Важными решениями стали отключение терминалов Starlink для российских военных, запуск класса дешевых дронов с дальностью до 70 километров и проведение конкурса на производство более 100 тысяч таких аппаратов до конца года. Отдельная его заслуга – регулярные контакты с американскими IT-компаниями. В мае он принимал в Киеве гендиректора Palantir Technologies Алекса Карпа, подтвердив тогда, что ресурсы компании используются в ВСУ для анализа российских воздушных атак, обработки разведданных и планирования дальнобойных ударов по территории России. Совместная платформа Brave One Data Room, запущенная в январе по соглашению с Palantir, дала более чем сотне украинских команд бесплатный доступ к ИИ-продуктам компании. Свыше 80 моделей обучаются перехвату воздушных целей. В обмен на технологии Киев с подачи Федорова предлагает колоссальный колоссальный массив реальных боевых данных. Видео, дронов, телеметрию, статистику запуска российских дронов. Все для обучения нейросетей. В орбите контактов Федорова и сооснователь Гугла Эрик Шмидт с венчурным фондом D3, который производит дрон-перехватчик Мирops и ударный Хорнет, а также Илон Маск. Впрочем, эти же контакты сочтены подозрительными, поскольку вокруг своей армии дронов Федор выстроил целую сеть производителей и распорядителей военного бюджета, вступив в конкуренцию с группами, близкими окружению Зеленского, включая производителей вроде Firepoint. Реакция Евросоюза оказалась непривычно резкой. Еврокомиссар по обороне Андрис Кубилюс признался, и это стало большой неожиданностью, подчеркнув, что с Федором ЕС очень тесно сотрудничал, и что за этот период удалось действительно многого добиться. Впрочем, по большому счету, Брюсселю все равно, кто станет министром, лишь бы украинская военная машина не сбавляла обороты. Пресса высказывается жестче у чиновников. Та же Financial Times вышла с редакционной статьей «Саморазрушительная перестановка в Украине», а глава киевского бюро газеты Кристофер Миллер передал мрачное настроение в Раде, где выступление кандидатов в премьеры Корецкого депутаты от «Слуг народа» назвали набором банальностей и пустых лозунгов. Некоторые задаются вопросом, смогут ли теперь сторонники Федорова организовать достаточно масштабные протесты, а западные союзники оказать давление, чтобы Зеленский пересмотрел решение. Тем более, что в некоторых кругах Федорова уже почти открыто просят кандидатом в президенты. Его также открыто поддержал командующий объединенными силами ВСУ Доропатый. Сам он, впрочем, пока избегает лобовой атаки на Зеленского. Основной огонь ведет по Сырскому, который якобы, вместо того, чтобы придумать, как асимметрично победить Россию, придумал, как расколоть страну. Зеленскому оставлено пространство для маневра. Мол, он меня, как члена команды, за 7 лет не подводил. Я думаю, что президент услышит украинский народ, и ситуация будет исправлена, заявил он, отказавшись при этом от предложенной ему должности советника. Впрочем, сам по себе демарш, видя прямой апелляции к обществу, а также к депутатам, и, что важнее всего, к войскам, которым Федоров рассказывает, как Сырский гнобит таланты. Это фактически открытый политический мятеж против верховного главнокомандующего. Зеленский же пока демонстрирует готовность стоять до конца, надеясь, что протесты выдохнутся, а Рада утвердит его министра обороны.
0: Это был Георгий Бов. Телеграм-канал «Бов знает». Исполнять обязанности министра обороны временно будет глава СБУ Евгений Хмара. Зеленский пошел на это назначение после того, как главный претендент, бывший глава МВД Игорь Клименко, внезапно Федорова отказался сменять. Борьбу с прогульщиками в вузах возглавил большой брат. Компания «Entech Lab», технологический партнер Ростеха, разработала видеоаналитику на основе искусственного интеллекта, который поможет университетам выявлять прогуливающих занятия студентов и распознавать на входе правонарушителей. Об этом ТАСС сообщает со ссылкой на компанию. Заставит ли это студентов серьезнее относиться к учебе? Что думают преподаватели об этом? Есть ли такая слежка в зарубежных университетах? Об этом Светлана Чередникова.
1: Искусственный интеллект «Entech Lab» анализирует видеопоток с камер в аудитории и определяет количество посетителей лекций и семинаров. На базе этих данных ВУЗ видит статистику посещаемости конкретного занятия. Сейчас решение внедряется в нескольких аудиториях в одном из крупнейших российских высших учебных заведений, говорится в сообщении разработчика. Кроме того, ИИ может использоваться на входе в учебное заведение и работать с черными списками. Система будет давать тревожный сигнал на пункт охраны, если распознала, например, объявленного в розыск человека. Также ИИ позволит определить востребованность того или иного предмета среди студентов. Если во время лекции или семинара аудитория пустует, то, возможно, стоит пересмотреть учебную программу и адаптировать ее под реальные запросы учащихся. А главное, когда студенты понимают, что их реальная посещаемость фиксируется, они начинают относиться к учебе серьезнее. Последний тезис спорный, считает студентка факультета журналистики МГУ Арина Буракова.
4: Личность прогульщиков очень сильно стигматизирована. Очень часто это студенты, которые, например, работают, и смена у них начинается уже во время вечерних пар. И если это лекция, на которой еще и не отмечают, конечно, в приоритете надо на работу. Я не думаю, что такой подход кого-либо замотивирует слушать лекции, что-то делать на лекциях. Будет просто мертвая аудитория, которая либо спит, либо занимается своими делами, либо также дистанционно работает. Без использования искусственного интеллекта аудитория хотя бы будет состоять из тех, кто добровольно выбрал пойти на эту лекцию и который действительно ее слушает.
1: С технической точки зрения разработка подобной программы видеоаналитики для университета, носит скорее не прорывной, а утилитарный характер, отмечает эксперт по информационной безопасности, гендиректор компании «Фишман» Алексей Горелкин.
5: Это простая технология распознания лиц. Просто ее внедряют в вузы с определенными доп. Настройками. Я удивлен, что это раньше не использовалось, потому что камеры есть, программы необходимые все есть. Такие, кстати, системы используются, бывает, на заводах. Например, смотрят, чтобы все работники были в нужных зонах. Также в системах «Умный город» используются, в том числе иногда по изображению, иногда по звуку. Кстати, эти настройки можно делать не под все вузы, а под каждый конкретный.
1: Преподавательский состав прохладно смотрит на контроль ИИ и считает это скорее данью цифровой моде. Во-первых, в каждом вузе уже есть пропускная система, отслеживающая, как часто студент ходит на занятия и когда возвращается в кампус. А в аудиториях есть камеры. Во-вторых, посещаемость контролирует преподаватель, если для него этот показатель важен, а также периодически проверяет учебная часть. Но главное, новая программа требует финансовых затрат при неочевидной эффективности, продолжает доктор экономических наук, профессор финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.
6: В финансовом университете были такие эксперименты, когда при помощи камеры в аудитории можно было бы увидеть, в зависимости от того, куда там смотрят студенты, они вообще сосредоточены или не сосредоточены на семинаре. Но не пошла эта история, потому что возникает вопрос, а что дальше? Любой контроль, он требует людей, времени и, естественно, денег. И самое главное, понимать, а ради чего это делать.
1: Стоит отметить, что месяц назад против головной компании-разработчика НТ-Клаб МКО НТХ Евросоюз ввел санкции. Позднее НТ-Клаб заявила, что адаптировалась к ним. Компания уже более 10 лет разрабатывает технологии видеоаналитики на базе нейросетей. Она реализовала проекты для государства и бизнеса в 34 странах и более чем в 70 регионах России. Кстати, о зарубежном опыте. Известно, что топовые вузы на Западе стоят дорого. В них не так сложно поступить, но очень легко вылететь за плохую успеваемость. Контролировать с помощью камер посещаемость занятий студентами там наверняка могут, но не собираются. Светлана Чередникова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
0: Тех перевозчиков, кто еще карабкается, добьет лизинг. Объемы падают, расходы растут, лизинг дорожает, компании закрываются.
7: Бизнес ФМ. С теми, кто в теме.
0: Последних клиентов сманивают заниженными ценами китайские коллеги, которые чувствуют себя на российских дорогах как дома. Так ситуацию в отрасли описывает руководитель транспортной компании «Навигатор» Илья Сальников.
8: Мы не новички, но такого не было никогда. Никогда такого не было, даже близко, что сейчас происходит. Рентабельность нулевая. Карабкаются. Вот в максимальном количестве компаний закрываются. Ну и 9 из 10 за 25-й год выручка упала в разы.
0: Полностью интервью с Ильей Сальниковым, компания «Навигатор», после полудня на Бизнес ФМ в рубрике «С теми, кто в теме».
7: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Тоже отдых.
9: Кинотуризм – это не только экскурсии по киностудиям и тематическим паркам. В первую очередь, это посещение локаций, где снимались известные фильмы. Это не только экскурсии по киностудиям и тематическим паркам. В первую очередь, это посещение локаций по киностудиям и тематическим паркам. В первую очередь, это посещение локаций, где снимались известные фильмы и сериалы. Посмотреть на места, в которых играли знаменитые актеры, люди любили всегда. Но в отдельное направление туризма такие путешествия оформились в середине 90-х годов прошлого века, когда в Великобритании выпустили первую карту страны с отмеченными на ней местами съемок. Специалисты подсчитали, что появление того или иного района в кадрах известного фильма увеличивает местные доходы от туризма минимум на треть. Любители саги «Властелин колец» подняли ежегодный турпоток в Новую Зеландию, где снимался фильм, почти в два раза. А британский замок Алнвик, в котором снимали «Гарри Поттера», принес региону 9 миллионов туристических фунтов стерлингов после первого же фильма.
7: Тоже отдых на Бизнес ФМ. Компании и корпорации.
10: В студии Екатерина Штрыкова. Здравствуйте.
7: Отчеты и планы.
10: Оператор корпоративного питания RBE Group рассматривает возможность приобрести Балаковский молочный комбинат в Саратовской области. Его стоимость оценивается в 175 миллионов рублей, пишет Коммерсант. Актив убыточен, его выручка в 2025 году упала более чем на 60%, а рентабельность молочной отрасли снижается вдвое. Но RBE Group Балаковский завод может быть интересен тем, что собственное производство улучшит экономику всей группы. Один из источников издания говорит, что предприятие уже поставщик группы Андрея Шокина. Крупнейшая в мире горнодобывающая австралийская компания BHP сократила выпуск меди в 26-м финансовом году на 3%. Однако показатель оказался близким к рекордному уровню прошлого года и составил почти 2 миллиона тонн. В 27-м финансовом году BHP прогнозирует объемы производства меди в диапазоне от 1,6 до 1,8 миллионов тонн. При этом объемы производства железной руды по итогам фингода выросли на 1% и достигли исторического максимума – свыше 260 миллионов тонн. OpenAI менее чем за сутки распродала клавиатуру Codex Micro, разработанную совместно с производителем механических клавиатур WorkLouder, пишет портал EVIC. Стоимость одного гаджета составила $230 или почти 18 тысяч рублей. Компактная клавиатура предназначена для использования

В качестве командного центра для управления агентской системой программирования «Кодекс». Она оснащена 13 механическими клавишами, джойстиком, поворотным регулятором, сенсорным датчиком и сменными колпачками клавиш. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.

0: прямо сейчас.
1: Так, ну, между тем, индекс РТС опустился сейчас ниже 800 пунктов. Впервые с 20 декабря 2024 года вот такая картина у нас наблюдает. 799 по индексу РТС. И потери в проценты почти 8,8. Сейчас теряет индекс Мосбиржи. Тут уровень 1987. Ускоряется снижение. Ну, поговорим в программе «Капитал» через пару минут. В Москве 11.47. Насколько искусственный интеллект хорош при подборе кадров? Агентство Рейтер пишет, что в некоторых случаях и автоматизация при рекрутинге. Местами сказалось негативно. Стало появляться больше краткосрочных вакансий. В Европе на это также повлияла экономическая неопределенность. Один из ведущих американских университетов недавно опубликовал исследование, в котором говорится, что в Штатах искусственный интеллект реже пропускает на собеседование вакансии от чернокожих соискателей и азиатов. А при этом в Америке, отмечается в исследовании, 90% компаний уже используют и при подборе сотрудников. В некоторых случаях боты на основе искусственного интеллекта даже проводят интервью. А применяется ли и при рекрутинге в России, насколько он хорош, отвечает замдиректора департамента по подбору кадровой компании Unity Болеслав Каленский.
2: В России такое есть, но не настолько массовый характер носит, нежели как на Западе. У нас это присутствует в основном на стадии именно скрининга, отбора первично резюме. Так, чтобы интервью проводили но это редкость большая. С точки зрения скрининга, да вы знаете, крупные компании этим активно пользуются. Разные сектора, и производственные, и сфера, и банковская, ну, IT, само собой, безусловно. Поэтому я бы сказал, что практически все, если мы говорим особенно о крупном бизнесе, у кого есть бюджет для этого. Как всегда, это палка о двух концах. Есть определенные плюсы, есть определенные минусы, потому что алгоритмы, они сами по себе бездушны, и они не могут определить порой весьма ценного, интересного сотрудника, потому что, соответственно, действуют, да, исходя из того алгоритма и сценария. А все-таки человек, у него есть, ну, своего рода шестое чувство, чутье определенное, и он, знаете, банально, даже вот на своем опыте могу, как пример привести, даже фотография на резюме может качнуть маятник, да, подходит, не подходит человек, даже если по каким-то параметрам, да, он не совсем соответствует. Или наоборот, да, резюме идеальное, но фотография спорная.
3: А считаете ли вы, что нужно какое-то регулирование в этом вопросе?
2: В любом случае мы к этому придем. Я, честно говоря, считаю, что так или иначе нужно, но к этому тоже надо подходить очень сбалансированно, потому что нельзя подходить с точки зрения законотворчества, да, исключительно с точки зрения ограничений и запретов. Но регуляция должна быть, безусловно, потому что так или иначе мы должны уже отказаться давно от иллюзий и принять те реалии рынка, которые присутствуют. И у нас нету бесконечного выбора специалистов.
1: Болеслав Каленский, компания Unity. Нью-Йорк Таймс ранее писала, что соискатели при поиске работы в резюме пишут белым текстом на белом фоне, что они самые лучшие сотрудники, их определенно стоит взять на работу. Текст этот невидим для человека, но искусственный интеллект его видит и принимает решение, воспринимая написанный текст как команду.
0: «Капитал» с Григорием Бегларяном.
1: Скисло все снова. Приветствую, Гриша.
4: Добрый день.
1: Я про российский фондовый рынок. Потери в 1.5% на данный момент. Индекс РТС у нас тут уходил даже ниже 800 пунктов. Впервые с конца 24-го года, по-моему, да? 24-го.
4: Ну, в принципе, может быть, рубль тоже пытаются ослабить. Ну, в принципе, тянет «Газпром». Индекс Мосбиржи вниз. Вес-то большой у него остается, поэтому вот процент теряет «Газпром». Новый исторический, да, наверное, минимум по акциям «Газпрома». Еще у нас Сбербанк скоро, дивидендная отсечка, значит, будет так называемый гэп-дивидендный, то есть отнимаем цену дивидендную доходность, это, по-моему, 37 рублей, что ли, будет, от той цены, которая будет, соответственно, Сбербанк поменьше тоже рынок потянет, но пока, не знаю, драматизма я особого не вижу, там технически отрабатывают все уровни, я так понимаю, инвесторы. 1970 следующий рубеж, следующая цель, дальше будет видно. Ситуация меняется быстро, но главный для нас фактор — это стабильность рынка внутреннего долга. Понятное дело, что здесь тоже цены падают, доходности подрастают, но в тандеме они уже не идут. Рынок акций, скорее всего, гораздо слабее смотрится, если брать текущие низы 2022 года по индексу Мосбиржи, то низы по индексу ФЗ в 2022 году были на гораздо более низком уровне. Там, не помню уже сколько было, 90 с чем-то, что ли. Поэтому долговой рынок у нас относительно стабилен, и понятно, почему цены не растут, доходность не падает, потому что нет понимания действия ЦБ. Будет он снижать ставки, что будет с инфляционными ожиданиями, как отразится топливный кризис на всех этих тенденциях. Все это, естественно, крутится в сегменте долгового рынка, ну а свободная рублевая ликвидность, если она на рынке осталась, сейчас пытается припарковаться в валюте, ну отсюда и спрос во второй половине дня, который был вчера на юане, сегодня тоже, судя по всему, был, но пока вот толком даже юань к рублю не может прорваться через этот коридор 1.60-1.65, который открывает дорогу к отметке в 12. Получится, может быть, а может нет. Тут загадывать вообще бесполезно. С учетом того, что на рынке периодически появляется продажа валюты. Парковать, кстати, экспортерам валют тоже особо негде. В Эмиратах опять начались проблемы с этими обострениями в Персидском заливе. И никто не знает, насколько эскалация там возрастет. Цена на нефть, хотя практически не увеличивает военную премию в последнюю неделю, вот Brent фактически застыл в районе 84-85 плюс-минус. И здесь то ли спекулянты уверены, что какой-то компромиссный вариант кризиса в Персидском заливе будет найден. С другой стороны, я не очень понимаю, как он будет найден, если американская сторона откажется от контроля над проливом. Это одна история. Тогда, да, Иран тоже согласится. Если битва идет за контроль, и ни одна из сторон уступать не собирается, ну, значит, все это продлится не одну неделю, и, естественно, эскалация будет серьезной. Тут еще есть момент, я так понимаю, все смотрят на этот конвой американских эсминцев, которые пытаются приблизиться к узкому горлышку в проливе. Ну вот, дескать, если прорвутся туда, то, значит, формально не скажут, что контроль над проливом мы вернули. Ну, понятно, что можно потом вернуться назад, но как повод завершить текущую фазу конфликта, может быть, и будет. Может быть, на это рассчитывают спекулянты, пока непонятно. Но если будет обострение и взаимные удары, особенно по странам залива, страны Ирана, тогда военная премия взлетит. Ну, кстати, Brent вот опять пошел в рост, $85 вернули.
0: Капитал на Бизнес FM. Реклама.
5: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
0: Телефон рекламной службы Бизнес FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
6: Деньги. Копейка стала непригодна для крупных торговцев еще в годы правления Софьи. Тогда это была единственная чеканившаяся монета. Купцы решили проблему, начав пользоваться так называемыми начетными деньгами. Сотня монет достоинством в одну копейку заворачивалась в бумагу. Так получался начетный рубль. В торговом обороте встречались начетные 10, 20, 25 и 50 копеек, а также 1, 2, 5, 10, 20 и 30 рублей. История денег на Business FM. Карьера с Ольгой Дементьевой.
7: Каждый пятый сотрудник в России сегодня – это зумер. Поэтому работодателям важно начать адаптацию молодых кадров с понятного маршрута. А мотивационные речи уж потом. Давайте обсудим результаты исследования, где говорится, что поколение Z меняет рынок труда и заставляет компании пересматривать сам подход к управлению. Итак, исследование Fashion Bus Media и H2O Business Evolution показало, что молодым сотрудникам недостаточно просто предложить работу и рассказать о перспективах. Им важно важно понимать правила игры с самого начала. Когда руководитель говорит «со временем разберешься», для зумера это не мотивация, это неопределенность. А неопределенность – это один из главных факторов. Руководитель говорит «со временем разберешься», для зумера это не мотивация, это неопределенность. А неопределенность – это один из главных факторов, который снижает вовлеченность. Поэтому первое – для зумера это не мотивация, это неопределенность. А неопределенность – это один из главных факторов, который снижает вовлеченность. Поэтому первый вывод исследования очень простой. Адаптация начинается не с приветственной презентации, а с понятного, который снижает вовлеченность. Поэтому первый вывод исследования очень простой. Адаптация начинается не с приветственной презентации, а с понятного маршрута. Молодому сотруднику важно знать, какие задачи у него будут в первый месяц, что считается хорошим результатом, кто поможет, если возникнут вопросы, и как он поймет, что движется в правильном направлении. Второй важный вывод касается обратной связи. Во многих компаниях до сих пор считается нормой обсудить результаты работы только в конце испытательного срока. Но для поколения Z это слишком долгий период без ориентиров. Намного эффективнее работают короткие регулярные встречи, где руководитель обсуждает прогресс, помогает разобраться со сложностями и вместе с сотрудником определяет следующие шаги. Еще одна интересная деталь. Почти половина участников исследования говорят, что ищут не стандартную карьеру, а собственный путь. Поэтому развитие для них – это не только новая должность, это новые компетенции, более сложные задачи и возможность видеть, как растет их влияние на результат. Получается, что поколение Z повышает требования не к количеству льгот, а к качеству управления. И, возможно, главный вывод именно в этом. Сегодня конкурентным преимуществом работодателя становится не только зарплата или известный бренд компании. Мотивировать будут те руководители, которые умеют создавать понятную, честную и предсказуемую среду, где сотрудник понимает, что делать, зачем это делать и как можно расти дальше.
6: Карьера на бизнес-фм. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
8: 11:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Совет Федерации одобрил законопроект о регулировании технологий искусственного интеллекта. В том числе он вводит понятие суверенной национальной ИИ-моделей. Суверенную разрабатывает российская компания. В национальной модели могут использоваться зарубежные компоненты. Правительство окажет поддержку разработчикам ИИ-моделей. В том числе будет предоставлять базы данных. Контент нейросетей будет маркироваться. Суверенные и национальные ИИ-модели смогут применять в работе в чувствительных сферах по согласованию с Кабмином. Взаимодействие с банками будет одобрять ЦБ. Ключевые положения закона заработают уже с 1 сентября, а дополнительные – с 1 марта 2027 года. Блогера Илью Ремесло задержали в Петербурге по делу о фейках российской армии. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах. Блогер будет доставлен в Москву для избрания меры пресечения. По делу о фейках ему грозит до 10 лет лишения свободы. Пожарные ликвидировали открытое горение в промзоне Бронниц, сообщает МЧС. Пожар начался сегодня и распространился на 5000 квадратов. Позже его локализовали на 3000 квадратных метров. Горели два бензовоза и две газели. Произошел разлив топлива. Мосгорсуд приговорил к 13 годам лишения свободы 59-летнего россиянина, который пытался отправить Украине запчасти к боевым вертолетам Ми и самолетам Су и МиГ. Об этом сообщили в ФСБ. Мужчина планировал передать авиационные подшипники российского производства на предприятие «Моторсич». Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: «Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.

0: Полдень в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. На порталах с объявлениями не менее 150 объявлений о продаже частных АЗС обнаружили «Известия». Зачем продают заправки и при чем тут ситуация с топливом, которая наблюдается в России в последнее время, мы спросили у продавцов. Дональд Трамп внезапно обвинил Китай в вмешательстве в выборы 2020 года. Заявления прозвучали во время обращения американского президента к нации. Пекин уже официально опроверг и назвал все это дезинформацией. И сделал за час то, с чем живые математики не справились за полвека. OpenAI объявила, что их новая модель GPT смогла доказать гипотезу о двойном покрытии циклов. А пока что уже настоящие математики проверяют работу искусственного интеллекта, но, судя по всему, успех действительно достигнут. Эти и другие темы в нашем эфире. В самом ли деле владельцы частных российских заправок стали активно выставлять их на продажу? На тенденцию обратили внимание «Известия». По их данным, за последний месяц на порталах с объявлениями о коммерческой недвижимости появилось более 150 объявлений. Правда, всего в России порядка 28 тысяч работающих заправок. Из них почти 20 тысяч независимые. А объявлений, напомню, 150. География продажи обширная. Брянская, Курская, Самарская, Новосибирская, Владимирская области. Другие регионы. Стоимость АЗС начинается от 1 000 000 рублей, доходит до 150. В Уфе целая сеть из 13 заправок продается за 350 миллионов рублей. Как утверждают «Известия», среди ключевых причин продажи активов – ухудшение финансового состояния собственников АЗС, в том числе долги, а также дефицит топлива в ряде регионов. Мы позвонили по нескольким случайным объявлениям на Авито и спросили, связаны ли причины продажи заправок со сложной топливной ситуацией в регионе. Ни один из запрошенных владельцев АЗС это не подтвердил.
1: Какая история? Вот это АЗС у нас зарегистрировано. Там два участника, два юридических лица, 50 на 50. А одной долей 50% владеет наша компания. Мы решили свою долю продать, потому как мы сейчас никакого участия в этой АЗС не принимаем. Генеральный директор не наше лицо. Заправка работает хорошо. У нее есть контракты, насколько я знаю, с нашими службами. Это МВД, администрация, это наши службы исполнения наказаний.
2: Да. Продаете из-за не участие в бизнесе, а не из-за вот этих проблем с рентабельностью и прочим.
1: Мы просто не находим понимания с нашим партнером.
2: А у вас давно объявление висит?
1: Мы его выставили позавчера. Один только звонок был.
3: У АЗС 402 километр, ФСП официальное, как бы все зарегистрировано. 6 – это трасса первой категории. Достаточно проблематично и дорого получить присоединение. Здесь все зарегистрировано.
4: То есть хорошая точка?
3: Достаточно, да.
4: Почему продаете?
3: Ситуация с топливом в данный момент, сами знаете, такая.
4: Сложно вести бизнес?
3: Ну, да, немножко подустали.
4: Давно у вас объявление?
3: Месяц уже, наверное, 4-5 висит.
4: То есть вы планировали раньше, до ситуации с топливом?
3: Смотреть рынок планировал сначала, потом оказалось актуально. Посмотреть, есть спрос, нет спроса, и вот случилась такая ситуация с топливом. Решится, я понимаю, но...
4: А много кто звонит, интересуется?
3: В основном Дагестан.
5: Дело не мое, это дело было мною куплено, просто вложенные средства определенные. Я брал ее в замороженном виде, не использовал ее. Заправка мне не интересна в том отношении, что сейчас вот сыну надо квартиру брать. Вот я продаю либо заправку, либо базу, что быстрее продастся, то продастся.
4: Продаете из-за необходимости покупки квартиры, не из-за того, что сейчас сложности в стране?
5: Не из-за этих сложностей, это 100%. Я инвестор, у меня не один объект.
4: А давно покупали?
5: Где-то около полутора лет. Я не думал входить в рынок. Я брал объекты, которые в дальнейшем продать. Линзаботы уже дважды звонили, говорят, давайте мы с вами поработаем. Я говорю, ну мне не интересно работать. Потом звонили газовщики, говорят, разрешите нам поставить газголдер свой. Я говорю, тоже не интересно. Хотите, выкупайте, работайте сколько хотите.
4: Давно это объявление висит?
5: Полтора месяца где-то, да.
0: Мы направили запрос в Авито. А на вопрос бизнес-ФМ, есть ли ажиотаж с объявлениями о продаже АЗС, в Авито информацию не подтвердили. На продажу также выставлены заправки и крупнейших нефтяных компаний. Например, на сайте «Газпрома» к реализации непрофильных активов отнесены АЗС в Астраханской, Ростовской, Тамбовской и Нижегородской областях. Цена от 1 000 000 до почти 14 миллионов рублей. Некоторые при этом продаются уже 4 года. Трамп обратился к нации и обвинил Китай в вмешательстве в выборы. По его словам, Пекин, начиная с 2020 года, совершил крупнейшую в истории утечку данных о выборах. В общей сложности были похищены данные 220 миллионов американских избирателей. Это имена, адреса, номера телефонов и партийные предпочтения. Китайское правительство хотело, чтобы я проиграл выборы в 2020, потому что я ввел против них пошлины, заявил Трамп. Действовал Китай, с его слов, через американских бизнесменов, у которых контракты с Пекином, а также через журналистов, которые писали негативные статьи о президенте США. Упомянул Трамп и Россию наряду с Ираном, Китай и Северной Кореей. Она обладает возможностями для подрыва инфраструктуры американских выборов, заявил глава Белого дома. Что стоит за этими заявлениями Трампа и почему он стал использовать риторику демократов о вмешательстве в выборы, рассуждает политолог, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
6: Я бы не сказал, что это создание новой внешней угрозы. Это подчеркивание общего нарратива, который у Трампа был с 2020 года, что выборы у него якобы украли, они прошли нечестно, и в том числе вот он показывает, что были внешние силы, которые пытались повлиять на исход выборов. Более того, это история для демократической партии, чтобы они могли присоединиться и проголосовать вместе с республиканцами, потому что основная история у них — это какая-то Russia Gate, который был 2016 года, который не подтвердился, оказался абсолютным фейком, но при этом Трамп сейчас пытается, по сути, его воссоздать, этот нарратив, для того, чтобы сказать демократам: смотрите, а может быть, вы немножко были правы, не относительно меня, а относительно в целом там, России и политики России на наших выборах. Поэтому давайте присоединяйтесь и сделаем реформу избирательного законодательства вместе. Демократическая партия плюс республиканская. То есть это не про то, что это какой-то посыл в российско-украинском конфликте, по переговорам. Я бы воспринимал это сугубо через призму именно внутренней политики и как раз-таки внутренних проблем, которые сегодня есть в США в избирательном законодательстве.
0: Павел Дубравский, политолог, руководитель Дубравский консалтинг. Достался от Трампа и так называемому глубинному государству США, которое, по его мнению, намеренно скрывало разведданные. Теперь все разведслужбы должны заняться расследованием, как и почему информация о выборах была скрыта, и предъявить причастным обвинения. Директор ЦРУ Джон Рэдклифф высоко оценил рассекречивание документов администрации Трампа и назвал это защитой демократии и целостности выборов. Вместе с тем нашлось немало критиков, которые утверждают, что рассекречивание документов и выступления президента Трампа могут иметь обратный эффект, подорвав доверие общественности к избирательному процессу. Как американская пресса отреагировала на обращение Трампа, расскажет мой коллега Сергей Гордеев.
7: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
8: CNN предполагает, что выступление Трампа было попыткой подготовить почву перед выборами в Конгресс, которые пройдут в ноябре этого года и, по всей видимости, станут нелегкими для республиканцев. Похоже, Трамп намекнул, что снова, как и в 2020-м, будет утверждать, что выборы были сфальсифицированы, считает телеканал. А еще журналисты CNN провели предварительный анализ документов, опубликованных Белым домом, и выяснили, что в них в основном обсуждаются ранее уже известные и лишь потенциальные уязвимости в американской избирательной системе. Президентская речь стала очередной попыткой добиться принятия так называемого закона о защите избирательных прав граждан США, предусматривающего реформу избирательной системы, пишет Политику. Речь о том, чтобы при голосовании предъявляли паспорт, а не просто ставили галочку в графе о гражданстве. Демократы считают, это лишит многих людей избирательных прав. Паспортом обладает примерно 53% населения США. Остальные пользуются ID штата и водительскими удостоверениями. Журнал Newsweek обращает внимание, что нация ждала от обращения Трампа совсем другого. В частности, президент проигнорировал ключевые проблемы для американцев – стоимость жизни, здравоохранение и почти не коснулся темы войны с Ираном. Вместо этого он решил распространять теории заговора о выборах 2020 года, приводит издание слова политического долгожителя и давнего критика Трампа Берни Сандерса. Axios делает акцент на том, что не все крупнейшие американские телеканалы транслировали речь президента в прямом эфире. Выступление Трампа в реальном времени показали только CBS и Fox, а вот NBC, ABC и CNN отказались от трансляции в прайм-тайме. Сам глава Белого дома уже обвинил медиа в сговоре и призвал лишить их вещательной лицензии.
0: Досталось от Трампа и так называемому глубинному государству. Утверждение Трампа о вмешательстве Китая в американские выборы являются чистым вымыслом и злонамеренной клеветой, заявил официальный представитель МИД КНР Лин Цзянь. По его словам, китайская сторона никогда в выборы в США не вмешивалась. Кстати, на сентябрь запланирован визит Си Цзиньпина в США. И еще любопытная деталь. В тот момент, когда Трамп говорил о вмешательстве китайских хакеров в избирательную систему Америки, председатель КНР назвал Пекин мировым лидером нового глобального порядка в области искусственного интеллекта и сравнил достижения китайцев в этой сфере с изобретением парового двигателя и электричества. Нейросеть за час решила задачу, над которой математики бились более 50 лет. OpenAI объявила, что их новая модель GPT смогла доказать гипотезу о двойном покрытии циклов. Она была сформулирована в 70-х годах и относится к области теории графов. Это раздел дискретной математики. Для решения генеративная модель запустила десятки параллельных ИИ-ассистентов, которые обрабатывали определенные типы алгоритмов. Пока доказательства проходят проверку настоящими математиками, впрочем, эксперты уже говорят о серьезном прорыве. Подробности приводит научно-популярный журнал Scientific American.
9: Это хорошо известная гипотеза, которая на протяжении многих лет привлекала тысячи математиков по всему миру. Решение от нейросети оказалось довольно коротким. Как считает Ноге Аллен, математик из Принстонского университета, инструменты искусственного интеллекта изменят, а точнее уже меняют математические исследования. На самом деле ИИ не изобрел нового способа решения. Он лишь объединил методы, которые люди уже пробовали раньше, но сумел выжать из них намного больше. Я думаю, нейросети продолжат и дальше выкапывать простые научные загадки, замаскированные под сложные, и успешно их решать. А все потому, что как только задача получает статус сложной, то студенты и преподаватели начинают уделять ей меньше времени, в отличие от нейросети, говорит Эндрю Сазерленд, математик из Массачусетского технологического института. Кстати, OpenAI любезно опубликовала инструкцию, которая привела к успешному доказательству гипотезы. Нейросеть объяснила, что делегировала задачи 64 виртуальным ассистентам и попросила их потратить как можно больше времени, прежде чем выдавать ответ или отказать. Эксперты уже оценили такой подход и сравнили его со школьным учителем, который сочетает и похвалу, и строгие указания.
0: Но между тем недавно было обнаружено слабое место искусственного интеллекта оказалось. Он, например, плохо предсказывает экстремальную погоду. В рамках эксперимента сравнивали ведущие модели с одной из лучших в мире физически обоснованных систем прогноза. Последняя опиралась на законы физики, что позволяло ей предсказывать беспрецедентные ситуации вроде перепадов температуры. В свою очередь, генеративные модели обучались на основе прошлых данных и в резкую смену погоды не верили.
7: Реклама. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
10: Мир. Каждый день в твоих руках.
11: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
12: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. После службы в бизнесе. Евгений Шушков, ветеран СВО.
13: Стать бизнесменом, наверное, я хотел всегда. Вышел в отставку и сразу же начал работу в этом направлении проводить. Самая качественная адаптация – заняться чем-то.
12: Бизнес-планы бизнес-истории Евгения Шушкова в специальном репортаже Олеси Савоськиной. В субботу после полудня и после 16. Только на Бизнес-ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле.
14: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
12: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
15: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Из-за топливного кризиса в России начали распродавать заправки. За последний месяц появилось более 150 объявлений о продаже АЗС. Цена от 1 до 150 миллионов рублей. На продажу выставлены не только независимые АЗС, но и объекты крупных компаний, таких как «Газпром» и «Лукойл», пишут «Известия». Прокуратура Нижегородской области взыскивает ущерб бюджету на 1,2 миллиарда рублей. С начала года уже взыскано более полумиллиарда. В частности, прокуратура добилась погашения 132 миллионов рублей ущерба от незаконной банковской деятельности, также 130 миллионов саморегулируемой организации. Ущерб был причинен компанией, признанной недобросовестным подрядчиком и банкротом, которая сорвала строительство детского сада, спортивных объектов и благоустройства. Кроме того, с руководителя коммерческой организации в судебном порядке взыскали 122 миллиона рублей неуплаченных налогов, добавили в прокуратуре. Компания «Водолет» снова запускает рейсы по реке между Нижним Новгородом и Дзержинском на судах «Валдай». Первые поездки пройдут сегодня и выходные. Отправление из столицы Приволжья от причала номер 8 в 17.45, прибытие в Дзержинск в 18.40. Также дополнительные рейсы запланированы на некоторые даты в июле и августе. Билет стоит 370 рублей. Также в июле «Валдай» начнут курсировать из Дзержинска в Павлово. Поездка обойдется в 515 рублей. Минувшей ночью произошло столкновение грузового поезда и автомобиля с прицепом около станции Каликино на Бару. Пострадавших в результате происшествия нет, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре. Повреждены локомотив и трактор, которые привозили на грузовике. Причины происшествия устанавливают. В результате столкновения было задержано движение 7 пассажирских поездов, которые привозили на грузовике. Сейчас оно восстановлено. СМИ сообщили о планах Черногории отменить безвизовый режим для россиян с 1 октября, пишет РБК. Мера связана с требованиями Брюсселя для вступления государства в Евросоюз. Подгорице необходимо полностью гармонизировать свою визовую политику с европейским законодательством до конца 2027 года. Под ограничения в первую очередь попадут Россия и Белоруссия. Между тем, в Ассоциации туроператоров России сообщили, что туроператоры на данный момент не получали официальных уведомлений об изменении правил въезда в Черногорию. В Нижегородской области планируют разводить зубров. Глава комитета законодательного собрания по экологии и природным ресурсам Владислав Отмахов посетил Мордовский государственный природный заповедник. Одной из тем обсуждения стало разведение популяции зубров. Сейчас в Нижегородской области нет подходящей площадки для разведения этих животных, так как они предпочитают лиственные породы. И не все заповедники региона могут соответствовать требованиям. Именно поэтому необходимо создание особо охраняемой природной территории, которая возьмет на себя вопросы содержания и охраны краснокнижного вида животных. Согласно историческим записям, датируемым началом 19 века, зубры проживали на территории Нижегородской области. Сейчас они занесены в Красную книгу, их восстановление стало задачей для всего сообщества. При российском правительстве создана специальная группа, которая занимается этим вопросом. Ранний подъем сам по себе не ведет к успеху, а может стать причиной выгорания, считает основатель Virgin Group Ричард Брэнсон. По мнению миллиардера, карьерных результатов добиваются те, кто находит подходящий именно себе режим дня, тогда как попытки копировать чужие привычки нередко приводят к усталости и потере мотивации. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
16: Погода. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде будет преимущественно пасмурно и плюс 18 градусов. Вечером погода сменится на малооблачную, на термометрах будет плюс 19, ночью плюс 13 градусов и практически ясное небо.
7: Валюта.
16: На 17 июля Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 78 рублей 32 копейки, евро 89 рублей 33 копейки, курс китайского юаня 11 рублей 51 копейка. Держитесь курса.
7: Компании и корпорации.
15: Выручка СМК «Кулебаки» Кулебакского завода металлоконструкции в прошлом году составила почти 9 миллиардов рублей, увеличившись на треть по сравнению с 2024 годом, следует из опубликованного годового отчета предприятия. Почти 100% выручки завода формируется за счет продаж металлоконструкций. Затраты предприятия составили 5,5 миллиардов рублей. В годовом отчете показатель чистой прибыли не приводится. По результатам работы в прошлом году дивиденды не объявлялись и не выплачивались. Напомню, проект модернизации производства металлоконструкции СМК «Кулебаки» получил получил статус приоритетного в Нижегородской области. Предприятие выпускает металлические конструкции для строительства мостов, эстакад, путепроводов, сварные балки, каркасы торговых и офисных зданий, каркасы промышленных зданий, вышки связи, башни, мачты и опоры. Весной 25 года был дан старт работе первой очереди нового производства СМК «Кулебаки». В строительство нового цеха, реконструкцию действующего производства было вложено 2,5 миллиарда рублей. Федеральная антимонопольная служба возбудила антимонопольное дело в отношении «Русала». Разбирательство по признакам навязывания невыгодных условий местным переработчикам в базовом сценарии грозит алюминиевому гиганту штрафом в размере около 290 миллионов долларов, подсчитали эксперты, пишет «Коммерсант». ФАС требует от компании отказаться в России от европейской премии, что «Русал» считает нарушением закона о конкуренции. Переработчики же отмечают, что из-за высоких цен на сырье теряют долю рынка и сокращают программу развития. Перевозки скоростными поездами на Горьковской железной дороге выросли на 13%. В первом полугодии на скоростных поездах «Ласточка» и «Буревестник», курсирующих в сообщении с Нижним Новгородом, отправились более 2 миллионов пассажиров.

0: пассажиров, сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги. В том числе в сообщении с Москвой перевезено около 2 миллионов человек. В сообщении с Кировом пассажиропоток также вырос почти на треть, с Ивановым на 12%. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса. Бары готовятся к финалу чемпионата мира по футболу. Матч Аргентина-Испания пройдет в воскресенье 19 июля. Как заведения решают вопрос с лицензией на трансляцию и влияет ли футбол на их работу, об этом Ольга Кашинская.
1: В большинстве специализированных баров мест на финал Аргентина-Испания, который пройдет поздно вечером в воскресенье, уже нет. Хотя футбол сейчас смотрят в подавляющем большинстве заведений, где наливают пиво и есть экраны. Не мешает даже разница во времени со Штатами, из-за которой многие матчи завершаются глубокой ночью. Часть заведений адаптируется к запросу на ходу. Как стало понятно на личном опыте, в некоторых барах в принципе не знают, как включать звук на телетрансляции, впервые столкнувшись с такой просьбой только сейчас. Впрочем, и беззвучная трансляция большинство посетителей, как правило,

0: Ну, как в автобусе. Все трансляции, которые мы сейчас в пабе проводим, на все на них получены соответствующие лицензии. Смотря через кого ты транслируешь, смотря какие условия у них, все эти сервисы, они предоставляют услуги для юрлиц. С правом трансляции считают телевизор, считают, сколько у тебя народу, высчитывают, сколько это должно стоить. Это, в принципе, ощутимые деньги, но глупо их не платить. Это просто не быстро, надо было заранее чухнуть. Пренебрегают почти все, просто потому, что ходят проверять, как правило, таких, как мы. У нас телевизоров много, у нас можно побольше штрафовать. И мы точно будем показывать.
1: В России лицензия на трансляцию чемпионата мира этого года принадлежит холдингу «Газпром Медиа». Трансляции между собой делят «Кинопоиск» и телеканал «Матч ТВ». Также матчи показывает онлайн-кинотеатр «Окко». Продолжится владелица сети петербургских пивных «Толстый фраер» Надежда Любина.
2: Мы, конечно, включаем, конечно, мы показываем. У нас полные посадки всюду.
3: То есть вы сами по своей инициативе включаете или там по запросу?
2: Ну, во-первых, это своей инициативе, а во-вторых, наша инициатива попадает под запрос. То есть у нас не бывает такого, что включено, а люди не сидят. Берем брони, пока можем взять. Когда мы не сможем, мы дальше как-то пытаемся двигаться. Мы соблюдаем, мы платим и РАО, и смежно. И все подписки идут через подписки с юридических лиц.
1: Футбольную прибыль пытаются сгенерировать и непривычные к спорту заведения. Трансляции в последнее время можно увидеть в очень неожиданных местах. И на верандах дорогих ресторанов, и в обычных кафе. Иногда для этого даже используют проекторы, показывая трансляцию буквально на стенах. Некоторые из таких заведений просто включают Матч ТВ или используют личную подписку на Кинопоиск кого-то из сотрудников, что, естественно, незаконно. И в последнее время правообладатели стали гораздо пристальнее следить за такими предприимчивыми заведениями, говорит председатель комиссии по креативным индустриям Ассоциации юристов России Роман Лукьянов.
4: Оба таких подхода формально являются нарушением исключительных прав. Что в такой ситуации может произойти и на самом деле происходило уже неоднократно. Может возникнуть ситуация, когда правообладатель будет направлен на претензию. Как правило, это претензия с требованием о выплате компенсации. Ну, естественно, там в каких-то случаях все-таки держатели прав заинтересованы в расширении сети лицензиатов могут предложить заключить сделку лицензионную, где компенсируются вот эти несанкционированные показы. Если такая претензия не удовлетворена, то вполне вероятная ситуация, когда будет предъявлен гражданский иск с требованием взыскания компенсации. Суммы там разные, и 500 000 рублей есть, в зависимости от заведения, от масштабов, сетевое, не сетевое. Гипотетически возможен состав по 7.12 КОАП, это административная ответственность. Здесь штраф может быть поменьше, но есть другой риск, могут изъять оборудование.
1: А у тех, кто на место в баре уже не рассчитывает, есть вариант посмотреть оставшиеся 2 матча в кинотеатре. Такие показы организуют сети «Формула кино» и «Синема Парк». Билеты на финал начинаются от 900 рублей. Залы, впрочем, пока почти не заполнены. Также финал и матч между Францией и Англией за 3-е место можно бесплатно посмотреть в фан-зонах в парке Горького в Москве и в Гостином дворе в Петербурге. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
5: Вы слушаете Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
6: Долгожданное возрождение. Автомобильный бренд, который стал открытием года. «Волга». BCR Motors открывает дилерский центр «Волга» на Казанском шоссе 6Б. Автомобили, которые зарекомендовали себя как надежные, технологичные и современные, теперь обрели новое имя, такое родное. «Волга» в BCR Motors на Казанском шоссе.
5: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Курс истории или история курса. Впервые реал стал официальной валютой Бразилии в 1690 году и использовался до 1942 года. Обесцененный реал в годы Второй мировой войны заменил крузейра, который обменивали по курсу 1000 реалов за 1 крузейра. Впоследствии бразильскую валюту ожидало еще 6 деноминаций, и каждый раз с переименованием денежной единицы. На смену крузейра пришел новый крузейра, потом крузада, следующим стал крузейра реал. И каждый раз старые деньги меняли на новые в соотношении 1000 к 1. В 1994 году официальной валютой снова стал бразильский реал. Гиперинфляция в Бразилии растянулась более чем на полвека. В результате 1 реал 1994 года соответствовал почти 3 секстиллионам реалов 1994 года. 1942-го. С введением новой валюты экономика относительно стабилизировалась. Во время финансового кризиса 2008 года реал даже окреп, и сегодня колеблется возле отметки

0: отсотки 1,8 за доллар США.
1: Курс истории или история курса на Business FM. Деньги. Одна из трех монет времен Христа, дошедшая до наших дней, называлась тетрадрахмой. Считается, что это и есть печально знаменитый серебряник Иуды. 2000 лет назад только такие деньги принимались в качестве пожертвования в Иерусалимском храме и именовались священным сиклем или шекелем. Две другие монеты, широко распространенные в годы жизни Иисуса, это римский динарий и греческая драхма, которые платили жалование воинам. Один день службы – одна драхма. История денег на Business FM. Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше. Business FM. Новости. Коротко.
2: 12:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Российские военные с 11 по 17 июля нанесли 19 групповых ударов по Украине, сообщает Минобороны. Были поражены объекты инфраструктуры в портах Одессы, Черноморска, Южного, Днепробукского, а также 24 морских судна. Кроме того, ударам подверглись предприятия военно-промышленного комплекса Украины, склады боеприпасов, логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, а также места производства и хранения беспилотников. Правительство решило распространить механизм импортного демпфера на дистопливо по аналогии с бензином, сообщили в Минэнерго. Демпфер будет выплачиваться, если в предыдущем месяце в России действовал запрет на экспорт дизеля. Мера станет дополнительным инструментом обеспечения стабильного предложения топлива на внутреннем рынке и позволит оперативно привлекать дополнительные объемы из-за рубежа. Топливный демпфер, напомню, действует в России с 2019 года. Разработка устной части ЕГЭ для гуманитарных предметов начнется в ближайшее время. Нововведение планируется до 2030 года, сообщает Рособорнадзор. Ведомство также отчиталось об итогах пересдачи единого госэкзамена. 98 805 человек улучшили свой результат ЕГЭ, ухудшили 24 645 человек. Самым популярным предметом по выбору на пересдаче стало обществознание. Всего с ЕГЭ в этом году удалили 917 человек без права пересдачи в течение года. Суд оштрафовал экс-депутата Госдумы Бориса Надеждина на 1000 рублей по статье о пропаганде экстремизма, сообщили ТАСС в суде. 13 июля Надеждина задержали, доставили в полицию для составления протокола об административном правонарушении. Дело было связано со ссылкой на ролик с участием в экстремистской и террористической организации, которую политик разместил в своих соцсетях. Надеждин, напомню, в России внесен в реестр иноагентов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 12:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Турецкие персики, абрикосы, черешню и вишню ждут ограничения. Россельхознадзор сообщил, что временно ограничит ввоз в Россию косточковых культур от 5 турецких экспортеров. Правда, пока неизвестно, что это за компании и насколько велик их объем поставок. О чем может идти речь и как это отразится на потребителях? Борьбу с прогульщиками в вузах возглавил большой брат компании «Энтехлаб». Технологический партнер «Ростех» разработала видеоаналитику на основе искусственного интеллекта, которая поможет университетам выявлять прогуливающих занятия студентов. Заставит ли это студентов серьезнее относиться к учебе и что думают об этом преподаватели? Объемы падают, расходы растут, лизинг дорожает, компании закрываются. Последних клиентов сманивают заниженными ценами китайские коллеги, которые чувствуют себя на российских дорогах как дома. В нашу редакцию обратился руководитель транспортной компании «Навигатор» Илья Сальников. Эти и другие темы в эфире Business FM. Турецкие персики, абрикосы, черешню и вишню ждут ограничения. Россельхознадзор сообщил, что временно запрещает ввоз в Россию косточковых культур от 5 турецких экспортеров. Правда, пока неизвестно, какие это компании и насколько велик их объем поставок. Решение принято в связи с систематическим выявлением объектов, карантинных для стран Евразийского союза. Но что это за объекты, ведомство тоже пока не уточнило. О чем может идти речь, рассуждает гендиректор информационного агентства Fruit News Ирина Козий.
4: Как правило, речь идет о каких-то карантинных объектах, то есть это вредители либо заболевания, которые могут наносить вред насаждениям уже на территории Российской Федерации, но пока у нас не встречаются.
5: То есть речь о потенциальном ущербе не для здоровья людей, скорее, а для благополучия растений, которые на этой территории растут.
4: Да, именно так.
5: Насколько Турция большой поставщик косточковых для российского рынка? Традиционно большая ли у них доля?
4: Если мы будем говорить о косточковых в целом от всех поставщиков Турции, то здесь доля безусловно велика. В таких категориях, как черешня, персики, нектарины, абрикосы особенно, Турция играет одну из ведущих, а часто и главную роль на российском рынке. В зависимости от года, в зависимости от категории, объем поставок может составлять от трети, иногда даже превышать половину всего ввоза того или иного вида косточковых на российский рынок. Но в данном случае мы говорим об ограничениях, которые наложены всего на 5 компаний. В Турции компаний-поставщиков много. У меня нет возможности оценить долю конкретных этих статей поставщиков. Здесь мы, возможно, услышим какую-то информацию от турецкой стороны позднее. Как правило, это именно локальные ограничения. И чаще всего такие ограничения мы видим, как они затем компаниями разрешаются путем согласования уже с представителями Россельхознадзора, дополнительными инспекциями и так далее. Пока речь не идет о каких-то глобальных прекращениях поставок.
5: Но, наверное, о сокращениях, да, и переориентации, при этом как себя цены поведут?
4: Ну, как правило, любые ограничения, любое сокращение объема поставок ведет к росту цен. Но здесь еще раз повторю, речь идет всего о 5 компаниях.
3: Ирина Козий, гендиректор информационного агентства Fruit News. Турецкие СМИ в связи с решением Россельхознадзора обращают внимание на политический контекст. А об ограничениях стало известно спустя несколько часов после заявления главы МИДа Турции Хакана Фидана, который вчера приезжал в Киев, о готовности Анкары присоединиться к гарантиям безопасности для Украины. Борьбу с прогульщиками в вузах возглавит «Большой брат». Компания «Интехлаб», технологический партнер Ростеха, разработала видеоаналитику на основе искусственного интеллекта, которая поможет университетам выявлять прогуливающих занятия студентов и распознавать на входе правонарушителей, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию. Заставит ли это студентов серьезнее относиться к учебе? Что думают об этом преподаватели? И есть ли такая слежка в зарубежных топовых университетах? Светлана Чередникова продолжит.
6: Искусственный интеллект «Интехлаб» анализирует видеопоток с камер в аудитории и определяет количество посетителей лекций и семинаров. На базе этих данных ВУЗ видит статистику посещаемости конкретного занятия. Сейчас решение внедряется в нескольких аудиториях в одном из крупнейших российских высших учебных заведений, говорится в сообщении разработчика. Кроме того, ИИ может использоваться на входе в учебное заведение и работать с черными списками. Система будет давать тревожный сигнал на пункт охраны, если распознала, например, объявленного в розыск человека. Также ИИ позволит определить востребованность того или иного предмета среди студентов. Если во время лекции или семинара аудитория пустует, то, возможно, стоит пересмотреть учебную программу и адаптировать ее под реальные запросы учащихся. А главное, когда студенты понимают, что их реальная посещаемость фиксируется, они начинают относиться к учебе серьезнее. Последний тезис спорный, считает студентка факультета журналистики МГУ Арина Буракова.
7: Личность прогульщиков очень сильно стигматизирована. Очень часто это студенты, которые, например, работают, и смена у них начинается уже во время вечерних пар. И если это лекция, на которой еще и не отмечают, конечно, в приоритете надо на работу. Я не думаю, что такой подход кого-либо замотивирует. Слушать лекции, что-то делать на лекциях будет просто мертвая аудитория, которая либо спит, либо занимается своими делами, либо также дистанционно работает. Без использования искусственного интеллекта аудитория хотя бы будет состоять из тех, кто добровольно выбрал пойти на эту лекцию и который действительно ее слушает.
6: С технической точки зрения разработка подобной программы видеоаналитики для университета, носит скорее не прорывной, а утилитарный характер, отмечает эксперт по информационной безопасности, гендиректор компании «Фишман» Алексей Горелкин.
8: Это простая технология распознания лиц. Просто ее внедряют в вузы с определенными доп-настройками. Я удивлен, что это раньше не использовалось, потому что камеры есть, программы необходимые все есть. Такие, кстати, системы используются, бывает, на заводах. Например, смотрят, чтобы все работники были в нужных зонах. Также в системах «Умный город» используются, в том числе иногда по изображению, иногда по звуку. Кстати, эти настройки можно делать не под все вузы, а под каждый конкретный.
6: Преподавательский состав прохладно смотрит на контроль ИИ и считает это скорее данью цифровой моде. Во-первых, в каждом вузе уже есть пропускная система, отслеживающая, как часто студент ходит на занятия и когда возвращается в кампус. А в аудиториях есть камеры. Во-вторых, посещаемость контролирует преподаватель, если для него этот показатель важен, а также периодически проверяет учебная часть. Но главное, новая программа требует финансовых затрат при неочевидной эффективности, продолжает доктор экономических наук, профессор финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.
9: В финансовом университете были такие эксперименты, когда при помощи камеры в аудитории можно было бы увидеть, в зависимости от того, куда там смотрят студенты, они вообще сосредоточены или не сосредоточены на семинаре. Но не пошла эта история, потому что возникает вопрос, а что дальше? Любой контроль, он требует людей, времени и, естественно, денег. И самое главное, понимать, а ради чего это делать.
6: Стоит отметить, что месяц назад против головной компании разработчика НТ-Клаб МКАО НТХ Евросоюз ввел санкции. Позднее НТ-Клаб заявила, что адаптировалась к ним. Компания уже более 10 лет разрабатывает технологии видеоаналитики на базе нейросетей. Она реализовала проекты для государства и бизнеса в 34 странах и более чем в 70 регионах России. Кстати, о зарубежном опыте. Известно, что топовые вузы на Западе стоят дорого. В них не так сложно поступить, но очень легко вылететь за плохую успеваемость. Контролировать с помощью камер посещаемость занятий студентами там наверняка могут, но не собираются. Светлана Чередникова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
3: Объемы падают, расходы растут, лизинг дорожает, компании закрываются. Последних клиентов сманивают заниженными ценами китайские коллеги, которые чувствуют себя на российских дорогах как дома. Руководитель транспортной компании «Навигатор» Илья Сальников написал редакции «Бизнес ФМ» письмо, в котором рассказал о положении грузоперевозчиков, худшем за последние 20 лет. С ним беседовала моя коллега Елена Марчукова.
1: «Бизнес ФМ» с теми, кто в теме.
5: В своем письме в редакцию вы говорите о беспрецедентно плохой ситуации на рынке грузоперевозок. В чем именно дело?
10: Компания взрослая, 21-й год идет. Мы не новички, но такого не было никогда. Никогда такого не было, даже близко, что сейчас происходит. Проблема в отрасли грузоперевозок началась в конце 24-го года. Ключевая ставка подскочила, большинство предприятий сократило объемы, не надо стало привозить сырье, не надо стало увозить готовую продукцию. Он еще как-то держался какое-то время, но в 25-м году конкретно просел. В 26-м году лето, кризис топливный, наверное, окончательно уронит.
5: По каким причинам так происходит?
10: В первую очередь волнует лизинговая нагрузка. Если мы ее 23-24 год платили с удовольствием, у нас была наработка, мы ни в чем себя дискомфортно не ощущали. Сейчас каждодневная проблема, как заплатить лизинг.
5: Вы написали, что лизинговые компании ведут себя нагло. Что имеется в виду?
10: Они тоже несут свои обязательства перед банками, им надо их закрывать. Они с нами не разговаривают в отношении понижения платежей. Им без разницы, что сейчас творится общая проблема в стране, надо свои обязательства закрыть. Корень проблемы – это банк. Банк надо немножко подровнять, потому что они сидят себе, беспроигрышная у них прибыль, ничего их не коснулось. Их коснулось только, когда невозвратный случился кредит, в зону риска он у них уж спишется и все. На сегодняшний день кто еще карабкается, то их добьет как раз лизинг.
5: Это касается автоперевозок или железнодорожных? И на какие больше спрос сейчас?
10: Промышленность точно с автомобилей уйдет. Железная дорога в 7 раз сократилась наработка по грузоперевозкам. Не в 2, не в 3, именно в 7. Объем перевозимых грузов упал, а вагоны на сети никуда не девались. И начался демпинг. Крупные федеральные компании, у которых десятки тысяч в собственности вагонов, обрушили рынок. Рентабельность не только нулевая, но минусовая. Ремонты на железнодорожных вагоны подскочили на 150%.
5: То есть макроэкономическая ситуация стала непригодна для вашего типа бизнеса?
10: Даже не макроэкономическая, она мировая, максимально макро. Надо на каком-то правительственном уровне, федеральном уровне делать все по-честному. Если у рабочего сегмента упала наработка, то почему банк выдаивает до конца? Надо немного тоже их приземлить, либо пусть и государство как-то субсидирует, либо они встанут на какую-то паузу. Лизинговая нагрузка, кредитная нагрузка, она добивает остатки бизнеса. 9 из 10 коснулось предприятий. В максимальном количестве компаний закрываются на сегодняшний день. Ну и у любой компании, опять же, 9 из 10 за 25 год выручка упала в разы. И убыток показывает. Самая главная проблема в отсутствии груза. Перевозить нечего. Снижены объемы производства. Это за один миг не поправится. Здесь только лишь вмешательство, опять же, Центробанка, чтобы банкам дали какую-то установку идти на разговор с нормальными, кто взял какие-то средства, либо воспользовался лизингом. Нагло ведут себя. Они предоставят каникулы, но на хвосте будет еще треть переплаты за эти каникулы. Они сегодня подождали, завтра донесешь. Я верю, что у нас все-таки правительство и президент должны отреагировать.
5: Представители отрасли обращались по этому поводу к властям? Пытались писать какие-то открытые письма?
10: Я писал председателю правительства, писал президенту похожее письмо, какое написал вам. Ну, они его в этот же день отправили в Центробанк, но Центробанк написал элементарную отписку, что он не вмешивается в работу лизинговых организаций, поэтому вопрос не к ним. Но я им его и не задавал, я задавал его не им.
5: То есть самые большие проблемы перевозчиков сейчас это банки, лизинг и топливо, правильно понимаю?
10: В автомобильном отрасли нас очень сильно еще подрубили китайские перевозчики. Китайские, китайской нации на китайских автомобилях с китайским учетом. Они заезжают в Россию и везут грузы, не платят ни за что, ни за платон, ни за высокогабаритный контроль, едут с перегрузом и по дешевым ставкам, потому что они за это не платят, у них нет риска. То есть, если наш с Востока везет условно за 700 тысяч 20 тонн, то китаец повезет 40 и за 500. Понятно, грузоотправителю с ним выгоднее работать. Они не только не платят штрафы, их просто не останавливают. Обычные водители, они пересекаются на всяких стоянках, стычки случаются. Ну, этот человек, который за рулем, он тоже подневольный, он просто едет, крутит руль. Вопрос не к нему, так сказать. Я прикидывал, тут и прикидывать не надо, просто выезжаешь за любую кольцевую дорогу за город, и в любом случае их увидишь в обе стороны. Их точно так же, как фуры Озон, Валберис, так же китайские перевозчики. Их просто очень много. И у них примечательные вот эти грузовики. Сам прицеп, он больше по габаритам, он везет больше, у него колес больше, он шире, выше. Его видно невооруженным взглядом. Плюс вот эти желтые номера огромного размера, не как наш. Видно издалека, что это не российский грузовик. Работы никакой нет сейчас. Есть только какое-то карабкание, выживание. Не пойми, как это все кончится.
3: С руководителем транспортной компании «Навигатор» Ильей Сальниковым беседовала моя коллега Елена Марчукова.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Тоже отдых. Кинотуризм – это не только экскурсии по киностудиям и тематическим паркам. В первую очередь, это посещение локаций, где снимались известные фильмы и сериалы. Посмотреть на места, в которых играли знаменитые актеры, люди любили всегда. Но в отдельное направление туризма такие путешествия оформились в середине 90-х годов прошлого века, когда в Великобритании выпустили первую карту страны с отмеченными на ней местами съемок. Специалисты подсчитали, что появление того или иного района в кадрах известного фильма увеличивает местные доходы от туризма минимум на треть. Любители саги «Властелин колец» подняли ежегодный турпоток в Новую Зеландию, где снимался фильм, почти в два раза. А британский замок Алнвик, в котором снимали «Гарри Поттера», принес региону 9 миллионов туристических фунтов стерлингов после первого же фильма. Тоже отдых на Бизнес FM. Прямо сейчас.
3: В Кремле прокомментировали заявление Дональда Трампа о том, что у России есть возможности для подрыва инфраструктуры американских выборов. Мы решительно отвергаем любые обвинения во вмешательстве в выборы США. Об этом заявил Дмитрий Песков. Пресс-секретарь США также сообщил, что в США проводились... что Россия никак не влияла на американские выборы и хотела бы, чтобы на политическую ситуацию внутри страны также никто не влиял. Остальные подробности в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ».
1: Компании и корпорации.
11: В студии Екатерина Штрыкова. Здравствуйте.
1: Отчеты и планы.
11: Оператор корпоративного питания RBE Group рассматривает возможность приобрести Балаковский молочный комбинат в Саратовской области. Его стоимость оценивается в 175 миллионов рублей, пишет Коммерсант. Актив убыточен, его выручка в 2025 году упала более чем на 60%, а рентабельность молочной отрасли снижается вдвое. Но RBE Group Балаковский завод может быть интересен тем, что собственное производство улучшит экономику всей группы. Один из источников издания говорит, что предприятие уже поставщик группы Андрея Шокина. Крупнейшая в мире горнодобывающая австралийская компания BHP сократила выпуск меди в 2026 финансовом году на 3%. Однако показатель оказался близким к рекордному уровню прошлого года и составил почти 2 миллиона тонн. В 2027 финансовом году BHP прогнозирует объемы производства меди в диапазоне от 1,6 до 1,8 миллионов тонн. При этом объемы производства железной руды по итогам фингода выросли на 1% и достигли исторического максимума – свыше 260 миллионов тонн. OpenAI менее чем за сутки распродала клавиатуру Codex Micro, разработанную совместно с производителем механических клавиатур WorkLouder, пишет портал EVIC. Стоимость одного гаджета составила $230 или почти 18 тысяч рублей. Компактная клавиатура предназначена для использования в качестве командного центра для управления агентской системой программирования Codex. Она оснащена 13 механическими клавишами, джойстиком, поворотным регулятором, сенсорным датчиком и сменными колпачками клавиш. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
3: «12:48 в Москве. Поможет ли Путин защитить российские НПЗ? Ростех представил комплекс защиты инфраструктуры и промпредприятий от беспилотников. Это система «Паутина», и в настоящее время она уже проходит опытную эксплуатацию на ряде объектов. По сути, это сплошная прочная сеть, натянутая на модульные металлоконструкции. В Ростехе заявляют, что окутать паутиной можно объекты любой площади. Валерий Убадоев продолжит.
12: Одно из очевидных преимуществ паутины – ее модульность. Металлоконструкции, проще говоря, опоры, собираются на болтовых соединениях и не требуют сварки. По необходимости можно заказать дополнительные элементы и, как говорят в Ростехе, защитить объекты любой площади. В базовом варианте паутина может остановить 200-килограммовый беспилотник, летящий на скорости 250 км в час. Это подавляющее большинство атакующих дронов, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
13: Почему такая конструкция не была создана, достаточно давно? Вероятно, вызвано тем, что велся сбор информации о том, какие потребности по защите. Возможно, пробовали разные варианты. Под эти характеристики попадает подавляющее большинство дронов ФПВ, попадает подавляющее большинство дронов, которые, типа лютые и тому подобное, то есть тихоходные дроны с поршневыми двигателями, которые наносят удары в глубину территории Российской Федерации.
12: Антидроновыми сетками те же НПЗ окутывали и раньше. По крайней мере, такие сообщения появились еще в 2024 году. Но атаки все равно продолжились, так что, видимо, паутина – это какой-то доработанный вариант. В первую очередь, как говорят эксперты, дроны атакуют на НПЗ установки первичной обработки нефти, а это важная часть завода. Без нефтепродуктов с этих установок остальная часть НПЗ не может производить топливо. В Ростехе заявляют, что паутина способна защищать объекты высотой более 25 метров. На крупных НПЗ установки первичной обработки это узнаваемые ректификационные колонны, могут достигать и 80 метров в высоту. Но в большинстве своем они все-таки поменьше, а защищать их – главная задача, говорит управляющий партнер компании «Пролиум» Максим Дьяченко.
14: Они не настолько высокие, можно сказать, что, может быть, 9-этажный дом, установки самые большие. С колонны первичной переработки проще идентифицировать и поразить. Не самая сложная техническая часть, но такая довольно-таки долгая для ремонта, для поставки комплектующих. Например, если поражаются какие-то трубопроводы, их проще сделать. Резервуары тоже значительно проще сделать. Это такие крупные объекты, которые есть на МПЗ. Соответственно, защита колонны – это, наверное, такая первоочередная мера.
12: Впрочем, 100% гарантии паутина вряд ли может предоставить, так как НПЗ в целом уязвимы, считает исполнительный директор группы компании «Меридиан» Петр Самсонов.
15: Мы имеем дело с легко воспламеняемой жидкостью. Соответственно, через сетку по-любому пройдет какая-то струя, а много-то не надо. Нужно совсем чуть-чуть, чтобы это все опять загорелось. По-хорошему, здесь здесь какие-то другие решения должны быть.
12: С этим, в принципе, согласен и сам Ростех. В идеале комплекс «Паутина» должен работать вкупе с другими антидроновыми решениями госкорпорации. Это в том числе системы радиоэлектронной борьбы и средства, цитата, «кинетического поражения». Тут подразумевается физическое воздействие, то бишь средства противовоздушной обороны. На этом фоне примечательны недавние слова главы Ростеха Сергея Чемизова о том, что на новые инвестпроекты у госкорпорации не хватает денег из-за падения чистой прибыли. Валерий Убадоев, Рамиль Киселев, Михаил Задорожный, Бизнес ФМ.
1: Капитал с Григорием Беглоряном.
3: Приветствую.
16: Добрый день еще раз.
3: Ну, как будто бы настроение поменялось, хотя вот в начале торгового дня сегодняшнего был небольшой рост, сейчас 2008 пунктов.
16: Да не то, что настроение поменялось, я думаю, настроение убитое, разочарование полное, да, то есть нет просвета ни в геополитике, ни с точки зрения, скажем так, какой-то обильно рулевой ликвидности, которая традиционно вот, в последние там десятилетия наш рынок поддерживала. Ну, рубль пытаются ослабить, но тоже пока так со скрипом этот процесс идет, поэтому у инвесторов возникло разочарование, пошел сброс каких-то пакетов, может быть, кто-то крупно сбрасывал, ну, дальше в дело пошли механизмы уже стандартные, там, инвесторы, которые либо какой-то большой объем отдельных бумаг покупали, ну, я так понял, что народный портфель, так называемый, там все «Газпром» любили покупать и прочее, ну, соответственно, возникло разочарование, такой иррациональный пессимизм, и рынок просел. За счет как раз, кстати, падения акций «Газпрома», за ним в итоге тронул Сбербанк, его акции упали. Так что все, наверное, логично. Я бы не сказал, что есть какой-то драматизм. Главное, нет пока паники, испуга. Так что рассуждать о том, достиг ли наш фондовый рынок локального дна, так называемого, наверное, рановато еще. Ну, тем более 20 июля, это понедельник, там у нас еще два события. Сбербанк и ВТБ, ну, особенно Сбербанк, он вес-то больше имеет, чем ВТБ с точки зрения влияния на индекс Мосбиржи. У них там дивидендный гэп, так называемый, предстоит, когда дивидендная отсечка, дальше на величину этой отсечки отнимаем от цены акций на тот или иной момент. Ну, вот сейчас Сбербанк где-то на уровне 280, дивиденд у него в рублях получится где-то, по-моему, 37, если не ошибаюсь, чем-то. Ну, вот отнимаем, получится вот движение туда, и, соответственно, если в понедельник не будет какого-то хорошего фактора, который развернул бы активно вверх акции нефтегазового сектора, они в совокупности имеют у нас тоже большой вес на индекс Мосбиржи, ну, там, кроме «Газпрома», это «Роснефть», «Новатэк», ну, в таком случае мы опять провалимся ниже 2000. Технический уровень тут, в принципе, я смотрю, уже все начали рисовать, я о нем говорил еще раньше, на 1970, ну, скорее всего, рынок туда может прийти. Ну, а дальше, я так понимаю, только геополитика может развернуть рынок, либо много рублей даст СБ, хотя зачем он сейчас это сделает, СБ явно пытается как-то маневрировать, пытаясь поддерживать относительно стабильный курс рубля, чтобы не разгонять дополнительные инфляционные ожидания. Ну, и при этом периодически рубли в банковскую систему он дает в виде кредитов, но делает это так очень нехотя, то дает, то не дает. Поэтому пока в целом только фактор геополитики может рынок наш развернуть, если вдруг будет какой-то внезапный просвет, чтобы возник некий компромиссный сценарий решения конфликта вокруг Украины. Ну, а так в целом вот, на текущий момент, после полудня, рынок у нас, будем считать, стабилизировался. Устоял у нас рынок внутреннего долга, индекс ОФЗ, хотя и просел до низов с мая прошлого года, но по сравнению с рынком акций, естественно, держится, скажем так, еще достаточно твердо. На глобальном рынке распродажа в сегменте технологических компаний, ну, там периодически страхи вспыхивают. Причина косвенная — это очередной прорыв у китайских моделей искусственного интеллекта. Они у них дешевле, намного их много, они их масштабируют. Ну, вот еще один такой провал был. Как раз в Азии падали акции этого сектора, сейчас в Америке. Ну, тоже без драматизма. Цены на нефть после раздумий опять пошли расти. Brent приближается к отметке $86. Но здесь рынок пытается понять, насколько длительным будет этот конфликт Иран-США, когда пошли сообщения о том, что группа американских боевых кораблей, эсминцев, пытается, ну, группируется вблизи пролива, да, и, судя по всему, готовится пройти через это узкое горлышко в этом проливе, да, ну, то есть, чтобы прорвать иранскую оборону и, соответственно, заблокировать их возможности контролировать Армузский пролив. Ну, получится ли, нет, другая история, но рынок вот напрягся, дескать, эскалация еще своего пика не достигла.
1: Капитал на Бизнес FM. Реклама.
17: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
18: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Xlantix ED. Гибридный внедорожник номер один от 5 865 000 рублей.
19: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
18: STO Xlantix ED ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
20: Exceed. Born for more.
18: Реклама, не оферта.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
21: Деньги. Еще в античности существовал обычай бросать монеты в колодцы в надежде на исцеление от какого-либо недуга. Теперь археологи говорят, история денег хранится на дне колодца.
1: История денег на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: 12:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Россия решительно отвергает любые обвинения во вмешательстве в американские выборы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он напомнил, что расследования самих американских властей доказали отсутствие какого-либо влияния России на избирательный процесс в США. Москва не вмешивалась в чужие внутренние дела и рассчитывает, что никто не станет вмешиваться в ее, подчеркнул Песков. Так он прокомментировал заявление Трампа о якобы вмешательстве России в выборы в США. Россельхознадзор попросил власти Ирана приостановить сертификацию цветов для экспорта в Россию из-за подозрений, что они на самом деле поставляются из Армении. Как заявили в ведомстве, в 2026 году объем поставок цветов из Ирана значительно превысил прошлогодний уровень. При этом продукция, заявленная как иранская, по внешним характеристикам и особенностям упаковки, идентична той, которая ранее ввозилась из Армении. Напомню, ввоз в Россию цветов из Армении запретили с 22 мая. 89 пляжей Анапы получили разрешение на открытие пляжного сезона. Еще 12 проходят экспертизу, сообщило правительство России. Продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов при крушении танкеров в Керченском заливе в декабре 2024-го. Идет отсыпка дополнительного слоя чистого песка на пляжах Анапы. Финал чемпионата мира по футболу между сборными Испании и Аргентины оказался под угрозой срыва из-за смога в Нью-Йорке. Мэр города предупредил жителей о токсичности дыма от лесных пожаров в Канаде. Ситуация с качеством воздуха продолжает ухудшаться. Это вызывает серьезную обеспокоенность организаторов чемпионата мира. Матч запланирован на воскресенье, начало в 22 по Москве. Вероятность переноса финала минимальна, но полностью не исключена. Между тем, из-за смога уже перенесли матч первого тура Североамериканской лиги между футболистами Чикаго и Ванкувера. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 13 часов в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Частные заправки распродают. Тенденцию подсветили в СМИ. Якобы за последний месяц на порталах с объявлениями о коммерческой недвижимости появилось более 150 предложений. Действительно ли владельцы частных российских заправок стали активно выставлять их на продажу и почему? Трамп обратился к нации и обвинил Китай во вмешательстве в выборы. Упомянул Дональд Трамп и Россию наряду с Ираном, Китаем и Северной Кореей. Она обладает возможностями для подрыва инфраструктуры американских выборов, заявил глава Белого дома. А что стоит за этими заявлениями? Нейросеть за час решила задачу, над которой математики бились более 50 лет. OpenAI объявила, что их новая модель GPT смогла доказать гипотезу о двойном покрытии циклов. Пока доказательства проходят проверку настоящими математиками, впрочем, эксперты уже говорят о серьезном прорыве. Эти и другие темы в эфире Business FM. Действительно ли владельцы частных российских заправок стали активно выставлять их на продажу? На тенденцию обратили внимание «Известия». По их данным, за последний месяц на порталах с объявлениями о коммерческой недвижимости появилось более 150 объявлений. Правда, всего в России порядка 28 тысяч работающих заправок, из них почти 20 тысяч независимые. География продажи обширная: Брянская, Курская, Самарская, Новосибирская, Владимирская области и другие регионы. Стоимость АЗС начинается от миллиона и доходит до 150. В Уфе целая сеть из 13 заправок продается за 350 миллионов рублей. Как утверждает издание, среди ключевых причин продажи активов – ухудшение финансового состояния собственников АЗС, а в том числе долги, а также дефицит топлива в ряде регионов. Мы позвонили по нескольким случайным объявлениям на Авито и спросили, связана ли причина продажи заправок со сложной топливной ситуацией в стране. Ни один из опрошенных владельцев АЗС это не подтвердил.
0: Какая история? Вот это АЗС у нас зарегистрировано. Там два участника, два юридических лица, 50 на 50. А одной долей 50% владеет наша компания. Мы решили свою долю продать, потому как мы сейчас никакого участия в этой АЗС не принимаем. Генеральный директор не наше лицо. Заказка работает хорошо. У нее есть контракты, насколько я знаю, с нашими службами. Это МВД, администрация, это наши службы исполнения наказаний.
4: Да. Подаете из-за не участие в бизнесе, а не из-за вот этих проблем с рентабельностью и прочим.
0: Мы просто не находим понимания с нашим партнером.
4: А у вас давно объявление висит?
0: Мы его выставили позавчера. Один только звонок был.
22: У АЗС 402 километр, ФСП официальное, как бы все зарегистрировано. 6 – это трасса первой категории. Достаточно проблематично и дорого получить присоединение. Здесь все зарегистрировано.
23: То есть хорошая точка?
22: Достаточно, да.
23: Почему продаете?
22: Ситуация с топливом в данный момент, сами знаете, какая.
23: Сложно вести бизнес?
22: Ну, да, да, да. Немножко подустали.
23: Давно у вас объявление?
22: Месяц уже, наверное, 4-5 висит.
23: То есть вы планировали раньше, до ситуации с топливом?
22: Смотреть рынок планировал сначала. Потом оказалось актуально. Посмотреть, есть спрос, нет спроса. И вот случилась такая ситуация с топливом. Решится, я понимаю, но...
23: А много кто звонит и интересуется?
22: В основном Дагестан.
24: Дело не мое. Это дело было мною куплено, просто вложенные средства определенные. Я брал ее в замороженном виде, не использовал ее. Заправка мне не интересна в том отношении, что сейчас вот сыну надо квартиру брать. Вот я продаю либо заправку, либо базу, что быстрее продастся, то продастся.
23: Продаете из-за необходимости покупки квартиры, не из-за того, что сейчас сложности в стране.
24: Не из-за этих сложностей, это 100%. Я инвестор, у меня не один объект.
23: А давно покупали?
24: Где-то около полутора лет. Я не думал входить в рынок. Я брал объекты, которые в дальнейшем продать. Дензаботы уже дважды звонили, говорит, давайте мы с вами поработаем. Я говорю, ну мне не интересно работать. Потом звонили газовщики, говорит, разрешите нам поставить газголдер свой. Я говорю, тоже не интересно. Хотите, выкупайте, работайте сколько хотите.
23: Давно это объявление висит?
24: Полтора месяца где-то.
3: Мы направили запрос в Авито. На вопрос Business FM, есть ли ажиотаж с объявлениями о продаже АЗС, в Авито информацию не подтвердили. На продажу также выставлены заправки крупнейших нефтяных компаний. Например, на сайте «Газпрома» к реализации непрофильных активов отнесены АЗС в Астраханской, Ростовской, Тамбовской и Нижегородской областях. Цена от миллиона до почти 14 миллионов рублей. Некоторые продаются уже 4 года. Трамп обратился к нации и обвинил Китай во вмешательстве в выборы. По его словам, Пекин, начиная с 2020 года, совершил крупнейшую в истории утечку данных о выборах. В общей сложности были похищены данные 220 миллионов американских избирателей. Это имена, адреса, номера телефонов и партийные предпочтения. Китайское правительство хотело, чтобы я проиграл выборы в 2020, потому что я ввел против них пошлины, заявил Трамп. Действовал Китай, с его слов, через американских бизнесменов, у которых контракты с Пекином, а также журналистов, которые писали негативные статьи о президенте США. Упомянул Дональд Трамп и Россию наряду с Ираном, Китаем и Северной Кореей. Она обладает возможностями для подрыва инфраструктуры американских выборов, заявил глава Белого дома. Что стоит за этими заявлениями Трампа и почему он стал использовать риторику демократов о вмешательстве в выборы, рассуждает политолог, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
5: Я бы не сказал, что это создание новой внешней угрозы. Это подчеркивание общего нарратива, который у Трампа был с 2020 года, что выборы у него якобы украли, они прошли нечестно, и в том числе вот он показывает, что были внешние силы, которые пытались повлиять на исход выборов. Более того, это история для демократической партии, чтобы они могли присоединиться и проголосовать вместе с республиканцами, потому что основная история у них это какая? Это Russia Gate, который был 2016 года, который не подтвердился, оказался абсолютным фейком, но при этом Трамп сейчас пытается, по сути, его воссоздать, этот нарратив, для того, чтобы сказать демократам, смотрите, а может быть, вы немножко были правы, не относительно меня, а относительно в целом там, России и политики России на наших выборах. Поэтому давайте присоединяйтесь и сделаем реформу избирательного законодательства вместе. Демократическая партия плюс республиканская. То есть это не про то, что это какой-то посыл в российско-украинском конфликте, по переговорам. Я бы воспринимал это сугубо через призму именно внутренней политики и как раз-таки внутренних проблем, которые сегодня есть в США в избирательном законодательстве.
3: Павел Дубравский, политолог, досталось от Трампа и так называемому глубинному государству в США, которое, по его мнению, намеренно скрывало разведданные. Теперь все спецслужбы должны заняться расследованием, как и почему информация о выборах была скрыта, и предъявить обвинение причастным. Директор ЦРУ Джон Рэдклифф высоко оценил рассекречивание документов администрации Трампа и назвал это защитой демократии и целостности выборов. Вместе с тем нашлись и немало критиков, которые утверждают, что рассекречивание документов и выступления президента Трампа могут иметь обратный эффект, подорвав доверие общественности к избирательному процессу. Как американская пресса отреагировала на обращение Трампа, расскажет мой коллега Сергей Гордеев.
21: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
6: CNN предполагает, что выступление Трампа было попыткой подготовить почву перед выборами в Конгресс, которые пройдут в ноябре этого года и, по всей видимости, станут нелегкими для республиканцев. Похоже, Трамп намекнул, что снова, как и в 2020-м, будет утверждать, что выборы были сфальсифицированы, считает телеканал. А еще журналисты CNN провели предварительный анализ документов, опубликованных Белым домом, и выяснили, что в них в основном обсуждаются ранее уже известные и лишь потенциальные уязвимости в американской избирательной системе. Президентская речь стала очередной попыткой добиться принятия так называемого закона о защите избирательных прав граждан США, предусматривающего реформу избирательной системы, пишет Политику. Речь о том, чтобы при голосовании предъявляли паспорт, а не просто ставили галочку в графе о гражданстве. Демократы считают, это лишит многих людей избирательных прав. Паспортом обладает примерно 53% населения США. Остальные пользуются ID штата и водительскими удостоверениями. Журнал Newsweek обращает внимание, что нация ждала от обращения Трампа совсем другого. В частности, президент проигнорировал ключевые проблемы для американцев – стоимость жизни, здравоохранение и почти не коснулся темы войны с Ираном. Вместо этого он решил распространять теории заговора о выборах 2020 года, приводит издание слова политического долгожителя и давнего критика Трампа Берни Сандерса. Axios делает акцент на том, что не все крупнейшие американские телеканалы транслировали речь президента в прямом эфире. Выступление Трампа в реальном времени показали только CBS и Fox, а вот NBC, ABC и CNN отказались от трансляции в прайм-тайме. Сам глава Белого дома уже обвинил медиа в сговоре и призвал лишить их вещательной лицензии.
3: Утверждение Трампа о вмешательстве Китая в американские выборы является чистым вымыслом и злонамеренной клеветой, заявил официальный представитель МИДа КНР Лин Цзянь. А по его словам, китайская сторона никогда не вмешивалась в выборы в США. Отметим, что на сентябрь запланирован визит Си Цзиньпина в США. А в Кремле также категорически опровергли, что Россия когда-либо вмешивалась во внутренние дела других стран. Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела других стран, заявил Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, и отметил, что в США проводились расследования, которые подтвердили, что Москва никак не влияла на американские выборы. Нейросеть за час решила задачу, над которой математики бились более 50 лет. OpenAI объявила, что их новая модель GPT смогла доказать гипотезу о двойном покрытии циклов. Она была сформулирована в 70-х годах и относится к области теории графов. Это раздел дискретной математики. Для решения генеративная модель запустила десятки параллельных AI-ассистентов, которые обрабатывали определенные типы алгоритмов. Пока доказательства проходят проверку настоящими математиками, впрочем, эксперты уже говорят о серьезном прорыве. Подробности приводит научно-популярный журнал Scientific American.
7: Это хорошо известная гипотеза, которая на протяжении многих лет привлекала тысячи математиков по всему миру. Решение от нейросети оказалось довольно коротким. Как считает Нога Аллен, математик из Принстонского университета, инструменты искусственного интеллекта изменят, а точнее уже меняют математические исследования. На самом деле ИИ не изобрел нового способа решения. Он лишь объединил методы, которые люди уже пробовали раньше, но сумел выжать из них намного больше. Я думаю, нейросети продолжат и дальше выкапывать простые научные загадки, замаскированные под сложные, и успешно их решать. А все потому, что как только задача получает статус сложной, то студенты и преподаватели начинают уделять ей меньше времени, в отличие от нейросети, говорит Эндрю Сазерленд, математик из Массачусетского технологического института. Кстати, OpenAI любезно опубликовала инструкцию, которая привела к успешному доказательству гипотезы. Нейросеть объяснила, что делегировала задачи 64 виртуальным ассистентам и попросила их потратить как можно больше времени, прежде чем выдавать ответы или отказать. Эксперты уже оценили такой подход и сравнили его со школьным учителем, который сочетает и похвалу, и строгие указания.
3: Вместе с тем, не так давно было обнаружено и слабое место искусственного интеллекта. Оказалось, что он плохо предсказывает экстремальную погоду. В рамках эксперимента сравнивали ведущие ИИ-модели с одной из лучших в мире физически обоснованных систем прогноза. Последняя опиралась на законы физики, что позволяло ей предсказывать беспрецедентные ситуации, вроде перепадов температуры. В свою очередь, генеративные модели обучались на основе прошлых данных и не верили в резкую смену погоды.
1: После службы в бизнесе. Евгений Шушков, ветеран СВО.
8: Стать бизнесменом, наверное, я хотел всегда. Вышел в отставку и сразу же начал работу в этом направлении проводить. Самая качественная адаптация – заняться чем-то.
1: Бизнес-планы бизнес-истории Евгения Шушкова в специальном репортаже Олеси Савоськиной. В субботу после полудня и после 16. Только на Бизнес-ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Реклама.
9: Лето – это очередь за мороженым в парке, глоток ледяной воды во время экскурсии, попкорн в кинотеатре под открытым небом. Бизнес создает эти маленькие радости, а «Вкус Вил Бизнес» в этом помогает. «Вкус Вил Бизнес» подберет ассортимент под ваших покупателей. Подробности на сайте «Вкус Вилла» в разделе «Бизнесу». АУ «Вкус Вилл» Черноголовка. ОГРН 121-7700-253-671.
1: Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Джак Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама не оферта.
10: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
1: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Cash Cow.
11: Буквально с английского «денежная корова». Так называют бизнес, который из месяца в месяц, из года в год приносит стабильный хороший доход. Как правило, это надежная компания с устойчивым уровнем прибыли и дивидендов при относительно небольших затратах на развитие, которая, кстати, может стать и инвестором. Что англоязычным людям денежная корова, то русскому человеку курица, несущая золотые яйца. Срочные переводы на Business FM.
2: Петербург, Сочи. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: 13:16 в Москве. Сегодня в Москве и Подмосковье была одна из самых холодных ночей за все лето. Температура больше напоминала осеннюю. В столице до плюс 10, а по области местами и вовсе было всего плюс 5. Днем будет максимум плюс 21. Как сообщают синоптики, на выходные потеплеет до 5. Почему же этой ночью тогда было так холодно? Говорит ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
12: Но это не самая холодная ночь, которую когда-либо наблюдал в середине июля. В 1999 году в это же время минимальная температура составляла всего 9 градусов. А за счет чего произошло такое понижение температуры? К нам вчера за холодным фронтом проник арктический воздух, который в условиях ясной и уже штилевой погоды в ночное время быстро выхолаживался. Самыми холодными это были районы северо-западно, севера Подмосковья. Там температура понижалась градусов до 6-7. Стоило выглянуть солнцу, и воздух начал быстро прогреваться, поэтому мы не говорим о том, что у нас сегодняшний день будет холоднее. Просто мы пережили холодную ночь. Мы ждем, что сегодня при переменной облачности будет много солнца, и максимальная температура в Москве достигнет отметки 21-23 градуса. Хотя еще и сохранится северный ветер, но он не будет уже таким порывистым, как было накануне. Что касается предстоящих выходных, погода будет определять уже гребень антициклона, а это значит, что ночи будут ясными, но уже более теплыми, чем и прошедшая пятницу. Минимальная температура в субботу и воскресенье в Москве 14-16. По области воздух может остывать до 11-13 градусов. Дневная температура и в субботу и воскресенье 24-26 градусов. То есть температура воздуха будет полностью соответствовать климатической норме. Да и ветер начнет стихать, поэтому погода будет комфортная. При такой погоде будет приятно полежать на берегу реки или водоема и позагорать. Хорошая погода без осадков сохранится и в понедельник. А затем погоду начнет портить ложбина циклона с севером. Будут днем приниматься кратковременные дожди. Ночи за счет облачности останутся еще довольно теплыми, где-то в пределах 15-18 градусов. Преобладающая температура в середине следующей недели в Москве максимальная 21-26 градусов.
3: Татьяна Позднякова, специалист информационного портала «Метеоновости». По данным гидрометцентра, в столичный регион придет европейский антициклон. В выходные он принесет теплую и сухую погоду. Дождей не ожидается. Билеты в театр подорожали, но посещаемость не меняется. По данным сервиса Ticketland, в этом театральном сезоне средняя стоимость выросла на 13% по сравнению с прошлым годом. Однако, как заявил ТАСС начальник управления театров Департамента культуры Москвы Александр Фокин, к снижению посещаемости это не привело. Как комментируют эксперты, нередко бывает так, что часть билетов продается по высоким ценам через сайты и агрегаторы, а нераспроданные места реализуются через специальные группы по сниженным ценам. А при этом перед пределом повышения цен, особенно на самые популярные постановки, пока не ясен, говорит автор театрального блога «Слово слава» Вячеслав Герасимчук.
13: Сейчас очень сложно понять, где этот предел, потому что есть у нас еще система перекупщиков, которая на самом деле в определенный момент служит для театров показателем. Театры видят, что у перекупщиков даже за 200 тысяч покупают билет, значит, и мы можем где-то в этом направлении двигаться. То есть потолок этого роста еще и не определен. Так что я думаю, что все очень бережно, но щупают этот потолок. В ситуации, когда постановка действительно пользуется большой популярностью, цены поднимаются как в сегменте самых низких цен, так и в сегменте самых высоких цен. То есть это как и партер, так и самая галерка. Так вот, те, кто, если раньше могли покупать билеты условно, там, за 1500-2000 рублей где-то под люстры, то на хайповые постановки сейчас эти цены могут начинаться там от 3, от 4, от 5000. Раньше за эти же деньги условно на хорошем спектакле можно было сидеть в партере. Сейчас, к сожалению, нет. Так что цены действительно очень сильно меняются, и от постановки московской постановке эта разница более заметна, потому что какие-то спектакли действительно суперкоммерчески успешны, и туда попасть очень сложно. В разных случаях театры действуют по-разному, потому что на одни спектакли действительно можно на самую галерку продать за 8, а иногда и за 10, а в других спектаклях, конечно, нужно чуть более гибко подходить к этому вопросу. Некоторые театры не обладают потрясающей видимостью со всех мест, и иногда это выглядит довольно нелепо, заплатить 5000, чтобы не видеть ничего. Это, получается, совсем неудачные места, которые присутствуют во многих театрах.
3: Вячеслав Герасимчук, автор театрального блога «Слово славы». По данным отчета Минкультуры, российские театры заработали за прошлый год почти 60 миллиардов рублей. Это на 18% больше, чем годом ранее. Общее количество театральных зрителей в России за год тоже выросло, но не так существенно, плюс 3,5%. В Минпросвещение предложили с нового учебного года заменить модульную систему предмета «Основы безопасности и защиты Родины» на два обязательных курса «Безопасность жизнедеятельности» и «Начальная военная подготовка». Глава министерства Сергей Кравцов отметил, что обучение будет построено на практических навыках, которые помогут школьникам защитить себя в быту и подготовят к осознанному отношению к безопасности страны. По его словам, содержание дисциплины структурно представлено двумя учебными курсами по 34 часа каждый. Планируется, что приказ вступит в силу с 1 сентября 2026 года для школьников 8 и 10 классов. Необходимость разделения дисциплины назрела давно, подтверждает директор Санкт-Петербургского лицея номер

0: Но заострять на это внимание, мы слишком много отобрали у семьи и передали в школу. Потом будем бороться с последствиями. Возврат оценки за поведение говорит о том, что у нас, к сожалению, все вышло из-под контроля, и нужно все каким-то образом регулировать. Но опять это регулирование ложится на плечи учителя. Но основы начальной военной подготовки – важнейшая дисциплина. И у нас есть прекрасные традиции системные. В советское время курс начальной военной подготовки, он был, кстати, очень любим и востребован школьниками. Это очень хорошо, что все возвращается, ровно потому, что есть такая профессия – родину защищать. И я на примере лицея, который сам возглавляю, вот знаю, то, что у нас ребята уже на 50% вот в качестве своей будущей судьбы видят защиту родины. И это связано не только со служением в вооруженных силах.
1: Константин Тхостов, директор Санкт-Петербургского лицея. А как пояснили в Минпросвещении в рамках курса «Безопасность жизнедеятельности», школьники изучат действия при пожарах и коммунальных авариях, порядок вызова экстренных служб безопасности в интернете. А курс «Начальная военная подготовка» сконцентрируется на военной службе, противодействии экстремизму и терроризму, оказании первой помощи. Однако от этого деления общая система предмета особо не поменяется, считает учитель ОБЖ Денис Чувашов.
2: Можно лишь частично предположить, что два единых обязательных курса означают то, что курс начальной военной подготовки и традиционный курс ОБЖ будут преподаваться вместе в рамках одной программы, то есть все останется по-прежнему. И вот это резюме в один голос выносят все знакомые мне учителя и преподаватели. Отметка в аттестате как была, так и будет одна. Несколько лет назад ОБЖ преподавался только в 8-х и в 10-х классах, а темы по НВП и пятидневные учебные сборы были запланированы в 10-м классе в конце. Мальчики должны были заниматься военкой, а девочки в это время медициной. Делалось это везде очень по-разному. В основном очень много где не делалось вообще. А где-то в лучших школах мальчиков действительно вывозили в воинские части и специальные лагеря на 5 дней со стрельбами и инструкторами военными. Последние годы ОБЖ ведут в 10-х, в 11-х, 8-х и 9-х классах. При этом количество часов не изменилось, потому что в общем для всех предметов в учебном плане уже давно не то, что места нет для чего-то нового. Там уже давно все сжато настолько, что учителя не успевают давать программу и бегут галопом по Европам, а дети, естественно, не в состоянии все это усвоить. Нужна вся эта деятельность сейчас для решения двух задач, как мне кажется. Во-первых, показать свою работу на актуальном направлении воспитания в связи с тем, что в стране идет СВО. Ну и, во-вторых, это деятельность перед выборами.
1: Денис Чувашов, учитель ОБЖ. Курс начальной военной подготовки внедрили в тогда еще уроки ОБЖ недавно, в 23-м году. Спустя год дисциплину заменили на новую основу безопасности и защиты Родины. В июне глава Минпросвещения Кравцов сообщал, что с 1 сентября этого года время, отведенное на НВП, будет увеличено вдвое и составит половину основ безопасности и защиты Родины для учащихся с 6 по 11 классов. Сообщалось, что программу НВП дополнит курс по беспилотным летательным аппаратам.
3: Все золото мира. Самый ранний в истории человечества и самый продолжительный по времени была бразильская золотая лихорадка. Она началась в 1690-х годах на территории тогда еще заокеанской португальской колонии. После того, как власти метрополии объявили немалую награду за разведку золотых месторождений, авантюристы Бандейрантес, первоначально охотники за рабами, переквалифицировались в искателей. Чтобы лучше выживать в тропических джунглях, они даже стали объединяться с аборигенами. И вскоре действительно наткнулись на крупные месторождения желтого металла в горах Минас-Жерайс. В итоге 400 тысяч европейцев и 500 тысяч рабов из Африки приняли участие в золотодобыче, а в 1763 году португальское правительство даже перенесло столицу Бразилии из Сальвадора в Рио-де-Жанейро, ближе к золоту. За первое столетие было добыто около 1000 тонн золота и 3 миллиона каратов алмазов. А закончилась бразильская лихорадка только в 20-х годах 20 века.
4: Все золото мира на Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Радио Плеер и новое приложение от Яндекса Яндекс Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес.

0: Нас говорит, и кто надо, услышит. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 13:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Совет Федерации одобрил закон об ужесточении требований к доходам мигрантов. Среди нововведений обязательство иностранцев вместе с членами семьи покинуть Россию в течение 15 дней, если патент на работу был аннулирован или не продлен. Также дети мигрантов по достижении совершеннолетия должны выезжать из России или оформлять собственный трудовой патент в течение 30 дней. Приехавшие на заработки должны содержать себя и членов своей семьи на иждивении на уровне не ниже прожиточного минимума по регионам. Нефтяной танкер «Нордик Зенит», шедший для погрузки на терминал КТК на побережье Черного моря России, загорелся после ночных атак ВСУ, пишет Bloomberg. В пресс-службе консорциума «Интерфаксу» подтвердили, что танкер должен был начать загрузку нефти на терминале сегодня утром, однако после атаки судно стало непригодно к погрузке. На танкере возник пожар, экипаж его потушил. КТК эвакуировало судно 13 человек, еще 9 остались на борту по собственному желанию. Масштабный блэкаут произошел в столице Киргизии, Бишкеке, и еще в целом ряде районов страны, сообщает РИА Новости. Электричество пропало примерно в 14:20 по местному времени, это 11:20 по Москве. Причиной блэкаута стал сбой системной автоматики. Энергетики работают над возобновлением электроснабжения. В ряде районов Киргизии свет уже появился. Во время ЕГЭ выявили многочисленные попытки школьников использовать искусственный интеллект. Об этом рассказал глава Рособорнадзора Анзор Музаев. По его словам, за этим стояла организованная взрослыми схема. Была создана компания, которая разработала приложение с искусственным интеллектом, призванное помогать выпускникам сдавать экзамены на высокие баллы. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 13:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. В России ведут демпфер на дизель. Правительство решило распространить механизм по аналогии с демпфером на бензин. А с чем связано такое решение Кабмина и сильно ли это увеличит нагрузку на бюджет? Турецкие персики, абрикосы, черешню и вишню ждут ограничения. Россельхознадзор сообщил, что временно ограничит ввоз в Россию косточковых культур от 5 турецких экспортеров. А правда, пока неизвестно, что это за компании и насколько велик объем поставок. О чем может идти речь и как это отразится на потребителях? Объемы падают, расходы растут, лизинг дорожает, компании закрываются. Последних клиентов сманивают заниженными ценами китайские коллеги, которые чувствуют себя на дорогах в России как дома. В нашу редакцию обратился руководитель транспортной компании «Навигатор». Все подробности в эфире «Бизнес FM». В России ведут демпфер на дизель. Правительство решило распространить механизм по аналогии с демпфером на бензин. Соответствующие поправки будут внесены в налоговый кодекс, говорится в сообщении Минэнерго. Демпфер – это, то есть компенсация между высокой ценой за границей и установленной государством ценой внутри страны, будет выплачиваться, если в предыдущем месяце в России действовал запрет на экспорт дизельного топлива, керосина и средних дистиллятов. С чем связано такое решение Кабмина и сильно ли это увеличит нагрузку на бюджет, рассуждает ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
3: Распространение выплат по демпферу на импортный дизель – это знак того, что есть риск, как минимум, того, что у нас дизеля не хватает физически. Хотя дизеля мы гораздо больше, чем бензина производим. Традиционно в год нормальный, когда нет внеплановых ремонтов, 50% от производимого дизеля за год хватает для внутреннего рынка, и вторая половина экспортируется. Поэтому это сигнал о том, что у нас физически дизеля не хватает. Хотя это может быть и предварительной мерой некой. Мы видим, что распространение демпфера на импорт бензина из дальнего зарубежья пока не привело к тому, чтобы мы начали его импортировать. Потому что нужно еще создать еще инфраструктуру приемную. У нас экспортно-ориентированные порты. Сейчас у нас увеличивается объем потребления дизеля, потому что началась уборочная кампания, она нарастает, и август-сентябрь, в общем-то, будет по-прежнему большие потребности на внутреннем рынке. Поэтому правительство со своей стороны заранее предпринимает меры, чтобы насытить внутренний рынок, если это понадобится. Но знак, конечно, тревожный. Это дополнительная нагрузка бюджета. Мы видим, что дефицит бюджета за первое полугодие и так выше значительно, чем планировалось в законе о бюджете на 26 год. А еще и бензин, может быть, придется вот таким образом завозить и тратить на это бюджетные средства. Так еще и дизель, в общем, вполне возможно, придется выплаты по демпферу совершать.
2: Игорь Юшков, ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности. Тем временем в Минсельхозе заявили, что с топливом для аграриев есть шероховатости на местах. Будем решать их с каждым конкретным регионом и предприятием, если это понадобится, заявила глава ведомства Оксана Лут. А в целом Минсельхоз ожидает в этом году хороший урожай. Урожай, как сказала Лут, цитата, «должны хорошо выстрелить южные регионы». Конец цитаты. Турецкие персики, абрикосы, черешню и вишню ждут ограничения. Россельхознадзор сообщил, что временно запрещает ввоз в Россию косточковых культур от 5 турецких экспортеров. Правда, пока неизвестно, какие это компании и насколько велик их объем поставок. Решение принято в связи с систематическим выявлением объектов карантинных для стран Евразийского союза, но что это за объекты, ведомство тоже пока не уточнило. О чем может идти речь, рассуждает гендиректор информационного агентства Fruit News Ирина Козий.
4: Как правило, речь идет о каких-то карантинных объектах, то есть это вредители либо заболевания, которые могут наносить вред насаждениям уже на территории Российской Федерации, но пока у нас не встречаются.
5: То есть речь о потенциальном ущербе не для здоровья людей, скорее, а для благополучия растений, которые на этой территории растут.
4: Да, именно так.
5: Насколько Турция большой поставщик косточковых для российского рынка? Традиционно большая ли у них доля?
4: Если мы будем говорить о косточковых в целом от всех поставщиков Турции, то здесь доля безусловно велика. В таких категориях, как черешня, персики, нектарины, абрикосы особенно, Турция играет одну из ведущих, а часто и главную роль на российском рынке. В зависимости от года, в зависимости от категории, объем поставок может составлять от трети, иногда даже превышать половину всего ввоза того или иного вида косточковых на российский рынок. Но в данном случае мы говорим об ограничениях, которые наложены всего на 5 компаний. В Турции компаний-поставщиков много. У меня нет возможности оценить долю конкретных этих 5 поставщиков. Здесь мы, возможно, услышим какую-то информацию от турецкой стороны позднее. Как правило, это именно локальные ограничения. И чаще всего такие ограничения, мы видим, как они затем компаниями разрешаются путем согласования уже с представителями Россельхознадзора, дополнительными инспекциями и так далее. Пока речь не идет о каких-то глобальных прекращениях поставок.
5: Но, наверное, о сокращениях, да, и переориентации, при этом как себя цены поведут?
4: Ну, как правило, любые ограничения, любое сокращение объема поставок ведет к росту цен. Но здесь еще раз повторю, речь идет всего о 5 компаниях.
2: Ирина Козий, гендиректор информационного агентства Fruit News. Турецкие СМИ в связи с решением Россельхознадзора обращают внимание на политический контекст. Об ограничениях стало известно спустя несколько часов после заявлений главы МИДа Турции Хакана Фидана, который вчера приезжал в Киев, о готовности Анкары присоединиться к гарантиям безопасности для Украины. Объемы падают, расходы растут, лизинг дорожает, компании закрываются. Последних клиентов сманивают заниженными ценами китайские коллеги, которые чувствуют себя на российских дорогах как дома. Руководитель транспортной компании «Навигатор» Илья Сальников написал редакции «Бизнес-ФМ» письмо, в котором рассказал о положении грузоперевозчиков, худшем за последние 20 лет. С ним беседовала моя коллега Елена Марчукова.
0: «Бизнес-ФМ» с теми, кто в теме.
5: своем письме в редакцию вы говорите о беспрецедентно плохой ситуации на рынке грузоперевозок. В чем именно дело?
6: Компания взрослая, 21-й год идет. Мы не новички, но такого не было никогда. Никогда такого не было, даже близко, что сейчас происходит. Проблема в отрасли грузоперевозок началась в конце 24-го года. Ключевая ставка подскочила, большинство предприятий сократило объемы, не надо стало привозить сырье, не надо стало увозить готовую продукцию. Автомобильный, он еще как-то держался какое-то время, но в 25-м году конкретно просел. В 26-м году лето, кризис топливный, наверное, окончательно уронит.
5: По каким причинам так происходит?
6: В первую очередь волнует лизинговая нагрузка. Если мы ее 23-24 год платили с удовольствием, у нас была наработка, мы ни в чем себя дискомфортно не ощущали. Сейчас каждодневная проблема, как заплатить лизинг.
5: Вы написали, что лизинговые компании ведут себя нагло. Что имеется в виду?
6: Они тоже несут свои обязательства перед банками. Им надо их закрывать. Они с нами не разговаривают в отношении понижения платежей. Им без разницы, что сейчас творится общая проблема в стране. Надо свои обязательства закрыть. Корень проблемы – это банк. Банк надо немножко подровнять, потому что они сидят себе беспроигрышно. У них прибыль, ничего их не коснулось. Их коснулось только, когда невозвратный случился кредит. В зону риска он у них уж спишется и все. На сегодняшний день кто еще карабкается, то их добьет как раз лизинг.
5: Это касается автоперевозок или железнодорожных? И на какие больше спрос сейчас?
6: Промышленность точно с автомобилей уйдет. Железная дорога в 7 раз сократилась наработка по грузоперевозкам. Ни в 2, ни в 3, именно в 7. Объем перевозимых грузов упал, а вагоны на сети никуда не девались. И начался демпинг. Крупные федеральные компании, у которых десятки тысяч собственности вагонов, обрушили рынок. Рентабельность не только нулевая, но минусовая. Ремонты на железнодорожные вагоны подскочили на 150%.
5: То есть макроэкономическая ситуация стала непригодна для вашего типа бизнеса?
6: Даже не макроэкономическая, она мировая, максимально макро. Надо на каком-то правительственном уровне, федеральном уровне делать все по-честному. Если у рабочего сегмента упала наработка, то почему банк выдаивает до конца? Надо немного тоже их приземлить, либо пусть и государство как-то субсидирует, либо они встанут на какую-то паузу. Лизинговая нагрузка, кредитная нагрузка, она добивает остатки бизнеса. 9 из 10 коснулось предприятий. В максимальном количестве компаний закрываются на сегодняшний день. Ну и у любой компании, опять же, 9 из 10 за 25-й год выручка упала в разы. И убыток показывает. Самая главная проблема в отсутствии груза. Перевозить нечего. Снижены объемы производства. Это за один миг не поправится. Здесь только лишь вмешательство, опять же, Центробанка, чтобы банкам дали какую-то установку идти на разговор с нормальными, кто взял какие-то средства, либо воспользовался лизингом. Нагло ведут себя. Они предоставят каникулы, но на хвосте будет еще треть переплаты за эти каникулы. Они сегодня подождали, завтра донесешь. Я верю, что у нас все-таки правительство и президент должны отреагировать.
5: Представители отрасли обращались по этому поводу к властям? Пытались писать какие-то открытые письма?
6: Я писал председателю правительства, писал президенту похожее письмо, какое написал вам. Ну, они его в этот же день отправили в Центробанк, но Центробанк написал элементарную отписку, что он не вмешивается в работу лизинговых организаций, поэтому вопрос не к ним. Но я им его и не задавал, я задавал его не им.
5: То есть самые большие проблемы перевозчиков сейчас это банки, лизинг и топливо, правильно понимаю?
6: В автомобильном отрасли нас очень сильно еще подрубили китайские перевозчики. Китайские, китайской нации, на китайских автомобилях с китайским учетом. Они заезжают в Россию и везут грузы, не платят ни за что, ни за платон, ни за высокогабаритный контроль, едут с перегрузом и по дешевым ставкам, потому что они за это не платят, у них нет риска. То есть, если наш с Востока везет условно за 700 тысяч 20 тонн, то китаец повезет 40 и за 500. Понятно, грузоотправителю с ним выгоднее работать. Они не только не платят штрафы, их просто не останавливают. Обычные водители, они пересекаются на всяких стоянках, стычки случаются. Ну, этот человек, который за рулем, он тоже подневольный, он просто едет, крутит руль. Вопрос не к нему, так сказать. Я прикидывал, тут и прикидывать не надо. Просто выезжаешь за любую кольцевую дорогу за город, и в любом случае их увидишь в обе стороны. Их точно так же, как фуры Озон, Валберис, так же китайские перевозчики. Их просто очень много. И у них примечательные вот эти грузовики. Сам прицеп, он больше по габаритам, он везет больше, у него колес больше, он шире, выше. Его видно невооруженным взглядом. Плюс вот эти желтые номера огромного размера, не как наш, видно издалека. наверняка, что это не российский грузовик. Работы никакой нет сейчас. Есть только какое-то карабкание, выживание. Не пойми, как это все кончится.
2: С руководителем транспортной компании «Навигатор» Ильей Сальниковым беседовала моя коллега Елена Марчукова.
0: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Бизнес ФМ. Контекст. С 14 июля по 5 августа Дом культуры ГЭС-2. Летний фортепианный фестиваль «Пианиссимо». В программе наиболее заметные представители нового поколения отечественной и зарубежной фортепианной сцены. Михаил Пироженко, Егор Кадников, Владимир Петров, Даниил Харитонов, а также Матео Буаноночи, Италия, Жуан Нето Виера, Португалия, Моюн Юн, Южная Корея, Джан Сарач, Турция. Подробнее на vidifis.adifis.c.org. 12+.
7: Валюты.
0: Евро был введен в наличное обращение в 2002 году, в безналичное тремя годами ранее. К этому моменту евро заменил собой национальные валюты 27 стран, из них 20 – это государства Евросоюза. Предшественник евро – валютная единица ЭКЮ, которая просуществовала два десятка лет и только в безналичном виде. Валюты. На Бизнес ФМ. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Компании и корпорации.
8: В студии Екатерина Штрыкова. Здравствуйте.
9: Отчеты и планы.
8: Авито готовится запустить сервис знакомств для поиска серьезных отношений, встроенный в основное приложение, пишет Коммерсант. Сейчас проект прорабатывается, а окончательное решение примут после оценки спроса и анализа рынка. Сервис может быть бесплатным и получит усиленную защиту от ботов и фейковых аккаунтов. В основу сервиса должны лечь рекомендательные алгоритмы, которые Авито уже использует в основном сервисе объявлений. Онлайн-продажи FixPrice в России выросли на 26%, следует из данных компании. Средний чек онлайн-заказа составил почти 1200 рублей. Самыми популярными категориями стали товары для дома, предметы гигиены, кондитерские изделия, бытовая химия и бакалея. Регионами лидерами по числу онлайн-заказов стали Москва, Мособласть, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Visa расширяет свою деятельность на рынке криптовалют и запускает платформу, через которую банки и финтех-компании смогут выпускать стейблкоины и переводить их между разными блокчейнами, пишет Bloomberg. Visa Stablecoin Platform на начальном этапе будет поддерживать актив OpenUSD. Stablecoin – консорциума Open Standard. В него, кроме Visa, входят MasterCard, Stripe, American Express, BlackRock, Google и другие компании. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
2: В Москве. Поможет ли паутина защитить российский НПЗ? Ростех представил комплекс защиты инфраструктуры и промпредприятий от беспилотников. Это система «Паутина», и в настоящее время она уже проходит опытную эксплуатацию на ряде объектов. По сути, это сплошная прочная сеть, натянутая на модульные металлоконструкции. В Ростехе заявляют, что окутать паутиной можно объекты любой площади. Валерий Убадоев продолжит.
10: Одно из очевидных преимуществ паутины – ее модульность. Металлоконструкции, проще говоря, опоры, собираются на болтовых соединениях и не требуют сварки. По необходимости можно заказать дополнительные элементы и, как говорят в Ростехе, защитить объекты любой площади. В базовом варианте паутина может остановить 200-килограммовый беспилотник, летящий на скорости 250 км в час. Это подавляющее большинство атакующих дронов, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
11: Почему такая конструкция не была создана, достаточно давно, вероятно, вызвано тем, что велся сбор информации о том, какие потребности по защите. Возможно, пробовали разные варианты. Под эти характеристики попадает подавляющее большинство дронов FPV, попадает подавляющее большинство дронов, которые, типа лютые и тому подобное, то есть тихоходные дроны с поршневыми двигателями, которые наносят удары в глубину территории Российской Федерации.
10: Антидроновыми сетками те же НПЗ окутывали и раньше. По крайней мере, такие сообщения появились еще в 2024 году. Но атаки все равно продолжились, так что, видимо, паутина – это какой-то доработанный вариант. В первую очередь, как говорят эксперты, дроны атакуют на НПЗ установки первичной обработки нефти, а это важная часть завода. Без нефтепродуктов с этих установок остальная часть НПЗ не может производить топливо. В Ростехе заявляют, что паутина способна защищать объекты высотой более 25 метров. На крупных НПЗ установки первичной обработки, это узнаваемые ректификационные колонны, могут достигать и 80 метров в высоту. Но в большинстве своем они все-таки поменьше, а защищать их – главная задача, говорит управляющий партнер компании «Пролиум» Максим Дьяченко.
7: Они не настолько высокие, можно сказать, что, может быть, 9-этажный дом, установки самые большие. С колонны первичной переработки проще идентифицировать и поразить. Не самая сложная техническая часть, но такая довольно-таки долгая для ремонта, для поставки комплектующих. Например, если поражаются какие-то трубопроводы, их проще сделать. Резервуары тоже значительно проще сделать. Это такие крупные объекты, которые есть на МПЗ. Соответственно, защита колонны, это, наверное, такая первоочередная мера.
10: Впрочем, стопроцентные гарантии паутина вряд ли может предоставить, так как НПЗ в целом уязвимы, считает исполнительный директор группы компании «Меридиан» Петр Самсонов.
9: Мы имеем дело с легко воспламеняемой жидкостью. Соответственно, через сетку по-любому пройдет какая-то струя, а много-то не надо. Нужно совсем чуть-чуть, чтобы это все опять загорелось. По-хорошему, здесь какие-то другие решения должны быть.
10: С этим, в принципе, согласен и сам Ростех. В идеале комплекс паутина должен работать вкупе с другими антидроновыми решениями госкорпорации. Это в том числе системы радиоэлектронной борьбы и средства, цитата, кинетического поражения. Тут подразумевается физическое воздействие, то бишь средства противовоздушной обороны. На этом фоне примечательны недавние слова главы Ростеха Сергея Чемизова о том, что на новые инвестпроекты у госкорпорации не хватает денег из-за падения чистой прибыли. Валерий Убадоев, Рамиль Киселев, Михаил Задорожный, Бизнес ФМ.
2: Борьбу с прогульщиками в вузах возглавил «Большой брат». Компания «Интехлаб», технологический партнер Ростеха, разработала видеоаналитику на основе искусственного интеллекта, которая поможет университетам выявлять прогуливающих занятия студентов и распознавать на входе правонарушителей, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию. Заставит ли это студентов серьезнее относиться к учебе? Что думают об этом преподаватели? И есть ли такая слежка в зарубежных топовых университетах? Светлана Чередникова продолжит.
12: Искусственный интеллект на Techlab анализирует видеопоток с камер в аудитории и определяет количество посетителей лекций и семинаров. На базе этих данных ВУЗ видит статистику посещаемости конкретного занятия. Сейчас решение внедряется в нескольких аудиториях в одном из крупнейших российских высших учебных заведений, говорится в сообщении разработчика. Кроме того, ИИ может использоваться на входе в учебное заведение и работать с черными списками. Система будет давать тревожный сигнал на пункт охраны, если распознала, например, объявленного в розыск человека. Также ИИ позволит определить востребованность того или иного предмета среди студентов. Если во время лекции или семинара аудитория пустует, то, возможно, стоит пересмотреть учебную программу и адаптировать ее под реальные запросы учащихся. А главное, когда студенты понимают, что их реальная посещаемость фиксируется, они начинают относиться к учебе серьезнее. Последний тезис спорный, считает студентка факультета журналистики МГУ Арина Буракова.
13: Личность прогульщиков очень сильно стигматизирована. Очень часто это студенты, которые, например, работают, и смена у них начинается уже во время вечерних пар. И если это лекция, на которой еще и не отмечают, конечно, в приоритете надо на работу. Я не думаю, что такой подход кого-либо замотивирует слушать лекции, что-то делать на лекциях. Будет просто мертвая аудитория, которая либо спит, либо занимается своими делами, либо также дистанционно работает. Без использования искусственного интеллекта аудитория хотя бы будет состоять из тех, кто добровольно выбрал пойти на эту лекцию и который действительно ее слушает.
12: С технической точки зрения разработка подобной программы программы видеоаналитики для университета носят скорее не прорывной, а утилитарный характер, отмечает эксперт по информационной безопасности, гендиректор компании «Фишман» Алексей Горелкин.
14: Это простая технология распознания лиц. Просто ее внедряют в вузы с определенными доп. Настройками. Я удивлен, что это раньше не использовалось, потому что камеры есть, программы необходимые все есть. Такие, кстати, системы используются, бывает, на заводах, например, смотрят, чтобы все работники были в нужных зонах. Также в системах «Умный город» используются, в том числе иногда по изображению, иногда по звуку. Кстати, эти настройки можно делать не под все вузы, а под каждый конкретный.
12: Преподавательский состав прохладно смотрит на контроль ИИ и считает это скорее данью цифровой моде. Во-первых, в каждом вузе уже есть пропускная система, отслеживающая, как часто студент ходит на занятия и когда возвращается в кампус. А в аудиториях есть камеры. Во-вторых, посещаемость контролирует преподаватель, если для него этот показатель важен, а также периодически проверяет учебная часть. Но главное, новая программа требует финансовых затрат при неочевидной эффективности. Продолжает доктор экономических наук, профессор финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.
15: финансовом университете были такие эксперименты, когда при помощи камеры в аудитории можно было бы увидеть, в зависимости от того, куда там смотрят студенты, они вообще сосредоточены или не сосредоточены на семинаре. Но не пошла эта история, потому что возникает вопрос, а что дальше? Любой контроль, он требует людей, времени и, естественно, денег. И самое главное, понимать, а ради чего это делать.
12: Стоит отметить, что месяц назад против головной компании-разработчика НТ-Клаб МКО НТХ Евросоюз ввел санкции. Позднее НТ-Клаб заявила, что адаптировалась к ним. Компания уже более 10 лет разрабатывает технологии видеоаналитики на базе нейросетей. Она реализовала проекты для государства и бизнеса в 34 странах и более чем в 70 регионах России. Кстати, о зарубежном опыте. Известно, что топовые вузы на Западе стоят дорого. В них не так сложно поступить, но очень легко вылететь за плохую успеваемость. Контролировать с помощью камер посещаемость занятий студентами там наверняка могут, но не собираются. Светлана Чередникова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
0: Реклама. Важнейшие отрасли экономики, вызовы, с которыми они сталкиваются, и перспективы, к которым стремятся. В беседах о масштабном бизнесе. На этой неделе о промышленности. Со старшим вице-президентом АО «Альфа-Банк» Евгением Мониным, генеральным директором Карачаровского механического завода Дмитрием Сидельковским и обозревателем радиостанции Алексеем Завьяловым. В субботу после 11 на Бизнес ФМ.
16: Многие знают кроссовер Чанган Юниас. Теперь пора узнать его новую цену в БЦР Моторс. От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юни-С в Чанган-центр БЦР Моторс на Новикова Прибоя.
0: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
17: Деньги. Первые московские монеты стали чеканить при Дмитрии Донском. Вместе с его именем чеканились имя и титул хана Тахтамыша. Русь оставалась в зависимости от Орды. Серебряная монета Донского называлась Денгой. По-татарски это значит «звонкий». Ее чеканили из серебряной проволоки, нарезанной на одинаковые кусочки.
0: История денег на Бизнес ФМ. Между делом с Кирой Альтман.
18: Парфюмер рождает аромат в голове. И желательно, чтобы у создателя ароматов была семейная преемственность. Извините, нанюханность, то есть насмотренность библиотеки запахов. Об этом, между делом, мне рассказывает Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта Frames for Moscow, создатель бренда Soliflor.
19: У парфюмера все в голове. Вот ему приходит какое-то задание, да, что нужно собрать аромат из белых цветов. Белых цветов много. И он начинает думать про пион, про лилию, про ландыш, про белую сирень. Нет, не надо сирень. Нет, надо сирень. Да, давайте еще добавим белых роз. Например, а жасмин? Мы забыли жасмин. Нет, если сирень, давайте жасмина уберем. Вот он вот это думает. Он думает об этом. И у него в голове собирается некая формула. Потом он как-то, наверное, ее записывает и дает своему ассистенту. И тот уже смешивает эфирные масла. Вот эти вот ноты как раз. И тогда уже парфюмер пробует. Но до этого это творческий процесс в голове. Ни в коем случае он не капает каждый день капельки и не взбалтывает в склянке и не нюхает это. Нет. Поэтому парфюмеры часто, ну, чаще всего люди из семьи. То есть, когда семья уже занималась парфюмерией, когда ребенок вырос в этой атмосфере, когда он различает ноту розы Грассы и ноту розы Дамасской, уже с юности, тогда ему легче стать потом парфюмером. Вот это слово «нанюханность», оно есть. Оно есть, да.
18: Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта Frames for Moscow, создатель бренда Soliflor. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
0: Между делом на Бизнес ФМ. Все золото мира.
17: Первым миллионером золотой калифорнийской лихорадки в середине 19 века стал Сэмюэл Брэннон. Он был владельцем магазина, расположенного на пути из Сан-Франциско к золотым приискам. Легенда утверждает, что Сэмюэл, стремительно сориентировавшись в конъюнктуре, оперативно скупил в регионе все кирки, лопаты и ту хозяйственную утварь, которая могла служить лотками для промывки золотого песка. Даже кастрюли, купленные по 20 центов, он перепродавал по $15. И за первые 2 месяца лихорадки сколотил целое состояние. Позднее Сэмюэл открыл еще несколько магазинов для старателей и стал скупать землю в Сан-Франциско. Но внезапное богатство впрок не пошло. Свои дни Брэннон умудрился закончить в нищете.
0: Все золото мира на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 13:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Совет Федерации одобрил закон об обязательном раскрытии банками условий оказания услуг, включая условия переводов через СБПМ. Кредитные организации должны будут также раскрывать условия использования электронных средств платежа за исключением электронных кошельков. Информацию будут размещать в отделениях банков, в банкоматах и на сайтах кредитных организаций. Порядок и сроки раскрытия установят сами банки. Закон вступит в силу с 1 сентября 2027 года. Вклад креативной экономики в ВВП России с 2017 года вырос до 4,3% до 8 триллионов 260 миллиардов рублей, сообщил глава управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков. Он напомнил, что национальная цель развития этого сектора 6% ВВП и 15% занятых в экономике к 2030 году. Сейчас в креативных индустриях работают свыше 4,5 миллионов человек, это 6,2% от всех работающих граждан. По словам Новикова, креативные индустрии востребованы во многом среди молодежи, 32% против 28% в среднем по экономике. 15-летняя девочка попыталась поджечь автозаправочную станцию в подмосковной Балашихе. Она действовала по указанию неизвестного в мессенджере. Подросток долго не могла справиться со спичками. В итоге ее остановили сотрудники АЗС, после чего передали полицейским. Возбуждено уголовное дело о теракте. Мужчина провалился в дупло под Петербургом и просидел там больше суток. Об этом сообщает РИА Новости. Сам он выбраться не смог. Дупло оказалось глубоким, находилось очень высоко. Пришлось вызывать сотрудников МЧС. Они спилили мешающие ветки. Им достали пострадавшего. Никаких серьезных повреждений, кроме обезвоживания, он не получил. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 2 часа дня в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Частные заправки распродают тенденцию, подсветили в СМИ. Якобы за последний месяц на порталах с объявлениями о коммерческой недвижимости появилось более 150 объявлений. Действительно ли владельцы частных российских заправок стали активно выставлять их на продажу? И почему? Трамп обратился к нации и обвинил Китай во вмешательстве в выборы. Упомянул он и Россию наряду с Ираном, Китаем и Северной Кореей. Она обладает возможностями для подрыва инфраструктуры американских выборов, заявил глава Белого дома. Что стоит за этими заявлениями? Нейросеть за час решила задачу, над которой математики бились более 50 лет. OpenAI объявила, что их новая модель GPT смогла доказать гипотезу о двойном покрытии циклов. Пока доказательства проходят проверку настоящими математиками, впрочем, эксперты уже говорят о серьезном прорыве. Эти и другие темы в эфире Business FM. Действительно ли владельцы частных российских заправок стали активно выставлять их на продажу? На тенденцию обратили внимание «Известия». По их данным, за последний месяц на порталах с объявлениями о коммерческой недвижимости появилось более 150 объявлений. Правда, всего в России порядка 28 тысяч работающих заправок. Из них почти 20 тысяч независимые. География продажи обширная. Брянская, Курская, Самарская, Новосибирская, Владимирская области и другие регионы. А стоимость АЗС начинается от миллиона и доходит до 150. В Уфе целая сеть из 13 заправок продается за 350 миллионов рублей. Как утверждает издание, среди ключевых причин продажи ухудшение финансового состояния собственников АЗС, в том числе долги, а также дефицит топлива в ряде регионов. Мы позвонили по нескольким случайным объявлениям на Авито и спросили, связаны ли причины продажи заправок со сложной топливной ситуацией в стране. Ни один из опрошенных владельцев АЗС это не подтвердил.
20: Какая история? Вот это АЗС у нас зарегистрировано. Там два участника, два юридических лица, 50 на 50. А одной долей 50% владеет наша компания. Мы решили свою долю продать, потому как мы сейчас никакого участия в этой АЗС не принимаем. Генеральный директор не наше лицо. Заказка работает хорошо. У нее есть контракты, насколько я знаю, с нашими службами. Это МВД, администрация, это наши службы исполнения наказаний.
21: Да. Продаете из-за неудачи. Участие в бизнесе, а не за вот этих проблем с рентабельностью и прочим.
20: Мы просто не находим понимания с нашим партнером.
21: А у вас давно объявление висит?
20: Мы его выставили позавчера. Один только звонок был.
22: У АЗС 402 километр, ПСП официальное, как бы все зарегистрировано. 6 – это трасса первой категории. Достаточно проблематично и дорого получить присоединение. Здесь все зарегистрировано.
23: То есть хорошая точка?
22: Достаточно, да.
23: Почему продаете?
22: Ситуация с топливом в данный момент, сами знаете, какая.
23: Сложно вести бизнес?
22: Да. Немножко подустали.
23: Давно у вас объявление?
22: Месяца уже, наверное, 4-5 висит.
23: То есть вы планировали раньше, до ситуации с топливом?
22: Смотреть рынок планировал сначала, потом оказалось актуально. Посмотреть, ну, есть спрос, нет спроса, и вот случилась такая ситуация с топливом. Решится, я понимаю, но...
23: А много кто звонит, интересуется?
22: В основном Дагестан.
24: Дело не мое, это дело было мною куплено, просто вложенные средства определенные. Я брал ее в замороженном виде, не использовал ее. Заправка мне не интересна в том отношении, что сейчас вот сыну надо квартиру брать. Вот я продаю либо заправку, либо базу, что быстрее продастся, то продастся.
23: Продаете из-за необходимости покупки квартиры не из-за того, что сейчас сложности в стране.
24: Не из-за этих сложностей, это 100%. Я инвестор, у меня не один объект.
23: А давно покупали?
24: Где-то около полутора лет. Я не думал входить в рынок. Я брал объекты, которые в дальнейшем продали. Линзаботы уже дважды звонили, говорят, давайте мы с вами поработаем. Я говорю, ну мне не интересно работать. Потом звонили газовщики, говорят, разрешите нам поставить газголдер свой. Я говорю, тоже не интересно. Хотите, выкупайте, работайте сколько хотите.
23: Давно это объявление висит?
24: Полтора месяца где-то, да.
2: Мы направили запрос в Авито. На вопрос Бизнес-ФМ, есть ли ажиотаж с объявлениями о продаже АЗС, в Авито информацию не подтвердили. На продажу также выставлены заправки и крупнейших нефтяных компаний. Например, на сайте «Газпрома» к реализации непрофильных активов отнесены АЗС в Астраханской, Ростовской, Тамбовской и Нижегородской областях. Цена от миллиона до почти 14 миллионов рублей. Некоторые продаются уже 4 года. Трамп обратился к нации и обвинил Китай во вмешательстве в выборы. По его словам, Пекин, начиная с 2020 года, совершил крупнейшую в истории утечку данных о выборах. В общей сложности были похищены данные 220 миллионов американских избирателей. Это имена, адреса, номера телефонов и партийные предпочтения. Китайское правительство хотело, чтобы я проиграл выборы в 2020, потому что я ввел против них пошлины, заявил Трамп. Действовал Китай, с его слов, через американских бизнесменов, у которых контракты с Пекином, а также журналистов, которые писали негативные статьи о президенте США. Упомянул Дональд Трамп и Россию наряду с Ираном, Китаем и Северной Кореей. Она обладает возможностями для подрыва инфраструктуры американских выборов, заявил глава Белого дома. Что стоит за этими заявлениями Трампа и почему он стал использовать риторику демократов о вмешательстве в выборы, рассуждает политолог, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
25: Я бы не сказал, что создание новой внешней угрозы, это подчеркивание общего нарратива, который у Трампа был с 2020 года, что выборы у него якобы украли.
3: украли, они прошли нечестно, и в том числе вот он показывает, что были внешние силы, которые пытались повлиять на исход выборов. Более того, это история для демократической партии, чтобы они могли присоединиться и проголосовать вместе с республиканцами, потому что основная история у них это какая? Это Russia Gate, который был 2016 года, который не подтвердился, оказался абсолютным фейком, но при этом Трамп сейчас пытается, по сути, его воссоздать, этот нарратив, для того, чтобы сказать демократам, смотрите, а может быть, вы немножко были правы, не относительно меня, а относительно в целом там, России и политики России на наших выборах. Поэтому давайте присоединяйтесь и сделаем реформу избирательного законодательства вместе. Демократическая партия плюс республиканская. То есть это не про то, что это какой-то посыл в российско-украинском конфликте, по переговорам. Я бы воспринимал это сугубо через призму именно внутренней политики и как раз-таки внутренних проблем, которые сегодня есть в США в избирательном законодательстве.
2: Павел Дубравский, политолог. Досталось от Трампа и так называемому глубинному государству в США, которое, по его мнению, намеренно скрывало разведданные. Теперь все спецслужбы должны заняться расследованием, как и почему информация о выборах была скрыта, и предъявить обвинение причастным. Директор ЦРУ Джон Рэдклифф высоко оценил рассекречивание документов администрации Трампа и назвал это защитой демократии и целостности выборов. Вместе с тем нашлись и немало критиков, которые утверждают, что рассекречивание документов и выступления президента Трампа могут иметь обратный эффект, подорвав доверие общественности к избирательному процессу. Как американская пресса отреагировала на обращение Трампа, расскажет мой коллега Сергей Гордеев.
17: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
4: CNN предполагает, что выступление Трампа было попыткой подготовить почву перед выборами в Конгресс, которые пройдут в ноябре этого года и, по всей видимости, станут нелегкими для республиканцев. Похоже, Трамп намекнул, что снова, как и в 2020-м, будет утверждать, что выборы были сфальсифицированы, считает телеканал. А еще журналисты CNN провели предварительный анализ документов, опубликованных Белым домом, и выяснили, что в них в основном обсуждаются ранее уже известные и лишь потенциальные уязвимости в американской избирательной системе. Президентская речь стала очередной попыткой добиться принятия так называемого закона о защите избирательных прав граждан США, предусматривающего реформу избирательной системы, пишет Политику. Речь о том, чтобы при голосовании предъявляли паспорт, а не просто ставили галочку в графе о гражданстве. Демократы считают, это лишит многих людей избирательных прав. Паспортом обладает примерно 53% населения США. Остальные пользуются ID штата и водительскими удостоверениями. Журнал Newsweek обращает внимание, что нация ждала от обращения Трампа совсем другого. В частности, президент проигнорировал ключевые проблемы для американцев – стоимость жизни, здравоохранение и почти не коснулся темы войны с Ираном. Вместо этого он решил распространять теории заговора о выборах 2020 года. Приводит издание слова политического долгожителя и давнего критика Трампа Берни Сандерса. Axios делает акцент на том, что не все крупнейшие американские телеканалы транслировали речь президента в прямом эфире. Выступления Трампа в реальном времени показали только CBS и Fox, а вот NBC, ABC и CNN отказались от трансляции в прайм-тайме. Сам глава Белого дома уже обвинил медиа в сговоре и призвал лишить их вещательной лицензии.
2: Утверждение Трампа о вмешательстве Китая в американские выборы является чистым вымыслом и злонамеренной клеветой, заявил официальный представитель МИДа КНР Лин Цзянь. А по его словам, китайская сторона никогда не вмешивалась в выборы в США. Отметим, что на сентябрь запланирован визит Си Цзиньпина в США. А в Кремле также категорически опровергли, что Россия когда-либо вмешивалась во внутренние дела других стран. Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела других стран, заявил Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, и отметил, что в США проводились расследования, которые подтвердили, что Москва никак не влияла на американские выборы. Нейросеть за час решила задачу, над которой математики бились более 50 лет. OpenAI объявила, что их новая модель GPT смогла доказать гипотезу о двойном покрытии циклов. Она была сформулирована в 70-х годах и относится к области теории графов. Это раздел дискретной математики. Для решения генеративная модель запустила десятки параллельных AI-ассистентов, которые обрабатывали определенные типы алгоритмов. Пока доказательства проходят проверку настоящими математиками, впрочем, эксперты уже говорят о серьезном прорыве. Подробности приводит научный популярный журнал Scientific American.
4: Это хорошо известная гипотеза, которая на протяжении многих лет привлекала тысячи математиков. математиков по всему миру. Решение от нейросети оказалось довольно коротким. Как считает Ноге Аллен, математик из Принстонского университета, инструменты искусственного интеллекта изменят, а точнее уже меняют математические исследования. На самом деле ИИ не изобрел нового способа решения. Он лишь объединил методы, которые люди уже пробовали раньше, но сумел выжать из них намного больше. Я думаю, нейросети продолжат и дальше выкапывать простые научные загадки, замаскированные под сложные, и успешно их решать. А все потому, что как только задача получает статус сложной, то студенты и преподаватели начинают уделять ей меньше времени, в отличие от нейросети, говорит Эндрю Сазерленд, математик из Массачусетского технологического института. Кстати, OpenAI любезно опубликовала инструкцию, которая привела к успешному доказательству гипотезы. Нейросеть объяснила, что делегировала задачи 64 виртуальным ассистентам и попросила их потратить как можно больше времени, прежде чем выдавать ответы или отказать. Эксперты уже оценили такой подход и сравнили его со школьным учителем, который сочетает и похвалу, и строгие указания.
2: Вместе с тем, не так давно было обнаружено и слабое место искусственного интеллекта. Оказалось, что он плохо предсказывает экстремальную погоду. В рамках эксперимента сравнивали ведущие ИИ-модели с одной из лучших в мире физически обоснованных систем прогноза. Последняя опиралась на законы физики, что позволяло ей предсказывать беспрецедентные ситуации, вроде перепадов температуры. В свою очередь, генеративные модели обучались на основе прошлых данных и не верили в резкую смену погоды.
0: После службы в бизнесе. Евгений Шушков, ветеран СВО.
5: Стать бизнесменом, наверное, я хотел всегда. Вышел в отставку и сразу же начал работу в этом направлении проводить. Самая качественная адаптация – заняться чем-то.
0: Бизнес-планы, бизнес-истории Евгения Шушкова в специальном репортаже Олеси Савоськиной. В субботу после полудня и после 16. Только на Бизнес-ФМ. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
6: Студия Олеся Потапова. Продажи легковых автомобилей с пробегом на отечественном рынке выросли на 5,5% с начала года. В июне россияне купили 507 тысяч подержанных легковых авто, подсчитали в Авито. Лидерство среди марок сохраняет «Лада», за ней следуют «Тойота», корейские «Киа» и «Хёндэ». Замыкает пятерку популярных автомобилей «Фольксваген». Экспорт российского угля в июне вырос на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 20,5 миллионов тонн. Среди причин роста называют улучшение ценовой конъюнктуры и высокий спрос со стороны Индии и стран Юго-Восточной Азии, пишут ведомости. Помимо Индии, поставки российского угля увеличились в 2,5 раза во Вьетнам, при этом отгрузки в Китай снизились на 8%. Участие в Восточном экономическом форуме в этом году примут представители 75 стран. Это столько же, сколько и в прошлом году, сообщил вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном округе Юрий Трутнев. Власти ожидают, что будет подписано около 400 соглашений на 6,5 триллионов рублей. В этом году россияне предпочитают отдыхать в бархатный сезон в Сочи, турецкой Анталии. Они стали лидерами по числу поисковых запросов, говорится в исследовании сервиса «Купи билет». Также в топ популярных мест отдыха вошли Геленджик и Ларнака. Самый дорогой билет по этому направлению можно купить за 58 тысяч рублей по маршруту Санкт-Петербург-Сочи. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: 14:16 в Москве. Сегодня в столице и в Подмосковье была одна из самых холодных ночей за все лето. Температура больше напоминала осеннюю. В столице до плюс 10, а по области местами и вовсе было всего плюс 5. Днем максимум до 21, как сообщают синоптики, на выходные потеплеет. Почему же тогда этой ночью было так холодно, говорит ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
7: Но это не самая холодная ночь, которая когда-либо наблюдалась в середине июля. В 1999 году в это же время минимальная температура составляла всего 9 градусов. А за счет чего произошло такое понижение температуры? К нам вчера за холодным фронтом проник арктический воздух, который в условиях ясной и уже штилевой погоды в ночное время быстро выхолаживался. Самыми холодными это были районы северо-запада, севера Подмосковья. Там температура понижалась градусов до 6-7. Стоило выглянуть солнцу, и воздух начал быстро прогреваться, поэтому мы не говорим о том, что у нас сегодняшний день будет холоднее. Просто мы пережили холодную ночь. Мы ждем, что сегодня при переменной облачности будет много солнца, и максимальная температура в Москве достигнет отметки 21-23 градуса. Хотя еще и сохранится северный ветер, но он не будет уже таким порывистым, как было накануне. Что касается предстоящих выходных, погода будет определять уже гребень антициклона, а это значит, что ночи будут ясными, но уже более теплыми, чем и прошедшая пятницу. Минимальная температура в субботу и воскресенье в Москве 14-16. По области воздух может остывать до 11-13 градусов. Дневная температура и в субботу и воскресенье 24-26 градусов. То есть температура воздуха будет полностью соответствовать климатической норме. Да и ветер начнет стихать, поэтому погода будет комфортная. При такой погоде будет приятно полежать на берегу реки или водоема и позагорать. Хорошая погода без осадков сохранится и в понедельник. А затем погоду начнет портить ложбина циклона с севером. Будут днем приниматься кратковременные дожди. Ночи за счет облачности останутся еще довольно теплыми, где-то в пределах 15-18 градусов. Преобладающая температура в середине следующей недели в Москве максимальная 21-26 градусов.
2: Ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По данным гидрометцентра, в столичный регион придет европейский антициклон. В выходные он принесет теплую и сухую погоду. Дождей не ожидается. Билеты в театр подорожали, но посещаемость не меняется. По данным сервиса Ticketland, в этом театральном сезоне средняя стоимость выросла на 13% по сравнению с прошлым годом. Однако, как заявил ТАСС начальник управления театров Департамента культуры Москвы Александр Фокин, к снижению посещаемости это не привело. Как комментируют эксперты, нередко бывает так, что часть билетов продается по высоким ценам через сайты и агрегаторы, а нераспроданные места реализуются через специальные группы по сниженным ценам. При этом предел повышения цен, особенно на самые популярные постановки, пока не ясен, говорит автор театрального блога «Слово славы» Вячеслав Герасимчук.
8: Сейчас очень сложно понять, где этот предел, потому что есть у нас еще система перекупщиков, которая на самом деле в определенный момент служит для театров показателем. Театры видят, что у перекупщиков даже за 200 тысяч покупают билет, значит, и мы можем где-то в этом направлении двигаться. То есть потолок этого роста еще и не определен. Так что я думаю, что все очень бережно, но щупают этот потолок. В ситуации, когда постановка действительно пользуется большой популярностью, цены поднимаются как в сегменте самых низких цен, так и в сегменте самых высоких цен. То есть это как и партер, так и самая галерка. Так вот, те, кто, если раньше могли покупать билеты условно, там, за 1500-2000 рублей где-то под люстры, то на хайповые постановки сейчас эти цены могут начинаться там от 3, от 4, от 5 тысяч. Раньше за эти же деньги условно на хорошем спектакле можно было сидеть в партере. Сейчас, к сожалению, нет. Так что цены действительно очень сильно меняются, и от постановки к постановке эта разница более заметна, потому что какие-то спектакли действительно суперкоммерчески успешны, и туда попасть очень сложно. В разных случаях театры действуют по-разному, потому что на одни спектакли действительно можно на самую галерку продать за 8, а иногда и за 10, а в других спектаклях, конечно, нужно чуть более гибко подходить к этому вопросу. Некоторые театры не обладают потрясающей видимостью со всех мест, и иногда это выглядит довольно нелепо, заплатить 5000, чтобы не видеть ничего. Это, получается, совсем неудачные места, которые присутствуют во многих театрах.
2: Автор театрального блога «Слово славы» Вячеслав Герасимчук. По данным отчета Минкультуры, российские театры заработали за прошлый год почти 60 миллиардов рублей. Это на 18% больше, чем годом ранее. Общее количество театральных зрителей в России за год тоже выросло, но не так существенно, плюс 3,5%. В Минпросвещение предложили с нового учебного года заменить модульную систему предмета «Основы безопасности и защиты Родины» на два обязательных курса «Безопасность жизнедеятельности» и «Начальная военная подготовка». Глава Минпросвещения Сергей Кравцов отметил, что обучение будет поставлено на практических навыках, которые помогут школьникам защищать себя в быту и подготовят к осознанному отношению к безопасности страны. По его словам, содержание дисциплины структурно представлено двумя учебными курсами по 34 часа каждый. Планируется, что приказ вступит в силу 1 сентября 2026 года для школьников 8 и 10 классов. Необходимость разделения дисциплин назрело давно, подтверждает директор Санкт-Петербургского лицея номер 369 Константин Хостов, но и возражения есть.
9: Если глубинно разбираться в проблемах, в том числе и перегруженности современных школьников, то мы своими собственными руками их перегружаем, переводя многочисленные функции, несвойственные школе, в саму школу. Если мы говорим об основах безопасности жизнедеятельности, то давайте вспомним наше советское время. Ну, кто нас учил не совать ничего постороннего в розетку? Кто нас учил правильно обращаться с огнем? Семья. И вот здесь, если это все ушло, ну, можно, конечно, на школу переложить из пятого класса вести обучение тому, как нужно переходить дорогу. Это может быть не лишним и интегрированным в школьные курсы других предметных.

0: И это связано не только со служением в вооруженных силах.
1: Константин Тхостов, директор Санкт-Петербургского лицея номер 369. Как пояснили в Минпросвещении, в рамках курса «Безопасность жизнедеятельности» школьники изучают действия при пожарах и коммунальных авариях, порядок вызова экстренных служб, безопасность в интернете. А курс «Начальная военная подготовка» сконцентрируется на военной службе, противодействии экстремизму и терроризму и оказании первой помощи. Однако от этого отделения общая система предмета особо не поменялась, считает учитель ОБЖ Денис Чувашов.
2: Можно лишь частично предположить, что два единых обязательных курса означают то, что курс начальной военной подготовки и традиционный курс ОБЖ будут преподаваться вместе в рамках одной программы, то есть все останется по-прежнему. И вот это резюме в один голос выносят все знакомые мне учителя и преподаватели. Отметка в аттестате как была, так и будет одна. Несколько лет назад ОБЖ преподавался только в 8-х и в 10-х классах, а темы по НВП и пятидневные учебные сборы были запланированы в 10-м классе, в конце. Мальчики должны были заниматься военкой, а девочки в это время медициной. Делалось это везде очень по-разному. В основном очень много где не делалось вообще. А где-то в лучших школах мальчиков действительно вывозили в воинские части и специальные лагеря на 5 дней со стрельбами и инструкторами военными. Последние годы ОБЖ ведут в 10-х, в 11-х, 8-х и 9-х классах. При этом количество часов не изменилось, потому что, в общем, для всех предметов в учебном плане уже давно не то, что места нет для чего-то нового. Там уже давно все сжато настолько, что учителя не успевают давать программу и бегут галопом по Европам, а дети, естественно, не в состоянии все это усвоить. Нужна вся эта деятельность сейчас для решения двух задач, как мне кажется. Во-первых, показать свою работу на актуальном направлении воспитания в связи с тем, что в стране идет СВО. Ну и, во-вторых, это деятельность перед выборами.
1: Денис Чувашов, учитель ОБЖ. Курс начальной военной подготовки внедрили в тогда еще уроки ОБЖ недавно, в 23-м году. Спустя год дисциплину заменили на новую основу безопасности и защиты Родины. В июне глава Минпросвещения Кравцов сообщал, что с 1 сентября этого года время, отведенное на НВП, будет увеличено вдвое и составит половину основ безопасности и защиты Родины для учащихся 6 по 11 классы. Сообщалось, что программу НВП дополнит курс по беспилотным летательным аппаратам.
3: Все золото мира. Одним из самых удачливых старателей сибирской золотой лихорадки был купец Гаврила Машаров из Канска. Он обладал удивительным чутьем на золотые россыпи и открыл их в общей сложности более сотни. Разбогатев, купец заказал себе у петербургских ювелиров медаль из чистого золота со своим изображением и надписью «Гаврила Машаров – император всея тайги». Носить ее не стал, поскольку она весила около 5 килограммов, но поставил в доме в красном углу. В 1836 году затеял в тайге строительство своей резиденции с обязательным дворцом, 7-главым каменным собором, оранжереей с ананасами и фабрикой бархата. Влез в долги, а потерявшие терпение кредиторы заперли Машарова в подвале его же дворца до приезда пристава из губернского центра. По легенде, купец пытался выбраться из подвала, сделав подкоп, но промок, простудился и вскоре скончался. Все золото мира на Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Радио Плеер и новое приложение от Яндекса Яндекс Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение Бизнес FM. Там, где бизнес говорит, и кто надо, услышит. Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: 14:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Россия временно запретила поставки вишни, черешни, персиков, абрикосов и слив от 5 турецких производителей. Ввоз этих фруктов и ягод ограничен с 18 июля. Решение принято из-за систематического выявления карантинных объектов косточковой продукции, поступающей в Россию из Турции. Рабочую коммуникацию всех госслужащих и подведомственных госструктур переведут в МАКС к 2030 году.

году. На базе мессенджера для этого создадут сервис мгновенного обмена информацией. За развитие ресурса отвечает компания «Коммуникационная платформа», дочерняя структура ВК. Рособорнадзор обсудит с силовыми структурами запрет торговли микронаушниками в России, заявил глава ведомства Анзор Музаев. Он назвал микронаушники серьезной бедой и вызовом для системы. Этот инструмент не несет пользы ни для какой отрасли экономики в России, ни для обычных граждан. По словам Музаева, реклама микронаушников является приманкой для выпускников. Они пытаются использовать устройства на экзаменах. Глава Рособорнадзора напомнил, что в этом году с ЕГЭ удалили 917 человек без права пересдачи. В течение года большинство из них использовали средства связи и шпаргалки. Энди Бернем объявлен новым лидером лейбористской партии Британии. 20 июля 56-летний политик займет пост премьер-министра Соединенного Королевства.

0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 14.30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. В России ведут демпфер на дизель. Правительство решило распространить механизм по аналогии с демпфером на бензин. С чем связано такое решение Кабмина и сильно ли увеличит нагрузку на бюджет? Турецкие персики, абрикосы, черешню и вишню ждут ограничения. Россельхознадзор сообщил, что временно ограничивает ввоз в Россию косточковых культур от 5 турецких экспортеров. Правда, пока неизвестно, что это за компания и насколько велик объем продукции. О чем может идти речь и как это отразится на потребителях? Россияне стали реже хранить деньги в банке. Спрос на оформление вкладов во втором квартале снизился на 29%. При этом на фоне падения российского рынка акций у россиян остается все меньше вариантов для вложений.

0: будет выплачиваться, если в предыдущем месяце в России действовал запрет на экспорт дизельного топлива, керосина и средних дистиллятов. А с чем связано такое решение Кабмина и сильно ли это увеличит нагрузку на бюджет, рассуждает ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
1: Распространение выплат по демпферу на импортный дизель – это знак того, что есть риск, как минимум, того, что у нас дизеля не хватает физически.

0: растает, и август-сентябрь, в общем-то, будет по-прежнему большие потребности на внутреннем рынке. Поэтому правительство со своей стороны заранее предпринимает меры, чтобы насытить внутренний рынок, если это понадобится. Но знак, конечно, тревожный. Это дополнительная нагрузка бюджета. Мы видим, что дефицит бюджета за первое полугодие и так выше значительно, чем планировалось в законе о бюджете на 2026 год. А еще и бензин, может быть, придется вот таким образом завозить и тратить на это бюджетные средства. Так еще и дизель, в общем-то, вполне возможно. Возможно, придется выплаты по инфиру совершать.
1: Игорь Юшков, ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности. Тем временем в Минсельхозе заявили, что с топливом для аграриев есть шероховатости на местах. Будем решать их с каждым конкретным регионом и предприятием, если это понадобится, заявила глава ведомства Оксана Лут. А в целом Минсельхоз ожидает в этом году хороший урожай, как сказала Лут. Цитата: «Должны хорошо выстрелить южные регионы». Конец цитаты. Турецкие персики, абрикосы, черешню и вишню ждут ограничения. Россельхознадзор сообщил, что временно запрещает ввоз в Россию косточковых культур от 5 турецких экспортеров. Правда, пока неизвестно, какие это компании и насколько велик их объем поставок. Решение принято в связи с систематическим выявлением объектов карантинных для стран Евразийского союза. Но что это за объекты, ведомство тоже пока не уточнило. О чем может идти речь, рассуждает гендиректор информационного агентства Fruit News Ирина Козий.
2: Как правило, речь идет о каких-то карантинных объектах, то есть это вредители либо заболевания, которые могут наносить вред насаждениям уже на территории Российской Федерации, но пока у нас не встречаются.
3: То есть речь о потенциальном ущербе не для здоровья людей, скорее, а для благополучия растений, которые на этой территории растут.
2: Да, именно так.
3: Насколько Турция большой поставщик косточковых для российского рынка? Традиционно большая ли у них доля?
2: Если мы будем говорить о косточковых в целом от всех поставщиков Турции, то здесь доля безусловно велика. В таких категориях, как черешня, персики, нектарины, абрикосы особенно, Турция играет одну из ведущих, а часто и главную роль на российском рынке. В зависимости от года, в зависимости от категории, объем поставок может составлять от трети, иногда даже превышать половину всего ввоза того или иного вида косточковых на российский рынок. Но в данном случае мы говорим об ограничениях, которые наложены всего на 5 компаний. В Турции компаний-поставщиков много. У меня нет возможности оценить долю конкретных этих статей поставщиков. Здесь мы, возможно, услышим какую-то информацию от турецкой стороны позднее. Как правило, это именно локальные ограничения. И чаще всего такие ограничения, мы видим, как они затем компаниями разрешаются путем согласования уже с представителями Россельхознадзора, дополнительными инспекциями и так далее. Пока речь не идет о каких-то глобальных прекращениях поставок.
3: Но, наверное, о сокращениях, да, и переориентации, при этом как себя цены поведут?
2: Ну, как правило, любые ограничения, любое сокращение объема поставок ведет к росту цен. Но здесь еще раз повторю, речь идет всего о 5 компаниях.
1: Ирина Козий, гендиректор информационного агентства Fruit News. По данным исследовательской компании НТК, сейчас средняя цена на черешню на 12% выше, чем год назад, а вот персик стоит на 9% дешевле. А турецкие СМИ обращают внимание на политический контекст. Об ограничениях стало известно спустя несколько часов после заявления главы МИДа Турции Хакана Фидана, который вчера приезжал в Киев, о готовности Анкары присоединиться к гарантиям безопасности для Украины. Напомню, с начала июня в связи с выявлением нарушений ограничен ввоз черешни, абрикосов, слив, персиков из Армении. Под запрет попали и цветы. И сегодня Россельхознадзор попросил иранские власти приостановить сертификацию цветов для экспорта в Россию из-за подозрений, что они на самом деле поставляются из Армении. Как заявили в ведомстве, объем поставок цветов из Ирана значительно превысил прошлогодний уровень. При этом продукция, заявленная как иранская, по внешним характеристикам и особенностям упаковки идентична той, что прежде ввозилось из Армении. Комментирует исполнительный директор Национальной ассоциации цветоводов Виктория Крылова.
4: Мы многократно поднимали вопрос в Россельхознадзоре о том, что после того, как был приостановлен импорт цветочной продукции из Армении, фактически проблема с армянским цветком ушла буквально на 2 недели. Через 2 недели было отмечено, что через третьи страны этот цветок вернулся. Те же объемы, которые на 2 недели прекратили поставляться в Россию, они снова к нам пришли.
5: Могла ли Армения действительно переориентировать товар через Иран?
4: Конечно, однозначно могла. помогла и переориентируют его.

0: партнера. Россия была основной целью Армении. Это та страна, куда они экспортируют более 90% всей своей продукции, которую они производят.
1: Исполнительный директор Национальной ассоциации цветоводов Виктория Крылова. Запрет поставок цветов из Армении был связан с систематическими выявлениями карантинных объектов, объяснял Россельхознадзор. Премьер Армении Пашинян говорил, что такие ограничения – обычная ситуация при несоответствии товара фитосанитарным нормам. Россияне стали реже хранить деньги в банке. Спрос на оформление вкладов во втором квартале снизился на 29%. Согласно исследованию финансового маркетплейса Выберу.ру, охлаждение совпало с постепенным снижением доходности депозитов. На фоне падения российского рынка акций у россиян остается все меньше вариантов для вложений. Какой вид инвестиций сейчас может дать наибольший доход? Мы спросили у экспертов.
2: Бизнес FM. Мнение.
3: Независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов.
4: В условиях геополитической напряженности и тоже неопределенности мне кажется, что многие люди выходят в кэш и перенаправляют эти деньги в потребительский сектор. Из серии, знаете как, если подумать, что завтра может и не наступит, то может быть хотя бы машину купить или фен Дайсон. Многие предпочитают держать деньги под подушкой, однако я уверен, что даже самые далекие от макроэкономических показателей люди видят реальный уровень инфляции и видят, как, по сути, те деньги, которые у них лежат под подушкой, теряют свою покупательскую способность. Наверное, мне кажется, что сейчас хороших вариантов обогнать инфляцию без риска, к сожалению, практически невозможно найти. Нету такого финансового инструмента, но только какие-то, может быть, казино.
3: Управляющий активами, основатель платформы стабильных криптовалют Stasis.net Григорий Кломов.
5: Текущая конъюнктура однозначно благоволит в пользу покупки какой-то валюты и продажи рубля, потому что будет меняться структура платежного баланса. Самый такой простой и понятный инструмент для сбережения – это валютные облигации крупнейших эмитентов, которые продаются в целом на открытом рынке и на бирже, и можно купить их, начиная там от 1000 рублей за единицу. Для тех, кто более имеет агрессивную стратегию и готов рисковать, конечно, основные криптовалюты являются сейчас привлекательными для покупки. После такой масштабной коррекции, которая произошла, очень сложно рекомендовать кому-то делать краткосрочные сделки, особенно на таком волатильном рынке, как криптовалюта. Единственная разумная стратегия – это поставить отложенные заявки на покупку по уровням ниже текущих и там существенно ниже текущих, если будет какая-то еще одна волна ликвидации или каких-то панических распродаж на фоне, может быть, IPO какой-нибудь компании квантового компьютинга или что-то такое, чего будут бояться рынки криптовалюты. На мой взгляд, ближайшие полгода, год это является окном конца цикла криптовалют, класс активов, который так underperform, который отстает от других рынков акций и облигаций.
3: Вице-президент инвестиционной компании «Золотая плата» Алексей Визовский.
6: Инвестиции в золото оптимальны с точки зрения страховки от девальвации национальной валюты. Если падают индексы, ухудшается деловая обстановка, проблемы в экономике, то обычно у нас рубль начинает падать. В долларовом эквиваленте дешевеют ваши вклады, ваши активы, вы понимаете, да? Если вы купите золото, особенно в физической форме, лучше всего, мое мнение, то вы получаете страховку от этого. Таким образом, вы получаете просто хедж от девальвации рубля. То золото – золото, которое вы получаете на руки при сделке. Все остальное – это чьи-то обязательства перед вами. Будь то обезличенные металлические счета в банке, которые, кстати, не попадают под систему страхования вкладов, надо помнить. Будь то какие-то биржевые инструменты, фонды. Но жизнь так сложилась, что эти обязательства могут быть нарушены. Поэтому я сторонник рынка получше инвестиционных монет золотых. Есть монеты от 3 грамм, даже от 1 грамма золотые, до килограмма, до 2 килограмм. Но это очень высокодоходный инструмент. Если мы говорим про монеты, я когда только пришел, еще не работал в этой отрасли, там 2007-2008 год, тут купил первое свое золото, это были монеты Георгия Победоносец, 7,7 грамма. Они стоили тогда 5000 рублей. Сейчас стоит больше 90. За 19 лет 19 раз. Очень удобно запоминать. Ну, какой другой актив подорожал так сильно?
1: Мнение экспертов не является инвестиционной рекомендацией, обратить внимание. Несмотря на снижение спроса, предпочтения вкладчиков по срокам размещения средств практически не изменились. Самыми востребованными во втором квартале стали вклады на 3 месяца. На них пришлось 28% всех оформлений. Долгосрочные депозиты от 1 до 3 лет выбрали только 7% вкладчиков. Ну, а индекс Мосбиржи прямо сейчас 2010 пунктов. Падение почти на 0,5%.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Тоже отдых. Кинотуризм – это не только экскурсии по киностудиям и тематическим паркам. В первую очередь, это посещение локаций, где снимались известные фильмы и сериалы. Посмотреть на места, в которых играли знаменитые актеры, люди любили всегда. Но в отдельное направление туризма такие путешествия оформились в середине 90-х годов прошлого века, когда в Великобритании выпустили первую карту страны с отмеченными на ней местами съемок. Специалисты подсчитали, что появление того или иного района в кадрах известного фильма увеличивает местные доходы от туризма минимум на треть. Любители саги «Властелин колец» подняли ежегодный турпоток в Новую Зеландию, где снимался фильм, почти в 2 раза. А британский замок Алнвик, в котором снимали «Гарри Поттера», принес региону 9 миллионов туристических фунтов стерлингов после первого же фильма. Тоже отдых на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Компании и корпорации.
7: В студии Екатерина Штрыкова. Здравствуйте.
2: Отчеты и планы.
7: Авито готовится запустить сервис знакомств для поиска серьезных отношений, встроенный в основное приложение, пишет Коммерсант. Сейчас проект прорабатывается, а окончательное решение примут после оценки спроса и анализа рынка. Сервис может быть бесплатным и получит усиленную защиту от ботов и фейковых аккаунтов. В основу сервиса должны лечь рекомендательные алгоритмы, которые Авито уже использует в основном сервисе объявлений. Онлайн-продажи FixPrice в России выросли на 26%, следует из данных компании. Средний чек онлайн-заказа составил почти 1200 рублей. Самыми популярными категориями стали товары для дома, предметы гигиены, кондитерские изделия, бытовая химия и бакалея. Регионами лидерами по числу онлайн-заказов стали Москва, Мособласть, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Visa расширяет свою деятельность на рынке криптовалют и запускает платформу, через которую банки и финтех-компании смогут выпускать стейблкоины и привозить их между разными блокчейнами, пишет Bloomberg. Visa Stablecoin Platform на начальном этапе будет поддерживать актив OpenUSD. Stablecoin – консорциума Open Standard. В него, кроме Visa, входят MasterCard, Stripe, American Express, BlackRock, Google и другие компании. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
1: «14.45 в Москве. Объемы падают, расходы растут, лизинг дорожает, компании закрываются. Последних клиентов сманивают заниженными ценами китайские коллеги, которые чувствуют себя на российских дорогах как дома. Руководитель транспортной компании «Навигатор» Илья Сальников написал редакции «Бизнес FM» письмо, в котором рассказал о положении грузоперевозчиков худшем за последние 20 лет. С ним беседовала моя коллега Елена Марчукова.
2: «Бизнес FM» с теми, кто в теме.
8: В своем письме в редакцию вы говорите о беспрецедентно плохой ситуации на рынке грузоперевозок. В чем именно дело?
9: Компания взрослая, 21-й год идет. Мы не новички, но такого не было никогда. Никогда такого не было, даже близко, что сейчас происходит. Проблема в отрасли грузоперевозок началась в конце 24-го года. Ключевая ставка подскочила, большинство предприятий сократило объемы. Не надо стало привозить сырье, не надо стало увозить готовую продукцию. Автомобильные рубежный, он еще как-то держался какое-то время, но в 25-м году конкретно просел. В 26-м году лето, кризис топливный, наверное, окончательно его уронит.
8: По каким причинам так происходит?
9: В первую очередь волнует лизинговая нагрузка. Если мы ее 23-24 год платили с удовольствием, у нас была наработка, мы ни в чем себя дискомфортно не ощущали. Сейчас каждодневная проблема, как заплатить лизинг.
8: Вы написали, что лизинговые компании ведут себя нагло. Что имеется в виду?
9: Они тоже несут свои обязательства перед банками, им надо их закрывать. Они с нами не разговаривают в отношении понижения платежей. Им без разницы, что сейчас творится общая проблема в стране. Надо свои обязательства закрыть. Корень проблемы – это банк. Банк надо немножко подровнять, потому что они сидят себе беспроигрышно, у них прибыль, ничего их не коснулось. Их коснулось только, когда невозвратный случился кредит, в зону риска он у них уж спишется и все. На сегодняшний день кто еще карабкается, то их добьет как раз лизинг.
8: Это касается автоперевозок или железнодорожных? И на какие больше спрос сейчас?
9: Промышленность точно с автомобилей уйдет. Железная дорога в 7 раз сократилась наработка по грузоперевозкам. Ни в 2, ни в 3, именно в 7. Объем перевозимых грузов упал, а вагоны на сети никуда не девались. И начался демпинг. Крупные федеральные компании, у которых десятки тысяч собственности вагонов, обрушили рынок. Рентабельность не только нулевая, но минусовая. Ремонты на железнодорожные вагоны подскочили на 150%.
8: То есть макроэкономическая ситуация стала непригодна для вашего типа бизнеса?
9: Даже не макроэкономическая, она мировая, максимально макро. Надо на каком-то правительственном уровне, федеральном уровне делать все по-честному. Если у рабочего сегмента упала наработка, то почему банк выдаивает до конца? Надо немного тоже их приземлить, либо пусть и государство как-то субсидирует, либо они встанут на какую-то паузу. Лизинговая нагрузка, кредитная нагрузка, она добивает остатки бизнеса. 9 из 10 коснулось предприятий. В максимальном количестве компаний закрываются на сегодняшний день. Ну и у любой компании, опять же, 9 из 10 за 25 год выручка упала в разы. И убыток показывает. Самая главная проблема в отсутствии груза. Перевозить нечего. Снижены объемы производства. Это за один миг не поправится. Здесь только лишь вмешательство, опять же, Центробанка, чтобы банкам дали какую-то установку идти на разговор с нормальными, кто взял какие-то средства, либо воспользовался лизингом. Нагло ведут себя. Они предоставят каникулы, но на хвосте будет еще треть переплаты за эти каникулы. Они сегодня подождали, завтра донесешь. Я верю, что у нас все-таки правительство и президент должны отреагировать.
8: Представители отрасли обращались по этому поводу к властям? Пытались писать какие-то открытые письма?
9: Я писал председателю правительства, писал президенту похожее письмо, какое написал вам. Ну, они его в этот же день отправили в Центробанк, но Центробанк написал элементарную отписку, что он не вмешивается в работу лизинговых организаций, поэтому вопрос не к ним. Но я им его и не задавал. Я задавал его не им.
8: То есть самые большие проблемы перевозчиков сейчас — это банки, лизинг и топливо, правильно понимаю?
9: В автомобильном отрасли нас очень сильно еще подрубили китайские перевозчики. Китайские, китайской нации, на китайских автомобилях с китайским учетом. Они заезжают в Россию и везут грузы, не платят ни за что, ни за платон, ни за высокогабаритный контроль, едут с перегрузом и по дешевым ставкам, потому что они за это не платят, у них нет риска. То есть, если наш с Востока везет условно за 700 тысяч 20 тонн, то китаец повезет 40 и за 500. Понятно, грузоотправителю с ним выгоднее работать. Они не только не платят штрафы, их просто не останавливают. Обычные водители, они пересекаются на всяких стоянках, стычки случаются. Ну, этот человек, который за рулем, он тоже подневольный, он просто едет, крутит руль. Вопрос не к нему, так сказать. Я прикидывал, тут и прикидывать не надо, просто выезжаешь за любую кольцевую дорогу за город, и в любом случае их увидишь в обе стороны. Их точно так же, как фуры Озон, Валберис, так же китайские перевозчики. Их просто очень много. И у них примечательные вот эти грузовики. Сам прицеп, он больше по габаритам, он везет больше, у него колес больше, он шире, выше. Его видно невооруженным взглядом. Плюс вот эти желтые номера огромного размера, не как наш. Видно издалека, что это не российский грузовик. Работы никакой нет сейчас. Есть только какое-то карабкание, выживание. Не пойми, как это все кончится.
1: С руководителем транспортной компании «Навигатор» Ильей Сальниковым беседовала моя коллега Елена Марчукова. Японская императорская династия под угрозой. Сегодня японский парламент принял историческую поправку в закон об императорском доме. Тот вступил в силу еще в 19 веке. Теперь право наследования власти закрепляется исключительно за мужской линией императорской семьи. В Японии опасаются, правящий род, и без того сокращающийся, может окончательно пресечься.
7: Согласно изменениям, наследниками могут стать даже усыновленные дальние родственники. Главное, чтобы они были мальчиками. Принцессам разрешили сохранять свой королевский статус даже после замужества с простолюдинами. Эксперты опасаются, что полуторатысячелетняя династия может погибнуть. У действующего императора лишь один ребенок, дочь Айка. Ей 24 года, и она очень популярна среди японцев. Согласно правилам, главой династии может стать младший брат императора, а затем престол перейдет к его 19-летнему племяннику. Следующий в очереди 90-летний дядя императора. Из 16 взрослых членов императорской семьи только пятеро мужчины. Японский премьер Такаити настаивает на том, что мужская линия является единственным источником авторитета и легитимности императора. Очень иронично, что первая женщина-премьер-министр сама является главным сторонником одержимости идеи преемственности власти мужчинами, написала одновидная японская исследовательница феминизма. Хотя матерью императора может быть простолюдинка, как в случае с нынешним главой династии, согласно закону об императорском доме, наследниками престола могут быть только мальчики, рожденные от мужчин королевской крови. Принятая поправка к устаревшему закону призвана укрепить этот принцип. Как отмечают некоторые эксперты, консерваторы не могут назвать поправку шовинизмом, поэтому называют это традицией. Внесенные изменения вызвали протесты со стороны японцев, которые считают, что эта поправка направлена против принцессы Айко и стремится оправдать дискриминацию.
1: Как отмечает Associated Press, за всю историю японской монархии было 8 императриц. Последней была императрица Го-Сакурамати, правившая во второй половине 18 века.
10: Реклама.
11: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
10: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Слова, проверенные делом.
12: Если на совещании 90% присутствующих голосуют за то или иное предложение, я выбрасываю его в корзину. Причина проста. Если все эти люди так явно видят эту возможность, то, скорее всего, над этим работает много других компаний, и нам не будет принадлежать в этом лидерство. Джек Ма. Китайский предприниматель. Основатель и председатель совета директоров компании Alibaba Group.
10: Слова, проверенные делом. На Business FM. Другим наука. Сергеем Корзуном.
13: Девочки в пап, мальчики в мам. Как общее правило, эта бытовая легенда не подтверждается, как и то, что младенцы больше похожи на отцов, чем на матерей. Сходство с родителями изучали на фотографиях. Оно меняется у ребенка с годами, но устойчивого статистического перевеса не нашли. У подобных бытовых легенд есть фундаментальная генетическая причина – это половые хромосомы. Если все остальные, так называемые аутосомы, передаются обоими родителями независимо от пола ребенка, то половые хромосомы избирательны. Отец всегда передает Y-хромосому сыновьям, тут нет выбора, а свою X-хромосому – дочерям, в геноме которых она как бы конкурирует с материнской. Сын же получает свою единственную X-хромосому от матери. Этим объясняется передача X-сцепленных признаков и болезней, например, некоторых видов гемофилии и дальтонизма. Иногда они проявляются через поколение. Интеллект от матери, возможно, самая популярная народная идея. Гена интеллекта нет, а то, что мы называем умом, распределено по всему геному и во многом определяется питанием, образованием, домашней средой. А вот лысина от матери более правдоподобна, поскольку ген рецептора андрогенов расположен на материнской X-хромосоме. Но и тут много факторов. Известно, что риск может повышаться при наличии облысения у отца, дедов и братьев. ДНК в среднем приходит примерно наполовину от каждого родителя. Но вклад в видимый признак не делится пополам. Ребенок получает уникальную смесь вариантов. Семейное сходство реально, но жестких правил передачи генов нет. Видимо, яркие совпадения запоминаются гораздо лучше, чем многочисленные несоответствия.
12: Другим наука на Бизнес ФМ. Все золото мира. Визитные карточки из чистого золота, как утверждают, заказывал себе красноярский золотопромышленник Никита Мясников. Каждая из них стоила более 5 рублей. В первой половине 19 века это была стоимость пары ведер черной осетровой икры. Состояние Никита унаследовал от отца, на него и приобрел 44 золотых прииска. Прибыль с них Мясников вкладывал в том числе и в пароходство на Байкале, где в 1843 году заложил верфь и построил 2 судна – император Николай I и наследник цесаревич. Однажды, как говорят, жена енисейского губернатора попросила Никиту привезти из Санкт-Петербурга лапти, поскольку в Сибири их не плетут. Мясников привез ей лапти из чистого золота. Все золото мира на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
14: 14:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Президент России Владимир Путин обсудил с Совбезом приоритеты страны в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Глава государства назвал это направление одним из важнейших для России с точки зрения экономических и политических интересов. На предыдущем совещании Совбеза 10 июля участники обсудили угрозы информационной безопасности России, связанные с созданием и внедрением новых технологий. Совет Федерации одобрил штрафы за недопуск интернет-провайдеров в многоквартирные дома, если управляющая компания или ТСЖ препятствует установке, обслуживанию или демонтажу оборудования операторов связи, им будет грозить административная ответственность. Для должностных лиц штраф составит до 40 тысяч рублей, для юридических – до 500 000. Суд в Москве заочно приговорил журналиста Аркадия Бабченко к 1,5 годам лишения свободы за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Приговором суда он также лишается права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, на 2 года. Напомню, Аркадий Бабченко в России включен в реестр иноагентов. 6 женщин подали в суд на экс-директора европейского подразделения одного из ведущих мировых модельных агентств Elite Model Жеральда Мари. Все женщины-иностранки, в основном гражданки США, они обвиняют Мари в сексуальном насилии с применением наркотиков и торговле людьми с начала 80-х до середины 90-х годов. По словам женщин, директор часто устраивал деловые встречи с начинающими моделями в парижских барах и ресторанах, а также звал их к себе домой. Это не первый иск против Мари. В сентябре 2020 года журналистка Лиза Бринкворт и еще 3 модели, работавшие с ним, подали аналогичную жалобу с обвинениями в изнасиловании и в сексуальном насилии над несовершеннолетними. Однако дело закрыли из-за истекшего срока давности. Сам Мария обвинение отрицает. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
12: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 15:00 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Частные заправки распродают тенденцию, подсветили в СМИ. Якобы за последний месяц на порталах с объявлениями о коммерческой недвижимости появилось более 150 объявлений. Действительно ли владельцы частных российских заправок стали активно выставлять их на продажу? И в чем причина? Трамп обратился к нации и обвинил Китай во вмешательстве в выборы. Упомянул он и Россию наряду с Ираном, Китаем и Северной Кореей. Она обладает возможностями для подрыва инфраструктуры американских выборов, заявил глава Белого дома. Что стоит за этими заявлениями? Турецкие персики, абрикосы, черешню и вишню ждут ограничения. Россельхознадзор сообщил, что временно ограничит ввоз в Россию косточковых культур от 5 турецких экспортеров. О чем может идти речь и как это отразится на потребителях? Эти и другие темы в эфире Бизнес ФМ. Действительно ли владельцы частных российских заправок стали активно выставлять их на продажу? На тенденцию обратили внимание «Известия». По их данным, за последний месяц на порталах с объявлениями о коммерческой недвижимости появилось более 150 объявлений. Правда, всего в России порядка 28 тысяч работающих заправок, из них почти 20 тысяч независимые. География продажи обширная. Брянская, Курская, Самарская, Новосибирская, Владимирская области и другие регионы. Стоимость АЗС начинается от миллиона рублей и доходит до 150. В Уфе целая сеть из 13 заправок продается за 350 миллионов рублей. Как утверждает издание, среди ключевых причин продажи активов ухудшение финансового состояния собственников АЗС, а в том числе долги, а также дефицит топлива в ряде регионов. Мы позвонили по нескольким случайным объявлениям на Авито и спросили, связана ли причина продажи заправок со сложной топливной ситуацией в стране. Ни один из запрошенных владельцев АЗС это не подтвердил.
15: Какая история? Вот это АЗС у нас зарегистрировано. Там два участника, два юридических лица, 50 на 50. А одной доли 50% владеет наша компания. Мы решили свою долю продать, потому как мы сейчас никакого участия в этой АЗС не принимаем. Генеральный директор не наше лицо. Заказка работает хорошо. У нее есть контракты, насколько я знаю, с нашими службами. Это МВД, администрация, это наши службы исполнения наказаний.
16: Да. Продаете из-за нее участие в бизнесе, а не из-за вот этих проблем с рентабельностью и прочим.
15: Мы просто не находим понимания с нашим партнером.
16: А у вас давно объявление висит?
15: Мы его выставили позавчера. Один только звонок был.
17: У АЗС 402 километр, ПСП официальное, как бы все зарегистрировано. 6 – это трасса первой категории. Достаточно проблематично и дорого получить присоединение. Здесь все зарегистрировано.
1: То есть хорошая точка?
17: Достаточно, да.
1: Почему продаете?
17: Ситуация с топливом в данный момент, сами знаете, такая.
1: Сложно вести бизнес?
17: Ну, да, да, да. Немножко подустали.
1: Давно у вас объявление?
17: Месяц уже, наверное, 4-5 висит.
1: То есть вы планировали раньше, до ситуации с топливом?
17: Смотреть рынок планировал сначала, потом оказалось актуально. Посмотреть, есть спрос, нету спроса, и вот случилась такая ситуация с топливом. Решится, я понимаю, но...
1: А много кто звонит, интересуется?
17: В основном Дагестан.
18: Дело не мое, это дело было мною куплено, просто вложенные средства определенные. Я брал ее в замороженном виде, не использовал ее. Заправка мне не интересна в том отношении, что сейчас вот сыну надо квартиру брать. Вот я продаю либо заправку, либо базу, что быстрее продастся, то продастся.
1: Продаете из-за необходимости покупки квартиры, не из-за того, что сейчас сложности в стране.
18: Не из-за этих сложностей, это 100%. Я инвестор, у меня не один объект.
1: А давно покупали?
18: Где-то около полутора лет. Я не думал входить в рынок. Я брал объекты, которые в дальнейшем продать. Линзаботы уже дважды звонили, говорят, давайте мы с вами поработаем. Я говорю, ну мне не интересно работать. Потом звонили газовщики, говорят, разрешите нам поставить газголдер свой. Я говорю, тоже не интересно. Хотите, выкупайте, работайте сколько хотите.
1: Давно это объявление висит?
18: Полтора месяца где-то, да.
1: Мы направили запрос в Авито. На вопрос «Бизнес-ФМ», есть ли ажиотаж с объявлениями о продаже АЗС, в Авито информацию не подтвердили. На продажу также выставлены заправки крупнейших нефтяных компаний. Например, на сайте «Газпрома» к реализации непрофильных активов отнесены АЗС в Астраханской, Ростовской, Тамбовской и Нижегородской областях. Цена от миллиона до почти 14 миллионов рублей. А некоторые продаются уже 4 года. Трамп обратился к нации и обвинил Китай во вмешательстве в выборы. По его словам, Пекин, начиная с 2020 года, совершил крупнейшую в истории утечку данных о выборах. В общей сложности были похищены данные 220 миллионов американских избирателей. Это имена, адреса, номера телефонов и партийные предпочтения. Китайское правительство хотело, чтобы я проиграл выборы в 2020-м, потому что я ввел против них пошлины, заявил Трамп. Действовал Китай, с его слов, через американских бизнесменов, у которых контракты с Пекином, а также журналистов, которые писали негативные статьи о президенте США. Упомянул Дональд Трамп и Россию наряду с Ираном, Китаем и Северной Кореей. Она обладает возможностями для подрыва инфраструктуры американских выборов, заявил глава Белого дома. Что стоит за этими заявлениями Трампа и почему он стал использовать риторику демократов о вмешательстве в выборы, рассуждает политолог, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
19: Я бы не сказал, что это создание новой внешней угрозы. Это подчеркивание общего нарратива, который у Трампа был с 2020 года, что выборы у него якобы украли, они прошли нечестно, и в том числе вот он показывает, что были внешние силы, которые пытались повлиять на исход выборов. Более того, это история для демократической партии, чтобы они могли присоединиться и переголосовать вместе с республиканцами, потому что основная история у них это какая-то Раша Гейт, который был 2016 года, который не подтвердился и оказался абсолютным фейком, но при этом Трамп сейчас пытается, по сути, его воссоздать, этот нарратив, для того, чтобы сказать демократам, смотрите, а может быть, вы немножко были правы, не относительно меня, а относительно в целом там, России и политики России на наших выборах. Поэтому давайте присоединяйтесь и сделаем реформу избирательного законодательства вместе. Демократическая партия плюс республиканская. То есть это не про то, что это какой-то посыл в российско-украинском конфликте, по переговорам. Я бы воспринимал это сугубо через призму именно внутренней политики и как раз-таки внутренних проблем, которые сегодня есть в США в избирательном законодательстве.
1: Павел Дубравский, политолог, досталось от Трампа и так называемому глубинному государству в США, которое, по его мнению, намеренно скрывало разведданные. Теперь все спецслужбы должны заняться расследованием, как и почему информация о выборах была скрыта, и предъявить обвинения причастным. Директор ЦРУ Джон Рэдклифф высоко оценил рассекречивание документов администрации Трампа и назвал это защитой демократии и целостности выборов. Вместе с тем нашлись и немало критиков, которые утверждают, что рассекречивание документов и выступление президента Трампа могут иметь обратный эффект, подорвав доверие общественности к избирательному процессу. Как американская пресса отреагировала на обращение Трампа, расскажет мой коллега Сергей Гордеев.
12: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
3: CNN предполагает, что выступление Трампа было попыткой подготовить почву перед выборами в Конгресс, которые пройдут в ноябре этого года и, по всей видимости, станут нелегкими для республиканцев. Похоже, Трамп намекнул, что снова, как и в 2020-м, будет утверждать, что выборы были сфальсифицированы, считает телеканал. А еще журналисты CNN провели предварительный анализ документов, опубликованных Белым домом, и выяснили, что в них в основном обсуждаются ранее уже известные и лишь потенциальные уязвимости в американской избирательной системе. Президентская речь стала очередной попыткой добиться принятия так называемого закона о защите избирательных прав граждан США, предусматривающего реформу избирательной системы, пишет Политику. Речь о том, чтобы при голосовании предъявляли паспорт, а не просто ставили галочку в графе о гражданстве. Демократы считают, это лишит многих людей избирательных прав. Паспортом обладает примерно 53% населения США. Остальные пользуются ID штата и водительскими удостоверениями. Журнал Newsweek обращает внимание, что нация ждала от обращения Трампа совсем другого. В частности, президент проигнорировал ключевые проблемы для американцев – стоимость жизни, здравоохранение и почти не коснулся темы войны с Ираном. Вместо этого он решил распространять теории заговора о выборах 2020 года, приводит издание слова политического долгожителя и давнего критика Трампа Берни Сандерса. Axios делает акцент на том, что не все крупнейшие американские телеканалы транслировали речь президента в прямом эфире. Выступление Трампа в реальном времени показали только CBS и Fox, а вот NBC, ABC и CNN отказались от трансляции в прайм-тайме. Сам глава Белого дома уже обвинил медиа в сговоре и призвал лишить их вещательной лицензии.
1: Утверждение Трампа о вмешательстве Китая в американские выборы является чистым вымыслом и злонамеренной клеветой, заявил официальный представитель МИДа КНР Ли Нядзянь. А по его словам, китайская сторона никогда не вмешивалась в выборы в США. Отметим, что на сентябре запланирован визит Си Цзиньпина в США. В Кремле также категорически опровергли, что Россия когда-либо вмешивалась во внутренние дела других стран. Об этом заявил Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, и отметил, что в США проводилось расследования, которые подтвердили, что Москва никак не влияла на американские выборы. Мужчина в Ленинградской области провалился в дупло клёна и просидел там более суток. Это ничем особо не примечательная новость сегодня активно расходится по телеграм-каналам и СМИ. Кадры с места событий, подробности спасательной операции, детали о глубине дупла и так далее. А на лентах информагентств эта новость выходит под тремя большими тегами. Россия, Ленобласть, Дупло. Последовательность буквально нарвалась на рифму и моему коллеге Ивану Медведеву навеяла.
12: Навеяла.
20: Россия, Ленобласть, Дупло. Болгарка, Стремянка, Сверло. Ну как тебя, брат, занесло? Смешал коньячок и мерло? Понятно, сейчас всем тяжело. На ЦБ, АЗС, ПВО, РКН, ВПН, ГТО, НДС и, блин, БПЛА. Смотреть лучше всем из дупла. Я в домике спрятался, скрылся, телегу закрыл, просветлился. Спокойно и тихо мне тут. В дупле и покой, и уют. Россия, Ленобласть, дупло, сирены, мигалки, алло. Систему нагнуть не пытайся. Приехали, брат, раздупляйся.
21: Реклама. Важнейшие отрасли экономики, вызовы, с которыми они сталкиваются, и перспективы, к которым стремятся. В беседах о масштабном бизнесе. На этой неделе о промышленности. Со старшим вице-президентом АО «Альфа-Банк» Евгением Мониным, генеральным директором Карачаровского механического завода Дмитрием Сидельковским и обозревателем радиостанции Алексеем Завьяловым. В субботу после 11 на «Бизнес-ФМ». Контакты коммерческой службы радио «Бизнес-ФМ» на портале bfm.ru. После службы в бизнесе. Евгений Шушков, ветеран СВО.
22: Стать бизнесменом, наверное, я хотел всегда. Вышел в отставку и сразу же начал работу в этом направлении проводить. Самая качественная адаптация – заняться чем-то.
21: Бизнес-планы, бизнес-истории Евгения Шушкова в специальном репортаже Олеси Савоськиной. В субботу после полудня и после 16. Только на «Бизнес-ФМ». Все золото мира. Золотой самородок Welcome Stranger, то есть желанный незнакомец, считается самым крупным из когда-либо обнаруженных человеком. Он был найден в Австралии корнуоллскими шахтерами Дизоном и Уотсом в 1869 году практически в корнях дерева на глубине нескольких сантиметров. Из-за огромных размеров самородок пришлось разбивать для взвешивания на три части на наковальне. Его общий вес составил более 72 килограммов. Желанный незнакомец был переплавлен на месте и в виде слитков вывезен в Мельбурн, а позже в Лондон, где попал в Банк Англии. Старатели получили за него немногим менее 10 тысяч фунтов стерлингов. В пересчете на современные деньги это около 2,5 миллионов фунтов. Все золото мира на Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
23: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Совет Федерации одобрил законопроект о регулировании технологий искусственного интеллекта. В том числе он вводит понятие суверенной и национальной ИИ-моделей. Суверенную разрабатывает российская компания. В национальной модели могут использоваться зарубежные компоненты. Правительство окажет поддержку разработчикам модели искусственного интеллекта. В том числе будет предоставлять базы данных. И контент будет маркироваться. Ключевые положения закона заработают с 1 сентября 2026 года, дополнительные с 1 марта 2027. Вклад креативной экономики в ВВП России с 2017 года вырос до 4,3% и составил 8 триллионов 260 миллиардов рублей. Об этом рассказал глава управления президента по общественным проектам Сергей Новиков. Он напомнил, что национальная цель развития этого сектора – 6% ВВП и 15% занятых в экономике к 2030 году. Сейчас в креативных индустриях работают свыше 4,5 миллионов человек. Это 6,2% от всех занятых. По словам Новикова, креативные индустрии востребованы во многом в среде молодежи. 32% против 28% в среднем по экономике. Совет Федерации одобрил закон об обязательном раскрытии банками условий оказания услуг, включая условия переводов через СБП. Кредитные организации должны будут также раскрывать условия использования электронных средств платежа за исключением электронных кошельков. Информация будет размещаться в отделениях банков, в банкоматах и на сайтах кредитных организаций. Порядок и сроки раскрытия будут устанавливать сами банки. Закон вступит в силу с 1 сентября 2027 года. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
1: 15:16 в Москве. Сегодня в столице и Подмосковье была одна из самых холодных ночей за все лето. Температура больше напоминала осеннюю, в столице до плюс 10, а по области местами и вовсе было всего плюс 5. Днем максимально плюс 21 градус. Как сообщают синоптики, в выходные потеплеет. Почему же тогда этой ночью было так холодно, говорит ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
0: Но это не самая холодная ночь, которую когда-либо наблюдал в середине июля. В 1999 году в это же время минимальная температура составляла всего 9 градусов. А за счет чего произошло такое понижение температуры? К нам вчера за холодным фронтом проник арктический воздух, который в условиях ясной и уже штилевой погоды в ночное время быстро выхолаживался. Самыми холодными это были районы северо-запада, севера Подмосковья. Там температура понижалась градусов до 6-7. Стоило выглянуть солнцу, и воздух начал быстро прогреваться, поэтому мы не говорим о том, что у нас сегодняшний день будет холоднее. Просто мы пережили холодную ночь. Мы ждем, что сегодня при переменной облачности будет много солнца, и максимальная температура в Москве достигнет отметки 21-23 градуса. Хотя еще и сохранится северный ветер, но он не будет уже таким порывистым, как было накануне. Что касается предстоящих выходных, погода будет определять уже гребень антициклона, а это значит, что ночи будут ясными, но уже более теплыми, чем и прошедшая пятницу. Минимальная температура в субботу и воскресенье в Москве 14-16. По области воздух может остывать до 11-13 градусов. Дневная температура и в субботу и воскресенье 24-26 градусов. То есть температура воздуха будет полностью соответствовать климатической норме. Да и ветер начнет стихать, поэтому погода будет комфортная. При такой погоде будет приятно полежать на берегу реки или водоема и позагорать. Хорошая погода без осадков сохранится и в понедельник. А затем погоду начнет портить ложбина циклона с севером. Будут днем приниматься кратковременные дожди. Ночи за счет облачности останутся еще довольно теплыми, где-то в пределах 15-18 градусов. Преобладающая температура в середине следующей недели в Москве максимальная 21-26 градусов.
1: Татьяна Позднякова, ведущий специалист информационного портала «Метеоновости». По данным гидрометцентра, в столичный регион придет европейский антициклон. В выходные он принесет теплую и сухую погоду. Дождей не ожидается. Билеты в театр подорожали, но посещаемость не меняется. По данным сервиса Ticketland, в этом театральном сезоне средняя стоимость выросла на 13% по сравнению с прошлым годом. Однако, как заявил ТАСС, начальник управления театров Департамента культуры Москвы Александр Фокин, к снижению посещаемости это не привело. Как комментируют эксперты, нередко бывает так, что часть билетов продается по высоким ценам через сайты и агрегаторы, а нераспроданные места реализуются через специальные группы по сниженным ценам. При этом предел повышения цен, особенно на самые популярные постановки, пока не ясен, говорит автор театрального блога «Слово славы» Вячеслав Герсимчук.
4: Сейчас очень сложно понять, где этот предел, потому что есть у нас еще система перекупщиков, которые на самом деле в определенный момент служат для театров показателем. Театры видят, что у перекупщиков даже за 200 тысяч покупают билет, значит, и мы можем где-то в этом направлении двигаться. То есть потолок этого роста еще и не определен. Так что я думаю, что все очень бережно, но щупают этот потолок. В ситуации, когда постановка действительно пользуется большой популярностью, цены поднимаются как в сегменте самых низких цен, так и в сегменте самых высоких цен. То есть это как и партер, так и самая галерка. Так вот, те, кто, если раньше могли покупать где-то условно там за 1500-2000 рублей где-то под люстры, то на хайповые постановки сейчас эти цены могут начинаться там от 3, от 4, от 5 тысяч. Раньше за эти же деньги условно на хорошем спектакле можно было сидеть в партере. Сейчас, к сожалению, нет. Так что цены действительно очень сильно меняются, и от постановки к постановке эта разница более заметна, потому что какие-то спектакли действительно суперкоммерчески успешны, и туда попасть очень сложно. В разных случаях театры действуют по-разному, потому что на одни спектакли действительно можно на самую галерку продать за 8, а иногда и за 10, а в других спектаклях, конечно, нужно чуть более гибко подходить к этому вопросу. Некоторые театры не обладают потрясающей видимостью со всех мест, и иногда это выглядит довольно нелепо, заплатить 5000, чтобы не видеть ничего. Это, получается, совсем неудачные места, которые присутствуют во многих театрах.
1: Вячеслав Герасимчук, автор театрального блога «Слово славы». Цены на билеты в театры растут неравномерно и далеко не повсеместно, комментирует театральный продюсер, директор агентства «Арт-партнер» Леонид Роберман.
2: Безусловно, театры хотели бы поднимать неограниченно цены, но это невозможно. Далеко не все спектакли столь продаваемы, как театрам хотелось бы. Во-вторых, не все театры столь популярны, как этого хотелось бы. На самом деле, я думаю, что ситуация в театрах принципиально не изменилась. Как было 5 театров, в которые люди хотели попасть, так они и остались. Как были все остальные театры, где продавалось то, что продавалось, так они и остались. Более того, я думаю, что даже в тех 5 театрах ситуация не совсем одинаковая со всеми спектаклями. Есть те, которые продаются очень дорого, но в равной степени есть большее значительно количество спектаклей, которые, скажем, не продаются, либо продаются с большими скидками. Я не знаю, какими показателями отчитываются театры перед департаментом культуры. Ведь на самом деле, действительно, с одного спектакля можно собрать 70 миллионов, и со всех остальных 10 тоже в совокупности 70 миллионов. Итого мы собрали 140 миллионов, разделили на общее количество спектаклей, в результате получилось, что все вроде бы не так плохо. Это из серии «Средняя температура по больнице». Ну, средняя температура по больнице хороша, наверное, для больницы, но совсем не хороша для понимания ситуации с состоянием театров на сегодняшний день.
1: Театральный продюсер Леонид Роберман. По данным отчета Минкультуры, российские театры заработали за прошлый год почти 60 миллиардов рублей. Это на 18% больше, чем годом ранее. Общее количество театральных зрителей в России за год тоже выросло, но не так существенно. Плюс 3,5%. Бары готовятся к финалу чемпионата мира по футболу. Матч Аргентина-Испания пройдет в воскресенье 19 июля. Как заведение решает вопрос с лицензией на трансляцию и влияет ли футбол на их работу? Об этом Ольга Кашинская.
5: В большинстве специалистов

0: и ангар в подмосковном Переделкино Татьяна Мельникова.
1: В этот раз мы не ждали такого ажиотажа, который возник. И потому что было много неожиданных результатов, неожиданных вылетов, чемпионат было не скучно смотреть. Реально ажиотаж, как был, когда выступала Россия. С каждым следующим матчем рос интерес, подтянулись так называемые кузьмичи. Это те болельщики, которые обычно не следят за футболом, а тут теперь на общей волне проявляют неподдельный интерес. Я сама во вторник зашла в паб, туда было просто непротиснейшее. Там было как во автобусе. Все трансляции, которые мы сейчас в пабе проводим, на все на них получены соответствующие лицензии. Смотря через кого ты транслируешь, смотря какие условия у них, все эти сервисы, они предоставляют услуги для юрлиц. С правом трансляции считают телевизор, считают, сколько у тебя народу, высчитывают, сколько это должно стоить. Это, в принципе, ощутимые деньги, но глупо их не платить. Это просто не быстро, надо было заранее чухнуть. Пренебрегают почти все, просто потому, что ходят проверять, как правило, таких, как мы. У нас телевизоров много, нас можно побольше штрафовать, и мы точно будем показывать.
0: В России лицензия на трансляцию чемпионата мира этого года принадлежит холдингу «Газпром Медиа». Трансляции между собой делят «Кинопоиск» и телеканал «Матч ТВ». Также матчи показывает онлайн-кинотеатр «Окко». Продолжится владелица сети петербургских пивных «Толстый фраер» Надежда Любина.
2: Мы, конечно, включаем, конечно, мы показываем. У нас полные посадки всюду.
3: То есть вы сами по своей инициативе включаете или там по запросу?
2: Ну, во-первых, и по своей инициативе, а во-вторых, наша инициатива попадает под запрос. То есть у нас не бывает такого, что включено, а люди не сидят. Берем брони, пока можем взять. Когда мы не сможем, мы дальше как-то пытаемся двигаться. Мы соблюдаем, мы платим и РАО, и смежно. И все подписки идут через подписки с юридических.
0: Футбольную прибыль пытаются сгенерировать и непривычные к спорту заведения. Трансляции в последнее время можно увидеть в очень неожиданных местах. И на верандах дорогих ресторанов, и в обычных кафе. Иногда для этого даже используют проекторы, показывая трансляцию буквально на стенах. Некоторые из таких заведений просто включают Матч ТВ или используют личную подписку на Кинопоиск кого-то из сотрудников, что, естественно, незаконно. И в последнее время правообладатели стали гораздо пристальнее следить за такими предприимчивыми заведениями, говорит председатель комиссии по креативным индустриям Ассоциации юристов России Роман Лукьянов.
4: Оба таких подхода формально являются нарушением исключительных прав. Что в такой ситуации может произойти, и на самом деле происходило уже неоднократно. Может возникнуть ситуация, когда правообладатель будет направлен на претензию. Как правило, это претензия с требованием о выплате компенсации. Ну, естественно, там в каких-то случаях все-таки держатели прав, заинтересованные в расширении сети лицензиатов, могут предложить заключить сделку лицензионную, где компенсируются вот эти несанкционированные показы. Если такая претензия не удовлетворена, вполне вероятная ситуация, когда будет предъявлен гражданский иск с требованием взыскания компенсации. Суммы там разные, и 500 000 рублей есть, в зависимости от заведения, от масштаба, сетевое, не сетевое. Гипотетически возможен состав по 7.12 КУАП, это административная ответственность. Здесь штраф может быть поменьше, но есть другой риск, могут изъять оборудование.
0: А у тех, кто на место в баре уже не рассчитывает, есть вариант посмотреть оставшиеся два матча в кинотеатре. Такие показы организуют сети «Формула кино» и «Синема Парк». Билеты на финал начинаются от 900 рублей. Зал, впрочем, пока почти не заполнены. Также финал и матч между Францией и Англией за третье место можно бесплатно посмотреть в фан-зонах в парке Горького в Москве и в Гостином дворе в Петербурге. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
5: Вы слушаете радиоканал Бизнес FM Москва, зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM. Новости. Коротко.
6: 15:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Азербайджан в ближайшее время возобновит прямые рейсы в Россию, сообщил глава МИД республики Джейхун Байрамов. Прямое авиасообщение, напомню, было приостановлено после авиакатастрофы пассажирского самолета «Азал» в декабре 2024 года. Москва и Баку в 2026 пришли к урегулированию последствий, включая выплату компенсации после непреднамеренного действия ПВО в воздушном пространстве России. Рособорнадзор обсудит с силовыми структурами запрет торговли микронаушниками, заявил глава ведомства Анзор Музаев. Он назвал эти устройства серьезной бедой и вызовом для системы. Инструмент не несет пользы ни для отрасли экономики, ни для обычных граждан в России. По словам Музаева, реклама микронаушников – это приманка для выпускников. Они пытаются использовать устройства на экзаменах. Глава Рособорнадзора напомнил, что в этом году с ЕГЭ

0: Удалили 917 человек без права пересдачи в течение года. Большинство из них пользовались средствами связи и шпаргалками. Роспотребнадзор одобрил для купания 8 пляжей Петербурга и Ленобласти. Так, в области к безопасным отнесли пляжи в Приозерском районе, на озерах Ратное, Отрадное, Снитковское, Мичуринское, Петровское, Раздулинское и на реке Бурной. В Петербурге качество воды позволяет купаться только на одном пляже, на Первом Суздальском озере, Верхнем. В большинстве других водных объектов Петербурга и области вода не соответствует санитарным нормам, в частности, купание не рекомендуют на пляжах Финского залива, на озере Разлив и в некоторых других акваториях, включая Ладожское озеро и реку Ижору. Энди Бернем объявлен новым лидером лейбористской партии Британии. 20 июля 56-летний политик займет пост премьера страны. Ранее с этой должности в отставку ушел Кир Стармер. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 15.30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. В России ведут демпфер на дизель. Правительство решило распространить механизм по аналогии с демпфером на бензин. С чем связано такое решение Кабмина и сильно ли это увеличит нагрузку на бюджет? Россияне стали реже хранить деньги в банке. Спрос на оформление вкладов во втором квартале снизился на 29%. При этом на фоне падения российского рынка акций у россиян остается все меньше вариантов для вложений. Какой вид инвестиций сейчас может дать наибольший доход? В Минпросвещение предложили с нового учебного года заменить модульную систему предмета «Основы безопасности и защиты Родины» на два обязательных курса «Безопасность жизнедеятельности» и «Начальная военная подготовка». Как инициативу оценивают в школах? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». В России ведут демпфер на дизель. Правительство решило распространить механизм по аналогии с демпфером на бензин. Соответствующие поправки будут внесены в налоговый кодекс, говорится в сообщении Минэнерго. Демпфер, то есть компенсация между высокой ценой за границей и установленной государством ценой внутри страны, будет выплачиваться, если в предыдущем месяце в России действовал запрет на экспорт дизельного топлива, керосина и средних дистиллятов. С чем связано такое решение Кабмина и сильно ли это увеличит нагрузку на бюджет, рассуждает ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
3: Распространение выплат по демпферу на импортный дизель – это знак того, что есть риск, как минимум, того, что у нас дизеля не хватает физически. Хотя дизеля мы гораздо больше, чем бензина, производим традиционно в год нормальный, когда нет внеплановых ремонтов. 50% от производимого дизеля за год хватает для внутреннего рынка, и вторая половина экспортируется. Поэтому это сигнал о том, что у нас физически дизеля не хватает. Хотя это может быть и предварительной мерой некой. Мы видим, что распространение демпфера на импорт бензина из дальнего зарубежья пока не привело к тому, чтобы мы начали его импортировать. Потому что нужно еще создать еще инфраструктуру на приемную. У нас экспортно-ориентированные порты. Сейчас у нас увеличивается объем потребления дизеля, потому что началась уборочная кампания, она нарастает, и август-сентябрь, в общем-то, будет по-прежнему большие потребности на внутреннем рынке. Поэтому правительство со своей стороны заранее предпринимает меры, чтобы насытить внутренний рынок, если это понадобится. Но знак, конечно, тревожный. Это дополнительная нагрузка бюджета. Мы видим, что дефицит бюджета за первое полугодие и так выше значительно, чем планировалось в законе о бюджете на 26 год. А еще и бензин, может быть, придется вот таким образом завозить и тратить на это бюджетные средства. Так еще и дизель, в общем, вполне возможно, придется выплаты по демпферу совершать.
2: Ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков. Тем временем в Минсельхозе заявили, что с топливом для аграриев есть шероховатости на местах. Будем решать их с каждым конкретным регионом и предприятием, если это понадобится, заявил глава ведомства Оксана Лут. А в целом Минсельхоз ожидает в этом году хороший урожай, как сказала Лут, цитата, «должны хорошо выстрелить южные регионы». Конец цитаты. Россияне стали реже хранить деньги в банках. Спрос на оформление вкладов во втором квартале снизился на 29%. Согласно исследованию финансового маркетплейса Выберу.ру, охлаждение совпало с постепенным снижением доходности депозитов. На фоне падения российского рынка акций у россиян остается все меньше вариантов для вложений. Какой вид инвестиций сейчас может дать наибольший доход? Мы спросили у экспертов.
1: Бизнес FM. Мнение.
4: Независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов.
5: В условиях геополитической напряженности и тоже неопределенности мне кажется, что многие люди выходят в кэш и перенаправляют эти деньги в потребительский сектор. Из серии, знаете как, если подумать, что завтра может и не наступит, то может быть хотя бы машину купить или фен Дайсон. Многие предпочитают держать деньги под подушкой, однако я уверен, что даже самые далекие от макроэкономических показателей люди видят реальный уровень инфляции и видят, как, по сути, те деньги, которые у них лежат под подушкой, теряют свою покупательскую способность. Наверное, мне кажется, что сейчас хороших вариантов обогнать инфляцию без риска, к сожалению, практически невозможно найти. Нету такого финансового инструмента, но только какие-то, может быть, казино.
4: Управляющий активами, основатель платформы стабильных криптовалют Stasis.net Григорий Клумов.
6: Текущая конъюнктура однозначно благоволит в пользу покупки какой-то валюты и продажи рубля, потому что будет меняться структура платежного баланса. Самый такой простой и понятный инструмент для сбережения – это валютные облигации крупнейших эмитентов, которые продаются в целом на открытом рынке и на бирже, и можно купить их, начиная там от 1000 рублей за единицу. Для тех, кто более имеет агрессивную стратегию и готов рисковать, конечно, основные криптовалюты являются сейчас привлекательными для покупки после такой масштабной коррекции, которая произошла. Очень сложно рекомендовать кому-то делать краткосрочные сделки, особенно на таком волатильном рынке, как криптовалюта. Единственная разумная стратегия – это поставить отложенные заявки на покупку по уровням ниже текущих и там существенно ниже текущих, если будет какая-то еще одна волна ликвидации или каких-то панических распродаж на фоне, может быть, IPO какой-нибудь компании квантового компьютинга или что-то такое, чего будут бояться рынки криптовалют. На мой взгляд, ближайшие полгода, год, это является окном конца цикла криптовалют, класс активов, который так underperform, который отстает от других рынков акций и облигаций.
4: Вице-президент инвестиционной компании «Золотая плата» Алексей Визовский.
7: Инвестиции в золото оптимальны с точки зрения страховки от девальвации национальной валюты. Если падают индексы, ухудшается деловая обстановка, проблемы в экономике, то обычно у нас рубль начинает падать. В долларовом эквиваленте дешевеют ваши вклады, ваши активы, вы понимаете, да? Если вы купите золото, особенно в физической форме, лучше всего, мое мнение, то вы получаете страховку от этого. Таким образом, вы получаете просто хедж от девальвации рубля. То золото золото, которое вы получаете на руки при сделке. Все остальное – это чьи-то обязательства перед вами. Будь то обезличенные металлические счета в банке, которые, кстати, не попадают под систему страхования вкладов, надо помнить. Будь то какие-то биржевые инструменты, фонды. Но жизнь так сложилась, что эти обязательства могут быть нарушены. Поэтому я сторонник слитков, а лучше всего инвестиционных монет золотых. Есть монеты от 3 грамм, даже от 1 грамма золотые, до килограмма, до 2 килограмм. Но это очень высокодоходный инструмент. Если мы говорим про монеты, я когда только пришел, еще не работал в этой отрасли, там 2007-2008 год, тут купил первое свое золото, это были монеты Георгия Победоносец, 7,7 грамма. Они стоили тогда 5 тысяч рублей. Сейчас стоит больше 90. За 19 лет 19 раз. Очень удобно запоминать. Ну, какой другой актив подорожал так сильно?
2: Мнение экспертов не является инвестиционной рекомендацией. Обратите внимание, несмотря на снижение спроса, предпочтения вкладчиков по срокам размещения средств практически не изменились. Самыми востребованными во втором квартале стали вклады на 3 месяца. На них пришлось 28% всех оформлений. Долгосрочные депозиты от 1 до 3 лет выбрали только 7% вкладчиков. Ну а индекс Мосбиржи прямо сейчас 2014 пунктов. А падение примерно на 0,5%. В Минпросвещении предложили с нового учебного года заменить модульную систему предмета «Основы безопасности и защиты Родины» на 2 обязательных курса «Безопасность жизнедеятельности» и «Начальная военная подготовка». Глава Минпросвещения Сергей Кравцов отметил, что обучение будет построено на практических навыках, которые помогут школьникам защитить себя в быту и подготовят к осознанному отношению к безопасности страны. По его словам, содержание дисциплины структурно представлено двумя учебными курсами по 34 часа каждый. Планируется, что приказ вступит в силу с 1 сентября 2026 года для школьников 8 и 10 классов. Необходимость разделения дисциплины назрела давно, подтверждает директор Санкт-Петербургского лицея номер 369 Константин Хостов, но и возражения есть.
8: Если глубинно разбираться в проблемах, в том числе и перегруженности современных школьников, то мы своими собственными руками их перегружаем, переводя многочисленные функции, несвойственные школе, в саму школу. Если мы говорим об основах безопасности жизнедеятельности, то давайте вспомним наше советское время. Ну, кто нас учил не совать ничего постороннего в розетку? Кто нас учил правильно обращаться с огнем? Семья. И вот здесь, если это все ушло, ну, можно, конечно, на школу переложить из пятого класса вести обучение тому, как нужно переходить дорогу. Это может быть не лишним и интегрированным в школьные курсы других предметных областей. Но заострять на это внимание, мы слишком много отобрали у семьи и передали в школу. Потом будем бороться с последствиями. Возврат оценки за поведение говорит о том, что у нас, к сожалению, все вышло из-под контроля и нужно все каким-то образом регулировать. Но опять это регулирование ложится на плечи учителя. Но основы начальной военной подготовки важнейшая дисциплина. И у нас есть прекрасные традиции системные. В советское время курс начальной военной подготовки, он был, кстати, очень любим и востребован школьниками. Это очень хорошо, что все возвращается, ровно потому, что есть такая профессия — родину защищать. И я на примере лицея, который сам возглавляю, вот знаю, что у нас ребята уже на 50% вот в качестве своей будущей судьбы видят защиту родины. И это связано не только со служением в вооруженных силах.
2: Константин Хостов, директор Санкт-Петербургского лицея номер 369. Как пояснили в Минпросвещении, в рамках курса безопасности жизнедеятельности школьники изучат действия при пожарах и коммунальных авариях, порядок вызова экстренных служб, безопасности в интернете. А курс начальной военной подготовки сконцентрируется на военной службе, противодействии экстремизму и терроризму, оказании первой помощи. Однако от этого деления общая система предмета особо не поменяется, считает учитель ОБЖ Денис Чувашов.
9: Можно лишь частично предположить, что два единых обязательных курса означают то, что курс начальной военной подготовки и традиционный курс ОБЖ будут преподаваться вместе в рамках одной программы, то есть все останется по-прежнему. И вот это резюме в один голос выносят все знакомые мне учителя и преподаватели. Отметка в аттестате как была, так и будет одна. Несколько лет назад ОБЖ преподавался только в 8-х и в 10-х классах, а темы по НВП и пятидневные учебные сборы были запланированы в 10-м классе, в конце. Мальчики должны были заниматься военкой, а девочки в это время медициной. Делалось это везде очень по-разному. В основном очень много где не делалось вообще. А где-то в лучших школах мальчиков действительно вывозили в воинские части и специальные лагеря на 5 дней со стрельбами и инструкторами военными. Последние годы ОБЖ ведут в 10-х, в 11-х, 8-х и 9-х классах. При этом количество часов не изменилось, потому что в общем для всех предметов в учебном плане уже давно не то, что места нет для чего-то нового. Там уже давно все же настолько, что учителя не успевают давать программу и бегут галопом по Европам, а дети, естественно, не в состоянии все это усвоить. Нужна вся эта деятельность сейчас для решения двух задач, как мне кажется. Во-первых, показать свою работу на актуальном направлении воспитания в связи с тем, что в стране идет СВО. Ну и, во-вторых, это деятельность перед выборами.
2: Учитель ОБЖ Денис Чувашов. Курс начальной военной подготовки внедрили в тогда еще уроки ОБЖ недавно, в 23-м году. Спустя год дисциплину заменили на новую основу безопасности и защиты Родины. В июне глава Минпросвещения Кравцов сообщал, что с 1 сентября этого года время, отведенное на НВП, будет увеличено вдвое и составит половину от основ безопасности и защиты Родины для учащихся 6-11 классов. Сообщалось, что программу НВП дополнили курс по беспилотным летательным аппаратам.
1: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
10: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Калюпеде кестохери парадека кекартери. В буквальном переводе с греческого языка лучше держать 5 монет, чем ждать 10. То есть, если надо выбирать, то скромный, но уже существующий доход. Лучше, чем большой, но пока лишь гипотетический. В русском языке есть даже несколько аналогов. Ближняя копейка дороже дальнего рубля. Или лучше синица в руках, чем журавль в небе. Срочные переводы на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Компании и корпорации.
11: В студии Екатерина Штрыкова. Здравствуйте.
10: Отчеты и планы.
11: Авито готовится запустить сервис знакомств для поиска серьезных отношений, встроенный в основное приложение, пишет Коммерсант. Сейчас проект прорабатывается, а окончательное решение примут после оценки спроса и анализа рынка. Сервис может быть бесплатным и получит усиленную защиту от ботов и фейковых аккаунтов. В основу сервиса должны лечь рекомендательные алгоритмы, которые Авито уже использует в основном сервисе объявлений. Онлайн-продажи фикс-прайс в России выросли на 26%, следует из данных компании. Средний чек онлайн-заказа составил почти 1200 рублей. Самыми популярными категориями стали товары для дома, предметы гигиены, кондитерские изделия, бытовая химия и бакалея. Регионами лидерами по числу онлайн-заказов стали Москва, Мособласть, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Visa расширяет свою деятельность на рынке криптовалют и запускает платформу, через которую банки и финтех-компании смогут выпускать стейблкоины и переводить их между разными блокчейнами, пишет Bloomberg. Visa Stablecoin Platform на начальном этапе будет поддерживать актив OpenUSD. Stablecoin – консорциума Open Standard. В него, кроме Visa, входят MasterCard, Stripe, American Express, BlackRock, Google и другие компании. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
2: Пятнадцать сорок шесть в Москве. Объемы падают, расходы растут, лизинг дорожает, компании закрываются. Последних клиентов сманивают заниженными ценами китайские коллеги, которые чувствуют себя на российских дорогах как дома. Руководитель транспортной компании «Навигатор» Илья Сальников написал редакции «Бизнес FM» письмо, в котором рассказал о положении грузоперевозчиков худшем за последние 20 лет. С ним беседовала моя коллега Елена Марчукова.
10: «Бизнес FM» с теми, кто в теме.
12: В своем письме в редакцию вы говорите о беспрецедентно плохой ситуации на рынке грузоперевозок. В чем именно дело?
13: Компания взрослая, 21-й год идет. Мы не новички, но такого не было никогда. Никогда такого не было, даже близко, что сейчас происходит. Проблема в отрасли грузоперевозок началась в конце 24-го года. Ключевая ставка подскочила, большинство предприятий сократило объемы, не надо стало привозить сырье, не надо стало увозить готовую продукцию. Автомобиль он еще как-то держался какое-то время, но в 25-м году конкретно просел. В 26-м году лето, кризис топливный, наверное, окончательно уронит.
12: По каким причинам так происходит?
13: В первую очередь волнует лизинговая нагрузка. Если мы ее 23-24 год платили с удовольствием, у нас была наработка, мы ни в чем себя дискомфортно не ощущали. Сейчас каждодневная проблема, как заплатить лизинг.
12: Вы написали, что лизинговые компании ведут себя нагло. Что имеется в виду?
13: Они тоже несут свои обязательства перед банками, им надо их закрывать. Они с нами не разговаривают в отношении понижения платежей. Им без разницы, что сейчас творится общая проблема в стране. Надо свои обязательства закрыть. Корень проблемы – это банк. Банк надо немножко подровнять, потому что они сидят себе, беспроигрышная у них прибыль, ничего их не коснулось. Их коснулось только, когда невозвратный случился кредит, зону риска он у них уж спишется и все. На сегодняшний день кто еще карабкает? меняется, то их добьет как раз лизинг.
12: Это касается автоперевозок или железнодорожных? И на какие больше спрос сейчас?
13: Промышленность точно с автомобилей уйдет. Железная дорога в 7 раз сократилась наработка по грузоперевозкам. Не в 2, не в 3, именно в 7. Объем перевозимых грузов упал, а вагоны на сети никуда не девались. И начался демпинг. Крупные федеральные компании, у которых десятки тысяч в собственности вагонов, обрушили рынок. Рентабельность не только нулевая, но минусовая. Ремонты на железнодорожные вагоны подскочили на 150%.
12: То есть макроэкономическая ситуация стала непригодна для вашего типа бизнеса?
13: Даже не макроэкономическая, она мировая, максимально макро. Надо на каком-то правительственном уровне, федеральном уровне делать все по-честному. Если у рабочего сегмента упала наработка, то почему банк выдаивает до конца? Надо немного тоже их приземлить, либо пусть и государство как-то субсидирует, либо они встанут на какую-то паузу. Лизинговая нагрузка, кредитная нагрузка, она добивает остатки бизнеса. 9 из 10 коснулось предприятий. В максимальном количестве компаний закрываются на сегодняшний день. Ну и у любой компании, опять же, 9 из 10 за 25 год выручка упала в разы. И убыток показывает. Самая главная проблема в отсутствии груза. Перевозить нечего. Снижены объемы производства. Это за один миг не поправится. Здесь только лишь вмешательство, опять же, Центробанка, чтобы банкам дали какую-то установку идти на разговор с нормальными, кто взял какие-то средства, либо воспользовался лизингом. Нагло ведут себя. Они предоставят каникулы, но на хвосте будет еще треть переплаты за эти каникулы. Они сегодня подождали, завтра донесешь. Я верю, что у нас все-таки правительство и президент должны отреагировать.
12: Представители отрасли обращались по этому поводу к властям? Пытались писать какие-то открытые письма?
13: Я писал председателю правительства, писал президенту похожее письмо, какое написал вам. Ну, они его в этот же день отправили в Центробанк, но Центробанк написал элементарную отписку, что он не вмешивается в работу лизинговых организаций, поэтому вопрос не к ним. Но я им его и не задавал. Я задавал его не им.
12: То есть самые большие проблемы перевозчиков сейчас это банки, лизинг и топливо. Правильно понимаю?
13: В автомобильном отрасли нас очень сильно еще подрубили китайские перевозчики. Китайские, китайской нации, на китайских автомобилях с китайским учетом. Они заезжают в Россию и везут грузы, не платят ни за что, ни за платон, ни за высокогабаритный контроль. Едут с перегрузом и по дешевым ставкам, потому что они за это не платят, у них нет риска. То есть, если наш с Востока везет условно за 700 тысяч 20 тонн, то китаец повезет 40 и за 500. Понятно, грузоотправителю с ним выгоднее работать. Они не только не платят штрафы, их просто не останавливают. Обычные водители, они пересекаются на всяких стоянках, стычки случаются. Ну, этот человек, который за рулем, он тоже подневольный, он просто едет, крутит руль. Вопрос не к нему, так сказать. Я прикидывал, тут и прикидывать не надо, просто выезжаешь за любую кольцевую дорогу за город, и в любом случае их увидишь в обе стороны. Их точно так же, как фуры Озон, Валберис, так же китайские перевозчики. Их просто очень много. И у них примечательные вот эти грузовики. Сам прицеп, он больше по габаритам, он везет больше, у него колес больше, он шире, выше. Его видно невооруженным взглядом. Плюс вот эти желтые номера огромного размера, не как наш. Видно издалека, что это не российский грузовик. Работы никакой нет сейчас. Есть только какое-то карабкание, выживание. Не пойми, как это все кончится.
2: С руководителем транспортной компании «Навигатор» Ильей Сальниковым беседовала моя коллега Елена Марчукова. Борьбу с прогульщиками в вузах возглавил «Большой брат». Компания «Интеклаб», технологический партнер «Ростех», разработала видеоаналитику на основе искусственного интеллекта, которая поможет университетам выявлять прогуливающих занятия студентов и распознавать на входе правонарушителей, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию. Заставит ли это студентов серьезнее относиться к учебе? Что думают об этом преподаватели? И есть ли такая слежка в зарубежных топовых университетах? Светлана Чередникова продолжит.
14: Искусственный интеллект на Tech-Lab анализирует видеопоток с камер в аудитории и определяет количество посетителей лекций и семинаров. На базе этих данных ВУЗ видит статистику посещаемости конкретного занятия. Сейчас решение внедряется в нескольких аудиториях в одном из крупнейших российских высших учебных заведений, говорится в сообщении разработчика. Кроме того, ИИ может использоваться на входе в учебное заведение и работать с черными списками. Система будет давать тревожный сигнал на пункт охраны, если распознала, например, объявленного в розыск человека. человека. Также ИИ позволит определить востребованность того или иного предмета среди студентов. Если во время лекции или семинара аудитория пустует, то, возможно, стоит пересмотреть учебную программу и адаптировать ее под реальные запросы учащихся. А главное, когда студенты понимают, что их реальная посещаемость фиксируется, они начинают относиться к учебе серьезнее. Последний тезис спорный, считает студентка факультета журналистики МГУ Арина Буракова.
15: Личность прогульщиков очень сильно стигматизирована. Очень часто это студенты, которые, например, работают, и смена у них начинается уже во время вечерних пар. И если это лекция, на которой еще и не отмечают, конечно, в приоритете надо на работу. Я не думаю, что такой подход кого-либо замотивирует. Слушать лекции, что-то делать на лекциях будет просто мертвая аудитория, которая либо спит, либо занимается своими делами, либо также дистанционно работает. Без использования искусственного интеллекта аудитория хотя бы будет состоять из тех, кто добровольно выбрал пойти на эту лекцию и который действительно ее слушает.
14: С технической точки зрения разработка подобной программы видеоаналитики для университета носит скорее не прорывной, а утилитарный характер, отмечает эксперт по информационной безопасности, гендиректор компании «Фишман» Алексей Горелкин.
16: Это простая технология распознания лиц. Просто ее внедряют в вузы с определенными доп-настройками. Я удивлен, что это раньше не использовалось, потому что камеры есть, программы необходимые все есть. Такие, кстати, системы используются, бывает, на заводах, например, смотрят, чтобы все работники были в нужных зонах. Также в системах «Умный город» используются, в том числе, иногда по изображению, иногда по звуку. Кстати, эти настройки можно делать не под все вузы, а под каждый конкретный.
14: Преподавательский состав прохладно смотрит на контроль ИИ и считает это скорее данью цифровой моде. Во-первых, в каждом вузе уже есть пропускная система, отслеживающая, как часто студент ходит на занятия и когда возвращается в кампус. А в аудиториях есть камеры. Во-вторых, посещаемость контролирует преподаватель, если для него этот показатель важен, а также периодически проверяет учебная часть. Но главное, новая программа требует финансовых затрат при неочевидной эффективности, продолжает доктор экономических наук, профессор финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.
17: В финансовом университете были такие эксперименты, когда при помощи камеры в аудитории можно было бы увидеть, в зависимости от того, куда там смотрят студенты, они вообще сосредоточены или не сосредоточены на семинаре. Но не пошла эта история, потому что возникает вопрос, а что дальше? Любой контроль, он требует людей, времени и, естественно, денег. И самое главное, понимать, а ради чего это делать.
14: Стоит отметить, что месяц назад против головной компании разработчика НТ-Клаб МКО НТХ Евросоюз ввел санкции. Позднее НТ-Клаб заявила, что адаптировалась к ним. Компания уже более 10 лет разрабатывает технологии видеоаналитики на базе нейросетей. Она реализовала проекты для государства и бизнеса в 34 странах и более чем в 70 регионах России. Кстати, о зарубежном опыте. Известно, что топовые вузы на Западе стоят дорого. В них не так сложно поступить, но очень легко вылететь за плохую успеваемость. Контролировать с помощью камер посещаемость занятий студентами там наверняка могут, но не собираются. Светлана Чередникова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
1: Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
10: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Слова, проверенные делом. Суть бизнеса заключается не в соблюдении формальностей, поиске выгоды, практическом результате, получении прибыли, стремлении продать, коммерческой игре или чем-то еще. Бизнес – это прежде всего то, что вам не безразлично. Ричард Брэнсон, эксцентричный британский предприниматель-миллиардер, основатель корпорации Virgin Group. Слова, проверенные делом. На Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
0: 15:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Госдума 21 июля рассмотрит поправки для стабилизации цен на топливо. Изменения предлагаются ко второму чтению законопроекта об изменениях в налоговый кодекс. Спикер парламента Вячеслав Володин подчеркнул, что все необходимые меры, направленные на решение проблем, связанных с обеспечением граждан и предприятием топливом, Госдума поддержит безотлагательно. Россия призывает к скорейшему прекращению огня на Ближнем Востоке и возвращению ситуации к тому моменту, когда Ормузский пролив был свободен. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров. Он отметил, что Москва поддержала шаги США и Ирана, когда они подписали меморандум о взаимопонимании, однако прогнозы не оправдались. Стороны обвиняют друг друга в нарушениях соглашения, обмениваются ракетами-ударами, из-за которых страдают в том числе страны Персидского залива. По словам Лаврова, с новым витком напряженности вокруг Ирана накапливаются риски для экономики и безопасности региона. Совет Федерации одобрил штрафы за недопуск интернет-провайдеров в многоквартирные дома. Если управляющая компания или ТСЖ препятствуют установке, обслуживанию или демонтажу оборудования операторов связи, им будет грозить административная ответственность. Для должностных лиц штраф составит до 40 тысяч рублей, для юридических – до 500 тысяч рублей. В Испании бушует сильный лесной пожар. Пламя охватило уже более 12 тысяч гектаров. Об этом сообщили власти автономного сообщества «Арагон». Пожарные пытаются тушить огонь, однако пока безуспешно. За прошедшую ночь площадь природного пожара только выросла. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
10: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 16 часов в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Частные заправки распродают. Тенденцию подсветили в СМИ. Якобы за последний месяц на порталах с объявлениями о коммерческой недвижимости появилось более 150 объявлений. Действительно ли у владельцев частных российских заправок стали активно выставляться их активы на продажу и почему? Турецкие персики, абрикосы, черешню и вишню ждут ограничения. Россельхознадзор сообщил, что временно ограничит ввоз в Россию косточковых культур от 5 турецких экспортеров. О чем может идти речь и как это отразится на потребителях? Нейросеть за час решила задачу, над которой математики бились более 50 лет. OpenAI объявила, что их новая модель GPT смогла доказать гипотезу о двойном покрытии циклов. Пока доказательства проходят проверку настоящих математиков, впрочем, эксперты уже говорят о серьезном прорыве. Эти и другие темы в эфире Business FM. Действительно ли владельцы частных российских заправок стали активно выставлять их на продажу? На тенденцию обратили внимание «Известия». По их данным, за последний месяц на порталах с объявлениями о коммерческой недвижимости появилось более 150 объявлений. Правда, всего в России порядка 28 тысяч работающих заправок, из них почти 20 тысяч независимые. География продажи обширная. Брянская, Курская, Самарская, Новосибирская, Владимирская области и другие регионы. Стоимость АЗС начинается от миллиона и доходит до 150 миллионов рублей. В Уфе целая сеть из 13 заправок продается за 350 миллионов рублей. Как утверждает издание, среди ключевых причин продажи активов – ухудшение финансового состояния собственников АЗС, в том числе долги, а также дефицит топлива в ряде регионов. Мы позвонили по нескольким случайным объявлениям на Авито и спросили, связана ли причина продажи заправок со сложной топливной ситуацией в стране. Ни один из запрошенных владельцев АЗС это не подтвердил.
18: Какая история? Вот это АЗС у нас зарегистрировано. Там два участника, два юридических лица, 50 на 50. А одной доли 50% владеет наша компания. Мы решили свою долю продать, потому как мы сейчас никакого участия в этой АЗС не принимаем. Генеральный директор не наше лицо. Заказка работает хорошо. У нее есть контракты, насколько я знаю, с нашими службами. Это МВД, администрация, это наши службы исполнения наказаний.
19: Да. Подаете из-за не участие в бизнесе, а не из-за вот этих проблем с рентабельностью и прочим.
18: Мы просто не находим понимания с нашим партнером.
19: А у вас давно объявление висит?
18: Мы его выставили позавчера. Один только звонок был.
20: У АЗС 402 километр, ПСП официальные, как бы все зарегистрировано. 6 – это трассы первой категории. Достаточно проблематично и дорого получить присоединение. Здесь все зарегистрировано.
21: То есть хорошая точка?
20: Достаточно, да.
21: Почему продаете?
20: Ситуация с топливом в данный момент, сами знаете, такая.
21: Сложно вести бизнес?
20: Ну, да, да, да. Немножко подустали.
21: Давно у вас объявление?
20: Месяц уже, наверное, 4-5 висит.
21: То есть вы планировали раньше, до ситуации с топливом?
20: Смотреть рынок планировал сначала, потом оказалось актуально. Посмотреть, есть спрос, нету спроса, и вот случилась такая ситуация с топливом. Решится, я понимаю, но...
21: А много кто звонит, интересуется?
20: В основном Дагестан.
22: Дело не мое, это дело было мною куплено, просто вложенные средства определенные. Я брал ее в замороженном виде, не использовал ее. Заправка мне не интересна в том отношении, что сейчас вот сыну надо квартиру брать. Вот я продаю либо заправку, либо базу, что быстрее продастся, то продастся.
21: Продаете из-за необходимости покупки квартиры, не из-за того, что сейчас сложности в стране?
22: Не из-за этих сложностей, это 100%. Я инвестор, у меня не один объект.
21: А давно покупали?
22: Где-то около полутора лет. Я не думал входить в рынок. Я брал объекты, которые в дальнейшем продать. Линзаботы уже дважды звонили, говорит, давайте мы с вами поработаем. Я говорю, ну мне не интересно работать. Потом звонили газовщики, говорит, разрешите нам поставить газголдер свой. Я говорю, тоже не интересно. Хотите, выкупайте, работайте сколько хотите.
21: Давно это объявление висит?
22: Полтора месяца где-то, да.
2: Мы направили запрос в Авито на вопрос Бизнес-ФМ. Есть ли ажиотаж с объявлениями о продаже АЗС? В Авито информацию не подтвердили. На продажу также выставлены заправки крупнейших нефтяных компаний. Например, на сайте «Газпрома» к реализации непрофильных активов отнесены АЗС в Астраханской, Ростовской, Тамбовской и Нижегородской областях. Цена от миллиона до почти 14 миллионов рублей, а некоторые продаются уже 4 года. Турецкие персики, абрикосы, черешню и вишню ждут ограничения. Россельхознадзор сообщил, что временно запрещает ввоз в Россию косточковых культур от 5 турецких экспортеров. Правда, пока неизвестно, какие это компании и насколько велик их объем поставок. Решение принято в связи с систематическим выявлением объектов карантинных для стран Евразийского союза. Но что это за объекты, ведомство пока не уточнило. О чем может идти речь, рассуждает гендиректор информационного агентства Fruit News Ирина Кози.
23: Как правило, речь идет о каких-то карантинных объектах, то есть это вредители, либо заболевания, которые могут наносить вред насаждениям уже на территории Российской Федерации, но пока у нас не встречаются.
24: То есть речь о потенциальном ущербе не для здоровья людей, скорее, а для благополучия растений, которые на этой территории растут.
23: Да, именно так.
24: Насколько Турция большой поставщик косточковых для российского рынка? Традиционно большая ли у них доля?
23: Если мы будем говорить о косточковых в целом от всех поставщиков Турции, то здесь доля безусловно велика. В таких категориях, как черешня, персики, нектарины, абрикосы особенно, Турция играет одну из ведущих, а часто и главную роль на российском рынке. В зависимости от года, в зависимости от категории, объем поставок может составлять от трети, иногда даже превышать половину всего ввоза того или иного вида косточковых на российский рынок. Но в данном случае мы говорим об ограничениях, которые наложены всего на 5 компаний. В Турции компаний-поставщиков много. У меня нет возможности оценить долю конкретных этих 5 поставщиков. Здесь мы, возможно, услышим какую-то информацию от турецкой стороны позднее. Как правило, это именно локальные ограничения. И чаще всего такие ограничения мы видим, как они затем компаниями разрешаются путем согласования уже с представителями Россельхознадзора, дополнительными инспекциями и так далее. Пока речь не идет о каких-то глобальных прекращениях поставок.
24: Но, наверное, сокращениях, да, или переориентации, при этом как себя цены поведут?
23: Ну, как правило, любые ограничения, любое сокращение объема поставок ведет к росту цен. Но здесь еще раз повторю, речь идет всего о 5 компаниях.
2: Ирина Кози, гендиректор информационного агентства Fruit News. По данным исследовательской компании NTEC, сейчас средняя цена на черешню на 12% выше, чем год назад, а вот персик стоит на 9% дешевле. Турецкие СМИ обращают внимание на политический контекст. Об ограничениях стало известно спустя несколько часов после заявления главы МИДа Турции Хакана Фидана, который вчера приезжал в Киев, о готовности Анкары присоединиться к гарантиям безопасности для Украины. Украины. Напомню, с начала июня в связи с выявленными нарушениями ограничен ввоз черешни, абрикосов, слив, персиков из Армении. Под запрет попали и цветы. И сегодня Россельхознадзор попросил иранские власти приостановить сертификацию цветов для экспорта в Россию из-за подозрений, что они на самом деле поставляются из Армении. Как заявили в ведомстве, объем поставок цветов из Ирана значительно превысил прошлогодний уровень. А при этом продукция заявлена как иранская по внешним характеристикам и особенностям упаковки идентична той, что прежде ввозилась из Армении, комментирует исполнительный директор Национальной ассоциации цветоводов Виктория Крылова.
3: Мы многократно поднимали вопрос в Россельхознадзоре о том, что после того, как был приостановлен импорт цветочной продукции из Армении, фактически проблема с армянским цветком ушла буквально на 2 недели. Через 2 недели было отмечено, что через третьи страны этот цветок вернулся. Те же объемы, которые на 2 недели прекратили поставляться в Россию, они снова к нам пришли.
4: Могла ли Армения действительно переориентировать товар через Иран?
3: Конечно, однозначно могла. И переориентируют его еще раз. Россия была основной целью Армении. Это та страна, куда они экспортируют более 90% всей своей продукции, которую они производят.
2: Исполнительный директор Национальной ассоциации цветоводов Виктория Крылова. Запрет поставок цветов из Армении был связан с систематическими выявлениями карантинных объектов, объяснял Россельхознадзор. Премьер Армении Пашинян говорил, что такие ограничения – обычная ситуация при несоответствии товара фитосанитарным нормам. Нейросеть за час решила задачу, над которой математики бились более 50 лет. OpenAI объявила, что их новая модель GPT смогла доказать гипотезу о двойном покрытии циклов. Она была сформулирована в 70-х годах и относится к области теории графов. Это раздел дискретной математики. Для решения генеративная модель запустила десятки параллельных AI-ассистентов, которые обрабатывали определенные типы алгоритмов. Пока доказательства проходят проверку настоящими математиками, впрочем, эксперты уже говорят о серьезном прорыве. Подробности приводят это научно-популярный журнал Scientific American.
5: Это хорошо известная гипотеза, которая на протяжении многих лет привлекала тысячи математиков по всему миру. Решение от нейросети оказалось довольно коротким. Как считает Ноге Аллен, математик из Принстонского университета, инструменты искусственного интеллекта изменят, а точнее уже меняют математические исследования. На самом деле ИИ не изобрел нового способа решения. Он лишь объединил методы, которые люди уже пробовали раньше, но сумел выжать из них намного больше. Я думаю, нейросети продолжат и дальше выкапывать простые научные загадки, замаскированные под сложные, и успешно их решать. А все потому, что как только задача получает статус сложной, то студенты и преподаватели начинают уделять ей меньше времени, в отличие от нейросети, говорит Эндрю Сазерленд, математик из Массачусетского технологического института. Кстати, OpenAI любезно опубликовала инструкцию, которая привела к успешному доказательству гипотезы. Нейросеть объяснила, что делегировала задачи 64 виртуальным ассистентам и попросила их потратить как можно больше времени, прежде чем выдавать ответ или отказать. Эксперты уже оценили такой подход и сравнили его со школьным учителем, который сочетает и похвалу, и строгие указания.
2: Вместе с тем, не так давно было обнаружено и слабое место искусственного интеллекта. Оказалось, что он плохо предсказывает экстремальную погоду. В рамках эксперимента сравнивали ведущие ИИ модели с одной из лучших в мире физически обоснованных систем прогноза. Последняя опиралась на законы физики, что позволяло ей предсказывать беспрецедентные ситуации вроде перепадов температуры. В свою очередь, генеративные модели обучались на основе прошлых данных и не верили в резкую смену погоды. Мужчина в Ленобласти провалился в дупло клёна и просидел там более суток. Это ничем особо не примечательная новость. Сегодня активно расходится по телеграм-каналам и СМИ. А кадры с места событий, подробности спасательной операции, детали о глубине дупла и так далее. А на лентах информагентств эта новость выходит под 3 большими тегами. Россия, Ленобласть, дупло. Последовательность буквально нарывалась на рифму и моему коллеге Ивану Медведеву навеяла.
10: навеяло.
6: Россия, Ленобласть, Дупло. Болгарка, стремянка, сверло. Ну как тебя, брат, занесло? Смешал коньячок и мерло? Понятно, сейчас всем тяжело. На ЦБ, АЗС, ПВО, РКН, ВПН, ГТО, НДС и, блин, БПЛА. Смотреть лучше всем из Дупла. Я в домике спрятался, скрылся, телегу закрыл, просветлился. Спокойно и тихо мне тут. В Дупле и покой, и уют. Россия, Ленобласть, Дупло, сирены, мигалки, алло. Систему нагнуть не пытайся. Приехали, брат, раздупляйся.
10: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
7: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Совет Федерации одобрил законопроект о регулировании технологий искусственного интеллекта. В том числе он вводит понятие суверенной и национальной ИИ-моделей. Суверенную разрабатывает российская компания. В национальной модели могут использоваться зарубежные компоненты. Правительство окажет поддержку разработчикам моделей искусственного интеллекта, в том числе будет предоставлять базы данных. И контент будет маркироваться. Ключевые положения закона заработают с 1 сентября 2026 года, дополнительные с 1 марта 2027. Вклад креативной экономики в ВВП России с 2017 года вырос до 4,3% и составил 8 триллионов 260 миллиардов рублей. Об этом рассказал глава управления президента по общественным проектам Сергей Новиков. Он напомнил, что национальная цель развития этого сектора – 6% ВВП и 15% занятых в экономике к 2030 году. Сейчас в креативных индустриях работают свыше 4,5 миллионов человек, это 6,2% от всех занятых. По словам Новикова, креативные индустрии востребованы во многом в среде молодежи, 32% против 28% в среднем по экономике. Совет Федерации одобрил закон об обязательном раскрытии банками условий оказания услуг, включая условия переводов через СБП. Кредитные организации должны будут также раскрывать условия использования электронных средств платежа за исключением электронных кошельков. Информация будет размещаться в отделениях банков, в банкоматах и на сайтах кредитных организаций. Порядок и сроки раскрытия будут устанавливать сами банки. Закон вступит в силу с 1 сентября 2027 года. Новости на Business FM. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: 16:16 в Москве. Сегодня в столице и Подмосковье была очень холодная ночь. Одна из самых холодных за все лето. Температура больше напоминала осеннюю. В столице до плюс 10, а по области местами и вовсе было всего плюс 5 днем, максимум 21 градус. Как сообщают синоптики, на выходных потеплеет. А почему же тогда этой ночью было так холодно, говорит ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
8: Но это не самая холодная ночь, которую когда-либо наблюдал в середине июля. В 1999 году в это же время минимальная температура составляла всего 9 градусов. А за счет чего произошло такое понижение температуры? К нам вчера за холодным фронтом проник арктический воздух, который в условиях ясной и уже штилевой погоды в ночное время быстро выхолаживался. Самыми холодными это были районы северо-запада, севера Подмосковья. Там температура понижалась градусов до 6-7. Стоило выглянуть солнцу, и воздух начал быстро прогреваться, поэтому мы не говорим о том, что у нас сегодняшний день будет холоднее. Просто мы пережили холодную ночь. Мы ждем, что сегодня при переменной облачности будет много солнца, и максимальная температура в Москве достигнет отметки 21-23 градуса. Хотя еще и сохранится северный ветер, но он не будет уже таким порывистым, как было накануне. Что касается предстоящих выходных, погода будет определять уже гребень антициклона, а это значит, что ночи будут ясными, но уже более теплыми.
9: теплыми, чем и прошедшая пятницу. Минимальная температура в субботу и воскресенье в Москве 14-16. По области воздух может остывать до 11-13 градусов. Дневная температура и в субботу и воскресенье 24-26 градусов. То есть температура воздуха будет полностью соответствовать климатической норме. Да и ветер начнет стихать, поэтому погода будет комфортная. При такой погоде будет приятно полежать на берегу реки или водоема и позагорать. Хорошая погода без осадков сохранится и в понедельник. А затем погоду начнет портить ложбина циклона с севером. Будут днем приниматься кратковременные дожди. Ночи за счет облачности останутся еще довольно теплыми, где-то в пределах 15-18 градусов. Преобладающая температура в середине следующей недели в Москве максимальная 21-26 градусов.
2: Ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По данным гидрометцентра, в столичный регион придет европейский антициклон. В выходные он принесет теплую и сухую погоду, дождей не ожидается. Билеты в театр подорожали, но посещаемость не меняется. По данным сервиса Ticketland, в этом театральном сезоне средняя стоимость выросла на 13% по сравнению с прошлым годом. Однако, как заявил ТАСС начальник управления театров Департамента культуры Москвы Александр Фокин, к снижению посещаемости это не привело. Как комментируют эксперты, нередко бывает так, что часть билетов продается по высоким ценам через сайты и агрегаторы, а нераспроданные места реализуются через специальные группы по сниженным ценам. При этом предел повышения цен, особенно на самые популярные постановки, пока не ясен, говорит автор театрального блога «Слово славы» Вячеслав Герасимчук.
11: Сейчас очень сложно понять, где этот предел, потому что есть у нас еще система перекупщиков, которая на самом деле в определенный момент служит для театров показателем. Театры видят, что у перекупщиков даже за 200 тысяч покупают билет, значит, и мы можем где-то в этом направлении двигаться. То есть потолок этого роста еще и не определен. Так что я думаю, что все очень бережно, но щупают этот потолок. В ситуации, когда постановка действительно пользуется большой популярностью, цены поднимаются как в сегменте самых низких цен, так и в сегменте самых высоких цен. То есть это как и партер, так и самая галерка. Так вот, те, кто, если раньше могли покупать билеты условно, там, за 1500-2000 рублей где-то под люстры, то на хайповые постановки сейчас эти цены могут начинаться там от 3, от 4, от 5000. Раньше за эти же деньги условно на хорошем спектакле можно было сидеть в партере. Сейчас, к сожалению, нет. Так что цены действительно очень сильно меняются, и от постановки к постановке эта разница более заметна, потому что какие-то спектакли действительно суперкоммерчески успешны, и туда попасть очень сложно. В разных случаях театры действуют по-разному, потому что на одни спектакли действительно можно на самую галерку продать за 8, а иногда и за 10, а в других спектаклях, конечно, нужно чуть более гибко подходить к этому вопросу. Некоторые театры не обладают потрясающей видимостью со всех мест, и иногда это выглядит довольно нелепо, заплатить 5000, чтобы не видеть ничего. Это, получается, совсем неудачные места, которые присутствуют во многих театрах.
2: Автор театрального блога «Слово славы» Вячеслав Герасимчук. Цены на билеты в театры растут неравномерно и далеко не повсеместно, комментирует театральный продюсер, директор агентства «Арт-партнер» Леонид Роберман.
12: Безусловно, театры хотели бы поднимать неограниченно цены, но это невозможно. Далеко не все спектакли столь продаваемы, как театрам хотелось бы. Во-вторых, не все театры столь популярны, как этого хотелось бы. На самом деле, я думаю, что ситуация в театрах принципиально не изменилась. Как было 5 театров, в которые люди хотели попасть, так они и остались. Как были все остальные театры, где продавалось то, что продавалось, так они и остались. Более того, я думаю, что даже в тех 5 театрах ситуация не совсем одинаковая со всеми спектаклями. Есть те, которые продаются очень дорого, но в равной степени есть большее значительно количество спектаклей, которые, скажем, не продаются, либо продаются с большими скидками. Я не знаю, какими показателями отчитываются театры перед департаментом культуры. Ведь на самом деле, действительно, с одного спектакля можно собрать 70 миллионов, и со всех остальных 10 тоже в совокупности 70 миллионов. Итого мы собрали 140 миллионов, разделили на общее количество спектаклей, в результате получилось, что все вроде бы не так плохо. Это из серии «Средняя температура по больнице». Ну, средняя сегодня температура больниц хороша, наверное, для больницы, но совсем не хороша для понимания ситуации с состоянием театров на сегодняшний день.
2: Леонид Роберман, театральный продюсер. По данным отчета Минкультуры, российские театры заработали за прошлый год почти 60 миллиардов рублей. Это на 18% больше, чем годом ранее. Общее количество театральных зрителей в России за год тоже выросло, но не так существенно. Плюс 3,5%. Японская императорская династия под угрозой. Сегодня японский парламент принял историческую поправку к закону об императорском доме. Тот вступил в силу еще в 19 веке, а теперь право наследования власти закрепляется исключительно за мужской линией императорской семьи. В Японии остаются правящий род, опасаются правящий род, и без того сокращающийся может окончательно пресечься.
13: Согласно изменениям, наследниками могут стать даже усыновленные дальние родственники. Главное, чтобы они были мальчиками. Принцессам разрешили сохранять свой королевский статус даже после замужества с простолюдинами. Эксперты опасаются, что полуторатысячелетняя династия может погибнуть. У действующего императора лишь один ребенок, дочь Айка. Ей 24 года, и она очень популярна среди японцев. Согласно правилам, главой династии может стать младший брат императора, а затем престол перейдет к его 19-летнему племяннику. Следующий в очереди 90-летний дядя императора. Из 16 взрослых

0: Да, дискриминацию.
1: Are against Princess Eiko and seek to justify discrimination.
2: Как отмечает Associated Press, за всю историю японской монархии было 8 императриц. Последней была императрица Го Сакурамати, правившая во второй половине 18 века.
3: После службы в бизнесе. Евгений Шушков, ветеран СВО.
4: Стать бизнесменом, наверное, я хотел всегда. Вышел в отставку и сразу же начал работу в этом направлении проводить. Самая качественная адаптация – заняться чем-то.
3: Бизнес-планы бизнес-истории Евгения Шушкова в специальном репортаже Олеси Савоськиной. В субботу после полудня и после 16. Только на Бизнес-ФМ. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
5: Зумеры начинают играть все более заметную роль на рынке недвижимости. Их интерес к покупке жилья растет. Например, по оценкам компании «Главстрой регионы», количество обращений молодых покупателей в 2025 году увеличилось на 48% по сравнению с 2024. Их оценка офисной среды становится все более важной для работодателей и девелоперов. Как напоминает директор департамента аренды и продаж коммерческой недвижимости ГК «Галс Девелопмент» Светлана Мазур, по прогнозам, к 2025 году зумеры будут крупнейшей поколенческой группой сотрудников. Но и сегодня компании учитывают запросы молодых людей, которым нужен офис функциональный, современный и многосценарный. Даже их мнение по поводу городского благоустройства приобретает все больше вес. Ведь от степени его позитива отчасти зависит, захочет ли зумер закрепиться в своем городе или отправиться искать лучшей доли на стороне. Недавнее совместное исследование архитектурного Пергаев-бюро и технопарка «Аэро» как раз было посвящено тому, как зумеры оценивают общественные пространства и их обустройство в больших городах страны. В исследовании приняли участие жители 20 городов – Костромы, Уфы, Липецка, Читы, Вологды, Перми, Екатеринбурга, Новосибирска, Севастополя и других. Краткий итог. Молодежь воспринимает городскую среду как место для восстановления и эмоциональной разгрузки. Поэтому среди наиболее востребованных элементов уличной мебели оказались лежаки, шезлонги, мягкие зоны отдыха и качели. В условиях информационной перегруженности зумеры отдают предпочтение минималистичным решениям, которые органично вписываются в окружающее пространство и создают ощущение комфорта. И, увы, в большинстве городов качество общественных пространств пока не соответствует ожиданиям нового поколения. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
3: Недвижимость на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
6: 16:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Модернизацию и оснащение вооруженных сил России обсудили на заседании коллегии Минобороны под руководством главы ведомства Андрея Белоусова. Особое внимание уделялось вопросам развития войск беспилотных систем, противодействия средствам воздушного нападения, поставок нашим войскам современных образцов вооружения. Также обсуждалось совершенствование системы военного образования, медобеспечения, модернизация строительного и имущественного комплексов. Отдельно на коллегии рассмотрели тему поддержки военных и их семей. Высшая коллегия судей дала согласие возбудить уголовное дело в отношении судьи Лазаревского суда Сочи в отставке Сергея Богдановича из-за взятки. Об этом сообщает ТАСС. По версии следствия, в 2025 году Богданович через посредников получил первую часть взятки в 25 миллионов рублей из общей суммы в 50 миллионов рублей от подсудимого НАПСО. Умерла режиссер программы КВН Светлана Маслякова. Ей было 78 лет. Она была женой телеведущего Александра Маслякова, который ушел из жизни в возрасте 82 лет в 2024 году. Жителю Севастополя, готовившему теракт в городе, предъявили обвинения по нескольким статьям. Дело направлено в суд. По данным ФСБ, мужчина придерживался национал-сепаратистских взглядов. Он активно следил за украинскими онлайн-ресурсами, собирающими информацию о российских военных объектах и военнослужащих. В 2025 году мужчина научился изготавливать взрывные

0: устройство, сделал СВУ и хранил его дома, планируя устроить взрыв у памятного знака в честь 300-летия российского флота в Севастополе. Теракт предотвратили. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 16:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. В России ведут демпфер на дизель. Правительство решило распространить механизм по аналогии с демпфером на бензин. С чем связано такое решение Кабмина и сильно ли это увеличит нагрузку на бюджет? Россияне стали реже хранить деньги в банке. Спрос на оформление вкладов во втором квартале снизился на 29%. При этом на фоне падения российского рынка акций у россиян остается все меньше вариантов для вложений. Какой вид инвестиций сейчас может быть наиболее выгодным? В Минпросвещение предложили с нового учебного года заменить модульную систему предмета «Основы безопасности и защиты Родины» на два обязательных курса «Безопасность жизнедеятельности» и «Начальная военная подготовка». Как инициативу оценивают в школах? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». В России введут демпфер на дизель. Правительство решило распространить механизм по аналогии с демпфером на бензин. Соответствующие поправки будут внесены в налоговый кодекс, говорится в сообщении Минэнерго. Демпфер, то есть компенсация между высокой ценой за границей и установленной государством ценой внутри страны, будет выплачиваться, если в предыдущем месяце в России действовал запрет на экспорт дизельного топлива, керосина и средних дистиллятов. С чем связано такое решение Кабмина и сильно ли это увеличит нагрузку на бюджет, рассуждает ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
3: Распространение выплат по демпферу на импортный дизель – это знак того, что есть риск, как минимум, того, что у нас дизеля не хватает физически. Хотя дизеля мы гораздо больше, чем бензина, производим традиционно в год нормальный, когда нет внеплановых ремонтов. 50% от производимого дизеля за год хватает для внутреннего рынка, и вторая половина экспортируется. Поэтому это сигнал о том, что у нас физически дизеля не хватает. Хотя это может быть и предварительной мерой некой. Мы видим, что распространение демпфера на импорт бензина из дальнего зарубежья пока не привело к тому, чтобы мы начали его импортировать. Потому что нужно еще создать еще инфраструктуру приемную. У нас экспортно-ориентированные порты. Сейчас у нас увеличивается объем потребления дизеля, потому что началась уборочная кампания, она нарастает, и август-сентябрь, в общем-то, будет по-прежнему большие потребности на внутреннем рынке. Поэтому правительство со своей стороны заранее предпринимает меры, чтобы насытить внутренний рынок, если это понадобится. Но знак, конечно, тревожный. Это дополнительная нагрузка бюджета. Мы видим, что дефицит бюджета за первое полугодие и так выше значительно, чем планировалось в законе о бюджете на 26 год. А еще и бензин, может быть, придется вот таким образом завозить и тратить на это бюджетные средства. Так еще и дизель, в общем, вполне возможно, придется выплаты по демпферу совершать.
2: Ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков. Тем временем в Минсельхозе заявили, что с топливом для аграриев есть шероховатости на местах. Будем решать их с каждым конкретным регионом и предприятием, если это понадобится, заявил глава ведомства Оксана Лут. А в целом Минсельхоз ожидает в этом году хороший урожай, как сказала Лут, цитата, «должны хорошо выстрелить южные регионы». Конец цитаты. Россияне стали реже хранить деньги в банках. Спрос на оформление вкладов во втором квартале снизился на 29%. Согласно исследованию финансового маркетплейса Выберу.ру, охлаждение совпало с постепенным снижением доходности депозитов. На фоне падения российского рынка акций у россиян остается все меньше вариантов для вложений. Какой вид инвестиций сейчас может дать наибольший доход? Мы спросили у экспертов.
1: Бизнес FM. Мнение.
4: Независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов.
5: В условиях геополитической напряженности и тоже неопределенности мне кажется, что многие люди выходят в кэш и перенаправляют эти деньги в потребительский сектор. Из серии, знаете как, если подумать, что завтра может и не наступит, то может быть хотя бы машину купить или фен Дайсон. Многие предпочитают держать деньги под подушкой, однако я уверен, что даже самые далекие далекие от макроэкономических показателей люди видят реальный уровень инфляции и видят, как, по сути, те деньги, которые у них лежат под подушкой, теряют свою покупательскую способность. Наверное, мне кажется, что сейчас хороших вариантов обогнать инфляцию без риска, к сожалению, практически невозможно найти. Нету такого финансового инструмента, но только какие-то, может быть, казино.
4: Управляющий активами, основатель платформы стабильных криптовалют Stasis.net Григорий Клумов.
6: Текущая конъюнктура однозначно благоволит в пользу покупки какой-то валюты и продажи рубля, потому что будет меняться структура платежного баланса. Самый такой простой и понятный инструмент для сбережения – это валютные облигации крупнейших эмитентов, которые продаются в целом на открытом рынке и на бирже, и можно купить их, начиная там от 1000 рублей за единицу. Для тех, кто более имеет агрессивную стратегию и готов рисковать, конечно, основные криптовалюты являются сейчас привлекательными для покупки. После такой масштабной коррекции, которая произошла, очень сложно рекомендовать кому-то делать краткосрочные сделки, особенно на таком волатильном рынке, как криптовалюты. Единственная разумная стратегия – это поставить отложенные заявки на покупку по уровням ниже текущих и там существенно ниже текущих, если будет какая-то еще одна волна ликвидации или каких-то панических распродаж на фоне, может быть, IPO какой-нибудь компании квантового компьютинга или что-то такое, чего будут бояться рынки криптовалют. На мой взгляд, ближайшие полгода, год – это является окном конца цикла криптовалют, класс активов, который так underperform, который отстает от других рынков акций и облигаций.
4: Вице-президент инвестиционной компании «Золотая плата» Алексей Визовский.
7: Инвестиции в золото оптимальны с точки зрения страховки от девальвации национальной валюты. Если падают индексы, ухудшается деловая обстановка, проблемы в экономике, то обычно у нас рубль начинает падать. В долларовом эквиваленте дешевеют ваши вклады, ваши активы, вы понимаете, да? Если вы купите золото, особенно в физической форме, лучше всего, мое мнение, то вы получаете страховку от этого. Таким образом, вы получаете просто хедж от девальвации рубля. То золото – золото, которое вы получаете на руки при сделке. Все остальное – это чьи-то обязательства перед вами. Будь то обезличенные металлические счета в банке, которые, кстати, не попадают под систему страхования вкладов, надо помнить. Будь то какие-то биржевые инструменты, фонды. Но жизнь так сложилась, что эти обязательства могут быть нарушены. Поэтому я сторонник слитков, а лучше всего инвестиционных монет золотых. Есть монеты от 3 грамм, даже от 1 грамма золотые, до килограмма, до 2 килограмм. Но это очень высокодоходный инструмент. Если мы говорим про монеты, я когда только пришел, еще не работал в этой отрасли, там 2007-2008 год, тут купил первое свое золото, это были монеты Георгия Победоносец, 7,7 грамма. Они стоили тогда 5000 рублей. 5 стоит больше 90. За 19 лет в 19 раз. Очень удобно запоминать. Ну, какой другой актив подорожал так сильно?
2: Мнение экспертов не является инвестиционной рекомендацией. Обратите внимание, несмотря на снижение спроса, предпочтения вкладчиков по срокам размещения средств практически не изменились. Самыми востребованными во втором квартале стали вклады на 3 месяца. На них пришлось 28% всех оформлений. Долгосрочные депозиты от 1 до 3 лет выбрали только 7% вкладчиков. Ну а индекс Мосбиржи прямо сейчас 2014 пунктов. А падение примерно на 0,5%. В Минпросвещении предложили с нового учебного года заменить модульную систему предмета «Основы безопасности и защиты Родины» на 2 обязательных курса «Безопасность жизнедеятельности» и «Начальная военная подготовка». Глава Минпросвещения Сергей Кравцов отметил, что обучение будет построено на практических навыках, которые помогут школьникам защитить себя в быту и подготовят к осознанному отношению к безопасности страны. По его словам, содержание дисциплины структурно представлено 2 учебными курсами по 34 часа каждый. Планируется, что приказ вступит в силу с 1 сентября 2026 года для школьников 8 и 10 классов. Необходимость разделения дисциплины назрела давно, подтверждает директор Санкт-Петербургского лицея номер 369 Константин Хостов, но и возражения есть.
8: Если глубинно разбираться в проблемах, в том числе и перегруженности современных школьников, то мы своими собственными руками их перегружаем, переводя многочисленные функции, несвойственные школе, в саму школу. Если мы говорим об основах безопасности жизнедеятельности, то давайте вспомним наше советское время. Ну, кто нас учил не совать ничего постороннего в розетку? Кто нас учил правильно обращаться с огнем? Семья. И вот здесь, если это все ушло, ну, можно, конечно, на школу переложить из 5-го 10 класса вести обучение тому, как нужно переходить дорогу. Это может быть не лишним и интегрированным в школьные курсы других предметных областей. Но заострять на это внимание мы слишком много отобрали у семьи и передали в школу. Потом будем бороться с последствиями. Возврат оценки за поведение говорит о том, что у нас, к сожалению, все вышло из-под контроля и нужно все каким-то образом регулировать. Но опять это регулирование ложится на плечи учителя. Но основы начальной военной подготовки – важнейшая дисциплина. И у нас есть прекрасные традиции системные. В советское время курс начальной военной подготовки, он был, кстати, очень любим и востребован школьниками. Это очень хорошо, что все возвращается, ровно потому, что есть такая профессия – родину защищать. И я на примере лицея, который сам возглавляю, вот знаю, что у нас ребята уже на 50% вот в качестве своей будущей судьбы видят защиту родины. И это связано не только со служением в вооруженных силах.
2: Константин Хостов, директор Санкт-Петербургского лицея номер 369. Как пояснили в Минпросвещении, в рамках курса безопасности жизнедеятельности школьники изучат действия при пожарах и коммунальных авариях, порядок вызова экстренных служб, безопасности в интернете. А курс начальной военной подготовки сконцентрируется на военной службе, противодействии экстремизму и терроризму, оказании первой помощи. Однако от этого деления общая система предмета особо не поменяется, считает учитель ОБЖ Денис Чувашов.
9: Можно лишь частично предположить, что два единых обязательных курса означают то, что курс начальной военной подготовки и традиционный курс ОБЖ будут преподаваться вместе в рамках одной программы, то есть все останется по-прежнему. И вот это резюме в один голос выносят все знакомые мне учителя и преподаватели. Отметка в аттестате как была, так и будет одна. Несколько лет назад ОБЖ преподавался только в 8-х и в 10-х классах, а темы по НВП и пятидневные учебные сборы были запланированы в 10-м классе, в конце. Мальчики должны были заниматься военкой, а девочки в это время медициной. Делалось это везде очень по-разному. В основном очень много где не делалось вообще. А где-то в лучших школах мальчиков действительно вывозили в воинские части и специальные лагеря на 5 дней со стрельбами и инструкторами военными. Последние годы ОБЖ ведут в 10-х, в 11-х, 8-х и 9-х классах. При этом количество часов не изменилось, потому что в общем для всех предметов в учебном плане уже давно не то, что места нет для чего-то нового. Там уже давно все же настолько, что учителя не успевают давать программу и бегут галопом по Европам, а дети, естественно, не в состоянии все это усвоить. Нужна вся эта деятельность сейчас для решения двух задач, как мне кажется. Во-первых, показать свою работу на актуальном направлении воспитания в связи с тем, что в стране идет СВО. Ну и, во-вторых, это деятельность перед выборами.
2: Учитель ОБЖ Денис Чувашов. Курс начальной военной подготовки внедрили в тогда еще уроки ОБЖ недавно, в 23-м году. Спустя год дисциплину заменили на новую основу безопасности и защиты Родины. В июне глава Минпросвещения Кравцов сообщал, что с 1 сентября этого года время, отведенное на НВП, будет увеличено вдвое и составит половину от основ безопасности и защиты Родины для учащихся 6-11 классов. Сообщалось, что программу НВП дополнит курс по беспилотным летательным аппаратам.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Тоже отдых. Кинотуризм – это не только экскурсии по киностудиям и тематическим паркам. В первую очередь, это посещение локаций, где снимались известные фильмы и сериалы. Посмотреть на места, в которых играли знаменитые актеры, люди любили всегда. Но в отдельное направление туризма такие путешествия оформились в середине 90-х годов прошлого века, когда в Великобритании выпустили первую карту страны с отмеченными на ней местами съемок. Специалисты подсчитали, что появление того или иного района в кадрах известного фильма увеличивает местные доходы от туризма минимум на треть. Любители саги «Властелин колец» подняли ежегодный турпоток в Новую Зеландию, где снимался фильм, почти в два раза. А британский замок Алнвик, в котором снимали «Гарри Поттера», принес региону 9 миллионов туристических фунтов стерлингов после первого же фильма. Тоже отдых на Бизнес FM. Компании и корпорации.
10: студии Екатерина Штрыкова. Здравствуйте.
1: Отчеты и планы.
10: Авито готовится запустить сервис знакомств для поиска серьезных отношений, встроенный в основное приложение, пишет Коммерсант. Сейчас проект прорабатывается, а окончательное решение примут после оценки спроса и анализа рынка. Сервис может быть бесплатным и получит усиленную защиту от ботов и фейковых аккаунтов. В основу сервиса должны лечь рекомендательные алгоритмы, которые Авито уже использует в основном сервисе объявлений. Онлайн-продажи FixPrice в России выросли на 26%, следует из данных компании. Средний чек онлайн-заказа составил почти 1200 рублей. Самыми популярными категориями стали товары для дома, предметы гигиены, кондитерские изделия, бытовая химия и бакалея. Регионами лидерами по числу онлайн-заказов стали Москва, Мособласть, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Visa расширяет свою деятельность на рынке криптовалют и запускает платформу, через которую банки и финтех-компании смогут выпускать стейблкоины и переводить их между разными блокчейнами, пишет Bloomberg. Visa Stablecoin Platform на начальном этапе будет поддерживать актив OpenUSD, стейблкоин консорциума Open Standard. В него, кроме Visa, входят MasterCard, Stripe, American Express, BlackRock, Google и другие компании. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
2: Шестнадцать сорок шесть в Москве.
1: Предпоказ с Александрой Сидоровой. Стриминги.
11: Сразу в трех онлайн-кинотеатрах «Иви», «Старт» и «Винг» в середине июля повеяло холодом. «Холод» — название нового сериала с Любовью Аксеновой в главной роли. На экране — современная женская интерпретация графа Монте-Кристо. Героиня Аксеновой оказывается за решеткой за преступление, которое не совершала. Речь об аварии, в которой погибли ее муж и дочь. Женщина готовится к побегу из тюрьмы и к мести. На показе первых серий «Холода» была главный редактор индустриального медиа doc.ru Илона Егиазарова.
12: Любовь Аксенова органична в любой роли. Я не знаю другую такую актрису в ее поколении, которая так готовится к ролям. Я помню, как к Нюрнбергу готовилась. Она худела, она включала специальную музыку, она ни с кем не общалась, ограничивала себя во всем. Аскетичный образ жизни вела для того, чтобы сыграть бывшую узницу концлагеря. Сейчас она снова сушилась, чтобы придать телу изможденность. Она очень сильная актриса, и в данном случае она снова справляется и играет и отчаяние, и воскрешающее надежду и сломленность, и одновременно решимость. Что касается самого сериала, конечно же, он не избежал всех шаблонов сериалов на тему тюрьмы. Нас две серии прессуют бытовыми подробностями тюремной жизни. Нагнетает ощущение того, что здесь надо не жить, а выжить. Это с одной стороны, потому что тюремные реалии мы за последнее время посмотрели много где. Но здесь, помимо этих слабых сторон, есть сильная сторона, которая заключается в том, что здесь очень нетипичные образы. Начальника лагеря, который играет Олег Рязанцев, он всегда делает из любого своего появления на экране какой-то мини-бенефис. Надзирательницы, которые обладают метафорической речью, и это привносит какой-то юмор даже на экран. И вот эти изюминки заставляют надеяться на то, что дальнейшая вот эта экспозиция, две серии закончится, и дальше пойдет такой уже разговор об арках персонажных.
11: Главред doc.ru Илона Егиазарова про новый сериал «Холод» 18+. Уже на платформах «Иви», «Старт» и «Винг».
1: Выставки.
11: В новой Третьяковке на Крымском валу открылась выставка «Степан Эрзя. Мифология скульптуры» к 150-летию со дня рождения одного из самых самобытных мастеров прошлого века. Собрали более 80 произведений, которые скульптор, родившийся на территории современной Мордовии, создавал в России, Европе, Латинской Америке. Особенно интересны деревянные скульптуры из редких аргентинских деревьев. О выставке «Степан Эрзя. Мифология скульптуры» рассказывает ее куратор Софья Золочевская.
13: Эрзя в свое время был очень самобытен как для русской культуры, так и для европейской, прежде всего, своей образностью. Его называли русским Роденом, итальянская публика, французская, именно из-за того, что он продолжал его линию развития любви к натуре, к природе, работе с живыми людьми. Собственно, как и Роден, он переосмыслил свои впечатления, выражал свою душу через живые творения природы. Во многом поэтому его сравнивали с ним, но в то же время он от него сильно очень отличалась, прежде всего, своей близостью к родной культуре мордовской и желанием выразить черты национального характера, себя и своего собственного мира, и такого фантастического мифологического восприятия, который свойственен народам, небольшим, но очень сильным и крепким духом. Представлены произведения из коллекции Третьяковской галереи, которые довольно редко выставляются, их всего три. Также произведения из Русского музея, лучшие произведения из их коллекции. И Саранского музея тоже, как известные, так и менее открытые для публики. Все это будет показано вместе, благодаря чему можно составить представление о его творчестве и о многообразии его пластического языка.
11: Это была Софья Золочевская, куратор выставки «Степан Эрзя. Мифология скульптуры» в Третьяковке. 12+. Открыто до 11 октября.
1: Фестивали.
11: Собираюсь заглянуть в центр Зотов на Маяковский уикенд, приуроченный ко дню рождения поэта. Маяковского там хотят показать в домашней обстановке, в кругу близких и друзей. Ключевое событие уикенда – показ первых эпизодов сериала «Лиля» про музу поэта. Этот проект называют одной из главных премьер грядущей осени. Вход по регистрации, которая, впрочем, уже завершилась. О других мероприятиях Маяковский уикенда говорит программный директор центра Зотов Валерия Агафонова.
14: Мы решили сделать выставку, которая называется «Маяковский идет в гости». И это, по большому счету, продолжение нашего основного выставочного проекта «Дом-21» в гостях художников. За зданием Хутемаса находится дом, где жили выдающиеся деятели авангарды, наши герои конструктивистки. Так получилось, что Маяковский тоже много времени проводил в этом доме. Он учился сначала на фигурном классе училища живописи и ваяния, а потом это все превратилось в Хутемас. И он ходил в гости к Николаю Сееву, Велимиру Хлебникову, Алексею Крученых. Поэтому все, кто интересуется окружением Маяковского, могут просто пройти мимо Зотова, взглянув на эту выставку, а потом, конечно, уже заглянуть и на сам проект «Дом-21» в гостях художников. В субботу можно будет научиться играть в маджонг, в который нередко играли в гостях у Роченко и Степановой. Еще у нас пройдет серия мастер-классов семейных таких по эскизам Людмилы Маяковской, сестры Маяковского. Будут делать какие-то украшения. Есть программа для детей, которая называется «Я бы художник пришел, пусть меня научит». Это оригинальная строка Маяковского. Это будет мастер-класс, лекция, где дети узнают об основных направлениях в искусстве начала 20 века и познакомятся с первыми российскими комиксами, лупками, плакатами окон роста. И сами себя смогут попробовать в роли художников. Если в эти выходные будет хорошая погода, будет поэтическая прогулка. Владимир Маяковский идет в гости по местам, связанных с ним, вокруг как раз Пресни. Закончится наш уикенд лекцией Валерия Печейкина, которая называется «Маяковка и о кошачьем следе» в русской литературе от Пушкина до Маяковского.
11: Программный директор центра Зотов Валерия Агафонова про Маяковский уикенд, который проходит там до воскресенья включительно. 16+.
1: Путешествие.
11: Если хочется отправиться в небольшую поездку, хороший вариант – Ростов-Великий, где в эти выходные проходит музыкально-гастрономический фестиваль «Яблочный саунд». Совместный проект Музея русского импрессионизма, Государственного музея «Ростовский Кремль» и гастрономического локального фестиваля «Пир на Волге». «Яблочный саунд» дополняет выставку «Метрополичье варенье», которая открылась в Ростовском Кремле в июне. О программе фестиваля говорит директор по развитию Музея русского импрессионизма Дарья Ковальчук.
15: Соединить музыку, культуру и гастрономию мы решили в форме музыкально-гастрономического квиза, когда, например, варка варенья или сбор яблок или местный промысел, например, ростовская финифть, звучат определенным образом, а гости угадывают, что же это такое. Также программа будет насыщена и лекциями от искусствоведов Музея русского импрессионизма. Гости смогут, конечно, посетить выставку. Также будет программа для маленьких гостей, раскраски по мотивам картин с выставки, исторические игры, театральные постановки, вдохновленные сценами варки варенья «Я из русской классики». Об этом говорил и Чехов, и Пушкин, и Толстой на своих страницах. Но все не так исторично, все не так консервативно, потому что, конечно, будут яркие квизы и дегустация местных сидров и совместное приготовление гастроспециалитетов. Например, к нам из Москвы приедет историк русской кухни, шеф-повар, телеведущий Влад Пискунов. Он большой поклонник этого региона, хорошо знает специалитеты кухни Ростова и окружающих его деревень. Он расскажет, чем знаменит Ростов, его гастрономическая сцена. А вечером, в субботу, на музыкальной сцене развернется прекрасное выступление ярославской кавер-группы «Волков Бэнд». В самом конце выступит группа «Beautiful Boys».
11: Директор по развитию Музея русского импрессионизма Дарья Ковальчук про фестиваль «Яблочный саунд», который проводится 17-18 июля в Ростове-Великом. 0+. С вами была Александра Сидорова. Хороших выходных.
16: Предпоказ на Бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Знал бы прикуп. Баскетболист Майкл Джордан в 1984 году в составе сборной США выиграл олимпийское золото и готовился к своему первому сезону в Чикаго Буллс. Его агент настойчиво рекомендовал Майклу заключить сотрудничество с Nike, хотя сам нападающий всегда любил Adidas. В итоге компания Nike выкатила баскетболисту сумасшедшее по привлекательности предложение и согласилась адаптировать спортивную обувь под любые желания игрока. Джордан сам обратился к Adidas за сходными условиями, но не получил их. К этому моменту бренд кроссовок Air Jordan стал такой же легендой, как и сам Майкл. Окончив карьеру, баскетболист и сейчас получает по контракту с Nike $300 миллионов в год, а компания продолжает зарабатывать на нем миллиарды. Знал бы прикуп на Business FM. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
17: На любой автоматической кассе обратите внимание, какой вариант оплаты будет стоять по дефолту. СБП. Для ритейла транзакции по системе быстрых платежей гораздо выгоднее. Лично я пользуюсь этой опцией нечасто, в основном при интернет-покупках. На кассе карта удобнее, по ней кэшбэк. В случае СБП новая технология, интересы банков и ритейлеров нашли разумное равновесие. Меньше чем через 2 месяца, когда массово стартует цифровой рубль, системе предстоит повторить это упражнение на новом уровне. Для использования цифрового рубля бизнесу и физическим лицам необходимо открыть кошелек на платформе Центрального банка. Через нее же будут проходить все платежи. Технологически цифровой рубль напоминает криптовалюту, но на уровне концепций устроены они диаметрально противоположно. Криптовалюта – распределенная система. Цифровой рубль – централизованная, у которой есть единый регулятор, отвечающий за все. Как средство платежей цифровой рубль смотрится крайне привлекательно. Расчеты между юридическими лицами, оплата юрлицом услуг самозанятого или перевод средств со счета ИП на собственный счет физического лица. Эти и другие цифровые транзакции будут гораздо выгоднее прежде всего для ритейла и симметрично невыгоднее для банков. Основной источник поступления средств на цифровые кошельки – текущие банковские счета. С введением цифрового рубля можно прогнозировать отток капитала. Чтобы он не был слишком большим, на платежи цифровым рублем не начисляется кэшбэк, а на остатки проценты. Цифровой рубль – средство платежа, а не хранения или инвестиций. Как всякая новая технология, цифровой рубль – угроза, традиционным институтам, роль которых снижается вместе с транзакционными издержками для экономики в целом. Банкам предстоит предложить новые технологии, новые сервисы и новые тарифы. Верю, они справятся.
16: Сумма технологий на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
0: 16:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Совет Федерации одобрил штрафы за недопуск интернет-провайдеров в многоквартирные дома, если управляющая компания или ТСЖ препятствует установке, обслуживанию или демонтажу оборудования операторов связи, им будет грозить административная ответственность. Для должностных лиц штраф составит до 40 тысяч рублей, а для юридических – до 500 000. Международный олимпийский комитет не изменит свою позицию по допуску России к соревнованиям из-за требований 9 стран ЕС. Ранее Эстония и еще 8 государств Евросоюза потребовали перестать финансировать организации, допускающие россиян до международных стартов. В комитете подчеркнули, что на фоне сложностей нынешнего геополитического контекста МОК должен придерживаться своей миссии по сохранению, основанной на ценностях и по-настоящему глобальной спортивной платформы, которая дает надежду миру. Напомню, Международный олимпийский комитет 7 июля восстановил статус Олимпийского комитета России и отменил рекомендации для международных федераций по ограничению участия российских спортсменов. В Таиланде полиция задержала 4 россиян по делу о фиктивных сделках с элитной недвижимостью стоимостью свыше 150 миллионов долларов, сообщает местный Nation. Россияне обошли запреты в стране на владение земельными участками и отдельные виды предпринимательства. Для этого они, в частности, использовали местных жителей как номинальных акционеров. Возбуждено уголовное дело. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
18: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 17 часов в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Частные заправки распродают. Тенденцию подсветили в СМИ. За последний месяц на порталах с объявлениями о коммерческой недвижимости появилось более 150 объявлений. Действительно ли владельцы частных российских заправок стали активно выставлять их на продажу? И почему? Турецкие персики, абрикосы, черешню и вишню ждут ограничения. Россельхознадзор сообщил, что временно ограничит ввоз в Россию косточковых культур от 5 турецких экспортеров. О чем может идти речь и как это отразится на потребителях? В ближайшее время ожидается восстановление прямых авиарейсов между Россией и Азербайджаном. Об этом заявил глава МИДа Азербайджана, а Сергей Лавров подчеркнул, что на встрече с коллегой две страны урегулировали все вопросы, связанные с авиакатастрофой в декабре 2024 года. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Действительно ли владельцы частных российских заправок стали активно выставлять их на продажу? На тенденцию обратили внимание «Известия». По их данным, за последний месяц на порталах с объявлениями о коммерческой недвижимости появилось более 150 объявлений. Правда, всего в России порядка 28 тысяч работающих заправок, и из них почти 20 тысяч независимые. География продажи обширная. Брянская, Курская, Самарская, Новосибирская, Владимирская области и другие регионы. А стоимость АЗС начинает от миллиона и доходит до 150. В Уфе целая сеть из 13 заправок продается за 350 миллионов рублей. Как утверждает издание, среди ключевых причин продажи активов – ухудшение финансового состояния собственников АЗС, а в том числе долги, а также дефицит топлива в ряде регионов. Мы позвонили по нескольким случайным объявлениям на Авито и спросили, связаны ли причины продажи заправок со сложной топливной ситуацией в стране. Ни один из опрошенных владельцев АЗС это не подтвердил.
19: Какая история? Вот это АЗС у нас зарегистрировано. Там два участника, два юридических лица, 50 на 50. А одной долей 50% владеет наша компания. Мы решили свою долю продать, потому как мы сейчас никакого участия в этой АЗС не принимаем. Генеральный директор не наше лицо. Заказка работает хорошо. У нее есть контракты, насколько я знаю, с нашими службами. Это МВД, администрация, это наши службы исполнения наказаний.
20: Да. Продаете из-за нее участие в бизнесе, а не из-за вот этих проблем с рентабельностью и прочим.
19: Мы просто не находим понимания с нашим партнером.
20: А у вас давно объявление висит?
19: Мы его выставили позавчера. Один только звонок был.
21: У АЗС 402 километр, ПСП официальное, как бы все зарегистрировано. 6 – это трасса первой категории. Достаточно проблематично и дорого получить присоединение. Здесь все зарегистрировано.
2: То есть хорошая точка?
21: Достаточно, да.
2: Почему продаете?
21: Ситуация с топливом в данный момент, сами знаете, какая.
2: Сложно вести бизнес?
21: Да, немножко подустали.
2: Давно у вас объявление?
21: Месяца уже, наверное, 4-5 висит.
3: То есть вы планировали раньше до ситуации с топливом?
21: Смотрите, рынок планировал сначала, потом оказалось актуально. Посмотреть, есть спрос, нет спроса, и вот случилась такая ситуация с топливом. Решится, я понимаю, но...
3: А много кто звонит, интересуется?
21: В основном Дагестан.
5: Дело не мое, это дело было мною куплено, просто вложенные средства определенные. Я брал ее в замороженном виде, не использовал ее. Заправка мне не интересна в том отношении, что сейчас вот сыну надо квартиру брать. Вот я продаю либо заправку, либо базу, что быстрее продастся, то продастся.
3: Продаете из-за необходимости покупки квартиры, не из-за того, что сейчас сложности в стране?
5: Не из-за этих сложностей, это 100%. Я инвестор, у меня не один объект.
3: А давно покупали?
5: Где-то около полутора лет. Я не думал входить в рынок. Я брал объекты, которые в дальнейшем продать. Заботы уже дважды звонили, говорит, давайте мы с вами поработаем. Я говорю, ну мне не интересно работать. Потом звонили газовщики, говорит, разрешите нам поставить газголдер свой. Я говорю, тоже не интересно. Хотите, выкупайте, работайте сколько хотите.
3: Давно это объявление висит?
5: Полтора месяца где-то, да.
2: Мы направили запрос в Авито. На вопрос бизнес-клуба есть ли ажиотаж с объявлениями о продаже АЗС, в Авито информацию не подтвердили. На продажу также выставлены заправки крупнейших нефтяных компаний. Например, на сайте «Газпрома» к реализации непрофильных активов отнесены АЗС в Астраханской, Ростовской, Тамбовской и Нижегородской областях. Цена от миллиона до 14 миллионов рублей, а некоторые продаются уже 4 года. Турецкие персики, абрикосы, черешню и вишню ждут ограничения. Россельхознадзор сообщил, что он временно запрещает ввоз в Россию косточковых культур от 5 турецких экспортеров. Правда, пока неизвестно, какие это компании и насколько велик их объем поставок. Решение принято в связи с систематическим выявлением объектов карантинных для стран Евразийского союза. Но что это за объекты? Ведомство пока не уточнило. О чем может идти речь, рассуждает гендиректор информационного агентства Fruit News Ирина Козий.
22: Как правило, речь идет о каких-то карантинных объектах, то есть это вредители, либо заболевания, которые могут наносить вред насаждениям уже на территории Российской Федерации, но пока у нас не встречаются.
23: То есть речь о потенциальном ущербе не для здоровья людей, скорее, а для благополучия растений, которые на этой территории растут.
22: Да, именно так.
23: Насколько Турция большой поставщик косточковых для российского рынка? Традиционно большая ли у них доля?
22: Если мы будем говорить о косточковых в целом от всех поставщиков Турция, то здесь доля безусловно велика. В таких категориях, как черешня, персики, нектарины, абрикосы особенно, Турция играет одну из ведущих, а часто и главную роль на российском рынке. В зависимости от года, в зависимости от категории, объем поставок может составлять от трети, иногда даже превышать половину всего ввоза того или иного вида косточковых на российский рынок. Но в данном случае мы говорим об ограничениях, которые наложены всего на 5 компаний. В Турции компаний-поставщиков много. У меня нет возможности оценить долю конкретных этих статей поставщиков. Здесь мы, возможно, услышим какую-то информацию от турецкой стороны позднее. Как правило, это именно локальные ограничения. И чаще всего такие ограничения мы видим, как они затем компаниями разрешаются путем согласования уже с представителями Россельхознадзора, дополнительными инспекциями и так далее. Пока речь не идет о каких-то глобальных прекращениях поставок.
23: Но, наверное, о сокращениях, да, и переориентации, при этом как себя цены поведут?
22: Ну, как правило, любые ограничение, любое сокращение объема поставок ведет к росту цен. Но здесь еще раз повторю, речь идет всего о 5 компаниях.
2: Гендиректор информационного агентства Fruit News Ирина Козий. По данным исследовательской компании НТЭК, сейчас средняя цена на черешню на 12% выше, чем год назад, а вот персик стоит на 9% дешевле. Турецкие СМИ обращают внимание на политический контекст. Об ограничениях стало известно спустя несколько часов после заявления главы МИДа Турции Хакана Фидана, который вчера приезжал в Киев, о готовности Анкары присоединиться к гарантиям безопасности для Украины. Напомню, с начала июня в связи с выявленными нарушениями ограничен ввоз черешни, абрикосов, слив, персиков из Армении. Под запрет попали и цветы. И сегодня Россельхознадзор попросил иранские власти приостановить сертификацию цветов для экспорта в Россию из-за подозрений, что они на самом деле поставляются из Армении. Как заявили в ведомстве, объем поставок цветов из Ирана значительно превысил прошлогодний уровень. При этом продукция, заявленная как иранская, по внешним характеристикам и особенностям упаковки, идентично той, что прежде ввозилось из Армении, комментирует исполнительный директор Национальной ассоциации цветоводов Виктория Крылова.
4: Мы многократно поднимали вопрос в Россельхознадзоре о том, что после того, как был приостановлен импорт цветочной продукции из Армении, фактически проблема с армянским цветком ушла буквально на 2 недели. Через 2 недели было отмечено, что через третьи страны этот цветок вернулся. Те же объемы, которые на 2 недели прекратили поставляться в Россию, они снова к нам пришли.
6: Могла ли Армения действительно переориентировать товар через Иран?
4: Конечно, однозначно могла. И переориентируют его еще раз. Россия была основной целью Армении. Это та страна, куда они экспортируют более 90% всей своей продукции, которую они производят.
2: Виктория Крылова, исполнительный директор Национальной ассоциации цветоводов. Запрет поставок цветов из Армении был связан с систематическими выявлениями карантинных объектов, объяснял Россельхознадзор. Премьер Армении Пашинян говорил, что такие ограничения – обычная ситуация при несоответствии товара фитосанитарным нормам. Нейросеть за час решила задачу, над которой математики бились более 50 лет. OpenAI объявила, что их новая модель GPT смогла доказать гипотезу о двойном покрытии циклов. Она была сформулирована в 70-х годах прошлого века и относится к области теории графов. Это раздел дискретной математики. Для решения генеративная модель запустила десятки параллельных AI-ассистентов, которые обрабатывали определенный тип алгоритмов. Пока доказательства проходят проверку настоящими математиками, впрочем, эксперты уже говорят о серьезном прорыве. Подробности приводит научно-популярный журнал Scientific American.
7: Это хорошо известная гипотеза, которая на протяжении многих лет привлекала тысячи математиков по всему миру. Решение от нейросети оказалось довольно коротким. Как считает Ноге Аллен, математик из Принстонского университета, инструменты искусственного интеллекта изменят, а точнее уже меняют математические исследования. На самом деле ИИ не изобрел нового способа решения. Он лишь объединил методы, которые люди уже пробовали раньше, но сумел выжать из них намного больше. Я думаю, нейросети продолжат и дальше выкапывать простые научные загадки, замаскированные под сложные, и успешно их решать. А все потому, что как только задача получает статус сложной, то студенты и преподаватели начинают уделять ей меньше времени, в отличие от нейросети, говорит Эндрю Сазерленд, математик из Массачусетского технологического института. Кстати, OpenAI любезно опубликовала инструкцию, которая привела к успешному доказательству гипотезы. Нейросеть объяснила, что делегировала задачи 64 виртуальным ассистентам и попросила их потратить как можно больше времени, прежде чем выдавать ответ или отказать. Эксперты уже оценили такой подход и сравнили его со школьным учителем, который сочетает и похвалу, и строгие указания.
2: Вместе с тем, не так давно было обнаружено и слабое место искусственного интеллекта. Оказалось, что он плохо предсказывает экстремальную погоду. В рамках эксперимента сравнивали ведущие ИИ-модели с одной из лучших в мире физически обоснованных систем прогноза. Последняя опиралась на законы физики, что позволяло ей предсказывать беспрецедентные ситуации, вроде перепадов температуры. В свою очередь, генеративные модели обучались на основе прошлых данных и не верили в резкую смену погоды.
8: Реклама. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Xlantix ED. Гибридный внедорожник номер 1 от 5 865 тысяч рублей.
24: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
8: STO Xlantix ED ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
25: Exceed. Born for more.
8: Реклама. Не оферта.
26: Интермода открывает летнюю распродажу. Приятный повод обновить гардероб. Новые коллекции стали выгоднее, а при оплате можно использовать бонусы. Брунелло Кучинелли, Бёрбери, Канали, Сантони, Пизерико и другие. В распродаже также участвуют коллекции прошлых сезонов. Интермода. Большая Покровская, 25.
27: Долгожданное возрождение. Автомобильный бренд, который стал открытием года. «Волга» BCR Motors открывает дилерский центр «Волга» на Казанском шоссе 6Б. Автомобили, которые зарекомендовали себя как надежные, технологичные и современные, теперь обрели новое имя, такое родное. «Волга» в BCR Motors на Казанском шоссе.
28: После службы в бизнесе. Евгений Шушков, ветеран СВО.
1: Стать бизнесменом, наверное, я хотел всегда. Вышел в отставку и сразу же начал работу в этом направлении проводить. Самая качественная адаптация – заняться чем-то.
28: Бизнес-планы, бизнес-истории Евгения Шушкова в специальном репортаже Олеси Савоськиной. В субботу после полудня и после 16. Только на Бизнес-ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес-ФМ Нижний Новгород». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес-ФМ Нижний Новгород». Новости. Коротко.
9: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Из-за топливного кризиса в России начали распродавать заправки. За последний месяц появилось более 150 объявлений о продаже АЗС. Цена от 1 до 150 миллионов рублей. На продажу выставлены не только независимые АЗС, но и объекты крупных компаний, таких как «Газпром» и «Лукойл», пишут «Известия». Прокуратура Нижегородской области взыскивает ущерб бюджету на 1,2 миллиарда рублей. С начала года уже взыскано более полумиллиарда. В частности, прокуратура добилась погашения 132 миллионов рублей ущерба от незаконной банковской деятельности, также 130 миллионов саморегулируемой организации. Ущерб был причинен компанией, признанной недобросовестным подрядчиком и банкротом, которая сорвала строительство детского сада, спортивных объектов и благоустройства. Кроме того, с руководителя коммерческой организации в судебном порядке взыскали 122 миллиона рублей неуплаченных налогов, добавили в прокуратуре. Компания «Водолет» снова запускает рейсы по реке между Нижним Новгородом и Дзержинском на судах «Валдай». Первые поездки пройдут сегодня и выходные. Отправление из столицы Приволжья от причала номер 8 в 17.45, прибытие в Дзержинск в 18.40. Также дополнительные рейсы запланированы на некоторые даты в июле и августе. Билет стоит 370 рублей. Также в июле «Валдай» начнут курсировать из Дзержинска в Павлово. Поездка обойдется в 515 рублей. Минувшей ночью произошло столкновение грузового поезда и автомобиля с прицепом около станции Каликина на Бару. Пострадавших в результате происшествия нет, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре. Повреждены локомотив и трактор, которые привозили на грузовике. Причины происшествия устанавливают. В результате столкновения было задержано движение 7 пассажирских поездов. Сейчас оно восстановлено. СМИ сообщили о планах Черногории отменить безвизовый режим для россиян с 1 октября, пишет РБК. Мера связана с требованиями Брюсселя для вступления государства в Евросоюз. Подгорице необходимо полностью гармонизировать свою визовую политику с европейским законодательством до конца 2027 года. Под ограничения в первую очередь попадут Россия и Белоруссия. Между тем, в Ассоциации туроператоров России сообщили, что туроператоры на данный момент не получали официальных уведомлений об изменении правил въезда в Черногорию. В Нижегородской области планируют разводить зубров. Глава комитета законодательного собрания по экологии и природным ресурсам Владислав Отмахов посетил Мордовский государственный природный заповедник. Одной из тем обсуждения стало разведение популяции зубров. Сейчас в Нижегородской области нет подходящей площадки для разведения этих животных, так как они предпочитают лиственные породы. И не все заповедники региона могут соответствовать требованиям. Именно поэтому необходимо создание особо охраняемой природной территории, которая возьмет на себя вопросы содержания и охраны краснокнижного вида животных. Согласно историческим записям, датируемым началом 19 века, зубры проживали на территории Нижегородской области. Сейчас они занесены в Красную книгу, их восстановление стало задачей для всего сообщества. При российском правительстве создана специальная группа, которая занимается этим вопросом. Ранний подъем сам по себе не ведет к успеху, а может стать причиной выгорания, считает основатель Virgin Group Ричард Брэнсон. По мнению миллиардера, карьерных результатов добиваются те, кто находит подходящий именно себе режим дня, тогда как попытки копировать чужие привычки нередко приводят к усталости и потере мотивации. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
10: Погода. Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погода, ожидается малооблачное небо и плюс 11 градусов. В выходные синоптики обещают ясную погоду, в субботу до плюс 24, в воскресенье 27 градусов тепла.
28: Валюта.
10: На 17 июля Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 78 рублей 32 копейки, евро 89 рублей 33 копейки, курс китайского юаня 11 рублей 51 копейка. Держитесь курса.
28: Компании и корпорации.
9: Выручка СМК «Кулебаки» Кулебакского завода металлоконструкции в прошлом году составила почти 9 миллиардов рублей, увеличившись на треть по сравнению с 2024 годом, следует из опубликованного годового отчета предприятия. Почти 100% выручки завода формируется за счет продаж металлоконструкций. Затраты предприятия составили 5,5 миллиардов рублей. В годовом отчете показатель чистой прибыли не приводится. По результатам работы в прошлом году дивиденды не объявлялись и не выплачивались. Напомню, проект модернизации производства металлоконструкции СМК «Кулебаки» получил статус приоритетного в Нижегородской области. Предприятие выпускает металлические конструкции для строительства мостов, эстакад, путепроводов, сварные балки, каркасы торговых и офисных зданий, каркасы промышленных зданий, вышки связи, башни, мачты и опоры. Весной 2025 года был дан старт работе первой очереди нового производства СМК «Кулебаки». В строительство нового цеха, реконструкцию действующего производства было вложено 2,5 миллиарда рублей. Федеральная антимонопольная служба возбудила антимонопольное дело в отношении «Русала». Разбирательство по признакам навязывания невыгодных условий местным переработчикам в базовом сценарии грозит алюминиевому гиганту штрафом в размере около 290 миллионов долларов, подсчитали эксперты, пишет «Коммерсант». ФАС требует от компании отказаться в России от европейской премии, что «Русал» считает нарушением закона о конкуренции. Переработчики же отмечают, что из-за высоких цен на сырье теряют долю рынка и сокращают программу развития. Перевозки скоростными поездами на Горьковской железной дороге выросли на 13%. В первом полугодии на скоростных поездах «Ласточка» и «Буревестник», курсирующих в сообщении с Нижним Новгородом, отправились более 2 миллионов пассажиров, сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги. В том числе в сообщении с Москвой привезено около 2 миллионов человек. В сообщении с Кировом пассажиропоток также вырос почти на треть, с Ивановым на 12%. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса. Из общежития в университетскую гостиницу. В России может появиться новый тип студенческого жилья, пишут ведомости. Предполагается, что в таких гостиницах у студентов будут более комфортные условия проживания. Такой проект постановления правительства подготовила Миноборнауки. Пока что планируется провести эксперимент. Что об этом думают ректоры вузов и что о ценах на общежитие говорят сами студенты, об этом Наталья Шашина.
0: Миноборнауки предлагает запустить эксперимент. Часть новых и капитально отремонтированных общежитий переведут в формат университетских гостиниц. Студенты смогут жить в номерах с ремонтом, мебелью, уборкой, а деньги вуз будет тратить на содержание самой гостиницы, персонал и на обновление собственной материальной базы. Ректор Санкт-Петербургского государственного морского технического университета Глеб Туричин считает идею перспективной. Сейчас вузы не могут поднять плату за общежитие выше цены, установленной государством, а она даже близко не покрывает расходы на содержание, ремонт и коммунальные услуги.
11: Если это делать разумно, то общее количество мест, оно ведь не уменьшится при этом. Какое-то количество мест станет комфортным, ну, условно говоря, на уровне трехзвездочной гостиницы. У меня есть одно общежитие такое в университете. Новое, красивое, нам Минобор его построил. Оно реально с условиями 3 звезды.
12: И сколько стоит там номер?
11: Он сейчас стоит те же 1000 с копейками рублей в месяц, потому что по закону я не могу взять больше. Нельзя. Общежитие генерирует для университета убыток. Съемная квартира в Питере, наверное, меньше чем за 50-60 тысяч не будет в месяц. Соответственно, если цена в такой университетской гостинице будет существенно меньше, чем городская съемная квартира, это уже для всех хорошо, потому что и ребенок, и семья платят меньше, и вуз получает больше.
0: Ситуация сильно различается по вузам и регионам. Например, в РАНХИКС есть университетская гостиница. Но, как рассказывает один из выпускников вуза, заселиться туда он не смог. Не было мест, возможно, из-за того, что в вуз едет много чиновников из регионов. Ему пришлось снимать в Москве квартиру. А вот моя коллега Екатерина Штрыкова, недавно закончившая МГУ, говорит, что общежитие этого вуза кажется одной из самых дешевых в Москве.
13: Мы за учебный год с сентября по июнь платили меньше 2000, и это было супер дешево. Каждый раз, когда я рассказывала своим знакомым, сколько я плачу за общагу, они постоянно уточняли, в месяц так дешево. Я говорю, нет, это за учебный год. Но вот с 25-26 учебного года МГУ поднял цены на проживание в общежитиях, и теперь учебный год в общаге МГУ стоит почти 6500. Но, тем не менее, это все еще мало в сравнении с тем, как платят студенты в других вузах, потому что, как мне рассказывали друзья, у кого-то 5000 выходит только один месяц.
0: Главный риск, чтобы появление университетских гостиниц не привело к сокращению числа обычных мест в общежитиях, рассуждает доктор технических наук, профессор, автор телеграм-канала «Наука и университеты» Евгений Белый.
14: То есть, если общежитие пережило ремонт, находится в хорошем состоянии, то, увы,
3: ввоза, естественно, появляется соблазн вывести это общежитие из общего фонда и передать его вот по такую гостиницу повышенной комфортности. Появляются вопросы, связанные социальным неравенством. Это можно создавать там, где обеспеченность бюджетных студентов местами общежития стопроцентная.
0: Но вопрос касается и платников. Им тоже предоставляют общежитие, обычно уже после бюджетников. Например, в МГУ, говорят студенты, это около 7 тысяч в месяц за место в комнате на двоих. А насколько доступными будут цены в университетских гостиницах, пока не ясно. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
14: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама не оферта.
15: Шеф, заказали еще 2 салата с баклажанами, а они закончились.
16: Не проблема. Заказываем во вкус Вилл Бизнесе. Доставка бесплатная, продукты свежие.

Бизнес FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах на Бизнес FM. Ассигнаты Великой Французской революции в истории денег стали именем нарицательным. Настолько масштабной была их девальвация. Бумажные ассигнаты стали выпускаться революционным правительством, начиная с 1790 года, чтобы пополнить казну, которая опустела из-за развала налогообложения после национализации имущества. Ежемесячно ассигнатов печатали столько, что французская экономика погрузилась в пучину гиперинфляции, а за ассигнаты не давали и нескольких процентов от их номинала. Стабилизировать государственные финансы и остановить печатный станок удалось только при Наполеоне Бонапарте, который пополнил государственный бюджет самым понятным ему способом – за счет вывоза ценностей из покоренных государств. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. To be worth one's salt. Это можно перевести как «стоить соли», «быть достойным соли». Так говорят о человеке, услуги которого стоят дорого, но действительно стоят того. Фраза появилась в далеком прошлом, когда простая соль ценилась на вес золота. Еще до появления различных консервантов соль была единственным доступным методом долго сохранять продукты, что делало ее незаменимой. Вот и о стоящих людях говорили «to be worth one's salt». Ближайший русский аналог – «он не зря ест свой хлеб». Срочные переводы на Бизнес FM. Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 17 часов 28 минут московское время. У микрофона Сердар Влекулеев. Здравствуйте. В первом полугодии более чем в два раза увеличились объемы доставляемых грузов на линию боевого соприкосновения за счет применения наземных робототехнических комплексов. Об этом сообщил замминистра обороны России Александр Санченко. Минюст внес перечень иностранных агентов две организации, в том числе Либертарианскую партию России и двух человек. Помимо Либертарианской партии, иноагентами признанный проект «Четвертый сектор», журналист Александр Поливанов и писатель Дмитрий Петров. В суде арбитражного суда Калининградской области Сергей Ефименко подозревается в получении взятки в размере 1 000 000 рублей за вынесение судебного решения в пользу ответчика по арбитражному делу, сообщили в СКР. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин с согласия высшей квалификационной коллегии судей возбудил дело по статье о получении взятки. После получения денежных средств один из посредников был задержан сотрудниками регионального УФСБ. Общая сумма взятки должна была составить 2 миллиона рублей, из которых 500 000 предназначено судье, заявили также в СКР. Представители Демократической партии США раскритиковали заявление американского президента Дональда Трампа о вмешательстве иностранных государств в американские выборы. «Трамп хочет, чтобы вы потеряли веру в избирательную систему нашей страны и не участвовали в промежуточных выборах», написала в соцсети X бывший вице-президент США Камала Харрис. Трамп в обращении к согражданам обвинил Китай в неоднократных попытках оказать влияние на результаты выборов в Штатах. Посольство КНР в Вашингтоне сообщили, что Пекин никогда не пытался влиять на результаты выборов в США. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь в курсе.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 17.30, студия Алексей Пантелеев, здравствуйте. В России введут демпфер на дизель по аналогии с бензином. Поправки будут внесены в налоговый кодекс, сообщили в Минэнерго. Государство будет выплачивать производителям разницу между внутренней ценой и высокой ценой за границей в случае запрета экспорта. С чем это связано и во сколько обойдется бюджету? Россияне стали реже хранить деньги в банках на фоне снижения доходности депозитов. Оформление вкладов во втором квартале снизилось на 29% по данным Marketplace и Выбери.ру. Какой вид инвестиций сейчас может дать

0: наибольший доход на фоне падения фондового рынка, мы спросили у экспертов. Индекс Мосбиржи сегодня с утра обновил минимум с октября 2022 года, рухнув в моменте ниже 1970 пунктов, но днем отыграл часть потерь, сейчас торгуется уже около 2000 пунктов. Что за манипуляции происходят на российском фондовом рынке и почему они стали возможными? Подробности на Business FM. В России ведутся демпфер на дизель. Правительство решило распространить механизм по аналогии с демпфером на бензин. Соответствующие поправки будут внесены в налоговый кодекс, говорится в сообщении Минэнерго. Демпфер, то есть компенсация между высокой ценой за границей и установленной государством ценой внутри страны, будет выплачиваться, если в предыдущем месяце в России действовал запрет на экспорт дизельного топлива, керосина и средних дистиллятов. Чем связано такое решение Кабмина и сильно ли это увеличит нагрузку на бюджет, рассуждает ведущий эксперт финансового университета Фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
1: Распространение выплат по демпферу на импортный дизель – это знак того, что есть риск, как минимум, того, что у нас дизеля не хватает физически. Хотя дизеля мы гораздо больше, чем бензина, производим. Традиционно в год нормальный, когда нет внеплановых ремонтов, 50% от производимого дизеля за год хватает для внутреннего рынка, и вторая половина экспортируется. Поэтому это сигнал о том, что у нас физически дизеля не хватает. Хотя это может быть и предварительной мерой некой. Мы видим, что распространение демпфера на импорт бензина из дальнего зарубежья пока не привело к тому, чтобы мы начали его импортировать. Потому что нужно еще создать еще инфраструктуру приемную. У нас экспортно-ориентированные порты. Сейчас у нас увеличивается объем потребления дизеля, потому что началась уборочная кампания, она нарастает, и август-сентябрь, в общем-то, будет по-прежнему большие потребности на внутреннем рынке. Поэтому правительство со своей стороны заранее предпринимает меры, чтобы насытить внутренний рынок, если это понадобится. Но знак, конечно, тревожный. Это дополнительная нагрузка бюджета. Мы видим, что дефицит бюджета за первое полугодие и так выше значительно, чем планировалось в законе о бюджете на 26 год. А еще и бензин, может быть, придется вот таким образом завозить и тратить на это бюджетные средства. Так еще и дизель, в общем, вполне возможно, придется выплаты по демпферу совершать.
0: Игорь Юшков, Фонд нацэнергобезопасности. Тем временем в Минсельхозе заявили, что с топливом для аграриев есть шероховатости на местах. Будем решать их с каждым конкретным регионом и предприятием, если это понадобится, заявила глава ведомства Оксана Лут. В целом Минсельхоз ожидает в этом году хороший урожай. Как сказал Лут, цитата, «должны хорошо выстрелить южные регионы». Конец цитаты. Россияне стали реже хранить деньги в банках. Спрос на оформление вкладов во втором квартале снизился на 29%, согласно исследованию финансового маркетплейса в Выбери.ру. Охлаждение совпало с постепенным снижением доходности депозитов. На фоне падения российского рынка акций у россиян остается все меньше вариантов для вложений. Какой вид инвестиций сейчас может быть дать наибольший доход, мы спросили у экспертов.
2: Бизнес FM. Мнение.
3: Независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов.
4: В условиях геополитической напряженности и тоже неопределенности мне кажется, что многие люди выходят в кэш и перенаправляют эти деньги в потребительский сектор. Из серии, знаете как, если подумать, что завтра может и не наступит, то может быть хотя бы машину купить или фен Дайсон. Многие предпочитают держать деньги под подушкой, однако я уверен, что даже самые далекие от макроэкономических показателей люди видят реальный уровень инфляции и видят, как, по сути, те деньги, которые у них лежат под подушкой, теряют свою покупательскую способность. Наверное, мне кажется, что сейчас хороших вариантов обогнать инфляцию без риска, к сожалению, практически невозможно найти. Нету такого финансового инструмента, но только какие-то, может быть, казино.
3: Управляющий активами основатель платформы стабильных криптовалют Stasis.net Григорий Кломов.
5: Текущая конъюнктура однозначно благоволит в пользу покупки какой-то валюты и продажи рубля, потому что будет меняться структура платежного баланса. Самый такой простой и понятный инструмент для сбережения – это валютные облигации крупнейших эмитентов, которые продаются в целом на открытом рынке и на бирже, и можно купить их, начиная там от 1000 рублей за единицу. Для тех, кто более имеет агрессивную стратегию и готов рисковать, конечно, основные криптовалюты являются сейчас привлекательными для покупки. после такой масштабной коррекции, которая произошла. Очень сложно рекомендовать кому-то делать краткосрочные сделки, особенно на таком волатильном рынке, как криптовалюта. Единственная разумная стратегия – это поставить отложенные заявки на покупку по уровням ниже текущих и там существенно ниже текущих, если будет какая-то еще одна волна ликвидации или каких-то панических распродаж на фоне, может быть, IPO какой-нибудь компании квантового компьютинга или что-то такое, чего будут бояться рынки криптовалют. На мой взгляд, ближайшие полгода, год — это является окном конца цикла криптовалют, класс активов, который так underperform, который отстает от других рынков акций и облигаций.
3: Вице-президент инвестиционной компании «Золотая плата» Алексей Визовский.
6: Инвестиции в золото оптимальны с точки зрения страховки от девальвации национальной валюты. Если падают индексы, ухудшается деловая обстановка, проблемы в экономике, то обычно у нас рубль начинает падать. В долларовом эквиваленте дешевеют ваши вклады, ваши активы, вы понимаете, да? Если вы купите золото, особенно в физической форме, лучше всего, мое мнение, то вы получаете страховку от этого. Таким образом, вы получаете просто хедж от девальвации рубля. То золото – золото, которое вы получаете на руки при сделке. Все остальное – это чьи-то обязательства перед вами. Будь то обезличенные металлические счета в банке, которые, кстати, не попадают под систему страхования вкладов, надо помнить. Будь то какие-то биржевые инструменты, фонды. Но жизнь так сложилась, что эти обязательства могут быть нарушены. Поэтому я сторонник слитков, а лучше всего инвестиционных монет золотых. Есть монеты от 3 грамм, даже от 1 грамма золотые, до килограмма, до 2 килограмм. Но это очень высокодоходный инструмент. Если мы говорим про монеты, я когда только пришел, еще не работал в этой отрасли, там 2007-2008 год, тут купил первое свое золото, это были монеты Георгия Победоносец, 7,7 грамма. Они стоили тогда 5000 рублей. 5 стоит больше 90. За 19 лет в 19 раз. Очень удобно запоминать. Ну, какой другой актив подорожал так сильно?
0: Обратите внимание, что мнение экспертов не является инвестиционной рекомендацией, не гарантирует от финансовых потерь. Несмотря на снижение спроса, предпочтения вкладчиков по срокам размещения средств практически не изменились. Самыми востребованными во втором квартале стали вклады на 3 месяца. На них пришлось 28% всех оформлений. Долгосрочные депозиты от 1 до 3 лет выбрали только 7% вкладчиков. Но я отмечу, что индекс Мосбиржи к вечеру вновь ушел ниже 2000 пунктов. Подробности в программе «Капитал». Минпросвещение ужесточает правила Всероссийской олимпиады школьников. Проект приказа ведомство вынесло на общественное обсуждение о том, как меняются правила олимпиады, которые позволяют поступать в ВУЗ без экзаменов, и что об этом думают преподаватели. Подробности у Натальи Шашиной.
7: Призовое место на Всероссийской олимпиаде школьников позволяет заранее забронировать себе место в желаемом вузе. И для многих школьников каждое изменение в правилах – вопрос будущего поступления. Главные изменения, которые Минпросвещение вынесло на общественное обсуждение, такие. Во-первых, нельзя будет проходить несколько профилей одного предмета. Речь о технологии, то есть труде и информатике. То есть ребенок не сможет попробовать силы одновременно в программировании и, казалось бы, смежной инфобезопасности, а должен выбрать что-то одно. Для многих школьников, нацеленных на IT-специальности, это будет неприятным изменением. Но это касается профилей, а не самих предметов. Для желающих участвовать, например, сразу в биологии и в химии, ничего не меняется. Во-вторых, выше становится цена ошибки. При каком-то нарушении участник уже не сможет проходить отбор в олимпиадах по другим предметам в этом году. Хотя непонятно, как это можно будет проконтролировать за пределами регионов. Но одно из самых дискуссионных изменений, которое предлагается ввести в 2027 году, призеры и победители прошлого сезона не смогут в новом сезоне автоматически попадать на следующий этап. И это может усложнить путь талантливым школьникам, уверен руководитель школы подготовки к олимпиадам по математике, экономике, физике и программированию ОЛМАТ Сергей Скопинцев.
8: Ранее человек, который стал победителем в, например, региональном этапе прошлого года, автоматически мог проходить на региональный этап этого года. А сейчас это отменяется. И это большая проблема. Школьный и муниципальный этап очень массовый, и они проходят очень по-разному. И человек, который ранее уже доказал то, что он достаточно хорошо разбирается в предмете и умеет решать эти задачи нужного уровня. Талантливый ребенок, победитель, не знаю, финала Всероссийской олимпиады школьников, может сейчас завалиться на школьном этапе или на муниципальном этапе из-за, например, проблемы технической или из-за того, что все дети написали на полный балл этот школьный этап, он написал на 90% из 100. Дети этот этап, например, списали.
7: Изменения особенно важны на фоне дискуссии о дисбалансе в том, как распределять распределяются бюджетные места между олимпиадниками и теми, кто хорошо сдал ЕГЭ. Рособорнадзор сообщил, что около 10 тысяч человек в этом году сдали экзамен на 100 баллов. В ведомстве заявили об улучшении качества школьного образования. Количество выпускников, набравших по трем предметам больше 180 баллов, выросло за год более чем на 5%. Создается впечатление, что уровень выпускников все лучше. При этом возможность поступить упирается в жесткую конкуренцию. В самые престижные вузы Москвы и Петербурга стремятся абитуриенты, имеющие право на поступление без вступительных экзаменов. Как олимпиадники, так и льготники, для которых выделено не менее 10% от всех бюджетных мест. Об уровне подготовки и возможности поступить рассуждает руководитель ресурсного центра дополнительного образования президентского физико-математического лицея 239 в Петербурге, руководитель тренерского штаба сборной России по математике Кирилл Сухов.
9: По поводу ЕГЭ и высоких баллов, конечно же, школьники интересуются предметом, конечно же, школьники готовятся к выпускным экзаменам, но давайте все-таки не забывать, что когда получается больше баллов, это не всегда говорит о том, что кто-то стал лучше решать задачи. Это иногда говорит о том, что варианты становятся проще. Поэтому так поспешно делать такие выводы из того, что стало больше 100 бальников, из этого автоматически следует, что что-то выросло, я бы все-таки не стал. Возможности для поступления, конечно же, меньше не становятся, потому что по всем ключевым специальностям количество мест не падает.
7: В этом году вузам было выделено 620 тысяч бюджетных мест на уровне прошлого года, а вот количество платных сократили на 13%. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
3: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
10: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
2: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Смертная казнь в истории человеческой цивилизации, исключая последний век, всегда была жестокой и мучительной. Повешение, сожжение на костре, четвертование. Лишь к знатным и богатым проявляли снисхождение и казнили более гуманным способом, в основном отсекая голову топором или мечом. Однако многое зависело от искусства палача. Если он был неквалифицированным или новичком, то его ошибка лишь продлевала агонию. В 1791 году французский врач Жозеф Гильотен предложил использовать устройство, которое свело бы мучение казненного к минимуму. К тому же оно, по задумке автора, должно было применяться ко всем без исключения приговоренным к смерти, что подчеркивало равенство граждан перед законом. Устройство, в котором острое косое лезвие падало на шею осужденного с 2-3-метровой высоты, в честь доктора получило название «гильотина» и использовалось вплоть до отмены смертной казни во Франции в 1981 году. Говорящие фамилии на Бизнес ФМ.
3: Компании и корпорации.
11: В студии Екатерина Штрыкова. Здравствуйте.
3: Отчеты и планы.
11: Авито готовится запустить сервис знакомств для поиска серьезных отношений, встроенный в основное приложение, пишет Коммерсант. Сейчас проект прорабатывается, а окончательное решение примут после оценки спроса и анализа рынка. Сервис может быть бесплатным и получит усиленную защиту от ботов и фейковых аккаунтов. В основу сервиса должны лечь рекомендательные алгоритмы, которые Авито уже использует в основном сервисе объявлений. Онлайн-продажи фикс-прайс в России выросли на 26%, следует из данных компании. Средний чек онлайн-заказа составил почти 1200 рублей. Самыми популярными категориями стали товары для дома, предметы гигиены, кондитерские изделия, бытовая химия и бакалея. Регионами лидерами по числу онлайн-заказов стали Москва, Мособласть, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Visa расширяет свою деятельность на рынке криптовалют и запускает платформу, через которую банки и финтех-компании смогут выпускать стейблкоины и переводить их между разными блокчейнами, пишет Bloomberg. Visa Stable Stablecoin Platform на начальном этапе будет поддерживать актив OpenUSD. Stablecoin – консорциума Open Standard. В него, кроме Visa, входят MasterCard, Stripe, American Express, BlackRock, Google и другие компании. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
0: В 17.46 в Москве вы слушаете Business FM. А японская императорская династия, возможно, под угрозой. Сегодня японский парламент принял историческую поправку к закону об императорском доме. Тот вступил в силу еще в 19 веке. Теперь право наследования власти закрепляется исключительно за мужской линией императорской семьи. В Японии опасается правящий род и без того сокращающийся может окончательно пресечься.
11: Согласно изменениям, наследниками могут стать даже усыновленные дальние родственники. Главное, чтобы они были мальчиками. Принцессам разрешили сохранять свой королевский статус даже после замужества с простолюдинами. Эксперты опасаются, что полуторатысячелетняя династия может погибнуть. У действующего императора лишь один ребенок – дочь Айка. Ей 24 года, и она очень популярна среди японцев. Согласно правилам, главой династии может стать младший брат императора, а затем престол перейдет к его 19-летнему племяннику. Следующий в очереди – 90-летний дядя императора. Из 16 взрослых членов императорской семьи только пятеро мужчины. Японский премьер Такаити настаивает на том, что мужская линия является единственным источником авторитета и легитимности императора. Очень иронично, что первая женщина-премьер-министр сама является главным сторонником одержимости идеи преемственности власти мужчинами, написала одновидная японская исследовательница феминизма. Хотя матерью императора может быть простолюдинка, как в случае с нынешним главой династии, согласно закону об императорском доме, наследниками престола могут быть только мальчики, рожденные от мужчин королевской крови. Принятая поправка к устаревшему закону призвана укрепить этот принцип. Как отмечают некоторые эксперты, консерваторы не могут назвать поправку шовинизмом, поэтому называют это традицией. Внесенные изменения вызвали протесты со стороны японцев, которые считают, что эта поправка направлена против принцессы Айко и стремится оправдать дискриминацию.
0: Как отмечает Associated Press, за всю историю японской монархии было 8 императриц. Последней была императрица Го Сакурамати, правившая во второй половине 18 века.
10: Капитал с Алексеем Завьяловым.
0: Добрый вечер, Алексей.
12: Добрый вечер.
0: Ну что ж, в нашем фондовом казино продолжаются впечатляющие махинации.
12: Почему махинация? Это просто капитуляция называется.
0: Но это называется...
12: Какие могут быть махинации при капитуляции?
0: Но как это происходит, ты, наверное, сам знаешь. Есть очень крупные фонды, которые ворочают сотнями миллиардов рублей, которые сейчас встают в шорт и выносят просто физлиц, ну, скажем так, сотнями тысяч, если не миллионами.
12: Ну, физлица бегут... с рынка и...
0: Нет, это связано с тем, что они недавно очень много купили акций, и вот сейчас эти фонды их выносят. Выносят зачем? Чтобы купить подешевевшие очень сильно акции, в том числе Сбера и ВТБ, чтобы получить высокие дивиденды, вот, и купив перед этим очень дешевые акции ВТБ и Сбера. Но это частность.
12: Ну, просто сейчас нету поводов для того, чтобы изменилось направление движения на самом деле. Единственное, что может у нас здесь задействовано быть в плане роста, это, конечно, вот эти вот технические отскоки, которые мы периодически наблюдаем, или закрытие коротких позиций у тех, вот, которые массово открывались в последнее время. Ну вот даже сегодня, в принципе, небольшой отскок рынок нарисовал, но в целом все равно падает. И, конечно, факторы, они по-прежнему те же, на которые все-таки можно опираться и дальше шортить, играть на понижение. Это и санкционные риски, и геополитические риски, и еще один риск, связанный с Банком России, с тем, что, видимо, все-таки подошел к концу, ну, может быть, не совсем, но, тем не менее, подошел к концу цикл снижения ставки Банком России, то есть смягчение денежно-кредитной политики, и, видимо, пауза, вот здесь, наверное, лучший вариант, который рынок сейчас рассматривает в текущей ситуации. Да, там инфляция, можно сказать, что немножко замедлилась, ну, и неделя на это в два раза замедлилась, но, тем не менее, ценовое давление, оно сохраняется, и 0,17% или 0,3 здесь уже не так важно. Причем годовая инфляция хоть и ниже 6%, но это база прошлого года. Не будем забывать, что в прошлом году в июле повышались тарифы ЖКХ, а в этот раз не повышались. И пока годовая инфляция более-менее нормально выглядит, но пройдет еще 2-3 недели, и здесь тоже мы увидим значение, ну, в лучшем случае, выше, немногим выше 6%. Так что рынок пока, видимо, продолжит падать с учетом еще и ожидаемых гэпов дивидендных, которые предстоит еще пережить в ближайшем будущем. Ну, вот пока 2%, 1980 пунктов. Ну, действительно, похоже все на капитуляцию, потому что позиции закрываются очень быстро. Все уровни поддержки, ну, такие значимые уровни поддержки пройдены. Конечно, можно сейчас что-то тоже здесь и находить, но есть хороший уровень 1700 пунктов, минимальный или около того, минимальное значение 2022 года, пока мы в районе октября 2022 года. Так что 2000 прошли достаточно быстро, но это не сказать, что был какой-то прям суперкрепкий уровень. При этом рубль остается крепким, и несмотря на то, что китайская валюта накануне вышла за рубеж 11 рублей 50 копеек, все-таки эта ситуация пока не получает развития. Ну и рубль не спешит возвращаться в довольно привычный коридор ниже 11,5. Пока снижение китайской валюты 2 копейки. И торгуется юань в районе 11 рублей 56 копеек. Поспокойнее, кстати, ситуация на рынке государственного долга. Да, здесь тоже снижение, но не такое стремительное, как на рынке акций. Все-таки 110 пунктов, ну, чуть ниже 111, не 110, ниже 111 индекс, который отвечает за цены на гособлигации, индекс RGBI, это недавно мы и наблюдали примерно такие же значения. Даже похуже ситуация была 7 июля. В общем, здесь пока еще не какие-то антирекорды 2022 года. Ну и цены на нефть, видимо, все-таки определенную поддержку оказывают. Ну, во всяком случае, ментальную. Все-таки в районе $87 торгуется баррель смеси Brent.
3: Капитал на бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Тоже отдых. Кинотуризм – это не только экскурсии по киностудиям и тематическим паркам. В первую очередь, это посещение локаций, где снимались известные фильмы и сериалы. Посмотреть на места, в которых играли знаменитые актеры, люди любили всегда. Но в отдельное направление туризма такие путешествия оформились в середине 90-х годов прошлого века, когда в Великобритании выпустили первую карту страны с отмеченными на ней местами съемок. Специалисты подсчитали, что появление того или иного района в кадрах известного фильма увеличивает местные доходы от туризма минимум на треть. Любители саги «Властелин колец» подняли ежегодный турпоток в Новую Зеландию, где снимался фильм, почти в два раза. А британский замок Алнвик, в котором снимали «Гарри Поттера», принес региону 9 миллионов туристических фунтов стерлингов после первого же фильма. Тоже отдых на Бизнес FM. Между делом с Кирой Альтман.
13: Парфюмер рождает аромат в голове. И желательно, чтобы у создателя ароматов была семейная преемственность. Извините, нанюханность, то есть насмотренность библиотеки запахов. Об этом, между делом, мне рассказывает Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта Frames for Moscow, создатель бренда Soliflor.
14: У парфюмера все в голове. Вот ему приходит какое-то задание, да, что нужно собрать аромат из белых цветов. Белых цветов много. И он начинает думать про пион, про лилию, про ландыш, про белую сирень. Нет, не надо сирень. Нет, надо сирень. Да, давайте еще добавим белых роз. Например, а жасмин? Мы забыли жасмин. Нет, если сирень, давайте жасмина уберем. Вот он вот это думает. Он думает об этом. И у него в голове собирается некая формула. Потом он как-то, наверное, ее записывает и дает своему ассистенту, и тот уже смешивает эфирные масла, вот эти вот ноты как раз, и тогда уже парфюмер пробует. Но до этого это творческий процесс в голове. Ни в коем случае он не капает каждый день капельки и не взбалтывает в склянке и не нюхает это. Нет. Поэтому парфюмеры часто, ну, чаще всего люди из семьи. То есть, когда семья уже занималась парфюмерией, когда ребенок вырос в этой атмосфере, когда он различает ноту розы Грассы и ноту розы Дамасской, уже с юности, тогда ему легче стать потом парфюмером. Вот это слово «нанюханность», оно есть. Оно есть, да.
15: Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта «Frames for Moscow», создатель бренда «Солифлор». Кира Альтман, «Бизнес FM».
3: «Между делом» на «Бизнес FM». «Все золото мира». Массовая добыча золота в Сибири началась в 19 веке. По указу 1812 года добывать золото и серебро, заплатив в казну определенную подать, разрешалось дворянам, почетным гражданам и купцам первой и второй гильдии. К 1861 году было выдано 1125 разрешений. Число рабочих на приисках достигло 30 тысяч человек. А годовая добыча составила более 17 тонн желтого металла. В 1927 году в СССР было создано акционерное общество «Союз золота», а в 1930-м и в Сибири, и на Дальнем Востоке была полностью ликвидирована частная золотопромышленность. Сегодня Россия в тройке мировых производителей золота. Более 300 тонн в год. Примерно столько же добывают в Австралии. Лидер добычи – Китай. Более 350 тонн ежегодно. «Все золото мира» на «Бизнес FM». Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
16: 17:58 московское время. У микрофона Сардар Аликулиев. Два человека погибли в Крыму в результате атаки ВСУ. Еще один ранен, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Два безэкипажных катера ВСУ были уничтожены в четверг баражирующими боеприпасами «Ланцет» в акваториях Черного моря и Горлыцкого залива, сообщило в пятницу Минобороны России. Министерство опубликовало кадры ударов. Совет Федерации одобрил закон об ужесточении требований к доходам мигрантов. Среди нововведений обязательство иностранцев вместе с членами семьи покинуть Россию в течение 15 дней, если патент на работу был аннулирован или не продлен. Также дети мигрантов по достижении совершеннолетия должны выезжать из России или оформлять собственный трудовой патент в течение 30 дней. Минюст внес в перечень иностранных агентов две организации, в том числе Либертарианскую партию России и двух человек. Помимо Либертарианской партии, иноагентами признаны проект «Четвертый сектор», журналист Александр Поливанов и писатель Дмитрий Петров. Бывший директор департамента Минпромторга Дмитрий Колобов арестован до 16 сентября по делу о хищениях средств, выделенных на инновационные проекты в рамках импортозамещения, передает ТАСС. Общий ущерб может составить около миллиарда рублей. Колобов возглавлял департамент развития промышленности и социально значимых товаров. Американская корпорация Apple обошла NVIDIA по рыночной капитализации и стала самой дорогой компанией в мире. Об этом свидетельствуют данные торгов. Капитализация Apple составила 4 900 000 000 000 долларов. В тройку лидеров по капитализации также входит NVIDIA 4 830 000 000 и управляющая Google компания Alphabet 4 190 000 000. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: «Бизнес FM». Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В Москве 6 вечера. В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. А владельцы независимых заправок стали активно выставлять их на продажу, пишет «Известия». Там насчитали более 150 новых объявлений. Заявлено, что среди причин продажи активов ухудшение финансового состояния, дефицит топлива. Мы позвонили по объявлениям на Авито и спросили, с чем связана продажа заправок. Турецкие персики, абрикосы, черешню и вишню ждут ограничения. Россельхознадзор сообщил, что временно запрещает ввоз в Россию косточковых культур от 5 турецких экспортеров. Решение принято в связи с систематическим выявлением объектов карантинных для стран Евразийского союза. Что это, не уточняется. О чем может идти речь и надолго ли это? Билеты в театр подорожали, но посещаемость не меняется. По данным сервиса Ticketland, в этом театральном сезоне средняя стоимость выросла на 13% по сравнению с прошлым годом. Однако, как заявил ТАСС, представитель Департамента культуры Москвы, к снижению посещаемости это не привело. Каков предел повышения цен в российских театрах? Подробности на Business FM. Действительно ли владельцы частных российских заправок стали активно выставлять их на продажу? На тенденции обратили внимание «Известия». По их данным, за последний месяц на порталах с объявлениями о коммерческой недвижимости появилось более 150 объявлений. Правда, всего в России порядка 28 тысяч работающих заправок, из них почти 20 тысяч независимые. География продаж обширная. Брянская, Курская, Самарская, Новосибирская, Владимирская области и другие. Стоимость АЗС начинается от миллиона и доходит до 150 миллионов рублей. В Уфе целая сеть из 13 заправок продается за 350 миллионов рублей. Как утверждает издание, среди ключевых причин продажи активов – ухудшение финансового состояния собственников АЗС, в том числе долги, а также дефицит топлива в ряде регионов. Мы позвонили по нескольким случайным объявлениям на Авито и спросили, связаны ли причины продаж заправок со сложной топливной ситуацией в стране. Ни один из запрошенных владельцев АЗС этого не подтвердил.
17: Какая история? Вот это АЗС у нас зарегистрировано. Там два участника, два юридических лица, 50 на 50. А одной долей 50% владеет наша компания. Мы решили свою долю продать, потому как мы сейчас никакого участия в этой АЗС не принимаем. Генеральный директор не наше лицо. Заказка работает хорошо. У нее есть контракты, насколько я знаю, с нашими службами. Это МВД, администрация, это наши службы исполнения наказаний.
18: Да. Продаете из-за нее участие в бизнесе, а не из-за вот этих проблем с рентабельностью и прочим.
17: Мы просто не находим понимания с нашим партнером.
18: А у вас давно объявление висит?
17: Мы его выставили позавчера. Один только звонок был.
19: У АЗС 402 километр, ПСП официальное, как бы все зарегистрировано. 6 – это трассы первой категории. Достаточно проблематично и дорого получить присоединение. Здесь все зарегистрировано.
20: То есть хорошая точка?
19: Достаточно, да.
20: Почему продаете?
19: Ситуация с топливом в данный момент, сами знаете, какая.
20: Сложно вести бизнес?
19: Ну, да. Немножко подустали.
20: Давно у вас объявление?
19: Месяца уже, наверное, 4-5 висит.
20: То есть вы планировали раньше, до ситуации с топливом?
19: Смотреть рынок планировал сначала, потом оказалось актуально. Посмотреть, ну, есть спрос, нет спроса, и вот случилась такая ситуация с топливом. Решится, я понимаю, но...
20: А много кто звонит, интересуется?
19: В основном Дагестан.
21: Дело не мое, это дело было мною куплено, просто вложенные средства определенные. Я брал ее в замороженном виде, не использовал ее. Заправка мне не интересна в том отношении, что сейчас вот сыну надо квартиру брать. Вот я продаю либо заправку, либо базу, что быстрее продастся, то продастся.
20: Продаете из-за необходимости покупки квартиры, не из-за того, что сейчас сложности в стране.
21: Не из-за этих сложностей, это 100%. Я инвестор, у меня не один объект.
20: А давно покупали?
21: Где-то около полутора лет. Я не думал входить в рынок. Я брал объекты, которые в дальнейшем продали. Линзаботы уже дважды звонили, говорит, давайте мы с вами поработаем. Я говорю, ну мне не интересно работать. Потом звонили газовщики, говорит, разрешите нам поставить газголдер свой. Я говорю, тоже не интересно. Хотите, выкупайте, работайте сколько хотите.
20: Давно это объявление висит?
21: Полтора месяца где-то.
0: Мы направили запрос в Авито на вопрос «Бизнес-ФМ», есть ли ажиотаж с объявлениями о продаже АЗС. В Авито информации не подтвердили. На продажу также выставлены заправки и крупнейших нефтяных компаний, например, на сайте «Газпрома». К реализации непрофильных активов отнесены АЗС в Астраханской, Ростовской, Тамбовской и Нижегородской области. А цена от миллиона до почти 14 миллионов рублей. Некоторые продаются уже 4 года. Турецкие персики, абрикосы, черешни и вишню ждут ограничения. Россельхознадзор сообщил, что временно запрещает ввоз в Россию косточковых культур от 5 турецких экспортеров. Правда, пока неизвестно, какие это компании, насколько велик их объем поставок. Решение принято в связи с систематическим выявлением объектов карантинных для стран Евразийского союза. Но что это за объекты, ведомство тоже пока не уточнило. О чем может идти речь, рассуждает гендиректор информационного агентства Fruit News Ирина Козей.
1: Как правило, речь идет о каких-то карантинных объектах, то есть это вредители, либо заболевания, которые могут наносить вред насаждениям уже на территории Российской Федерации, но пока у нас не встречаются.
4: То есть речь о потенциальном ущербе не для здоровья людей, скорее, а для благополучия растений, которые на этой территории растут.
1: Да, именно так.
4: Насколько Турция большой поставщик косточковых для российского рынка? Традиционно большая ли у них доля?
1: Если мы будем говорить о косточковых в целом, от всех поставщиков Турция, то здесь доля безусловно велика. В таких категориях, как черешня, персики, нектарины, абрикосы особенно, Турция играет одну из ведущих, а часто и главную роль на российском рынке. В зависимости от года, в зависимости от категории, объем поставок может составлять от трети, иногда даже превышать половину всего ввоза того или иного вида косточковых на российский рынок. Но в данном случае мы говорим об ограничениях, которые наложены всего на 5 компаний. В Турции компаний-поставщиков много. У меня нет возможности оценить долю конкретных этих 5 поставщиков. Здесь мы, возможно, услышим какую-то информацию от турецкой стороны позднее. Как правило, это именно локальные ограничения. И чаще всего такие ограничения мы видим, как они затем компаниями разрешаются путем согласования уже с представителями Россельхознадзора, дополнительными инспекциями и так далее. Пока речь не идет о каких-то глобальных прекращениях поставок.
4: Но, наверное, о сокращениях, да, и переориентации, при этом как себя цены поведут?
1: Ну, как правило, любые ограничения, любое сокращение объема поставок ведет к росту цен. Но здесь еще раз повторю, речь идет всего о 5 компаниях.
0: Ирина Кузи, Fruit News. По данным исследовательской компании «Энтек», сейчас средняя цена на черешню на 12% выше, чем год назад. Вот и персик стоит на 9% дешевле. Турецкие СМИ обращают внимание на политический контекст. Об ограничениях стало известно спустя несколько часов после заявления главы МИД Турции Хакан Фидан, который вчера приезжал в Киев, о готовности Анкары присоединиться к гарантиям безопасности для Украины. Напомню, с начала июня в связи с выявленными нарушениями ограничен ввоз черешни, абрикосов, слив, персиков из Армении. По запретам попали и цветы. И сегодня Россельхознадзор попросил иранские власти приостановить сертификацию цветов для экспорта в России из-за подозрений, что они на самом деле поставляются из Армении. Как заявили ведомства, объем поставок цветов из Ирана значительно превысил прошлогодний уровень. При этом продукция заявлена как иранская по внешним характеристикам и особенностям упаковки, идентична той, что прежде возилась из Армении. Комментирует исполнительный директор Национальной ассоциации цветоводов Виктория Крылова.
22: Мы многократно поднимали вопрос в Россельхознадзоре о том, что после того, как был приостановлен импорт цветочной продукции из Армении, фактически проблема с армянским цветком ушла буквально на 2 недели. Через 2 недели было отмечено, что через третьи страны этот цветок вернулся. Те же объемы, которые на 2 недели прекратили поставляться в Россию, они снова к нам пришли.
0: Могла ли Армения действительно переориентировать товар через Иран?
22: Конечно, однозначно могла. И переориентируют его еще раз. Россия была основной целью Армении. Это та страна, куда они экспортируют более 90% всей своей продукции, которую они производят.
0: Виктория Крылова, исполнительный директор Национальной ассоциации цветоводов. Запрет поставок цветов из Армении был связан с систематическими выявлениями карантинных объектов, объяснил Россельхознадзор. Премьер Армении Пашинян говорил, что такие ограничения – обычная ситуация при несоответствии товара фитосанитарным нормам. Мужчина в Ленинградской области провалился в дупло клёна и просидел там более суток. Это ничем особо не примечательная новость. Сегодня активно расходится по телеграм-каналам и СМИ. Кадры с места событий, подробности спасательной операции, детали о глубине дупла и так далее. А на лентах информагентств эта новость выходит под 3 большими тегами. Россия, Ленобласть, дупло. А последовательность буквально нарвалась на рифму и моему коллеге Ивану Медведеву навеяла.
23: Навеяло. Россия, Ленобласть, дупло. Болгарка, стремянка, сверло. Ну как тебя, брат, занесло? Смешал коньячок и мерло? Понятно, сейчас всем тяжело. На ЦБ, АЗС, ПВО, РКН, ВПН, ГТО, НДС и, блин, БПЛА. Смотреть лучше всем из дупла. Я в домике спрятался, скрылся, телегу закрыл, просветлился. Спокойно и тихо мне тут. В дупле и покой, и уют. Россия, Ленобласть, дупло, сирены, мигалки, алло. Систему нагнуть не пытайся. Приехали, брат, раздупляйся.
0: Глава МИДа Азербайджана заявил, что в ближайшее время ожидается восстановление прямых авиарейсов в ряд городов России. Авиасообщение было приостановлено после крушения самолета «Азал» в декабре 2024 года. Глава МИДа России Лавров подчеркнул на встрече с коллегой, что две страны урегулировали все вопросы, связанные с авиакатастрофой. Подробности в дальнейшем в эфире «Бизнес ФМ».
5: Реклама. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Xlantix ED. Гибридный внедорожник номер один. От 5 865 тысяч рублей.
6: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
5: STO Xlantix ED ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
8: Exceed. Born for more.
5: Реклама, не оферта.
10: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
9: Деньги.
24: В 1922 году в России были разрешены валютные операции и созданы фондовые биржи. Для поддержания курса червонца Государственный банк проводил валютные интервенции, а также покупал и продавал золото на бирже. В результате в течение всего 1923 года курс червонца неуклонно рос, и не только в России. Например, на Нью-Йоркской бирже червонец котировался выше любой другой европейской валюты.
9: История денег на Business FM.
10: FM.
9: Все золото мира.
25: В 2001 году американское общество контактного дерматита признало золото аллергеном года. Речь идет в первую очередь о недорогих сплавах золота с никелем, который и сам по себе является мощным аллергеном. Есть также некоторый риск заболеть контактным дерматитом, постоянно соприкасаясь со сплавами золота, с медью, цинком или палладием. А вот золото высокой очистки и в сплавах серебром и платиной вряд ли доставит коже какие-либо проблемы.
9: Все золото мира на Бизнес FM. После службы в бизнесе. Евгений Шушков, ветеран СВО.
26: Стать бизнесменом, наверное, я хотел всегда. Вышел в отставку и сразу же начал работу в этом направлении проводить. Самая качественная адаптация – заняться чем-то.
9: Бизнес-планы, бизнес-истории Евгения Шушкова в специальном репортаже Олеси Савоськиной. В субботу после полудня и после 16. Только на Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
10: В эфире радио не на словах, а на деле.
9: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород».
25: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
9: «Бизнес FM Нижний Новгород». Новости коротко.
27: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Верховный суд запретил включать в квитанции владельцев квартир долги за капитальный ремонт старше 3 лет, пишет российская газета. Решение приняли после спора с региональным фондом, который продолжал указывать в платежках задолженность, накопившуюся за несколько лет. Суд посчитал, что такие квитанции фактически вынуждают собственника оплачивать старые начисления. При этом сам долг автоматически не исчезает. Фонд может обратиться за деньгами в суд, тогда владельцу квартиры нужно самостоятельно заявить, что 3-летний срок давности уже истек. Движение транспорта у Нижегородского стадиона ограничат из-за матча Суперкубка. Проезд запретят в течение всего дня субботы, 18 июля. Ограничения коснутся Волжской набережной на участке от улицы Бетанкура до Савонархумовской, которая тоже будет закрыта на участке от улицы Самаркандской. Проезд по Бетанкуру от Волжской набережной до Самаркандской от Мещерского бульвара также перекроют. При этом работу общественного транспорта усилят. В матче Суперкубка встретятся «Зенит» из Санкт-Петербурга и московский «Спартак». Почти 17 миллиардов рублей выделят на Нижегородский IT-кампус «Неймарк» за 3 года. Соответствующие поправки Заксобрание рассмотрит в июле. 16,5 миллиардов – это средства федерального бюджета, остальное – областное софинансирование. Напомню, соглашение на строительство кампуса заключили в 2022 году. На тот момент его рассчитывали полностью открыть в 2026. Стоимость объекта оценивалась в 41 миллиард рублей, включая 19,5 миллиардов средств федерального гранта. Минувшей осенью открыли 18 общежитий кампуса на почти 1500 человек. Сейчас полностью достроить кампус рассчитывают в 2028 году. В Нижнем Новгороде под суд пойдет 19-летний администратор симбоксов. За 8 тысяч рублей в сутки он обслуживал оборудование для подмены номеров, используемое мошенниками для обзвона граждан, полагают в региональном управлении МВД. По версии следствия, обвиняемый купил сим-карты в Москве и планировал работать в Иванове, но из-за плохого сигнала решил перебраться в Нижний Новгород, где развернул точки в арендованных квартирах на улицах Бориса Ведяева, Невзоровых, Максима Горького и проспекте Ленина. При обысках в этих квартирах силовики изъяли 800 сим-карт, симбоксов, бокс, роутер, телефон, а также камеры, через которые кураторы следили за работой. По предъявленному обвинению фигуранту грозит до 6 лет лишения свободы, штраф до 2 миллиона рублей, добавили в полиции. И в продолжении темы, курьер телефонных мошенников получил 2,5 года колонии в Нижегородской области. Решение вынес Большеболдинский межрайонный суд. Установлено, что в феврале группа лиц, выдавая себя за сотрудников сотовой компании, портала госуслуг, Центробанка, правоохранительных органов и ФСБ, по телефону убедили пенсионерку снять с банковского счета деньги. После этого подсудимый под видом курьера прибыл по адресу проживания женщины, где она передала ему средства. Мужчина добровольно возместил потерпевшей 200 тысяч рублей. Прокурором заявлен гражданский иск о возмещении оставшихся 600 тысяч рублей. Мужчину признали виновным и приговорили к лишению свободы на 2,5 года в исправительной колонии общего режима. Приговор суда в законную силу не вступил. Почти у 20 тысяч жителей Нижегородской области в прошлом году нашли злокачественные опухоли. Статистика опубликована в ЕМИС. Число пациентов, которым ставят диагноз рак, в последние годы растет. Так, в 2020-м его нашли у 14 700 нижегородцев, в 2021-м у 16,5 тысяч, в 2022-м у почти 18 тысяч нижегородцев. Появляемость продолжила расти и дальше. Нижегородские ученые разработали программу для прогноза разрушения конструкции. Ее зарегистрировали в Роспатенте. Программа позволяет за несколько минут на обычном компьютере определить, при какой нагрузке конструкция перестает выдерживать эксплуатацию. Пользователю достаточно задать параметры сечения материалов. Система строит график деформации, показывающий появление прогибов, трещин и критический порог разрушения. В основе решения лежит авторская методика ученых ННГСУ. В отличие от традиционных расчетов с использованием эмпирических зависимостей, новый подход фиксирует момент критических деформации без усреднений и допущений. Разработку уже опробовали на реальных данных, она готова к внедрению в проектную практику. В ВУЗе рассчитывают расширить функционал комплекса для более сложных конструкций и других типов композитных материалов. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
2: Погода. Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погода, ожидается малооблачное небо и плюс 11 градусов. В выходные синоптики обещают ясную погоду, в субботу до плюс 24, в воскресенье 27 градусов тепла.
7: Валюта.
2: На 20 июля Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей 90 копеек, курс китайского юаня 11 рублей 56 копеек. Держитесь курса.
7: Компании и корпорации.
27: Нижегородских предпринимателей приглашают поучаствовать в проекте «Цифровой бизнес. Рост. Выход на маркетплейсы». Мероприятие пройдет в формате 5-дневного интенсива с 24 по 28 августа в онлайн и офлайн формате. Проект организован Минпромом Нижегородской области совместно с региональным центром «Мой бизнес». Участники смогут разобраться в особенностях площадок, получить практические рекомендации экспертов и комплексно подготовиться к запуску онлайн-магазина, отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. Программа проекта проекта состоит из 4-дневного онлайн-обучения основам работы в качестве продавца на маркетплейсе и офлайн-мастер-класса в технопарке «Анкудиновка» на улице Академика Сахарова, 4. На первом этапе участники получат знания по запуску и ведению магазина, изучат ключевые аспекты логистики, продвижения товаров и анализа продаж. Затем предприниматели подведут итоги 4-дневного обучения и на практике разберут оптимизацию карточек товаров, расчет юнит-экономики, настройку рекламных кампаний и анализ поставок, а также получат индивидуальные консультации по запуску продаж. В финале состоится конкурсный отбор предпринимателей, где определят 10 получателей услуг по открытию онлайн-магазина. Подать заявку можно до 23 августа через портал «Мой бизнес». Мероприятие запрещено для детей. Котировки «Газпрома» впервые опустились ниже 84 рублей, обновив исторический минимум. На акции давят новости о проблемах со строительством «Силы Сибири-2» и санкциях США, которые предполагают введение пошлин против крупнейших покупателей российских газа и нефти, указывают аналитики, опрошенные Forbes. КАМАЗ совместно с нижегородским производителем спецтехники «Рустрак» вывел на рынок контейнеровоз на шасси КАМАЗ поколения К5. Машина предназначена для перевозки контейнеров, включая опасные грузы, и соответствует требованиям ДАПОК. Контейнеровоз выполнен на укороченном шасси, адаптированном под стандарты морских контейнеров. Конструкция включает усиленный надрамник из автомобильных сталей и платформу с фитинговыми замками. По заявлению производителя, решение ориентировано на городскую и региональную логистику за счет компактности и маневренности, а также рассчитано на интенсивную эксплуатацию. Вывод модели расширяет линейку спецтехники на базе платформы К5, ключевого поколения грузовиков КАМАЗа, на которые компания делает ставку в обновлении продуктового ряда и повышении технологического уровня техники. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
3: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
11: Многие знают кроссовер «Чанган Юниес». Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors. От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юни-С в Чанган-центр BCR Motors на Новикова Прибоя.
12: Интермода открывает летнюю распродажу. Приятный повод обновить гардероб. Новые коллекции стали выгоднее, а при оплате можно использовать бонусы. Брунелло Кучинелли, Бёрбери, Канали, Сантони, Пизерико и другие. В распродажу также участвуют коллекции прошлых сезонов. Интермода. Большая Покровская, 25.
13: Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 540 000 рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер «Джак Нижегородец» на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
3: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
27: Бары готовятся к финалу чемпионата мира по футболу. Матч Аргентина-Испания пройдет в воскресенье 19 июля. Как заведения решают вопрос с лицензией на трансляцию и влияет ли футбол на их работу, об этом Ольга Кашинская.
14: В большинстве специализированных баров мест на финал Аргентина-Испания, который пройдет поздно вечером в воскресенье, уже нет. Хотя футбол сейчас смотрят в подавляющем большинстве заведений, где наливают пиво и есть экраны. Не мешает даже разница во времени со Штатами, из-за которой многие матчи завершаются глубокой ночью. Часть заведений адаптируется к запросу на ходу. Как стало понятно на личном опыте, в некоторых барах в принципе не знают, как включать звук на телетрансляции, впервые столкнувшись с такой просьбой только сейчас. Впрочем, и беззвучная трансляция большинство посетителей, как правило, устраивает. Чем ближе к финалу, тем больше посторонних людей охватывают фанатские настроения. Делится ресторатор, автор концепции баров «Свинья и Роза» и «Пигги» в Москве и «Ангар» в подмосковном Переделкино Татьяна Мельникова.
15: В этот раз мы не ждали такого ажиотажа, который возник. И потому что было много неожиданных результатов, неожиданных вылетов, чемпионат был не скучно смотреть. Реально ажиотаж, как был, когда выступала Россия. С каждым следующим матчем рос интерес, подтянулись так называемые «кузьмичи». Это те болельщики, которые обычно не следуют футболом. А тут теперь на общей волне проявляют неподдельный интерес. Я сама во вторник зашла в паб, туда было просто непротичнее. Там было как в автобусе. Все трансляции, которые мы все в пабе проводим, на все на них получены соответствующие лицензии. Смотря через кого ты транслируешь, смотря какие условия у них, все эти сервисы, они предоставляют услуги для юрлиц. С правом трансляции считают телевизор, считают, сколько у тебя народу, высчитывают, сколько это должно стоить. Это, в принципе, ощутимые деньги, но глупо их не платить. Это просто не быстро, надо было заранее чухнуть. Пренебрегают почти все, просто потому, что ходят проверять, как правило, таких, как мы. У нас телевизоров много, нас можно побольше оштрафовать, и мы точно будем показывать.
14: В России лицензия на трансляцию чемпионата мира этого года принадлежит холдингу «Газпром Медиа». Трансляции между собой делят «Кинопоиск» и телеканал «Матч ТВ». Также матчи показывает онлайн-кинотеатр «Окко». Продолжится владелица сети петербургских пивных «Толстый фраер» Надежда Любина.
1: Мы, конечно, включаем, конечно, мы показываем. У нас полные посадки всюду.
4: То есть вы сами по своей инициативе включаете или там по запросу?
1: Ну, во-первых, и по своей инициативе, а во-вторых, наша инициатива попадает под запрос. То есть у нас не бывает такого, включено, а люди не сидят. Берем брони, пока можем взять. Когда мы не сможем, мы дальше как-то пытаемся двигать. Мы соблюдаем, мы платим и РАО, и смежные. Все подписки идут через подписки.

0: претензия с требованием о выплате компенсации. Ну, естественно, там в каких-то случаях все-таки держатели прав, заинтересованные в расширении сети лицензиатов, могут предложить заключить сделку лицензионную, где компенсируются вот эти несанкционированные показы. Если такая претензия не удовлетворена, вполне вероятная ситуация, когда будет предъявлен гражданский иск с требованием взыскания компенсации. Суммы там разные, и 500 000 рублей есть, в зависимости от заведения, от масштаба, сетевое, не сетевое. Гипотетически возможен состав по 7.12 КУАП, это административная ответственность. Здесь штраф может быть поменьше, но есть другой риск, могут изъять оборудование.
1: А у тех, кто на место в баре уже не рассчитывает, есть вариант посмотреть оставшиеся 2 матча в кинотеатре. Такие показы организуют сети «Формула кино» и «Синема Парк». Билеты на финал начинаются от 900 рублей. Залы, впрочем, пока почти не заполнены. Также финал и матч между Францией и Англией за 3-е место можно бесплатно посмотреть в фан-зонах в парке Горького в Москве и в Гостином дворе в Петербурге. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес-ФМ.
2: Бизнес-ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 18:28 московское время. У микрофона Сердар Влекулиев. В пятницу российские войска продолжали наносить удары по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ, передает Интерфакс, ссылаясь на Минобороны России. Беспилотники и авиаракеты поразили 5 сухогрузов, используемых в интересах ВСУ, и резервуары с горюче-смазочными материалами в портах Николаева, Южного и Одессы. Сотрудники западных спецслужб находятся на Украине, координируют действия украинских хакеров, заявила в пятницу официальный представитель МИДа России Мария Захарова. По ее словам, киевский режим пытается вывести российские электронные сервисы из строя и похитить персональные данные россиян. Запад не представляет никаких конкретных доказательств, когда голословно обвиняет Россию в злонамеренных действиях в киберпространстве, подчеркнула Захарова. Правительство России одобрило подписание соглашения о создании Всемирной организации в области искусственного интеллекта. Международный олимпийский комитет заявил, что не изменит свою позицию по России из-за требований 9 стран ЕС перестать финансировать организации, допускающие россиян до соревнований, передает РИА Новости. Исполком МОК 7 июля временно восстановил статус Олимпийского комитета России и отменил рекомендации для международных федераций по ограничению участия российских спортсменов. Вслед за решением МОК 9 стран ЕС потребовали перестать финансировать спортивные организации, которые допустили россиян к соревнованиям. Инициатором обращения выступила Эстония. К ней присоединились Дания, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Румыния, Финляндия и Швеция. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 18:30, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. В России введут демпфер на дизель по аналогии с бензином. Поправки будут внесены в налоговый кодекс, сообщили Минэнерго. Государство будет выплачивать производителям разницу между внутренней ценой и высокой ценой за границей в случае запрета экспорта. С чем это связано и во сколько обойдется бюджетом? Россияне стали реже хранить деньги в банках на фоне снижения доходности депозитов. Оформление вкладов во втором квартале снизилось на 29% по данным Выбери.ру. А какой вид инвестиций сейчас может дать наибольший доход на фоне падения фондового рынка, мы спросили у экспертов. Индекс Мосбиржи сегодня вновь обновил минимум с октября 2022 года, рухнув ниже 1970 пунктов. «Газпром» и банк ВТБ вновь обновили исторические минимумы. И все это несмотря на растущую нефть. Что и почему происходит на российском фондовом рынке? Подробности в программе «Капитал».
0: Реклама. Важнейшие отрасли экономики, вызовы, с которыми они сталкиваются, и перспективы, к которым стремятся. В беседах о масштабном бизнесе. На этой неделе о промышленности. Со старшим

0: вице-президентом АО «Альфа-Банк» Евгением Мониным, генеральным директором Карачаровского механического завода Дмитрием Сидельковским и обозревателем радиостанции Алексеем Завьяловым. В субботу после 11 на «Бизнес-ФМ». Контакты коммерческой службы радио «Бизнес-ФМ» на портале bfm.ru.
1: В России ведут демпфер на дизель. Правительство решило распространить механизм по аналогии с демпфером на бензин. Соответствующие поправки будут внесены в налоговый кодекс, говорится в сообщении Минэнерго. Демпфер – это, то есть, компенсация между высокой ценой за границей и установленной государством ценой внутри страны будет выплачиваться, если в предыдущем месяце в России действовал запрет на экспорт дизельного топлива, керосина и средних дистиллятов. С чем связано такое решение? Кабмин, и сильно ли это увеличит нагрузку на бюджет, рассуждает ведущий эксперт финансового университета Фонда энергобезопасности Игорь Юшков.
2: Распространение выплат по демпферу на импортный дизель – это знак того, что есть риск, как минимум, того, что у нас дизеля не хватает физически. Хотя дизеля мы гораздо больше, чем бензина, производим традиционно в год нормальный, когда нет внеплановых ремонтов. 50% от производимого дизеля за год хватает для внутреннего рынка, и вторая половина экспортируется. Поэтому это сигнал о том, что у нас физически дизеля не хватает. Хотя это может быть и предварительной мерой некой. Мы видим, что распространение демпфера на импорт бензина из дальнего зарубежья пока не привело к тому, чтобы мы начали его импортировать. Потому что нужно еще создать еще инфраструктуру на приемную. У нас экспортно-ориентированные порты. Сейчас у нас увеличивается объем потребления дизеля, потому что началась уборочная кампания, она нарастает, и август-сентябрь, в общем-то, будет по-прежнему большие потребности на внутреннем рынке. Поэтому правительство со своей стороны заранее предпринимает меры, чтобы насытить внутренний рынок, если это понадобится. Но знак, конечно, тревожный. Это дополнительная нагрузка бюджета. Мы видим, что дефицит бюджета за первое полугодие и так выше значительно, чем планировалось в законе о бюджете на 26 год. А еще и бензин, может быть, придется вот таким образом завозить и тратить на это бюджетные средства. Так еще и дизель, в общем, вполне возможно, придется выплаты по демпферу совершать.
1: Игорь Юшков, Фонд энергобезопасности. Тем временем в Минсельхозе заявили, что с топливом для аграриев есть шероховатости на местах. «Будем решать их с каждым конкретным регионом и предприятием, если понадобится», заявил глава ведомства Оксана Лут. В целом Минсельхоз ожидает в этом году хороший урожай. Как сказала Лут, цитата, «должны хорошо выстрелить южные регионы». Конец цитаты. Россияне стали реже хранить деньги в банках. Спрос на оформление вкладов во втором квартале снизился на 29%, согласно исследованию финансового маркетплейса Выбери.ру, охлаждение совпало с постепенным снижением доходности депозитов. На фоне падения российского рынка акций у россиян остается все меньше вариантов для вложений. Какой вид инвестиций сейчас может дать наибольший доход, мы спросили экспертов.
3: Бизнес FM. Мнение.
4: Независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов.
5: В условиях геополитической напряженности и тоже неопределенности мне кажется, что многие люди выходят в кэш и перенаправляют эти деньги в потребительский сектор. Из серии, знаете как, если подумать, что завтра может и не наступит, то может быть хотя бы машину купить или фен Дайсон. Многие предпочитают держать деньги под подушкой, однако я уверен, что даже самые далекие от макроэкономических показателей люди видят реальный уровень инфляции и видят, как, по сути, те деньги, которые у них лежат под подушкой, теряют свою покупательскую способность. Наверное, мне кажется, что сейчас хороших вариантов обогнать инфляцию без риска, к сожалению, практически невозможно найти. Нету такого финансового инструмента, но только какие-то, может быть, казино.
4: Управляющий активами основатель платформы стабильных криптовалют Stasis.net Григорий Клумов.
6: Текущая конъюнктура однозначно благоволит в пользу покупки какой-то валюты и продажи рубля, потому что будет меняться структура платежного баланса. Самый такой простой и понятный инструмент для сбережения – это валютные облигации крупнейших эмитентов. которые продаются в целом на открытом рынке и на бирже, и можно купить их, начиная там от 1000 рублей за единицу. Для тех, кто более имеет агрессивную стратегию и готов рисковать, конечно, основные криптовалюты являются сейчас привлекательными для покупки после такой масштабной коррекции, которая произошла. Очень сложно рекомендовать кому-то делать краткосрочные сделки, особенно на таком волатильном рынке, как криптовалюта. Единственная разумная стратегия — это поставить отложенные заявки на покупку по уровням ниже текущих и там существенно ниже текущих, если будет какая-то еще одна волна ликвидации или каких-то панических распродаж на фоне, может быть, IPO какой-нибудь компании квантового компьютинга или что-то такое, чего будут бояться рынки криптовалют. На мой взгляд, ближайшие полгода, год — это является окном конца цикла криптовалют, класс активов, который так underperform, который отстает от других рынков акций и облигаций.
4: Вице-президент инвестиционной компании «Золотая плата» Алексей Визовский.
7: Инвестиции в золото оптимальны с точки зрения страховки от девальвации национальной валюты. Если падают индексы, ухудшается деловая обстановка, проблемы в экономике, то обычно у нас рубль начинает падать. В долларовом эквиваленте дешевеют ваши вклады, ваши активы, вы понимаете, да? Если вы купите золото, особенно в физической форме, лучше всего, мое мнение, то вы получаете страховку от этого. Таким образом, вы получаете просто хедж от девальвации рубля. То золото – золото, которое вы получаете на руки при сделке. Все остальное – это чьи-то обязательства перед вами. Будь то обезличенные металлические счета в банке, которые, кстати, не попадают под систему страхования вкладов, надо помнить. Будь то какие-то биржевые инструменты, фонды. Но жизнь так сложилась, что эти обязательства могут быть нарушены. Поэтому я сторонник слитков, а лучше всего инвестиционных монет золотых. Есть монеты от 3 грамм, даже от 1 грамма золотые, до килограмма, до 2 килограмм. Но это очень высокодоходный инструмент. Если мы говорим про монеты, я когда только пришел, еще не работал в этой отрасли, там 2007-2008 год, тут купил первое свое золото, это были монеты Георгий Победоносец, 7,7 грамма. Они стоили тогда 5000 рублей. Сейчас стоит больше 90. За 19 лет 19 раз. Очень удобно запоминать. Ну, какой другой актив подорожал так сильно?
1: Инвестиционные рекомендации не гарантируют от финансовых потерь. Обратите на это внимание. Несмотря на снижение спроса, предпочтения вкладчиков по срокам размещения средств практически не изменились. Самыми востребованными во втором квартале стали, на них пришлось 28% всех оформлений. Долгосрочные депозиты от 1 до 3 лет выбрали только 7% вкладчиков. Ну и отмечу, что индекс Мосбиржи к вечеру возобновил падение после некоторого отскока днем, и сейчас падает на почти 3%, 1963 пункта. Последние данные, подробности в программе «Капитал». Минпросвещение ужесточает правила Всероссийской олимпиады школьников. Проект приказа ведомства вынесло на общественное обсуждение о том, как меняются правила Олимпиады, которая позволяет поступить в вуз без экзаменов, и что об этом думают преподаватели. Подробности у Натальи Шашиной.
8: Призовое место на Всероссийской олимпиаде школьников позволяет заранее забронировать себе место в желаемом вузе. И для многих школьников каждое изменение в правилах – вопрос будущего поступления. Главные изменения, которые Минпросвещение вынесло на общественное обсуждение, такие. Во-первых, нельзя будет проходить несколько профилей одного предмета. Речь о технологии, то есть труде и информатике. То есть ребенок не сможет попробовать силы одновременно в программировании и, казалось бы, смежной инфобезопасности, а должен выбрать что-то одно. Для многих школьников, нацеленных на IT-специальности, это будет неприятным изменением. Но это касается профилей, а не самих предметов. Для желающих участвовать, например, сразу в биологии и в химии, ничего не меняется. Во-вторых, выше становится цена ошибки. При каком-то нарушении участник уже не сможет проходить отбор в олимпиадах по другим предметам в этом году. Хотя непонятно, как это можно будет проконтролировать за пределами регионов. Но одно из самых дискуссионных изменений, которое предлагается ввести в 2027 году, призеры и победители прошлого сезона не смогут в новом сезоне автоматически попадать на следующий этап. И это может усложнить путь талантливым школьникам, уверен руководитель школы подготовки к олимпиадам по математике, экономике, физике и программированию ОЛМАТ Сергей Скопинцев.
9: Ранее человек, который стал победителем в, например, региональном этапе прошлого года, автоматически мог проходить на региональный этап этого года. А сейчас это отменяется. И это большая проблема. Школьный и муниципальный этап очень массовый, и они проходят очень по-разному. разным. И человек, который ранее уже доказал то, что он достаточно хорошо разбирается в предмете и умеет решать эти задачи нужного уровня. Талантливый ребенок, победитель, не знаю, финала Всероссийской Олимпиады школьников, может сейчас завалиться на школьном этапе или на муниципальном этапе из-за, например, проблемы технической или из-за того, что все дети написали на полный балл этот школьный этап, он написал на 90% из 100. Дети этот этап, например, списали.
8: Изменения особенно важны на фоне дискуссии о дисбалансе в том, как распределяются бюджетные места между олимпиадниками и теми, кто хорошо сдал ЕГЭ. Рособорнадзор сообщил, что около 10 тысяч человек в этом году сдали экзамен на 100 баллов. В ведомстве заявили об улучшении качества школьного образования. Количество выпускников, набравших по трем предметам больше 180 баллов, выросло за год более чем на 5%. Создается впечатление, что уровень выпускников все лучше. При этом возможность поступить упирается в жесткую конкуренцию. В самые престижные вузы Москвы и Петербурга стремятся абитуриенты, имеющие право на поступление без вступительных экзаменов. Как олимпиадники, так и льготники, для которых выделено не менее 10% от всех бюджетных мест. Об уровне подготовки и возможности поступить рассуждает руководитель ресурсного центра дополнительного образования президентского физико-математического лицея 239 в Петербурге, руководитель тренерского штаба сборной России по математике Кирилл Сухов.
10: По поводу ЕГЭ и высоких баллов, конечно же, школьники интересуются предметом, конечно же, школьники готовятся к выпускным экзаменам, но давайте все-таки не забывать, что когда получается больше баллов, это не всегда говорит о том, что кто-то стал лучше решать задачи. Это иногда говорит о том, что варианты становятся проще. Поэтому так поспешно делать такие выводы из того, что стало больше 100 бальников, из этого автоматически следует, что что-то выросло, я бы все-таки не стал. Возможности для поступления, конечно же, меньше не становятся, потому что по всем ключевым специальностям количество мест не падает.
8: В этом году вузам было выделено 620 тысяч бюджетных мест на уровне прошлого года, а вот количество платных сократили на 13%. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
3: Реклама.
11: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
12: Коллеги, сегодня в офисе вас будет ждать окрошка, ледяной квас, сладкая черешня и сливочные пломбиры. Все это с бесплатной доставкой привезет «Вкусвилл Бизнес».
13: «Вкусвилл Бизнес» создает повод собраться командой, организует корпоративное питание и доставит продукты в офис. Подробности на сайте «Вкусвилла» в разделе «Бизнесу».
14: АО «Вкусвилл», черноголовка, ОГРН 121-7700-253-671.
3: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
15: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Полтора столетия назад во Франции жил человек по имени Шарль Латан. Был он дипломированным врачом или нет, доподлинно неизвестно, но людей пытался лечить. Его специальностью были болезни глаз, а конкретно глаукома, при которой часто происходит отслоение сетчатки. Метод, придуманный Латаном, был достаточно дорогим и очень болезненным, но отчаявшиеся пациенты были готовы на все, лишь бы не расстаться со зрением. Лечение было следующим. Шарль сажал пациента в кресло и изо всей силы бил его кулаком в больной глаз. Глаз распухал, но сетчатка на некоторое время действительно прижималась к глазному дну, и пациент видел немного лучше. Радостный клиент рассчитывался с доктором, а через несколько дней, когда опухоль спадала, сетчатка снова отслаивалась и зрение ухудшалось. А врача, разумеется, уже и след простыл. Сегодня шарлатан – это обманщик и невежда, выдающий себя за специалиста, чаще всего именно в области медицины.
3: Говорящие фамилии на Бизнес ФМ. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Компании и корпорации.
14: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
16: Отчеты и планы.
14: Акционерное общество БТС «Мост Холдинг» бизнесмена Руслана Байсарова стало владельцем 67 с четвертью ПАО «Юж-Урал-Золото», сообщил золотодобытчик. В июне БТС «Мост Холдинг» стала победителем на четвертых торгах в формате голландского аукциона по продаже госпакета ЮГК. Итоговая цена превысила 93 миллиарда рублей, снизившись от начальной почти вдвое. Авиакомпания Northwind Airlines «Северный ветер» запустила прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Сухум. Сегодня из аэропорта Пулково отправился прямой регулярный рейс в столицу Абхазии. Рейсы будут выполняться на Boeing 737-800 вместимостью 189 кресел. АвтоВАЗ завершил выпуск внедорожников «Лада Нива Легенд» с двигателем объемом 1,7 литра, который ставили на эти автомобили более 30 лет. Как сообщила пресс-служба компании, обновленную версию оснастят мотором в 1,8 литра, который уже устанавливают в «Лада Нива Тревел». Двигатель получил усовершенствованную конструкцию с облегченными поршнями и системой ременного привода газораспределительного механизма. Минимум 3000 серийных электромобилей «Атом» передадут заказчикам до конца этого года, сообщила компания-разработчик АО «Кама». В пятницу компания передала первые товарные «Атомы» заказчикам, оформившим ранние предзаказы. Tinder провел ребрендинг, заменил букву в названии на заглавные и расширил палитру цветов. Новый дизайн для бренда разработало агентство Porto Rocha. Цель ребрендинга – заново заинтересовать устаревшее от дейтинг-приложений молодое поколение и сделать Tinder более живым и человечным. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
1: В 18:48 в Москве вы слушаете «Бизнес FM». Японская императорская династия, возможно, под угрозой. Сегодня японский парламент принял историческую поправку к закону об императорском доме. Тот вступил в силу еще в 19 веке. Теперь право наследования власти закрепляется исключительно за мужской линией императорской семьи. В Японии опасается, правящий род и без того сокращающийся может окончательно пересечься.
17: Согласно изменениям, наследниками могут стать даже усыновленные дальние родственники. Главное, чтобы они были мальчиками. Принцессам разрешили сохранять свой королевский статус даже после замужества с простолюдинами. Эксперты опасаются, что полуторатысячелетняя династия может погибнуть. У действующего императора лишь один ребенок – дочь Айка. Ей 24 года, и она очень популярна среди японцев. Согласно правилам, главой династии может стать младший брат императора, а затем престол перейдет к его 19-летнему племяннику. Следующий в очереди – 90-летний дядя императора. Из 16 взрослых членов императорской семьи только пятеро мужчины. Японский премьер Такаити настаивает на том, что мужская линия является единственным источником авторитета и легитимности императора. Очень иронично, что первая женщина-премьер-министр сама является главным сторонником одержимости идеи преемственности власти мужчинами, написала одновидная японская исследовательница феминизма. Хотя матерью императора может быть простолюдинка, как в случае с нынешним главой династии, согласно закону об императорском доме, наследниками престола могут быть только мальчики, рожденные от мужчин королевской крови. Принятая поправка к устаревшему закону призвана укрепить этот принцип. Как отмечают некоторые эксперты, консерваторы не могут назвать поправку шовинизмом, поэтому называют это традицией. Внесенные изменения вызвали протесты со стороны японцев, которые считают, что эта поправка направлена против принцессы Айко и стремится оправдать дискриминацию.
1: Как отмечает Associated Press, за всю историю японской монархии было 8 императриц. Последней была императрица Госакура Мати, правившая во второй половине 18 века.
3: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
1: Добрый вечер, Алексей.
18: Добрый вечер.
1: Ну что ж, сегодня продолжилось избиение российского фондового рынка. Почти 3% потерял индекс Мосбиржи. Вечером падение возобновилось после попытки отскока. И проломили даже в моменте отметку 1960 пунктов.
18: Ну, здесь уже неважно, какие отметки будут проламливаться. Все-таки
1: впереди еще много всяких
18: отметок. Ну, есть цель минимум 2022 года. Это около 1700. Пробивали чуть ниже, уходили этого уровня, но потом вернулись довольно быстро. Ну, относительно быстро, конечно. И пробивали его и в начале весны, и пробивали затем еще и осенью 2022 года. Так что вот здесь здесь такая цель, скажем, есть для падения. Ну, кто-то считает, что и 1500 можем мы показать по индексу Московской биржи. Такие прогнозы тоже на рынке существуют, никто их не отменял. Но в текущей ситуации, да, учитывая, что нету предпосылок вообще никаких для роста, наоборот, рынок вот находит для себя только все то, что можно трактовать в пользу снижения. Ну, так оно и есть на самом деле. Это и геополитические риски, которые по-прежнему присутствуют, и санкционные риски. Причем санкционные риски усилились, учитывая, что в Сенате США рассматривается, ну, пока не рассматривается, планируется к рассмотрению законопроект новый об усилении санкций против России. Давно, кстати, в США новых не было законопроектов против вот санкционных проектов против России. Вот агентство Axios пишет вот про этот законопроект, что уже достаточную поддержку даже он получил. И я напомню, что он предполагает введение пошлин до 100% против тех стран, которые покупают российскую нефть, покупают российский газ. Так что вот этот санкционный риск, он такой достаточно серьезный, даже, на мой взгляд, серьезнее, чем все 20 там, с лишним пакетов санкций Европейского Союза. Хотя поначалу там тоже были очень серьезные санкции, но вот 21-й пакет пока еще не прилетел, но тоже прилетит в ближайшем будущем. Так что это тоже можно учитывать. Ну и, пожалуй, такое последнее важное разочарование – это усиление инфляционного давления, ну и, соответственно, ожидание того, что Банк России не будет больше снижать ставку, во всяком случае, в обозримом будущем. В лучшем случае ставка будет неизменной. Хотя, вот, в принципе, 25 базисных пунктов мог бы Банк России вот на такое снижение пойти на следующей неделе, когда состоится заседание, а потом уже удерживать эту ставку там, ну, и до конца года. Потому что рынок в среднем как раз и предполагает ставку в текущем году около 14%. На конец текущего года резко, кстати, изменились ожидания. Ну и в целом, вот в такой ситуации, конечно, живет российский рынок акций. Покрепче рынок облигаций смотрится. Да, он тоже снижается, но не так стремительно. Вот сегодня опустился индекс, который отвечает за цены на гособлигации ниже 111 пунктов. Но такое мы уже наблюдали 7 июля. Так что здесь пока без каких-то минимальных значений многолетних. Пока еще все стабильно. Ну и стабильным остается российский рубль. После того, как китайская валюта пробила 11.50, пока развитие ситуации это не получило. И ближе к закрытию китайский юань 11 рублей 57 копеек.
3: Капитал на бизнес FM. Реклама.
16: Долгожданное возрождение. Автомобильный бренд, который стал открытием года. «Волга». BCR Motors открывает дилерский центр «Волга» на Казанском шоссе 6Б. Автомобили, которые зарекомендовали себя как надежные, технологичные и современные, теперь обрели новое имя, такое родное. «Волга» в BCR Motors на Казанском шоссе.
3: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
19: Деньги.
20: Первые государственные банки в России, дворянские и купеческие, были учреждены в середине 18-го столетия. В конце века они превратились в государственные заемные и государственные коммерческие банки. Заемный давал помещикам суды под залог имений и крепостных. Именно в этом банке гоголевский Чичиков собирался заложить мертвые души, а задачей коммерческого банка было содействие развитию промышленности и торговли.
3: История денег на Business FM.
21: Другим наука. Сергеем Корзуном.
22: Девочки в пап, мальчики в мам. Как общее правило, эта бытовая легенда не подтверждается, как и то, что младенцы больше похожи на отцов, чем на матерей. Сходство с родителями изучали на фотографиях. Оно меняется у ребенка с годами, но устойчивого статистического перевеса не нашли. У подобных бытовых легенд есть фундаментальная генетическая причина – это половые хромосомы. Если все остальные, так называемые аутосомы, передаются обоими родителями независимо от пола ребенка, то половые хромосомы избирательны. Отец всегда передает Y-хромосому сыновьям, тут нет выбора. А свою X-хромосому – дочерям, в геноме которых она как бы конкурирует с материнской. Сын же получает свою единственную X-хромосому от матери. Этим объясняется передача X-сцепленных признаков и болезней, например, некоторых видов гемофилии и дальтонизма. Иногда они проявляются через поколение. Интеллект от матери, возможно, самая популярная народная идея. Гена интеллекта нет, а то, что мы называем умом, распределено по всему геному и во многом определяется питанием, образованием, домашней средой. А вот лысина от матери более правдоподобна, поскольку ген рецептора андрогенов расположен на материнской X-хромосоме. Но и тут много факторов. Известно, что риск может повышаться при наличии облысения у отца, дедов и братьев. ДНК в среднем приходит примерно наполовину от каждого родителя. Но вклад в видимый признак не делится пополам. Ребенок получает уникальную смесь вариантов. Семейное сходство реально, но жестких правил передачи генов нет. Видимо, яркие совпадения запоминаются гораздо лучше, чем многочисленные несоответствия.
20: Другим наука на Бизнес FM.
0: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: 18:58 московское время. У микрофона Сердар Авликулеев. Мирный житель Горловки погиб в результате атаки ВСУ. Об этом сообщил глава городского округа Иван Приходько. А в Белгородской области из-за атак ВСУ один мирный житель погиб, еще один ранен, сообщил оперштаб региона. Нефтяной танкер был поврежден ударами двух беспилотников и загорелся на подходе к морскому терминалу Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском. Пожар потушен силами экипажа. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе КТК. Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что нефтяной танкер Nordic Zenit, следовавший для погрузки в морской терминал КТК, загорелся после атаки. Беспилотник самолетного типа упал на многоквартирный жилой дом в Липецке. Детонации не произошло, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. В американском Сенате опубликовали законопроект о санкциях против России. Его перед смертью продвигал сенатор Линдси Грэм, пишет RT. В частности, документ вводит ограничения в отношении руководства России, президента, премьера, глав Минобороны, Росгвардии, ГРУ, СВР, ФСО. Санкции также вводятся против Центробанка и крупнейших банков. Документ обязывает президента США поднять пошлины на весь импорт из России до 500% и ввести вторичные пошлины до 100% для 5 крупнейших покупателей России. Российской нефти или газа. Пошлины также касаются стран, помогающих Москве обходить санкции. Совет Федерации одобрил штрафы за недопуск интернет-провайдеров на квартирные дома. Если управляющая компания или ТСЖ препятствует установке, обслуживанию или демонтажу оборудования оператора связи, им будет грозить административная ответственность. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
20: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В Москве 7 вечера, в студии Алексей Пунцелеев. Здравствуйте. Владельцы независимых заправок стали активно выставлять их на продажу, пишет «Известия». Там насчитали более 150 новых объявлений. Заявлено, что среди причин продаж активов ухудшение финансового состояния и дефицит топлива. Мы позвонили по объявлениям на Авито. Действительно ли их стало больше и с чем связана продажа заправок? Азербайджан возобновит прямые авиарейсы в ряд российских городов. Об этом заявил глава МИДа Джейхун Байрамов. По итогам встречи с Лавровым их приостановили после крушения самолета «Азал» в декабре 2024 года. Лавров подтвердил, что все вопросы, связанные с последствиями катастрофы, полностью урегулированы. И новым лидером лейбористской партии Британии объявили Энди Бернама, мэра Большого Манчестера. Уже в понедельник его назначат премьером. Бернам уже пообещал продолжить финансовую и военную поддержку Украины. Чего еще от него ожидать? Подробности на Business FM. Действительно ли владельцы частных российских заправок стали активно выставлять их на продажу? На тенденцию обратили внимание «Известия». По их данным, за последние месяцы на порталах с объявлениями о коммерческой недвижимости появилось более 150 объявлений. Правда, всего в России порядка 28 тысяч работающих заправок, из них почти 20 тысяч независимые. География продажи обширная: Брянская, Курская, Самарская, Новосибирская, Владимирская области и другие регионы. Стоимость АЗС начинается от 1 миллиона рублей, доходит до 150. В Уфе целая сеть из 13 заправок продается за 350 миллионов рублей. Как утверждает издание, среди ключевых причин продажи активов ухудшение финансового состояния собственников АЗС, в том числе долги, а также дефицит топлива в ряде регионов. Мы позвонили по нескольким случайным объявлениям на Авито и спросили, связаны ли причины продажи заправок со сложной топливной ситуацией в стране. Ни один из запрошенных владельцев АЗС это не подтвердил.
4: Дело не мое, это дело было мною куплено, просто вложенные средства определенные. Я брал ее в замороженном виде, не использовал ее. Заправка мне неинтересна в том отношении, что сейчас вот сыну надо квартиру брать. Вот я продаю либо заправку, либо базу, что быстрее продастся, то продастся.
5: Продаете из-за необходимости покупки квартиры, не из-за того, что сейчас сложности в стране?
4: Не из-за этих сложностей, это 100%. Я инвестор, у меня не один объект.
5: А давно покупали?
4: Где-то около полутора лет. Я не думал входить в рынок. Я брал объекты, которые в дальнейшем продали. Линзаботы уже дважды звонили, говорит, давайте мы с вами поработаем. Я говорю, ну мне не интересно работать. Потом звонили газовщики, говорит, разрешите нам поставить газголдер свой. Я говорю, тоже не интересно. Хотите, выкупайте, работайте сколько хотите.
5: Давно это объявление висит?
4: Полтора месяца где-то, да.
6: У АЗС 402 километр, все зарегистрировано. 6 это трасса первой категории.
5: То есть хорошая точка?
6: Достаточно, да.
5: Почему продаете?
6: Ситуация с топливом в данный момент, сами знаете, какая.
5: Сложно вести бизнес?
6: Ну, да, немножко подустали.
5: А могли бы сказать по поводу потока, объемов?
6: Трасса М6, как бы она, в принципе, Москва-Волгоград, достаточно загружена, особенно в летний период.
5: Давно у вас объявление?
6: Месяца уже, наверное, 4-5 висит.
5: То есть вы планировали раньше, до ситуации с топливом?
6: Смотрите, рынок планировал сначала, потом оказалось актуально. Посмотрите, есть спрос, нет спроса, и вот случилась такая ситуация с топливом. Решится, я понимаю, но...
5: А много кто звонит, интересуется?
6: В основном Дагестан.
23: Вот это АЗС у нас зарегистрировано. Там два участника, два юридических лица, 50 на 50. А одной долей 50% владеет наша компания. Мы решили свою долю продать, потому как мы сейчас никакого участия в этой АЗС не принимаем. Генеральный директор не наше лицо. По поводу выручки, сейчас в настоящее время заправка сдана в аренду полностью другому юрлицу. Это тоже наша можайская компания. За прошлый год она показала выручку 150 миллионов рублей. А вот что касается прокачки, мне не очень сейчас известно, мы можем запросить, какие литры там проходят у них. Да, на карте да. Она находится почти на окраине города. У нее есть контракты, насколько я знаю, с нашими службами. Это МВД, администрация, это наши службы исполнения наказаний. Буквально года 4 назад или 3 мы там провели реконструкцию и, насколько я знаю, модернизировали колонки.
5: Окупаемость в 50 миллионов.
23: Мы выставили 50 миллионов, но партнеру своему еще не предлагали, потому как, наверное, у него преимущественное право. Но я думаю, что он не купит, у него нет денег таких. Сейчас мы выставили, но как бы понимаем, что рынок есть рынок, какой-то торг тоже уместен. Это тоже мы понимаем.
1: Мы направили запрос в Авито на вопрос Business FM. Если ажиотаж с объявлениями о продаже АЗС в Авито информации не подтвердили, на продажу также выставлены заправки и крупнейших нефтяных компаний. Например, на сайте «Газпрома» к реализации непрофильных активов отнесены АЗС в Астраханской, Ростовской, Тамбовской и Нижегородской областях. Цена от миллиона до почти 14 миллионов на рубли. Некоторые продаются уже 4 года. Чего ждать от нового премьера Британии? Энди Бернаму 56 лет. В пятницу его объявили лидером лейбористской партии. Премьером его назначат в понедельник. Ждать, что он повысит налоги для обычных британцев, попытается стимулировать промышленность и даст больше автономии местным властям. Но внешнеполитический курс останется неизменным. Бернам, что вполне ожидаемо, занимает антироссийские позиции, уже обещал продолжить финансовую и военную поддержку Украины. Валерий Бадоев продолжит.
7: Энди Бёрнам – политик со стажем. Одно время он был министром культуры, СМИ и спорта. В Великобритании это одно ведомство. Позднее – министром здравоохранения. Бёрнам даже неоднократно пытался возглавить лейбористскую партию, но безуспешно, после чего покинул парламент и стал мэром Большого Манчестера. За работу на посту главы города-графства СМИ окрестили Бёрнама «королем Севера». Он усердно защищал интересы Северной Англии. В период ковида не давал Лондону вводить жесткие ограничения у себя в регионе. Также он реформировал систему общественного транспорта, благодаря чему стал крайне популярным у местных жителей. Те даже дважды переизбирали его мэром. Но Манчестер Бёрнаму пришлось оставить, чтобы участвовать в гонке за место премьера. Впрочем, как таковой гонки в принципе и не было. Депутаты-лейбористы очень быстро одобрили его кандидатуру. Возможно, потому что никто особо и не хочет становиться премьером. За последние 10 лет в Великобритании сменилось уже 6 глав правительства. Бёрнам станет 7-м. И хотя на севере Англии он король, обычные британцы в целом к Бёрнаму и к его политике относятся с опаской, говорит жительница Лондона Яна Тульчинская.
8: Его правительство будет, наверное, самым левым за многие годы. Это означает, нам повысят налоги, будут еще больше социальных выплат, и деньги будут отбирать просто у всех, кто работает, чтобы отдать всем, кто не работает. И пока это все очень грустно, это пугает. И то, что он говорит, что он будет придерживаться и дальше намерением ужесточить и ограничить приезд в Англию нелегальных мигрантов, ну, это же звучит хорошо, только дел-то за этим никаких не стоит. Ну, не знаю, мне кажется, не все будет хорошо в нашем королевстве. Мы не понимаем, насколько далеко он пойдет.
7: На пресс-конференции лейбористской партии Бёрнам отметил рост популярности правых сил в Великобритании и призвал сопартийцев прекратить внутренние склоки. При этом, как отмечает Guardian, свою политическую программу в подробностях он до сих пор так и не изложил, лишь в общих чертах. Местным властям Бёрнам хочет дать больше полномочий, больше денег и снизить их зависимость от Лондона. По экономике он планирует сфокусироваться на развитии промышленности, так как в Великобритании ощутимый перекос в сторону финансового сектора и сферы услуг. Но в целом бизнес он планирует поддерживать. Конечно, есть и вполне типичное обещание по снижению стоимости жизни. И подход к внешней политике у нового премьера абсолютно предсказуем, говорит руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.
9: Он занимает антироссийские позиции, поэтому улучшения никакого в отношениях с Москвой у Лондона не будет. Другое дело, что Британия захочет еще больше сблизиться с Европейским Союзом.
10: Администрация Трампа была сложное отношение. Они обусловлены позицией Трампа в связи с его неприятием многосторонних организаций международных и, в частности, пренебрежением к Британии.
7: Как пишет Guardian, по крайней мере, Бёрнам гораздо более убедительный оратор, чем Стармер. Выступая перед лейбористской партией, он на протяжении получаса вдохновенно рассказывал, как важно единение, и говорил, что у него есть план, что и как нужно делать. При этом с составом своего правительства Бёрнам, по его словам, так до сих пор и не определился. Валерий Бадоев, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
1: Азербайджан в ближайшее время возобновит прямые авиарейсы в ряд российских городов. Об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов по итогам встречи с Сергеем Лавровым. Полеты приостановили после крушения летевшего в Грозный самолет «Азал» в декабре 24-го. По словам Байрамова, установят именно те направления, на которые ранее действовали ограничения, а Лавров подтвердил, что все вопросы, связанные с последствиями катастрофы, полностью урегулированы. Комментирует вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель совета директоров холдинга «ВИП-сервис» Дмитрий Гурин.
24: Несмотря на то, что сейчас, конечно, есть возможности полетов и в Азербайджан, другими авиакомпаниями, азербайджанские авиалинии осуществляют важную функцию, в том числе для транзитных перевозок. Именно широкая маршрутная сеть, например, страны Европы, позволяет за очень бюджетные и разумные деньги путешествовать именно по многим европейским направлениям. После того, когда было сокращено количество рейсов и сокращена география полетов, это, конечно, привело к распределению на другие транзитные хабы, например, в Армению, Грузию, Турцию и ряд других государств. Но прежде всего выиграют от этого граждане, пассажиры, которые получат больший объем предложений для путешествий между нашими странами за довольно-таки меньшие деньги. Также деловой туризм выигрывает всегда от количества рейсов, и можно предположить, что количество туристических поездок будет тоже возрастать между нашими странами.
25: Какие города России, кроме Москвы, наиболее заинтересованы в прямых рейсах из Азербайджана?
24: Фактически все крупные миллионники города, так как география Сокращение маршрутов азербайджанских авиалиний позволит быстрее, с лучшими стыковками, путешествовать в третьи страны.
25: Насколько велик был ущерб для туристической и деловой отрасли за полтора года отсутствия прямого сообщения?
24: Сложно оценивать цифры ущерба. Здесь можно говорить о недополученной прибыли и снижении конкуренции на многих направлениях. Например, для регионов, которые ближе к Азербайджану, гораздо проще летать в ту же Европу через Баку, нежели транзитом через другие крупные города России. В этой ситуации можно учесть тот факт, что это и финансовые потери авиаперевозчика, потому что до ввода сокращенных программ мы видели большую популярность и востребованность полетов этой авиакомпании из фактически всех городов, куда они летали.
1: Дмитрий Горин, вице-президент РСТ. Авиакомпания «Азал» после катастрофы в декабре 2024 года временно приостановила полеты из Баку в 10 городов России. Сначала это были рейсы в Грозный и Махачкалу, а потом к ним добавились Минводы, Сочи, Волгоград, Уфа, Самара, Владикавказ, Нижний Новгород и Саратов. После восстановления авиасообщения билеты в Азербайджан должны подешеветь, считает авиаэксперт, главный редактор портала Frequent Flyers.ru Илья Шатилин.
11: Спрос никуда не девается. В России достаточно большая азербайджанская диаспора. Плюс есть определенные туризмы, да, и так далее, и деловые связи. Поэтому, естественно, спрос сейчас удовлетворяется за счет рейсов с пересадками, там, где прямых рейсов, соответственно, нет. Поэтому, конечно же, за прямых рейсов он позволит снизить стоимость билетов по этим направлениям, потому что появится дополнительное предложение. Хотя я не думаю, что этих рейсов будет много, потому что флот «Азала» задействован на каких-то направлениях, он же не простаивает и не ждет, пока вот это решение будет принято. Поэтому говорить о том, что прям будет много рейсов и прям сразу, я бы не стал, да, то есть поэтапно выставлять, и пока что в больших объемах можно предсказать такое.
1: Илья Шатирин, Frequent Flyers.ru. Напомню, борт, выполняющий рейс на Баку-Грозный, не смог сесть в Чечне из-за тумана и плана ковер. Лайнер разбился под Актау в Казахстане, погибло 39 человек. Президент Азербайджана Ильхам Алиев тогда заявил, что самолет был поврежден с земли. Российский лидер Владимир Путин принес извинения и отметил, что лайнер задели обломки, а не поражающие элементы ракет ПВО, выпущенных по украинскому беспилотнику. В апреле этого года Москва и Баку совместно объявили об урегулировании всех последствий.
20: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
21: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
20: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Lame duck.
12: В переводе с английского «хромая утка». Сегодня это выражение особенно популярно в американских СМИ, как пренебрежительный синоним непопулярного политика, которого уже точно не переизберут на новый срок. А в середине 18 века в Лондоне хромой уткой называли обанкротившегося игрока на бирже, который, подобно подстреленной птице, уже не сможет угнаться за своей стаей.
20: Срочные переводы на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
21: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
13: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. В Нижнем Новгороде ведут штрафы за брошенные электросамокаты. Мэрия и госжилинспекция разработали поправки к региональному КАП, пишет «Коммерсант Приволжье». Проект документа опубликован для общественных обсуждений. Одновременно предлагается расширить перечень запрещенных к размещению на газонах, а также детских и спортивных площадках средств. К ним будут относиться прицепы и средства индивидуальной мобильности. Власти предложили штрафовать граждан за нарушение на 4-5 тысяч рублей, юридические лица на 60-100 тысяч рублей, должностные на 10-20 тысяч. В зависимости от того, какая сумма наказания будет предусмотрена в итоге. За основу санкций были взяты аналогичные нормы Свердловской области и Татарстана. Более 1 миллиона рублей выделили на проект модернизации котельной в Нижнем Новгороде. СНТ «Энергосети» объявила конкурс на разработку документации по модернизации сооружений и оборудования котельной на улице Цветочная, 3В. Участниками аукциона могут стать только субъекты малого и среднего предпринимательства, сообщается на сайте госзакупок. Заявки на участие принимают до 29 июля. Итоги подведут 30 числа. Разработать документацию необходимо до конца апреля будущего года. В Нижегородской области утвердили выплаты подросткам во время подработок. Постановление размещено на сайте официального опубликования правовых актов. Выплаты будут рассчитывать, исходя из размера полуторакратной величины минимального пособия по безработице, пропорционально фактически отработанному времени. Консультация будет предоставлять Министерство демографии и развития человеческого капитала Нижегородской области, пишет Нижний сейчас. Также ему необходимо принять правовой акт, регулирующий порядок финансовой поддержки. Постановление вступило в силу со дня опубликования. Оно распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января. Количество электромобилей и гибридов в Нижегородской области с 2021 по 2025 годы выросло в 10 раз, сообщила пресс-служба стратегии развития региона. Рост сегмента в том числе обеспечил развитие инфраструктуры. В области работает более 120 быстрых зарядных станций, созданных при господдержке. Существенный вклад в динамику также внес рынок пассажирских перевозок. В 2023 году Нижний Новгород первым в России запустил проект «Электротакси». Сейчас в регионе действует крупнейший профильный таксопарк. В стране более 420 электромобилей. До конца текущего года его планируют расширить еще на 300 машин. К 30-му году в столице Приволжья создадут сеть из 3000 электротакси. В Нижнем Новгороде открылась локация «Точка спорта». Новое спортивное пространство находится на набережной Грибного канала. Оно должно стать местом притяжения бегунов, волейболистов и всех любителей здорового образа жизни. Для них там установлены профессиональные корты для пляжного волейбола, раздевалки с возможностью оставить вещи на время спортивных занятий, душевые, туалеты. Рядом располагаются беговые и велосипедные дорожки. «Точка спорта» будет работать ежедневно с 7:30 утра до 9 вечера для всех желающих. Бесплатно объект смогут посещать около 20 льготных категорий граждан. Человеку впервые вживили в мозг имплант для восстановления функции руки. Уникальную операцию провели в Шанхае. Пациент, попавший в аварию около 10 лет назад, получил серьезную травму спинного мозга и потерял способность полноценно владеть рукой. Установленный мозговой имплант считывает нервные импульсы и передает их на роботизированную перчатку, компенсирующую функцию конечности. По словам медиков, жизненные показатели пациента после операции находятся в пределах нормы, а качество регистрируемых мозговых сигналов вполне соответствует ожиданиям. О развитии событий на бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
14: Погода. Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погода, ожидается малооблачное небо и плюс 11 градусов. В выходные синоптики обещают ясную погоду. В субботу до плюс 24, в воскресенье 27 градусов тепла.
20: Валюта.
14: На 20 июля Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей 90 копеек, курс китайского юаня 11 рублей 56 копеек. Держитесь курса.
20: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Компании и корпорации.
13: Нижегородских предпринимателей приглашают поучаствовать в проекте «Цифровой бизнес. Рост. Выход на маркетплейсы». Мероприятие пройдет в формате 5-дневного интенсива с 24 по 28 августа в онлайн и офлайн формате. Проект организован Минпромом Нижегородской области совместно с региональным центром «Мой бизнес». Участники смогут разобраться в особенностях площадок, получить практические рекомендации экспертов и комплексно подготовиться к запуску онлайн-магазина, отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. Программа проекта проекта состоит из 4-дневного онлайн-обучения основам работы в качестве продавца на маркетплейсе и офлайн-мастер-класса в технопарке Анкудиновка на улице Академика Сахарова, 4. На первом этапе участники получат знания по запуску и ведению магазина, изучат ключевые аспекты логистики, продвижения товаров и анализа продаж. Затем предприниматели подведут итоги 4-дневного обучения и на практике разберут оптимизацию карточек товаров, расчет юнит-экономики, настройку рекламных кампаний и анализ поставок, а также получат индивидуальные консультации по запуску продаж. В финале состоится конкурсный отбор предпринимателей, где определят 10 получателей услуг по открытию онлайн-магазина. Подать заявку можно до 23 августа через портал «Мой бизнес». Мероприятие запрещено для детей. Котировки «Газпрома» впервые опустились ниже 84 рублей, обновив исторический минимум. На акции давят новости о проблемах со строительством силы «Сибири-2» и санкциях США, которые предполагают введение пошлин против крупнейших покупателей российских газа и нефти, указывают аналитики, опрошенные Forbes. КАМАЗ совместно с нижегородским производителем спецтехники «Рустрак» вывел на рынок контейнеровоз на шасси КАМАЗ поколения К5. Машина предназначена для перевозки контейнеров, включая опасные грузы, и соответствует требованиям ДАПОК. Контейнеровоз выполнен на укороченном шасси, адаптированном под стандарты морских контейнеров. Конструкция включает усиленный надрамник из автомобильных сталей и платформу с фитинговыми замками. По заявлению производителя, решение ориентировано на городскую и региональную логистику за счет компактности и маневренности, а также рассчитано на интенсивную эксплуатацию. Вывод модели расширяет линейку спецтехники на базе платформы К5, ключевого поколения грузовиков КАМАЗа, на которые компания делает ставку в обновлении продуктового ряда и повышении технологического уровня техники. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса! Из общежития в университетскую гостиницу. В России может появиться новый тип студенческого жилья, пишут ведомости. Предполагается, что в таких гостиницах у студентов будут более комфортные условия проживания. Такой проект постановления правительства подготовила Миноборнауки. Пока что планируется провести эксперимент. Что об этом думают ректоры вузов и что о ценах на общежитие говорят сами студенты, об этом Наталья Шашина.
3: Миноборнауки предлагает запустить эксперимент. Часть новых и капитально отремонтированных общежитий переведут в формат университетских гостиниц. Студенты смогут жить в номерах с ремонтом, мебелью, уборкой, а деньги вуз будет тратить на содержание самой гостиницы, персонал и на обновление собственной материальной базы. Ректор Санкт-Петербургского государственного морского технического университета Глеб Туричин считает идею перспективной. Сейчас вузы не могут поднять плату за общежитие выше цены, установленной государством, а она даже близко не покрывает расходы на содержание, ремонт и коммунальные услуги.
15: Если это делать разумно, то общее количество мест, оно ведь не уменьшится при этом. Какое-то количество мест станет комфортно, ну, условно говоря, на уровне трехзвездочной гостиницы. У меня есть одно общежитие такое в университете, новое, красивое, нам Минобор его построил. Оно реально с условиями 3 звезды.
16: И сколько стоит там номер?
15: Он сейчас стоит те же 1000 с копейками рублей в месяц, потому что по закону я не могу взять больше. Нельзя. Общежития генерируют для университета убыток. Съемная квартира в Питере, наверное, меньше, чем за 50-60 тысяч не будет в месяц. Соответственно, если цена в такой университетской гостинице будет существенно меньше, чем городская съемная квартира, это уже для всех хорошо, потому что и ребенок, либо семья платит меньше, и вуз получает больше.
3: Ситуация сильно различается по вузам и регионам. Например, в РАНХИКС есть университетская гостиница. Но, как рассказывает один из выпускников вуза, заселиться туда он не смог. Не было мест, возможно, из-за того, что в вуз едет много чиновников из регионов. Ему пришлось снимать в Москве квартиру. А вот моя коллега Екатерина Штрыкова, недавно закончившая МГУ, говорит, что общежитие этого вуза кажется одной из самых дешевых в Москве.
17: Мы за учебный год с сентября по июнь платили меньше 2000, и это было супер дешево. Каждый раз, когда я рассказывала своим знакомым, сколько я плачу за общагу, они постоянно уточняли, в месяц так дешево. Я говорю, нет, это за учебный год. Но вот с 25-26 учебного года МГУ поднял цены на проживание в общежитиях, и теперь учебный год в общаге МГУ стоит почти 6500, но, тем не менее, это все еще мало в сравнении с тем, как платят студенты в других вузах, потому что, как мне рассказывали друзья, у кого-то 5000 выходит только один месяц.
3: Главный риск, чтобы появление университетских гостиниц не привело к сокращению числа обычных мест в общежитиях, рассуждает доктор технических наук, профессор, автор телеграм-канала «Наука и университеты» Евгений Белый.
18: То есть, если общежитие пережило ремонт, находится в хорошем состоянии, то у
0: вуза, естественно, появляется соблазн вывести это общежитие из общего фонда и передать его вот под такую гостиницу повышенной комфортности. Появляются вопросы, связанные социальным неравенством. Это можно создавать там, где обеспеченность бюджетных студентов местами в общежитии стопроцентная.
3: Но вопрос касается и платников. Им тоже предоставляют общежитие. Обычно уже после бюджетников. Например, в МГУ, говорят студенты, это около 7 тысяч в месяц за место в комнате на двоих. А насколько доступными будут цены в университетских гостиницах, пока не ясно. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
20: Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66. Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
2: Деньги. Для фиксации денежного долга в Китае в 8 веке до нашей эры использовали бирки – палочки из бамбука с нанесенными зарубками. Бирка расщеплялась по длине на две половины. Одну из них получал кредитор, другую – должник. Доказательством заключения сделки служили сложенные вместе половины совпадающими зарубками. Та же технология применялась в Германии и Англии в первой половине 19 века. Вместо бамбука – обычное дерево. Позже, заключая договор, на две половины стали разрывать.

0: Шарль сажал пациента в кресло и изо всей силы бил его кулаком в больной глаз. Глаз распухал. Но сетчатка на некоторое время действительно прижималась к глазному дну, и пациент видел немного лучше. Радостный клиент рассчитывался с доктором, а через несколько дней, когда опухоль спадала, сетчатка снова отслаивалась и зрение ухудшалось. А врача, разумеется, уже и след простыл. Сегодня шарлатан – это обманщик и невежда, выдающий себя за специалиста, чаще всего именно в области медицины.
1: Говорящие фамилии на Business FM. Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 19:28 московское время. У микрофона Сердар Влекулиев. Дополнительные ограничения мощности введены в Севастополе, чтобы сбалансировать всю энергосистему полуострова, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, сейчас свет подается в первую очередь больницы, на насосные станции и другие жизненно важные объекты. Греция выразила серьезную обеспокоенность потенциальным влиянием новых санкций ЕС против России на европейский энергосектор, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Власти страны настаивают на необходимости калибровки любых новых мер. Основная претензия Афин – риск непреднамеренных последствий для европейской экономики. В частности, эксперты опасаются, что ограничения на экспорт российского СПГ в третьи страны ослабят позиции европейских перевозчиков и позволят внеевропейским игрокам – Штатам, Китаю и Японии – захватить освободившиеся ниши. Правительство России включило в план приватизации на 26-28 годы три башкирских компании, взысканных в доход государства у бывшего менеджера группы «Газпром» Алексея Митюшова. В том числе в список включены 100% акций «Салават Нефтемаша», также 100% долей Салаватского катализаторного завода и «Ремэнергомонтажа». 8 человек погибли, еще 34 числятся пропавшими без вести в Китае после схода оползня в городе Чунтин, передает Рейтер. В результате массивного обвала горной породы и грунта, вызванного дождями, было погребено более 10 жилых домов у подножья горы. Свыше 1100 жителей эвакуированы. На месте идут поисково-спасательные работы, в которых задействовано более 800 спасателей. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 19:30. Студия Алексей Панчулиев. Здравствуйте. В России ведут демпфер на дизель по аналогии с бензином. Поправки будут внесены в налоговый кодекс, сообщили в Минэнерго. Государство будет выплачивать производителям разницу между внутренней ценой и высокой ценой за границей в случае запрета экспорта. Чем это связано и во сколько обойдется бюджету? Россияне стали реже хранить деньги в банках на фоне снижения доходности депозитов. Оформление вкладов во втором квартале снизилось на 29% по данным Выбери.ру. Какой вид инвестиций сейчас может дать наибольший доход на фоне падения фондового рынка, мы спросили у экспертов. Индекс Мосбиржи на сегодня обновил минимум с октября 2022 года, рухнув ниже 1960 пунктов. «Газпром» и банк ВТБ вновь обновили исторические минимумы. Все это несмотря на растущую нефть. Что и почему происходит на российском фондовом рынке, подробности в программе «Капитал». В России ведут демпфер на дизель. Правительство решило распространить механизм по аналогии с демпфером на бензин. Соответствующие поправки будут внесены в налоговый кодекс, говорится в сообщении Минэнерго. Демпфер этого, то есть компенсации между высокой ценой за границей и установленной государством ценой внутри страны, будет выплачиваться, если в предыдущем месяце в России действовал запрет на экспорт дистоплива, керосина и средних дистиллятов. Чем связано такое решение Кабмина и сильно ли это увеличит нагрузку на бюджет, рассуждает ведущий эксперт финансового университета и Фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
3: Распространение выплат по демпферу на импортный дизель – это знак того, что есть риск, как минимум, того, что у нас дизеля не хватает физически. Хотя дизеля мы гораздо больше, чем бензина, производим традиционно в год нормальный, когда нет внеплановых ремонтов. 50% от производимого дизеля за год хватает для внутреннего рынка.

0: и вторая половина экспортируется. Поэтому это сигнал о том, что у нас физически дизеля не хватает. Хотя это может быть и предварительной мерой некой. Мы видим, что распространение демпфера на импорт бензина из дальнего зарубежья пока не привело к тому, чтобы мы начали его импортировать. Потому что нужно еще создать еще инфраструктуру на приемную. У нас экспортно-ориентированные порты. Сейчас у нас увеличивается объем потребления дизеля, потому что началась уборочная кампания, она нарастает, и август-сентябрь, в общем-то, будет по-прежнему большие потребности на внутреннем рынке. Поэтому правительство со своей стороны заранее предпринимает меры, чтобы насытить внутренний рынок, если это понадобится. Но знак, конечно, тревожный. Это дополнительная нагрузка бюджета. Мы видим, что дефицит бюджета за первое полугодие и так выше значительно, чем планировалось в законе о бюджете на 26 год. А еще и бензин, может быть, придется вот таким образом завозить и тратить на это бюджетные средства. Так еще и дизель, в общем, вполне возможно, придется выплаты по демпферу совершать.
1: Игорь Юшков, фонд Национэнергобезопасности. Тем временем в Минсельхозе заявили, что с топливом для аграриев есть шероховатости на местах. Будем решать их с каждым конкретным регионом и предприятием, если это понадобится, заявил глава ведомства Оксана Лут. В целом Минсельхоз ожидает в этом году хороший урожай. Как сказала Лут, цитата, «должны хорошо выстрелить южные регионы». Конец цитаты. Россияне стали реже хранить деньги в банках. Спрос на оформление вкладов во втором квартале снизился на 29%, согласно исследованию финансового маркетплейса Выбери.ру, охлаждение совпало с постепенным снижением доходности депозитов. На фоне падения российского рынка акций у россиян остается все меньше вариантов для вложений. Какой вид инвестиций сейчас может дать наибольший доход, мы спросили экспертов.
2: Бизнес FM. Мнение.
3: Независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов.
4: В условиях геополитической напряженности и тоже неопределенности мне кажется, что многие люди выходят в кэш и перенаправляют эти деньги в потребительский сектор. Из серии, знаете как, если подумать, что завтра может и не наступит, то может быть хотя бы машину купить или фен Дайсон. Многие предпочитают держать деньги под подушкой, однако я уверен, что даже самые далекие от макроэкономических показателей люди видят реальный уровень инфляции и видят, как, по сути, те деньги, которые у них лежат под подушкой, теряют свою покупательскую способность. Наверное, мне кажется, что сейчас хороших вариантов обогнать инфляцию без риска, к сожалению, практически невозможно найти. Нет такого финансового инструмента, но только какие-то, может быть, казино.
3: Управляющий активами, основатель платформы стабильных криптовалют Stasis.net Григорий Кломов.
5: Текущая конъюнктура однозначно благоволит в пользу покупки какой-то валюты и продажи рубля, потому что будет меняться структура платежного баланса. Самый такой простой и понятный инструмент для сбережения – это валютные облигации крупнейших эмитентов, которые продаются в целом на открытом рынке и на бирже, и можно купить их, начиная там от 1000 рублей за единицу. Для тех, кто более имеет агрессивную стратегию и готов рисковать, конечно, основные криптовалюты являются сейчас привлекательными для покупки. После такой масштабной коррекции, которая произошла. Очень сложно рекомендовать кому-то делать краткосрочные сделки, особенно на таком волатильном рынке, как криптовалюты. Единственная разумная стратегия – это поставить отложенные заявки на покупку по уровням ниже текущих и там существенно ниже текущих, если будет какая-то еще одна волна ликвидации или каких-то панических распродаж на фоне, может быть, IPO какой-нибудь компании квантового компьютинга или что-то такое, чего будут бояться рынки криптовалют. На мой взгляд, ближайшие полгода, год это является окном конца цикла криптовалют, класс активов, который так underperform, который отстает от других рынков акций и облигаций.
3: Вице-президент инвестиционной компании «Золотая плата» Алексей Визовский.
6: Инвестиции в золото оптимальны с точки зрения страховки от девальвации национальной валюты. Если падают индексы, ухудшается деловая обстановка, проблемы в экономике, то обычно у нас рубль начинает падать. В долларовом эквиваленте дешевеют ваши вклады, ваши активы. активы, понимаете, да? Если вы купите золото, особенно физической формы, лучше всего, в моем мнении, то вы получаете страховку от этого. Таким образом, вы получаете просто хедж от девальвации рубля. То золото, золото, которое вы получаете на руки при сделке. Все остальное – это чьи-то обязательства перед вами. Будь то обезличенные металлические счета в банке, которые, кстати, не попадают под систему страхования вкладов, надо помнить. Будь то какие-то биржевые инструменты, фонды. Но жизнь так сложилась, что эти обязательства могут быть нарушены. Поэтому я сторонник слитка получше инвестиционных монет золотых. Есть монеты от 3 грамм, даже от 1 грамма золотые, до килограмма, до 2 килограмм. Но это очень высокодоходный инструмент. Если мы говорим про монеты, я когда только пришел, еще не работал в этой отрасли, там 2007-2008 год, тут купил первое свое золото, это были монеты Георгия Победоносец, 7,7 грамма. Они стоили тогда 5 тысяч рублей. Сейчас стоит больше 90. За 19 лет в 19 раз. Очень удобно запоминать. Ну, какой другой актив подорожал так сильно?
1: Мнение экспертов не является инвестиционной рекомендацией и не гарантирует от финансовых потерь. Обратите на это внимание. Несмотря на снижение спроса, предпочтения вкладчиков по срокам размещения средств практически не изменились. Самыми востребованными во втором квартале стали вклады на 3 месяца. На них пришлось 28% всех оформлений. Долгосрочные депозиты от 1 до 3 лет выбрали только 7% вкладчиков. Ну и отмечу, что индекс Мосбиржи к вечеру возобновил падение после некоторого отскока днем и сейчас падает на почти 3%, 1963 пункта. Последние данные, подробности в программе «Капитал». Минпросвещение ужесточает правила Всероссийской олимпиады школьников. Проект приказа ведомства вынесло на общественное обсуждение о том, как меняются правила Олимпиады, которая позволяет поступить в вуз без экзаменов, и что об этом думает преподаватель. Подробности у Натальи Шашиной.
7: Призовое место на Всероссийской олимпиаде школьников позволяет заранее забронировать себе место в желаемом вузе. И для многих школьников каждое изменение в правилах – вопрос будущего поступления. Главные изменения, которые Минпросвещение вынесло на общественное обсуждение, такие. Во-первых, нельзя будет проходить несколько профилей одного предмета. Речь о технологии, то есть труде и информатике. То есть ребенок не сможет попробовать силы одновременно в программировании и, казалось бы, смежной инфобезопасности, а должен выбрать что-то одно. Для многих школьников, нацеленных на IT-специальности, это будет неприятным изменением. Но это касается профилей, а не самих предметов. Для желающих участвовать, например, сразу в биологии и в химии, ничего не меняется. Во-вторых, выше становится цена ошибки. При каком-то нарушении участник уже не сможет проходить отбор в олимпиадах по другим предметам в этом году. Хотя непонятно, как это можно будет проконтролировать за пределами регионов. Но одно из самых дискуссионных изменений, которые предлагается ввести в 27-м году, призеры и победители прошлого сезона не смогут в новом сезоне автоматически попадать на следующий этап. И это может усложнить путь талантливым школьникам, уверен руководитель школы подготовки к олимпиадам по математике, экономике, физике и программированию ОЛМАТ Сергей Скопинцев.
8: Ранее человек, который стал победителем в, например, региональном этапе прошлого года, автоматически мог проходить на региональный этап этого года. А сейчас это отменяется. И это большая проблема. Школьный и муниципальный этап очень массовый, и они проходят очень по-разному. И человек, который ранее уже доказал то, что он достаточно хорошо разбирается в предмете и умеет решать эти задачи нужного уровня. Талантливый ребенок, победитель, не знаю, финала Всероссийской олимпиады школьников, может сейчас завалиться на школьном этапе или на муниципальном этапе из-за, например, проблемы технической или из-за того, что все дети написали на полный балл этот школьный этап, он написал на 90% из 100. Дети этот этап, например, списали.
7: Изменения особенно важны на фоне дискуссии о дисбалансе в том, как распределяются бюджетные места между олимпиадниками и теми, кто хорошо сдал ЕГЭ. Рособорнадзор сообщил, что около 10 тысяч человек в этом году сдали экзамен на 100 баллов. В ведомстве заявили об улучшении качества школьного образования. Количество выпускников, набравших по трем предметам больше 180 баллов, выросло за год более чем на 5%. Создается впечатление, что уровень выпускников все лучше. При этом возможность поступить упирается в жесткую конкуренцию. В самые престижные вузы Москвы и Петербурга стремятся абитуриенты, имеющие право на поступление без вступительных экзаменов. Как олимпиадники, так и льготники, для которых выделено не менее 10% от всех бюджетных мест. Об уровне подготовки и возможности поступить рассуждает руководитель ресурсного центра дополнительного образования президентского физико-математического лицея 239 в Петербурге руководитель тренерского штаба сборной России по математике Кирилл Сухов.
9: По поводу ЕГЭ и высоких баллов, конечно же, школьники интересуются предметом, конечно же, школьники готовятся к выпускным экзаменам, но давайте все-таки не забывать, что когда получается больше баллов, это не всегда говорит о том, что кто-то стал лучше решать задачи. Это иногда говорит о том, что варианты становятся проще. Поэтому так поспешно делать такие выводы из того, что стало больше 100-бальников, из этого автоматически следует, что что-то выросло, я бы все-таки не стал. Возможности для поступления, конечно же, меньше не становятся, потому что по всем ключевым специальностям количество мест не падает.
7: В этом году вузам было выделено 620 тысяч бюджетных мест на уровне прошлого года, а вот количество платных сократили на 13%. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
1: Мужчина в Ленинградской области провалился в дупло кьона и просидел там более суток. Это ничем особо не примечательная новость, сегодня активно расходится по телеграм-каналам и СМИ. Кадры с места событий, подробности спасательной операции, детали о глубине дупла и так далее. А на лентах информагентств эта новость выходит под тремя большими тагами. Россия, Ленобласть, дупло. А последовательность буквально нарвалась на рифму и моему коллеге Ивану Медведеву навеяла.
3: Навеяло. Россия, Ленобласть, дупло. Болгарка, стремянка, сверло. Ну как тебя, брат, занесло? Смешал коньячок и мерло? Понятно, сейчас всем тяжело. На ЦБ, АЗС, ПВО, РКН, ВПН, ГТО, НДС и, блин, БПЛА. Смотреть лучше всем из дупла. Я в домике спрятался, скрылся, телегу закрыл, просветлился. Спокойно и тихо мне тут. В дупле и покой, и уют. Россия, Ленобласть, дупло, сирены, мигалки, алло. Систему нагнуть не пытайся. Приехали, брат, раздупляйся.
2: Реклама.
10: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
11: Интермода открывает летнюю распродажу. Приятный повод обновить гардероб. Новые коллекции стали выгоднее, а при оплате можно использовать бонусы. Брунелло Кучинелли, Бёрбери, Канали, Сантони, Пизерико и другие. В распродаже также участвуют коллекции прошлых сезонов. Интермода. Большая Покровская, 25.
2: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
12: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Джон Мозес Браунинг научился стрелять раньше, чем писать. Конструировать оружие Браунинг умел, а вот изготавливать и продавать даже не стремился. А потому работал по найму на других известных оружейников Кольта, Ремингтона, Винчестера. В 1900-м, будучи сотрудником бельгийской компании «Фабрик Националь», Джон создал первый автоматический пистолет, в котором обойма с патронами размещалась в рукояти. Это стало любимым оружием террористов и революционеров. Пистолет можно было легко спрятать под одеждой. Не последнюю роль железный Браунинг сыграл в Первой мировой войне. Именно из него был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Из Браунинга эсерка Фанни Каплан ранила Ленина. А последнее политическое покушение из пистолета Джона Мозеса Браунинга произошло в 1981-м, когда Мехмед Али Агаджа стрелял в папу римского Иоанна Павла II. Вплоть до Второй мировой войны Браунингом называли каждый автоматический пистолет. Говорящие фамилии на Business FM. Компании и корпорации.
13: Авиакомпания Northwind Airlines «Северный ветер» запустила прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Суху. Сегодня из аэропорта Пулково отправился прямой регулярный рейс в столицу Абхазии. Рейсы будут выполняться на Boeing 737-800 вместимостью 189 кресел. АвтоВАЗ завершил выпуск внедорожников «Лада Нива Легенд» с двигателем объемом 1,7 литра, который ставили на эти автомобили более 30 лет. Как сообщила пресс-служба компании, обновленную версию оснастят мотором в 1,8 литра, который уже устанавливают в «Лада Нива Тревел». Двигатель получил усовершенствованную конструкцию с облегченными поршнями и системой ременного привода газораспределительного механизма. Минимум 3000 серийных электромобилей «Атом» передадут заказчикам до конца этого года, сообщила компания-разработчик АО «Кама». В пятницу компания передала первые товарные «Атомы» заказчикам, оформившим ранние предзаказы. Tinder провел ребрендинг, заменил букву в названии на заглавные и расширил палитру цветов. Новый дизайн для бренда разработало агентство Porto Rocha. Цель ребрендинга – заново заинтересовать устаревшее от дейтинг-приложений молодое поколение и сделать Tinder более живым и человечным. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
1: В 19:48 в Москве вы слушаете «Бизнес FM». Действительно ли японская императорская династия под угрозой? Сегодня японский парламент принял историческую поправку к закону об императорском доме. Тот вступил в силу еще в 19 веке. Теперь право наследования власти закрепляется исключительно за мужской линией императорской семьи. В Японии опасается правящий род, и без того сокращающийся может окончательно пресечься.
14: Согласно изменениям, наследниками могут стать даже усыновленные дальние родственники. Главное, чтобы они были мальчиками. Принцессам разрешили сохранять свой королевский статус даже после замужества с простолюдинами. Эксперты опасаются, что полуторатысячелетняя династия может погибнуть. У действующего императора лишь один ребенок – дочь Айка. Ей 24 года, и она очень популярна среди японцев. Согласно правилам, главой династии может стать младший брат императора, а затем престол перейдет к его 19-летнему племяннику. Следующий в очереди – 90-летний дядя императора. Из 16 взрослых членов императорской семьи только пятеро мужчины. Японский премьер Такаити настаивает на том, что мужская линия является единственным источником авторитета и легитимности императора. Очень иронично, что первая женщина-премьер-министр сама является главным сторонником одержимости идеи преемственности власти мужчинами, написала одновидная японская исследовательница феминизма. Хотя матерью императора может быть простолюдинка, как в случае с нынешним главой династии, согласно закону об императорском доме, наследниками престола могут быть только мальчики, рожденные от мужчин королевской крови. Принятая поправка к устаревшему закону призвана укрепить этот принцип. Как отмечают некоторые эксперты, консерваторы не могут назвать поправку шовинизмом, поэтому называют это традицией. Внесенные изменения вызвали протесты со стороны японцев, которые считают, что эта поправка направлена против принцессы Айко и стремится оправдать дискриминацию.
1: Как отмечает Associated Press, за всю историю японской монархии было 8 императриц. Последней была императрица Госакура Мати, правившая во второй половине 18 века.
2: Капитал с Алексеем Завьяловым.
1: Добрый вечер, Алексей.
15: Добрый вечер.
1: Ну что ж, вечернюю сессию сползания индекса Мосбиржи все ниже и ниже продолжилась. Тут уже поддержки все рушатся и рушатся. 1900,
15: дальше,
1: да.
15: Дальше только фантазия, да.
1: Да, фантазия бурная, надо сказать, у экспертов. Тут уже и про 1500 пунктов фантазируют. Но, как говорится, ничего невозможного на нашем-то фондовом рынке нет.
15: Действительно, как мы видим, быстро все рушится. Ну, вот, рубеж 200, когда пробили, понятно стало, что дальше уже, если есть какие-то уровни поддержки, они более слабые и более быстро проходимые. 3,7% уже потери вечером. Ну, там можно называть любые уже уровни. Здесь уже не так важно, я имею в виду уровни поддержки. А вот цели, ну, пока первая цель, наверное, это рубеж 1700 по индексу Московской биржи. Это близкие значения к тем минимальным уровням, которые наблюдались в 2022 году. Ну, а там посмотрим, может, и 1500 по индексу Московской биржи не будет пределом, да, фантазии много, и, соответственно, ну, здесь уже можно рисовать все, что угодно. Неделя, естественно, падающая, очередная падающая неделя, и сильно падающая, на самом деле, 8,7% за неделю потерял индекс Московской биржи. Но здесь усилились и санкционные риски, и связано это с тем, что в Сенате США, ну, пока не рассматривают, но готовятся к рассмотрению законопроекта об усилении санкций против России. Причем издание Axios пишет о том, что это все имеет очень хорошую поддержку в Сенате США. Ну, там ключевое, то, что предусматривает этот законопроект, это пошлины близкие к 100%. Ну, там до 100%, скажем так. Пошлины, вторичные, их можно назвать пошлины в отношении тех стран, которые покупают российские энергоресурсы, то есть российскую нефть и российский газ. Ну, на самом деле, серьезные санкции, и давно таких санкций со стороны США не было. Это не то, что там в Европе уже готовят 21-й пакет санкций. Вот здесь все более серьезно и конкретно, но пока еще вроде как против президента США Дональд Трамп, хотя он сказал, что вроде если в обеих палатах Конгресса все пройдет, то, соответственно, и он это все подпишет, но хочет оставить по-прежнему за собой право вот вводить эти санкции, пошлины, либо отменять. Ну, в общем, как обычно, Трамп хочет рулить вот этим всем процессом. Вот это, наверное, такое основное препятствие. А так, действительно, вот этот риск, он сказался на текущей неделе, несомненно, вот в этом всем падении. Ну и, конечно, ожидание того, что ставка не будет снижаться в обозримом будущем, я имею в виду ключевая ставка Банка России, тоже не добавило, как мы видим, оптимизма для российского рынка акций. Ну и, кстати, падал российский рубль. Китайская валюта за неделю выросла на 25 копеек, причем китайский юань вышел за пределы коридора, верхней границы коридора в 11 рублей 50 копеек, закрытие 11 рублей 57 копеек. Неделю закрываем выше этой границы, так что снижение рубля тоже нельзя исключать на следующей неделе. Ну и доллар США вырос, если рассматривать вечер уже пятницы, однодневный фьючерсный контракт, то американская валюта торгуется в районе 78 рублей 50 копеек.
2: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
16: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
2: Деньги.
16: Сегодня самый высокий номинал банкнот в американской денежной системе $100. А всего несколько десятилетий назад в Штатах расплачивались пятисотками и тысячными. В ходу были купюры достоинством 5 и 10 тысяч долларов. На этих банкнотах печатали портреты Уильяма МакКинли, Гровера Кливленда, Джеймса Мэдисона и Селмана Чейза. Кстати, именно Чейз распорядился поместить на американские деньги девиз «In God We Trust».
2: История денег на Business FM. FM. Карьера с Ольгой Дементьевой.
17: Каждый пятый сотрудник в России сегодня – это зумер. Поэтому работодателям важно начать адаптацию молодых кадров с понятного маршрута. А мотивационные речи уж потом. Давайте обсудим результаты исследования, где говорится, что поколение Z меняет рынок труда и заставляет компании пересматривать сам подход к управлению. Итак, исследование Fashion Boss Media и H2O Business Evolution показало, что молодым сотрудникам недостаточно просто предложить работу и рассказать о перспективах. Им важно понимать правила игры с самого начала. начала. Когда руководитель говорит «со временем разберешься», для зумера это не мотивация, это неопределенность. А неопределенность – это один из главных факторов, который снижает вовлеченность. Поэтому первый вывод исследования очень простой. Адаптация начинается не с приветственной презентации, а с понятного маршрута. Молодому сотруднику важно знать, какие задачи у него будут в первый месяц, что считается хорошим результатом, кто поможет, если возникнут вопросы, и как он поймет, что движется в правильном направлении. Второй важный вывод касается обратной связи. Во многих компаниях до сих пор считается нормой обсудить результаты работы только в конце испытательного срока. Но для поколения Z это слишком долгий период без ориентиров. Намного эффективнее работают короткие регулярные встречи, где руководитель обсуждает прогресс, помогает разобраться со сложностями и вместе с сотрудником определяет следующие шаги. Еще одна интересная деталь. Почти половина участников исследования говорят, что ищут не стандартную карьеру, а собственный путь. Поэтому развитие для них – это не только новая должность, это новые компетенции, более сложные задачи и возможность видеть, как растет их влияние на результат. Получается, что поколение Z повышает требования не к количеству льгот, а к качеству управления. И, возможно, главный вывод именно в этом. Сегодня конкурентным преимуществом работодателя становится не только зарплата или известный бренд компании. Мотивировать будут те руководители, которые умеют создавать понятную, честную и предсказуемую среду, где сотрудник понимает, что делать, зачем это делать и как можно расти дальше.
2: Карьера на бизнес-фм. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
18: 19:58 московское время. У микрофона Сардар Абликулиев. Количество поставляемых войсками беспилотников увеличилось более чем в два раза по сравнению с 2025 годом, заявил замглавы военного ведомства России Алексей Криворучко. В ходе заседания коллегии Минобороны он доложил о ходе выполнения приоритетных задач по ряду ключевых направлений, в том числе по вопросам развития войск беспилотных систем, а также оснащения российской армии современными вооружением и техникой. Правительство России внесло в Госдуму законопроект, расширяющий список лиц с судимостью, которые могут заключить контракт с вооруженными силами России. Обвинение в распространении фейков о вооруженных силах России предъявлено блогеру Илье Ремеслу, сообщил ТАСС адвокат Сергей Бадемшин. Блогер задержан, он был допрошен в качестве подозреваемого и обвиняемого, сообщил также адвокат. Нарушение правил отпуска бензина на автозаправочных станциях Тамбовской области будет наказываться предупреждением или административным штрафом, сообщили власти региона в телеграм-канале. В области с 20 июля начнут действовать ограничения при продаже бензина марок АИ-92 и АИ-95 по четным и нечетным дням в зависимости от первой цифры госномера. Соединенные Штаты не намерены ужесточать тарифную политику в отношении Китая, невзирая на утверждение о вмешательстве Пекина в ходе американских выборов. Об этом сообщил журналистам в Белом доме советник президента США по торговле и производству Питер Наварро, передает ТАСС. Европейский союз настольного тенниса вслед за Международной федерацией настольного тенниса снял ограничения с российских спортсменов. Об этом ТАСС сообщили в Европейском союзе. С 28 июля российские спортсмены смогут участвовать во всех соревнованиях со своим гимном и флагом. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В Москве в 8 вечера в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Сенат США опубликовал доработанный вариант адских санкций против России. Он предлагает рестрикции в отношении Путина и других российских руководителей, а также Центробанка и госкомпаний, российского теневого флота и проектов Ямал-СПГ, Арктик-СПГ-1, 2 и 3. Кроме того, он вводит 100% пошлины в отношении 5 крупнейших покупателей российской нефти и газа. Будет ли принят законопроект и в каком виде? Владельцы независимых заправок стали активнее выставлять их на продажу, пишет «Известия». Там начитали более 150 новых объявлений. Заявлено, что среди причин продажи активов – ухудшение финансового состояния и дефицит топлива. Мы позвонили по объявлениям на Авито. Действительно ли их стало больше и с чем связана продажа заправок? Новым лидером лейбористской партии Британии объявили Энди Бернама, мэра Большого Манчестера. В понедельник его назначат премьером. Бернам уже пообещал продолжить финансовую и военную поддержку Украины. Чего еще от него ждать? Подробности на Business FM. Сенат США опубликовал доработанный законопроект об адских санкциях в отношении России. Первоначально документ был подготовлен покойным сенатором Линдси Грэмом, признанным в России экстремистом и террористом. Законопроект предусматривает санкции в отношении президента России, премьер-министра, высшего политического военного руководства страны, а также Центробанка, госкомпании, энергетических проектов России и теневого флота. Также глава администрации США может вводить 100% пошлины в отношении 5 крупнейших покупателей российской нефти и природного газа и против 5 стран, которые в наибольшей степени способствуют обходу санкций. Документ прямо запрещает гражданам США инвестировать в Россию и переводить деньги российскому государству. Президент США может вводить эти санкции, но, согласно тексту законопроекта, для их снятия потребуется одобрение Конгресса. Комментирует политолог-американист Малек Дудаков.
19: Никаких неожиданностей мы не увидели. Все детали, нюансы этого законопроекта, они уже были в общем и целом известны заранее. Снизили они там с 500 до 100% обещанные вторичные тарифы в отношении покупателей российской нефти. При этом сделали исключение для большого количества стран, поэтому будут пытаться угрожать только тем государствам, которые в основном закупают наши энергоносители. Плюс к этому санкции в отношении крупных российских энергетических компаний, проектов, ну и высшего руководства Российской Федерации. Что касается позиции администрации Трампа в этом вопросе, то мы видим, что Белый дом в целом не горит большим желанием увидеть этот самый законопроект принятым, потому что все возможности, да, вводить те же самые санкции у исполнительной власти и так имеются. То есть здесь ничего нового нет. Американский президент и так может все эти санкции ввести. Ему не нужно никакое дополнительное одобрение либо отмашка со стороны Конгресса. Но этот законопроект просто в какой-то степени уменьшает пространство для маневра у администрации Трампа в контексте переговорного процесса с Россией. То есть здесь законодатели требуют от Трампа, по сути, заставить как-то ускориться его с заключением мирного соглашения по Украине, ну иначе переговорный процесс может зайти в тупик, если все-таки эти санкции будут введены в силу. Тут все-таки нужно понимать, что даже если законопроект будет принят, Трамп его подпишет, либо не подпишет, у него тоже есть такое право не подписывать законопроект. После этого там 2 недели пройдет, он все равно вступит в силу. Далеко не факт то, что, конечно, все эти санкции и тарифы будут реализованы. Потому что, ну, текст этого законопроекта носит отчасти размытый характер. Очевидно, что есть много возможностей обходить какие-то острые углы. И я думаю, что если администрация Трампа уж очень сильно захочет, она может, в общем-то, те же самые санкции и тарифы не вводить. Если будет полагать то, что смысла в этом особого нет, а это ломает для них переговорный процесс с Российской Федерацией. Так что, там, кардинальным образом, я думаю, что ситуация не поменяется, даже если этот законопроект будет принят. В целом мы видим, что, конечно, это просто олицетворяет собой общую ситуацию с усиливающимся давлением со стороны ястребов в Конгрессе и в Сенате, в Палате представителей и на Белый дом. Стараются, в общем-то, не дать Трампу о чем-то всерьез с нами договориться в оставшиеся 3 месяца до выборов. Ну, а потом, если побеждают демократы, они уже будут пытаться перехватывать повестку и в целом продвигать максимально антироссийскую линию для того, чтобы уж точно Трампу не дать с нами договориться. Поэтому здесь действительно время работает против действующей администрации. Ну и Трампу нужно торопиться с переговорами, потому что дальше, конечно, ему работать будет и на российско-украинском направлении, и на ближневосточном гораздо сложнее, если он теряет уже окончательно контроль над Конгрессом.
1: Малек Дудаков, политолог-американист. Белый дом отказался пояснить, готов ли Трамп подписать законопроект об ужесточении санкций в случае его принятия Конгрессом. «Это вне моей сферы», — сказал старший советник президента США по торговле и производству Питер Наварро, отвечая на вопрос ТАСС. По данным портала Axios, Трамп пока воздерживается от полной поддержки законопроекта, при этом, как утверждает Axios, хозяин Белого дома дал понять, что готов подписать документ в качестве дани памяти покойному сенатору Грэму. А действительно ли владельцы частных российских заправок стали активно выставлять их на продажу? На тенденцию обратили внимание «Известия». По их данным, за последний месяц на порталах с объявлениями о коммерческой недвижимости появилось более 150 объявлений. Правда, всего в России порядка 28 тысяч работающих заправок, из них почти 20 тысяч независимые. География продажи обширная: Брянская, Курская, Самарская, Новосибирская, Владимирская области и другие регионы. Стоимость АЗС начинается от миллиона и доходит до 150 миллионов. В Уфе целая сеть из 13 заправок продается за 350 миллионов рублей. Как утверждает издание, среди ключевых причин продажи активов ухудшение финансового состояния собственников АЗС, в том числе долги, а также дефицит топлива в ряде регионов. Мы позвонили по нескольким случайным объявлениям на Авито и спросили, связаны ли причины продажи заправок со сложной топливной ситуацией в стране. Ни один из запрошенных владельцев АЗС это не подтвердил.
20: Дело не мое, это дело было мною куплено, просто вложенные средства определенные. Я брал ее в замороженном виде, не использовал ее. Заправка мне не интересна в том отношении, что сейчас вот сыну надо квартиру брать. Вот я продаю либо заправку, либо базу, что быстрее продастся, то продастся.
21: Продаете из-за необходимости покупки квартиры, не из-за того, что сейчас сложности в стране?
20: Не из-за этих сложностей, это 100%. Я инвестор, у меня не один объект.
21: А давно покупали?
20: Где-то около полутора лет. Я не думал входить в рынок. Я брал объекты, которые в дальнейшем продать. Линзаботы уже дважды звонили, говорит, давайте мы с вами поработаем. Я говорю, ну мне не интересно работать. Потом звонили газовщики, говорит, разрешите нам поставить газголдер свой. Я говорю, тоже не интересно. Хотите, выкупайте, работайте сколько хотите.
21: Давно это объявление висит?
20: Полтора месяца где-то, да.
22: У АЗС 402 километр, все зарегистрировано. 6 – это трасса первой категории.
21: То есть хорошая точка?
22: Достаточно, да.
21: Почему продаете?
22: Ситуация с топливом в данный момент, сами знаете, такая.
21: Сложно вести бизнес?
22: Ну, да, немножко подустали.
21: А могли бы сказать по поводу потока, объемов?
22: Трасса М6, как бы она, в принципе, Москва-Волгоград, достаточно загружена, особенно в летний период.
21: Давно у вас объявление?
22: Месяца уже, наверное, 4-5 висит.
21: То есть вы планировали раньше, до ситуации с топливом?
22: Смотрите, рынок планировал сначала, потом оказалось актуально. Посмотреть, есть спрос, нет спроса, и вот случилась такая ситуация с топливом. Все решится, я понимаю, но...
21: А много кто звонит, интересуется?
22: В основном Дагестан.
23: Вот это АЗС у нас зарегистрировано. Там два участника, два юридических лица, 50 на 50. А одной доли 50% владеет наша компания. Мы решили свою долю продать, потому как мы сейчас никакого участия в этой АЗС не принимаем. Генеральный директор не наше лицо. По поводу выручки, сейчас в настоящее время заправка сдана в аренду полностью другому юрлицу. Это тоже наша можайская компания. За прошлый год она показала выручку 150 миллионов рублей. А вот что касается прокачки, мне не очень сейчас известно, мы можем запросить, какие литры там проходят у них. Да, на карте да. Она находится почти на окраине города. У нее есть контракты, насколько я знаю, с нашими службами. Это МВД, администрация, это наши службы исполнения наказаний. Буквально года 4 назад или 3 мы там провели реконструкцию и, насколько я знаю, модернизировали колонки.
20: Окупаемость 50 миллионов.
23: Мы выставили 50 миллионов. Но партнеру своему еще не предлагали, потому как, наверное, у него преимущественное право. Но я думаю, что он не купит, у него нет денег таких. Сейчас мы выставили, но как бы понимаем, что ну, рынок есть рынок, какой-то торг тоже уместен. Это тоже мы понимаем.
1: Мы направили запрос в Авито на вопрос Бизнес-ФМ. Если ажиотаж с объявлениями о продаже АЗС, в Авито информацию не подтвердили. На продажу также выставлены заправки и крупнейших нефтяных компаний, например, на сайте «Газпрома». К реализации непрофильных активов отнесены АЗС в Астраханской, Ростовской, Тамбовской и Нижегородской областях. Цена от миллиона до почти 14 миллионов рублей. Некоторые продаются уже 4 года. Чего ждать от нового премьер-министра Британии? Энди Бернаму 56 лет. В пятницу его объявили лидером лейбористской партии. Премьером его назначат в понедельник. Ждать, что он повысит налоги для обычных британцев, попытается стимулировать промышленность и даст больше автономии местным властям. Но внешнеполитический курс останется неизменным. Бернам, что вполне ожидаемо занимает антироссийские позиции, уже обещал продолжить финансовую и военную поддержку Украины. Валерий Бадоев продолжит.
24: Энди Бернам – политик со стажем. Одно время он был министром культуры, СМИ и спорта. В Великобритании это одно ведомство. Позднее – министром здравоохранения. Бернам даже неоднократно пытался возглавить лейбористскую партию, но безуспешно, после чего покинул парламент и стал мэром Большого Манчестера. За работу на посту главы города-графства СМИ окрестили Бернама «королем Севера». Он усердно защищал интересы Северной Англии. В период ковида не давал Лондону вводить жесткие ограничения у себя в регионе. Также он реформировал систему общественного транспорта, благодаря чему стал крайне популярным популярного у местных жителей. Те даже дважды переизбирали его мэром. Но Манчестер Бёрнаму пришлось оставить, чтобы участвовать в гонке за место премьера. Впрочем, как таковой гонки в принципе и не было. Депутаты лейбористы очень быстро одобрили его кандидатуру. Возможно, потому что никто особо и не хочет становиться премьером. За последние 10 лет в Великобритании сменилось уже 6 глав правительства. Бёрнам станет 7-м. И хотя на севере Англии он король, обычные британцы в целом к Бёрнаму и к его политике относятся с опаской, говорит жительница Лондона Яна Тульчинская.
0: Его правительство будет, наверное, самым левым за многие годы. Это означает, что нам повысят налоги, будут еще больше социальных выплат, и деньги будут отбирать просто у всех, кто работает, чтобы отдать всем, кто не работает. И пока это все очень грустно, это пугает. И то, что он говорит, что он будет придерживаться и дальше намерением ужесточить и ограничить приезд в Англию нелегальных мигрантов, ну, это же звучит хорошо, только дел-то за этим никаких не стоит. Ну, не знаю, мне кажется, не все будет хорошо в нашем королевстве. Мы не понимаем, насколько далеко он пойдет.
24: На пресс-конференции лейбористской партии Бёрнам отметил рост популярности правых сил в Великобритании и призвал сопартийцев прекратить внутренние склоки. При этом, как отмечает Гардиан, свою политическую программу в подробностях он до сих пор так и не изложил, лишь в общих чертах. Местным властям Бёрнам хочет дать больше полномочий, больше денег и снизить их зависимость от Лондона. По экономике он планирует сфокусироваться на развитии промышленности, так как в Великобритании ощутимый перекос в сторону финансового сектора и сферы услуг. Но в целом бизнес он планирует поддерживать. Конечно, есть и вполне типичное обещание по снижению стоимости жизни. И подход к внешней политике у нового премьера абсолютно предсказуем, говорит руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.
4: Он занимает антироссийские позиции, поэтому улучшения никакого в отношениях с Москвой у Лондона не будет. Другое дело, что Британия захочет еще больше сблизиться с Европейским Союзом.
5: Администрация Трампа была сложные отношения. Они обусловлены позицией Трампа в связи с его неприятием многосторонних организаций международных и, в частности, пренебрежением к Британии.
24: Как пишет Гардиан, по крайней мере, Бёрнам гораздо более убедительный оратор, чем Стармер. Выступая перед лейбористской партией, он на протяжении получаса вдохновенно рассказывал, как важно единение, и говорил, что у него есть план, что и как нужно делать. При этом с составом своего правительства Бёрнам, по его словам, так до сих пор и не определился. Валерий Убадоев, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
6: Реклама. Лето – это очередь за мороженым в парке, глоток ледяной воды во время экскурсии, попкорн в кинотеатре под открытым небом. Бизнес создает эти маленькие радости, а «Вкусвилл Бизнес» в этом помогает. «Вкусвилл Бизнес» подберет ассортимент под ваших покупателей. Подробности на сайте «Вкусвилла» в разделе «Бизнесу».
8: АУ «Вкусвилл» Черноголовка. Украин 121-7700-253-671.
25: Долгожданное возрождение. Автомобильный бренд, который стал открытием года. «Волга» BCR Motors открывает дилерский центр «Волга» на Казанском шоссе 6Б. Автомобили, которые зарекомендовали себя как надежные, технологичные и современные, теперь обрели новое имя, такое родное. «Волга» в BCR Motors на Казанском шоссе.
26: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
27: Пока звучит этот текст, мир выпьет 200 тысяч чашек кофе.
26: Успеть за 10 секунд на Business FM.
27: После службы в бизнесе. Евгений Шушков, ветеран СВО.
28: Стать бизнесменом, наверное, я хотел всегда. Вышел в отставку и сразу же начал работу в этом направлении проводить. Самая качественная адаптация – заняться чем-то.
27: Бизнес-планы бизнес-истории Евгения Шушкова в специальном репортаже Олеси Савоськиной. В субботу после полудня и после 16. Только на Бизнес-ФМ.
26: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
29: У микрофона Сардар Абликулиев. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о планах незамедлительно рассмотреть правительственные поправки к налоговому кодексу, нацеленные на стабилизацию цен на топливо на рынке, сообщает сайт Думы. Планируем обсудить законопроекты, поступившие к нему поправки, на ближайшем заседании Госдумы во вторник, 21 июля, сказал Володин. Первый вице-премьер Денис Мантуров заявил о необходимости унифицировать комплектующие и оптимизировать затраты на серийное производство ВПЛА-перехватчиков, сообщает сайт правительства. Мантуров провел тематическую сессию, ключевой темой которой стало применение дронов-перехватчиков в зонально-объектовой системе ПВО. Сегодня необходимо четко определить требования к ВПЛА-перехватчикам для борьбы со средней и дальнемагистральными беспилотниками, а также выработать подходы для обеспечения массового выпуска моделей с разным способом применения, сказал первый вице-премьер. Ставки пошлин на экспорт из России пшеницы, а также ячменя и кукурузы с 22 июля останутся на нулевом уровне, сообщил Минсельхоз в пятницу. Ставки будут действовать по 28 июля включительно. С 15 июля ставка вывозной таможенной пошлины на эти виды сельхозкультур также была нулевой. Нулевая пошлина на ячмень и кукурузу сохраняется с 15 апреля. Первый камень заложили в основание нового терминала внутренних воздушных линий аэропорта Магнитогорска, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области. Мощность нового терминала площадью 6100 квадратных метров составит до 200 пассажиров в час. Завершить строительство планируется в 2029 году. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
1: 20:17 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM.
26: Предпоказ с Александрой Сидоровой. Стриминги.
3: Сразу в трех онлайн-кинотеатрах «Иви», «Старт» и «Винг» в середине июля повеяло холодом. «Холод» – название нового сериала с Любовью Аксеновой в главной роли. На экране – современная женская интерпретация графа Монте-Кристо. Героиня Аксеновой оказывается за решеткой за преступление, которое не совершала. Речь об аварии, в которой погибли ее муж и дочь. Женщина готовится к побегу из тюрьмы и к мести. На показе первых серий «Холода» была главный редактор индустриального медиа doc.ru Илона Егиазарова.
7: Любовь Аксенова органична в любой роли. Я не знаю другую такую актрису в ее поколении, которая так готовится к ролям. Я помню, как Нюрнбергу готовилась. Она худела, она включала специальную музыку, она ни с кем не общалась, ограничивала себя во всем. Аскетичный образ жизни вела для того, чтобы сыграть бывшую узницу концлагеря. Сейчас она снова сушилась, чтобы придать телу изможденность. Она очень сильная актриса, и в данном случае она снова справляется и играет и отчаяние, и воскрешающее надежду и сломленность, и одновременно решимость. Что касается самого сериала, конечно же, он не избежал всех шаблонов сериалов на тему тюрьмы. Нас две серии прессуют бытовыми подробностями тюремной жизни. Нагнетает ощущение того, что здесь надо не жить, а выжить. Это с одной стороны, потому что тюремные реалии мы за последнее время посмотрели много где. Но здесь, помимо этих слабых сторон, есть сильная сторона, которая заключается в том, что здесь очень нетипичные образы. Начальника лагеря, который играет Олег Рязанцев, он всегда делает из любого своего появления на экране какой-то мини-бенефис. Надзирательницы, которые обладают метафорической речью, и это привносит какой-то юмор даже на экран. И вот эти изюминки заставляют надеяться на то, что дальнейшая вот эта экспозиция, две серии закончится, и дальше пойдет такой уже разговор об арках персонажных.
3: Главред doc.ru Илона Егиазарова про новый сериал «Холод» 18+. Уже на платформах «Иви», «Старт» и «Винг».
26: Выставки.
3: В новой Третьяковке на Крымском валу открылась выставка «Степан Эрзя. Мифология скульптуры» к 150-летию со дня рождения одного из самых самобытных мастеров прошлого века. Собрали более 80 произведений, которые скульптор, родившийся на территории современной Мордовии, создавал в России, Европе, Латинской Америке. Особенно интересны деревянные скульптуры из редких аргентинских деревьев. О выставке «Степан Эрзя. Мифология скульптуры» рассказывает ее куратор Софья Золочевская.
9: Эрзя в свое время был очень самобытен как для русской культуры, так и для европейской, прежде всего, своей образностью. Его называли русским Роденом, итальянская публика, французская, именно из-за того, что он продолжал его линию развития любви к натуре, к природе, работе с живыми людьми. Собственно, как и Роден, он переосмыслил свои впечатления, выражал свою душу через живые творения природы. Во многом поэтому его сравнивали с ним, но в то же время он от него сильно очень отличался, прежде всего своей близостью к родной культуре мордовской и желанием выразить черты национального характера, себя и своего собственного мира, и такого фантастического мифологического восприятия, который свойственен народам, небольшим, но очень сильным и крепким духом. Представлены произведения из коллекции Третьяковской галереи, которые довольно редко выставляются, их всего три. Также произведения из Русского музея, лучшие произведения из их коллекции. И Саранского музея тоже, как известные, так и не менее открытые для публики. Все это будет показано вместе, благодаря чему можно составить представление о его творчестве и о многообразии его пластического языка.
3: Это была Софья Золочевская, куратор выставки «Степан Эрзя. Мифология скульптуры» в Третьяковке. 12+. Открыто до 11 октября.
26: Фестивали.
3: Собираюсь заглянуть в центр Зотов на Маяковский уикенд, приуроченный ко дню рождения поэта. Маяковского там хотят показать в домашней обстановке, в кругу близких и друзей. Ключевое событие уикенда – показ первых эпизодов сериала «Лиля» про музу поэта. Этот проект называют одной из главных премьер грядущей осени. Вход по регистрации, которая, впрочем, уже завершилась. О других мероприятиях Маяковский уикенда говорит программный директор центра Зотов Валерия Агафонова.
2: Мы решили сделать выставку, которая называется «Маяковский идет в гости». И это, по большому счету, продолжение нашего основного выставочного проекта «Дом-21» в гостях художников. За зданием Хутемаса находится дом, где жили выдающиеся деятели авангарда и наши герои конструктивистки. Так получилось, что Маяковский тоже много времени проводил в этом доме. Он учился сначала на фигурном классе училища живописи и ваяния, а потом это все превратилось в Хутемас. И он ходил в гости к Николаю Сееву, Велимиру Хлебникову, Алексею Крученых. Поэтому все, кто интересуется окружением Маяковского, могут просто пройти мимо Зотова, взглянув на эту выставку, а потом, конечно, уже заглянуть и на сам проект «Дом-21» в гостях художников. В субботу можно будет научиться играть в маджонг, в который нередко играли в гостях у Роченко и Степановой. Еще у нас пройдет серия мастер-классов семейных таких по эскизам Людмилы Маяковской, сестры Маяковского. Будут делать какие-то украшения. Есть программа для детей, которая называется «Я бы художник пришел, пусть меня научит». Это оригинальная строка Маяковского. Это будет мастер-класс, лекция, где дети узнают об основных направлениях в искусстве начала 20 века и познакомятся с первыми российскими комиксами, лупками, плакатами окон роста. И сами себя смогут попробовать в роли художников. Если в эти выходные будет хорошая погода, будет поэтическая прогулка. Владимир Маяковский идет в гости по местам, связанных с ним, вокруг как раз Пресни. Закончится наш уикенд лекцией Валерия Печейкина, которая называется «Маякошка» и «О кошачьем следе» в русской литературе от Пушкина до Маяковского.
3: Программный директор центра Зотов Валерия Агафонова про Маяковский уикенд, который проходит там до воскресенья включительно. 16+.
26: Путешествие.
3: Если хочется отправиться в небольшую поездку, хороший вариант – Ростов-Великий, где в эти выходные проходит музыкально-гастрономический фестиваль «Яблочный саунд». Совместный проект Музея русского импрессионизма, Государственного музея «Ростовский Кремль» и гастрономического локального фестиваля «Пир на Волге». «Яблочный саунд» дополняет выставку «Митрополичье варенье», которая открылась в Ростовском Кремле в июне. О программе фестиваля говорит директор по развитию Музея русского импрессионизма Дарья Ковальчук.
10: Соединить музыку, культуру и гастрономию мы решили в форме музыкально-гастрономического квиза, когда, например, варка варенья или сбор яблок или местный промысел, например, ростовская нефть, звучат определенным образом, а гости угадывают, что же это такое. Также программа будет насыщена и лекциями от искусствоведов Музея русского импрессионизма. Гости смогут, конечно, посетить выставку. Также будет программа для маленьких гостей, раскраски по мотивам картин с выставки, исторические игры, театральные постановки, вдохновленные сценами варки варенья «Я из русской классики». Об этом говорил и Чехов, и Пушкин, и Толстой на своих страницах. Но все не так исторично, все не так консервативно, потому что, конечно, будут яркие квизы и дегустация местных сидров и совместные приготовления гастроспециалитетов. Например, к нам из Москвы приедет историк русской кухни, шеф-повар, телеведущий Влад Пискунов. Он большой поклонник этого региона, хорошо знает специалитеты кухни Ростова и окружающих его деревень. Расскажет, чем знаменит Ростов, его гастрономическая сцена. А вечером, в субботу, на музыкальной сцене развернется прекрасное выступление ярославской кавер-группы «Волков Бэнд». В самом конце выступит группа «Beautiful Boys».
3: Директор по развитию Музея русского импрессионизма Дарья Ковальчук про фестиваль «Яблочный саунд», который проводится 17-18 июля в Ростове-Великом. 0+. С вами была Александра Сидорова. Хороших выходных.
26: Предпоказ на Бизнес FM. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
11: На любой автоматической кассе обратите внимание, какой вариант оплаты будет стоять по дефолту. СБП. Для ритейла транзакции по системе быстрых платежей гораздо выгоднее. Лично я пользуюсь этой опцией нечасто, в основном при интернет-покупках. На кассе карта удобнее и по ней кэшбэк. В случае СБП новая технология, интересы банков и ритейлеров нашли разумное равновесие. Меньше чем через 2 месяца. Когда массово стартует цифровой рубль, системе предстоит повторить это упражнение на новом уровне. Для использования цифрового рубля бизнесу и физическим лицам необходимо открыть кошелек на платформе Центрального банка. Через нее же будут проходить все платежи. Технологически цифровой рубль напоминает криптовалюту, но на уровне концепции устроены они диаметрально противоположно. Криптовалюта – распределенная система. Цифровой рубль – централизованная, у которой есть единый регулятор, отвечающий за все. Как средство платежей цифровой рубль смотрится крайне привлекательно. Расчеты между юридическими лицами, оплата юрлицом услуг самозанятого или перевод средств со счета ИП на собственный счет физического лица. Эти и другие цифровые транзакции будут гораздо выгоднее прежде всего для ритейла и симметрично невыгоднее для банков. Основной источник поступления средств на цифровые кошельки – текущие банковские счета. С введением цифрового рубля можно прогнозировать отток капитала. Чтобы он не был слишком большим, на платежи цифровым рублем не начисляется кэшбэк, а на

0: любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 20:28 московское время. У микрофона Сердар Авликулеев. Беспилотник самолетного типа упал на многоквартирный жилой дом в Липецке. Детонации не произошло, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. Разминирование БПЛА произведут 18 июля. Большинство жителей Польши впервые высказались против приема беженцев с Украины, свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного лабораторией Центра исследования общественного мнения. В ходе последнего опроса 52% респондентов заявили, что Польша не должна принимать беженцев из районов Украины, охваченных вооруженным конфликтом. Начиная с 2022 года в регулярных соцопросах Центра большинство поляков неизменно выступали за то, чтобы в их страну и дальше приезжали украинские беженцы. Общее количество написанных на максимальные 100 баллов по одному или нескольким предметам работ составило 10 090 по итогам дополнительных дней пересдачи единого госэкзамена. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. По результатам пересдачи больше всего новых 100-бальных результатов по информатике 82, литературе 65, русскому языку 58 и профильной математике 53. Компания Дональда Трампа, Trump Media and Technology Group, планирует взимать $100 000 в месяц за подписку, позволяющую крупным инвесторам и трейдерам получать публикации из его соцсети True Social на миллисекунды раньше остальных, пишет британская газета Financial Times. В четверг компания объявила о запуске нового платного сервиса данных Truth API с 1 августа, который предоставит трейдерам и крупным инвесторам сверхбыстрый доступ к публикациям президента США в соцсети True Social. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 20:30. Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Азербайджан скоро возобновит прямые авиарейсы в ряд российских городов, сообщил глава МИДа Джейхун Байрама по итогам встречи с Лавровым. Их приостановили после крушения самолета «Азал» в декабре 24-го. Лавров подтвердил урегулирование всех вопросов, связанных с последствиями катастрофы. В России ведут демпфер на дизель по аналогии с бензином. Поправки будут внесены в налоговый кодекс, сообщили в Минэнерго. Государство будет выплачивать производителям разницу между внутренней ценой и высокой ценой за границей в случае запрета экспорта. Чем это связано и во сколько обойдется бюджету? Индекс Мосбиржи сегодня обновил минимум с октября 2022 года, уже вечером рухнув ниже 1940 пунктов. «Газпромбанк», ВТБ и крупнейший застройщик «Самолет» обновили исторические минимумы. Все это несмотря на растущую нефть. Что и почему происходит на российском фондовом рынке, подробности в программе «Капитал». Азербайджан в ближайшее время возобновит прямые авиарейсы в ряд российских городов. Об этом заявил глава МИДа Азербайджана Джейхун Байрамов по итогам встречи с своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Полеты приостановили после крушения летевшего в Грозный самолет «Азал» в декабре 2024 года. По словам Байрамова, восстановят именно те направления, на которые ранее действовали ограничения. Лавров подтвердил, что все вопросы, связанные с последствиями катастрофы, полностью урегулированы. Комментирует вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель сайта директоров холдинга «Вип-сервис» Дмитрий Горин.
3: Несмотря на то, что сейчас, конечно, есть возможности полетов и в Азербайджан, другими авиакомпаниями, азербайджанские авиалинии осуществляют важную функцию, в том числе для транзитных перевозок. Именно широкая маршрутная сеть, например, страны Европы, позволяет за очень бюджетные и разумные деньги путешествовать именно по многим европейским направлениям. После того, когда было сокращено количество рейсов и сокращена география полетов, это, конечно, привело к перераспределению на другие транзитные хабы, например, в Армению, Грузию, Турцию и ряд других государств. Но прежде всего выиграют от этого граждане, пассажиры, которые получат больший объем предложений для путешествий между нашими странами за довольно-таки меньшие деньги. Также деловой туризм выигрывает всегда от количества рейсов, и можно предположить, что количество туристических поездок будет тоже возрастать между нашими странами.
4: Какие города России, кроме Москвы, наиболее заинтересованы в прямых рейсах из Азербайджана?
3: Фактически все крупные миллионники города, так как география маршрутов азербайджанских авиалиний позволяет

0: более быстрее, с лучшими стыковками путешествовать в третьи страны.
1: Насколько велик был ущерб для туристической и деловой отрасли за полтора года отсутствия прямого сообщения?
0: Сложно оценивать цифру ущерба. Здесь можно говорить о недополученной прибыли и снижении конкуренции на многих направлениях. Например, для регионов, которые ближе к Азербайджану, гораздо проще летать в ту же Европу через Баку, нежели транзитом через другие крупные города России. В этой ситуации можно учесть тот факт, что это и финансовые потери авиаперевозчика, потому что до ввода сокращенных программ мы видели большую популярность и востребованность полетов этой авиакомпании из фактически всех городов, куда они летали.
2: Дмитрий Гурин, вице-президент Российского союза туриндустрии. Авиакомпания «Азал» после авиакатастрофы в декабре 2024 года временно приостановила полеты из Баку в 10 городов России. Сначала это были рейсы в Грозный и Махачкалу, а потом к ним добавились Минводы, Сочи, Волгоград, Уфа, Самара, Владикавказ, Нижний Новгород и Саратов. При этом рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Астрахань, Казань и Новосибирск были сохранены и выполнялись в штатном режиме. После восстановления авиасообщений билеты в Азербайджан должны подешеветь, считает авиаэксперт. Теперь главный редактор портала Frequent Flyers RU Илья Шатилин.
3: Спрос никуда не девается. В России достаточно большая азербайджанская диаспора. Плюс есть определенные туризмы, да, и так далее, и деловые связи. Поэтому, естественно, спрос сейчас удовлетворяется за счет рейсов с пересадками, там, где прямых рейсов, соответственно, нет. Поэтому, конечно же, за прямых рейсов он позволит снизить стоимость билетов по этим направлениям, потому что появится дополнительное предложение. Хотя я не думаю, что этих рейсов будет много, потому что флот «Азала» задействован на каких-то направлениях, он же не простаивает и не ждет, пока вот это решение будет принято. Поэтому говорить о том, что прям будет много рейсов и прям сразу, я бы не стал, да, поэтапно выставлять, и пока что в больших объемах можно предсказать такое.
2: Илья Шатилин, Frequent Flyers RU. Напомню, борт, выполняющий рейс Баку-Грозный, не смог сесть в Чечне из-за тумана и плана ковер. Лайнер разбился под Актау в Казахстане. Погибло 39 человек. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что самолет был поврежден с земли. Российский лидер Владимир Путин принес извинения, отметил, что лайнер задели обломки, а не поражающие элементы ракет ПВО, выпущенных по украинскому беспилотнику. В апреле этого года Москва и Баку совместно объявили об регулировании всех последствий. В России ведут демпфер на дизель. Правительство решило распространить механизм по аналогии с демпфером на бензин. Соответствующие поправки будут внесены в налоговый кодекс, говорится в сообщении Минэнерго. Демпфер, то есть компенсация между высокой ценой за границей и установленной государством ценой внутри страны, будет выплачиваться, если в предыдущем месяце в России действовал запрет на экспорт дизельного топлива, керосина и средних дистиллятов. Чем связано такое решение Кабмина и сильно ли это увеличит нагрузку на бюджет, рассуждает ведущий эксперт финансового университета и фонда «Нацэнергобезопасность» Игорь Юшков.
4: Распространение выплат по демпферу на импортный дизель – это знак того, что есть риск, как минимум, того, что у нас дизеля не хватает физически. Хотя дизеля мы гораздо больше, чем бензина производим традиционно в год нормальный, когда нет внеплановых ремонтов. 50% от производимого дизеля за год хватает для внутреннего рынка, и вторая половина экспортируется. Поэтому это сигнал о том, что у нас физически дизеля не хватает. Хотя это может быть и предварительной мерой некой. Мы видим, что распространение демпфера на импорт бензина из дальнего зарубежья пока не привело к тому, чтобы мы начали его импортировать. Потому что нужно еще создать еще инфраструктуру приемную. У нас экспортно-ориентированные порты. Сейчас у нас увеличивается объем потребления дизеля, потому что началась уборочная кампания, она нарастает, и август-сентябрь, в общем-то, будет по-прежнему большие потребности на внутреннем рынке. Поэтому правительство со своей стороны заранее предпринимает меры, чтобы насытить внутренний рынок, если это понадобится. Но знак, конечно, тревожный. Это дополнительная нагрузка бюджета. Мы видим, что дефицит бюджета за первое полугодие и так выше значительно, чем планировалось в законе о бюджете на 2026 год. А еще и бензин, может быть, придется вот таким образом завозить и тратить на это бюджетные средства. Так еще и дизель, в общем, вполне возможно, придется выплаты по демпферу совершать.
2: Игорь Юшков, фонд «Нацэнергобезопасности». Тем временем в Минсельхозе заявили, что с топливом для аграриев есть шероховатости на местах. Будем решать их с каждым конкретным регионом и предприятием, если это понадобится, заявила глава ведомства Оксана Лут. В целом Минсельхоз ожидает в этом году хороший урожай, как сказала Лут, цитата, «должны хорошо выстрелить южные регионы». Минпросвещение ужесточает правила Всероссийской олимпиады школьников. Проект приказа ведомства вынесло на общественное обсуждение о том, как меняются правила олимпиады, которые позволяют поступить в ВУЗ без экзаменов, и что об этом думает преподаватель. Подробности у Натальи Шашной.
5: Призовое место на Всероссийской олимпиаде школьников позволяет заранее забронировать себе место в желаемом вузе. И для многих школьников каждое изменение в правилах – вопрос будущего поступления. Главные изменения, которые Минпросвещение вынесло на общественное обсуждение, такие. Во-первых, нельзя будет проходить несколько профилей одного предмета. Речь о технологии, то есть труде и информатике. То есть ребенок не сможет попробовать силы одновременно в программировании и, казалось бы, смежной инфобезопасности, а должен выбрать что-то одно. Для многих школьников, нацеленных на IT-специальности, это будет неприятным изменением. Но это касается профилей, а не самих предметов. Для желающих участвовать, например, сразу в биологии и в химии, ничего не меняется. Во-вторых, выше становится цена ошибки. При каком-то нарушении участник уже не сможет проходить отбор в олимпиадах по другим предметам в этом году. Хотя непонятно, как это можно будет проконтролировать за пределами регионов. Но одно из самых дискуссионных изменений, которое предлагается ввести в 2027 году, призеры и победители прошлого сезона не смогут в новом сезоне автоматически попадать на следующий этап. И это может усложнить путь талантливым школьникам, уверен руководитель школы подготовки к олимпиадам по математике, экономике, физике и программированию ОЛМАТ Сергей Скопинцев.
6: Ранее человек, который стал победителем в, например, региональном этапе прошлого года, автоматически мог проходить на региональный этап этого года. А сейчас это отменяется. И это большая проблема. Школьный и муниципальный этап очень массовый, и они проходят очень по-разному. И человек, который ранее уже доказал то, что он достаточно хорошо разбирается в предмете и умеет решать эти задачи нужного уровня. Талантливый ребенок, победитель, не знаю, финала Всероссийской олимпиады школьников, может сейчас завалиться на школьном этапе или на муниципальном этапе из-за, например, проблемы технической или из-за того, что все дети написали на полный балл этот школьный этап, он написал на 90% из 100. Дети этот этап, например, списали.
5: Изменения особенно важны на фоне дискуссии о дисбалансе в том, как распределяются бюджетные места между олимпиадниками и теми, кто хорошо сдал ЕГЭ. Рособорнадзор сообщил, что около 10 тысяч человек в этом году сдали экзамен на 100 баллов. В ведомстве заявили об улучшении качества школьного образования. Количество выпускников, набравших по трем предметам больше 180 баллов, выросло за год более чем на 5%. Создается впечатление, что уровень выпускников все лучше. При этом возможность поступить упирается в жесткую конкуренцию. В самые престижные вузы Москвы и Петербурга стремятся абитуриенты, имеющие право на поступление без вступительных экзаменов. Как олимпиадники, так и льготники, для которых выделено не менее 10% от всех бюджетных мест. Об уровне подготовки и возможности поступить рассуждает руководитель ресурсного центра дополнительного образования президентского физико-математического лицея 239 в Петербурге, руководитель тренерского штаба сборной России по математике Кирилл Сухов.
7: По поводу ЕГЭ и высоких баллов, конечно же, школьники интересуются предметом, конечно же, школьники готовятся к выпускным экзаменам, но давайте все-таки не забывать, что когда получается больше баллов, это не всегда говорит о том, что кто-то стал лучше решать задачи. Это иногда говорит о том, что варианты становятся проще. Поэтому так поспешно делать такие выводы из того, что стало больше 100 бальников, из этого автоматически следует, что что-то выросло, я бы все-таки не стал. Возможности для поступления, конечно же, меньше не становятся, потому что по всем ключевым специальностям количество мест не падает.
5: В этом году вузам было выделено 620 тысяч бюджетных мест на уровне прошлого года, а вот количество платных сократили на 13%. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: Мужчина в Ленинградской области провалился в дупло клёна и просидел там более суток. Это особо непримечательная новость. Сегодня активно расходится по телеграм-каналам и СМИ. Кадры с мест событий, подробности спасательной операции, детали о глубине дупла и так далее. А на лентах и информагентстве эта новость выходит под тремя большими тагами. Россия, Ленобласть, Дупло. Последовательность буквально нарывалась на рифму, и моему коллеге Ивану Медведеву навеяло.
8: навеяло.
9: Россия, Ленобласть, Дупло. Болгарка, стремянка, сверло. Ну как тебя, брат, занесло? Смешал коньячок и мерло? Понятно, сейчас всем тяжело. На ЦБ, АЗС, ПВО, РКН, ВПН, ГТО, НДС и, блин, БПЛА. Смотреть лучше всем из Дупла. Я в домике спрятался, скрылся, телегу закрыл, просветлился. Спокойно и тихо мне тут. В Дупле и покой, и уют. Россия, Ленобласть, Дупло. Сирены, мигалки, алло. Систему нагнуть не пытайся. Приехали, брат, раздупляйся.
10: Реклама. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Exlantix ED. Гибридный внедорожник номер один. От 5 865 тысяч рублей.
11: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
10: STO Exlantix ED ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
12: Exceed. Born for more.
10: Реклама. Не оферта.
13: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
14: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. В конце 19 века ирландские крестьяне решили всем миром бороться за право свободной купли-продажи земли. И перешли от слов к делу, когда в 1880-м самые смелые из них демонстративно не вышли на сбор урожая в имении лорда Эрна, землевладельца в ирландском графстве Мейо. Чарльз Каннингем Бойкот, с одной стороны, тоже был ирландцем, но с другой – управляющим лорда Эрна. И менеджер в душе Чарльза победил ирландца. Бойкот ввязался в борьбу против забастовок. А бастующие, в свою очередь, начали кампанию по изоляции Бойкота. Соседи перестали с ним разговаривать, магазины обслуживать. Никто не здоровался и не подавал руки. Кампанией против Бойкота заинтересовалась пресса. Правительство прислало полк регулярной армии для охраны специально нанятых в соседнем графстве сборщиков урожая, потратив в целом 10 раз больше, чем стоил урожай. Впоследствии бойкотирование стало стандартным методом мирного сопротивления и политического протеста в разных странах.
15: Говорящие фамилии на Business FM.
13: Пока звучит этот текст, мир сделает 150 тысяч телефонных звонков.
15: Успеть за 10 секунд на Business FM. Компании и корпорации.
16: Авиакомпания Northwind Airlines «Северный ветер» запустила прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Суху. Сегодня из аэропорта Пулково отправился прямой регулярный рейс в столицу Абхазии. Рейсы будут выполняться на Boeing 737-800 вместимостью 189 кресел. АвтоВАЗ завершил выпуск внедорожников «Лада Нива Легенд» с двигателем объемом 1,7 литра, который ставили на эти автомобили более 30 лет. Как сообщила пресс-служба компании, обновленную версию оснастят мотором в 1,8 литра, который уже устанавливают в «Лада Нива Тревел». Двигатель получил усовершенствованную конструкцию с облегченными поршнями и системой ременного привода газораспределительного механизма. Минимум 3000 серийных электромобилей «Атом» передадут заказчикам до конца этого года, сообщила компания-разработчик АО «Кама». В пятницу компания передала первые товарные «Атомы» заказчикам, оформившим ранние предзаказы. Tinder провел ребрендинг, заменил букву в названии на заглавные и расширил палитру цветов. Новый дизайн для бренда разработало агентство Porto Rocha. Цель ребрендинга – заново заинтересовать устаревшее от дейтинг-приложений молодое поколение и сделать Tinder более живым и человечным. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: От 20:47 в Москве вы слушаете Business FM. А россияне стали реже хранить деньги в банках. Спрос на оформление вкладов во втором квартале снизился на 29%. Согласно исследованию финансового маркетплейса Выбери.ру, охлаждение совпало с постепенным снижением доходности депозитов. На фоне падения российского рынка акций у россиян остается все меньше вариантов для вложений. Какой вид инвестиций сейчас может дать наибольший доход, мы спросили у экспертов.
15: Бизнес FM. Мнение –
8: Независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов.
17: В условиях геополитической напряженности и тоже неопределенности мне кажется, что многие люди выходят в кэш и перенаправляют эти деньги в потребительский сектор. Из серии, знаете как, если подумать, что завтра может и не наступит, то может быть хотя бы машину купить или фен Дайсон. Многие предпочитают держать деньги под подушкой, однако я уверен, что даже самые далекие от макроэкономических показателей люди видят реальный уровень инфляции и видят, как по сути те деньги, которые у них лежат под подушкой, теряют свою покупательскую способность. Наверное, мне кажется, что сейчас хороших вариантов обогнать инфляцию без риска, к сожалению, практически невозможно найти. Нету такого финансового инструмента, но только какие-то, может быть, казино.
8: Управляющий активами, основатель платформы стабильных криптовалют Stasis.net Григорий Клумов.
18: Текущая конъюнктура однозначно благоволит в пользу покупки какой-то валюты и продажи рубля, потому что будет меняться структура платежного баланса. Самый такой простой и понятный инструмент для сбережения – это валютные облигации крупнейших эмитентов, которые продаются в целом на открытом рынке и на бирже, и можно купить их, начиная там от 1000 рублей за единицу. Для тех, кто более имеет агрессивную стратегию и готов рисковать, конечно, основные криптовалюты являются сейчас привлекательными для покупки после такой масштабной коррекции, которая произошла. Очень сложно рекомендовать кому-то делать краткосрочные сделки, особенно на таком волатильном рынке, как криптовалюта. Единственная разумная стратегия – это поставить отложенные заявки на покупку по уровням ниже текущих и там существенно ниже текущих, если будет какая-то еще одна волна ликвидации или каких-то панических распродаж на фоне, может быть, IPO какой-нибудь компании квантового компьютинга или что-то такое, чего будут бояться рынки криптовалюты. На мой взгляд, ближайшие полгода, год – это является окном конца цикла криптовалют, класс активов, который так underperform, который отстает от других рынков акций и облигаций.
8: Вице-президент инвестиционной компании «Золотая плата» Алексей Визовский.
19: Инвестиции в золото оптимальны с точки зрения страховки от девальвации национальной валюты. Если падают индексы, ухудшается деловая обстановка, проблемы в экономике, то обычно у нас рубль начинает падать. В долларовом эквиваленте дешевеют ваши вклады, ваши активы, вы понимаете, да? Если вы купите золото, особенно в физической форме, лучше всего, мое мнение, то вы получаете страховку от этого. Таким образом, вы получаете просто хедж от девальвации рубля. То золото – золото, которое вы получаете на руки при сделке. Все остальное – это чьи-то обязательства перед вами. Будь то обезличенные металлические счета в банке, которые, кстати, не попадают под систему страхования вкладов, надо помнить. Будь то какие-то биржевые инструменты, фонды. Но жизнь так сложилась, что эти обязательства могут быть нарушены. Поэтому я сторонник слитков, а лучше всего инвестиционных монет золотых. Есть монеты от 3 грамм, даже от 1 грамма золотые, до килограмма, до 2 килограмм. Но это очень высокодоходный инструмент. Если мы говорим про монеты, я когда только пришел, еще не работал в этой отрасли, там 2007-2008 год, тут купил первое свое золото, это были монеты Георгий Победоносец, 7,7 грамма. Они стоили тогда 5 тысяч рублей. Сейчас стоит больше 90. За 19 лет 19 раз. Очень удобно запоминать. Ну, какой другой актив подорожал так сильно?
2: Но стоит отметить, что мнение экспертов не является инвестиционной рекомендацией и не гарантирует от финансовых потерь.
15: Капитал с Алексеем Завьяловым.
20: Добрый вечер. Очередная падающая неделя на российском рынке акций. Сильно падающая. Рухнул индекс Московской биржи на 8,7%. И участники торгов называют это капитуляцией. Только за пятницу индекс Московской биржи потерял 3,2%. Закрытие недели 1958 пунктов. А уже вечером в пятницу индекс Мосбиржи провалился ниже значения 1950. Но в целом обновил наш рынок минимальное значение октября 2022 года. Но прогнозы здесь уже однозначные строятся в сторону дальнейшего падения. А уровни называются и 1700, и даже 1500 по индексу Московской биржи. В общем, пробиты все основные уровни поддержки. Так что следующая неделя будет, видимо, не лучше. Ну и на текущей неделе, конечно, усилились санкционные риски, учитывая то, что в Сенате США готовятся к рассмотрению санкционного очередного очередного пакета, даже проекта, наверное, против России. И издание «Аксиос» пишет о том, что этот законопроект имеет достаточную поддержку в Сенате США. Но основное в этом законопроекте – это введение 100% вторичных пошлин в отношении стран, которые продолжают покупать российскую нефть и российский газ. Помимо этого, рынок уже не ждет снижения ставки от Банка России. Я напомню, что в следующую пятницу, 24 июля, состоится очередное заседание Центрального банка Российской Федерации, и рынок упорно ждет паузу. Тем более, многие отмечают, что в лучшем случае пауза в цикле смягчения денежно-кредитной политики, причем эта пауза может растянуться на несколько следующих будущих заседаний. Что касается инфляции, то она замедлилась 0,17% за неделю с 7 по 13 июля. Неделя ранее была 0,3%, но рынок говорит, что ценовое давление все-таки остается, и, соответственно, это все говорит в лучшем случае о паузе. Рубль. Рубль тоже упал, кстати, тоже очень заметно. 25 копеек прибавил китайский юань за неделю. Закрытие недели 11 рублей 57 копеек. При этом доллар США тоже вырос, хотя в пятницу более-менее все стабильно. Но, тем не менее, однодневный фьючерсный контракт превысил 78,5 рублей. При этом взлетели мировые цены на нефть, если рассматривать смесь Brent. На вечер пятницы это район 88 долларов за баррель. Соответственно, за неделю цены на нефть выросли более чем на 12%.
1: Капитал на бизнес FM. Реклама. Долгожданное возрождение. Автомобильный бренд, который стал открытием года. «Волга». BCR Motors открывает дилерский центр «Волга» на Казанском шоссе 6Б. Автомобили, которые зарекомендовали себя как надежные, технологичные и современные, теперь обрели новое имя. Такое родное. «Волга» в BCR Motors на Казанском шоссе.
21: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
22: Деньги.
23: Известно, что император Павел I был курнос, не любил смотреться в зеркало и не оставил потомкам ни единого портрета в профиль. Однако на монетах чеканный профиль считался обязательным, так что спустя всего несколько дней после восшествия на престол Павел утвердил пробный рубль. Но в оборот он так и не попал. Засомневавшийся император заменил собственное изображение библейским изречением «Не нам, не нам, а имени твоему».
1: История денег на Business FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
24: Зумеры начинают играть все более заметную роль на рынке недвижимости. Их интерес к покупке жилья растет. Например, по оценкам компании «Главстрой регионы», количество обращений молодых покупателей в 2025 году увеличилось на 48% по сравнению с 2024. Их оценка офисной среды становится все более важной для работодателей и девелоперов. Как напоминает директор департамента аренды и продаж коммерческой недвижимости ГК «Галс Девелопмент» Светлана Мазур, по прогнозам, к 2025 году зумеры будут крупнейшей поколенческой группой сотрудников. Но и сегодня компании учитывают запросы молодых людей, которым нужен офис функциональный, современный и многосценарный. Даже их мнение по поводу городского благоустройства приобретает все больше вес. Ведь от степени его позитива отчасти зависит, захочет ли зумер закрепиться в своем городе или отправиться искать лучшей доли на стороне. Недавнее совместное исследование архитектурного Пергаев-бюро и технопарка «Аэро» как раз было посвящено тому, как зумеры оценивают общественные пространства и их обустройство в больших городах страны. В исследовании приняли участие жители 20 городов – Костромы, Уфы, Липецка, Читы, Вологды, Перми, Екатеринбурга, Новосибирска, Севастополя и других. Краткий итог – Молодежь воспринимает городскую среду как место для восстановления и эмоциональной разгрузки. Поэтому среди наиболее востребованных элементов уличной мебели оказались лежаки, шезлонги, мягкие зоны отдыха и качели. В условиях информационной перегруженности зумеры отдают предпочтение минималистичным решениям, которые органично вписываются в окружающее пространство и создают ощущение комфорта. И, увы, в большинстве городов качество общественных пространств пока не соответствует ожиданиям нового поколения. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале BFM.ru.
21: Недвижимость на «Бизнес FM». «Бизнес FM». Новости. Коротко.
0: 20:58 московское время. У микрофона Сердар Влекулиев. Российское ПВО в пятницу с 8 до 20 часов уничтожило 105 украинских беспилотников над 9 регионами Азовским и Черным морями. Нефтяной танкер был поврежден ударами двух беспилотников, загорелся на подходе к морскому терминалу Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском. Пожар потушен силами экипажа. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе КТК. 400 тысяч умерших избирателей, которые все еще зарегистрированы для голосования, обнаружили в США. Об этом сообщил глава Министерства внутренней безопасности Марквин Маллен. По его данным, 250 тысяч лиц, не являющихся гражданами Соединенных Штатов, также зарегистрированы для голосования. Эти данные были собраны только по 4 штатам из 50. Суммарно более 80 проектов с использованием искусственного интеллекта будут работать в Подмосковье к концу этого года. Сейчас их насчитывается 67, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Сегодня эти проекты реализованы в самых разных отраслях здравоохранения, образования, строительстве, транспорте, а также чистоте во дворах. Экономический эффект от внедрения технологий ИИ уже составил около 3 200 000 рублей. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь в курсе.
21: «Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве в 9 вечера в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Владельцы независимых заправок стали активно выставлять их на продажу, пишет «Известия». Заявлено, что среди причин ухудшения финансового состояния – дефицит топлива. Мы позвонили по объявлениям на Авито. Действительно ли их стало больше, с чем это связано, и есть ли сейчас смысл покупать АЗС? Сенат США опубликовал доработанный вариант адских санкций против России. Он предлагает рестрикции в отношении Путина и других руководителей, а также Центробанка и госкомпаний, российского теневого флота и всех газовых проектов «Новатэка». Кроме того, он вводит 100% пошлины в отношении 5 крупнейших покупателей российской нефти и газа. Будет ли принят законопроект и в каком виде? И Китай представил крупнейшую модель искусственного интеллекта Kimi K3, значительно опережает по производительности своих конкурентов-соотечественников, включая DeepSeek. А что в сравнении с американцами? Подробности на Business FM. Продам АЗС, готовый бизнес и стабильный поток клиентов. Народ числа подобных объявлений обратил внимание газета «Известия». Действительно ли владельцы частных заправок стали выставлять их на продажу? Есть ли смысл покупать АЗС? Об этом Михаил Задорожный.
3: По информации издания, за последний месяц на порталах с объявлениями о коммерческой недвижимости появилось более 150 предложений о продаже АЗС. Вилка цен от скромных 1 миллиона рублей и до 150 миллионов. В Уфе целая сеть из 13 заправок продается за 350 миллионов рублей. Причины, по которым владельцы частных АЗС пытаются от них избавиться – ухудшение финансового состояния собственников, а также дефицит топлива в ряде регионов. Мы пообщались под видом потенциального покупателя с авторами нескольких таких объявлений. Только в одном случае нам подтвердили, что АЗС выставлены на продажу из-за проблем с бензином, и вообще бизнес стал сложным. Другой продавец сказал, что не принимает никакого участия в управлении бизнесом из-за проблем с партнером-совладельцем АЗС, поэтому и продают свою долю в 50%. Причина продажи – еще одной заправки.
4: Дело не мое, это дело было мною куплено, просто вложенные средства определенные. Я брал ее в замороженном виде, не использовал ее. Заправка мне неинтересна в том отношении, что сейчас вот сыну надо квартиру брать. Я инвестор, у меня не один
5: объект. Я не думал входить в рынок. Я брал объекты, которые в дальнейшем продать.
6: Давно это объявление висит?
5: 1.5 месяца где-то.
3: Справедливости ради, выставляют на продажу не только частные заправки. Например, «Газпром», как следует из сообщения на его сайте, пытается избавиться от непрофильных активов, в котором отнесены АЗС в Астраханской, Ростовской, Тамбовской и Нижегородской областях. Цена от 1 миллиона до почти 14 миллионов рублей. Некоторые ищут покупателя уже 4 года. Из общения с продавцами стало понятно, что интерес к таким активам сейчас небольшой. Например, автор одного из объявлений признался, что за 1.5 месяца ему позвонил только один потенциальный покупатель. Некоторые продавцы готовы немного уступить в цене, в разумных пределах, которые, правда, не обозначены. Мы спросили, почему заправки выставляют на продажу, у руководителя сети АЗС «Стандарт Ойл» Нижегородской области Александра Вахрушина.
7: Если кто-то продает частые заправки просто от того, что либо запал пропал, порох кончился и так далее, то эти заправки будут просто стоять и не будут они продаваться 100%. Они не нужны никому сейчас, вообще не нужны. Те места, которые достаточно проходимы и большей популярностью пользуются, они, как правило, рабочие и держатся на плаву. Но те, которые на отшибе или далеко находятся от поселков или от городских округов, они уже умерли, и их никто не будет покупать. Сейчас продаются именно те заправки, которые вообще не востребованы давным-давно. Их стоимость завышается десятикратно, они просто не стоят этих денег.
3: Сам топливный бизнес достаточно сложный, а сейчас еще и рискованный из-за перебоев с поставками бензина и дизеля. И владельцы независимых АЗС не раз жаловались на то, что работают в ноль, а иногда даже в убыток. Неудивительно, что частные инвесторы не спешат вкладываться в такие активы. «Известия» насчитали 150 объявлений о продаже АЗС, хотя в действительности их может быть больше, однако массовых распродаж не наблюдается. В «Авито» нашей радиостанции сообщили, что ажиотажа нет, и они не видят роста числа выставленных на продажу заправок. Михаил Задорожный, Алексей Шевцов, «Бизнес ФМ».
2: Сенат США опубликовал доработанный законопроект об адских санкциях в отношении России. Первоначальный документ был подготовлен покойным сенатором Линдси Грэмом, признанным в России экстремистом и террористом, а законопроект предусматривает санкции в отношении президента России, премьер-министра, высшего политического и военного руководства страны, а также Центробанка, госкомпаний, теневого флота и газовых проектов «Новатэка», «Ямал-СПГ», «Арктик-СПГ-1», «2» и «3». Также глава администрации США может вводить 100% пошлины в отношении 5 крупнейших покупателей российской нефти и природного газа и против 5 стран, которые в наибольшей степени способствуют обходу санкций. Документ прямо запрещает гражданам США инвестировать в Россию и переводить деньги российскому государству. Президент США может вводить эти санкции, но согласно тексту законопроекта для их снятия потребуется одобрение Конгресса, комментирует политолог-американист Малик Дудаков.
9: Никаких неожиданностей мы не увидели. Все детали, нюансы этого законопроекта, они уже были в общем и целом известны заранее. Снизили они там с 500 до 100% обещанные вторичные тарифы в отношении покупателей российской нефти. При этом сделали исключение для большого количества стран, поэтому будут пытаться угрожать только тем государствам, которые в основном закупают наши энергоносители. Плюс к этому санкции в отношении крупных российских энергетических компаний, проектов, ну и высшего руководства Российской Федерации. Что касается позиции администрации Трампа в этом вопросе, то мы видим, что Белый дом в целом не горит большим желанием увидеть этот самый законопроект принятым, потому что все возможности, да, вводить те же самые санкции у исполнительной власти и так имеются. То есть здесь ничего нового нет. Американский президент и так может все эти санкции ввести, ему не нужно никакое дополнительное одобрение, либо отмашка со стороны Конгресса. Ну, а этот законопроект просто в какой-то степени уменьшает пространство для маневра у администрации Трампа в контексте переговорного процесса с Россией. То есть здесь законодатели требуют от Трампа, по сути, заставить как-то ускориться его с заключением мирного соглашения по Украине. Ну, иначе переговорный процесс может зайти в тупик, если все-таки эти санкции будут введены в силу. Тут все-таки нужно понимать, что даже если законопроект будет принят, Трамп его подпишет, либо не подпишет. У него тоже есть такое право не подписывать законопроект. После этого там 2 недели пройдет, он все равно вступит в силу. Далеко не факт то, что, конечно, все эти санкции и тарифы будут реализованы. Потому что, ну, текст этого законопроекта носит отчасти размытый характер. Очевидно, что есть много возможностей обходить какие-то острые углы. И я думаю, что если администрация Трампа уж очень сильно захочет, она может, в общем-то, те же самые санкции и тарифы не вводить. Если будет полагать то, что смысла в этом особого нет, а это ломает для них переговорный процесс с Российской Федерацией. Так что, там, кардинальным образом, я думаю, что ситуация не поменяется, даже если этот законопроект будет принят. В целом мы видим, что, конечно, это просто олицетворяет собой общую ситуацию с усиливающимся давлением со стороны ястребов в Конгрессе и в Сенате, в Палате представителей, на Белый дом, стараются, в общем-то, не дать Трампу о чем-то всерьез с нами договориться в оставшиеся 3 месяца до выборов. Ну а потом, если побеждают демократы, они уже будут пытаться перехватывать повестку и в целом продвигать максимально антироссийскую линию для того, чтобы уж точно Трампу не дать с нами договориться. Поэтому здесь действительно время работает против действующей администрации. Ну и Трампу нужно торопиться с переговорами, потому что дальше, конечно, ему работать будет и на российско-украинском направлении, и на ближневосточном гораздо сложнее, если он теряет уже окончательно контроль над Конгрессом.
2: Малек Дудаков, политолог-американист Белый дом, отказался пояснить, готов ли Трамп подписать законопроект об ужесточении санкций в случае его принятия Конгрессом. «Это вне моей сферы», — сказал старший советник президента США по торговле и производству Питер Наварро, отвечая на вопрос ТАСС. А по данным портала Axios, Трамп пока воздерживается от полной поддержки законопроекта. При этом, как утверждает Axios, хозяин Белого дома дал понять, что готов подписать документ в качестве дани памяти покойному сенатору Грэму. Китай представил крупнейшую модель искусственного интеллекта. Кими К3 значительно опережает по производительности своих конкурентов-соотечественников, включая DeepSeek. И по сравнению с американскими моделями, новая китайская разработка также показывает хорошие результаты. Эксперты говорят, что разрыв в ИИ между Китаем и США резко сократился. Валерий Убадоев продолжит.
6: Примечательно, что, как отмечает Bloomberg, после запуска Kimi K3 от китайского стартапа Moonshot, акции американских компаний IT-сектора резко попадали. Китай уже в состоянии производить вполне конкурентоспособные модели. При этом огромных инвестиций, как в США, для этого не требуется. Вот инвесторы в очередной раз и засомневались в адекватности оценки американских компаний в сфере ИИ-технологий и полупроводников. Разработчики Kimi K3 заявляют, что эта модель крупнейшая в мире. У нее рекордные 2 триллиона 800 миллиардов параметров. Очень грубо говоря, эта цифра определяет то, насколько модель в кавычках «умная». То есть Kimi K3 не только отвечает на какие-то вопросы пользователя, но и может хорошо планировать последовательность действий и выступать подобием в кавычках «мозга» в системе ИИ-агентов. Продолжает генеральный директор компании Nevel AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
10: Количество параметров напрямую связано с тем, насколько много знаний в модели может быть. Но кроме знаний, также размер модели коррелирует с тем, насколько долго и как именно она может в принципе рассуждать. И модели меньшего размера, они подходят не для того, чтобы планировать и проектировать сложные шаги, а только для того, чтобы их выполнять. В целом можно сказать, что Китай сохраняет свою вот эту уверенную вторую позицию на рынке AI. Супер интересно, как это поменяется в ближайшее время, потому что мы видим, что последние релизы у американских лабораторий были построены вокруг того, чтобы не дать Китаю скопировать легко их модели.
6: Как пишет Рейтер, среди аналитиков ранее существовал консенсус, что Китай по ИИ-технологиям отстает от США примерно на полгода. Однако релиз Kimi K3, как и в целом ускорившиеся темпы разработки, показывают, что Китай значительно сократил разрыв. Он по-прежнему отстает, но далеко не так сильно. При этом и США тоже не стоят на месте. Искусственный интеллект в целом стал развиваться гораздо быстрее, благодаря тому, что каждая новая ИИ-модель используется в разработке еще более новой и совершенной ИИ-модели. На конкретном примере Kimi K2 и так была довольно неплохой нейросетью. И с ее помощью как раз и была создана новая Kimi K3. Причем у нее открытый исходный код, то есть ее можно использовать в российских разработках, отмечает генеральный директор АЯ-эксперт, старший преподаватель кафедры кибернетика НИАУ МИФИ Роман Душкин.
11: Китайские модели, они открыты, их надо брать и использовать. Наше общество достаточно высокотехнологично. Почему мы не можем там взять Kimi K3, например, и начать использовать ее для разработки? Я имею в виду, конечно, про массовых. Компании, которые занимаются разработкой, все, естественно, давно это используют в своих процессах, это никаких проблем нет. Но вот массово на государственном уровне, чтобы вот это все было, поддерживалось и так далее. Вот почему-то этого пока не наблюдается. Китай рванул вперед, потому что вот он получил тоже такие средства производства. Вот и все объяснение.
6: Председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии открытия Всемирной конференции по искусственному интеллекту сравнил значимость этой технологии со значимостью изобретения парового двигателя и электричества. И, как отмечает Рейтер, пока США воздвигают железный ИИ занавес, Китай делает ставку на международное сотрудничество, предлагая глобальному югу ИИ-модели с открытым исходным кодом. Осталось лишь этим предложением воспользоваться. Валерий Убадоев, Мария Голубева, Бизнес FM.
12: Все золото мира. самый ранний в истории человечества и самый продолжительный по времени была бразильская золотая лихорадка. Она началась в 1690-х годах на территории тогда еще заокеанской португальской колонии. После того, как власти метрополии объявили немалую награду за разведку золотых месторождений, авантюристы Бандейрантес, первоначально охотники за рабами, переквалифицировались в искателей. Чтобы лучше выживать в тропических джунглях, они даже стали объединяться с аборигенами и вскоре действительно наткнулись на крупные месторождения желтого металла в горах Минас-Жерайс. В итоге 400 тысяч европейцев и 500 тысяч рабов из Африки приняли участие в золотодобыче, а в 1763 году португальское правительство даже перенесло столицу Бразилии из Сальвадора в Рио-де-Жанейро, ближе к золоту. За первое столетие было добыто около 1000 тонн золота и 3 миллиона каратов алмазов. А закончилась бразильская лихорадка только в 20-х годах 20 века.
13: Все золото мира на Бизнес FM. После службы в бизнесе. Евгений Шушков, ветеран СВО.
14: Стать бизнесменом, наверное, я хотел всегда. Вышел в отставку и сразу же начал работу в этом направлении проводить. Самая качественная адаптация – заняться чем-то.
13: Бизнес-планы, бизнес-истории Евгения Шушкова в специальном репортаже Олеси Савоськиной. В субботу после полудня и после 16. Только на Бизнес-ФМ. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать.
16: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
22: У микрофона Сердар Абликулиев. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о планах незамедлительно рассмотреть правительственные поправки к налоговому кодексу, нацеленные на стабилизацию цен на топливо на рынке, сообщает сайт Думы. Планируем обсудить законопроекты, поступившие к нему поправки, на ближайшем заседании Госдумы во вторник, 21 июля, сказал Володин. Первый вице-премьер Денис Мантуров заявил о необходимости унифицировать комплектующие и оптимизировать затраты на серийное производство ВПЛА-перехватчиков, сообщает сайт правительства. Мантуров провел тематическую сессию, ключевой темой которой стало применение дронов-перехватчиков в зонально-объектовой системе ПВО. Сегодня необходимо четко определить требования к ВПЛА-перехватчикам для борьбы со средней и дальнемагистральными беспилотниками, а также выработать подходы для обеспечения массового выпуска моделей с разным способом применение, сказал первый вице-премьер. Ставки пошлин на экспорт из России пшеницы, а также ячменя и кукурузы с 22 июля останутся на нулевом уровне, сообщил Минсельхоз в пятницу. Ставки будут действовать по 28 июля включительно. С 15 июля ставка вывозной таможенной пошлины на эти виды сельхозкультур также была нулевой. Нулевая пошлина на ячмень и кукурузу сохраняется с 15 апреля. Первый камень заложили в основание нового терминала внутренних воздушных линий аэропорта Магнитогорска, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области. Мощность нового терминала площадью 6100 квадратных метров составит до 200 пассажиров в час. Завершить строительство планируется в 2029 году. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
2: 21.16 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. Жара до 27-30 градусов, а потом снова дожди. В выходные тепло начнет набирать обороты и в понедельник достигнет обещанного максимума. Однако со вторника температура начнет понижаться и в столицу вернется пасмурная дождливая погода. Подробнее обозреватель погоды проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов.
25: В субботу и воскресенье нас ждет прилив тепла. В субботу днем температура воздуха будет колебаться около 25 градусной отметки. В воскресенье это уже все 26-28, а в понедельник на следующей неделе, судя по прогнозам, температура воздуха днем может составить 30 градусов. Но мы будем смотреть, конечно, насколько этот прогноз оправдается. Все это время будет без осадков. Перелом в погоде в столице ожидается во вторник. На нас будет влиять очередной цикл циклон с понижением дневных температур ниже 30 градусов, да и ночные тоже около 16, 18, даже иногда и 19. Все будет зависеть от того, какое небо будет ночью, идет этот фронт или нет. Тем не менее, из-за прохождения атмосферного фронта и влияния циклона на столицу во вторник, в среду и в четверг температура воздуха уже будет понижаться. Это будет 23-25 градусов. Все это будет под аккомпанемент дождей и будет пасмурно. Вот этот циклон, который придет к нам со вторника, он, конечно, понизит температуру воздуха, но температура в целом останется около климатической нормы. Единственное, что не повезло в этом месяце с осадками. Все дело в том, что в Москве и Московской области уже где-то местами даже перевыполнена норма по осадкам. Вот этот период циклональной погоды, который, скорее всего, закончится к концу следующей недели, позволит осадкам закрепиться в московском регионе. Там, где недовыпало, выпадет месячная норма, а там, где месячная норма уже превышена, это превышение пойдет дальше. И таким образом июль закрепил за собой очередной раз статус самого дождливого и могучего на осадки месяца в европейской территории России. Если смотреть на две недели прогноз, то, конечно же, во-первых, он изменится, а во-вторых, серьезных похолоданий, по крайней мере, я не вижу. И более того, скорее всего, к началу уже недели, которая уже ближе там к августу, и там уже все-таки температура воздуха будет опять устремлена к температуре 30 и выше. Но это мы посмотрим.
2: Алексей Сафонов на Метеовеб. Сейчас в Москве плюс 20, малооблачно, ночью около 14. Меж тем аллергологи предупреждают, что на Москву накрывает пыльцовой шторм. Концентрация аллергенов, полыни, сорных трав и злаковых достигнет критических отметок. Малооблачная погода обеспечивает максимальную концентрацию микрочастиц в воздухе. Минпросвещение ужесточает правила Всероссийской олимпиады школьников. Проект приказа ведомства вынесло на общественное обсуждение. О том, как меняются правила Олимпиады, которые позволяют поступить в ВУЗ без экзаменов, и что об этом думает преподаватель, и подробности у Натальи Шашиной.
8: Призовое место на Всероссийской олимпиаде школьников позволяет заранее забронировать себе место в желаемом вузе. И для многих школьников каждое изменение в правилах – вопрос будущего поступления. Главные изменения, которые Минпросвещение вынесло на общественное обсуждение, такие. Во-первых, нельзя будет проходить несколько профилей одного предмета. Речь о технологии, то есть труде и информатике. То есть ребенок не сможет попробовать силы одновременно в программировании и, казалось бы, смежной инфобезопасности, а должен выбрать что-то одно. Для многих школьников, нацеленных на IT-специальности, это будет неприятным изменением. Но это касается профилей, а не самих предметов. Для желающих участвовать, например, сразу в биологии и в химии, ничего не меняется. Во-вторых, выше становится цена ошибки. При каком-то нарушении участник уже не сможет проходить отбор в олимпиадах по другим предметам в этом году. Хотя непонятно, как это можно будет проконтролировать за пределами регионов. Но одно из самых дискуссионных изменений, которое предлагается ввести в 27-м году, призеры и победители прошлого сезона не смогут в новом сезоне автоматически попадать на следующий этап. И это может усложнить путь талантливым школьникам, уверен руководитель школы подготовки к олимпиадам по математике, экономике, физике и программированию ОЛМАТ Сергей Скопинцев.
15: Ранее человек, который стал победителем в, например, региональном этапе прошлого года, автоматически мог проходить на региональный этап этого года. А сейчас это отменяется. И это большая проблема. Школьный и муниципальный этап очень массовый, и они проходят очень по-разному. И человек, который ранее уже доказал то, что он достаточно хорошо разбирается в предмете и умеет решать эти задачи нужного уровня. Талантливый ребенок, победитель, не знаю, финала Всероссийской олимпиады школьников, может сейчас завалиться на школьном этапе или на муниципальном этапе из-за, например, проблемы технической или из-за того, что все дети написали на полный балл этот школьный этап, он написал на 90% из 100. Дети этот этап, например, списали.
8: Изменения особенно важны на фоне дискуссии о дисбалансе в том, как распределяются бюджетные места между олимпиадниками и теми, кто хорошо сдал ЕГЭ. Рособорнадзор сообщил, что около 10 тысяч человек в этом году сдали экзамен на 100 баллов. В ведомстве заявили об улучшении качества школьного образования. Количество выпускников, набравших по трем предметам больше 180 баллов, выросло за год более чем на 5%. Создается впечатление, что уровень выпускников все лучше. При этом возможность поступить упирается в жесткую конкуренцию. В самые престижные вузы Москвы и Петербурга стремятся абитуриенты студенты, имеющие право на поступление без вступительных экзаменов, как олимпиадники, так и льготники, для которых выделено не менее 10% от всех бюджетных мест. Об уровне подготовки и возможности поступить рассуждает руководитель ресурсного центра дополнительного образования президентского физико-математического лицея 239 в Петербурге, руководитель тренерского штаба сборной России по математике Кирилл Сухов.
1: По поводу ЕГЭ и высоких баллов, конечно же, школьники интересуются предметом, конечно же, школьники готовятся к выпускным экзаменам, но давайте все-таки не забывать, что когда получается больше баллов, это не всегда говорит о том, что кто-то стал лучше решать задачи. Это иногда говорит о том, что варианты становятся проще. Поэтому так поспешно делать такие выводы из того, что стало больше 100 бальников, из этого автоматически следует, что что-то выросло, я бы все-таки не стал. Возможности для поступления, конечно же, меньше не становятся, потому что по всем ключевым специальностям количество мест не падает.
8: В этом году вузам было выделено 620 тысяч бюджетных мест на уровне прошлого года, а вот количество платных сократили на 13%. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: Власти Чили аннулируют паспорта у детей, рожденных в стране от российских родителей. По данным расследования Сипера Чили, записи о гражданстве уже удалены для 62 несовершеннолетних, не уточняется, все ли они являются гражданами России. Но 24 случая точно касаются детей российских родителей. Их незаконную регистрацию выявила Национальная миграционная служба в марте. Речь идет о детях родителей со статусом транзитный иностранец. ЗАГС Чили начал административную проверку по этим случаям 24 апреля. По конституции страны такие дети не имеют права на автоматическое гражданство. Большинство случаев зафиксировано в городе Винья-дель-Мар, где работают как минимум два агентства, специализирующихся на родильном туризме для россиян, Чили Китс и Чили Дрин. Они предлагали россиянкам родильные туры за 15 тысяч долларов и указывали на своих сайтах, что помогли получить гражданство уже 2 с лишним тысячам семей. Главный бонус – чилийский паспорт, который открывает безвизовый въезд более чем в 170 стран, включая США и Евросоюз. Однако одна российская семья уже выиграла дело в апелляционном суде Вильпараисо, рассказала Бизнес ФМ владелец компании авторских туров, автор телеграм-канала «Кругосветка» Олеся Скидан, которая родила ребенка в Чили.
17: Я состою в чате чилийском, и я вижу, что да, такие письма получили очень многие, причем получили в том числе люди, которые там живут, которые после родов остались в Чили, у них есть статус ВНЖ, ну вот у них, например, подошел либо продление ВНЖ, либо подача на ПМЖ, и когда они отправили документы на ПМЖ, то есть стали опять заново проверять легальность получения гражданства. Там есть в Конституции Чили одна такая сноска: если ты родился на территории Чили, то ты получаешь гражданство по праву почвы. Но если ты не был в статусе туриста. И все дело в том, что некоторые рожали в статусе туриста. И это является основанием, ну, понятное дело, что никто бы сейчас, наверное, на это не обращал внимания, не поднимал, если бы не сменилась у них власть. У них пришел такой новый президент ультраправый, и поэтому сейчас там идет интенсивная борьба с мигрантами. Не касается конкретно России, это касается всех, потому что там очень много из Венесуэлы, наверное, больше часть именно венесуэльцев также приезжают, рожают, чтобы получить паспорт. Не всем пришли, но возможно, если вдруг, например, мы бы сейчас подали опять на ВНЖ, возможно, мы бы тоже получили. Мы не получили, пока, слава тебе, Господи. По поводу помогаторов компании могу сказать, что мы лично рожали сами, без помощи. Мы сначала думали через них, но очень высокая цена, и, по сути, в эту цену практически ничего не входит, только услуги переводчика. То есть там за роды ты платишь дополнительно. Но опять-таки я знаю уже успешный кейс выигрышного дела в суде. То есть там вот одни ребята пошли через суд, и я не знаю, сейчас вернули или нет, но суд они выиграли по гражданству. Но они на самом деле там живут в Чили. То есть такой момент, если вдруг люди уехали, то я думаю, что даже через суд им назад вернуть гражданство будет проблематично.
18: Сколько вас в чате участников и сколько примерно об этой проблеме сообщили?
17: Честно, не знаю. У нас в несколько чатах есть чат, где там более 1000 состоит участников, но это, конечно, не все те, кто рожал. Есть более узкие чаты, Вальпараисо. Мы конкретно рожали в Конконе. В Конконе очень большая русская диаспора. Винья-дель-Мар, Конкон, это все относится к региону Вальпараисо. Там довольно много русских. Не считала, честно. Но, наверное, уже десятки людей точно есть.
2: Надеюсь, Скидан. Сейчас как минимум еще 7 семей судятся за паспорта своих детей. Агентство тем временем начали удалять с сайтов обещания о гарантированном гражданстве, а Конгресс Чили проверяет законность действий властей.
16: Все золото мира. Золотые яблоки – это часть древнегреческой мифологии, плоды, дарующие вечную молодость. Добыча золотых яблок, которые росли в неприступном и строго охраняемом саду, стала 12-м подвигом Геракла, самым сложным и впечатляющим, если верить словам царя Микен Эфеспия. Именно он и выдал герою такое задание. Любопытно, что в легенде о Геракле вечно молодым в итоге так никто и не стал. Эфеспий подарил золотые яблоки своей покровительнице, богине Афине Палладе, а та вернула их в волшебный сад.
0: Все золото мира на Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Радио Плеер и новое приложение от Яндекса Яндекс Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
19: 21:28 московское время. У микрофона Сердар Абликулеев. Два мирных жителя погибли.

0: Участники протестов требуют вернуть Федорова в Минобороны и призывают к отставке главкома ВСУ Александра Сырского. Администрация Дональда Трампа уведомила Израиль о переброске в страну десятков дополнительных военных самолетов-заправщиков, сообщает Access со ссылкой на источники. По их данным, этот шаг предпринят в преддверии возможного расширения военных операций против Ирана. Целью эскалации, по мнению аналитиков, является оказание такого давления на Тегеран, чтобы вынудить его открыть Ормузский пролив и принять требования США по ядерной программе. Нью-Йорк задыхается от дыма канадских пожаров и 32-градусной жары. Власти города призвали жителей не выходить на улицы и бесплатно раздают маски, пишут ведомости. Дым лесных пожаров окрасил небо в городе в серый цвет и наполнил воздух едким запахом горящей древесины. В Детройте, расположенном ближе к очагам возгораний, зафиксировано худшее качество воздуха в мире. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 21.30, студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Азербайджан скоро возобновит прямые авиарейсы в ряд российских городов, сообщил глава МИДа Джейхун Байрамов по итогам встречи с Лавровым. Их приостановили после крушения самолета «Азал» в декабре 24-го. Лавров подтвердил урегулирование всех вопросов, связанных с последствиями катастрофы. Новым лидером лейбористской партии Британии объявили Энди Бернема, мэра Большого Манчестера. В понедельник его назначат премьером, а Бернем уже пообещал продолжить финансовую и военную поддержку Украины, чего еще от него ждать. И россияне стали реже хранить деньги в банках на фоне снижения доходности депозитов. Оформление вкладов во втором квартале снизилось на 29%, по данным Выбери.ру. Какой вид инвестиций сейчас может дать наибольший доход на фоне падения фондового рынка, мы спросили у экспертов. Подробности на Business FM. Чего ждать от нового премьер-министра Британии? Энди Бернему 56 лет. В пятницу его объявили лидером лейбористской партии. Премьером его назначат в понедельник. Ждать, что он повысит налоги для обычных британцев, попытается стимулировать промышленность и даст больше автономии местным властям. Но внешнеполитический курс останется неизменным. Бернем, что вполне ожидаемо, занимает антироссийские позиции, уже обещал продолжить финансовую и военную поддержку Украины. Валерию Бадоев продолжит.
3: Энди Бернем – политик со стажем. Одно время он был министром культуры, СМИ и спорта. В Великобритании это одно ведомство. Позднее – министром здравоохранения. Бернем даже неоднократно пытался возглавить лейбористскую партию, но безуспешно, после чего покинул парламент и стал мэром Большого Манчестера. За работу на посту главы города-графства СМИ окрестили Бернема «королем Севера». Он усердно защищал интересы Северной Англии, в период ковида не давал Лондону вводить жесткие ограничения у себя в регионе. Также он реформировал систему общественного транспорта, благодаря чему стал крайне популярным у местных жителей. Те даже дважды переизбирали его мэром. Но Манчестер Бернему пришлось оставить, чтобы участвовать в гонке за место премьера. Впрочем, как таковой гонки в принципе и не было. Депутаты-лейбористы очень быстро одобрили его кандидатуру. Возможно, потому что никто особо и не хочет становиться премьером. За последние 10 лет в Великобритании сменилось уже 6 глав правительства. Бернем станет 7-м. И хотя на севере Англии он король, обычные британцы в целом к Бернему и к его политике относятся с опаской, говорит жительница Лондона Яна Тульчинская.
4: Его правительство будет, наверное, самым левым за многие годы. Это означает, нам повысят налоги, будут еще больше социальных выплат, и деньги будут отбирать просто у всех, кто работает, чтобы отдать всем, кто не работает. И пока это все очень грустно, это пугает. И то, что он говорит, что он будет придерживаться и дальше намерением ужесточить и ограничить приезд в Англию нелегальных мигрантов, ну, это же звучит хорошо, только дел-то за этим никаких не стоит. Ну, не знаю, мне кажется, не все будет хорошо в нашем королевстве. Мы не понимаем, насколько далеко он пойдет.
3: На пресс-конференции лейбористской партии Бернем отметил рост популярности правых сил в Великобритании и призвал сопартийцев прекратить внутренние склоки. При этом, как отмечает Guardian, свою политическую программу в подробностях он до сих пор так и не изложил, лишь в общих чертах. Местным властям Бернем хочет дать больше полномочий, больше денег и снизить их зависимость от Лондона. По экономике он планирует сфокусироваться на развитии промышленности, так как в Великобритании ощутимый перекос в сторону финансового сектора и сферы услуг. Но в целом бизнес он планирует поддерживать. Конечно, есть и вполне типичное обещание по снижению стоимости жизни. И подход к внешней политике у нового премьера абсолютно предсказуем, говорит руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.
5: Он занимает антироссийские позиции, поэтому...

0: улучшения никакого в отношениях с Москвой, Лондона не будет. Другое дело, что Британия захочет еще больше сблизиться с Европейским Союзом.
1: Администрация Трампа была сложные отношения. Они обусловлены позицией Трампа в связи с его неприятием многосторонних организаций международных и, в частности, пренебрежением к Британии.
2: Как пишет Guardian, по крайней мере, Бёрнам гораздо более убедительный оратор, чем Стармер. Выступая перед либористской партией, он на протяжении получаса вдохновенно рассказывал, как важно единение, и говорил, что у него есть план, что и как нужно делать. При этом с составом своего правительства Бёрнам, по его словам, так до сих пор и не определился. Валерий Бадоев, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
3: Азербайджан в ближайшее время возобновит прямые авиарейсы в ряд российских городов. Об этом заявил глава МИДа Азербайджана Джейхун Байрамов по итогам встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Полеты приостановили после крушения летевшего в Грозный самолет «Азал» в декабре 2024 года. По словам Байрамова, восстановят именно те направления, на которые ранее действовали ограничения. Лавров подтвердил, что все вопросы, связанные с последствиями катастрофы, полностью регулированы. Комментирует вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель совета директоров холдинга «Вип-сервис» Дмитрий Горин.
4: Несмотря на то, что сейчас, конечно, есть возможности полетов и в Азербайджан, другими авиакомпаниями, азербайджанские авиалинии осуществляют важную функцию, в том числе для транзитных перевозок. Именно широкая маршрутная сеть, например, в страны Европы, позволяет за очень бюджетные разумные деньги путешествовать именно по многим европейским направлениям. После того, когда было сокращено количество рейсов и сокращена география полетов, это, конечно, привело к перераспределению на другие транзитные хабы, например, в Армению, Грузию, Турцию и ряд других государств. Но прежде всего выиграют от этого граждане, пассажиры, которые получат больший объем предложений для путешествий между нашими странами за довольно-таки меньшие деньги. Также деловой туризм выигрывает всегда от количества рейсов, и можно предположить, что количество туристических поездок будет тоже возрастать между нашими странами.
5: Какие города России, кроме Москвы, наиболее заинтересованы в прямых рейсах из Азербайджана?
4: Фактически все крупные миллионники города, так как география маршрутов азербайджанских авиалиний позволит быстрее, с лучшими стыковками путешествовать в третьи страны.
5: Насколько велик был ущерб для туристической и деловой отрасли за полтора года отсутствия прямого сообщения?
4: Сложно оценивать цифры ущерба. Здесь можно говорить о недополученной прибыли и снижении конкуренции на многих направлениях. Например, для регионов, которые ближе к Азербайджану, гораздо проще летать в ту же Европу через Баку, нежели транзитом через другие крупные города России. В этой ситуации можно учесть тот факт, что это и финансовые потери авиаперевозчика, потому что до ввода сокращенных программ мы видели большую популярность и востребованность полетов этой авиакомпании из фактически всех городов, куда они летали.
3: Дмитрий Горин, вице-президент РСТ. Авиакомпания «Азал» после авиакатастрофы в декабре 2024 года временно приостановила полеты из Баку в 10 городов России. Сначала это были рейсы в Грозный и Махачкалу, а потом к ним добавились Минводы, Сочи, Волгоград, Уфа, Самара, Владикавказ, Нижний Новгород и Саратов. При этом рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Астрахань, Казань и Новосибирск были сохранены и выполнялись в штатном режиме. После восстановления авиасообщения билеты в Азербайджан должны подешеветь, считает авиаэксперт, главный редактор портала Frequent Flyers Ru Илья Шатилин.
6: Спрос никуда не девается. В России достаточно большая азербайджанская диаспора. Плюс есть определенная туризм, да, и так далее, и деловые связи. Поэтому, естественно, спрос сейчас удовлетворяется за счет рейсов с пересадками, там, где прямых рейсов, соответственно, нет. Поэтому, конечно же, за прямых рейсов он позволит снизить стоимость билетов по этим направлениям, потому что появится дополнительное предложение. Хотя я не думаю, что этих рейсов будет много, потому что флот «Азала» задействован на каких-то направлениях, он же не простаивает, не ждет, пока вот это решение будет принято. Поэтому говорить о том, что прям будет много рейсов и прям сразу, я бы не стал, да, то есть поэтапно выставлять, и пока что в больших объемах можно предсказать такое.
3: Илья Шатирин, главред Frequent Flyers Room. Напомню, борт, выполняющий рейс Баку-Грозный, не смог сесть в Чечне из-за тумана и плана коверлайнера, разбился под Актау. В Казахстане погибло 39 человек. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что самолет был поврежден с земли. Российский лидер Владимир Путин принес извинения, отметив, что лайнер задели обломки, а не поражающие элементы ракет ПВО, выпущенные по украинскому беспилотнику. В апреле этого года Москва и Баку совместно объявили об урегулировании всех последствий. Открытый финал. В воскресенье 19 июля в Нью-Йорке состоится финал чемпионата мира по футболу. Ценами на билеты возмущаются страны-участницы ФИФА, трансформируют правила, а город окутал смог. Продолжит Ольга Кашинская.
7: Главный вопрос, связанный с предстоящим финалом, успеет ли в Нью-Йорке рассеяться смог. Дым на город идет из Канады, где сейчас полыхают лесные пожары. В мировых СМИ активно обсуждают перспективу переноса матча в другой город и на другую дату. Однако ФИФА отмалчивается. Как пишет аргентинская газета «Але», ссылаясь на источники, перенос матча все-таки не планируется. Похоже, организация рассчитывает на то, что смог в городе рассеется из-за дождя, и финал пройдет в назначенное время. Но этот сценарий выглядит довольно утопично, рассказывает жительница Нью-Йорка Диана Лесничая.
8: Это все похоже на такой туман, ничего не видно. Если ты долго находишься на открытом воздухе, в горле начинает першить. Из того, что я знаю, сборная Испании уже провела там тренировку, даже несмотря на уровень загрязнения. Он указывается как unhealthy или даже hazardous. ФИФА ничего не говорит о переносе. То есть я понимаю, что логически они могут перенести там, не знаю, в Майами, например. Но что они будут делать с людьми, которые купили билеты по 20 тысяч долларов? Пока все надеются на то, что дождем воздух немного очистится. Но я не знаю, насколько вообще дождь способен это очистить, потому что ветер все равно приносит дым, а пожары сильные. То, что люди планируют идти и болеть, даже несмотря на такие условия, я не сомневаюсь. Другой вопрос, насколько футболистам в состоянии играть в таких условиях. Очень тяжело дышать. То есть, и когда ты набираешь еще много воздуха, им бегать надо, я не знаю. Еще очень жарко у нас. Вчера было плюс 35.
7: В любом случае, этот финал войдет в историю. Впервые за все время проведения Мундиаля в перерыве между таймами будет организовано музыкальное шоу. Все в лучших традициях Супербоула, где такие концерты давно стали нормой. Для зрителей выступят Джастин Бибер, Мадонна, Шакира и кей-поп-группа BTS. По регламенту халфтайм не может длиться дольше 15 минут. ФИФА уверяет, что концерт продлится не дольше 11, но им никто не верит. На репетициях, например, артистам не удалось уложиться даже в 20 минут. Реальную продолжительность халфтайма с учетом выступлений и демонтажа сцены эксперты оценивают как минимум в полчаса, хотя точной информации об этом до сих пор нет. Футбольные фанаты по всему миру возмущаются американизацией происходящего и таким вольным обращением с правилами, которое за время этого мундиаля происходит далеко не в первый раз. Продолжит комментатор Матч ТВ, который будет работать на финале, Константин Генич.
9: Ну, на этом чемпионате мира есть абсолютно беспредельные вещи и есть вещи, на которые можно где-то закрыть глаза и отнестись с пониманием. Но я думаю, что дальше этого чемпионата мира подобные вещи тяжело будет продолжать интегрировать. Никаких пауз, hydration break'ов не будет внутри еврокубковых матчей, европейских чемпионатах тоже. Поначалу это выбешивало, поначалу это приводило в тупор. Зачем? Для чего? Ведь не так жарко. И потом уже начали чуть-чуть с этой мыслью свыкаться. На этом чемпионате мира он вообще по-своему эксклюзивный, по-своему уникальный, потому что никогда такого количества команд не было. Добавилась еще одна стадия. Добавились новые правила, добавились удаление за прикрытый рот рукой. По-моему, впервые в истории вот так открыто просто вмешивается государство в дела спорта. 30 минут, которые нас ожидают в финале, это тоже что-то новое, удивительное. То есть надо монтировать сцену, потом демонтировать все это. Огромное количество подтанцовки, музыка. Как эти 30 минут еще отразятся на игроках, как это все отразится на самой игре. Действительно, уникальный чемпионат.
7: Сейчас стоимость билетов на финальную встречу на стадионе MetLife, который вмещает 82,5 тысячи зрителей, начинается от 8700 долларов или 680 тысяч рублей. Это если на галерку. Цены на места поближе к полю могут доходить до 8-9 миллионов в пересчете на рубли. Есть и эксклюзивные предложения от ФИФА стоимостью в миллионы долларов. Это возмутило и одну из стран-участниц финала. Президент Королевской Испанской Футбольной Федерации осудил высокую стоимость билетов, из-за которой доступ на стадион будет закрыт для многих испанских болельщиков. Еще на старте продаж цена билетов на финал чемпионата этого года была в 7 раз выше, чем на чемпионате чемпионате 22 года в Катаре. А в ходе чемпионата суммы кратно выросли. На ресейл-платформах цены на билеты ниже, но не намного, рассказывает член команды организаторов церемонии открытия и закрытия чемпионата мира по футболу в 26 году Ольга Гончарова.
10: Сильно дороже все билеты здесь. На финал сейчас колеблются билеты, начиная от 7500. Это ресейл, то, что перепродает. Это какие-то места совсем-совсем высоко. И заканчивая 51 950. Я помогала знакомым купить билет. Они купили билет второй категории официально через FIFA за 7380. Это вторая категория.
7: По московскому времени финальный матч начнется в 10 вечера в воскресенье. Что покажут российским зрителям в халфтайме, пока неизвестно. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Григорий Гуреев, Бизнес FM.
11: Реклама. Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 540 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Джак Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
12: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
13: Многие знают кроссовер «Чанган Юниас». Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors. От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юни С в Чанган Центр БЦР Моторс на Новикова Прибоя.
14: Компании и корпорации.
15: Авиакомпания Nordwind Airlines «Северный ветер» запустила прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Суху. Сегодня из аэропорта Пулково отправился прямой регулярный рейс в столицу Абхазии. Рейсы будут выполняться на Boeing 737-800 вместимостью 189 кресел. АвтоВАЗ завершил выпуск внедорожников «Лада Нива Легенд» с двигателем объемом 1,7 литра, который ставили на эти автомобили более 30 лет. Как сообщила пресс-служба компании, обновленную версию оснастят мотором в 1,8 литра, который уже устанавливают в «Лада Нива Тревел». Двигатель получил усовершенствованную конструкцию с облегченными поршнями и системой ременного привода газораспределительного механизма. Минимум 3000 серийных электромобилей «Атом» передадут заказчикам до конца этого года, сообщила компания-разработчик АО «Кама». В пятницу компания передала первые товарные «Атомы» заказчикам, оформившим ранние предзаказы. Tinder провел ребрендинг, заменил букву в названии на заглавные и расширил палитру цветов. Новый дизайн для бренда разработало агентство Porto Rocha. Цель ребрендинга – заново заинтересовать устаревшее от дейтинг-приложений молодое поколение и сделать Tinder более живым и человечным. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
16: «21:47 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. А россияне стали реже хранить деньги в банках. Спрос на оформление вклада во втором квартале снизился на 29%. Согласно исследованию финансового маркетплейса Выберу.ру, охлаждение совпало с постепенным снижением доходности депозитов. На фоне падения российского рынка акций у россиян остается все меньше вариантов для вложений. Какой вид инвестиций сейчас может дать наибольший доход, мы спросили у экспертов.
17: Бизнес FM. Мнение.
18: Независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов.
19: В условиях геополитической напряженности и тоже неопределенности мне кажется, что многие люди выходят в кэш и перенаправляют эти деньги в потребительский сектор. Из серии, знаете как, если подумать, что завтра может и не наступит, то может быть хотя бы машину купить или фен Дайсон. Многие предпочитают держать деньги под подушкой, однако я уверен, что даже самые далекие далекие от макроэкономических показателей люди видят реальный уровень инфляции и видят, как, по сути, те деньги, которые у них лежат под подушкой, теряют свою покупательскую способность. Наверное, мне кажется, что сейчас хороших вариантов обогнать инфляцию без риска, к сожалению, практически невозможно найти. Нету такого финансового инструмента, но только какие-то, может быть, казино.
18: Управляющий активами, основатель платформы стабильных криптовалют Stasis.net Григорий Клумов.
20: Текущая конъюнктура однозначно благоволит в пользу покупки какой-то валюты и продажи рубля, потому что будет меняться структура платежного баланса. Самый такой простой и понятный инструмент для сбережения – это валютные облигации крупнейших эмитентов, которые продаются в целом на открытом рынке и на бирже, и можно купить их, начиная там от 1000 рублей за единицу. Для тех, кто более имеет агрессивную стратегию и готов рисковать, конечно, основные криптовалюты являются сейчас привлекательными для покупки. После такой масштабной коррекции, которая произошла, очень сложно рекомендовать кому-то делать краткосрочные сделки, особенно на таком волатильном рынке, как криптовалюта. Единственная разумная стратегия – это поставить отложенные заявки на покупку по уровням ниже текущих и там существенно ниже текущих, если будет какая-то еще одна волна ликвидации или каких-то панических распродаж на фоне, может быть, IPO какой-нибудь компании квантового компьютинга или что-то такое, чего будут бояться рынки криптовалют. На мой взгляд, ближайшие полгода, год это является окном конца цикла криптовалют, класс активов, который так underperform, который отстает от других рынков акций и облигаций.
18: Вице-президент инвестиционной компании «Золотая плата» Алексей Визовский.
21: Инвестиции в золото оптимальны с точки зрения страховки от девальвации национальной валюты. Если падают индексы, ухудшается деловая обстановка, проблемы в экономике, то обычно у нас рубль начинает падать. В долларовом эквиваленте дешевеют ваши вклады, ваши активы, вы понимаете, да? Если вы купите золото, особенно в физической форме, лучше всего, мое мнение, то вы получаете страховку от этого. Таким образом, вы получаете просто хедж от девальвации рубля. То золото – золото, которое вы получаете на руки при сделке. Все остальное – это чьи-то обязательства перед вами. Будь то обезличенные металлические счета в банке, которые, кстати, не попадают под систему страхования вкладов, надо помнить. Будь то какие-то биржевые инструменты, фонды. Но жизнь так сложилась, что эти обязательства могут быть нарушены. Поэтому я сторонник только получить инвестиционных монет золотых. Есть монеты от 3 грамм, даже от 1 грамма золотые, до килограмма, до 2 килограмм. Но это очень высокодоходный инструмент. Если мы говорим про монеты, я когда только пришел, еще не работал в этой отрасли, там 2007-2008 год, тут купил первое свое золото, это были монеты Георгия Победоносец, 7,7 грамма. Они стоили тогда 5 тысяч рублей. Сейчас стоит больше 90. За 19 лет в 19 раз. Очень удобно запоминать. Ну, какой другой актив подорожал так сильно?
3: Обратите внимание, что мнение экспертов не является инвестиционной рекомендацией и не гарантирует от финансовых потерь. Несмотря на снижение спроса, предпочтения вкладчиков по срокам размещения средств практически не изменились. Самыми востребованными во втором квартале стали вклады на 3 месяца. На них пришлось 28% всех оформлений. Долгосрочные депозиты от 1 до 3 лет выбрали только 7% вкладчиков. Но и отмечу, что индекс Мосбиржи в пятницу продолжил падение. Уже вечером индикатор рухнул ниже отметки в 1940 пунктов. Подробности в программе «Капитал». Мужчина в Ленинградской области провалился в дупло клёна и просидел там более суток. Это не особо примечательная новость. Активно расходится по телеграм-каналам и СМИ. Кадры с места событий, подробности спасательной операции, детали о глубине дупла и так далее. А на лентах информагентства эта новость выходит под тремя большими тегами. Россия, Ленобласть, дупло. Последовательность буквально нарвалась на рифму и моему коллеге Ивану Медведеву навеяло.
22: Навеяло. Россия, Ленобласть, дупло. Болгарка, стремянка, сверло. Ну как тебя, брат, занесло? Смешал коньячок и мерло? Понятно, сейчас всем тяжело. На ЦБ, АЗС, ПВО, РКН, ВПН, ГТО, НДС и, блин, БПЛА. Смотреть лучше всем из дупла. Я в домике, спрятался, скрылся, телегу закрыл, просветлился. Спокойно и тихо мне тут. В дупле и покой, и уют. Россия, Ленобласть, дупло, сирены, мигалки, алло. Систему нагнуть не пытайся. Приехали, брат, раздупляйся.
23: Капитал с
0: с Алексеем Завьяловым.
1: Добрый вечер. Очередная падающая неделя на российском рынке акций. Сильно падающая. Рухнул индекс Московской биржи на 8,7%. И участники торгов называют это капитуляцией. Только за пятницу индекс Московской биржи потерял 3,2%. Закрытие недели 1958 пунктов, а уже вечером в пятницу индекс Мосбиржи провалился ниже значения 1950. Но в целом обновил наш рынок минимальное значение октября 2022 года. Но прогнозы здесь уже однозначные строятся в сторону дальнейшего падения. А уровни называются и 1700, и даже 1500 по индексу Московской биржи. В общем, пробиты все основные уровни поддержки. Так что следующая неделя будет, видимо, не лучше. Ну и на текущей неделе, конечно, усилились санкционные риски, учитывая то, что в Сенате США готовятся к рассмотрению санкционного очередного пакета, даже проекта, наверное, против России. И издание Axios пишет о том, что этот законопроект имеет достаточно поддержку в Сенате США. Но основное в этом законопроекте – это введение 100% вторичных пошлин в отношении стран, которые продолжают покупать российскую нефть и российский газ. Помимо этого, рынок уже не ждет снижения ставки от Банка России. Я напомню, что в следующую пятницу, 24 июля, состоится очередное заседание Центрального банка Российской Федерации, и рынок упорно ждет паузу. Тем более, многие отмечают, что в лучшем случае пауза в цикле смягчения денежно-кредитной политики, причем эта пауза может растянуться на несколько следующих будущих заседаний. Что касается инфляции, то она замедлилась. 0,17% за неделю с 7 по 13 июля. Неделя ранее была 0,3%, но рынок говорит, что ценовое давление все-таки остается, и, соответственно, это все говорит в лучшем случае о паузе. Рубль. Рубль тоже упал, кстати, тоже очень заметно. 25 копеек прибавил китайский юань за неделю. Закрытие недели 11 рублей 57 копеек. При этом доллар США тоже вырос. Хотя в пятницу более-менее все стабильно. Но, тем не менее, однодневный фьючерсный контракт превысил 78,5 рублей. При этом взлетели мировые цены на нефть. Если рассматривать смесь Brent, на вечер пятницы это район 88 долларов за баррель. Соответственно, за неделю цены на нефть выросли более чем на 12%.
0: Капитал на Business FM. Между делом с Кирой Альтман.
2: Парфюмер рождает аромат в голове. И желательно, чтобы у создателя ароматов была семейная преемственность. Извините, нанюханность, то есть насмотренность библиотеки запахов. Об этом, между делом, мне рассказывает Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта Frames for Moscow, создатель бренда Солифлор.
23: У парфюмера все в голове. Вот ему приходит какое-то задание, да, что нужно собрать аромат из белых цветов. Белых цветов много. И он начинает думать про пион, про лилию, про ландыш, про белую сирень. Нет, не надо сирень. Нет, надо сирень. Да, давайте еще добавим белых роз. Например, а жасмин? Мы забыли жасмин. Нет, если сирень, давайте жасмин уберем. Вот он вот это думает. Он думает об этом. И у него в голове собирается некая формула. Потом он как-то, наверное, ее записывает и дает своему ассистенту, и тот уже смешивает эфирные масла, вот эти вот ноты как раз, и тогда уже парфюмер пробует. Но до этого это творческий процесс в голове. Ни в коем случае он не капает каждый день капельки и не взбалтывает в склянке и не нюхает это. Нет. Поэтому парфюмеры часто Но чаще всего люди из семьи. То есть, когда семья уже занималась парфюмерией, когда ребенок вырос в этой атмосфере, когда он различает ноту розы Грасса и ноту розы Дамасской, уже с юности, тогда ему легче стать потом парфюмером. Вот это слово «нанюханность», оно есть. Оно есть, да.
4: Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта «Frames for Moscow», создатель бренда «Солифлор». Кира Альтман, «Бизнес FM».
5: «Между делом» на «Бизнес FM». «Бизнес FM». Новости. Коротко.
6: У микрофона Сердар Влекулиев. Нефтяной танкер был поврежден в пятницу ударами двух беспилотников и загорелся на подходе к морскому терминалу Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском. Пожар потушен силами экипажа. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе КТК. Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что нефтяной танкер Nordic Zenit, следовавший в морской терминал КТК, загорелся после атаки. Правительство России внесло в Госдуму законопроект, расширяющий список лиц с судимостью, которые могут заключить контракт с вооруженными силами России. Большинство жителей Польши, 52%, впервые высказались против приема беженцев с Украины, свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного лабораторией Центра исследования общественного мнения. Начиная с 2022 года в регулярных соцопросах Центра большинство поляков неизменно выступали за то, чтобы в их страну и дальше приезжали украинские беженцы. ФАС разработала новые правила возврата железнодорожных билетов. Перевозчики смогут самостоятельно определять размер сбора в пределах до 10% от стоимости неиспользованного билета. Сменить работу хотят 73% опрошенных IT-специалистов, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Mark Analytic. Опрос проводился в крупнейших городах России и Белоруссии. Основными причинами программисты называют отсутствие или невозможность карьерного – 31% и профессионального – 28% роста, усталость и выгорание – 23%, а также зарплату – 45%. В среднем опрошенные айтишники получают 181 122 рубля в месяц при желании ежемесячно зарабатывать 258 520 рублей. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
8: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Владельцы независимых заправок стали активно выставлять их на продажу, пишет «Известия». Заявлено, что среди причин ухудшения финансового состояния и дефицит топлива, мы позвонили по объявлениям на Авито. Действительно ли их стало больше, с чем это связано, есть ли сейчас смысл покупать СГС? Сенат США опубликовал доработанный вариант адских санкций против России. Он предлагает рестрикции в отношении Путина и других руководителей, а также Центробанка и госкомпании, российского теневого флота и всех газовых проектов «Новатека». Кроме того, он вводит 100% пошлины в отношении 5 крупнейших покупателей российской нефти и газа. Будет ли принят законопроект и в каком виде? И Китай представил крупнейшую модель искусственного интеллекта Kimi K3, значительно опережает по производительности конкурентов-соотечественников, включая DeepSeek. А как она в сравнении с американскими моделями и сможет ли их опередить? Подробности на Business FM. Продам АЗС. Готовый бизнес, стабильный поток клиентов. На рост числа подобных объявлений обратил внимание газета «Известия». Действительно ли владельцы частных заправок стали выставлять их на продажу? Есть ли смысл покупать АЗС? Об этом Михаил Задорожный.
24: По информации издания, за последний месяц на порталах с объявлениями о коммерческой недвижимости появилось более 150 предложений о продаже АЗС. Вилка цен от скромных 1 миллиона рублей и до 150 миллионов. В Уфе целая сеть из 13 заправок продается за 350 миллионов рублей. Причины, по которым владельцы частных АЗС пытаются от них избавиться – ухудшение финансового состояния собственников, а также дефицит топлива в ряде регионов. Мы пообщались под видом потенциального покупателя с авторами нескольких таких объявлений. Только в одном случае нам подтвердили, что АЗС выставлено на продажу из-за проблем с бензином. И вообще бизнес стал сложным. Другой продавец сказал, что не принимает никакого участия в управлении бизнесом из-за проблем с партнером-совладельцем АЗС, поэтому и продают свою долю в 50%. Причина продажи – еще одной заправки.
7: Дело не мое. Это дело было мною куплено, просто вложенные средства определенные. Я брал ее в замороженном виде, не использовал ее. Заправка мне не интересна в том отношении, что сейчас вот сыну надо квартиру брать. Я инвестор, у меня не один объект. Я не думал входить в рынок. Я брал объекты, которые в дальнейшем продать.
9: Давно это объявление висит?
7: 1.5 месяца где-то.
24: Справедливости ради, выставляют на продажу не только частные заправки. Например, «Газпром», как следует из сообщения на его сайте, пытается избавиться от непрофильных активов, в котором отнесены АЗС в Астраханской, Ростовской, Тамбовской и Нижегородской областях. Цена от 1 миллиона до почти 14 миллионов рублей. Некоторые ищут покупателя уже 4 года. Из общения с продавцами стало понятно, что интерес к таким активам сейчас небольшой. Например, автор одного из объявлений признался, что за 1.5 месяца ему позвонил только один потенциальный покупатель. Некоторые продавцы готовы немного уступить в цене, в разумных пределах, которые, правда, не обозначены. Мы спросили, почему заправки выставляют на продажу, у руководителя сети АЗС «Стандарт Ойл» Нижегородской области Александра Вахрушина.
10: Если кто-то продает частые заправки просто от того, что либо запал пропал, порох кончился и так далее, то эти заправки будут просто стоять и не будут они продаваться 100%. Они не нужны никому сейчас, вообще не нужны. Те места, которые достаточно проходимы и большей популярностью пользуются, они, как правило, рабочие и держатся на плаву. Но те, которые на отшибе или далеко находятся от поселков или от городских округов, они уже умерли, и их никто не будет покупать. Сейчас продаются именно те заправки, которые вообще не востребованы давным-давно. Их стоимость завышается 10-кратно, они просто не стоят этих денег.
24: Сам топливный бизнес достаточно сложный, а сейчас еще и рискованный из-за перебоев с поставками бензина и дизеля. И владельцы независимых АЗС не раз жаловались на то, что работают в ноль, а иногда даже в убыток. Неудивительно, что частные инвесторы не спешат вкладываться в такие активы. «Известия» насчитали 150 объявлений о продаже АЗС, хотя в действительности их может быть больше, однако массовых распродаж не наблюдается. В «Авито» нашей радиостанции сообщили, что ажиотажа нет, и они не видят роста числа выставленных на продажу заправок. Михаил Задорожный, Алексей Шевцов, «Бизнес ФМ».
11: Сенат США опубликовал доработанный законопроект об адских санкциях в отношении России. Первоначально документ был подготовлен покойным сенатором Линдси Грэмом, признанным в России экстремистом и террористом. Законопроект предусматривает санкции в отношении президента России, премьер-министра, высшего политического и военного руководства страны, а также Центробанка, госкомпаний, энергетических проектов России и теневого флота. Также глава администрации США может вводить 100% пошлины в отношении 5 крупнейших покупателей российской нефти и природного газа и против 5 стран, которые в наибольшей степени способствуют обходу санкций. Документ прямо запрещает гражданам США инвестировать в Россию и переводить деньги российскому государству. Президент США может вводить эти санкции, но согласно тексту законопроекта, для их снятия потребуется одобрение Конгресса, комментирует политолог-американист Малек Дудаков.
12: Никаких неожиданностей мы не увидели. Все детали, нюансы этого законопроекта, они уже были в общем и целом известны заранее. Снизили они там с 500 до 100% обещанные вторичные тарифы в отношении покупателей российской нефти. При этом сделали исключение для большого количества стран, поэтому будут пытаться угрожать только тем государствам, которые в основном закупают наши энергоносители. Плюс к этому санкции в отношении крупных российских энергетических компаний, проектов, ну и высшего руководства Российской Федерации. Что касается позиции администрации Трампа в этом вопросе, то мы видим, что Белый дом в целом не горит большим желанием увидеть этот самый законопроект принятым, потому что все возможности, да, вводить те же самые санкции у исполнительной власти и так имеются. То есть здесь ничего нового нет. Американский президент и так может все эти санкции ввести. Ему не нужно никакое дополнительное одобрение либо отмашка со стороны Конгресса. Ну, а этот законопроект просто в какой-то степени уменьшает пространство для маневра у администрации Трампа в контексте переговорного процесса с Россией. То есть здесь законодатели требуют от Трампа, по сути, заставить как-то ускориться его с заключением мирного соглашения по Украине, ну, иначе переговорный процесс может зайти в тупик, если все-таки эти санкции будут введены в силу. Тут все-таки нужно понимать, что даже если законопроект будет принят, Трамп его подпишет, либо не подпишет, у него тоже есть такое право не подписывать законопроект. После этого там 2 недели пройдет, он все равно вступит в силу. Далеко не факт то, что, конечно, все эти санкции и тарифы будут реализованы. Потому что, ну, текст этого законопроекта носит отчасти размытый характер. Очевидно, что есть много возможностей обходить какие-то острые углы, и я думаю, что если администрация Трампа уже очень сильно захочет, она может, в общем-то, те же самые санкции, тарифы не вводить. Если будет полагать то, что смысла в этом особого нет, а это ломает для них переговорный процесс с Российской Федерацией. Так что там кардинальным образом, я думаю, что ситуация не поменяется, даже если этот законопроект будет принят. В целом мы видим, что, конечно, это просто олицетворяет собой общую ситуацию с усиливающимся давлением со стороны ястребов в Конгрессе и в Сенате, в Палате представителей, на Белый дом. Стараются, в общем-то, не дать Трампу о чем-то всерьез с нами договориться в оставшиеся 3 месяца до выборов. Ну а потом, если побеждают демократы, они уже будут пытаться перехватывать повестку и в целом продвигать максимально антироссийскую линию для того, чтобы уж точно Трампу не дать с нами договориться. Поэтому здесь действительно время работает против действующей администрации. Ну и Трампу нужно торопиться с переговорами, потому что дальше, конечно, ему работать будет и на российско-украинском направлении, и на ближневосточном гораздо сложнее, если он теряет уже окончательно контроль над Конгрессом.
11: Малек Дудаков, политолог-американист. К 16 июля под законопроектом подписали 62 сенатора, но республиканцев среди них почти вдвое больше, чем демократов. 40 плюс 21, а плюс один независимый. В Палате представителей против выступили высокопоставленные демократы в профильных комитетах по иностранным делам и по бюджету, а также руководство центристской коалиции New Democrat. Об этом пишет специализирующееся на освещении деятельности Конгресса издание Punch Bowl News. Оно отмечает, что демократы не хотят давать Трампу в руки новый тарифный инструмент, которым он и так уже слишком злоупотреблял. Сторонники законопроекта, по данным Punch Bowl, в ярости. В четверг руководство республиканцев запустило процедуру о проверке возражений перед выносом законопроекта на голосование. Республиканцы хотят успеть с ним до 10 августа, то есть до начала каникул. Между тем, Белый дом отказался пояснить, готов ли Дональд Трамп подписать законопроект об ужесточении санкций в случае его принятия Конгрессом. По данным портала Axios, Трамп пока воздерживается от полной поддержки законопроекта. При этом, как утверждает Axios, хозяин Белого дома дал понять, что готов подписать документ в качестве дани памяти покойному сенатору Грэму. Китай представил крупнейшую модель искусственного интеллекта. Кимика-3 значительно опережает по производительности своих конкурентов-соотечественников, включая DeepSeek. И по сравнению с американскими моделями, новая китайская разработка также показывает хорошие результаты. Так что технологический разрыв между Китаем и США резко сократился. Валерий Бадоев продолжит.
9: Примечательно, что, как отмечает Bloomberg, после запуска Kimi K3 от китайского стартапа Moonshot, акции американских компаний IT-сектора резко попадали. Китай уже в состоянии производить вполне конкурентоспособные модели, при этом огромных инвестиций, как в США, для этого не требуется. Вот инвесторы в очередной раз и засомневались в адекватности оценки американских компаний в сфере ИИ-технологий и полупроводников. Разработчики Kimi K3 заявляют, что эта модель крупнейшая в мире. У нее рекордные 2 триллиона 800 миллиардов параметров. Очень грубо говоря, эта цифра определяет то, насколько модель в кавычках «умная». То есть Kimi K3 не только отвечает на какие-то вопросы пользователя, но и может хорошо планировать последовательность действий и выступать подобием в кавычках «мозга» в системе ИИ-агентов. Продолжает генеральный директор компании Neville AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
13: Количество параметров напрямую связано с тем, насколько много знаний в модели может быть. Но кроме знаний, также размер модели коррелирует с тем, насколько долго и как именно она может в принципе рассуждать. Модели меньшего размера, они подходят не для того, чтобы планировать и проектировать сложные шаги, а только для того, чтобы их выполнять. В целом, можно сказать, что Китай сохраняет свою вот эту уверенную вторую позицию на рынке AI. Супер интересно, как это поменяется в ближайшее время, потому что мы видим, что последние релизы у американских лабораторий были построены вокруг того, чтобы не дать Китаю скопировать легко их модели.
9: Как пишет Reuters, среди аналитиков ранее существовал консенсус, что Китай по ИИ-технологиям отстает от США примерно на полгода. Однако релиз Kimi K3, как и в целом ускорившиеся темпы разработки, показывают, что Китай значительно сократил разрыв. Он по-прежнему отстает, но далеко не так сильно. При этом и США тоже не стоят на месте. Искусственный интеллект в целом стал развиваться гораздо быстрее, благодаря тому, что каждая новая ИИ-модель используется в разработке еще более новой и совершенной ИИ-модели. На конкретном примере Kimi K2 и так была довольно неплохой нейросетью. И с ее помощью как раз и была создана новая Kimi K3. Причем у нее открытый исходный код, то есть ее можно использовать в российских разработках, отмечает генеральный директор AI-эксперт, старший преподаватель кафедры кибернетика НИАУ МИФИ Роман Душкин.
14: Китайские модели, они открыты, их надо брать и использовать. Наше общество достаточно высокотехнологично. Почему мы не можем там взять Kimi K3, например, и начать использовать ее для разработки? Я имею в виду, конечно, про массовых. Компании, которые занимаются разработкой, все, естественно, давно это используют. используют в своих процессах. Это никаких проблем нет. Но вот массово на государственном уровне, чтобы вот это все было, поддерживалось и так далее. Вот почему-то этого пока не наблюдается. Китай рванул вперед, потому что вот он получил тоже такие средства производства. Вот и все объяснение.
9: Председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии открытия Всемирной конференции по искусственному интеллекту сравнил значимость этой технологии со значимостью изобретения парового двигателя и электричества. И, как отмечает Рейтер, пока США воздвигают железный ИИ занавес, Китай делает ставку на международное сотрудничество, предлагая глобальному югу ИИ модели с открытым исходным кодом. Осталось лишь этим предложением воспользоваться. Валерий Убадоев, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
5: Культ наличности. Лица на банкнотах. До X века на территории Киевской Руси господствовало язычество. Согласно летописям, в 988 году князь Владимир Красносолнышко принял христианство, а затем крестил в Днепре всех киевлян. В последующие десятилетия новая религия мирно или насильственно распространилась по всему древнерусскому государству. Кроме того, по указу князя Владимира стали появляться и первые учебные заведения – школы обучения книжного. В тот же период, по примеру Византии, впервые на Руси начали чеканить монеты, златники и серебряники с изображением великого князя на реверсе. Изображение Владимира Великого можно обнаружить и сегодня на банкнотах номиналом в одну украинскую гривну. Культ наличности на Бизнес ФМ. После службы в бизнесе. Евгений Шушков, ветеран СВО.
15: Стать бизнесменом, наверное, я хотел всегда. Вышел в отставку и сразу же начал работу в этом направлении проводить. Самая качественная адаптация – заняться чем-то.
5: Бизнес-планы, бизнес-истории Евгения Шушкова в специальном репортаже Олеси Савоськиной. В субботу после полудня и после 16. Только на Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Другим наука. Сергеем Корзуном.
16: Девочки в пап, мальчики в мам. Как общее правило, эта бытовая легенда не подтверждается, как и то, что младенцы больше похожи на отцов, чем на матерей. Сходство с родителями изучали на фотографиях. Оно меняется у ребенка с годами, но устойчивого статистического перевеса не нашли. У подобных бытовых легенд есть фундаментальная генетическая причина – это половые хромосомы. Если все остальные, так называемые аутосомы, передаются обоими родителями независимо от пола ребенка, то половые хромосомы избирательны. Отец всегда передает Y-хромосому сыновьям, тут нет выбора. А свою X-хромосому – дочерям, в геноме которых она как бы конкурирует с материнской. Сын же получает свою единственную X-хромосому от матери. Этим объясняется передача X-сцепленных признаков и болезней, например, некоторых видов гемофилии и дальтонизма. Иногда они проявляются через поколение. Интеллект от матери, возможно, самая популярная народная идея. Гена интеллекта нет, а то, что мы называем умом, распределено по всему геному и во многом определяется питанием, образованием, домашней средой. А вот лысина от матери более правдоподобна, поскольку ген рецептора андрогенов расположен на материнской X-хромосоме. Но и тут много факторов. Известно, что риск может повышаться при наличии облысения у отца, дедов и братьев. ДНК в среднем приходит примерно наполовину от каждого родителя. Но вклад в видимый признак не делится пополам. Ребенок получает уникальную смесь вариантов. Семейное сходство реально, но жестких правил передачи генов нет. Видимо, яркие совпадения запоминаются гораздо лучше, чем многочисленные несоответствия.
5: Другим наука на Бизнес ФМ.
11: Вы слушаете Бизнес ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. Жара до 27-30 градусов, а потом снова дожди. В выходные тепло начнет набирать обороты, и в понедельник достигнет обещанного максимума. Однако со вторника температура начнет понижаться, и в столицу вернется пасмурная дождливая погода. Подробнее обозреватель погоды проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов.
17: в субботу и воскресенье нас ждет прилив тепла. В субботу днем температура воздуха будет колебаться около 25 градусной отметки. В воскресенье это уже все 26-28, а в понедельник на следующей неделе, судя по прогнозам, температура воздуха днем может составить 30 градусов. Но мы будем смотреть, конечно, насколько этот прогноз оправдается. Все это время будет без осадков. Перелом в погоде в столице ожидается во вторник. На нас будет влиять очередной циклон с понижением дневных температур ниже 30 градусов, да и ночные тоже около 16-18, даже иногда и 19. Все будет зависеть от того, какое небо будет ночью, идет этот фронт или нет. Тем не менее, из-за прохождения атмосферного фронта и влияния циклона на столицу, во вторник, в среду и в четверг температура воздуха уже будет понижаться. Это будет 23-25 градусов. Все это будет под аккомпанемент дождей и будет пасмурно. Вот этот циклон, который придет к нам со вторника, он, конечно, понизит температуру воздуха, но температура в целом останется около климатической нормы. Единственное, что не повезло в этом месяце с осадками. Все дело в том, что в Москве и Московской области уже где-то местами даже перевыполнена норма по осадкам. Вот этот период циклональной погоды, который, скорее всего, закончится к концу следующей недели, позволит осадкам закрепиться в московском регионе. Там, где недовыпало, выпадет месячная норма, а там, где месячная норма уже превышена, это превышение пойдет дальше. И таким образом июль закрепил за собой очередной раз статус самого дождливого и могучего на осадки месяца в европейской территории России. Если смотреть на две недели прогноз, то, конечно же, во-первых, он изменится, а во-вторых, серьезных похолоданий, по крайней мере, я не вижу. И более того, скорее всего, к началу уже недели, которая уже ближе там к августу, там уже все-таки температура воздуха будет опять устремлена к температуре 30 и выше. Но это мы посмотрим.
11: Алексей Сафонов, обозреватель погоды проекта «Метеовеб». Аллергологи, в свою очередь, предупреждают, что Москву накрывает пыльцевой шторм. Концентрация аллергенов полыни, сорных трав и злаковых достигнет критических отметок. Малооблачная погода обеспечивает максимальную концентрацию микрочастиц в воздухе. Минпросвещение ужесточает правила Всероссийской олимпиады школьников. Проект приказа ведомство вынесло на общественное обсуждение о том, как меняются правила Олимпиады, которые позволяют поступить в вуз без экзаменов, и что об этом думают преподаватели. Подробности у Натальи Шашиной.
18: Призовое место на Всероссийской олимпиаде школьников позволяет заранее забронировать себе место в желаемом вузе. И для многих школьников каждое изменение в правилах – вопрос будущего поступления. Главные изменения, которые Минпросвещение вынесло на общественное обсуждение, такие. Во-первых, нельзя будет проходить несколько профилей одного предмета. Речь о технологии, то есть труде и информатике. То есть ребенок не сможет попробовать силы одновременно в программировании и, казалось бы, смежной инфобезопасности, а должен выбрать что-то одно. Для многих школьников, нацеленных на IT-специальности, это будет неприятным изменением. Но это касается профилей, а не самих предметов. Для желающих участвовать, например, сразу в биологии и в химии, ничего не меняется. Во-вторых, выше становится цена ошибки. При каком-то нарушении участник уже не сможет проходить отбор в олимпиадах по другим предметам в этом году. Хотя непонятно, как это можно будет проконтролировать за пределами регионов. Но одно из самых дискуссионных изменений, которое предлагается ввести в 2027 году, призеры и победители прошлого сезона не смогут в новом сезоне автоматически попадать на следующий этап. И это может усложнить путь талантливым школьникам, уверен руководитель школы подготовки к олимпиадам по математике, экономике, физике и программированию ОЛМАТ Сергей Скопинцев.
19: Ранее человек, который стал победителем в, например, региональном этапе прошлого года, автоматически мог проходить на региональный этап этого года. А сейчас это отменяется. И это большая проблема. Школьный и муниципальный этап очень массовый, и они проходят очень по-разному. И человек, который ранее уже доказал то, что он достаточно хорошо разбирается в предмете и умеет решать эти задачи нужного уровня. Талантливый ребенок, победитель, не знаю, финала Всероссийской олимпиады школьников, может сейчас завалиться на школьном этапе или на муниципальном этапе из-за, например, проблемы технической или из-за того, что все дети написали на полный балл этот школьный этап, он написал на 90% из 100. Дети этот этап, например, списали.
18: Изменения особенно важны на фоне дискуссии о дисбалансе в том, как распределять выделяются бюджетные места между олимпиадниками и теми, кто хорошо сдал ЕГЭ. Рособорнадзор сообщил, что около 10 тысяч человек в этом году сдали экзамен на 100 баллов. В ведомстве заявили об улучшении качества школьного образования. Количество выпускников, набравших по трем предметам больше 180 баллов, выросло за год более чем на 5%. Создается впечатление, что уровень выпускников все лучше. При этом возможность поступить упирается в жесткую конкуренцию. В самые престижные вузы Москвы и Петербурга стремятся абитуриенты, имеющие право на поступление без вступительных экзаменов. Как олимпиадники, так и льготники, для которых выделено не менее 10% от всех бюджетных мест. Об уровне подготовки и возможности поступить рассуждает руководитель ресурсного центра дополнительного образования президентского физико-математического лицея 239 в Петербурге, руководитель тренерского штаба сборной России по математике Кирилл Сухов.
1: По поводу ЕГЭ и высоких баллов, конечно же, школьники интересуются предметом, конечно же, школьники готовятся к выпускным экзаменам, но давайте все-таки не забывать, что когда получается больше баллов, это не всегда говорит о том, что кто-то стал лучше решать задачи. Это иногда говорит о том, что варианты становятся проще. Поэтому так поспешно делать такие выводы из того, что стало больше 100 бальников, из этого автоматически следует, что что-то выросло, я бы все-таки не стал. Возможности для поступления, конечно же, меньше не становятся, потому что по всем ключевым специальностям количество мест не падает.
18: В этом году вузам было выделено 620 тысяч бюджетных мест на уровне прошлого года, а вот количество платных сократили на 13%. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
11: А власти Чили аннулируют паспорта у детей, рожденных в стране от российских родителей. По данным расследования Сипер Чили, записи о гражданстве уже удалены для 62 несовершеннолетних. Из них 24 случая незаконной регистрации детей от российских родителей выявила Национальная миграционная служба в марте. Речь идет о детях родителей со статусом «транзитный иностранец». ЗАГС Чили начал административную проверку по этим случаям 24 апреля. По конституции страны такие дети не имеют права на автоматическое гражданство. Большинство случаев зафиксировано в городе Винья-дель-Мар, где работает как минимум два агентства, специализирующиеся на родильном туризме для россиян. Чили Kids и Чили Дрен. Они предлагали россиянкам родильные туры за 15 тысяч долларов, указывали на своих сайтах, что помогли получить гражданство уже 2 с лишним тысячам семей. Главный бонус – чилийский паспорт, который открывает безвизовый въезд более чем 170 стран, включая США и Евросоюз. Однако одна российская семья уже выиграла дело в апелляционном суде Вильпараиса, сказала Бизнес ФМ владелец компании авторских туров, автор телеграм-канала «Кругосветка» Олеся Скидан, которая родила ребенка в Чили.
3: Я состою в чате чилийском, и я вижу, что да, такие письма получили очень многие, причем получили в том числе люди, которые там живут, которые после родов остались в Чили, у них есть статус ВНЖ, ну вот у них, например, подошел либо продление ВНЖ, либо подача на ПМЖ, и когда они отправили документы на ПМЖ, то есть стали опять заново проверять легальность получения гражданства. Там есть в Конституции Чили одна такая сноска: если ты родился на территории Чили, то ты получаешь гражданство по праву почвы. Но если ты не был в статусе туриста. И все дело в том, что некоторые рожали в статусе туриста. И это является основанием. Ну, понятное дело, что никто бы сейчас, наверное, на это не обращал внимания, не поднимал, если бы не сменилась у них власть. У них пришел такой новый президент ультраправый, и поэтому сейчас там идет интенсивная борьба с мигрантами. Не касается конкретно России, это касается всех, потому что там очень много из Венесуэлы, наверное, больше часть именно венесуэльцев также приезжают, рожают, чтобы получить паспорт. Не всем пришли, но возможно, если вдруг, например, мы бы сейчас подали опять на ВНЖ, возможно, мы бы тоже получили. Мы не получили, пока, слава тебе, Господи. По поводу помогаторов компании могу сказать, что мы лично рожали сами, без помощи. Мы сначала думали через них, но очень высокая цена, и, по сути, в эту цену практически ничего не входит, только услуги переводчика. То есть там за роды ты платишь дополнительно. Но опять-таки я знаю уже успешный кейс выигрышного дела в суде. То есть там вот одни ребята пошли через суд, и я не знаю, сейчас вернули или нет, но суд они выиграли по гражданству. Но они на самом деле там живут в Чили. получили. То есть такой момент, если вдруг люди уехали, то я думаю, что даже через суд им назад вернуть гражданство будет проблематично.
0: Сколько у вас в чате участников и сколько примерно об этой проблеме сообщили?
3: Честно, не знаю. У нас в несколько чатах есть чат, где там более 1000 состоит участников, но это, конечно, не все те, кто рожал. Есть более узкие чаты, Вальпараисо. Мы конкретно рожали в Конконе. В Конконе очень большая русская диаспора. Винья-дель-Мар, Конкон. Это все относится к региону Вальпараисо. Там довольно много русских. Не считала, честно. Ну, наверное, уже десятки людей точно есть.
11: Олеся Скидан, автор телеграм-канала «Кругосветка». Сейчас как минимум еще 7 семей судятся за паспорта своих детей. Агентство тем временем начали удалять сайтов обещания о гарантированном гражданстве, а Конгресс Чили проверяет законность действий местных властей по предоставлению гражданства.
5: Вначале был бизнес. Как появлялись города? Дальнегорск, 30 тысяч жителей. Это поселение в Приморском крае известно с 1897 года как поселок Тетюхе, что в переводе с китайского значит «долина диких кабанов». Тогда же здесь было обнаружено месторождение свинцово-цинковых руд. Горно-промышленное общество, занявшееся его разработкой, и дало развитие городу. Как появлялись города? На «Бизнес-ФМ». Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Новости. Коротко.
2: У микрофона Сердар Авликулиев. Модернизацию оснащения вооруженных сил России обсудили на заседании коллегии Минобороны под руководством главы ведомства Андрея Белоусова. Особое внимание уделялось вопросам развития войск беспилотных систем, противодействия средствам воздушного нападения, поставок нашим войскам современных образцов вооружения. Также обсуждалось совершенствование системы военного образования, медицинского обеспечения, модернизация строительного и имущественного комплексов. Отдельно была рассмотрена тема поддержки военных и их сил. Обвинения МИД Франции в адрес России в совершении кибератак не подкреплены доказательствами и публиковались в день встречи так называемой коалиции желающих, оказывающей поддержку Украине в конфликте против России. Об этом заявил временный поверенный в делах России во Франции Александр Зизюлин во время вызова в МИД Республики.

0: Ленинградке 53. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Студия Алексей Панчереев. Здравствуйте. Азербайджан скоро возобновит прямые авиарейсы в ряд российских городов, сообщил глава МИДа Джейхун Байрамов по итогам встречи с Лавровым. Их приостановили после крушения самолета «Азал» в декабре 24-го. Лавров подтвердил урегулирование всех вопросов, связанных с последствиями катастрофы. Новым лидером лейбористской партии Британии объявили Энди Бёрнама, мэра Большого Манчестера. В понедельник его назначат премьером, а Бёрнам уже пообещал продолжить финансовую и военную поддержку Украины. Чего еще от него ждать? Индекс Мосбиржи продолжает обновлять минимумы с октября 2022 года. В пятницу вечером индикатор рухнул ниже отметки в 1940 пунктов. «Газпром», банк ВТБ и крупнейший застройщик самолетов вновь обновили исторические минимумы. Что и почему происходит на российском фондовом рынке? Подробности на Business FM. Азербайджан в ближайшее время возобновит прямые авиарейсы в ряд российских городов. Об этом заявил глава МИДа Азербайджана Джейхун Байрамов по итогам встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Полеты приостановили после крушения летевшего в Грозный самолет «Азал» в декабре 2024 года. По словам Байрамова, восстановят именно те направления, на которые ранее действовали ограничения. Лавров подтвердил, что все вопросы, связанные с последствиями катастрофы, полностью урегулированы. Комментирует вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель Совета директоров холдинга «Вип-сервис» Дмитрий Горин.
3: Несмотря на то, что сейчас, конечно, есть возможности полетов и в Азербайджан, другими авиакомпаниями, азербайджанские авиалинии осуществляют важную функцию, в том числе для транзитных перевозок. Именно широкая маршрутная сеть, например, страны Европы, позволяет за очень бюджетные и разумные деньги путешествовать именно по многим европейским направлениям. После того, когда было сокращено количество рейсов и сокращена география полетов, это, конечно, привело к перераспределению на другие транзитные хабы, например, в Армению, Грузию, Турцию и ряд других государств. Но прежде всего выиграют от этого граждане, пассажиры, которые получат больший объем предложений для путешествий между нашими странами за довольно-таки меньшие деньги. Также деловой туризм выигрывает всегда от количества рейсов, и можно предположить, что количество туристических поездок будет тоже возрастать между нашими странами.
4: Какие города России, кроме Москвы, наиболее заинтересованы в прямых рейсах из Азербайджана?
3: Фактически все крупные миллионники города, так как география маршрутов азербайджанских авиалиний позволит быстрее, с лучшими стыковками путешествовать в третьи страны.
4: Насколько велик был ущерб для туристической и деловой отрасли за полтора года отсутствия прямого сообщения?
3: Сложно оценивать цифры ущерба. Здесь можно говорить о недополученной прибыли и снижении конкуренции на многих направлениях. Например, для регионов, которые ближе к Азербайджану, гораздо проще летать в ту же Европу через Баку, нежели транзитом через другие крупные города России. В этой ситуации можно учесть тот факт, что это и финансовые потери авиаперевозчика, потому что до ввода сокращенных программ мы видели большую популярность и востребованность полетов этой авиакомпании из фактически всех городов, куда они летали.
2: А Дмитрий Горин, вице-президент Российского союза туриндустрии. Авиакомпания «Азал» после авиакатастрофы в декабре 24-го временно приостановила полеты из Баку в 10 городов России. Сначала это были рейсы в Грозный и Махачкалу, а потом к ним добавились Минводы, Сочи, Волгоград, Уфа, Самара, Владикавказ, Нижний Новгород и Саратов. При этом рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Астрахань, Казань и Новосибирск были сохранены и выполнялись в штатном режиме. После восстановления авиасообщения билеты в Азербайджан должны подешеветь, считает авиэксперт, главный редактор портала Frequent Flyers.ru Илья Шатилин.
5: Спрос никуда не девается. В России достаточно большая азербайджанская диаспора. Плюс есть определенные туризмы, да, и так далее, и деловые связи. Поэтому, естественно, спрос сейчас удовлетворяется за счет рейсов с пересадками, там, где прямых рейсов, соответственно, нет. Поэтому, конечно же, за прямых рейсов он позволит снизить стоимость билетов по этим направлениям, потому что появится дополнительное предложение. Хотя я не думаю, что этих рейсов будет много, потому что флот «Азала» задействован на каких-то направлениях, он же не простаивает и не ждет, пока вот этот

0: решение будет принято. Поэтому говорить о том, что прям будет много рейсов и прям сразу, я бы не стал, да, то есть поэтапно выставлять и пока что в больших объемах. Можно предсказать такое.
1: Илья Шатинин, говорит Frequent Flyers Room. Напомню, борт, выполняющий рейс Баку-Грозный, не смог сесть в Чечне из-за тумана и плана ковер. Лайнер разбился под Актау в Казахстане, погибло 39 человек. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что самолет был поврежден с земли. Российский лидер Владимир Путин принес извинения, отметил, что лайнер задели обломки, а не поражающие элементы ракет ПВО, выпущенных по украинскому беспилотнику. В апреле этого года Москва и Баку совместно объявили об регулировании всех последствий. Чего ждать от нового премьер-министра Британии? Энди Бёрнаму 56 лет. В пятницу его объявили лидером либерийской партии. Премьером его назначат в понедельник. Ожидает, что он повысит налоги для британцев, попытается стимулировать промышленность и даст больше автономии местным властям. Но внешнеполитический курс останется неизменным. Бёрнам, что вполне ожидаемо, занимает антироссийские позиции, уже обещал продолжить финансовую и военную поддержку Украины. Валерий Убадоев продолжит.
2: Энди Бёрнам – политик со стажем. Одно время он был министром культуры, СМИ и спорта в Великобритании. Это одно ведомство, позднее министром здравоохранения. Бёрнам даже неоднократно пытался возглавить лейбористскую партию, но безуспешно, после чего покинул парламент и стал мэром Большого Манчестера. За работу на посту главы города графства СМИ окрестили Бёрнама королем Севера. Он усердно защищал интересы Северной Англии, в период ковида не давал Лондону вводить жесткие ограничения у себя в регионе. Также он реформировал систему общественного транспорта, благодаря чему стал крайне популярным у местных жителей. Те даже дважды переизбирали его мэром. Но Манчестер Бёрнаму пришлось оставить, чтобы участвовать в гонке за место премьера. Впрочем, как таковой гонки в принципе и не было. Депутаты-лейбористы очень быстро одобрили его кандидатуру. Возможно, потому что никто особо и не хочет становиться премьером. За последние 10 лет в Великобритании сменилось уже 6 глав правительства. Бёрнам станет 7-м. И хотя на севере Англии он король, обычные британцы в целом к Бёрнаму и к его политике относятся с опаской, говорит жительница Лондона Яна Тульчинская.
3: Его правительство будет, наверное, самым левым за многие годы. Это означает, нам повысят налоги, будут еще больше социальных выплат, и деньги будут отбирать просто у всех, кто работает, чтобы отдать всем, кто не работает. И пока это все очень грустно, это пугает. И то, что он говорит, что он будет придерживаться и дальше намерением ужесточить и ограничить приезд в Англию нелегальных мигрантов, ну, это же звучит хорошо, только дел-то за этим никаких не стоит. Ну, не знаю, мне кажется, не все будет хорошо в нашем королевстве. Мы не понимаем, насколько далеко он пойдет.
2: На пресс-конференции лейбористской партии Бёрнам отметил рост популярности правых сил Великобритании и призвал сопартийцев прекратить внутренние склоки. При этом, как отмечает Гардиан, свою политическую программу в подробностях он до сих пор так и не изложил, лишь в общих чертах. Местным властям Бёрнам хочет дать больше полномочий, больше денег и снизить их зависимость от Лондона. По экономике он планирует сфокусироваться на развитии промышленности, так как в Великобритании ощутимый перекос в сторону финансового сектора и сферы услуг. Но в целом бизнес он планирует поддерживать. Конечно, есть и вполне типичное обещание по снижению стоимости жизни. И подход к внешней политике у нового премьера абсолютно предсказуем, говорит руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.
4: Он занимает антироссийские позиции, поэтому улучшения никакого в отношениях с Москвой и Лондоном не будет. Другое дело, что Британия захочет еще больше сблизиться с Европейским Союзом.
5: Администрация Трампа была сложные отношения. Они обусловлены позицией Трампа в связи с его неприятием многосторонних организаций международных и, в частности, пренебрежением к Британии.
2: Как пишет Гардиан, по крайней мере, Бёрнам гораздо более убедительный оратор, чем Стармер. Выступая перед либерийской партией, он на протяжении получаса вдохновенно рассказывал, как важно единение, и говорил, что у него есть план, что и как нужно делать. При этом с составом своего правительства Бёрнам, по его словам, так до сих пор и не определился. Валерий Убадоев, Алексей Шевцов, Business FM.
1: Открытый финал. В воскресенье в Нью-Йорке состоится финальный матч чемпионата мира по футболу между сборными Испании и Аргентины. Ценами на билеты возмущаются страны-участницы. ФИФА трансформирует правила, а город окутал смог. Продолжит Ольга Кашинская.
6: Главный вопрос, связанный с предстоящим финалом, успеет ли в Нью-Йорке рассеяться смог. Дым на город идет из Канады, где сейчас полыхают лесные пожары. В мировых СМИ активно обсуждают перспективу переноса матча в другой город и на другую дату, однако ФИФА отмалчивается. Как пишет аргентинская газета «Але», ссылаясь на источники, перенос матча все-таки не планируется. Похоже, организация рассчитывает на то, что смог в городе рассеется из-за дождя, и финал пройдет в назначенное время. Но этот сценарий выглядит довольно утопично, рассказывает жительница Нью-Йорка Диана Лесничая.
7: Это все похоже на такой туман, ничего не видно. Если ты долго находишься на открытом воздухе, в горле начинает першить. Из того, что я знаю, сборная Испании уже провела там тренировку, даже несмотря на уровень загрязнения. Он указывается как unhealthy или даже hazardous. ФИФА ничего не говорит о переносе. То есть я понимаю, что логически они могут перенести там, не знаю, в Майами, например. Но что они будут делать с людьми, которые купили билеты по 20 тысяч долларов? Пока все надеются на то, что дождем воздух немного очистится. Но я не знаю, насколько вообще дождь способен это очистить, потому что ветер все равно приносит дым, а пожары сильные. То, что люди планируют идти и болеть, даже несмотря на такие условия, я не сомневаюсь. Другой вопрос, насколько футболистам в состоянии играть в таких условиях. Очень тяжело дышать. То есть, когда ты набираешь еще много воздуха, им бегать надо, я не знаю. Еще очень жарко у нас. Вчера было плюс 35.
6: В любом случае, этот финал войдет в историю. Впервые за все время проведения Мундиаля в перерыве между таймами будет организовано музыкальное шоу. Все в лучших традициях Супербоула, где такие концерты давно стали нормой. Для зрителей выступят Джастин Бибер, Мадонна, Шакира и кей-поп-группа BTS. По регламенту халфтайм не может длиться дольше 15 минут. ФИФА уверяет, что концерт продлится не дольше 11, но им никто не верит. На репетициях, например, артистам не удалось уложиться даже в 20 минут. Реальную продолжительность халфтайма с учетом выступлений и демонтажа сцены эксперты оценивают как минимум в полчаса, хотя точной информации об этом до сих пор нет. Футбольные фанаты по всему миру возмущаются американизацией происходящего и таким вольным обращением с правилами, которое за время этого мундиаля происходит далеко не в первый раз. Продолжит комментатор Матч ТВ, который будет работать на финале, Константин Генич.
8: Ну, на этом чемпионате мира есть абсолютно беспредельные вещи и есть вещи, на которые можно где-то закрыть глаза и отнестись с пониманием. Но я думаю, что дальше этого чемпионата мира подобные вещи тяжело будет продолжать интегрировать. Никаких пауз, hydration break'ов не будет внутри еврокубковых матчей, европейских чемпионатах тоже. Поначалу это выбешивало, поначалу это приводило в тупор. Зачем? Для чего? Ведь не так жарко. И потом уже начали чуть-чуть с этой мыслью свыкаться. На этом чемпионате мира он вообще по-своему эксклюзивный, по-своему уникальный, потому что никогда такого количества команд не было. Добавилась еще одна стадия, добавились новые правила, добавились удаления за прикрытый рот рукой. По-моему, впервые в истории вот так открыто просто вмешивается государство в дела спорта. 30 минут, которые нас ожидают в финале, тоже что-то новое, удивительное. То есть надо монтировать сцену, потом демонтировать все это. Огромное количество подтанцовки, музыка. Как эти 30 минут еще отразятся на игроках, как это все отразится на самой игре. Действительно, уникальный чемпионат.
6: Сейчас стоимость билетов на финальную встречу на стадионе MetLife, который вмещает 82,5 тысячи зрителей, начинается от 8700 долларов или 680 тысяч рублей. Это если на галерку. Цены на места поближе к полю могут доходить до 8-9 миллионов в пересчете на рубли. Есть и эксклюзивные предложения от ФИФА стоимостью в миллионы долларов. Это возмутило и одну из стран-участниц финала. Президент Королевской Испанской Футбольной Федерации осудил высокую стоимость билетов, из-за которой доступ на стадион будет закрыт для многих испанских болельщиков. Еще на старте продаж цена билетов на финал чемпионата этого года была в 7 раз выше, чем на чемпионате 22 года в Катаре. А в ходе чемпионата суммы кратно выросли. На ресейл-платформах цены на билеты ниже, но не намного, рассказывает член команды организаторов церемонии открытия и закрытия чемпионата мира по футболу в 26 году Ольга Гончарова.
9: Сильно дороже все билеты здесь. На финал сейчас колеблются билеты, начиная от 7500. Это ресейл, то, что перепродает. Это какие-то места совсем-совсем высоко. И заканчивая 51 950. И я помогала знакомым купить билет. Они купили билет второй категории официально через FIFA за 7380. Это вторая категория.
6: По московскому времени финальный матч начнется в 10 вечера в воскресенье. Что покажут российским зрителям в халфтайме, пока неизвестно. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Григорий Гуреев, Бизнес FM.
10: Реклама.
11: Шеф, заказали еще два салата с баклажанами. А они закончились.
12: Не проблема.
11: Зато забываем во вкус вил бизнеса. Доставка бесплатная, продукты свежие и всегда найдется то, что нужно.
12: Вкус вил бизнес позаботится о покупках, чтобы вы позаботились о гостях. Подробности на сайте Вкус вилла, раздел бизнесу. АО Вкус вилл, Черноголовка, ОГРН 121-77, Бонарет 250-671.
13: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
14: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
15: Деньги. Первые банки появились в Месопотамии примерно за 2-3 тысячи лет до нашей эры. Их роль выполняли храмы и дворцы местных правителей, предоставлявшие услуги по безопасному хранению товаров.
16: История денег на Business FM.
17: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
18: Карьера. С Ольгой Дементьевой.
19: Каждый пятый сотрудник в России сегодня – это зумер. Поэтому работодателям важно начать адаптацию молодых кадров с понятного маршрута. А мотивационные речи – уж потом. Давайте обсудим результаты исследования, где говорится, что поколение Z меняет рынок труда и заставляет компании пересматривать сам подход к управлению. Итак, исследование Fashion Bass Media и H2O Business Evolution показало, что молодым сотрудникам недостаточно просто предложить работу и рассказать о перспективах. Им важно понимать правила игры с самого начала. Когда руководитель говорит «со временем разберешься», для зумера это не мотивация, это неопределенность. А неопределенность – это один из главных факторов, который снижает вовлеченность. Поэтому первый вывод исследования очень простой. Адаптация начинается не с приветственной презентации, а с понятного маршрута. Молодому сотруднику важно знать, какие задачи у него будут в первый месяц, что считается хорошим результатом, кто поможет, если возникнут вопросы, и как он поймет, что движется в правильном направлении. Второй важный вывод касается обратной связи. Во многих компаниях до сих пор считается нормой обсудить результаты работы только в конце испытательного срока. Но для поколения Z это слишком долгий период без ориентиров. Намного эффективнее работают короткие регулярные встречи, где руководитель обсуждает прогресс, помогает разобраться со сложностями и вместе с сотрудником определяет следующий шаги. Еще одна интересная деталь. Почти половина участников исследования говорят, что ищут не стандартную карьеру, а собственный путь. Поэтому развитие для них – это не только новая должность, это новые компетенции, более сложные задачи и возможность видеть, как растет их влияние на результат. Получается, что поколение Z повышает требования не к количеству льгот, а к качеству управления. И, возможно, главный вывод именно в этом. Сегодня конкурентным преимуществом работодателя становится не только зарплата или известный бренд компании. Мотивировать будут те руководители, которые умеют создавать понятную, честную и предсказуемую среду, где сотрудник понимает, что делать, зачем это делать и как можно расти дальше.
18: Карьера на Business FM.
1: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Рособорнадзор хочет запретить продажу микронаушников, чтобы школьники и студенты не списывали. Об этом заявил глава ведомства Анзор Мусаев. Он сообщил, что вопрос запрета будет прорабатываться с силовыми структурами. Рособорнадзор провел анализ и пришел к выводу, что в обычной жизни микронаушники практически не используются, но их применяют в списывании. Поэтому глава ведомства Мусаев назвал эти средства связи серьезной бедой и вызовом для системы. Об этом мы поговорили с учителем математики МБО СОШ номер 60 имени Владимира Завьялова в городе Барнауле Никитой Бурмистровым.
20: В целом, микронаушник – это далеко не самый популярный метод списывания, потому что, во-первых, зачастую много историй расхожих про то, что микронаушники банально застревают в ухе, и школьники, честно говоря, этого периодически тупо боятся. Даже банально из-за сложности того, как его использовать, что это нужен другой человек, который будет надиктовывать, а это надо как-то передать. Зачастую обычно прибегают больше к банально шпаргалкам, телефонам, ну и помощи друзей. То есть в туалет выйти пообщаться или что-то того, попытаться просто пошептаться на месте.
21: В принципе, насколько активны эти попытки?
0: попытки, потому что есть ощущение, что борьбы со списыванием много и все больше с каждым годом.
20: Ну, списать, конечно, пытаются, особенно если сами понимают, что не сильно хорошо готовы. Хотя бывает, что и сильно хорошо готов, но просто сильно очень переживает. Но все равно нет-нет, да находятся в том числе и микронаушники. Не сильно часто, но бывает. Но тут, к сожалению, есть все-таки с нашей стороны трудность такого ученика поймать за списыванием. Но тут уж, как говорится, не пойман не вор.
0: Не очень часто это примерно в каком соотношении?
20: Ну, я думаю, где-то один раз на работах 50.
0: То есть, если я правильно поняла, проблема эта существует, но сказать, что она суперострая и угрожает качественному проведению экзаменов, было бы преувеличением.
20: Я думаю, что да, тем более тому, кому надо списать, он все равно найдет, как списать, даже если микронаушники под запретом.
1: Никита Бурмистров, преподаватель математики в Барнауле. Глава Рособорнадзора Анзор Музаев напомнил, что в этом году с ЕГЭ удалили 917 человек без права пересдачи в течение года. И большинство удаленных использовали на экзамене средства связи и шпаргалки. Мужчина в Ленинградской области провалился в дупло клена и просидел там более суток. Это не особо выдающаяся новость, активно расходится по телеграм-каналам и СМИ. Кадры с места событий, подробности спасательной операции, детали о глубине дупла и так далее. А на лентах информагентств эта новость выходит под тремя большими тегами. Россия, Ленобласть, дупло. Последовательность буквально нарывалась на рифму и моему коллеге Ивану Медведеву навеяла.
21: Навеяло. Россия, Ленобласть, дупло. Болгарка, стремянка, сверло. Ну как тебя, брат, занесло? Смешал коньячок и мерло? Понятно, сейчас всем тяжело. На ЦБ, АЗС, ПВО, РКН, ВПН, ГТО, НДС и, блин, БПЛА. Смотреть лучше всем из дупла. Я в домике спрятался, скрылся, телегу закрыл, просветлился. Спокойно и тихо мне тут. В дупле и покой, и уют. Россия, Ленобласть, дупло, сирены, мигалки, алло. Систему нагнуть не пытайся. Приехали, брат, раздупляйся.
1: Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов в пятницу упал на 3% с лишним до 1958 пунктов. Это минимальные уровни с октября 2022 года. Вечернюю сессию снижение продолжилось. За неделю индекс рухнул на 9%. Паническим распродажам сопутствовали геополитические санкционные риски, а также ожидание возможной паузы в цикле смягчения денежно-кредитной политики Банком России. При этом нефть в пятницу вечером продолжала дорожать. Стоимость Brent преодолевала $88 за баррель. С начала недели рос на 12%. Биржевые итоги недели подвел обозреватель бизнес ФМ Алексей Завьялов.
22: Очередная падающая неделя на российском рынке акций, причем сильно падающая, и многие участники торгов назвали эту ситуацию капитуляцией. За неделю индекс Московской биржи рухнул на 8,7%. Только за пятницу потери составили 3,2%, и закрытие по основным торговым сессиям 1958 пунктов. То есть пробили все практически уровни поддержки. Ну, дальше прогнозы, наверное, строить смысла нету, с учетом того, что и 1700 уже называют уровень, и 1500 по индексу Московской биржи. В общем, дальше только фантазия, причем приход к этим уровням, ну, вполне реален, на мой взгляд. И ниже 2000 закрыли неделю, причем ниже 2000 индекс Московской биржи упал впервые с октября 2022 года. Но понятно, что усилились санкционные риски. Во всяком случае, издание американские, ну, в частности, портал Axios, написал в пятницу, что законопроект об усилении санкций против России имеет достаточную поддержку в Сенате. Но я напомню, что этот законопроект предусматривает вторичные пошлины до 100% в отношении тех стран, которые продолжают покупать российскую нефть и российский газ. Это действительно серьезный законопроект, и пока единственное, что не решили в Сенате, когда будут его обсуждать. То есть время пока есть, но рынок заранее все это отыгрывает. И еще одна ситуация, это ситуация с тем, что, скорее всего, завершился цикл смягчения денежно-кредитной политики Банком России, то есть цикл снижения ставки, и рынок в лучшем случае ожидает паузу на ближайших заседаниях, не только на заседании, которое пройдет уже на следующей неделе, 24 июля. Рубль тоже упал, и китайский юань вырос на 25 копеек за неделю, причем закрыл неделю выше границы в 11,5 рублей, верхней границы диапазона, в котором в последнее время торговался, да и не только в последнее время. Таким образом, закрытие недели 11 рублей 57 копеек, доллар в пятницу немножко снизился, но тем не менее, если рассматривать уже вечер и однодневный фьючерсный контракт, это рубежи 78,5 рублей. Ну а цены на нефть выросли, причем Brent взлетел на 12%, даже более 12% за неделю был рост. Ну, вечер пятницы это 87,5 долларов за баррель. В регионе Персидского залива продолжается война, во всяком случае всю неделю и США, и Иран обменивались ударами. Только в пятницу центральное командование вооруженных сил США сообщило о том, что нанесли очередные удары, очередную серию ударов по Ирану, а Иран в ответ атаковал с применением беспилотников американскую авиабазу в Бахрейне. И так практически продолжалось всю неделю. И в начале недели рынок не спешил, кстати, отыгрывать все эти события. Видимо, ждал по привычке то, что выходные вот обмен ударами, а потом какая-то переговорная риторика. Нет, на этой неделе переговорной риторики не случилось. Таким образом, цены на нефть, видимо, продолжат расти и на следующей неделе, если ситуация коренным образом не изменится. Но это, как мы видим, не помогает российскому рынку акций.
1: Это был обозреватель «Бизнес-ФМ» Алексей Завьялов с биржевыми итогами недели.
3: «Недвижимость» с Валерией Мозгановой.
4: Зумеры начинают играть все более заметную роль на рынке недвижимости. Их интерес к покупке жилья растет. Например, по оценкам компании «Главстрой регионы», количество обращений молодых покупателей в 2025 году увеличилось на 48% по сравнению с 2024. Их оценка офисной среды становится все более важной для работодателей и девелоперов. Как напоминает директор департамента аренды и продаж коммерческой недвижимости ГК «Галсдевелопмент» Светлана Мазур, по прогнозам к 2025 году зумеры будут крупнейшей поколенческой группой сотрудников. Но и сегодня компании учитывают запросы молодых людей, которым нужен офис функциональный, современный и многосценарный. Даже их мнение по поводу городского благоустройства приобретает все больше вес. Ведь от степени его позитива отчасти зависит, захочет ли зумер закрепиться в своем городе или отправиться искать лучшей доли на стороне. Недавнее совместное исследование архитектурного Пергаев-бюро и технопарка «Аэро» как раз было посвящено тому, как зумеры оценивают общественные пространства и их обустройство в больших городах страны. В исследовании приняли участие жители 20 городов – Костромы, Уфы, Липецка, Читы, Вологды, Перми, Екатеринбурга, Новосибирска, Севастополя и других. Краткий итог. Молодежь воспринимает городскую среду как место для восстановления и эмоциональной разгрузки. Поэтому среди наиболее востребованных элементов уличной мебели оказались лежаки, шезлонги, мягкие зоны отдыха и качели. В условиях информационной перегруженности зумеры отдают предпочтение минималистичным решениям, которые органично вписываются в окружающее пространство и создают ощущение комфорта. И, увы, в большинстве городов качество общественных пространств пока не соответствует ожиданиям нового поколения. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале BFM.ru.
3: Недвижимость на «Бизнес FM». «Бизнес FM». Новости. Коротко.
5: У микрофона Сердар Влекулиев. Нефтяной танкер был поврежден пятницу ударами двух беспилотников и загорелся на подходе к морскому терминалу Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском. Пожар потушен силами экипажа. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе КТК. Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что нефтяной танкер Nordic Zenit, следовавший в морской терминал КТК, загорелся после атаки.
2: Правительство России внесло в Госдуму законопроект, расширяющий список лиц с судимостью, которые могут заключить контракт с вооруженными силами России. Большинство жителей Польши, 52%, впервые высказались против приема беженцев с Украины, свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного лабораторией Центра исследования общественного мнения. Начиная с 2022 года в регулярных соцопросах Центра большинство поляков неизменно выступали за то, чтобы в их страну и дальше приезжали украинские беженцы. ФАС разработала новые правила возврата железнодорожных билетов. Перевозчики смогут самостоятельно определять размер сбора в пределах до 10% от стоимости неиспользованного билета. Сменить работу хотят 73% опрошенных IT-специалистов, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Марк-Аналитик. Опрос проводился в крупнейших городах России и Белоруссии. Основными причинами программисты называют отсутствие или невозможность карьерного – 31% и профессионального – 28% роста, усталость и выгорание – 23%, а также зарплату – 45%. В среднем опрошенные айтишники получают 181 122 рубля в месяц при желании ежемесячно зарабатывать 258 520 рублей. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
8: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Владельцы независимых заправок стали активно выставлять их на продажу, пишет «Известия». Заявлено, что среди причин ухудшения финансового состояния и дефицит топлива, мы позвонили по объявлениям на Авито. Действительно ли их стало больше, с чем это связано, есть ли сейчас смысл покупать АЗС? Сенат США опубликовал доработанный вариант адских санкций против России. Он предлагает рестрикции в отношении Путина и других руководителей, а также Центробанка и госкомпаний, российского теневого флота и всех газовых проектов «Новатека». Кроме того, он вводит стопроцентные пошлины в отношении 5 крупнейших покупателей российской нефти и газа. Будет ли принят законопроект и в каком виде? И Китай представил крупнейшую модель искусственного интеллекта Kimi K3, значительно опережает по производительности конкурентов-соотечественников, включая DeepSeek. А как она в сравнении с американскими моделями и сможет ли их опередить? Подробности на Business FM. Продам АЗС. Готовый бизнес, стабильный поток клиентов. На рост числа подобных объявлений обратил внимание газета «Известия». Действительно ли владельцы частных заправок стали выставлять их на продажу? Есть ли смысл покупать АЗС? Об этом Михаил Задорожный.
23: По информации издания, за последний месяц на порталах с объявлениями о коммерческой недвижимости появилось более 150 предложений о продаже АЗС. Вилка цен от скромных 1 миллиона рублей и до 150 миллионов. В Уфе целая сеть из 13 заправок продается за 350 миллионов рублей. Причины, по которым владельцы частных АЗС пытаются от них избавиться – ухудшение финансового состояния собственников, а также дефицит топлива в ряде регионов. Мы пообщались под видом потенциального покупателя с авторами нескольких таких объявлений. Только в одном случае нам подтвердили, что АЗС выставлены на продажу из-за проблем с бензином, и вообще бизнес стал сложным. Другой продавец сказал, что не принимает никакого участия в управлении бизнесом из-за проблем с партнером-совладельцем АЗС, поэтому и продают свою долю в 50%. Причина продажи – еще одной заправки.
24: Дело не мое, это дело было мною куплено, просто вложенные средства определенные. Я брал ее в замороженном виде, не использовал ее. Заправка мне не интересна в том отношении, что сейчас вот сыну надо квартиру брать. Я инвестор, у меня не один объект. Я не думал входить в рынок. Я брал объекты, которые в дальнейшем продать.
25: Давно это объявление висит?
24: 1.5 месяца когда-то.
23: Справедливости ради выставляют на продажу не только частные заправки. Например, «Газпром», как следует из сообщения на его сайте, пытается избавиться от непрофильных активов, которым отнесены АЗС в Астраханской, Ростовской, Тамбовской и Нижегородской областях. Цена от 1 миллиона до почти 14 миллионов рублей. Некоторые ищут покупателя уже 4 года. Из общения с продавцами стало понятно, что интерес к таким активам сейчас небольшой. Например, автор одного из объявлений признался, что за 1.5 месяца ему позвонил только один потенциальный покупатель. Некоторые продавцы готовы немного уступить в цене, в разумных пределах, которые, правда, не обозначены. Мы спросили, почему заправки выставляют на продажу, у руководителя сети АЗС «Стандарт Ойл» Нижегородской Московской области Александра Вахрушина.
6: Если кто-то продает частные заправки просто от того, что либо запал пропал, порох кончился и так далее, то эти заправки будут просто стоять и не будут они продаваться 100%. Они не нужны никому сейчас, вообще не нужны. Те места, которые достаточно проходимы и большей популярностью пользуются, они, как правило, рабочие и держатся на плаву. Но те, которые на отшибе или далеко находятся от поселков или от городских округов, они уже умерли, и их никто не будет покупать. Сейчас продаются именно те заправки, которые вообще не востребованы давным-давно. Их стоимость завышается десятикратно, они просто не стоят этих денег.
23: Сам топливный бизнес достаточно сложный, а сейчас еще и рискованный из-за перебоев с поставками бензина и дизеля. И владельцы независимых АЗС не раз жаловались на то, что работают в ноль, а иногда даже в убыток. Неудивительно, что частные инвесторы не спешат вкладываться в такие активы. «Известия» насчитали 150 объявлений о продаже АЗС, хотя в действительности их может быть больше, однако массовых распродаж не наблюдается. В «Авито» нашей радиостанции сообщили, что ажиотажа нет, и они не видят роста числа выставленных на продажу заправок. Михаил Задорожный, Алексей Шевцов, «Бизнес ФМ».
1: Сенат США опубликовал доработанный законопроект об адских санкциях в отношении России. Первоначально документ был подготовлен покойным сенатором Линдси Грэмом, признанным в России экстремистом и террористом. Законопроект предусматривает санкции в отношении президента России, премьер-министра, высшего политического и военного руководства страны, а также Центробанка, госкомпаний, энергетических проектов России и Теневого флота. Также глава администрации США может вводить 100% пошлины в отношении 5 крупнейших покупателей российской нефти и природного газа и против 5 стран, которые в наибольшей степени способствуют обходу санкций. Документ прямо запрещает гражданам США инвестировать в Россию и переводить деньги российскому государству. Президент США может вводить эти санкции, но согласно тексту законопроекта, для их снятия потребуется одобрение Конгресса, комментирует политолог-американист Малек Дудаков.
9: Никаких неожиданностей мы не увидели. Все детали, нюансы этого законопроекта, они уже были в общем и целом известны заранее. Снизили они там с 500 до 100% обещанные вторичные тарифы в отношении покупателей российской нефти. При этом сделали исключение для большого количества стран, поэтому будут пытаться угрожать только тем государствам, которые в основном закупают наши энергоносители. Плюс к этому санкции в отношении крупных российских энергетических компаний, проектов, ну и высшего руководства Российской Федерации. Что касается позиции администрации Трампа в этом вопросе, то мы видим, что Белый дом в целом не горит большим желанием увидеть этот самый законопроект принятым, потому что все возможности, да, вводить те же самые санкции у исполнительной власти и так имеются. То есть здесь ничего нового нет. Американский президент и так может все эти санкции ввести, ему не нужно никакое дополнительное одобрение, либо отмашка со стороны Конгресса. Но этот законопроект просто в какой-то степени уменьшает пространство для маневра у администрации Трампа в контексте переговорного процесса с Россией. То есть здесь законодатели требуют от Трампа, по сути, заставить как-то ускориться его с заключением мирного соглашения по Украине. Ну, иначе переговорный процесс может зайти в тупик, если все-таки эти санкции будут введены в силу. Тут все-таки нужно понимать, что даже если законопроект будет принят, Трамп его подпишет, либо не подпишет. У него тоже есть такое право не подписывать законопроект. После этого там 2 недели пройдет, он все равно вступит в силу. Далеко не факт то, что, конечно, все эти санкции и тарифы будут реализованы. Потому что, ну, текст этого законопроекта носит отчасти размытый характер. Очевидно, что есть много возможностей обходить какие-то острые углы. И я думаю, что если администрация Трампа уж очень сильно захочет, она может, в общем-то, те же самые санкции и тарифы не вводить. Если будет полагать то, что смысла в этом особого нет, а это ломает для них переговорный процесс с Российской Федерацией. Так что, там, кардинальным образом, я думаю, что ситуация не поменяется, даже если этот законопроект будет принят. В целом, мы видим, что, конечно, это просто олицетворяет собой общую ситуацию, усиливающуюся давлением со стороны ястребов в Конгрессе и в Сенате, в Палате представителей, на Белый дом, стараются, в общем-то, не дать Трампу о чем-то всерьез с нами договориться в оставшиеся 3 месяца до выборов. Ну а потом, если побеждают демократы, они уже будут пытаться перехватывать повестку и в целом продвигать максимально антироссийскую линию для того, чтобы уж точно Трампу не дать с нами договориться. Поэтому здесь действительно время работает против действующей администрации. Ну и Трампу нужно торопиться с переговорами, потому что дальше, конечно, ему работать будет и на российско-украинском направлении, и на Ближневосточном гораздо сложнее, если он теряет уже окончательно контроль над Конгрессом.
1: Малек Дудаков, политолог-американист. К 16 июля под законопроектом подписали 62 сенатора, но республиканцев среди них почти вдвое больше, чем демократов. 40 плюс 21, а плюс один независимый. В Палате представителей напротив выступили высокопоставленные демократы в профильных комитетах по иностранным делам и по бюджету, а также руководство центристской коалиции New Democrat. Об этом пишет специализирующийся на освещении обсуждении деятельности Конгресса издание Punch Bowl News. Оно отмечает, что демократы не хотят давать Трампу в руки новый тарифный инструмент, которым он и так уже слишком злоупотреблял. Сторонники законопроекта, по данным Punch Bowl, в ярости. В четверг руководство республиканцев запустило процедуру о проверке возражений перед выносом законопроекта на голосование. Республиканцы хотят успеть с ним до 10 августа, то есть до начала каникул. Между тем, Белый дом отказался пояснить, готов ли Дональд Трамп подписать законопроект об ужесточении санкций в случае его принятия Конгрессом. По данным портала Axios, Трамп пока воздерживается от полной поддержки законопроекта. При этом, как утверждает Axios, хозяин Белого дома дал понять, что готов подписать документ в качестве дани памяти покойному сенатору Грэму. Китай представил крупнейшую модель искусственного интеллекта. Кимика-3 значительно опережает по производительности своих конкурентов-соотечественников, включая DeepSeek. И по сравнению с американскими моделями, новая китайская разработка также показывает хорошие результаты, так что технологический разрыв между Китаем и США резко сократился. Валерий Бадоев продолжит.
10: Примечательно, что, как отмечает Bloomberg, после запуска Кимика-3 от китайского стартапа Moonshot, акции американских компаний IT-сектора резко попадали. Китай уже в состоянии производить вполне конкурентоспособные модели, при этом огромных инвестиций, как в США, для этого не требуется. Вот инвесторы в очередной раз и засомневались в адекватности оценки американских компаний в сфере ИИ-технологий и полупроводников. Разработчики Кимика-3 заявляют, что эта модель крупнейшая в мире. У нее рекордные 2 триллиона 800 миллиардов параметров. Очень грубо говоря, эта цифра определяет то, насколько модель в кавычках «умная». То есть Кимика-3 не только отвечает на какие-то вопросы пользователя, но и может хорошо планировать последовательность действий и выступать подобием в кавычках «мозга» в системе ИИ-агентов. Продолжает генеральный директор компании Neville AI, автор телеграм-канала AI Happens, Алексей Хохунов.
11: Количество параметров напрямую связано с тем, насколько много знаний в модели может быть. Но кроме знаний, также размер модели коррелирует с тем, насколько долго и как именно она может, в принципе, рассуждать. И модели меньшего размера, они подходят не для того, чтобы планировать и проектировать сложные шаги, а только для того, чтобы их выполнять. В целом, можно сказать, что Китай сохраняет свою вот эту уверенную вторую позицию на рынке AI. Супер интересно, как это поменяется в ближайшее время, потому что мы видим, что последние релизы у американских лабораторий были построены вокруг того, чтобы не дать Китаю скопировать легко их модели.
10: Как пишет Reuters, среди аналитиков ранее существовал консенсус, что Китай по ИИ-технологиям отстает от США примерно на полгода. Однако релиз Кимика-3, как и в целом ускорившиеся темпы разработки, показывают, что Китай значительно сократил разрыв. Он по-прежнему отстает, но далеко не так сильно. При этом и США тоже не стоят на месте. Искусственный интеллект в целом стал развиваться гораздо быстрее, благодаря тому, что каждая новая ИИ-модель используется в разработке еще более новой и совершенной ИИ-модели. На конкретном примере Кимика-2 и так была довольно неплохой нейросетью. И с ее помощью как раз и была создана новая Кимика-3. Причем у нее открытый исходный код, то есть ее можно использовать в российских разработках, отмечает генеральный директор АЯ-эксперт, старший преподаватель кафедры кибернетика НИАУ МИФИ Роман Душкин.
12: Китайские модели, они открыты, их надо брать и использовать. Наше общество достаточно высокотехнологично. Почему мы не можем там взять Кимика-3, например, и начать использовать ее для разработки? Я имею в виду, конечно, про массовых. Компании, которые занимаются разработкой, все, естественно, давно это используют в своих процессах, это никаких проблем нет. Но вот массово на государственном уровне, чтобы вот это все было, поддерживалось и так далее. Вот почему-то этого пока не наблюдается. Китай рванул вперед, потому что вот он получил тоже такие средства производства. Вот и все объяснение.
10: Председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии открытия Всемирной конференции по искусственному интеллекту сравнил значимость этой технологии со значимостью изобретения парового двигателя и электричества. И, как отмечает Рейтер, пока США воздвигают железный ИИ-занавес, Китай делает ставку на международное сотрудничество, предлагая глобальному югу ИИ-модели с открытым исходным кодом. Осталось лишь этим предложением воспользоваться. Валерий Бадоев, Мария Голубева, Бизнес FM.
13: Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. В Древней Руси государственную казну было принято пополнять с помощью процедуры так называемого полюдия. Князья с дружинами периодически объезжали подвластные земли и собирали с населения дань. Золота в обращении тогда практически не было, серебра ходило немного. И основной формой расчета служили меха – соболи, беличи, бобровые, кунии. Но большую часть все же брали продуктовым набором – скотом и зерном. Мед и воск в то время ценились высоко и потому нередко также служили оплатой дани. Деньги к деньгам. На Бизнес FM.
14: после службы в бизнесе. Евгений Шушков, ветеран СВО.
15: Стать бизнесменом, наверное, я хотел всегда. Вышел в отставку и сразу же начал работу в этом направлении проводить. Самая качественная адаптация – заняться чем-то.
14: Бизнес-планы, бизнес-истории Евгения Шушкова в специальном репортаже Олеси Савоськиной. В субботу после полудня и после 16. Только на Бизнес-ФМ. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
16: На любой автоматической кассе обратите внимание, какой вариант оплаты будет стоять по дефолту. СБП. Для ритейла транзакции по системе быстрых платежей гораздо выгоднее. Лично я пользуюсь этой опцией нечасто, в основном при интернет-покупках. На кассе карта удобнее, и по ней кэшбэк. В случае СБП новая технология, интересы банков и ритейлеров нашли разумное равновесие. Меньше чем через 2 месяца, когда массово стартует цифровой рубль, системе предстоит повторить это упражнение на новом уровне. Для использования цифрового рубля бизнесу и физическим лицам необходимо открыть кошелек на платформе Центрального банка. Через нее же будут проходить все платежи. Технологически цифровой рубль напоминает криптовалюту, но на уровне концепции устроены они диаметрально противоположно. Криптовалюта – распределенная система. Цифровой рубль – централизованная, у которой есть единый регулятор, отвечающий за все. Как средство платежей цифровой рубль смотрится крайне привлекательно. Расчеты между юридическими лицами, оплата юрлицом услуг самозанятого или перевод средств со счета ИП на собственный счет физического лица. Эти и другие цифровые транзакции будут гораздо выгоднее прежде всего для ритейла и симметрично невыгоднее для банков. Основной источник поступления средств на цифровые кошельки – текущие банковские счета. С введением цифрового рубля можно прогнозировать отток капитала. Чтобы он не был слишком большим, на платежи цифровым рублем не начисляется кэшбэк, а на остатки проценты. Цифровой рубль – средство платежа, а не хранения или инвестиций. Как всякая новая технология, цифровой рубль – угроза традиционным институтам, роль которых снижается вместе с транзакционными издержками для экономики в целом. Банкам предстоит предложить новые технологии, новые сервисы и новые тарифы. Верю, они справятся.
14: Сумма технологий на Бизнес-ФМ.
1: Вы слушаете Бизнес-ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. Жара до 27-30 градусов, а потом снова дожди. В выходные тепло начнет набирать обороты, в понедельник достигнет обещанного максимума. Однако со вторника температура начнет понижаться, и в столицу вернется пасмурная дождливая погода. Подробнее обозреватель погоды проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов.
17: В субботу и воскресенье нас ждет прилив тепла. В субботу днем температура воздуха будет колебаться около 25 градусной отметки. В воскресенье это уже все 26-28, а в понедельник на следующей неделе, судя по прогнозам, температура воздуха днем может составить 30 градусов. Но мы будем смотреть, конечно, насколько этот прогноз оправдается. Все это время будет без осадков. Перелом к погоде в столице ожидается во вторник. На нас будет влиять очередной циклон с понижением дневных температур ниже 30 градусов, да и ночные тоже около 16-18, даже иногда и 19. Все будет зависеть от того, какое небо будет ночью, идет этот фронт или нет. Тем не менее, из-за прохождения атмосферного фронта и влияния циклона на столицу во вторник, в среду и в четверг температура воздуха уже будет понижаться. Это будет 23-25 градусов. Все это будет под аккомпанемент дождей и будет пасмурно. Вот этот циклон, который придет к нам со вторника, он, конечно, понизит температуру воздуха, но температура в целом останется около климатической нормы. Единственное, что не повезло в этом месяце с осадками. Все дело в том, что в Москве и Московской области уже где-то местами даже перевыполнена норма по осадкам. Вот этот период циклона ветреной погоды, который, скорее всего, закончится к концу следующей недели, позволит осадкам закрепиться в московском регионе. Там, где недовыпало, выпадет месячная норма, а там, где месячная норма уже превышена, это превышение пойдет дальше. И таким образом июль закрепил за собой очередной раз статус самого дождливого и могучего на осадке месяца в европейской территории России. Если смотреть на две недели прогноз, то, конечно же, во-первых, он изменится, а во-вторых, серьезных похолоданий, по крайней мере, я не вижу. И более того, скорее всего, к началу уже недели, которая уже ближе там к августу, там уже все-таки температура воздуха будет опять устремлена к температуре 30 и выше. Но это мы посмотрим.
1: Алексей Сафонов, обозреватель погоды проекта «Метеовеб». Аллергологи, в свою очередь, предупреждают, что Москву накрывает пыльцевой шторм. Концентрация аллергенов, полыни, сорных трав и злаковых достигнет критических отметок. Малооблачная погода обеспечивает максимальную концентрацию микрочастиц в воздухе. Минпросвещение ужесточает правила Всероссийской олимпиады школьников. Проект приказа ведомство вынесло на общественное обсуждение. О том, как меняются правила олимпиады, которые позволяют поступить в вузы без экзаменов, и что об этом думают преподаватели, подробности у Натальи Шашиной.
0: Призовое место на Всероссийской олимпиаде школьников позволяет заранее забронировать себе место в желаемом вузе. И для многих школьников каждое изменение в правилах – вопрос будущего поступления. Главные изменения, которые Минпросвещение вынесло на общественное обсуждение, такие. Во-первых, нельзя будет проходить несколько профилей одного предмета. Речь о технологии, то есть труде и информатике. То есть ребенок не сможет попробовать силы одновременно в программировании и, казалось бы, смежной инфобезопасности, а должен выбрать что-то одно. Для многих школьников, нацеленных на IT-специальности, это будет неприятным изменением. Но это касается профилей, а не самих предметов. Для желающих участвовать, например, сразу в биологии и в химии, ничего не меняется. Во-вторых, выше становится цена ошибки. При каком-то нарушении участник уже не сможет проходить отбор в олимпиадах по другим предметам, в этом году. Хотя непонятно, как это можно будет проконтролировать за пределами регионов. Но одно из самых дискуссионных изменений, которое предлагается ввести в 2027 году, призеры и победители прошлого сезона не смогут в новом сезоне автоматически попадать на следующий этап. И это может усложнить путь талантливым школьникам, уверен руководитель школы подготовки к олимпиадам по математике, экономике, физике и программированию ОЛМАТ Сергей Скопинцев.
18: Ранее человек, который стал победителем в, например, региональном этапе прошлого года, автоматически мог проходить на региональный этап этого года. А сейчас это отменяется. И это большая проблема. Школьный и муниципальный этап очень массовый, и они проходят очень по-разному. И человек, который ранее уже доказал то, что он достаточно хорошо разбирается в предмете и умеет решать эти задачи нужного уровня. Талантливый ребенок, победитель, не знаю, финала Всероссийской олимпиады школьников, может сейчас завалиться на школьном этапе или на муниципальном этапе из-за, например, проблемы технической или из-за того, что все дети написали на полный балл этот школьный этап, он написал на 90% из 100. Дети этот этап, например, списали.
0: Изменения особенно важны на фоне дискуссии о дисбалансе в том, как распределяются бюджетные места между олимпиадниками и теми, кто хорошо сдал ЕГЭ. Рособорнадзор сообщил, что около 10 тысяч человек в этом году сдали экзамен на 100 баллов. В ведомстве заявили об улучшении качества школьного образования. Количество выпускников, набравших по трем предметам больше 180 баллов, выросло за год более чем на 5%. Создается впечатление, что уровень выпускников все лучше. При этом возможность поступить упирается в жесткую конкуренцию. В самые престижные вузы Москвы и Петербурга стремятся абитуриенты, имеющие право на поступление без вступительных экзаменов. Как олимпиадники, так и льготники, для которых выделено не менее 10% от всех бюджетных мест. Об уровне подготовки и возможности поступить рассуждает руководитель ресурсного центра дополнительного образования президентского физико-математического лицея 239 в Петербурге, руководитель тренерского штаба сборной России по математике Кирилл Сухов.
19: По поводу ЕГЭ и высоких баллов, конечно же, школьники интересуются предметом, конечно же, школьники готовятся к выпускным экзаменам, но давайте все-таки не забывать, что когда получается больше баллов, это не всегда говорит о том, что кто-то стал лучше решать задачи. Это иногда говорит о том, что варианты становятся проще. Поэтому так поспешно делать такие выводы из того, что стало больше 100 бальников, из этого автоматически следует, что что-то выросло, я бы все-таки не стал. Возможности для поступления, конечно же, меньше не становятся, потому что по всем ключевым специальностям количество мест не падает.
0: В этом году вузам было выделено 620 тысяч бюджетных мест на уровне прошлого года, а вот количество платных сократили на 13%. 5%. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
1: А власти Чили аннулируют паспорта у детей, рожденных в стране от российских родителей. По данным расследования Сипер Чили, записи о гражданстве уже удалены для 62 несовершеннолетних. Из них 24 случая незаконной регистрации детей от российских родителей выявила Национальная миграционная служба в марте. Речь идет о детях родителей со статусом «транзитный иностранец». ЗАГС Чили начал административную проверку по этим случаям 24 апреля. По конституции страны такие дети не имеют права на автоматическое гражданство. Большинство случаев зафиксировано в городе Винья-дель-Мар, где работает как минимум два агентства, специализирующиеся на родильном туризме для россиян. Чили Kids и Чили Дрен. Они предлагали россиянкам родильные туры за 15 тысяч долларов, указывали на своих сайтах, что помогли получить гражданство уже 2 с лишним тысячам семей. Главный бонус – чилийский паспорт, который открывает безвизовый въезд более чем 170 стран, включая США и Евросоюз. Однако одна российская семья уже выиграла дело в апелляционном суде Вильпараиса, рассказала Бизнес ФМ владелец компании авторских туров, автор телеграм-канала «Кругосвет». Светка Олеся Скидан, которая родила ребенка в Чили.
3: Я состою в чате чилийском, и я вижу, что да, такие письма получили очень многие. Причем получили в том числе люди, которые там живут, которые после родов остались в Чили, у них есть статус ВНЖ. Ну вот у них, например, подошел либо продление ВНЖ, либо подача на ПМЖ, и когда они отправили документы на ПМЖ, то есть стали опять заново проверять легальность получения гражданства. Там есть в Конституции Чили одна такая сноска, если ты родился на территории Чили, то ты получаешь гражданство по праву почвы. Но если ты не был в статусе туриста. И все дело в том, что некоторые рожали в статусе туриста. И это является основанием. Ну, понятное дело, что никто бы сейчас, наверное, на это не обращал внимания, не поднимал, если бы не сменилась у них власть. У них пришел такой новый президент ультраправый, и поэтому сейчас там идет интенсивная борьба с мигрантами. Не касается конкретно России, это касается всех, потому что там очень много из Венесуэлы, наверное, большая часть именно венесуэльцев также приезжают, рожают, чтобы получить паспорт. Не всем пришли, но, возможно, если вдруг, например, мы бы сейчас подали опять на ВНЖ, возможно, мы бы тоже получили. Мы не получили, пока, слава тебе, Господи. По поводу помогаторов компании могу сказать, что мы лично рожали сами, без помощи. Мы сначала думали через них, но очень высокая цена, и, по сути, в эту цену практически ничего не входит, только услуги переводчика. То есть там за роды ты платишь дополнительно. Но опять-таки я знаю уже успешный кейс выигрышного дела в суде. То есть там вот одни ребята пошли через суд, и я не знаю, сейчас вернули или нет, но суд они выиграли по гражданству. Но они на самом деле там живут в Чили. То есть такой момент, если вдруг люди уехали, то я думаю, что даже через суд им назад вернуть гражданство будет проблематично.
1: Сколько вас в чате участников и сколько примерно об этой проблеме сообщили?
3: Честно, не знаю. У нас несколько чатов есть чат, где там более 1000 состоит участников, но это, конечно, не все те, кто рожал. Есть более узкие чаты, Вальпараиса. Мы конкретно рожали в Конконе. В Конконе очень большая русская диаспора. Винья-дель-Мар, Конкон. Это все относится к региону Вальпараиса. Там довольно много русских. Не считала, честно. Ну, наверное, уже десятки людей точно есть.
1: Олеся Скидан, автор телеграм-канала «Кругосветка». Сейчас как минимум еще 7 семей судятся за паспорта своих детей. Агентства тем временем начали удалять сайтов обещания о гарантированном гражданстве, а Конгресс Чили проверяет законность действий местных властей по предоставлению гражданства.
4: Все золото мира. Рука Веры – это золотой самородок, найденный в 1980 году с помощью металлоискателя в австралийском штате Виктория. Его вес составил около 27 килограммов, а покупателем более чем за 1 миллион долларов стала американская сеть казино Golden Nugget, что и переводится как «золотой самородок». Рука Веры действительно с определенного ракурса напоминает кисть человеческой руки. Самородок выставлен для обозрения в отделении казино в Лас-Вегасе.
20: Все золото мира на Бизнес ФМ.
21: Вы слушаете радиоканал Бизнес ФМ Москва, зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации Л номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
20: Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: У микрофона Сердар Авликулиев. Модернизация оснащения вооруженных сил России обсудили на заседании коллегии Минобороны под руководством главы ведомства Андрея Белоусова. Особое внимание уделялось вопросам развития войск беспилотных систем, противодействия средствам воздушного нападения, поставок нашим войскам современных образцов вооружения. Также обсуждалось совершенствование системы военного образования, медицинского обеспечения, модернизация строительного и имущественного комплексов. Отдельно была рассмотрена тема поддержки военных и их семей. Обвинения МИД Франции в адрес России в совершении кибератак не подкреплены доказательствами и публиковались в день встречи так называемой коалиции желающих, оказывающей поддержку Украине в конфликте против России. Об этом заявил временный поверенный в делах России во Франции Александр Зизюлин во время вызова в МИД Республики. Греция выразила серьезную обеспокоенность потенциальным влиянием новых санкций ЕС против России на европейский энергетический сектор, сообщает Рейтер со ссылкой на источники. Власти страны настаивают на необходимости так называемой калибровки любых новых мер. Основная претензия Афин – риск непреднамеренных последствий для европейской экономики. Общее количество написанных на максимальные 100 баллов по одному или нескольким предметам работ составило 10 090 по итогам дополнительных дней пересдачи единого государственного экзамена. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов. По результатам пересдачи больше всего новых 100-бальных результатов по информатике 82, литературе 65, русскому языку 58 и профильной математике 53. Новости.

0: Индекс Мосбиржи продолжает обновлять минимумы с октября 2022 года. В пятницу вечером индикатор рухнул ниже отметки в 1940 пунктов. «Газпром», «Банк ВТБ» и крупнейший застройщик самолетов вновь обновили исторические минимумы. Что и почему происходит на российском фондовом рынке? Подробности на Business FM. Азербайджан в ближайшее время возобновит прямые авиарейсы в ряд российских городов. Об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов по итогам встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Полеты приостановили после крушения летевшего в Грозный самолет «Азал» в декабре 2024 года. По словам Байрамова, восстановят именно те направления, на которые ранее действовали ограничения. Лавров подтвердил, что все вопросы, связанные с последствиями катастрофы, полностью урегулированы. Комментирует вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель совета директоров холдинга ВИП сервис Дмитрий Горин.
1: Несмотря на то, что сейчас, конечно, есть возможности полетов и в Азербайджан, другими авиакомпаниями, азербайджанские авиалинии осуществляют важную функцию, в том числе для транзитных перевозок. Именно широкая маршрутная сеть, например, в страны Европы, позволяет за очень бюджетные разумные деньги путешествовать именно по многим европейским направлениям. После того, когда было сокращено количество рейсов и сокращена география полетов, это, конечно, привело к распределению на другие транзиты. Хабы, например, в Армению, Грузию, Турцию и ряд других государств. Но прежде всего выиграют от этого граждане, пассажиры, которые получат больший объем предложений для путешествий между нашими странами за довольно-таки меньшие деньги. Также деловой туризм выигрывает всегда от количества рейсов, и можно предположить, что количество туристических поездок будет тоже возрастать между нашими странами.
2: Какие города России, кроме Москвы, наиболее заинтересованы в прямых рейсах из Азербайджана?
1: Фактически все крупные миллионники города, так как география маршрутов азербайджанских авиалиний позволит быстрее, с лучшими стыковками путешествовать в третьи страны.
2: Насколько велик был ущерб для туристической и деловой отрасли за полтора года отсутствия прямого сообщения?
1: Сложно оценивать цифры ущерба. Здесь можно говорить о недополученной прибыли и снижении конкуренции на многих направлениях. Например, для регионов, которые ближе к Азербайджану, гораздо проще летать в ту же Европу через Баку, нежели транзитом через другие крупные города России. В этой ситуации можно учесть тот факт, что это и финансовые потери авиаперевозчика, потому что до ввода сокращенных программ мы видели большую популярность и востребованность полетов этой авиакомпании из фактически всех городов, куда они летали.
0: А Дмитрий Горин, вице-президент Российского союза туриндустрии. Авиакомпания «Азал» после авиакатастрофы в декабре 2024-го временно приостановила полеты из Баку в 10 городов России. Сначала это были рейсы в Грозный и Махачкалу, а потом к ним добавились Минводы, Сочи, Волгоград, Уфа, Самара, Владикавказ, Нижний Новгород и Саратов. При этом рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Астрахань, Казань и Новосибирск были сохранены и выполнялись в штатном режиме. После восстановления авиасообщения билеты в Азербайджан должны подешеветь, считает авиэксперт, главный редактор портала Frequent Flyers RU Илья Шатилин.
3: Спрос никуда не девается. В России достаточно большая азербайджанская диаспора. Плюс есть определенная туризма, да, и так далее, и деловые связи. Поэтому, естественно, спрос сейчас удовлетворяется за счет рейсов с пересадками, там, где прямых рейсов, соответственно, нет. Поэтому, конечно же, за прямых рейсов он позволит снизить стоимость билетов по этим направлениям, потому что появится дополнительное предложение. Хотя я не думаю, что этих рейсов будет много, потому что флот «Азала» задействован на каких-то направлениях, он же не простаивает и не ждет, пока вот это решение будет принято. Поэтому говорить о том, что прям будет много рейсов и прям сразу, я бы не стал, да, то есть поэтапно выставлять и пока что в больших объемах. Можно предсказать такое.
0: Илья Шатинин, главред Frequent Flyers RU. Напомню, борт, выполняющий рейс Баку-Грозный, не смог сесть в Чечне из-за тумана и плана «Ковер». Лайнер разбился под Актау в Казахстане, погибло 39 человек. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что самолет был поврежден с земли. Российский лидер Владимир Путин принес извинения, отметил, что лайнер задели обломки, а не поражающие элементы ракет ПВО, выпущенных по украинскому беспилотнику. В апреле этого года Москва и Баку совместно объявили об регулировании всех последствий. Чего ждать от нового премьер-министра Британии? Энди Бёрнаму 56 лет. В пятницу его объявили лидером либерийской партии. Премьером его назначат в понедельник. Ожидает, что он повысит налоги для британцев, попытается стимулировать промышленность и даст больше автономии местным властям.

0: Но внешнеполитический курс останется неизменным. Бёрнам, что вполне ожидаемо занимает антироссийские позиции, уже обещал продолжить финансовую и военную поддержку Украины. Валерий Убадоев продолжит.
1: Энди Бёрнам – политик со стажем. Одно время он был министром культуры, СМИ и спорта. В Великобритании это одно ведомство. Позднее – министром здравоохранения. Бёрнам даже неоднократно пытался возглавить лейбористскую партию, но безуспешно, после чего покинул парламент и стал мэром Большого Манчестера. За работу на посту главы города-графства СМИ окрестили Бёрнама королем Севера. Он усердно защищал интересы Северной Англии, в период ковида не давал Лондону вводить жесткие ограничения у себя в регионе. Также он реформировал систему общественного транспорта, благодаря чему стал крайне популярным у местных жителей. Те даже дважды переизбирали его мэром. Но Манчестер Бёрнаму пришлось оставить, чтобы участвовать в гонке за место премьера. Впрочем, как таковой гонки в принципе и не было. Депутаты-лейбористы очень быстро одобрили его кандидатуру. Возможно, потому что никто особо и не хочет становиться премьером. За последние 10 лет в Великобритании сменилось уже 6 глав правительства. Бёрнам станет 7-м. И хотя на севере Англии он король, обычные британцы в целом к Бёрнаму и к его политике относятся с опаской, говорит жительница Лондона Яна Тульчинская.
2: Его правительство будет, наверное, самым левым за многие годы. Это означает, нам повысят налоги, будут еще больше социальных выплат, и деньги будут отбирать просто у всех, кто работает, чтобы отдать всем, кто не работает. И пока это все очень грустно, это пугает. И то, что он говорит, что он будет придерживаться и дальше намерением ужесточить и ограничить приезд в Англию нелегальных мигрантов, ну, это же звучит хорошо, только дел-то за этим никаких не стоит. Ну, не знаю, мне кажется, не все будет хорошо в нашем королевстве. Мы не понимаем, насколько далеко он пойдет.
1: На пресс-конференции лейбористской партии Бёрнам отметил рост популярности правых сил в Великобритании и призвал сопартийцев прекратить внутренние склоки. При этом, как отмечает Гардиан, свою политическую программу в подробностях он до сих пор так и не изложил, лишь в общих чертах. Местным властям Бёрнам хочет дать больше полномочий, больше денег и снизить их зависимость от Лондона. По экономике он планирует сфокусироваться на развитии промышленности, так как в Великобритании ощутимый перекос в сторону финансового сектора и сферы услуг. Но в целом бизнес он планирует поддерживать. Конечно, есть и вполне типичное обещание по снижению стоимости жизни. И подход к внешней политике у нового премьера абсолютно предсказуем, говорит руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.
3: Он занимает антироссийские позиции, поэтому улучшения никакого в отношениях с Москвой у Лондона не будет. Другое дело, что Британия захочет еще больше сблизиться с Европейским Союзом.
4: Администрация Трампа была сложные отношения. Они обусловлены позицией Трампа в связи с его неприятием многосторонних организаций международных и, в частности, пренебрежением к Британии.
1: Как пишет Гардиан, по крайней мере, Бёрнам гораздо более убедительный оратор, чем Стармер. Выступая перед лейбористской партией, он на протяжении получаса вдохновенно рассказывал, как важно единение, и говорил, что у него есть план, что и как нужно делать. При этом с составом своего правительства Бёрнам, по его словам, так до сих пор и не определился. Валерий Убадоев, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
0: Открытый финал. В воскресенье в Нью-Йорке состоится финальный матч чемпионата мира по футболу между сборными Испании и Аргентины. Ценами на билеты возмущаются страны-участницы. ФИФА трансформирует правила, а город окутал смог. Продолжит Ольга Кашинская.
5: Главный вопрос, связанный с предстоящим финалом, успеет ли в Нью-Йорке рассеяться смог. Дым на город идет из Канады, где сейчас полыхают лесные пожары. В мировых СМИ активно обсуждают перспективу переноса матча в другой город и на другую дату. Однако ФИФА отмалчивается. Как пишет аргентинская газета «Але», ссылаясь на источники, перенос матча все-таки не планируется. Похоже, организация рассчитывает на то, что смог в городе рассеется из-за дождя, и финал пройдет в назначенное время. Но этот сценарий выглядит довольно утопично, рассказывает жительница Нью-Йорка Диана Лесничая.
6: Это все похоже на такой туман, ничего не видно. Если ты долго находишься на открытом воздухе, в горле начинает першить. Из того, что я знаю, сборная Испании уже провела там тренировку, даже несмотря на уровень загрязнения. Он указывается как unhealthy или даже hazardous. ФИФА ничего не говорит о переносе. То есть я понимаю, что логически они могут перенести там, не знаю, в Майами, например. Но что они будут делать с людьми, которые купили билеты по $20,000. Пока все надеются на то, что дождем воздух немного очистится. Но я не знаю, насколько вообще дождь способен это очистить, потому что ветер все равно приносит дым, а пожары сильные. То, что люди планируют идти и болеть, даже несмотря на такие условия, я не сомневаюсь. Другой вопрос, насколько футболистам в состоянии играть в таких условиях. Очень тяжело дышать. То есть, когда ты набираешь еще много воздуха, им бегать надо, я не знаю. Еще очень жарко у нас. Вчера было +35.
5: В любом случае, этот финал войдет в историю. Впервые за все время проведения Мундиаля в перерыве между таймами будет организовано музыкальное шоу. Все в лучших традициях Супербоула, где такие концерты давно стали нормой. Для зрителей выступят Джастин Бибер, Мадонна, Шакира и кей-поп-группа BTS. По регламенту халфтайм не может длиться дольше 15 минут. FIFA уверяет, что концерт продлится не дольше 11, но им никто не верит. На репетициях, например, артистам не удалось уложиться даже в 20 минут. Реальную продолжительность халфтайма с учетом выступлений и демонтажа сцены эксперты оценивают как минимум в полчаса, хотя точной информации об этом до сих пор нет. Футбольные фанаты по всему миру возмущаются американизацией происходящего и таким вольным обращением с правилами, которое за время этого мундиаля происходит далеко не в первый раз. Продолжит комментатор Матч ТВ, который будет работать на финале, Константин Генич.
7: Ну, на этом чемпионате мира есть абсолютно беспредельные вещи и есть вещи, на которые можно где-то закрыть глаза и отнестись с пониманием. Но я думаю, что дальше этого чемпионата мира подобные вещи тяжело будет продолжать интегрировать. Никаких пауз, hydration break'ов не будет внутри еврокубковых матчей, европейских чемпионатах тоже. Поначалу это выбешивало, поначалу это приводило в тупор. Зачем, для чего, ведь не так жарко. И потом уже начали чуть-чуть с этой мыслью свыкаться. На этом чемпионате мира он вообще по-своему эксклюзивный, по-своему уникальный, потому что никогда такого количества команд не было. Добавилась еще одна стадия, добавились новые правила, добавились удаления за прикрытый рот рукой. По-моему, впервые в истории вот так открыто просто вмешивается государство в дела спорта. 30 минут, которые нас ожидают в финале, тоже что-то новое, удивительное. То есть надо монтировать сцену, потом демонтировать все это. Огромное количество подтанцовки, музыка. Как эти 30 минут еще отразятся на игроках, как это все отразится на самой игре. Действительно, уникальный чемпионат.
5: Сейчас стоимость билетов на финальную встречу на стадионе MetLife, который вмещает 82,5 тысячи зрителей, начинается от $8,700 или $680,000. Это если на галерку. Цены на места поближе к полю могут доходить до 8-9 миллионов в пересчете на рубли. Есть и эксклюзивные предложения от FIFA стоимостью в миллионы долларов. Это возмутило и одну из стран-участниц финала. Президент Королевской Испанской Футбольной Федерации осудил высокую стоимость билетов, из-за которой доступ на стадион будет закрыт для многих испанских болельщиков. Еще на старте продаж цена билетов на финал чемпионата этого года была в 7 раз выше, чем на чемпионате 22 года в Катаре. А в ходе чемпионата суммы кратно выросли. На ресейл-платформах цены на билеты ниже, но не намного, рассказывает член команды организаторов церемонии открытия и закрытия чемпионата мира по футболу в 26 году Ольга Гончарова.
8: Сильно дороже все билеты здесь. На финал сейчас колеблются билеты, начиная от 7500. Это ресейл, то, что перепродает. Это какие-то места совсем-совсем высоко. И заканчивая 51 950. Я помогала знакомым купить билет. Они купили билет второй категории официально через FIFA за 7380. Это вторая категория.
5: По московскому времени финальный матч начнется в 10 вечера в воскресенье. Что покажут российским зрителям в халфтайме, пока неизвестно. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Григорий Гуреев, Бизнес FM.
9: Все золото мира. Самый ранний в истории человечества и самый продолжительный по времени была бразильская золотая лихорадка. Она началась в 1690-х годах на территории тогда еще заокеанской португальской колонии. После того, как власти метрополии объявили немалую награду за разведку золотых месторождений, авантюристы Бандейрантес, первоначально охотники за рабами, переквалифицировались в искателей. Чтобы лучше выживать в тропических джунглях, они даже стали объединяться с аборигенами. И вскоре действительно наткнулись на крупные месторождения желтого металла в горах Минас-Жерайс. В итоге 400 тысяч европейцев и 500 тысяч рабов из Африки приняли участие в золотодобыче, а в 1763 году португальское правительство даже перенесло столицу Бразилии из Сальвадора в Рио-де-Жанейро, ближе к золоту. За первое столетие было добыто около 1000 тонн золота и 3 миллиона каратов алмазов. А закончилась бразильская лихорадка только в 20-х годах 20 века.
10: Все золото мира на Бизнес FM. Вначале был бизнес.
11: Как появлялись города?
12: Белорецк, Башкортостан, 65 тысяч жителей. В 1762 году в этой части Южного Урала на реке Белой купцы и промышленники Иван Твердышев и Иван Мясников основали металлургический завод и горно-заводской поселок. Построенный 2,5 столетия назад, завод работает и по сей день.
10: Как появлялись города на Бизнес FM.
13: «Другим наука» с Сергеем Корзуном.
14: Девочки в пап, мальчики в мам. Как общее правило, эта бытовая легенда не подтверждается, как и то, что младенцы больше похожи на отцов, чем на матерей. Сходство с родителями изучали на фотографиях. Оно меняется у ребенка с годами, но устойчивого статистического перевеса не нашли. У подобных бытовых легенд есть фундаментальная генетическая причина – это половые хромосомы. Если все остальные, так называемые аутосомы, передаются обоими родителями независимо от пола ребенка, то половые хромосомы избирательны. Отец всегда передает Y-хромосому сыновьям, тут нет выбора, а свою X-хромосому – дочерям, в геноме которых она как бы конкурирует с материнской. Сын же получает свою единственную X-хромосому от матери. Этим объясняется передача X-сцепленных признаков и болезней, например, некоторых видов гемофилии и дальтонизма. Иногда они проявляются через поколение. Интеллект от матери, возможно, самая популярная народная идея. Гена интеллекта нет, а то, что мы называем умом, распределено по всему геному и во многом определяется питанием, образованием, домашней средой. А вот лысина от матери более правдоподобна, поскольку ген рецептора андрогенов расположен на материнской X-хромосоме. Но и тут много факторов. Известно, что риск может повышаться при наличии облысения у отца, дедов и братьев. ДНК в среднем приходит примерно наполовину от каждого родителя. Но вклад в видимый признак не делится пополам. Ребенок получает уникальную смесь вариантов. Семейное сходство реально, но жестких правил передачи генов нет. Видимо, яркие совпадения запоминаются гораздо лучше, чем многочисленные несоответствия.
13: Другим наука на Бизнес FM.
0: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Рособорнадзор хочет запретить продажу микронаушников, чтобы школьники и студенты не списывали. Об этом заявил глава ведомства Анзор Мусаев. Он сообщил, что вопрос запрета будет прорабатываться с силовыми структурами. Рособорнадзор провел анализ и пришел к выводу, что в обычной жизни микронаушники практически не используются, но их применяют в списывании. Поэтому глава ведомства Мусаев назвал эти средства связи серьезной бедой и вызовом для системы. Об этом мы поговорили с учителем математики МБО СОШ номер 60 имени Владимира Завьялова в городе Барнауле Никитой Бурмистровым.
15: В целом, микронаушник это далеко не самый популярный метод списывания, потому что, во-первых, зачастую много историй расхожих про то, что микронаушники банально застревают в ухе, и школьники, честно говоря, этого периодически тупо боятся. Даже банально из-за сложности того, как его использовать, что это нужен другой человек, который будет надиктовывать, а это надо как-то передать. Зачастую обычно прибегают больше к банально шпаргалкам, телефонам, ну и помощи друзей. То есть в туалет выйти пообщаться или что-то того, попытаться просто пошептаться на месте.
16: В принципе, насколько активны эти попытки? Потому что есть ощущение, что борьбы с списыванием много и все больше с каждым годом.
15: Ну, списать, конечно, пытаются, особенно если сами понимают, что не сильно хорошо готовы. Хотя бывает, что и сильно хорошо готов, но просто сильно очень переживает. Но все равно нет-нет, да находятся в том числе и микронаушники. Не сильно часто, но бывает. Но тут, к сожалению, есть все-таки с нашей стороны трудность такого ученика поймать за списыванием. Но тут уж, как говорится, не пойман не вор.
16: Не очень часто это примерно в каком соотношении?
15: Ну, я думаю, где-то один раз на работах 50.
16: То есть, если я правильно поняла, проблема эта существует, но сказать, что она суперострая и угрожает качественному проведению экзаменов, было бы преувеличением.
15: Я думаю, что да, тем более тому, кому надо списать, он все равно найдет, как списать, даже если микронаушники под запретом.
0: Никита Бурмистров, преподаватель математики в Барнауле. Глава Рособорнадзора Анзор Музаев напомнил, что в этом году с ЕГЭ удалили 917 человек без права пересдачи в течение года, и большинство удаленных использовали на экзамен средства связи и шпаргалки. Мужчина в Ленинградской области провалился в дупло клёна и просидел там более суток. Это не особо выдающаяся новость, активно расходится по телеграм-каналам и СМИ. Кадры с места событий, подробности спасательной операции, детали о глубине дупла и так далее. А на лентах информагентств эта новость выходит под тремя большими тегами. Россия, Ленобласть, дупло. Последовательность буквально нарывалась на рифму и моему коллеге Ивану Медведеву навеяло.
17: Навеяло. Россия, Ленобласть, дупло. Болгарка, стремянка, сверло. Ну как тебя, брат, занесло? Смешал коньячок и мерло? Понятно, сейчас всем тяжело. На ЦБ, АЗС, ПВО. РКН, ВПН, ГТО, НДС и, блин, БПЛА. Смотреть лучше всем из дупла. Я в домике спрятался, скрылся, телегу закрыл, просветлился. Спокойно и тихо мне тут. В дупле и покой, и уют. Россия, Ленобласть, дупло, сирены, мигалки, алло. Систему нагнуть не пытайся. Приехали, брат, раздупляйся.
0: Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов в пятницу упал на 3% с лишним до 1958 пунктов. Это минимальные уровни с октября 2022 года. Вечернюю сессию снижение продолжилось. За неделю индекс рухнул на 9%. Паническим распродажам сопутствовали геополитические и санкционные риски, а также ожидание возможной паузы в цикле смягчения денежно-кредитной политики Банком России. При этом нефть в пятницу вечером продолжала дорожать. Стоимость Brent преодолевала $88 за баррель. С начала недели рост на 12%. Биржевые итоги недели подвел обозреватель бизнес-фэм Алексей Завьялов.
18: Очередная падающая неделя на российском рынке акций, причем сильно падающие. Многие участники торгов назвали эту ситуацию капитуляцией. За неделю индекс Московской биржи рухнул на 8,7%. Только за пятницу потери составили 3,2%. И закрытие по основным торговым сессиям 1958 пунктов. То есть пробили все практически уровни поддержки. Ну, дальше прогнозы, наверное, строят смысла нету, с учетом того, что и 1700 уже называют уровень, и 1500 по индексу Московской биржи. В общем, дальше только фантазия, причем приход к этим уровням, ну, вполне реален, на мой взгляд. И ниже 2000 закрыли неделю, причем ниже 2000 индекс Московской биржи упал впервые с октября 2022 года. Но понятно, что усилились санкционные риски, во всяком случае, издания американские, ну, в частности, портал Axios написал в пятницу, что законопроект об усилении санкций против России имеет достаточную поддержку в Сенате. Но я напомню, что этот законопроект предусматривает вторичные пошлины до 100% в отношении тех стран, которые продолжают покупать российскую нефть и российский газ. Это действительно серьезный законопроект, и пока единственное, что не решили в Сенате, когда будут его обсуждать. То есть время пока есть, но рынок заранее все это отыгрывает. И еще одна ситуация, это ситуация с тем, что скорее всего завершился цикл смягчения денежно-кредитной политики Банком России, то есть цикл снижения ставки, и рынок в лучшем случае ожидает паузу на ближайших заседаниях, не только на заседании, которое пройдет уже на следующей неделе 24 июля. Рубль тоже упал, и китайский юань вырос на 25 копеек за неделю, причем закрыл неделю выше границы в 11,5 рублей, верхней границы диапазона, в котором в последнее время торговался, да и не только в последнее время. Таким образом, закрытие недели 11 рублей 57 копеек. Доллар в пятницу немножко снизился, но тем не менее, если рассматривать уже вечер и однодневный фьючерс контракт, это рубежи 78,5 рублей. Ну, а цены на нефть выросли, причем Brent взлетел на 12%, даже более 12% за неделю был рост. Ну, вечер пятницы это $87,5 за баррель. В регионе Персидского залива продолжается война, во всяком случае, всю неделю США и Иран обменивались ударами. Только в пятницу Центральное командование вооруженных сил США сообщило о том, что нанесли очередные удары, очередную серию ударов по Ирану, а Иран в ответ атаковал с применением беспилотников американскую авиабазу в Бахрейне. И так практически продолжалось всю неделю. И в начале недели рынок не спешил, кстати, отыгрывать все эти события. Видимо, ждал по привычке то, что выходные вот обмен ударами, а потом какая-то переговорная риторика. Нет, на этой неделе переговорной риторики не случилось. Таким образом, цены на нефть, видимо, продолжат расти и на следующей неделе, если ситуация коренным образом не изменится. Но это, как мы видим, не помогает российскому рынку акций.
0: Это был обозреватель бизнес-ФМ Алексей Завьялов с биржевыми итогами недели.
13: «Карьера» с Ольгой Дементьевой.
19: Каждый пятый сотрудник в России сегодня – это зумер. Поэтому работодателям важно начать адаптацию молодых кадров с понятного маршрута. А мотивационные речи уж потом. Давайте обсудим результаты исследования, где говорится, что поколение Z меняет рынок труда и заставляет компании пересматривать сам подход к управлению. Итак, исследование Fashion Bass Media и H2O Business Evolution показало, что молодым сотрудникам недостаточно просто предложить работу и рассказать о перспективах. Им важно понимать правила игры с самого начала. Когда руководитель говорит «со временем разберешься», для зумера это не мотивация, это неопределенность. А неопределенность – это один из главных факторов, который снижает вовлеченность. Поэтому первый вывод исследования очень простой. Адаптация начинается не с приветственной презентации, а с понятного маршрута. Молодому сотруднику важно знать, какие задачи у него будут в первый месяц, что считается хорошим результатом, кто поможет, если возникнут вопросы, и как он поймет, что движется в правильном направлении. Второй важный вывод касается обратной связи. Во многих компаниях до сих пор считается нормой обсудить результаты работы только в конце испытательного срока. Но для поколения Z это слишком долгий период без ориентиров. Намного эффективнее работают короткие регулярные встречи, где руководитель обсуждает прогресс, помогает разобраться со сложностями и вместе с сотрудником определяет следующие шаги. Еще одна интересная деталь. Почти половина участников исследования говорят, что ищут не стандартную карьеру, а собственный путь. Поэтому развитие для них – это не только новая должность, это новые компетенции, более сложные задачи и возможность видеть, как растет их влияние на результат. Получается, что поколение Z повышает требования не к количеству льгот, а к качеству управления. И, возможно, главный вывод именно в этом. Сегодня конкурентным преимуществом работодателя становится не только зарплата или известный бренд компании. Мотивировать будут те руководители, которые умеют создавать понятную, честную и предсказуемую среду, где сотрудник понимает, что делать, зачем это делать и как можно расти дальше.
13: Карьера на Бизнес FM. Наизусть. Зигмунд Фрейд. Люди находят действительность неудовлетворительной и поэтому живут в мире фантазий, воображая себе исполнение своих желаний. Сильная личность воплощает эти желания в реальность. Слабая так и живет в своем мире, и ее фантазии становятся симптомами болезней. Наизусть. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
20: У микрофона Сердар Авликулиев. Нефтяной танкер был поврежден в пятницу ударами двух беспилотников и загорелся на подходе к морскому терминалу Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском. Пожар потушен силами экипажа. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе КТК. Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что нефтяной танкер Nordic Zenit, следовавший в морской терминал КТК, загорелся после атаки. Правительство России внесло в Госдуму законопроект, расширяющий список лиц с судимостью, которые могут заключить контракт с вооруженными силами России. Большинство жителей Польши, 52%, впервые высказались против приема беженцев с Украины, свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного в лаборатории Центра исследования общественного мнения. Начиная с 2022 года в регулярных соцопросах Центра большинство поляков неизменно выступали за то, чтобы в их страну и дальше приезжали украинские беженцы. ФАС разработала новые правила возврата железнодорожных билетов. Перевозчики смогут самостоятельно определять размер сбора в пределах до 10% от стоимости неиспользованного билета. Сменить работу хотят 73% опрошенных IT-специалистов, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Mark Analytics. Опрос проводился в крупнейших городах России и Белоруссии. Основными причинами программисты называют отсутствие или невозможность карьерного – 31% и профессионального – 28% роста, усталость и выгорание – 23%, а также зарплату – 45%. В среднем опрошенные айтишники получают 181 122 рубля в месяц при желании ежемесячно зарабатывать 258 520 рублей. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
13: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: студии Алексей Пунцелеев. Здравствуйте. Владельцы независимых заправок стали активно выставлять их на продажу, пишет «Известия». Заявлено, что среди причин ухудшения финансового состояния и дефицит топлива, мы позвонили по объявлениям на Авито. Действительно ли их стало больше, с чем это связано, есть ли сейчас смысл покупать АЗС? Сенат США опубликовал доработанный вариант адских санкций против России. Он предлагает рестрикции в отношении Путина и других руководителей, а также Центробанка и госкомпаний, российского теневого флота и всех газовых проектов «Новатэка». Кроме того, он вводит 100% пошлины в отношении 5 крупнейших покупателей российской нефти и газа. Будет ли принят законопроект и в каком виде? И Китай представил крупнейшую модель искусственного интеллекта Kimi K3, значительно опережает по производительности конкурентов-соотечественников, включая DeepSeek. А как она в сравнении с американскими моделями и сможет ли их опередить? Подробности на Business FM. Продам АЗС. Готовый бизнес, стабильный поток клиентов. На рост числа подобных объявлений обратил внимание газета «Известия». Действительно ли владельцы частных заправок стали выставлять их на продажу? Есть ли смысл покупать АЗС? Об этом Михаил Задорожный.
21: По информации издания, за последний месяц на порталах с объявлениями о коммерческой недвижимости появилось более 150 предложений о продаже АЗС. Вилка цен от скромных 1 миллиона рублей и до 150 миллионов. В Уфе целая сеть из 13 заправок продается за 350 миллионов рублей. Причины, по которым владельцы частных АЗС пытаются от них избавиться – ухудшение финансового состояния собственников, а также дефицит топлива в ряде регионов. Мы пообщались под видом потенциального покупателя с авторами нескольких таких объявлений. Только в одном случае нам подтвердили, что АЗС выставлены на продажу из-за проблем с бензином, и вообще бизнес стал сложным. Другой продавец сказал, что не принимает никакого участия в управлении бизнесом из-за проблем с партнером-совладельцем АЗС, поэтому и продают свою долю в 50%. Причина продажи – еще одной заправки.
22: Дело не мое, это дело было мною куплено, просто вложенные средства определенные. Я брал ее в замороженном виде, не использовал ее. Заправка мне неинтересна в том отношении, что сейчас вот сыну надо квартиру брать. Я инвестор, у меня не один объект. Я не думал входить в рынок. Я брал объекты, которые в дальнейшем продать.
23: Давно это объявление висит?
22: 1.5 месяца где-то.
21: Справедливости ради выставляют на продажу не только частные заправки. Например, «Газпром», как следует из сообщения на его сайте, пытается избавиться от непрофильных активов, в котором отнесены АЗС в Астраханской, Ростовской, Тамбовской и Нижегородской областях. Цена от 1 миллиона до почти 14 миллионов рублей. Некоторые ищут покупателя уже 4 года. Из общения с продавцами стало понятно, что интерес к таким активам сейчас небольшой. Например, автор одного из объявлений признался, что за 1.5 месяца ему позвонил только один потенциальный покупатель. Некоторые продавцы готовы немного уступить в цене, в разумных пределах, которые, правда, не обозначены. Мы спросили, почему заправки выставляют на продажу, у руководителя сети АЗС «Стандарт Ойл» Нижегородской области Александра Вахрушина.
24: Если кто-то продает частные заправки просто от того, что либо запал пропал, порох кончился и так далее, то эти заправки будут просто стоять и не будут они продаваться 100%. Они не нужны никому сейчас, вообще не нужны. Те места, которые достаточно проходимы и большей популярностью пользуются, они, как правило, рабочие и держатся на плаву. Но те, которые на отшибе или далеко находятся от поселков или от городских округов, они уже умерли, и их никто не будет покупать. Сейчас продаются именно те заправки, которые вообще не востребованы давным-давно. Их стоимость завышается 10-кратно, они просто не стоят этих денег.
21: Сам топливный бизнес достаточно сложный, а сейчас еще и рискованный из-за перебоев с поставками бензина и дизеля. И владельцы независимых АЗС не раз жаловались на то, что работают в ноль, а иногда даже в убыток. Неудивительно, что частные инвесторы не спешат вкладываться в такие активы. «Известия» насчитали 150 объявлений о продаже АЗС, хотя в действительности их может быть больше, однако массовых распродаж не наблюдается. В Авито нашей радиостанции сообщили, что ажиотажа нет, и они не видят роста числа выставленных на продажу заправок. Михаил Задорожный, Алексей Шевцов, Business FM.
2: Сенат США опубликовал доработанный законопроект об адских санкциях в отношении России. Первоначально документ был подготовлен покойным сенатором Линдси Грэмом, признанным в России экстремистом и террористом. Законопроект предусматривает санкции в отношении президента России, премьер-министра, высшего политического и военного руководства страны, а также Центробанка, госкомпаний, энергетических проектов России и теневого флота. Также глава администрации США может вводить 100% пошлины в отношении 5 крупнейших покупателей российской нефти и природного газа и против 5 стран, которые в наибольшей степени способствуют обходу санкций. Документ прямо запрещает гражданам США инвестировать
0: инвестировать в Россию и переводить деньги российскому государству. Президент США может вводить эти санкции, но согласно тексту законопроекта, для их снятия потребуется одобрение Конгресса. Комментирует политолог-американист Малек Дудаков.
1: Никаких неожиданностей мы не увидели. Все детали, нюансы этого законопроекта, они уже были в общем и целом известны заранее. Снизили они там с 500 до 100% обещанные вторичные тарифы в отношении покупателей российской нефти. При этом сделали исключение для большого количества стран, поэтому будут пытаться угрожать только тем государствам, которые в основном закупают наши энергоносители. Плюс к этому санкции в отношении крупных российских энергетических компаний, проектов, ну и высшего руководства Российской Федерации. Что касается позиции администрации Трампа в этом вопросе, то мы видим, что Белый дом в целом не горит большим желанием увидеть этот самый законопроект принятым, потому что все возможности, да, вводить те же самые санкции у исполнительной власти и так имеются. То есть здесь ничего нового нет. Американский президент и так может все эти санкции ввести. Ему не нужно никакое дополнительное одобрение либо отмашка со стороны Конгресса. Ну, а этот законопроект просто в какой-то степени уменьшает пространство для маневра у администрации Трампа в контексте переговорного процесса с Россией. То есть здесь законодатели требуют от Трампа, по сути, заставить как-то ускориться его с заключением мирного соглашения по Украине. Ну, иначе переговорный процесс может зайти в тупик, если все-таки эти санкции будут введены в силу. Тут все-таки нужно понимать, что даже если законопроект будет принят, Трамп его подпишет, либо не подпишет, у него тоже есть такое право не подписывать законопроект. После этого там 2 недели пройдет, он все равно вступит в силу. Далеко не факт то, что, конечно, все эти санкции и тарифы будут реализованы. Потому что, ну, текст этого законопроекта носит отчасти размытый характер. Очевидно, что есть много возможностей обходить какие-то острые углы. И я думаю, что если администрация Трампа уже очень сильно захочет, она может, в общем-то, те же самые санкции и тарифы не вводить. Если будет полагать то, что смысла в этом особого нет, а это ломает для них переговорный процесс с Российской Федерацией. Так что там кардинальным образом, я думаю, что ситуация не поменяется, даже если этот законопроект будет принят. В целом мы видим, что, конечно, это просто олицетворяет собой общую ситуацию с усиливающимся давлением со стороны ястребов в Конгрессе и в Сенате, в Палате представителей и на Белый дом, стараются, в общем-то, не дать Трампу о чем-то всерьез с нами договориться в оставшиеся 3 месяца до выборов. Ну а потом, если побеждают демократы, они уже будут пытаться перехватывать повестку и в целом продвигать максимально антироссийскую линию для того, чтобы уж точно Трампу не дать с нами договориться. Поэтому здесь действительно время работает против действующей администрации. Ну и Трампу нужно торопиться с переговорами, потому что дальше, конечно, ему работать будет и на российско-украинском направлении, и на ближневосточном гораздо сложнее, если он теряет уже окончательно контроль над Конгрессом.
0: Малек Дудаков, политолог-американист. К 16 июля под законопроектом подписали 62 сенатора, но республиканцев среди них почти вдвое больше, чем демократов. 40 плюс 21, плюс один независимый. В Палате представителей против выступили высокопоставленные демократы в профильных комитетах по иностранным делам и по бюджету, а также руководство центристской коалиции New Democrat. Об этом пишет специализирующееся на освещении деятельности Конгресса издание Punch Bowl News. Оно отмечает, что демократы не хотят давать Трампу в руки новый тарифный инструмент, которым он и так уже слишком злоупотреблял. Сторонники законопроекта, по данным Punch Bowl, в ярости. В четверг руководство республиканцев запустило процедуру о проверке возражений перед выносом законопроекта на голосование. Республиканцы хотят успеть с ним до 10 августа, то есть до начала каникул. Между тем, Белый дом отказался пояснить, готов ли Дональд Трамп подписать законопроект об ужесточении санкций в случае его принятия Конгрессом. По данным портала Axios, Трамп пока воздерживается от полной поддержки законопроекта. При этом, как утверждает Axios, хозяин Белого дома дал понять, что готов подписать документ в качестве дани памяти покойному сенатору Грэму. Китай представил крупнейшую модель искусственного интеллекта. Химика-3 значительно опережает по производительности своих конкурентов-соотечественников, включая DeepSeek. И по сравнению с американскими моделями, новая китайская разработка также показывает хорошие результаты, так что технологический разрыв между Китаем и США резко сократился. Валерий Бадоев продолжит.
3: Примечательно, что, как отмечает Bloomberg, после запуска Химика-3 от китайского стартапа Moonshot, акции американских компаний IT-сектора резко попадали. Китай уже в состоянии производить вполне конкурентоспособные модели, при этом огромных инвестиций, как в США, для этого не требуется. Вот инвесторы в очередной раз и засомневались в адекватности оценки американских компаний в сфере ИИ-технологий и полупроводников. Разработчики Химика-3 заявляют, что эта модель крупнейшая в мире. У нее рекордные 2 триллиона 800 миллиардов параметров. Очень грубо говоря, эта цифра определяет то, насколько модель в кавычках «умная». То есть Химика-3 не только отвечает на какие-то вопросы пользователя, но и может хорошо планировать последовательность действий и выступать подобием в кавычках «мозга» в системе ИИ-агентов. Продолжает генеральный директор компании компании Neval AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
4: Количество параметров напрямую связано с тем, насколько много знаний в модели может быть. Но кроме знаний, также размер модели коррелирует с тем, насколько долго и как именно она может, в принципе, рассуждать. И модели меньшего размера, они подходят не для того, чтобы планировать и проектировать сложные шаги, а только для того, чтобы их выполнять. В целом, можно сказать, что Китай сохраняет свою вот эту уверенную вторую позицию на рынке AI. Супер интересно, как это поменяется в ближайшее время, потому что мы видим, что последние релизы у американских лабораторий были построены вокруг того, чтобы не дать Китаю скопировать легко их модели.
3: Как пишет Reuters, среди аналитиков ранее существовал консенсус, что Китай по ИИ-технологиям отстает от США примерно на полгода. Однако релиз Kimi K3, как и в целом ускорившиеся темпы разработки, показывают, что Китай значительно сократил разрыв. Он по-прежнему отстает, но далеко не так сильно. При этом и США тоже не стоят на месте. Искусственный интеллект в целом стал развиваться гораздо быстрее, благодаря тому, что каждая новая ИИ-модель используется в разработке еще более новой и совершенной ИИ-модели. На конкретном примере Kimi K2 и так была довольно неплохой нейросетью. И с ее помощью как раз и была создана новая Kimi K3. Причем у нее открытый исходный код, то есть ее можно использовать в российских разработках, отмечает генеральный директор AI-эксперт, старший преподаватель кафедры кибернетика НИАУ МИФИ Роман Душкин.
5: Китайские модели, они открыты, их надо брать и использовать. Наше общество достаточно высокотехнологично. Почему мы не можем там взять Kimi K3, например, и начать использовать ее для разработки? Я имею в виду, конечно, про массовых. Компании, которые занимаются разработкой, все, естественно, давно это используют в своих процессах, это никаких проблем нет. Но вот массово на государственном уровне, чтобы вот это все было, поддерживалось и так далее. Вот почему-то этого пока не наблюдается. Китай рванул вперед, потому что вот он получил тоже такие средства производства. Вот и все объяснение.
3: Председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии открытия Всемирной конференции по искусственному интеллекту сравнил значимость этой технологии со значимостью изобретения парового двигателя и электричества. И, как отмечает Рейтер, пока США воздвигают железный ИИ-занавес, Китай делает ставку на международное сотрудничество, предлагая глобальному югу ИИ-модели с открытым исходным кодом. Осталось лишь этим предложением воспользоваться. Валерий Убадоев, Мария Голубева, Бизнес FM.
6: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. В начале 20 века в ныне узбекистанских Хорезме и Хиве выпускались местные деньги-шелковки. На ленту из натурального шелка шириной около 10 сантиметров вручную наносились надписи и изображения, говорившие о номинале этой специально вытканной банкноты. Шелковки пользовались большой популярностью. И когда в 1923 году было объявлено о замене местной валюты на советские бумажные деньги, меняли их неохотно. Еще в 60-е годы прошлого века в некоторых домах Хивы можно было увидеть лоскутные одеяла, сшитые из тех самых шелковых денег. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. После службы в бизнесе. Евгений Шушков, ветеран СВО.
7: Стать бизнесменом, наверное, я хотел всегда. Вышел в отставку и сразу же начал работу в этом направлении проводить. Самая качественная адаптация – заняться чем-то.
6: Бизнес-планы, бизнес-истории Евгения Шушкова в специальном репортаже Олеси Савоськиной. В субботу после полудня и после 16. Только на Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
8: Одна из секций в составе конференции «Не Форбсы», состоявшейся в рамках форума движения этого года, называлась «Gen Next Developers. Стратегии лидеров». По ходу дела участники начали обсуждать, какой продуктовый подход будет в ближайшее время наиболее экономически устойчивым и со всех точек зрения правильным. Получилось 4 базовых варианта. Лоукостеры. Максимально оптимизированный продукт по максимально низкой цене. Никаких излишеств. Все выверено до последнего гвоздя. Чуть более продвинутая версия – кастдеверы, которые после глубокого изучения спроса готовы делать к базе минимальные добавки, востребованные у абсолютного большинства покупателей. Фундаменталисты. Ставка на традиционные, выверенные, несколько раз испытанные в собственных проектах или в проектах партнеров составляющие, которые всегда имеют спрос вне зависимости от внешней ситуации. Продуктовые фетишисты. Активное развитие собственных или общерыночных продуктовых фишек, доведение их до абсолюта, придание им новых черт и функций, получение синергетического эффекта от их соединения и так далее. Иные. Открытость к экспериментам, поиск абсолютно новых продуктовых составляющих и решений и благодаря этому привлечение аудитории, которой хочется новизны или которая раньше вообще на рынке не присутствовала. Бизнес FM спросила игроков рынка, какой из подходов им кажется наиболее резонным. Коллективное мнение. В долгосрочной перспективе выигрывают компании, которые гнут свою продуктовую линию и демонстрируют последовательность в решениях. Модели, основанные на контроле себестоимости, точном понимании спроса и проверенных продуктовых элементах, стабильнее. Эксперименты с продуктом хорошо работают на растущем рынке, но сегодня это рискованный путь. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале bfm.ru.
13: Недвижимость на Business FM.
0: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Жара до 27-30 градусов, а потом снова дожди. В выходные тепло начнет набирать обороты, и в понедельник достигнет обещанного максимума. Однако со вторника температура начнет понижаться, и в столицу вернется пасмурная дождливая погода. Подробнее обозреватель погоды проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов.
9: В субботу и воскресенье нас ждет прилив тепла. В субботу днем температура воздуха будет колебаться около 25 градусной отметки. В воскресенье это уже все 26-28, а в понедельник на следующей неделе, судя по прогнозам, температура воздуха днем может составить 30 градусов. Но мы будем смотреть, конечно, насколько этот прогноз оправдается. Все это время будет без осадков. Перелом в погоде в столице ожидается во вторник. На нас будет влиять очередной циклон с понижением дневных температур ниже 30 градусов, да и ночные тоже около 16-18, даже иногда и 19. Все будет зависеть от того, какое небо будет ночью, идет этот фронт или нет. Тем не менее, из-за прохождения атмосферного фронта и влияния циклона на столицу во вторник, в среду и в четверг температура воздуха уже будет понижаться. Это будет 23-25 градусов. Все это будет под аккомпанемент дождей и будет пасмурно. Вот этот циклон, который придет к нам со вторника, он, конечно, понизит температуру воздуха, но температура в целом останется около климатической нормы. Единственное, что не повезло в этом месяце с осадками. Все дело в том, что в Москве и Московской области уже где-то местами даже перевыполнена норма по осадкам. Вот этот период циклона погоды, который, скорее всего, закончится к концу следующей недели, позволит осадкам закрепиться в московском регионе. Там, где недовыпало, выпадет месячная норма, а там, где месячная норма уже превышена, это превышение пойдет дальше. И таким образом июль закрепил за собой очередной раз статус самого дождливого и могучего на осадки месяца в европейской территории России. Если смотреть на две недели прогноз, то, конечно же, во-первых, он изменится, а во-вторых, серьезных похолоданий, по крайней мере, я не вижу. И более того, скорее всего, к началу уже недели, которая уже ближе там к августу, и там уже все-таки температура воздуха будет опять устремлена к температуре 30 и выше. Но это мы посмотрим.
0: Алексей Сафонов, обозреватель погоды проекта «Метеовеб». Аллергологи, в свою очередь, предупреждают, что Москву накрывает пыльцевой шторм. Концентрация аллергенов, полыни, сорных трав и злаковых достигнет критических отметок. Малооблачная погода обеспечивает максимальную концентрацию микрочастиц в воздухе. Минпросвещение ужесточает правила Всероссийской олимпиады школьников. Проект приказа ведомства вынесло на общественное обсуждение. О том, как меняются правила олимпиады, которые позволяют поступить в вузы без экзаменов, и что об этом думают преподаватели, подробности у Натальи Шашиной.
10: Призовое место на Всероссийской олимпиаде школьников позволяет заранее забронировать себе место в желаемом вузе. И для многих школьников каждое изменение в правилах – вопрос будущего поступления. Главные изменения, которые Минпросвещение вынесло на общественное обсуждение, такие. Во-первых, нельзя будет проходить несколько профилей одного предмета. Речь о технологии, то есть труде и информатике. То есть ребенок не сможет попробовать силы одновременно в программировании и, казалось бы, смежной инфобезопасности, а должен выбрать что-то одно. Для многих школьников, нацеленных на IT-специальности, это будет неприятным изменением. Но это касается профилей, а не самих предметов. Для желающих участвовать, например, сразу в биологии и в химии, ничего не меняется. Во-вторых, выше становится цена ошибки. При каком-то нарушении участник уже не сможет проходить отбор в олимпиадах по другим предметам в этом году. Хотя непонятно, как это можно будет проконтролировать за пределами регионов. Но одно из самых дискуссионных изменений, которое предлагается ввести в 2027 году, призеры и победители прошлого сезона не смогут в новом сезоне автоматически попадать на следующий этап. И это может усложнить путь талантливым школьникам, уверен руководитель школы подготовки к олимпиадам по математике, экономике, физике и программированию ОЛМАТ Сергей Скопинцев.
11: Ранее человек, который стал победителем в, например, региональном этапе прошлого года, автоматически мог проходить на региональный этап этого года. А сейчас это отменяется. И это большая проблема. Школьный и муниципальный этап очень массовый, и они проходят очень по-разному. И человек, который ранее уже доказал то, что он достаточно хорошо разбирается в предмете и умеет решать эти задачи нужного уровня. Талантливый ребенок, победитель, не знаю, финала Всероссийской олимпиады школьников, может сейчас завалиться на школьном этапе или на муниципальном этапе из-за, например, проблемы технической или из-за того, что все дети написали на полный балл этот школьный этап, он написал на 90% из 100. Дети этот этап, например, списали.
10: Изменения особенно важны на фоне дискуссии о дисбалансе в том, как распределяются бюджетные места между олимпиадниками и теми, кто хорошо сдал ЕГЭ. Рособорнадзор сообщил, что около 10 тысяч человек в этом году сдали экзамен на 100 баллов. В ведомстве заявили об улучшении качества школьного образования. Количество выпускников, набравших по трем предметам больше 180 баллов, выросло за год более чем на 5%. Создается впечатление, что уровень выпускников все лучше. При этом возможность поступить упирается в жесткую конкуренцию. В самые престижные вузы Москвы и Петербурга стремятся абитуриенты, имеющие право на поступление без вступительных экзаменов. Как олимпиадники, так и льготники, для которых выделено не менее 10% от всех бюджетных мест. Об уровне подготовки и возможности поступить рассуждает руководитель ресурсного центра дополнительного образования президентского физико-математического лицея 239 в Петербурге, руководитель тренерского штаба сборной России по математике Кирилл Сухов.
12: По поводу ЕГЭ и высоких баллов, конечно же, школьники интересуются предметом, конечно же, школьники готовятся к выпускным экзаменам, но давайте все-таки не забывать, что когда получается больше баллов, это не всегда говорит о том, что кто-то стал лучше решать задачи. Это иногда говорит о том, что варианты становятся проще. Поэтому так поспешно делать такие выводы из того, что стало больше 100 бальников, из этого автоматически следует, что что-то выросло, я бы все-таки не стал. Возможности для поступления, конечно же, меньше не становятся, потому что по всем ключевым специальностям количество мест не падает.
10: В этом году вузам было выделено 620 тысяч бюджетных мест на уровне прошлого года, а вот количество платных сократили на 13%. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
0: А власти Чили аннулируют паспорта у детей, рожденных в стране от российских родителей. По данным расследования Сипер Чили, записи о гражданстве уже удалены для 62 несовершеннолетних. Из них 24 случая незаконной регистрации детей от российских родителей выявила Национальная миграционная служба в марте. Речь идет о детях родителей со статусом транзитный иностранец. ЗАГС Чили начал административную проверку по этим случаям 24 апреля. По конституции страны такие дети не имеют права на автоматическое гражданство. Большинство случаев зафиксировано в городе Винья-дель-Мар, где работает как минимум два агентства, специализирующиеся на родильном туризме для россиян. Чили Kids и Чили Дрен. Они предлагали россиянкам родильные туры за 15 тысяч долларов, указывали на своих сайтах, что помогли получить гражданство уже 2 с лишним тысячам семей. Главный бонус – чилийский паспорт, который открывает безвизовый въезд более чем 170 стран, включая США и Евросоюз. Однако одна российская семья уже выиграла дело в апелляционном суде Вильпараиса, рассказала Бизнес ФМ владелец компании авторских туров, автор телеграм-канала «Круга света» соседка Олеся Скидан, которая родила ребенка в Чили.
14: Я состою в чате чилийском, и я вижу, что да, такие письма получили очень многие, причем получили в том числе люди, которые там живут, которые после родов остались в Чили, у них есть статус ВНЖ, ну вот у них, например, подошел либо продление ВНЖ, либо подача на ПМЖ, и когда они отправили документы на ПМЖ, то есть стали опять заново проверять легальность получения гражданства. Там есть в Конституции Чили одна такая сноска: если ты родился на территории Чили, то ты получаешь гражданство по праву почвы. Но если ты не был в статусе туриста. И все дело в том, что некоторые рожали в статусе туриста. И это является основанием, ну, понятное дело, что никто бы сейчас, наверное, на это не обращал внимания, не поднимал, если бы не сменилась у них власть. У них пришел такой новый президент ультраправый, и поэтому сейчас там идет интенсивная борьба с мигрантами. Не касается конкретно России, это касается всех, потому что там очень много из Венесуэлы, наверное, большая часть именно венесуэльцев также приезжают, рожают, чтобы получить паспорт. Не всем пришли, но, возможно, если вдруг, например, мы бы сейчас подали опять на ВНЖ, возможно, мы бы тоже получили. Мы не получили, пока, слава тебе, Господи. По поводу помогаторов компании могу сказать, что мы лично рожали сами, без помощи. Мы сначала думали через них, но очень высокая цена, и, по сути, в эту цену практически ничего не входит, только услуги переводчика. То есть там за роды ты платишь дополнительно. Но, опять-таки, я знаю уже успешный кейс выигрышного дела в суде. То есть там вот одни ребята пошли через суд, и я не знаю, сейчас вернули или нет, но суд они выиграли по гражданству. Но они на самом деле там живут, в Чили. То есть такой момент, если вдруг люди уехали, то я думаю, что даже через суд им назад вернуть гражданство будет проблематично.
15: Сколько у вас в чате участников и сколько примерно об этой проблеме сообщили?
14: Честно, не знаю. У нас несколько чатов есть чат, где там более 1000 состоит участников, но это, конечно, не все те, кто рожал. Есть более узкие чаты, Вальпараисо. Мы конкретно рожали в Конконе. В Конконе очень большая русская диаспора. Винья-дель-Мар, Конкон. Это все относится к региону Вальпараисо. Там довольно много русских. Не считала, честно. Ну, наверное, уже десятки людей точно есть.
0: Олеся Скидан, автор телеграм-канала «Кругосветка». Сейчас как минимум еще 7 семей судятся за паспорта своих детей. Агентство тем временем начали удалять сайтов обещания о гарантированном гражданстве, а Конгресс Чили проверяет законность действий местных властей по предоставлению гражданства.
13: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
16: В середине 10-х годов ездил на студию Abbey Road, ту самую, где когда-то записывались Beatles, посмотреть, как устроены технологии звукозаписи. Дела на Abbey Road тогда шли неважно. Музыканты начали записываться дома, отдавая материал только для сведения. Сегодня и эту операцию чаще делают на ноутбуке. В схожую эпоху вступает индустрия кинопроизводства. В этом году на полях Каннского фестиваля Хиксфилд и стартап с казахскими корнями показал Hellgrind, полуторачасовой фэнтези-экшен, полностью созданный искусственным интеллектом на платформе стартапа. Скандал вышел знатный. Фестиваль даже выпустил заявление о том, что не имеет отношения к показу. Смотреть на этот адский замес, примерно так переводится название, можно с двух точек зрения. За 2 недели команда из 15 человек собрала полноценный, перенасыщенный эффектами фантастический боевик с бюджетом в $500 000, из которых 400 тысяч ушло на оплату вычислительных мощностей. Для каждого 15-секундного эпизода писался промпт на 3000 слов, описывающий буквально все от оптики до веса предметов. По словам создателей, а к ним стоит относиться со скепсисом, такой же фильм, снятый традиционно, это $50-70 миллионов. Предположу, что в реальности ценовой разрыв не такой большой, но все равно существенный. Все это про бизнес. Как зритель, я увидел сыроватый продукт, сценарий на 4 из 10, картинка где-то на 5-6. По доброй воле я такое смотрю бы не стал. Основной доход создатели платформы получают от коротких рекламных роликов и контента для социальных сетей. Постпродакшн, создание специальных эффектов, здесь искусственный интеллект в кинопроизводстве уже незаменим. Попытки генерировать полноценное кино пока выглядят неубедительно, но в течение 2-3 лет эту задачу наверняка научатся решать, и вот тогда в киноиндустрии начнется настоящий Hellgrind, ну или адский замес.
13: Сумма технологий на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости коротко.
17: У микрофона Сердар Авликулиев. Модернизация оснащения вооруженных сил России обсудили на заседании коллегии Минобороны под руководством главы ведомства Андрея Белоусова. Особое внимание уделялось вопросам развития войск беспилотных систем, противодействия средствам воздушного нападения, поставок нашим войскам современных образцов вооружения. Также обсуждалось совершенствование системы военного образования, медицинского обеспечения, модернизация строительного и имущественного комплексов. Отдельно была рассмотрена тема поддержки военных и их семей. Обвинения МИД Франции в адрес России в совершении кибератак не подкреплены доказательствами и публиковались в день встречи так называемой коалиции желающих, оказывающей поддержку Украине в конфликте против России. Об этом заявил временный поверенный в делах России во Франции Александр Зизюлин во время вызова в МИД Республики. Греция выразила серьезную обеспокоенность потенциальным влиянием новых санкций ЕС против России на европейский энергетический сектор, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Власти страны настаивают на необходимости так называемой калибровки любых новых мер. Основная претензия Афин – риск непреднамеренных последствий для европейской экономики. Общее количество написанных на максимальные 100 баллов по одному или нескольким предметам работ составило 10 090 по итогам дополнительных дней пересдачи единого государственного экзамена. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов. По результатам пересдачи больше всего новых 100-бальных результатов

0: Новым лидером лейбористской партии Британии объявили Энди Бёрнама, мэра Большого Манчестера. В понедельник его назначат премьером, а Бёрнам уже пообещал продолжить финансовую и военную поддержку Украины. Чего еще от него ждать? Индекс Мосбиржи продолжает обновлять минимумы с октября 2022 года. В пятницу вечером индикатор рухнул ниже отметки в 1940 пунктов. «Газпром», «Банк ВТБ» и крупнейший застройщик самолетов вновь обновили исторические минимумы. Что и почему происходит на российском фондовом рынке? Подробности на Business FM. Азербайджан в ближайшее время возобновит прямые авиарейсы в ряд российских городов. Об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов по итогам встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Полеты приостановили после крушения летевшего в Грозный самолет «Азал» в декабре 2024 года. По словам Байрамова, восстановит именно те направления, на которые ранее действовали ограничения. Лавров подтвердил, что все вопросы, связанные с последствиями катастрофы, полностью урегулированы. Комментирует вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель совета директоров холдинга ВИП Сервис Дмитрий Горин.
1: Несмотря на то, что сейчас, конечно, есть возможности полетов и в Азербайджан, другими авиакомпаниями, азербайджанские авиалинии осуществляют важную функцию, в том числе для транзитных перевозок. Именно широкая маршрутная сеть, например, страны Европы, позволяет за очень бюджетные и разумные деньги путешествовать именно по многим европейским направлениям. После того, когда было сокращено количество рейсов и сокращена география полетов, это, конечно, привело к распределению на другие транзиты. Хабы, например, в Армению, Грузию, Турцию и ряд других государств. Но прежде всего выиграют от этого граждане, пассажиры, которые получат больший объем предложений для путешествий между нашими странами за довольно-таки меньшие деньги. Также деловой туризм выигрывает всегда от количества рейсов, и можно предположить, что количество туристических поездок будет тоже возрастать между нашими странами.
2: Какие города России, кроме Москвы, наиболее заинтересованы в прямых рейсах из Азербайджана?
1: Фактически все крупные миллионники города, так как география маршрутов азербайджанских авиалиний позволит быстрее, с лучшими стыковками путешествовать в третьи страны.
2: Насколько велик был ущерб для туристической и деловой отрасли за полтора года отсутствия прямого сообщения?
1: Сложно оценивать цифры ущерба. Здесь можно говорить о недополученной прибыли и снижении конкуренции на многих направлениях. Например, для регионов, которые ближе к Азербайджану, гораздо проще летать в ту же Европу через Баку, нежели транзитом через другие крупные города России. В этой ситуации можно учесть тот факт, что это и финансовые потери авиаперевозчика, потому что до ввода сокращенных программ мы видели большую популярность и востребованность полетов этой авиакомпании из фактически всех городов, куда они летали.
0: А Дмитрий Горин, вице-президент Российского союза туриндустрии. Авиакомпания «Азал» после авиакатастрофы в декабре 2024-го временно приостановила полеты из Баку в 10 городов России. Сначала это были рейсы в Грозный и Махачкалу, а потом к ним добавились Минводы, Сочи, Волгоград, Уфа, Самара, Владикавказ, Нижний Новгород и Саратов. При этом рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Астрахань, Казань и Новосибирск были сохранены и выполнялись в штатном режиме. После восстановления авиасообщения билеты в Азербайджан должны подешеветь, считает авиэксперт, главный редактор портала Frequent Flyers.ru Илья Шатилин.
3: Спрос никуда не девается. В России достаточно большая азербайджанская диаспора. Плюс есть определенные туризмы, да, и так далее, и деловые связи. Поэтому, естественно, спрос сейчас удовлетворяется за счет рейсов с пересадками, там, где прямых рейсов, соответственно, нет. Поэтому, конечно же, за прямых рейсов он позволит снизить стоимость билетов по этим направлениям, потому что появится дополнительное предложение. Хотя я не думаю, что этих рейсов будет много, потому что флот «Азала» задействован на каких-то направлениях, он же не простаивает и не ждет, пока вот это решение будет принято. Поэтому говорить о том, что прям будет много рейсов и прям сразу, я бы не стал, да, то есть поэтапно выставлять и пока что в небольших объемах. Можно предсказать такое.
0: Илья Шатинин, говорит Frequent Flyers.ru. Напомню, борт, выполняющий рейс Баку-Грозный, не смог сесть в Чечне из-за тумана и плана «Ковер». Лайнер разбился под Актау. В Казахстане погибло 39 человек. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что самолет был поврежден с земли. Российский лидер Владимир Путин принес извинения, отметил, что лайнер задели обломки, а не поражающие элементы ракет ПВО, выпущенных по украинскому беспилотнику. В апреле этого года Москва и Баку совместно объявили об регулировании всех последствий. Чего ждать от нового премьер-министра Британии?

0: Энди Бёрнаму 56 лет. В пятницу его объявили лидером лейбористской партии. Премьером его назначат в понедельник. Ожидает, что он повысит налоги для британцев, попытается стимулировать промышленность и даст больше автономии местным властям. Но внешнеполитический курс останется неизменным. Бёрнам, что вполне ожидаемо, занимает антироссийские позиции, уже обещал продолжить финансовую и военную поддержку Украины. Валерий Бадоев продолжит.
1: Энди Бёрнам – политик со стажем. Одно время он был министром культуры, СМИ и спорта. В Великобритании это одно ведомство. Позднее министром здравоохранения. Бёрнам даже неоднократно пытался возглавить лейбористскую партию, но безуспешно, после чего покинул парламент и стал мэром Большого Манчестера. За работу на посту главы города графства СМИ окрестили Бёрнама королем Севера. Он усердно защищал интересы Северной Англии. В период ковида не давал Лондону вводить жесткие ограничения у себя в регионе. Также он реформировал систему общественного транспорта, благодаря чему стал крайне популярным у местных жителей. Те даже дважды переизбирали его мэром. Но Манчестер Бёрнаму пришлось оставить, чтобы участвовать в гонке за место премьера. Впрочем, как таковой гонки в принципе и не было. Депутаты-лейбористы очень быстро одобрили его кандидатуру. Возможно, потому что никто особо и не хочет становиться премьером. За последние 10 лет в Великобритании сменилось уже 6 глав правительства. Бёрнам станет 7-м. И хотя на севере Англии он король, обычные британцы в целом к Бёрнаму и к его политике относятся с опаской, говорит жительница Лондона Яна Тульчинская.
2: Его правительство будет, наверное, самым левым за многие годы. Это означает, нам повысят налоги, будут еще больше социальных выплат, и деньги будут отбирать просто у всех, кто работает, чтобы отдать всем, кто не работает. И пока это все очень грустно, это пугает. И то, что он говорит, что он будет придерживаться и дальше намерением ужесточить и ограничить приезд в Англию нелегальных мигрантов, ну, это же звучит хорошо, только дел-то за этим никаких не стоит. Ну, не знаю, мне кажется, не все будет хорошо в нашем королевстве. Мы не понимаем, насколько далеко он пойдет.
1: На пресс-конференции лейбористской партии Бёрнам отметил рост популярности правых сил Великобритании и призвал сопартийцев прекратить внутренние склоки. При этом, как отмечает Гардиан, свою политическую программу в подробностях он до сих пор так и не изложил, лишь в общих чертах. Местным властям Бёрнам хочет дать больше полномочий, больше денег и снизить их зависимость от Лондона. По экономике он планирует сфокусироваться на развитии промышленности, так как в Великобритании ощутимый перекос в сторону финансового сектора и сферы услуг. Но в целом бизнес он планирует поддерживать. Конечно, есть и вполне типичное обещание по снижению стоимости жизни. И подход к внешней политике у нового премьера абсолютно предсказуем, говорит руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.
3: Он занимает антироссийские позиции, поэтому улучшения никакого в отношениях с Москвой и Лондоном не будет. Другое дело, что Британия захочет еще больше сблизиться с Европейским Союзом.
4: Администрация Трампа была сложные отношения. Они обусловлены позицией Трампа в связи с его неприятием многосторонних организаций международных и, в частности, пренебрежением к Британии.
1: Как пишет Гардиан, по крайней мере, Бёрнам гораздо более убедительный оратор, чем Стармер. Выступая перед лейбористской партией, он на протяжении получаса вдохновенно рассказывал, как важно единение, и говорил, что у него есть план, что и как нужно делать. При этом с составом своего правительства Бёрнам, по его словам, так до сих пор и не определился. Валерий Бадоев, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
0: Открытый финал. В воскресенье в Нью-Йорке состоится финальный матч чемпионата мира по футболу между сборными Испании и Аргентины. Ценами на билеты возмущаются страны-участницы. ФИФА трансформирует правила, а город окутал смог. Продолжит Ольга Кашинская.
5: Главный вопрос, связанный с предстоящим финалом, успеет ли в Нью-Йорке рассеяться смог. Дым на город идет из Канады, где сейчас полыхают лесные пожары. В мировых СМИ активно обсуждают перспективу переноса матча в другой город и на другую дату. Однако ФИФА отмалчивается. Как пишет аргентинская газета «Але», ссылаясь на источники, перенос матча все-таки не планируется. Похоже, организация рассчитывает на то, что смог в городе рассеется из-за дождя, и финал пройдет в назначенное время. Но этот сценарий выглядит довольно утопично, рассказывает жительница Нью-Йорка Диана Лесничая.
6: Это все похоже на такой туман, ничего не видно. Если ты долго находишься на открытом воздухе, в горле начинает першить. Из того, что я знаю, сборная Испании уже провела там тренировку, даже несмотря на уровень загрязнения. Он указывается как unhealthy или даже hazardous. ФИФА ничего не говорит о переносе. То есть я понимаю, что логически они могут перенести, там, не знаю, в Майами, например. Но что они будут делать с людьми, которые купили билеты по 20 тысяч долларов. Пока все надеются на то, что дождем воздух немного очистится. Но я не знаю, насколько вообще дождь способен это очистить, потому что ветер все равно приносит дым, а пожары сильные. То, что люди планируют идти и болеть, даже несмотря на такие условия, я не сомневаюсь. Другой вопрос, насколько футболистам в состоянии играть в таких условиях. Очень тяжело дышать. То есть, и когда ты набираешь еще много воздуха, им бегать надо, я не знаю. Еще очень жарко у нас. Вчера было плюс 35.
5: В любом случае, этот финал войдет в историю. Впервые за все время проведения Мундиаля в перерыве между таймами будет организовано музыкальное шоу. Все в лучших традициях Супербоула, где такие концерты давно стали нормой. Для зрителей выступят Джастин Бибер, Мадонна, Шакира и кей-поп-группа BTS. По регламенту халфтайм не может длиться дольше 15 минут. FIFA уверяет, что концерт продлится не дольше 11, но им никто не верит. На репетициях, например, артистам не удалось уложиться даже в 20 минут. Реальную продолжительность халфтайма с учетом выступлений и демонтажа сцены эксперты оценивают как минимум в полчаса, хотя точной информации об этом до сих пор нет. Футбольные фанаты по всему миру возмущаются американизацией происходящего и таким вольным обращением с правилами, которое за время этого мундиаля происходит далеко не в первый раз. Продолжит комментатор Матч ТВ, который будет работать на финале, Константин Генич.
7: Ну, на этом чемпионате мира есть абсолютно беспредельные вещи и есть вещи, на которые можно где-то закрыть глаза и отнестись с пониманием. Но я думаю, что дальше этого чемпионата мира подобные вещи тяжело будет продолжать интегрировать. Никаких пауз, hydration break'ов не будет внутри еврокубковых матчей, европейских чемпионатах тоже. Поначалу это выбешивало, поначалу это приводило в тупор. Зачем? Для чего? Ведь не так жарко. И потом уже начали чуть-чуть с этой мыслью свыкаться. На этом чемпионате мира он вообще по-своему эксклюзивный, по-своему уникальный, потому что никогда такого количества команд не было. Добавилась еще одна стадия. Добавились новые правила, добавились удаления за прикрытый рот рукой. По-моему, впервые в истории вот так открыто просто вмешивается государство в дела спорта. 30 минут, которые нас ожидают в финале, это тоже что-то новое, удивительное. То есть надо монтировать сцену, потом демонтировать все это. Огромное количество подтанцовки, музыка. Как эти 30 минут еще отразятся на игроках, как это все отразится на самой игре. Действительно, уникальный чемпионат.
5: Сейчас стоимость билетов на финальную встречу на стадионе MetLife, который вмещает 82,5 тысячи зрителей, начинается от 8700 долларов или 680 тысяч рублей. Это если на галерку. Цены на места поближе к полю могут доходить до 8-9 миллионов в пересчете на рубли. Есть и эксклюзивные предложения от FIFA стоимостью в миллионы долларов. Это возмутило и одну из стран-участниц финала. Президент Королевской Испанской Футбольной Федерации осудил высокую стоимость билетов, из-за которой доступ на стадион будет закрыт для многих испанских болельщиков. Еще на старте продаж цена билетов на финал чемпионата этого года была в 7 раз выше, чем на чемпионате 22 года в Катаре. А в ходе чемпионата суммы кратно выросли. На ресейл-платформах цены на билеты ниже, но не намного, рассказывает член команды организаторов церемонии открытия и закрытия чемпионата мира по футболу в 26 году Ольга Гончарова.
8: Сильно дороже все билеты здесь. На финал сейчас колеблются билеты, начиная от 7500. Это ресейл, то, что перепродает. Это какие-то места совсем-совсем высоко. И заканчивая 51 950. Я помогала знакомым купить билет. Они купили билет второй категории официально через FIFA за 7380. Это вторая категория.
5: По московскому времени финальный матч начнется в 10 вечера в воскресенье. Что покажут российским зрителям в халфтайме, пока неизвестно. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Григорий Гуреев, Бизнес FM.
9: Культ на личности. Лица на банкнотах.
10: В 1648 году украинский народ восстал против господства Речи Посполитой и возглавил эту освободительную войну гетман Богдан Хмельницкий. Заключив союз с крымским ханом, казаки под руководством Хмельницкого выступили из Запорожской сечи. Под его знаменами собралось около 100 тысяч человек. Однако добиться полной независимости казакам не удалось, и Хмельницкий попросил помощи у русского царя Алексея Михайловича Романова. В 1654 году на Переславской раде было объявлено воссоединение левобережной Украины с Россией, что избавило украинцев от польско-шляхетского господства. А портрет Богдана Хмельницкого теперь можно увидеть на банкноте достоинством в 5 украинских гривен.
9: Культ на личности. На Бизнес FM. Между делом с Кирой Альтман.
11: У Александра Григорьевича Асмолова, профессора, руководителя кафедры психологии личности МГУ, вышла книга о любви. Она называется «Психология любви. Загадочный дар эволюции». Вот мы с ним встречаемся во время путешествия по большой воде в компании сообщества «Ноудом» и не можем наговориться. Так я узнаю, что у книги должно было быть другое название.
12: Я хотел назвать книгу «Двое на шаре». Не пропустила редакция. Сказали, не поймут читатели, подумают, что это про цирк. Но а любовь это в буквальном смысле. Когда шар перед тобой, мне хотелось поспорить с Пикассо. Как ты помнишь, у него на шаре, девочка, а когда двое на шаре, то шар все время вертится под тобой, а вы вдвоем перебираете так, что вы находите устойчивость совместности в ситуации невесомости. Поэтому мы парим. Мы парим и под собой вертим шар. Вот и все. Поэтому любовь, как ни парадоксально, подлинная любовь, это высшая форма, в ней секрет жизнестойкости и жизнеупрямства.
13: Жизнеупрямство, какое хорошее слово. Мне всегда казалось, что оно не связано с любовью.
12: А любовь не желание, любовь действия, которые, конечно, сопровождаются желанием. Подлинное чувство – это кристаллизация. Нужно озеро эмоций, чтобы выпал кристалл любви. Это очень... Но ведь кристалл, ты погляди, сколько у него граней. Слово «кристалл любви» не просто метафора. Это против всех упрощений.
11: Александр Асмолов, психолог, руководитель кафедры психологии личности МГУ. Кир Альтман, Бизнес ФМ.
9: Между делом на Бизнес ФМ.
0: Вы слушаете Бизнес ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. Рособорнадзор хочет запретить продажу микронаушников, чтобы школьники и студенты не списывали. Об этом заявил глава ведомства Анзор Мусаев. Он сообщил, что вопрос запрета будет прорабатываться с силовыми структурами. Рособорнадзор провел анализ и пришел к выводу, что в обычной жизни микронаушники практически не используются, но их применяют в списывании. Поэтому глава ведомства Мусаев назвал эти средства связи серьезной бедой и вызовом для системы. Об этом мы поговорили с учителем математики МБО СОШ номер 60 имени Владимира Завьялова в городе Барнауле Никитой Бурмистровым.
14: В целом, микронаушник это далеко не самый популярный метод списывания. Потому что, во-первых, зачастую много историй расхожих про то, что микронаушники банально застревают в ухе, и школьники, честно говоря, этого периодически тупо боятся. Даже банально из-за сложности того, как его использовать, что это нужен другой человек, который будет надиктовывать, а это надо как-то передать. Зачастую обычно прибегают больше к банально шпаргалкам, телефонам, ну и помощи друзей. То есть в туалет выйти пообщаться или что-то того, попытаться просто пошептаться на месте.
15: В принципе, насколько активны эти попытки? Потому что есть ощущение, что борьбы со списыванием много и все больше с каждым годом.
14: Ну, списать, конечно, пытаются, особенно если сами понимают, что не сильно хорошо готовы. Хотя бывает, что и сильно хорошо готов, но просто сильно очень переживает. Но все равно нет-нет, да находятся в том числе и микронаушники. Не сильно часто, но бывает. Но тут, к сожалению, есть все-таки с нашей стороны трудность такого ученика поймать за списыванием. Но тут уж, как говорится, не пойман не вор.
15: Не очень часто это примерно в каком соотношении?
14: Ну, я думаю, где-то один раз на работах 50.
15: То есть, если я правильно поняла, проблема эта существует, но сказать, что она суперострая и угрожает качественному проведению экзаменов, было бы преувеличением.
14: Я думаю, что да, тем более тому, кому надо списать, он все равно найдет, как списать, даже если микронаушники под запретом.
0: Никита Бурмистров, преподаватель математики в Барнауле. Глава Рособорнадзора Анзор Музаев напомнил, что в этом году с ЕГЭ удалили 917 человек без права пересдачи в течение года, и большинство удаленных использовали на экзамен. Средства связи и шпаргалки. Мужчина в Ленинградской области провалился в дупло клёна и просидел там более суток. Это не особо выдающаяся новость, активно расходится по телеграм-каналам и СМИ. Кадры с места событий, подробности спасательной операции, детали о глубине дупла и так далее. А на лентах информагентств эта новость выходит под тремя большими тегами. Россия, Ленобласть, дупло. Последовательность буквально нарывалась на рифму и моему коллеге Ивану Медведеву навеяло.
16: Навеяло. Россия, Ленобласть, дупло. Болгарка, стремянка, сверло. Ну как тебя, брат, занесло? Смешал коньячок и мерло? Понятно, сейчас всем тяжело. На ЦБ, АЗС, ПВО, РКН, ВПН, ГТО, НДС и, блин, БПЛА. Смотреть лучше всем из дупла. Я в домике спрятался, скрылся, телегу закрыл, просветлился. Спокойно и тихо мне тут. В дупле и покой, и уют. Россия, Ленобласть, дупло, сирены, мигалки, алло. Систему нагнуть не пытайся. Приехали, брат, раздупляйся.
0: Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов в пятницу упал на 3% с лишним до 1958 пунктов. Это минимальные уровни с октября 2022 года. Вечернюю сессию снижение продолжилось. За неделю индекс рухнул на 9%. Паническим распродажам сопутствовали геополитические и санкционные риски, а также ожидание возможной паузы в цикле смягчения денежно-кредитной политики Банком России. При этом нефть в пятницу вечером продолжала дорожать. Стоимость Brent преодолевала $88 за баррель. С начала недели рост на 12%. Биржевые итоги недели подвел обозреватель бизнес ФМ Алексей Завьялов.
17: Очередная падающая неделя на российском рынке акций, причем сильно падающая, и многие участники торгов назвали эту ситуацию капитуляцией. За неделю индекс Московской биржи рухнул на 8,7%. Только за пятницу потери составили 3,2%, и закрытие по основным торговым сессиям 1958 пунктов. То есть пробили все практически уровни поддержки. Ну, дальше прогнозы, наверное, строить смысла нету, с учетом того, что и 1700 уже называют уровень, и 1500 по индексу Московской биржи. В общем, дальше только фантазия, причем приход к этим уровням, ну, вполне реален, на мой взгляд. И ниже 2000 закрыли неделю, причем ниже 2000 индекс Московской биржи упал впервые с октября 2022 года. Но понятно, что усилились санкционные риски, во всяком случае, издания американские, ну, в частности, портал Axios написал в пятницу, что законопроект об усилении санкций против России имеет достаточную поддержку в Сенате. Но я напомню, что этот законопроект предусматривает вторичные пошлины до 100% в отношении тех стран, которые продолжают покупать российскую нефть и российский газ. Это действительно серьезный законопроект. И пока единственное, что не решили в Сенате, когда будут его обсуждать. То есть время пока есть, но рынок заранее все это отыгрывает. И еще одна ситуация, это ситуация с тем, что, скорее всего, завершился цикл смягчения денежно-кредитной политики Банком России, то есть цикл снижения ставки, и рынок в лучшем случае ожидает паузу на ближайших заседаниях, не только на заседании, которое пройдет уже на следующей неделе 24 июля. Рубль тоже упал, и китайский юань вырос на 25 копеек за неделю, причем закрыл неделю выше границы в 11,5 рублей, верхней границы диапазона, в котором в последнее время торговался, да и не только в последнее время. Таким образом, закрытие недели 11 рублей 57 копеек. Доллар в пятницу немножко снизился, но тем не менее, если рассматривать уже вечер и однодневный фьючерсный контракт, это рубежи 78,5 рублей. Ну а цены на нефть выросли, причем Brent взлетел на 12%, даже более 12% за неделю был рост. Ну, вечер пятницы это $87,5 за баррель. В регионе Персидского залива продолжается война. Во всяком случае, всю неделю США и Иран обменивались ударами. Только в пятницу Центральное командование вооруженных сил США сообщило о том, что нанесли очередные удары, очередную серию ударов по Ирану, а Иран в ответ атаковал с применением беспилотников американскую авиабазу в Бахрейне. И так практически продолжалось всю неделю. И в начале недели рынок не спешил, кстати, отыгрывать все эти события. Видимо, ждал по привычке то, что выходные вот обмен ударами, а потом какая-то переговорная риторика. Нет, на этой неделе переговорной риторики не случилось. Таким образом, цены на нефть, видимо, продолжат расти и на следующей неделе, если ситуация коренным образом не изменится. Но это, как мы видим, не помогает российскому рынку акций.
0: Это был обозреватель бизнес ФМ Алексей Завьялов с биржевыми итогами недели.
9: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На бизнес ФМ.
10: Деньгам на Руси всегда давали ласковые прозвища или именовали по расцветке. В дореволюционной России бумажный рубль называли «желтенькой» или «канарейкой». 3 рубля – зелененькой, 5 рублей – синенькой, синюхой или синицей, 10 – красненькой, краснухой, раком, 25 – беленькой. На банкноте в 100 рублей была изображена императрица Екатерина II, а на 500-рублевой банкноте – Петр I. Поэтому в народе 100-рублевка именовалась Екатеринкой или Катенькой, а 500 рублей, соответственно, Петенькой или Петрушей.
9: Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Другим наука. С Сергеем Корзуном.
18: Иероглифы древнее алфавита. Зачатки алфавита в протосинайских записях появились под влиянием египетских иероглифов. А первое алфавитное письмо, финикийское, вместо сотен пиктограмм использовало лишь десятки графических знаков и только для согласных. Древние греки добавили гласные. Так и пошло. Один знак, один звук. В Китае письменность, основанная на иероглифах, развивалась независимо от египетской и позже распространилась на соседей. Сами китайцы слегка упростили, но так и продолжают развивать свое письменное наследие, в том числе за пределами материкового Китая. Частично иероглифическое письмо по-разному и по-своему сохраняют корейцы и японцы. Во Вьетнаме к середине 20 века полностью перешли на латиницу. Иероглиф в китайском языке кодирует смысл и грамматику, а также дает представление о произношении, хотя и не определяет его однозначно. В нормативном списке китайского более 8 тысяч иероглифов. Базовый стандарт – 3500. Для чтения вывесок и меню достаточно 300-500. Алфавит позволяет проще, чем иероглифы, записывать новые слова и точнее передавать их звучание. Но в устной речи информация транслируется с одинаковой средней скоростью, примерно 39 бит в секунду. Это показало исследование 17 языков. А в классическом сравнении китайского и английского опытные читатели также показали и близкие скорости чтения текстов. Немногим менее 400 условных слов в минуту. Напрямую сравнивать эту скорость по числу знаков некорректно. Китайский иероглиф несет существенно больше информации, чем латинская буква, но не обязательно больше, чем целое английское слово.
9: Другим наука на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
19: У микрофона Сардар Авликулиев. Нефтяной танкер был поврежден в пятницу ударами двух беспилотников и загорелся на подходе к морскому терминалу Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском. Пожар потушен силами экипажа. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе КТК. Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что нефтяной танкер Nordic Zenit, следовавший в морской терминал КТК, загорелся после атаки. Правительство России внесло в Госдуму законопроект, расширяющий список лиц с судимостью, которые могут заключить контракт с вооруженными силами России. Большинство жителей Польши, 52%, впервые высказались против приема беженцев с Украины, свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного лабораторией Центра исследования общественного мнения. Начиная с 2022 года в регулярных соцопросах Центра большинство поляков неизменно выступали за то, чтобы в их страну и дальше приезжали украинские беженцы. ФАС разработала новые правила возврата железнодорожных билетов. Перевозчики смогут самостоятельно определять размер сбора в пределах до 10% от стоимости неиспользованного билета. Сменить работу хотят 73% опрошенных IT-специалистов, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Mark Analytic. Опрос проводился в крупнейших городах России и Белоруссии. Основными причинами программисты называют отсутствие или невозможность карьерного – 31% и профессионального – 28% роста, усталость и выгорание – 23%, а также зарплату – 45%. В среднем опрошенные айтишники получают 181 122 рубля в месяц при желании ежемесячно зарабатывать 258 520 рублей. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
9: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
20: студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Владельцы независимых заправок стали активно выставлять их на продажу, пишет «Известия». Заявлено, что среди причин ухудшения финансового состояния и дефицит топлива, мы позвонили по объявлениям на Авито. Действительно ли их стало больше, с чем это связано, есть ли сейчас смысл покупать АЗС? Сенат США опубликовал доработанный вариант адских санкций против России. Он предлагает рестрикции в отношении Путина и других руководителей, а также Центробанка и госкомпаний, российского теневого флота и всех газовых проектов «Новатека». Кроме того, он вводит 100% пошлины в отношении 5 крупнейших покупателей российской нефти и газа. Будет ли принят законопроект и в каком виде? И Китай представил крупнейшую модель искусственного интеллекта Kimi K3, значительно опережает по производительности конкурентов-соотечественников, включая DeepSeek. А как она в сравнении с американскими моделями и сможет ли их опередить? Подробности на Business FM. Продам АЗС. Готовый бизнес, стабильный поток клиентов. На рост числа подобных объявлений обратил внимание газета «Известия». Действительно ли владельцы частных заправок стали выставлять их на продажу? Есть ли смысл покупать АЗС? Об этом Михаил Задорожный.
21: По информации издания, за последний месяц на порталах с объявлениями о коммерческой недвижимости появилось более 150 предложений о продаже АЗС. Вилка цен от скромных 1 миллиона рублей и до 150 миллионов. В Уфе целая сеть из 13 заправок продается за 350 миллионов рублей. Причины, по которым владельцы частных АЗС пытаются от них избавиться – ухудшение финансового состояния собственников, а также дефицит топлива в ряде регионов. Мы пообщались под видом потенциального покупателя с авторами нескольких таких объявлений. Только в одном случае нам подтвердили, что АЗС выставлены на продажу из-за проблем с бензином. И вообще бизнес стал сложным. Другой продавец сказал, что не принимает никакого участия в управлении бизнесом из-за проблем с партнером-совладельцем АЗС, поэтому и продают свою долю в 50%. Причина продажи – еще одной заправки.
22: Дело не мое, это дело было мною куплено, просто вложенные средства определенные. Я брал ее в замороженном виде, не использовал ее. Заправка мне неинтересна в том отношении, что сейчас вот сыну надо квартиру брать. Я инвестор, у меня не один объект. Я не думал входить в рынок. Я брал объекты, которые в дальнейшем продать.
23: Давно это объявление висит?
22: 1.5 месяца где-то.
21: Справедливости ради, выставляют на продажу не только частные заправки. Например, «Газпром», как следует из сообщения на его сайте, пытается избавиться от непрофильных активов, к которым отнесены АЗС в Астраханской, Ростовской, Тамбовской и Нижегородской областях. Цена от 1 миллиона до почти 14 миллионов рублей. Некоторые ищут покупателя уже 4 года. Из общения с продавцами стало понятно, что интерес к таким активам сейчас небольшой. Например, автор одного из объявлений признался, что за 1.5 месяца ему позвонил только один потенциальный покупатель. Некоторые продавцы готовы немного уступить в цене, в разумных пределах, которые, правда, не обозначены. Мы спросили, почему заправки выставляют на продажу, у руководителя сети АЗС «Стандарт Ойл» Нижегородской области Александра Вахрушина.
24: Если кто-то продает частые заправки просто от того, что либо запал пропал, порох кончился и так далее, то эти заправки будут просто стоять и не будут они продаваться 100%. Они не нужны никому сейчас, вообще не нужны. Те места, которые достаточно проходимы и большей популярностью пользуются, они, как правило, рабочие и держатся на плаву. Но те, которые на отшибе или далеко находятся от поселков или от городских округов, они уже умерли, и их никто не будет покупать. Сейчас продаются именно те заправки, которые вообще не востребованы давным-давно. Их стоимость завышается 10-кратно, они просто не стоят этих денег.
21: Сам топливный бизнес достаточно сложный, а сейчас еще и рискованный из-за перебоев с поставками бензина и дизеля. И владельцы независимых АЗС не раз жаловались на то, что работают в ноль, а иногда даже в убыток. Неудивительно, что частные инвесторы не спешат вкладываться в такие активы. «Известия» насчитали 150 объявлений о продаже АЗС, хотя в действительности их может быть больше, однако массовых распродаж не наблюдается. В Авито наши радиостанции сообщили, что ажиотажа нет, и они не видят роста числа выставленных на продажу заправок. Михаил Задорожный, Алексей Шевцов, Business FM.
20: Сенат США опубликовал доработанный законопроект об адских санкциях в отношении России. Первоначально документ был подготовлен покойным сенатором Линдси Грэмом, признанным в России экстремистом и террористом. Законопроект предусматривает санкции в отношении президента России, премьер-министра, высшего политического и военного руководства страны, а также Центробанка, госкомпаний, энергетических проектов России и теневого флота. Также глава администрации США может вводить 100% пошлины в отношении 5 крупнейших покупателей российской нефти и природного газа и против 5 стран, которые в наибольшей степени способствуют обходу санкций. Документ прямо запрещает гражданам США инвестировать
0: инвестировать в Россию и переводить деньги российскому государству. Президент США может вводить эти санкции, но согласно тексту законопроекта, для их снятия потребуется одобрение Конгресса, комментирует политолог-американист Малек Дудаков.
1: Никаких неожиданностей мы не увидели. Все детали, нюансы этого законопроекта, они уже были в общем и целом известны заранее. Снизили они там с 500 до 100% обещанные вторичные тарифы в отношении покупателей российской нефти. При этом сделали исключение для большого количества стран, поэтому будут пытаться угрожать только тем государствам, которые в основном закупают наши энергоносители. Плюс к этому санкции в отношении крупных российских энергетических компаний, проектов, ну и высшего руководства Российской Федерации. Что касается позиции администрации Трампа в этом вопросе, то мы видим, что Белый дом в целом не горит большим желанием увидеть этот самый законопроект принятым, потому что все возможности, да, вводить те же самые санкции у исполнительной власти и так имеются. То есть здесь ничего нового нет. Американский президент и так может все эти санкции ввести. Ему не нужно никакое дополнительное одобрение либо отмашка со стороны Конгресса. Но этот законопроект просто в какой-то степени уменьшает пространство для маневра у администрации Трампа в контексте переговорного процесса с Россией. То есть здесь законодатели требуют от Трампа, по сути, заставить как-то ускориться его с заключением мирного соглашения по Украине. Ну, иначе переговорный процесс может зайти в тупик, если все-таки эти санкции будут введены в силу. Тут все-таки нужно понимать, что даже если законопроект будет принят, Трамп его подпишет, либо не подпишет. У него тоже есть такое право не подписывать законопроект. После этого там 2 недели пройдет, и он все равно вступит в силу. Далеко не факт то, что, конечно, все эти санкции и тарифы будут реализованы. Потому что, ну, текст этого законопроекта носит отчасти размытый характер. Очевидно, что есть много возможностей обходить какие-то острые углы. И я думаю, что если администрация Трампа уж очень сильно захочет, она может, в общем-то, те же самые санкции и тарифы не вводить. Если будет полагать то, что смысла в этом особого нет, а это ломает для них переговорный процесс с Российской Федерацией. Так что там кардинальным образом, я думаю, что ситуация не поменяется, даже если этот законопроект будет принят. В целом мы видим, что, конечно, это просто олицетворяет собой общую ситуацию с усиливающимся давлением со стороны ястребов в Конгрессе и в Сенате, в Палате представителей и на Белый дом. Стараются, в общем-то, не дать Трампу о чем-то всерьез с нами договориться в оставшиеся 3 месяца до выборов. Ну а потом, если побеждают демократы, они уже будут пытаться перехватывать повестку и в целом продвигать максимально антироссийскую линию для того, чтобы уж точно Трампу не дать с нами договориться. Поэтому здесь действительно время работает против действующей администрации. Ну и Трампу нужно торопиться с переговорами, потому что дальше, конечно, ему работать будет и на российско-украинском направлении, и на ближневосточном гораздо сложнее, если он теряет уже окончательно контроль над Конгрессом.
0: Малек Дудаков, политолог-американист. К 16 июля под законопроектом подписали 62 сенатора, но республиканцев среди них почти вдвое больше, чем демократов. 40 плюс 21, а плюс один независимый. В Палате представителей напротив выступили высокопоставленные демократы в профильных комитетах по иностранным делам и по бюджету, а также руководство центристской коалиции New Democrat. Об этом пишет специализирующееся на освещении деятельности Конгресса издание Punch Bowl News. Оно отмечает, что демократы не хотят давать Трампу в руки новый тарифный инструмент, которым он и так уже слишком злоупотреблял. Сторонники законопроекта, по данным Punch Bowl, в ярости. В четверг руководство республиканцев запустило процедуру о проверке возражений перед выносом законопроекта на голосование. Республиканцы хотят успеть с ним до 10 августа, то есть до начала каникул. Между тем, Белый дом отказался пояснить, готов ли Дональд Трамп подписать законопроект об ужесточении санкций в случае его принятия Конгрессом. По данным портала Axios, Трамп пока воздерживается от полной поддержки законопроекта. При этом, как утверждает Axios, хозяин Белого дома дал понять, что готов подписать документ в качестве дани памяти покойному сенатору Грэму. Китай представил крупнейшую модель искусственного интеллекта. Кимика 3 значительно опережает по производительности своих конкурентов-соотечественников, включая DeepSeek. И по сравнению с американскими моделями, новая китайская разработка также показывает хорошие результаты, так что технологический разрыв между Китаем и США резко сократился. Валерий Бадоев продолжит.
2: Примечательно, что, как отмечает Bloomberg, после запуска Кимика 3 от китайского стартапа Moonshot, акции американских компаний IT-сектора резко попадали. Китай уже в состоянии производить вполне конкурентоспособные модели, при этом огромных инвестиций, как в США, для этого не требуется. Вот инвесторы в очередной раз и засомневались в адекватности оценки американских компаний в сфере ИИ технологий и полупроводников. Разработчики Кимика 3 заявляют, что эта модель крупнейшая в мире. У нее рекордные 2 триллиона 800 миллиардов параметров. Очень грубо говоря, эта цифра определяет то, насколько модель в кавычках умная. То есть Кимика 3 не только отвечает на какие-то вопросы пользователя, но и может хорошо планировать последовательность действий и выступать подобием в кавычках мозга в системе ИИ-агентов. Продолжает генеральный директор компании компании Nevel AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
3: Количество параметров напрямую связано с тем, насколько много знаний в модели может быть. Но кроме знаний, также размер модели коррелирует с тем, насколько долго и как именно она может, в принципе, рассуждать. И модели меньшего размера, они подходят не для того, чтобы планировать и проектировать сложные шаги, а только для того, чтобы их выполнять. В целом, можно сказать, что Китай сохраняет свою вот эту уверенную вторую позицию на рынке AI. Супер интересно, как это поменяется в ближайшее время, потому что мы видим, что последние релизы у американских лабораторий были построены вокруг того, чтобы не дать Китаю скопировать легко их модели.
2: Как пишет Рейтер, среди аналитиков ранее существовал консенсус, что Китай по ИИ-технологиям отстает от США примерно на полгода. Однако релиз Kimi K3, как и в целом ускорившиеся темпы разработки, показывают, что Китай значительно сократил разрыв. Он по-прежнему отстает, но далеко не так сильно. При этом и США тоже не стоят на месте. Искусственный интеллект в целом стал развиваться гораздо быстрее, благодаря тому, что каждая новая ИИ-модель используется в разработке еще более новой и совершенной ИИ-модели. На конкретном примере Kimi K2 и так была довольно неплохой нейросетью. И с ее помощью как раз и была создана новая Kimi K3. Причем у нее открытый исходный код, то есть ее можно использовать в российских разработках, отмечает генеральный директор AI-эксперт, старший преподаватель кафедры кибернетика НИАУ МИФИ Роман Душкин.
4: Китайские модели, они открыты, их надо брать и использовать. Наше общество достаточно высокотехнологично. Почему мы не можем там взять Kimi K3, например, и начать использовать ее для разработки? Я имею в виду, конечно, про массовых. Компании, которые занимаются разработкой, все, естественно, давно это используют в своих процессах, это никаких проблем нет. Но вот массово на государственном уровне, чтобы вот это все было, поддерживалось и так далее. Вот почему-то этого пока не наблюдается. Китай рванул вперед, потому что вот он получил тоже такие средства производства. Вот и все объяснение.
2: Председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии открытия Всемирной конференции по искусственному интеллекту сравнил значимость этой технологии со значимостью изобретения парового двигателя и электричества. И, как отмечает Рейтер, пока США воздвигают железный ИИ занавес, Китай делает ставку на международное сотрудничество, предлагая глобальному югу ИИ-модели с открытым исходным кодом. Осталось лишь этим предложением воспользоваться. Валерий Убадоев, Мария Голубева, Бизнес FM.
6: Вначале был бизнес.
7: Как появлялись города?
23: Учалы, 40 тысяч жителей. Еще в 1930 году на востоке Башкортостана обнаружили в месторождениях медного колчедана высокое содержание золота, которое вручную разрабатывали старатели из окрестных сел. Через четверть века началось строительство горно-обогатительного комбината. А в 1963 поселок при нем получил статус города.
6: Как появлялись города? На Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. После службы в бизнесе. Евгений Шушков, ветеран СВО.
25: Стать бизнесменом, наверное, я хотел всегда. Вышел в отставку и сразу же начал работу в этом направлении проводить. Самая качественная адаптация – заняться чем-то.
6: Бизнес-планы, бизнес-истории Евгения Шушкова в специальном репортаже Олеси Савоськиной. В субботу после полудня и после 16. Только на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Карьера с Ольгой Дементьевой.
26: Говорят, что нужно учиться на чужих ошибках. На практике же почти любой навык приобретается через собственные попытки и те самые 10 тысяч часов практики. Вспомните, как вы учились водить автомобиль или говорить на иностранном языке. Лучшие руководители, пожалуй, отличаются не тем, что никогда не ошибаются. Они быстрее остальных признают ошибку и начинают действовать. Давайте обсудим, как выигрышно ответить на вопрос про ошибки в рамках собеседований. Во-первых, спокойно, не уходите от ответа и не пытайтесь убедить интервьюера, что ошибок никогда не было. Во-вторых, расскажите, что именно произошло, какую ответственность вы взяли на себя и какие действия предприняли. И самое главное, объясните, что изменилось после этой ситуации, что сегодня вы сделали бы иначе, какие выводы стали вашим профессиональным опытом. Иногда одна история о грамотно исправленной ошибке говорит о кандидате гораздо больше, чем 10 историй успеха. Потому что главная ошибка – это не делать. делать выводов из предыдущих. Посмотрим на вдохновляющие примеры отношения к ошибкам у признанных лидеров. Джефф Безос, например, не раз признавался, что больше всего боится не провалов, а сожалений о том, что он не попробовал. Именно поэтому в Amazon появилась культура экспериментов, где ошибку воспринимают как неизбежную часть поиска новых решений. Как вам такой подход? Безос объяснял, что невозможно создавать новые продукты без десятков экспериментов, большая часть которых закончится неудачей. Он называл Amazon лучшим местом в мире, чтобы терпеть неудачи. Именно из этих экспериментов появились сервисы, которые принесли компании миллиарды. Итак, давайте резюмируем. Сотрудник, который боится ошибаться, редко соглашается на новый вызов, проект, новую должность или непривычную задачу, ограничивает и собственное развитие.
9: Карьера на Business FM.
0: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Жара до 27-30 градусов, а потом снова дожди. В выходные тепло начнет набирать обороты, в понедельник достигнет обещанного максимума. Однако со вторника температура начнет понижаться, и в столицу вернется пасмурная дождливая погода. Подробнее обозреватель погоды проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов.
5: В субботу и воскресенье нас ждет прилив тепла. В субботу днем температура воздуха будет колебаться около 25-градусной отметки. В воскресенье это уже все 26-28, а в понедельник на следующей неделе, судя по прогнозам, температура воздуха днем может составить 30 градусов. Но мы будем смотреть, конечно, насколько этот прогноз оправдается. Все это время будет без осадков. Перелом в погоде в столице ожидается во вторник. На нас будет влиять очередной циклон с понижением дневных температур ниже 30 градусов, да и ночные тоже около 16-18, даже иногда и 19. Все будет зависеть от того, какое небо будет ночью, идет этот фронт или нет. Тем не менее, из-за прохождения атмосферного фронта и влияния циклона на столицу, во вторник, в среду и в четверг температура воздуха уже будет понижаться. Это будет 23-25 градусов. Все это будет под аккомпанемент дождей и будет пасмурно. Вот этот циклон, который придет к нам со вторника, он, конечно, понизит температуру воздуха, но температура в целом останется около климатической нормы. Единственное, что не повезло в этом месяце с осадками. Все дело в том, что в Москве и Московской области уже где-то местами даже перевыполнена норма по осадкам. Вот этот период циклона погоды, который, скорее всего, закончится к концу следующей недели, позволит осадкам закрепиться в московском регионе. Там, где недовыпало, выпадет месячная норма, а там, где месячная норма уже превышена, это превышение пойдет дальше. И таким образом июль закрепил за собой очередной раз статус самого дождливого и могучего на осадки месяца в европейской территории России. Если смотреть на две недели прогноз, то, конечно же, во-первых, он изменится, а во-вторых, серьезных похолоданий, по крайней мере, я не вижу. И более того, скорее всего, к началу уже недели, которая уже ближе там к августу, там уже все-таки температура воздуха будет опять устремлена к температуре 30 и выше. Но это мы посмотрим.
0: Алексей Сафонов, обозреватель погоды проекта «Метеовеб». Аллергологи, в свою очередь, предупреждают, что Москву накрывает пыльцевой шторм. Концентрация аллергенов, полыни, сорных трав и злаковых достигнет критических отметок. Малооблачная погода обеспечивает максимальную концентрацию микрочастиц в воздухе. Минпросвещение ужесточает правила Всероссийской олимпиады школьников. Проект приказа ведомства вынесло на общественное обсуждение. О том, как меняются правила олимпиады, которые позволяют поступить в вузы без экзаменов, и что об этом думают преподаватели, подробности у Натальи Шашиной.
8: Призовое место на Всероссийской олимпиаде школьников позволяет заранее забронировать себе место в желаемом вузе. И для многих школьников каждое изменение в правилах – вопрос будущего поступления. Главные изменения, которые Минпросвещение вынесло на общественное обсуждение, такие. Во-первых, нельзя будет проходить несколько профилей одного предмета. Речь о технологии, то есть труде и информатике. То есть ребенок не сможет попробовать силы одновременно в программировании и, казалось бы, смежной инфобезопасности, а должен выбрать что-то одно. Для многих школьников, нацеленных на IT-специальности, это будет неприятным изменением. Но это касается профилей, а не самих предметов. Для желающих участвовать, например, сразу в биологии и в химии, ничего не меняется. Во-вторых, выше становится цена ошибки. При каком-то нарушении участник уже не сможет проходить отбор в олимпиадах по другим предметам,
26: летом в этом году. Хотя непонятно, как это можно будет проконтролировать за пределами регионов. Но одно из самых дискуссионных изменений, которые предлагается ввести в 27-м году, призеры и победители прошлого сезона не смогут в новом сезоне автоматически попадать на следующий этап. И это может усложнить путь талантливым школьникам, уверен руководитель школы подготовки к олимпиадам по математике, экономике, физике и программированию ОЛМАТ Сергей Скопинцев.
11: Ранее человек, который стал победителем в, например, региональном этапе прошлого года, автоматически мог проходить на региональный этап этого года. А сейчас это отменяется. И это большая проблема. Школьный и муниципальный этап очень массовый, и они проходят очень по-разному. И человек, который ранее уже доказал то, что он достаточно хорошо разбирается в предмете и умеет решать эти задачи нужного уровня. Талантливый ребенок, победитель, не знаю, финала Всероссийской олимпиады школьников, может сейчас завалиться на школьном этапе или на муниципальном этапе из-за, например, проблемы технической или из-за того, что все дети написали на полный балл этот школьный этап, он написал на 90% из 100. Дети этот этап, например, списали.
26: Изменения особенно важны на фоне дискуссии о дисбалансе в том, как распределяются бюджетные места между олимпиадниками и теми, кто хорошо сдал ЕГЭ. Рособорнадзор сообщил, что около 10 тысяч человек в этом году сдали экзамен на 100 баллов. В ведомстве заявили об улучшении качества школьного образования. Количество выпускников, набравших по трем предметам больше 180 баллов, выросло за год более чем на 5%. Создается впечатление, что уровень выпускников все лучше. При этом возможность поступить упирается в жесткую конкуренцию. В самые престижные вузы Москвы и Петербурга стремятся абитуриенты, имеющие право на поступление без вступительных экзаменов. Как олимпиадники, так и льготники, для которых выделено не менее 10% от всех бюджетных мест. Об уровне подготовки и возможности поступить рассуждает руководитель ресурсного центра дополнительного образования президентского физико-математического лицея 239 в Петербурге, руководитель тренерского штаба сборной России по математике Кирилл Сухов.
12: По поводу ЕГЭ и высоких баллов, конечно же, школьники интересуются предметом, конечно же, школьники готовятся к выпускным экзаменам, но давайте все-таки не забывать, что когда получается больше баллов, это не всегда говорит о том, что кто-то стал лучше решать задачи. Это иногда говорит о том, что варианты становятся проще. Поэтому так поспешно делать такие выводы из того, что стало больше 100 бальников, из этого автоматически следует, что что-то выросло, я бы все-таки не стал. Возможности для поступления, конечно же, меньше не становятся, потому что по всем ключевым специальностям количество мест не падает.
26: В этом году вузам было выделено 620 тысяч бюджетных мест на уровне прошлого года, а вот количество платных сократили на 13%. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
0: Власти Чили аннулируют паспорта у детей, рожденных в стране от российских родителей. По данным расследования Сипер Чили, записи о гражданстве уже удалены для 62 несовершеннолетних. Из них 24 случая незаконной регистрации детей от российских родителей выявила Национальная миграционная служба в марте. Речь идет о детях родителей со статусом «транзитный иностранец». ЗАГС Чили начал административную проверку по этим случаям 24 апреля. По конституции страны такие дети не имеют права на автоматическое гражданство. Большинство случаев зафиксировано в городе Винья-дель-Мар, где работают как минимум два агентства, специализирующиеся на родильном туризме для россиян. Чили Kids и Чили Дрен. Они предлагали россиянкам родильные туры за 15 тысяч долларов, указывали на своих сайтах, что помогли получить гражданство уже 2 с лишним тысячам семей. Главный бонус – чилийский паспорт, который открывает безвизовый въезд более чем 170 стран, включая США и Евросоюз. Однако одна российская семья уже выиграла дело в апелляционном суде Вильпараиса, рассказала Бизнес ФМ владелец компании авторских туров, автора телеграм-канала «Круга Светка» Олеся Скидан, которая родила ребенка в Чили.
13: Я состою в чате чилийском, и я вижу, что да, такие письма получили очень многие, причем получили в том числе люди, которые там живут, которые после родов остались в Чили, у них есть статус ВНЖ, но вот у них, например, подошел либо продление ВНЖ, либо подача на ПМЖ, и когда они отправили документы на ПМЖ, то есть стали опять заново проверять легальность получения гражданства. Там есть в Конституции Чили одна такая сноска, если ты родился на территории Чили, то ты получаешь гражданство по праву почвы. Но если ты не был в статусе туриста. И все дело в том, что некоторые рожали в статусе туриста. И это является основанием, ну, понятное дело, что никто бы сейчас, наверное, на это не обращал внимания, не поднимал, если бы не сменилась у них власть. У них пришел такой новый президент ультраправый, и поэтому сейчас там идет интенсивная борьба с мигрантами. Не касается конкретно России, это касается всех, потому что там очень много из Венесуэлы, наверное, большая часть именно венесуэльцев также приезжают, рожают, чтобы получить паспорт. Не всем пришли, но, возможно, если вдруг, например, мы бы сейчас подали опять на ВНЖ, возможно, мы бы тоже получили. Мы не получили, пока, слава тебе, Господи. По поводу помогаторов компании могу сказать, что мы лично рожали сами, без помощи. Мы сначала думали через них, но очень высокая цена, и, по сути, в эту цену практически ничего не входит, только услуги переводчика. То есть там за роды ты платишь дополнительно. Но, опять-таки, я знаю уже успешный кейс выигрышного дела в суде. То есть там вот одни ребята пошли через суд, и я не знаю, сейчас вернули или нет, но суд они выиграли по гражданству. Но они на самом деле там живут, в Чили. То есть такой момент, если вдруг люди уехали, то я думаю, что даже через суд им назад вернуть гражданство будет проблематично.
10: Сколько у вас в чате участников и сколько примерно об этой проблеме сообщили?
13: Честно, не знаю. У нас в несколько чатах есть чат, где там более 1000 состоит участников, но это, конечно, не все те, кто рожал. Есть более узкие чаты, Вальпараисо. Мы конкретно рожали в Конконе. В Конконе очень большая русская диаспора. Винья-дель-Мар, Конкон. Это все относится к региону Вальпараисо. Там довольно много русских. Не считала, честно. Ну, наверное, уже десятки людей точно есть.
0: Олеся Скидан, автор телеграм-канала «Кругосветка». Сейчас как минимум еще 7 семей судятся за паспорта своих детей. Агентство тем временем начали удалять сайтов обещания о гарантированном гражданстве, а Конгресс Чили проверяет законность действий местных властей по предоставлению гражданства.
14: Культ наличности. Лица на банкнотах.
15: На сегодняшний день в мире есть всего 5 действующих мавзолеев, где можно взглянуть на усопших руководителей социалистических стран – в Москве, Белграде, Пхеньяне, Ханое и Пекине. В столице Поднебесной под красным полотном с изображением серпа и молота хранится тело Мао Цзэдуна, чей культ в Китае был на пике в 40-е годы прошлого века. Сейчас личность диктатора оценивают неоднозначно. С одной стороны, жесткая политика, гибель десятков миллионов людей из-за ошибочных решений, голодные годы и репрессии. С другой – лидеру китайской компартии удалось сделать из бедной аграрной страны промышленную державу. В современном Китае Мао и его идеи все еще сверхпопулярны. А портрет вождя есть на купюрах в 5, 10, 20, 50 и 100 юаней.
14: Культ наличности. На Бизнес FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
16: У микрофона Сердар Авликулиев. Модернизация оснащения вооруженных сил России обсудили на заседании коллегии Минобороны под руководством главы ведомства Андрея Белоусова. Особое внимание уделялось вопросам развития войск беспилотных систем, противодействия средствам воздушного нападения, поставок нашим войскам современных образцов вооружения. Также обсуждалось совершенствование системы военного образования, медицинского обеспечения, модернизация строительного и имущественного комплексов. Отдельно была рассмотрена тема поддержки военных и их семей. Обвинения МИД Франции в адрес России в совершении кибератак не подкреплены доказательствами и публиковались в день встречи так называемой коалиции желающих, оказывающей поддержку Украине в конфликте против России. Об этом заявил временный поверенный в делах России во Франции Александр Зизюлин во время вызова в МИД Республики. Греция выразила серьезную обеспокоенность потенциальным влиянием новых санкций ЕС против России на европейский энергетический сектор, сообщает Рейтер со ссылкой на источники. Власти страны настаивают на необходимости так называемой калибровки любых новых мер. Основная претензия Афин – риск непреднамеренных последствий для европейской экономики. Общее количество написанных на максимальные 100 баллов по одному или нескольким предметам работ составил 10 090 по итогам дополнительных дней пересдачи единого государственного экзамена. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов. По результатам пересдачи больше всего новых 100-бальных результатов по информатике 82, литературе 65, русскому языку 58 и профильной математике 53. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
14: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Студия Алексей Панчалеев. Здравствуйте. Азербайджан скоро возобновит прямые авиарейсы в ряд российских городов, сообщил глава МИДа Джейхун Байрамов по итогам встречи с Лавровым. Их приостановили после крушения самолета «Азал» в декабре 24-го. Лавров подтвердил урегулирование всех вопросов, связанных с последствиями катастрофы. Новым лидером лейбористской партии Британии объявили Энди Бёрнама, мэра Большого Манчестера. В понедельник его назначат премьером, а Бёрнам уже пообещал продолжить финансовую и военную поддержку Украины. Чего еще от него ждать? Индекс Мосбиржи продолжает обновлять минимумы с октября 2022 года. В пятницу вечером индикатор рухнул ниже отметки в 1940 пунктов. «Газпром», «Банк ВТБ» и крупнейший застройщик самолетов вновь обновили исторические минимумы. Что и почему происходит на российском фондовом рынке? Подробности на Business FM. Азербайджан в ближайшее время возобновит прямые авиарейсы в ряд российских городов. Об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов по итогам встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Полеты приостановили после крушения летевшего в Грозный самолет «Азал» в декабре 2024 года. По словам Байрамова, восстановит

0: и от других государств. Но прежде всего выиграют от этого граждане, пассажиры, которые получат больший объем предложений для путешествий между нашими странами за довольно-таки меньшие деньги. Также деловой туризм выигрывает всегда от количества рейсов, и можно предположить, что количество туристических поездок будет тоже возрастать между нашими странами.
1: Какие города России, кроме Москвы, наиболее заинтересованы в прямых рейсах из Азербайджана?
0: Фактически все крупные миллионники города, так как география маршрутов азербайджанских авиалиний позволит быстрее, с лучшими стыковками путешествовать в третьи страны.
1: Насколько велик был ущерб для туристической и деловой отрасли за полтора года отсутствия прямого сообщения?
0: Сложно оценивать цифры ущерба. Здесь можно говорить о недополученной прибыли и снижении конкуренции на многих направлениях. Например, для регионов, которые ближе к Азербайджану, гораздо проще летать в ту же Европу через Баку, нежели транзитом через другие крупные города России. В этой ситуации можно учесть тот факт, что это и финансовые потери авиаперевозчика, потому что до ввода сокращенных программ мы видели большую популярность и востребованность полетов этой авиакомпании из фактически всех городов, куда они летали.
2: А Дмитрий Горин, вице-президент Российского союза туриндустрии. Авиакомпания «Азал» после авиакатастрофы в декабре 24-го временно приостановила полеты из Баку в 10 городов России. Сначала это были рейсы в Грозный и Махачкалу, а потом к ним добавились Минводы, Сочи, Волгоград, Уфа, Самара, Владикавказ, Нижний Новгород и Саратов. При этом рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Астрахань, Казань и Новосибирск были сохранены и выполнялись в штатном режиме. После восстановления авиасообщения билеты в Азербайджан должны подешеветь, считает авиаэксперт, главный редактор портала Frequent Flyers.ru Илья Шатилин.
3: Спрос никуда не девается. В России достаточно большая азербайджанская диаспора. Плюс есть определенные туризмы, да, и так далее, и деловые связи. Поэтому, естественно, спрос сейчас удовлетворяется за счет рейсов с пересадками, там, где прямых рейсов, соответственно, нет. Поэтому, конечно же, за прямых рейсов он позволит снизить стоимость билетов по этим направлениям, потому что появится дополнительное предложение. Хотя я не думаю, что этих рейсов будет много, потому что флот «Азала» задействован на каких-то направлениях, он же не простаивает и не ждет, пока вот это решение будет принято. Поэтому говорить о том, что прям будет много рейсов и прям сразу, я бы не стал, да, то есть поэтапно выставлять и пока что в больших объемах. Можно предсказать такое.
2: Илья Шатинин, главред Frequent Flyers.ru. Напомню, борт, выполняющий рейс Баку-Грозный, не смог сесть в Чечне из-за тумана и плана «Ковер». Лайнер разбился под Актау в Казахстане, погибло 39 человек. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что самолет был поврежден с земли. Российский лидер Владимир Путин принес извинения, отметил, что лайнер задели обломки, а не поражающие элементы ракет ПВО, выпущенных по украинскому беспилотнику. В апреле этого года Москва и Баку совместно объявили об регулировании всех последствий. Чего ждать от нового премьер-министра Британии? Энди Бёрнаму 56 лет. В пятницу его объявили лидером либерийской партии. Премьером его назначат в понедельник. Ожидает, что он повысит налоги для британцев, попытается стимулировать промышленность и даст больше автономии местным властям. Но внешнеполитический курс останется неизменным. Бёрнам, что вполне ожидаемо, занимает антироссийские позиции, уже обещал продолжить финансовую и военную поддержку Украины. Валерий Бадоев продолжит.
4: Энди Бёрнам – политик со стажем. Одно время он был министром культуры, СМИ и спорта. В Великобритании это одно ведомство. Позднее – министром здравоохранения. Бёрнам даже неоднократно пытался возглавить лейбористскую партию, но безуспешно, после чего покинул парламент и стал мэром Большого Манчестера. За работу на посту главы города-графства СМИ окрестили Бёрнама «королем Севера». Он усердно защищал интересы Северной Англии, в период ковида не давал Лондону вводить жесткие ограничения у себя в регионе. Также он реформировал систему общественного транспорта, благодаря чему стал крайне популярным у местных жителей. Те даже дважды переизбирали его мэром. Но Манчестер Бёрнаму пришлось оставить, чтобы участвовать в гонке за место премьера. Впрочем, как таковой гонки в принципе и не было. Депутаты-лейбористы очень быстро одобрили его кандидатуру. Возможно, потому что никто особо и не хочет становиться премьером. За последние 10 лет в Великобритании сменилось уже 6 глав правительства. Бёрнам станет 7-м. И хотя на севере Англии он король, обычные британцы в целом к Бёрнаму и к его политике относятся с опаской, говорит жительница Лондона Яна Тульчинская.
5: Его правительство будет, наверное, самым левым за многие годы. Это означает, нам повысят налоги, будут еще больше социальных выплат. и деньги будут отбирать просто у всех, кто работает, чтобы отдать всем, кто не работает. И пока это все очень грустно, это пугает. И то, что он говорит, что он будет придерживаться

0: и дальше намерением ужесточить и ограничить приезд в Англию нелегальных мигрантов, ну, это же звучит хорошо, только дел-то за этим никаких не стоит. Ну, не знаю, мне кажется, не все будет хорошо в нашем королевстве. Мы не понимаем, насколько далеко он пойдет.
1: На пресс-конференции лейбористской партии Бёрнам отметил рост популярности правых сил в Великобритании и призвал сопартийцев прекратить внутренние склоки. При этом, как отмечает Гардиан, свою политическую программу в подробностях он до сих пор так и не изложил, лишь в общих чертах. Местным властям Бёрнам хочет дать больше полномочий, больше денег и снизить их зависимость от Лондона. По экономике он планирует сфокусироваться на развитии промышленности, так как в Великобритании ощутимый перекос в сторону финансового сектора и сферы услуг. Но в целом бизнес он планирует поддерживать. Конечно, есть и вполне типичное обещание по снижению стоимости жизни. И подход к внешней политике у нового премьера абсолютно предсказуем, говорит руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.
2: Он занимает антироссийские позиции, поэтому улучшения никакого в отношениях с Москвой у Лондона не будет. Другое дело, что Британия захочет еще больше сблизиться с Европейским Союзом. Администрация Трампа была сложные отношения. Они обусловлены позицией Трампа в связи с его неприятием многосторонних организаций международных и, в частности, пренебрежением к Британии.
1: Как пишет Гардиан, по крайней мере, Бёрнам гораздо более убедительный оратор, чем Стармер. Выступая перед лейбористской партией, он на протяжении получаса вдохновенно рассказывал, как важно единение, и говорил, что у него есть план, что и как нужно делать. При этом с составом своего правительства Бёрнам, по его словам, так до сих пор и не определился. Валерий Убадоев, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
3: Открытый финал. В воскресенье в Нью-Йорке состоится финальный матч чемпионата мира по футболу между сборными Испании и Аргентины. Ценами на билеты возмущаются страны-участницы. ФИФА трансформирует правила, а город окутал смог. Продолжит Ольга Кашинская.
4: Главный вопрос, связанный с предстоящим финалом, успеет ли в Нью-Йорке рассеяться смог. Дым на город идет из Канады, где сейчас полыхают лесные пожары. В мировых СМИ активно обсуждают перспективу переноса матча в другой город и на другую дату. Однако ФИФА отмалчивается. Как пишет аргентинская газета «Але», ссылаясь на источники, перенос матча все-таки не планируется. Похоже, организация рассчитывает на то, что смог в городе рассеется из-за дождя, и финал пройдет в назначенное время. Но этот сценарий выглядит довольно утопично, рассказывает жительница Нью-Йорка Диана Лесничая.
5: Это все похоже на такой туман, ничего не видно. Если ты долго находишься на открытом воздухе, в горле начинает першить. Из того, что я знаю, сборная Испании уже провела там тренировку, даже несмотря на уровень загрязнения. Он указывается как unhealthy или даже hazardous. ФИФА ничего не говорит о переносе. То есть я понимаю, что логически они могут перенести там, не знаю, в Майами, например. Но что они будут делать с людьми, которые купили билеты по $20,000. Пока все надеются на то, что дождем воздух немного очистится. Но я не знаю, насколько вообще дождь способен это очистить, потому что ветер все равно приносит дым, а пожары сильные. То, что люди планируют идти болеть, даже несмотря на такие условия, я не сомневаюсь. Другой вопрос, насколько футболистам в состоянии играть в таких условиях. Очень тяжело дышать. То есть, и когда ты набираешь еще много воздуха, им бегать надо, я не знаю. Еще очень жарко у нас. Вчера было плюс 35.
4: В любом случае, этот финал войдет в историю. Впервые за все время проведения Мундиаля в перерыве между таймами будет организовано музыкальное шоу. Все в лучших традициях Супербоула, где такие концерты давно стали нормой. Для зрителей выступят Джастин Бибер, Мадонна, Шакира и кей-поп-группа BTS. По регламенту халфтайм не может длиться дольше 15 минут. ФИФА уверяет, что концерт продлится не дольше 11, но им никто не верит. На репетициях, например, артистам не удалось уложиться даже в 20 минут. Реальную продолжительность халфтайма с учетом выступлений и демонтажа сцены эксперты оценивают как минимум в полчаса, хотя точной информации об этом до сих пор нет. Футбольные фанаты по всему миру возмущаются американизацией происходящего и таким вольным обращением с правилами, которое за время этого мундиаля происходит далеко не в первый раз. Продолжит комментатор Матч ТВ, который будет работать на финале, Константин Генич.
6: Ну, на этом чемпионате мира есть абсолютно беспредельные вещи и есть вещи, на которые можно где-то закрыть глаза и отнестись с пониманием. Но я думаю, что дальше этого чемпионата мира подобные вещи тяжело будет продолжать интегрировать. Никаких пауз, hydration break'ов не будет внутри еврокубковых матчей, европейских чемпионатах тоже. Поначалу это выбешивало, поначалу это приводило в тупор. Зачем? Для чего? Ведь не так жарко. И потом уже начали чуть-чуть с этой мыслью свыкаться. На этом чемпионате мира он вообще по-своему эксклюзивный, по-своему уникальный, потому что никогда такого количества команд не было. Добавилась еще одна стадия. добавились новые правила, добавились удаление за прикрытый рот рукой. По-моему, впервые в истории вот так открыто просто вмешивается государство в дела спорта. 30 минут, которые нас ожидают в финале, это тоже что-то новое, удивительное. То есть надо монтировать сцену, потом демонтировать все это, огромное количество подтанцовки, музыка. Как эти 30 минут еще отразятся на игроках, как это все отразится на самой игре. Действительно, уникальный чемпионат.
4: Сейчас стоимость билетов на финальную встречу на стадионе MetLife, который вмещает 82,5 тысячи зрителей, начинается от $8,700 или 680 тысяч рублей. Это если на галерку. Цены на места поближе к полю могут доходить до 8-9 миллионов в пересчете на рубли. Есть и эксклюзивные предложения от FIFA стоимостью в миллионы долларов. Это возмутило и одну из стран-участниц финала. Президент Королевской Испанской Футбольной Федерации осудил высокую стоимость билетов, из-за которой доступ на стадион будет закрыт для многих испанских болельщиков. Еще на старте продаж цена билетов на финал чемпионата этого года была в 7 раз выше, чем на чемпионате 22 года в Катаре. А в ходе чемпионата суммы кратно выросли. На ресейл-платформах цены на билеты ниже, но не намного, рассказывает член команды организаторов церемонии открытия и закрытия чемпионата мира по футболу в 26 году Ольга Гончарова.
7: Сильно дороже все билеты здесь. На финал сейчас колеблются билеты, начиная от 7500. Это ресейл, то, что перепродает. Это какие-то места совсем-совсем высоко. И заканчивая 51 950. Я помогала знакомым купить билет. Они купили билет второй категории официально через FIFA за 7380. Это вторая категория.
4: По московскому времени финальный матч начнется в 10 вечера в воскресенье. Что покажут российским зрителям в халфтайме, пока неизвестно. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Григорий Гуреев, Бизнес FM.
8: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. Гордость английской технической мысли, изобретатель паровоза, инженер-конструктор Джордж Стефенсон через много лет после своей смерти неожиданно стал причиной серьезных финансовых потерь британской казны. В 1990 году Банк Англии выпустил несколько миллионов банкнот достоинством в 5 фунтов стерлингов с портретом Стефенсона. Но обнаружилось, что год кончины изобретателя под его портретом указан неверно. 1845 вместо 1848. Тираж пришлось срочно перепечатать, списав в убыток все расходы на производство и уничтожение неправильных купюр. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
9: При подготовке программы посмотрел статистику. Вертикальный формат заметно добавляет ролику просмотров, а поколение Z по всему миру проводит по часу и более в день на видеоплатформах. Если в 26-м году вы хотите снимать видео, вертикальный формат невозможно игнорировать. Сегодня о том, как принять неизбежное с максимальным комфортом. Ключ к мультиформатной съемке технология OpenGate. Камера снимает на весь сенсор целиком, без обрезки, под конкретное соотношение сторон. Потом в монтаже или прямо на съемке. Если такая опция поддерживается, выбираем нужный формат без потери разрешения и необходимости поворачивать камеру. Самый бюджетный и элегантный заход в технологию Fujifilm XM5. Компактная камера с легким налетом ретро и набором современных фишек для видеографа, включая режим блогинга для съемки вертикально без поворота камеры. Из заметных ограничений отсутствие встроенной стабилизации изображения. На противоположном конце спектра Canon C50 профессиональная видеокамера Sony из серии Cinema. Съемка с разрешением 7K, поддержка серьезных форматов, включая 12-битный Cinema Raw Light и технология OpenGate, потому что современный профессиональный видеограф – это человек, который снимает не только качественно и с высоким разрешением, но и почти всегда, в том числе и вертикально. Отдельно стоящее решение – Panasonic Lumix S1 Mark II. Особенность камеры, получившей в прошлом году награду «Лучшая беззеркалка года» – система стабилизации, возможно, самая эффективная в классе. Движение камеры, проходки, стабильная картинка, словно снятая стедикамом, но без стедикама, и OpenGate, чтобы аналогичную плавность перенести в вертикальный формат, без которого в этом году не обойтись ни любителю, ни профессионалу, ни видеографу, который пока не определился с собственным статусом.
8: Сумма технологий на Бизнес FM.
3: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Рособорнадзор хочет запретить продажу микронаушников, чтобы школьники и студенты не списывали. Об этом заявил глава ведомства Анзор Мусаев. Он сообщил, что вопрос запрета будет прорабатываться с силовыми структурами. Рособорнадзор провел анализ и пришел к выводу, что в обычной жизни микронаушники практически не используются, но их применяют в списывании. Поэтому глава ведомства Мусаев назвал эти средства связи серьезной бедой и вызовом для системы. Об этом мы поговорили с учителем математики МБО СОШ номер 60 имени Владимира Завьялова в городе Барнауле Никитой Бурмистровым.
10: В целом, микронаушник — это далеко не самый популярный метод списывания, потому что, во-первых, зачастую много историй расхожих про то, что микронаушники банально застревают в ухе, и школьники, честно говоря, этого периодически тупо боятся. Даже банально из-за сложности того, как его использовать, что это нужен другой человек, который будет надиктовывать, а это надо как-то передать. Зачастую обычно прибегают больше к банально шпаргалкам, телефонам, ну и помощи друзей. То есть в туалет выйти пообщаться или что-то того, попытаться просто пошептаться на месте.
11: В принципе, насколько активны эти попытки? Потому что есть ощущение, что борьбы со списыванием много и все больше с каждым годом.
10: Ну, списать, конечно, пытаются, особенно если сами понимают, что не сильно хорошо готовы. Хотя бывает, что и сильно хорошо готов, но просто сильно очень переживает. Но все равно нет-нет, да находятся в том числе и микронаушники. Не сильно часто, но бывает. Но тут, к сожалению, есть все-таки с нашей стороны трудность такого ученика поймать за списыванием. Но тут уж, как говорится, не пойман не вор.
11: Не очень часто это примерно в каком соотношении?
10: Ну, я думаю, где-то один раз на работах 50.
11: То есть, если я правильно поняла, проблема эта существует, но сказать, что она суперострая и угрожает качественному проведению экзаменов, было бы преувеличением.
10: Я думаю, что да, тем более тому, кому надо списать, он все равно найдет, как списать, даже если микронаушники под запретом.
3: Никита Бурмистров, преподаватель математики в Барнауле. Глава Рособорнадзора Анзор Музаев напомнил, что в этом году с ЕГЭ удалили 917 человек без права пересдачи в течение года, и большинство удаленных использовали на экзамен средства связи и шпаргалки. Мужчина в Ленинградской области провалился в дупло клёна и просидел там более суток. Это не особо выдающаяся новость, активно расходится по телеграм-каналам и СМИ. Кадры с места событий, подробности спасательной операции, детали о глубине дупла и так далее. А на лентах информагентства эта новость выходит под тремя большими тегами. Россия, Ленобласть, дупло. Последовательность буквально нарывалась на рифму и моему коллеге Ивану Медведеву навеяло.
12: Навеяло. Россия, Ленобласть, дупло. Болгарка, стремянка, сверло. Ну как тебя, брат, занесло? Смешал коньячок и мерло? Понятно, сейчас всем тяжело. На ЦБ, АЗС, ПВО, РКН, ВПН, ГТО, НДС и, блин, БПЛА. Смотреть лучше всем из дупла. Я в домике, спрятался, скрылся, телегу закрыл, просветлился. Спокойно и тихо мне тут. В дупле и покой, и уют. Россия, Ленобласть, дупло, сирены, мигалки, алло. Систему нагнуть не пытайся. Приехали, брат, раздупляйся.
3: Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов в пятницу упал на 3 с лишним процента до 1958 пунктов. Это минимальные уровни с октября 2022 года. Вечернюю сессию снижение продолжилось. За неделю индекс рухнул на 9%. Паническим распродажам сопутствовали геополитические санкционные риски, а также ожидание возможной паузы в цикле смягчения денежно-кредитной политики Банком России. При этом нефть в пятницу вечером продолжала дорожать. Стоимость Brent преодолевала $88 за баррель. С начала недели рос на 12%. Биржевые итоги недели подвел обозреватель Бизнес FM Алексей Завьялов.
13: Очередная падающая неделя на российском рынке акций, причем сильно падающие. Многие участники торгов назвали эту ситуацию капитуляцией. За неделю индекс Московской биржи рухнул на 8,7%. Только за пятницу потери составили 3,2%. И закрытие по основным торговым сессиям 1958 пунктов. То есть пробили все практически уровни поддержки. Ну, дальше прогнозы, наверное, строят строить смысла нету, с учетом того, что и 1700 уже называют уровень, и 1500 по индексу Московской биржи. В общем, дальше только фантазия, причем приход к этим уровням, ну, вполне реален, на мой взгляд. И ниже 2000 закрыли неделю, причем ниже 2000 индекс Московской биржи упал впервые с октября 2022 года. Но понятно, что усилились санкционные риски, во всяком случае, издания американские, ну, в частности, портал Axios написал в пятницу, что законопроект об усилении санкций против России имеет достаточную поддержку в Сенате, но я напомню, что этот законопроект предусматривает вторичные пошлины до 100% в отношении тех стран, которые продолжают покупать российскую нефть и российский газ. Это действительно серьезный законопроект, и пока единственное, что не решили в Сенате, когда будут его обсуждать. То есть время пока есть, но рынок заранее все это отыгрывает. И еще одна ситуация, это ситуация с тем, что, скорее всего, завершился цикл смягчения денежно-кредитной политики Банком России, то есть цикл снижения ставки, и рынок в лучшем случае ожидает паузу на ближайших заседаниях, не только на заседании, которое пройдет уже на следующей неделе 24 июля. Рубль тоже упал, и китайский юань вырос на 25 копеек за неделю, причем закрыл неделю выше границы в 11,5 рублей, верхней границы диапазона, в котором в последнее время торговался, да и не только в последнее время. Таким образом, закрытие недели 11 рублей 57 копеек. Доллар в пятницу немножко снизился, но тем не менее, если рассматривать уже вечер и однодневный фьючерсный контракт, это рубежи 78,5 рублей. Ну а цены на нефть выросли, причем Brent взлетел на 12%, даже более 12% за неделю был рост. Ну, вечер пятницы это 87,5 долларов за баррель. В регионе Персидского залива продолжается война, во всяком случае всю неделю и США, и Иран обменивались ударами. Только в пятницу центральное командование вооруженных сил США сообщило о том, что нанесли очередные удары, очередную серию ударов по Ирану, а Иран в ответ атаковал с применением беспилотников американскую авиабазу в Бахрейне. И так практически продолжалось всю неделю. И в начале недели рынок не спешил, кстати, отыгрывать все эти события. Видимо, ждал по привычке то, что выходные вот обмен ударами, а потом какая-то переговорная риторика. Нет, на этой неделе переговорной риторики не случилось. Таким образом, цены на нефть, видимо, продолжат расти и на следующей неделе, если ситуация коренным образом не изменится. Но это, как мы видим, не помогает российскому рынку акций.
3: Это был обозреватель бизнес-ФМ Алексей Завьялов с биржевыми итогами недели.
14: Между делом с Кирой Альтман.
15: Когда мы любим друг друга, в нас почему-то вместе со смелостью поселяется страх не оправдать ожидания любимого. Оказывается, он не зависит от возраста. Что это за страх недостаточности? Об этом спрашиваю я Александра Григорьевича Асмолова, профессора, руководителя кафедры психологии и личности МГУ.
16: Мое глубокое убеждение, что любовь никогда не возникает, когда есть комплекс полноценности. У нарциссов любви не может быть. Нарцисс любит себя, и это взаимно. Я постоянно боюсь не оправдать ожидания самого любимого человека. Я это боюсь, я страшусь. Потому что во мне столько всего понамешано, что я сам не знаю себя, что я люблю, и одновременно, если я начну думать о безопасности, о том, что это не надо делать, потому что это ударит по самому любимому человеку, но, с другой стороны, она же любит меня таким, как я есть. И мне близкий мой человек говорит, боясь не за себя, а за меня. Осторожней. Можно по-другому. И ты еще раз права. Но я-то не могу осторожней. Но очень хочу не подвести.
15: Почему нам свойственно додумывать за других вместо того, чтобы научиться их слушать? Это сейчас не про любовь, а вообще про жизнь.
16: В жизни стирую Булата Акуджаву. Искусство расслышать друг друга высшее искусство на земле.
15: Александр Асмолов, психолог, руководитель кафедры психологии личности МГУ, руководитель Института потенциала личности Сбера. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
14: Между делом на Бизнес ФМ. Вначале был бизнес.
17: Как появлялись города?
18: Гусиноозерск, Бурятия, 20 тысяч жителей. О том, что Гусиное озеро выбрасывает на берег твердый земляной уголь, было известно еще со второй половины 18 века. Лишь спустя столетия была подтверждена возможность его промышленной разработки. А началась она в 1934.
14: Как появлялись города на Бизнес ФМ. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
19: У микрофона Сердаров Ликулиев. Нефтяной танкер был поврежден пятницу ударами двух беспилотников и загорелся на подходе к морскому терминалу Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском. Пожар потушен силами экипажа. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе КТК. Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что нефтяной танкер Nordic Zenit, следовавший в морской терминал КТК, загорелся после атаки. Правительство России внесло в Госдуму законопроект, расширяющий список лиц с судимостью, которые могут заключить контракт с вооруженными силами России. Большинство жителей Польши, 52%, впервые высказались против приема беженцев с Украины, свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного в лаборатории Центра исследования общественного мнения. Начиная с 2022 года в регулярных соцопросах Центра большинство поляков неизменно выступали за то, чтобы в их страну и дальше приезжали украинские беженцы. ФАС разработала новые правила возврата железнодорожных билетов. Перевозчики смогут самостоятельно определять размер сбора в пределах до 10% от стоимости неиспользованного билета. Сменить работу хотят 73% опрошенных IT-специалистов, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Mark Analytic. Опрос проводился в крупнейших городах России и Белоруссии. Основными причинами программисты называют отсутствие или невозможность карьерного – 31% и профессионального – 28% роста. Усталость и выгорание – 23%, а также зарплату – 45%. В среднем опрошенные айтишники получают 181 122 рубля в месяц при желании ежемесячно зарабатывать 258 520 рублей. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
14: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
20: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Владельцы независимых заправок стали активно выставлять их на продажу, пишет «Известия». Заявлено, что среди причин ухудшения финансового состояния и дефицит топлива, мы позвонили по объявлениям на Авито. Действительно ли их стало больше, с чем это связано, есть ли сейчас смысл покупать АЗС? Сенат США опубликовал доработанный вариант адских санкций против России. Он предлагает рестрикции в отношении Путина и других руководителей, а также Центробанка и госкомпаний, российского теневого флота и всех газовых проектов «Новатека». Кроме того, он вводит 100% пошлины в отношении 5 крупнейших покупателей российской нефти и газа. Будет ли принят законопроект и в каком виде? И Китай представил крупнейшую модель искусственного интеллекта Kimi K3, значительно опережает по производительности конкурентов-соотечественников, включая DeepSeek. А как она в сравнении с американскими моделями и сможет ли их опередить? Подробности на Business FM. Продам АЗС. Готовый бизнес, стабильный поток клиентов. На рост числа подобных объявлений обратила внимание газета «Известия». Действительно ли владельцы частных заправок стали выставлять их на продажу? Есть ли смысл покупать АЗС? Об этом Михаил Задорожный.
21: По информации издания, за последний месяц на порталах с объявлениями о коммерческой недвижимости появилось более 150 предложений о продаже АЗС. Вилка цен от скромных 1 миллиона рублей и до 150 миллионов. В Уфе целая сеть из 13 заправок продается за 350 миллионов рублей. причины, по которым владельцы частных АЗС пытаются от них избавиться, ухудшение финансового состояния собственников, а также дефицит топлива в ряде регионов. Мы пообщались под видом потенциального покупателя с авторами нескольких таких объявлений. Только в одном случае нам подтвердили, что АЗС выставлены на продажу из-за проблем с бензином. И вообще бизнес стал сложным. Другой продавец сказал, что не принимает никакого участия в управлении бизнесом из-за проблем с партнером-совладельцем АЗС, поэтому и продают свою долю в 50%. Причина продажи – еще одной заправки.
0: Дело не мое, это дело было мною куплено, просто вложенные средства определенные. Я брал ее в замороженном виде, не использовал ее. Заправка мне неинтересна в том отношении, что сейчас вот сыну надо квартиру брать. Я инвестор, у меня не один объект. Я не думал входить в рынок. Я брал объекты, которые в дальнейшем продать.
2: Давно это объявление висит?
0: 1.5 месяца где-то.
21: Справедливости ради, выставляют на продажу не только частные заправки. Например, «Газпром», как следует из сообщения на его сайте, пытается избавиться от непрофильных активов, в котором отнесены АЗС в Астраханской, Ростовской, Тамбовской и Нижегородской областях. Цена от 1 миллиона до почти 14 миллионов рублей. Некоторые ищут покупателя уже 4 года. Из общения с продавцами стало понятно, что интерес к таким активам сейчас небольшой. Например, автор одного из объявлений признался, что за 1.5 месяца ему позвонил только один потенциальный покупатель. Некоторые продавцы готовы немного уступить в цене, в разумных пределах, которые, правда, не обозначены. Мы спросили, почему заправки выставляют на продажу, у руководителя сети АЗС «Стандарт Ойл» Нижегородской области Александра Вахрушина.
22: Если кто-то продает частные заправки просто от того, что либо запал пропал, порох кончился и так далее, то эти заправки будут просто стоять и не будут они продаваться 100%. Они не нужны никому сейчас, вообще не нужны. Те места, которые достаточно проходимы и большей популярностью пользуются, они, как правило, рабочие и держатся на плаву. Но те, которые на отшибе или далеко находятся от поселков или от городских округов, они уже умерли, и их никто не будет покупать. Сейчас продаются именно те заправки, которые вообще не востребованы давным-давно. Их стоимость завышается 10-кратно, они просто не стоят этих денег.
21: Сам топливный бизнес достаточно сложный, а сейчас еще и рискованный из-за перебоев с поставками бензина и дизеля. И владельцы независимых АЗС не раз жаловались на то, что работают в ноль, а иногда даже в убыток. Неудивительно, что частные инвесторы не спешат вкладываться в такие активы. «Известия» насчитали 150 объявлений о продаже АЗС, хотя в действительности их может быть больше, однако массовых распродаж не наблюдается. В «Авито» нашей радиостанции сообщили, что ажиотажа нет, и они не видят роста числа выставленных на продажу заправок. Михаил Задорожный, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
3: Сенат США опубликовал доработанный законопроект об адских санкциях в отношении России. Первоначально документ был подготовлен покойным сенатором Линдси Грэмом, признанным в России экстремистом и террористом. Законопроект предусматривает санкции в отношении президента России, премьер-министра, высшего политического и военного руководства страны, а также Центробанка, госкомпаний, энергетических проектов России и теневого флота. Также глава администрации США может вводить 100% пошлины в отношении 5 крупнейших покупателей российской нефти и природного газа и против 5 стран, которые в наибольшей степени способствуют обходу санкций. Документ прямо запрещает гражданам США инвестировать в Россию и переводить деньги российскому государству. Президент США может вводить эти санкции, но согласно тексту законопроекта, для их снятия потребуется одобрение Конгресса, комментирует политолог-американист Малик Дудаков.
23: Никаких неожиданностей мы не увидели. Все детали, нюансы этого законопроекта, они уже были в общем и целом известны заранее. Снизили они там с 500 до 100% обещанные вторичные тарифы в отношении покупателей российской нефти. При этом сделали исключение для большого количества стран, поэтому будут пытаться угрожать только тем государствам, которые в основном закупают наши энергоносители. Плюс к этому санкции в отношении крупных российских энергетических компаний, проектов, ну и высшего руководства Российской Федерации. Что касается позиции администрации Трампа в этом вопросе, то мы видим, что Белый дом в целом не горит большим желанием увидеть этот самый законопроект принятым, потому что все возможности, да, вводить те же самые санкции у исполнительной власти и так имеются. То есть здесь ничего нового нет. Американский президент и так может все эти санкции ввести. Ему не нужно никакое дополнительное одобрение либо отмашка со стороны Конгресса. Ну а этот законопроект просто в какой-то степени уменьшает пространство для маневра у администрации Трампа в контексте переговорного процесса с Россией. То есть здесь законодатели требуют от Трампа, по сути, заставить как-то ускориться его с заключением мирного соглашения по Украине. Ну, иначе переговорный процесс может зайти в тупик, если все-таки эти санкции будут введены в силу. Тут все-таки нужно понимать, что даже если законопроект будет принят, Трамп его подпишет, либо не подпишет, у него тоже есть такое право не подписывать законопроект. После этого там 2 недели пройдет, он все равно вступит в силу. Далеко не факт то, что, конечно, все эти санкции и тарифы будут реализованы реализовано. Потому что, ну, текст этого законопроекта носит отчасти размытый характер. Очевидно, что есть много возможностей обходить какие-то острые углы. И я думаю, что если администрация Трампа уж очень сильно захочет, она может, в общем-то, те же самые санкции и тарифы не вводить. Если будет полагать то, что смысла в этом особого нет, а это ломает для них переговорный процесс с Российской Федерацией. Так что там кардинальным образом, я думаю, что ситуация не поменяется, даже если этот законопроект будет принят. В целом мы видим, что, конечно, это просто олицетворяет собой общую ситуацию с усиливающимся давлением со стороны ястребов в Конгрессе и в Сенате, в Палате представителей на Белый дом. Стараются, в общем-то, не дать Трампу о чем-то всерьез с нами договориться в оставшиеся 3 месяца до выборов. Ну а потом, если побеждают демократы, они уже будут пытаться перехватывать повестку и в целом продвигать максимально антироссийскую линию для того, чтобы уж точно Трампу не дать с нами договориться. Поэтому здесь действительно время работает против действующей администрации. Ну и Трампу нужно торопиться с переговорами, потому что дальше, конечно, ему работать будет и на российско-украинском направлении, и на ближневосточном гораздо сложнее, если он теряет уже окончательно контроль над Конгрессом.
3: Марек Дудаков, политолог-американист. К 16 июля под законопроектом подписали 62 сенатора, но республиканцев среди них почти вдвое больше, чем демократов. 40 плюс 21, плюс один независимый. В Палате представителей против выступили высокопоставленные демократы в профильных комитетах по иностранным делам и по бюджету, а также руководство центристской коалиции New Democrat. Об этом пишет специализирующееся на освещении деятельности Конгресса издание Punch Bowl News. Оно отмечает, что демократы не хотят давать Трампу в руки новый тарифный инструмент, которым он и так уже слишком злоупотреблял. Сторонники законопроекта, по данным Punch Bowl, в ярости. В четверг руководство республиканцев запустило процедуру опроверки возражений перед выносом законопроекта на голосование. Республиканцы хотят успеть с ним до 10 августа, то есть до начала каникул. Между тем, Белый дом отказался пояснить, готов ли Дональд Трамп подписать законопроект об ужесточении санкций в случае его принятия Конгрессом. По данным портала Axios, Трамп пока воздерживается от полной поддержки законопроекта. При этом, как утверждает Axios, хозяин Белого дома дал понять, что готов подписать документ в качестве дани памяти покойному сенатору Грэму. Китай представил крупнейшую модель искусственного интеллекта. Химика-3 значительно опережает по производительности своих конкурентов-соотечественников, включая DeepSeek. И по сравнению с американскими моделями, новая китайская разработка также показывает хорошие результаты, так что технологический разрыв между Китаем и США резко сократился. Валерий Бадоев продолжит.
1: Примечательно, что, как отмечает Bloomberg, после запуска Химика-3 от китайского стартапа Moonshot, акции американских компаний IT-сектора резко попадали. Китай уже в состоянии производить вполне конкурентоспособные модели. При этом огромных инвестиций, как в США, для этого не требуется. Вот инвесторы в очередной раз и засомневались в адекватности оценки американских компаний в сфере ИИ-технологий и полупроводников. Разработчики Химика-3 заявляют, что эта модель крупнейшая в мире. У нее рекордные 2 триллиона 800 миллиардов параметров. Очень грубо говоря, эта цифра определяет то, насколько модель в кавычках «умная». То есть Химика-3 не только отвечает на какие-то вопросы пользователя, но и может хорошо планировать последовательность действий и выступать подобием в кавычках «мозга» в системе ИИ-агентов. Продолжает генеральный директор компании Neville AI, автор телеграм-канала AI Happens, Алексей Хохунов.
5: Количество параметров напрямую связано с тем, насколько много знаний в модели может быть. Но кроме знаний, также размер модели коррелирует с тем, насколько долго и как именно она может, в принципе, рассуждать. И модели меньшего размера, они подходят не для того, чтобы планировать и проектировать сложные шаги, а только для того, чтобы их выполнять. В целом, можно сказать, что Китай сохраняет свою вот эту уверенную вторую позицию на рынке AI. Супер интересно, как это поменяется в ближайшее время, потому что мы видим, что последние релизы у американских лабораторий были построены вокруг того, чтобы не дать Китаю скопировать легко их модели.
1: Как пишет Reuters, среди аналитиков ранее существовал консенсус, что Китай по ИИ-технологиям отстает от США примерно на полгода. Однако релиз Химика-3, как и в целом ускорившиеся темпы разработки, показывают, что Китай значительно сократил разрыв. Он по-прежнему отстает, но далеко не так сильно. При этом и США тоже не стоят на месте. Искусственный интеллект в целом стал развиваться гораздо быстрее, благодаря тому, что каждая новая ИИ-модель используется в разработке еще более новой и совершенной ИИ-модели. На конкретном примере Химика-2 и так была довольно неплохой нейросетью. И с ее помощью как раз и была создана новая Химика-3. Причем у нее открытый исходный код, то есть ее можно использовать в российских разработках, отмечает генеральный директор АЯ-эксперт, старший преподаватель кафедры кибернетика НИАУ МИФИ Роман Душкин.
6: Китайские модели, они открыты, их надо брать и использовать. Наше общество достаточно высокотехнологично. Почему мы не можем там взять Химика-3, например, и начать использовать ее для разработки? Я имею в виду, конечно, про массовых. Компании, которые занимаются разработкой, все, естественно, давно это используют. используют в своих процессах, это никаких проблем нет. Но вот массово на государственном уровне, чтобы вот это все было, поддерживалось и так далее. Вот почему-то этого пока не наблюдается. Китай рванул вперед, потому что вот он получил тоже такие средства производства. Вот и все объяснение.
1: Председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии открытия Всемирной конференции по искусственному интеллекту сравнил значимость этой технологии со значимостью изобретения парового двигателя и электричества. И, как отмечает Рейтер, пока США воздвигают железный ИИ занавес, Китай делает ставку на международное сотрудничество, предлагая глобальному югу ИИ модели с открытым исходным кодом. Осталось лишь этим предложением воспользоваться. Валерий Убадоев, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
4: Культ наличности. Лица на банкнотах. Альберто Джакометти родился в семье художника, потому начал проявлять интерес к живописи и скульптуре уже в детстве. Изначально он черпал вдохновение в работах французских авангардистов. Однако куда сильнее на него повлияли Вторая мировая война и обострившаяся эпилепсия. В 1961 году он создал самую известную свою скульптуру «Шагающий человек один», в которой воплотил всю хрупкость и уязвимость человеческого существа. В 2010 году скульптура была продана на аукционе Сотбис за 65 миллионов фунтов, став одной из самых дорогих в мире. Ее изображение, кстати, можно обнаружить на реверсе банкноты в 100 швейцарских франков. На аверсе изображен сам Альберто Джакометти. Культ наличности на Бизнес ФМ. После службы в бизнесе. Евгений Шушков, ветеран СВО.
7: Стать бизнесменом, наверное, я хотел всегда. Вышел в отставку и сразу же начал работу в этом направлении проводить. Самая качественная адаптация – заняться чем-то.
4: Бизнес-планы, бизнес-истории Евгения Шушкова в специальном репортаже Олеси Савоськиной. В субботу после полудня и после 16. Только на Бизнес-ФМ. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Другим наука. С Сергеем Корзуном.
8: Активный болельщик – это практически спортсмен, а диванный уже на полдороги к этому. В день финала Кубка Германии по футболу провели исследование местных болельщиков. Стрессовый показатель был на 41% выше, чем в обычные дни. У телезрителей средний пульс достиг почти 80, а на стадионе без малого 95 ударов в минуту. В психологии болеть за свою команду – это форма групповой идентичности, когда клуб, сборная или кумир становится частью коллективного себя. «Мы выиграли» или «нас засудили». Физиология показывает выделение кортизола. Он мобилизует энергию и помогает справляться с угрозой или неопределенностью. Может меняться уровень тестостерона. Так у испанских зрителей финала чемпионата мира 2010 года в ЮАР во время матча он оказался выше, чем в контрольный день. Но после победы Испании дополнительного скачка не было. То есть гормональные реакции зависят от контекста, ожиданий и личной оценки ситуации, а не только от счета на табло. Фанатизм болельщика схож с религиозным и политическим фанатизмом. В Бразилии его исследовали в применении к нации, религии и футбольной команде. Во всех трех случаях фанаты были готовы жертвовать временем, деньгами, комфортом и даже безопасностью. В кино преступники обычно беспрепятственно проходят мимо полицейских во время футбольной трансляции. Исследования реальной преступности в Сан-Паулу, Чикаго и на Ямайке показали, что проникновений в жилища и грабежей во время матчей на 7-15% меньше. У экранов, похоже, собираются и домашние, и грабители. А вокруг стадионов число мелких краж возрастает до матча и сразу после. Разогретого клиента, видимо, несколько легче обслужить.
4: Другим наука на Бизнес ФМ.
3: Вы слушаете Бизнес ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. Жара до 27-30 градусов, а потом снова дожди. В выходные тепло начнет набирать обороты и в понедельник достигнет обещанного максимума. Однако со вторника температура начнет понижаться и в столицу вернется пасмурная дождливая погода. Подробнее обозреватель погоды проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов.
9: В субботу и воскресенье нас ждет прилив тепла. В субботу днем температура воздуха будет колебаться около 25 градусной отметки. В воскресенье это уже все 26-28, а в понедельник на следующей неделе, судя по прогнозам, температура воздуха днем может составить 30 градусов. Но мы будем смотреть, конечно, насколько этот прогноз оправдается. Все это время будет без осадков. Перелом в погоде в столице ожидается во вторник. На нас будет влиять очередной циклон с понижением дневных температур ниже 30 градусов, да и ночные тоже около 16-18, даже иногда и 19. Все будет зависеть от того, какое небо будет ночью, идет этот фронт или нет. Тем не менее, из-за прохождения атмосферного фронта и влияния циклона на столицу во вторник, в среду и в четверг температура воздуха уже будет понижаться. Это будет 23-25 градусов. Все это будет под аккомпанемент дождей и будет пасмурно. Вот этот циклон, который придет к нам со вторника, он, конечно, понизит температуру воздуха, но температура в целом останется около климатической нормы. Единственное, что не повезло в этом месяце с осадками. Все дело в том, что в Москве и Московской области уже где-то местами даже перевыполнена норма по осадкам. Вот этот период циклональной погоды, который, скорее всего, закончится к концу следующей недели, позволит осадкам закрепиться в московском регионе. Там, где недовыпало, выпадет месячная норма, а там, где месячная норма уже превышена, это превышение пойдет дальше. И таким образом июль закрепил за собой очередной раз статус самого дождливого и могучего на осадке месяца в европейской территории России. Если смотреть на две недели прогноз, то, конечно же, во-первых, он изменится, а во-вторых, серьезных похолоданий, по крайней мере, я не вижу. И более того, скорее всего, к началу уже недели, которая уже ближе там к августу, там уже все-таки температура воздуха будет опять устремлена к температуре 30 и выше. Но это мы посмотрим.
3: Алексей Сафонов, обозреватель погоды проекта «Метеовеб». Аллергологи, в свою очередь, предупреждают, что Москву накрывает пыльцевой шторм. Концентрация аллергенов, полыни, сорных трав и злаковых достигнет критических отметок. Малооблачная погода обеспечивает максимальную концентрацию микрочастиц в воздухе. Минпросвещение ужесточает правила Всероссийской олимпиады школьников. Проект приказа ведомства вынесло на общественное обсуждение. О том, как меняются правила олимпиады, которые позволяют поступить в вузы без экзаменов, и что об этом думают преподаватели, подробности у Натальи Шашиной.
10: Призовое место на Всероссийской олимпиаде школьников позволяет заранее забронировать себе место в желаемом вузе. И для многих школьников каждое изменение в правилах – вопрос будущего поступления. Главные изменения, которые Минпросвещение вынесло на общественное обсуждение, такие. Во-первых, нельзя будет проходить несколько профилей одного предмета. Речь о технологии, то есть труде и информатике. То есть ребенок не сможет попробовать силы одновременно в программировании и, казалось бы, смежной инфобезопасности, а должен выбрать что-то одно. Для многих школьников, нацеленных на IT-специальности, это будет неприятным изменением. Но это касается профилей, а не самих предметов. Для желающих участвовать, например, сразу в биологии и в химии, ничего не меняется. Во-вторых, выше становится цена ошибки. При каком-то нарушении участник уже не сможет проходить отбор в олимпиадах по другим предметам в этом году. Хотя непонятно, как это можно будет проконтролировать за пределами регионов. Но одно из самых дискуссионных изменений, которое предлагается ввести в 2027 году, призеры и победители прошлого сезона не смогут в новом сезоне автоматически попадать на следующий этап. И это может усложнить путь талантливым школьникам, уверен руководитель школы подготовки к олимпиадам по математике, экономике, физике и программированию ОЛМАТ Сергей Скопинцев.
11: Ранее человек, который стал победителем в, например, региональном этапе прошлого года, автоматически мог проходить на региональный этап этого года. А сейчас это отменяется. И это большая проблема. Школьный и муниципальный этап очень массовый, и они проходят очень по-разному. И человек, который ранее уже доказал то, что он достаточно хорошо разбирается в предмете и умеет решать эти задачи нужного уровня. Талантливый ребенок, победитель, не знаю, финала Всероссийской олимпиады школьников, может сейчас завалиться на школьном этапе или на муниципальном этапе из-за, например, проблемы технической или из-за того, что все дети дети написали на полный балл этот школьный этап, он написал на 90% из 100. Дети этот этап, например, списали.
10: Изменения особенно важны на фоне дискуссии о дисбалансе в том, как распределяются бюджетные места между олимпиадниками и теми, кто хорошо сдал ЕГЭ. Рособорнадзор сообщил, что около 10 тысяч человек в этом году сдали экзамен на 100 баллов. В ведомстве заявили об улучшении качества школьного образования. Количество выпускников, набравших по трем предметам больше 180 баллов, выросло за год более чем на 5%. Создается впечатление, что уровень выпускников все лучше. При этом возможность поступить упирается в жесткую конкуренцию. В самые престижные вузы Москвы и Петербурга стремятся абитуриенты, имеющие право на поступление без вступительных экзаменов. Как олимпиадники, так и льготники, для которых выделено не менее 10% от всех бюджетных мест. Об уровне подготовки и возможности поступить рассуждает руководитель ресурсного центра дополнительного образования президентского физико-математического лицея 239 в Петербурге, руководитель тренерского штаба сборной России по математике Кирилл Сухов.
12: По поводу ЕГЭ и высоких баллов, конечно же, школьники интересуются предметом, конечно же, школьники готовятся к выпускным экзаменам, но давайте все-таки не забывать, что когда получается больше баллов, это не всегда говорит о том, что кто-то стал лучше решать задачи. Это иногда говорит о том, что варианты становятся проще. Поэтому так поспешно делать такие выводы из того, что стало больше 100 бальников, из этого автоматически следует, что что-то выросло, я бы все-таки не стал. Возможности для поступления, конечно же, меньше не становятся, потому что по всем ключевым специальностям количество мест не падает.
10: В этом году вузам было выделено 620 тысяч бюджетных мест на уровне прошлого года, а вот количество платных сократили на 13%. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
3: Власти Чили аннулируют паспорта у детей, рожденных в стране от российских родителей. По данным расследования СИПЕР Чили, записи о гражданстве уже удалены для 62 несовершеннолетних. Из них 24 случая незаконной регистрации детей от российских родителей выявила Национальная миграционная служба в марте. Речь идет о детях родителей со статусом транзитный иностранец. ЗАГС Чили начал административную проверку по этим случаям 24 апреля. По конституции страны такие дети не имеют права на автоматическое гражданство. Большинство случаев зафиксировано в городе Винья-дель-Мар, где работает как минимум два агентства, специализирующиеся на родильном туризме для россиян. Чили Kids и Чили Дрен. Они предлагали россиянкам родильные туры за 15 тысяч долларов, указывали на своих сайтах, что помогли получить гражданство уже 2000+ семей. Главный бонус – чилийский паспорт, который открывает безвизовый въезд более чем в 170 стран, включая США и Евросоюз. Однако одна российская семья уже выиграла дело в апелляционном суде Вильпараиса, рассказала Бизнес ФМ владелец компании авторских туров, автор телеграм-канала «Кругосвет». Светка Олеся Скидан, которая родила ребенка в Чили.
13: Я состою в чате чилийском, и я вижу, что да, такие письма получили очень многие. Причем получили в том числе люди, которые там живут, которые после родов остались в Чили, у них есть статус ВНЖ. Ну вот у них, например, подошел либо продление ВНЖ, либо подача на ПМЖ, и когда они отправили документы на ПМЖ, то есть стали опять заново проверять легальность получения гражданства. Там есть в Конституции Чили одна такая сноска, если ты родился на территории Чили, то ты получаешь гражданство по праву почвы. Но если ты не был в статусе туриста. И все дело в том, что некоторые рожали в статусе туриста. И это является основанием, ну, понятное дело, что никто бы сейчас, наверное, на это не обращал внимания, не поднимал, если бы не сменилась у них власть. У них пришел такой новый президент ультраправый, и поэтому сейчас там идет интенсивная борьба с мигрантами. Не касается конкретно России, это касается всех, потому что там очень много из Венесуэлы, наверное, большая часть именно венесуэльцев также приезжают, рожают, чтобы получить паспорт. Не всем пришли, но, возможно, если вдруг, например, мы бы сейчас подали опять на ВНЖ, возможно, мы бы тоже получили. Мы не получили, пока, слава тебе, Господи. По поводу помогаторов компании могу сказать, что мы лично рожали сами, без помощи. Мы сначала думали через них, но очень высокая цена, и, по сути, в эту цену практически ничего не входит. платит только услуги переводчика. То есть там за роли ты платишь дополнительно. Но опять-таки я знаю уже успешный кейс выигрышного дела в суде. То есть там вот одни ребята пошли через суд, и я не знаю, сейчас вернули или нет, но суд они выиграли по гражданству. Но они на самом деле там живут в Чили. То есть такой момент, если вдруг люди уехали, то я думаю, что даже через суд им назад вернуть гражданство будет проблематично.
15: Сколько вас в чате участников и сколько примерно об этой проблеме сообщили?
13: Честно, не знаю. У нас в несколько чатов есть чат, где там более 1000 состоит участников, но это, конечно, не все те, кто рожал. Есть более узкие чаты, Вальпараисо. Мы конкретно рожали в Канконе. В Канконе очень большая русская диаспора. Винья-дель-Мар, Канкон. Это все относится к региону Вальпараисо. Там довольно много русских. Не считала, честно. Ну, наверное, уже десятки людей точно есть.
3: Олеся Скидан, автор телеграм-канала «Кругосветка». Сейчас как минимум еще 7 семей судятся за паспорта своих детей. Агентства тем временем начали удалять сайтов обещания о гарантированном гражданстве, а Конгресс Чили проверяет законность действий местных властей по предоставлению гражданства.
14: Карьера с Ольгой Дементьевой.
16: Представьте ситуацию. В компании открываются сразу несколько вакансий. Как лучше поступить? Выводить новых сотрудников по одному или собирать команду практически одновременно? На первый взгляд кажется, что разницы нет. На самом деле, именно в этот момент закладывается эффективность будущей команды. Давайте это обсудим. Часто бывает так, что хедхантеры закрывают одновременно не одну вакансию, а формируют всю команду. Поэтому надо учитывать при подборе не только компетенции сотрудников, но и определять их совместимость. В идеале, чтобы все принятые кандидаты вышли на работу в одно время. Ведь команда – это живой организм, и у него есть свои стадии формирования. Существует известная модель психолога Брюса Такмана, которая описывает 5 этапов развития команды. Перечислим их. На первом этапе происходит формирование. Сотрудники собираются и знакомятся, присматриваются друг к другу и пытаются понять правила. На втором этапе происходят конфликты. Команда начинает обсуждать роли, распределять влияние. Многие руководители пугаются именно этой стадии, хотя она абсолютно естественна. На третьем этапе происходит нормализация. Появляются общие правила. Люди начинают больше доверять друг другу, и команда работает более эффективно. На четвертом этапе начинается продуктивная работа. Именно здесь команда достигает максимальной эффективности. И, наконец, 5-й этап – трансформация. Кто-то уходит, приходят новые сотрудники, меняются цели бизнеса, и команда начинает новый цикл развития. В идеале команда проходит все 5 этапов, но в реальности часто застревает между ними и возвращается к предыдущим. Каждый новый сотрудник в определенной степени возвращает команду на этап формирования. Людям снова приходится выстраивать доверие. Поэтому желательно, чтобы новые сотрудники выходили практически одновременно. Тогда они пройдут все эти стадии вместе, и в результате команда быстрее достигнет продуктивной работы.
14: Карьера на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
17: У микрофона Сердар Авликулиев. Модернизация оснащения вооруженных сил России обсудили на заседании коллегии Минобороны под руководством главы ведомства Андрея Белоусова. Особое внимание уделялось вопросам развития войск беспилотных систем, противодействия средствам воздушного нападения, поставок нашим войскам современных образцов вооружения. Также обсуждалось совершенствование системы военного образования, медицинского обеспечения, модернизация строительного и имущественного комплексов. Отдельно была рассмотрена тема поддержки военных и их семей. Обвинения МИД Франции в адрес России в совершении кибератак не подкреплены доказательствами и публиковались в день встречи так называемой коалиции желающих, оказывающей поддержку Украине в конфликте против России. Об этом заявил временный поверенный в делах России во Франции Александр Зизюлин во время вызова в МИД Республики. Греция выразила серьезную обеспокоенность потенциальным влиянием новых санкций ЕС против России на европейский энергетический сектор, сообщает Рейтер со ссылкой на источники. Власти страны настаивают на необходимости так называемой калибровки любых новых мер. Основная претензия Афин – риск непреднамеренных последствий для европейской экономики. Общее количество написанных на максимальные 100 баллов по одному или нескольким предметам работ составил 10 090 по итогам дополнительных дней пересдачи единого государственного экзамена. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов. По результатам пересдачи больше всего новых 100-бальных результатов по информатике 82, литературе 65, русскому языку 58 и профильной математике 53. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
14: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Панчалеев. Здравствуйте. Азербайджан скоро возобновит прямые авиарейсы в ряд российских городов, сообщил глава МИДа Джейхун Байрамов по итогам встречи с Лавровым. Их приостановили после крушения самолета «Азал» в декабре 24-го. Лавров подтвердил урегулирование всех вопросов, связанных с последствиями катастрофы. Новым лидером лейбористской партии Британии объявили Энди Бёрнама, мэра Большого Манчестера. В понедельник его назначат премьером. А Бёрнам уже пообещал продолжить финансовую и военную поддержку Украины. Чего еще от него ждать? Индекс Мосбиржи продолжает обновлять минимумы с октября 2022 года. В пятницу вечером индикатор рухнул ниже отметки в 1940 пунктов. «Газпром», банк ВТБ и крупнейший застройщик самолетов вновь обновили исторические минимумы. Что и почему происходит на российском фондовом рынке? Подробности на Бизнес ФМ. Азербайджан в ближайшее время возобновит прямые авиарейсы в ряд российских городов. Об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов по итогам встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Полеты приостановили после крушения летевшего в Грозный самолет «Азал» в декабре 2024 года. По словам Байрамова, восстановят именно те направления, на которые ранее действовали ограничения. Лавров подтвердил, что все вопросы, связанные с последствиями катастрофы, полностью урегулированы. Комментирует вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель совета директоров холдинга ВИП-сервис Дмитрий Горин.
2: Несмотря на то, что

0: всегда от количества рейсов. И можно предположить, что количество туристических поездок будет тоже возрастать между нашими странами.
1: Какие города России, кроме Москвы, наиболее заинтересованы в прямых рейсах из Азербайджана?
0: Фактически все крупные миллионники города, так как география маршрутов азербайджанских авиалиний позволит быстрее, с лучшими стыковками путешествовать в третьи страны.
1: Насколько велик был ущерб для туристической и деловой отрасли за полтора года отсутствия прямого сообщения?
0: Сложно оценивать цифры ущерба. Здесь можно говорить о недополученной прибыли и снижении конкуренции на многих направлениях. Например, для регионов, которые ближе к Азербайджану, гораздо проще летать в ту же Европу через Баку, нежели транзитом через другие крупные города России. В этой ситуации можно учесть тот факт, что это и финансовые потери авиаперевозчика, потому что до ввода сокращенных программ мы видели большую популярность и востребованность полетов этой компании из фактически всех городов, куда они летали.
2: А Дмитрий Горин, вице-президент Российского союза туриндустрии. Авиакомпания «Азал» после авиакатастрофы в декабре 24-го временно приостановила полеты из Баку в 10 городов России. Сначала это были рейсы в Грозный и Махачкалу, а потом к ним добавились Минводы, Сочи, Волгоград, Уфа, Самара, Владикавказ, Нижний Новгород и Саратов. При этом рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Астрахань, Казань и Новосибирск были сохранены и выполнялись в штатном режиме. После восстановления авиасообщения билеты в Азербайджан должны подешеветь, считает авиаэксперт, главный редактор портала Frequent Flyers.ru Илья Шатилин.
3: Спрос никуда не девается. В России достаточно большая азербайджанская диаспора. Плюс есть определенный туризм, да, и так далее, и деловые связи. Поэтому, естественно, спрос сейчас удовлетворяется за счет рейсов с пересадками, там, где прямых рейсов, соответственно, нет. Поэтому, конечно же, за прямых рейсов он позволит снизить стоимость билетов по этим направлениям, потому что появится дополнительное предложение. Хотя я не думаю, что этих рейсов будет много, потому что флот «Азала» задействован на каких-то направлениях, он же не простаивает и не ждет, пока вот это решение будет принято. Поэтому говорить о том, что прям будет много рейсов и прям сразу, я бы не стал, да, то есть поэтапно выставлять и пока что в небольших объемах можно предсказать такое.
2: Илья Шатинин, главред Frequent Flyers.ru. Напомню, борт, выполняющий рейс Баку-Грозный, не смог сесть в Чечне из-за тумана и плана «Ковер». Лайнер разбился под Актау в Казахстане, погибло 39 человек. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что самолет был поврежден с земли. Российский лидер Владимир Путин принес извинения и отметил, что лайнер задели обломки, а не поражающие элементы ракет ПВО, выпущенных по украинскому беспилотнику. В апреле этого года Москва и Баку совместно объявили об регулировании всех последствий. Чего ждать от нового премьер-министра Британии? Энди Бёрнаму 56 лет. В пятницу его объявили лидером либерийской партии. Премьером его назначат в понедельник. Ожидает, что он повысит налоги для британцев, попытается стимулировать промышленность и даст больше автономии местным властям. Но внешнеполитический курс останется неизменным. Бёрнам, что вполне ожидаемо, занимает антироссийские позиции, уже обещал продолжить финансовую и военную поддержку Украины. Валерий Бадоев продолжит.
4: Энди Бёрнам – политик со стажем. Одно время он был министром культуры, СМИ и спорта. В Великобритании это одно ведомство. Позднее – министром здравоохранения. Бёрнам даже неоднократно пытался возглавить лейбористскую партию, но безуспешно, после чего покинул парламент и стал мэром Большого Манчестера. За работу на посту главы города-графства СМИ окрестили Бёрнама королем Севера. Он усердно защищал интересы Северной Англии, в период ковида не давал Лондону вводить жесткие ограничения у себя в регионе. Также он реформировал систему общественного транспорта, благодаря чему стал крайне популярным у местных жителей. Те даже дважды переизбирали его мэром. Но Манчестер Бёрнаму пришлось оставить, чтобы участвовать в гонке за место премьера. Впрочем, как таковой гонки в принципе и не было. Депутаты-лейбористы очень быстро одобрили его кандидатуру. Возможно, потому что никто особо и не хочет становиться премьером. За последние 10 лет в Великобритании сменилось уже 6 глав правительства. Бёрнам станет 7-м. И хотя на севере Англии он король, обычные британцы в целом к Бёрнаму и к его политике относятся с опаской, говорит жительница Лондона Яна Тульчинская.
5: Его правительство будет, наверное, самым левым за многие годы. Это означает, нам повысят налоги, будут еще больше социальных выплат. уйдет, и деньги будут отбирать просто у всех, кто работает, чтобы отдать всем, кто не работает. И пока это все очень грустно, это пугает. И то, что он говорит, что он будет придерживаться и дальше намерением ужесточить и ограничить приезд в Англию нелегальных мигрантов, ну, это же звучит хорошо, только дел-то за этим никаких не стоит. Ну, не знаю, мне кажется, не все будет хорошо в нашем королевстве. Мы не понимаем,

0: знаем, насколько далеко он пойдет.
1: На пресс-конференции лейбористской партии Бёрнам отметил рост популярности правых сил Великобритании и призвал сопартийцев прекратить внутренние склоки. При этом, как отмечает Guardian, свою политическую программу в подробностях он до сих пор так и не изложил, лишь в общих чертах. Местным властям Бёрнам хочет дать больше полномочий, больше денег и снизить их зависимость от Лондона. По экономике он планирует сфокусироваться на развитии промышленности, так как в Великобритании ощутимый перекос в сторону финансового сектора и сферы услуг. Но в целом бизнес он планирует поддерживать. Конечно, есть и вполне типичное обещание по снижению стоимости жизни. И подход к внешней политике у нового премьера абсолютно предсказуем, говорит руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.
2: Он занимает антироссийские позиции, поэтому улучшения никакого в отношениях с Москвой и Лондона не будет. Другое дело, что Британия захочет еще больше сблизиться с Европейским Союзом.
3: Администрация Трампа была сложные отношения. Они обусловлены позицией Трампа в связи с его неприятием многосторонних организаций международных и, в частности, пренебрежением к Британии.
1: Как пишет Guardian, по крайней мере, Бёрнам гораздо более убедительный оратор, чем Стармер. Выступая перед лейбористской партией, он на протяжении получаса вдохновенно рассказывал, как важно единение, и говорил, что у него есть план, что и как нужно делать. При этом с составом своего правительства Бёрнам, по его словам, так до сих пор и не определился. Валерий Убадоев, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
4: Открытый финал. В воскресенье в Нью-Йорке состоится финальный матч чемпионата мира по футболу между сборными Испании и Аргентины. Ценами на билеты возмущаются страны-участницы. ФИФА трансформирует правила, а город окутал смог. Продолжит Ольга Кашинская.
5: Главный вопрос, связанный с предстоящим финалом, успеет ли в Нью-Йорке рассеяться смог. Дым на город идет из Канады, где сейчас полыхают лесные пожары. В мировых СМИ активно обсуждают перспективу переноса матча в другой город и на другую дату. Однако ФИФА отмалчивается. Как пишет аргентинская газета «Але», ссылаясь на источники, перенос матча все-таки не планируется. Похоже, организация рассчитывает на то, что смог в городе рассеется из-за дождя, и финал пройдет в назначенное время. Но этот сценарий выглядит довольно утопично, рассказывает жительница Нью-Йорка Диана Лесничая.
6: Это все похоже на такой туман, ничего не видно. Если ты долго находишься на открытом воздухе, в горле начинает першить. Из того, что я знаю, сборная Испании уже провела там тренировку, даже несмотря на уровень загрязнения. Он указывается как unhealthy или даже hazardous. ФИФА ничего не говорит о переносе. То есть я понимаю, что логически они могут перенести там, не знаю, в Майами, например. Но что они будут делать с людьми, которые купили билеты по $20,000. Пока все надеются на то, что дождем воздух немного очистится. Но я не знаю, насколько вообще дождь способен это очистить, потому что ветер все равно приносит дым, а пожары сильные. То, что люди планируют идти и болеть, даже несмотря на такие условия, я не сомневаюсь. Другой вопрос, насколько футболистам в состоянии играть в таких условиях. Очень тяжело дышать. То есть, когда ты набираешь еще много воздуха, им бегать надо, я не знаю. Еще очень жарко у нас. Вчера было плюс 35.
5: В любом случае, этот финал войдет в историю. Впервые за все время проведения Мундиаля в перерыве между таймами будет организовано музыкальное шоу. Все в лучших традициях Супербоула, где такие концерты давно стали нормой. Для зрителей выступят Джастин Бибер, Мадонна, Шакира и кей-поп-группа BTS. По регламенту халфтайм не может длиться дольше 15 минут. ФИФА уверяет, что концерт продлится не дольше 11, но им никто не верит. На репетициях, например, артистам не удалось уложиться даже в 20 минут. Реальную продолжительность халфтайма с учетом выступлений и демонтажа сцены эксперты оценивают как минимум в полчаса, хотя точной информации об этом до сих пор нет. Футбольные фанаты по всему миру возмущаются американизацией происходящего и таким вольным обращением с правилами, которое за время этого мундиаля происходит далеко не в первый раз. Продолжит комментатор Матч ТВ, который будет работать на финале, Константин Генич.
7: Ну, на этом чемпионате мира есть абсолютно беспредельные вещи и есть вещи, на которые можно где-то закрыть глаза и отнестись с пониманием. Но я думаю, что дальше этого чемпионата мира подобные вещи тяжело будет продолжать интегрировать. Никаких пауз, hydration break'ов не будет внутри еврокубковых матчей, европейских чемпионатах тоже. Поначалу это выбешивало, поначалу это приводило в тупор. Зачем? Для чего? Ведь не так жарко. И потом уже начали чуть-чуть с этой мыслью свыкаться. На этом чемпионате мира он вообще по-своему эксклюзивный, по-своему уникальный, потому что никогда такого количества команд не было. Добавилась еще одна стадия. добавились новые правила, добавились удаление за прикрытый рот рукой. По-моему, впервые в истории вот так открыто просто вмешивается государство в дела спорта. 30 минут, которые нас ожидают в финале, это тоже что-то новое, удивительное. То есть надо монтировать сцену, потом демонтировать все это, огромное количество подтанцовки, музыка. Как эти 30 минут еще отразятся на игроках, как это все отразится на самой игре. Действительно, уникальный чемпионат.
5: Сейчас стоимость билетов на финальную встречу на стадионе MetLife, который вмещает 82,5 тысячи зрителей, начинается от $8,700 или 680 тысяч рублей. Это если на галерку. Цены на места поближе к полю могут доходить до 8-9 миллионов в пересчете на рубли. Есть и эксклюзивные предложения от FIFA стоимостью в миллионы долларов. Это возмутило и одну из стран-участниц финала. Президент Королевской Испанской Футбольной Федерации осудил высокую стоимость билетов, из-за которой доступ на стадион будет закрыт для многих испанских болельщиков. Еще на старте продаж цена билетов на финал чемпионата этого года была в 7 раз выше, чем на чемпионате 22 года в Катаре. А в ходе чемпионата суммы кратно выросли. На ресейл-платформах цены на билеты ниже, но не намного, рассказывает член команды организаторов церемонии открытия и закрытия чемпионата мира по футболу в 26 году Ольга Гончарова.
8: Сильно дороже все билеты здесь. На финал сейчас колеблются билеты, начиная от 7500. Это ресейл, то, что перепродает. Это какие-то места совсем-совсем высоко. И заканчивая 51 950. Я помогала знакомым купить билет. Они купили билет второй категории официально через FIFA за 7380. Это вторая категория.
5: По московскому времени финальный матч начнется в 10 вечера в воскресенье. Что покажут российским зрителям в халфтайме, пока неизвестно. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Григорий Гуреев, Бизнес FM.
9: Вначале был бизнес.
10: Как появлялись города?
9: Мирная республика Саха, 35 тысяч жителей. В 1955 году на западе Якутии на реке Ирилях геологи обнаружили крупное месторождение алмазов, получившее название «Мир». Посреди тайги вырос небольшой палаточный рабочий поселок. Всего за 4 года он разросся до статуса города.
10: Как появлялись города на Business FM.
9: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
11: Программа стимулирования создания мест приложения труда нуждается в донастройке. Так профессионалы сферы коммерческой недвижимости продолжили разговор, начатый в прошлый раз. Только при этом условии удастся сохранить для жилых девелоперов льготы, но перестать пополнять московский рынок неликвидными объектами, построенными без учета потребностей района или кластера, без консультаций с бизнесом и с рядом явных технологических нарушений. Что конкретно предлагают собеседники Business FM? Прежде всего, каждую столичную локацию рассматривать в индивидуальном порядке, благо цифровые инструменты это позволяют. И при предоставлении льготы оговаривать с девелоперами строительство не просто какого-то объема квадратных метров, офисных, торговых или гостиничных, а конкретных объектов, необходимых конкретной территории. Вот тогда речь может идти о создании продукта, имеющего и городскую, и рыночную ценность. Кстати, согласно экспертным подсчетам, качественная инфраструктура рядом с жильем способна увеличивать капитализацию жилого фонда примерно на 7-15%. Конечно, здорово, если построенные в рамках МПТ коммерческие объекты становятся самодостаточными. Но так бывает не всегда. Ключевое противоречие в том и состоит, что компании, предположим, ищут офисы в центральных или хорошо развитых районах, а новые кластеры – это отдаленные, пока малопривлекательные для бизнеса места, на развитие которых, как правило, уходят годы. Упоминавшаяся донастройка должна помочь хотя бы отчасти решить вопрос, а пока есть предложение к застройщикам. Дружно снять розовые очки, признать, что коммерческие объекты строятся ради льготы и продавать те же офисы практически по себестоимости, просто чтобы купили. Не надо пытаться на одном объекте заработать дважды. Всем хочется, но мало у кого получается. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
9: Недвижимость на Business FM.
4: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Рособорнадзор хочет запретить продажу микронаушников, чтобы школьники и студенты не списывали. Об этом заявил глава ведомства Анзор Мусаев. Он сообщил, что вопрос запрета будет прорабатываться с силовыми структурами. Рособорнадзор провел анализ и пришел к выводу, что в обычной жизни микронаушники практически не используются, но их применяют в списывании. Поэтому глава ведомства Мусаев назвал эти средства связи серьезной бедой и вызовом для системы. Об этом мы поговорили с учителем математики МБО СОШ номер 60 имени Владимира Завьялова в городе Барнауле Никитой Бурмистровым.
12: В целом, микронаушник – это далеко не самый популярный метод списывания, потому что, во-первых, зачастую много историй расхожих про то, что микронаушники банально застревают в ухе, и школьники, честно говоря, этого периодически тупо боятся. Даже банально из-за сложности того, как его использовать, что это нужен другой человек, который будет надиктовывать, а это надо как-то передать. Зачастую обычно прибегают больше к банально шпаргалкам, телефонам, ну и помощи друзей. То есть в туалет выйти пообщаться или что-то того, попытаться просто пошептаться на месте.
13: В принципе, насколько активны эти попытки? Потому что есть ощущение, что борьбы со списыванием много и все больше с каждым годом.
12: Ну, списать, конечно, пытаются, особенно если сами понимают, что не сильно хорошо готовы. Хотя бывает, что и сильно хорошо готов, но просто сильно очень переживает. Но все равно нет-нет, да находятся в том числе и микронаушники. Не сильно часто, но бывает. Но тут, к сожалению, есть все-таки с нашей стороны трудность такого ученика поймать за списыванием. Но тут уж, как говорится, не пойман не вор.
13: Не очень часто это примерно в каком соотношении?
12: Ну, я думаю, где-то один раз на работах 50.
13: То есть, если я правильно поняла, проблема эта существует, но сказать, что она суперострая и угрожает качественному проведению экзаменов, было бы преувеличением.
12: Я думаю, что да, тем более тому, кому надо списать, он все равно найдет, как списать, даже если микронаушники под запретом.
4: Никита Бурмистров, преподаватель математики в Барнауле. Глава Рособорнадзора Анзор Музаев напомнил, что в этом году с ЕГЭ удалили 917 человек без права пересдачи в течение года, и большинство удаленных использовали на экзамене средства связи и шпаргалки. Мужчина в Ленинградской области провалился в дупло клёна и просидел там более суток. Это не особо выдающаяся новость, активно расходится по телеграм-каналам и СМИ. Кадры с места событий, подробности спасательной операции, детали о глубине дупла и так далее. А на лентах информагентств эта новость выходит под тремя большими тегами. Россия, Ленобласть, дупло. Последовательность буквально нарывалась на рифму и моему коллеге Ивану Медведеву навеяло.
14: Навеяло. Россия, Ленобласть, дупло. Болгарка, стремянка, сверло. Ну как тебя, брат, занесло? Смешал коньячок и мерло? Понятно, сейчас всем тяжело. На ЦБ, АЗС, ПВО, РКН, ВПН, ГТО, НДС и, блин, БПЛА. Смотреть лучше всем из дупла. Я в домике спрятался, скрылся, телегу закрыл, просветлился. Спокойно и тихо мне тут. В дупле и покой, и уют. Россия, Ленобласть, дупло, сирены, мигалки, алло. Систему нагнуть не пытайся. Приехали, брат, раздупляйся.
4: Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов в пятницу упал на 3% до 1958 пунктов. Это минимальные уровни с октября 2022 года. Вечернюю сессию снижение продолжилось. За неделю индекс рухнул на 9%. Паническим распродажам сопутствовали геополитические санкционные риски, а также ожидание возможной паузы в цикле смягчения денежно-кредитной политики Банком России. При этом нефть в пятницу вечером продолжала дорожать. Стоимость Brent преодолевала $88 за баррель. С начала недели рос на 12%. Биржевые итоги недели подвел обозреватель бизнес ФМ Алексей Завьялов.
15: Очередная падающая неделя на российском рынке акций, причем сильно падающие. Многие участники торгов назвали эту ситуацию капитуляцией. За неделю индекс Московской биржи рухнул на 8,7%. Только за пятницу потери составили 3,2% и закрытие по основным торговым сессиям 1958 пунктов. То есть пробили все практически уровни поддержки. Ну, дальше прогнозы, наверное, строят смысла нету, с учетом того, что и 1700 уже называют уровень, и 1500 по индексу Московской биржи. В общем, дальше только фантазия, причем приход к этим уровням, ну, вполне реален, на мой взгляд. И ниже 2000 закрыли неделю, причем ниже 2000 индекс Московской биржи упал впервые с октября 2022 года. Но понятно, что усилились санкционные риски, во всяком случае, случае издания американские, ну, в частности, портал Axios, написал в пятницу, что законопроект об усилении санкций против России имеет достаточную поддержку в Сенате. Но я напомню, что этот законопроект предусматривает вторичные пошлины до 100% в отношении тех стран, которые продолжают покупать российскую нефть и российский газ. Это действительно серьезный законопроект, и пока единственное, что не решили в Сенате, когда будут его обсуждать. То есть время пока есть, но рынок заранее все это отыгрывает. И еще одна ситуация, это ситуация с тем, что, скорее всего, завершился цикл смягчения денежно-кредитной политики Банком России, то есть цикл снижения ставки, и рынок в лучшем случае ожидает паузу на ближайших заседаниях, не только на заседании, которое пройдет уже на следующей неделе, 24 июля. Рубль тоже упал, и китайский юань вырос на 25 копеек за неделю, причем закрыл неделю выше границы в 11,5 рублей, верхней границы диапазона, в котором в последнее время торговался, да и не только в последнее время. Таким образом, закрытие недели 11 рублей 57 копеек. Доллар в пятницу немножко снизился, но тем не менее, если рассматривать уже вечер и однодневный фьючерсный контракт, это рубежи 78,5 рублей. Ну а цены на нефть выросли, причем Brent взлетел на 12%, даже более 12% за неделю был рост. Ну, вечер пятницы это 87,5 долларов за баррель. В регионе Персидского залива продолжается война, во всяком случае, всю неделю США и Иран обменивались ударами. Только в пятницу Центральное командование вооруженных сил США сообщило о том, что нанесли очередные удары, очередную серию ударов по Ирану, а Иран в ответ атаковал с применением беспилотников американскую авиабазу в Бахрейне. И так практически продолжалось всю неделю. И в начале недели рынок не спешил, кстати, отыгрывать все эти события. Видимо, ждал по привычке то, что выходные вот обмен ударами, а потом какая-то переговорная риторика. Нет, на этой неделе переговорной риторики не случилось. Таким образом, цены на нефть, видимо, продолжат расти и на следующей неделе, если ситуация коренным образом не изменится. Но это, как мы видим, не помогает российскому рынку акций.
4: Это был обозреватель бизнес-ФМ Алексей Завьялов с биржевыми итогами недели.
9: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
16: В начале лета целый ряд российских деловых изданий, порталов и каналов сообщили о планах Яндекса выйти на рынок сотовой связи. Учитывая экспансию компании в новой области, удивительно, что этого не случилось раньше. Рынок МВНО – виртуальных мобильных операторов, которые продают связь под своим брендом, но используют сеть и инфраструктуру одного из базовых операторов, стремительно развивается. По данным Telecom Daily, за прошлый год число активных сим-карт в этом сегменте выросло более чем на 50%. На долю виртуальных операторов уже приходится более 9% всех активных сим-карт в России. В лидерах крупнейшие банки, предлагающие клиентам супервыгодные тарифы в рамках привычной сервисной экосистемы. Откуда такая щедрость? Предположу, что для финансовых институтов сотовая связь – это форма маркетинга. Возможность еще теснее связать клиента со своей экосистемой и повысить его лояльность. Дополнительный, а для кого-то и основной плюс – данные, которые оператор получает о местоположении, поездках или привычках своих абонентов. То, что в России основные игроки рынка МВНО – банки, говорит не только о состоянии телекома, но и о продвинутости отечественного финтеха. В Европе в этом сегменте активны торговые сети, дискаунтеры прежде всего. С поправкой на отечественные реалии не удивлюсь, если в ближайшие годы среди виртуальных провайдеров появятся ведущие маркетплейсы. Сотовая связь – товар, который плохо поддается дифференциации. Последние годы абоненты все менее охотно пользуются минутами, предпочитая мобильный интернет. Дополнительную прибыль при этом часто получают интернет-платформы, а не операторы, вложившие огромные средства в инфраструктуру. Провайдеры сотовой связи активно ищут дополнительные способы монетизации через продажу услуг, партнерство или работу с данными. Схема МВНО выглядит одним из жизнеспособных компромиссов на этом пути.
9: Сумма технологий на Бизнес FM. Культ наличности.
10: Лица на банкнотах.
17: С появлением звукового кинематографа многие звезды немого кино остались не у дел. Однако Грета Гарбо не входила в их число. Ее первый звуковой фильм, драма «Анна Кристи», вышел на экраны со слоганом «Гарбо говорит» и имел бешеный успех у публики. Ее низкий голос с легким шведским акцентом пришелся зрителям по вкусу. Хотя к тому моменту актриса уже успела покорить Голливуд своими немыми ролями в десятке кинокартин. За нордическую красоту и неприступность Гарбо называли «Снежной королевой» и «Шведским сфинксом». Актриса не любила бывать на виду, не общалась с журналистами и избегала папарацци. Однако такая замкнутость лишь сыграла на руку ее популярности. Сегодня портрет Греты Гарбо можно найти на купюре достоинством в 100 шведских крон.
10: Культ на личности. На бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
18: У микрофона Сердар Влекулиев. Нефтяной танкер был поврежден в пятницу ударами двух беспилотников и загорелся на подходе к морскому терминалу Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском. Пожар потушен силами экипажа. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе КТК. Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что нефтяной танкер Nordic Zenith, следовавший в морской терминал КТК, загорелся после атаки. Правительство России внесло в Госдуму законопроект, расширяющий список лиц с судимостью, которые могут заключить контракт с вооруженными силами России. Большинство жителей Польши, 52%, впервые высказались против приема беженцев с Украины, свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного лабораторией Центра исследования общественного мнения. Начиная с 2022 года в регулярных соцопросах Центра большинство поляков неизменно выступали за то, чтобы в их страну и дальше приезжали украинские беженцы. ФАС разработала новые правила возврата железнодорожных билетов. Перевозчики смогут самостоятельно определять размер сбора в пределах до 10% от стоимости неиспользованного билета. Сменить работу хотят 73% опрошенных IT-специалистов, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Mark Analytics. Опрос проводился в крупнейших городах России и Белоруссии. Основными причинами программисты называют отсутствие или невозможность карьерного – 31% и профессионального – 28% роста. Усталость и выгорание – 23%, а также зарплату – 45%. В среднем опрошенные айтишники получают 181 122 рубля в месяц при желании ежемесячно зарабатывать 258 520 рублей. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
10: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
19: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Владельцы независимых заправок стали активно выставлять их на продажу, пишет «Известия». Заявлено, что среди причин ухудшения финансового состояния и дефицит топлива, мы позвонили по объявлениям на Авито. Действительно ли их стало больше, с чем это связано, есть ли сейчас смысл покупать АЗС? Сенат США опубликовал доработанный вариант адских санкций против России. Он предлагает рестрикции в отношении Путина и других руководителей, а также Центробанка и госкомпаний, российского теневого флота и всех газовых проектов «Новатека». Кроме того, он вводит 100% пошлины в отношении 5 крупнейших покупателей российской нефти и газа. Будет ли принят законопроект и в каком виде? И Китай представил крупнейшую модель искусственного интеллекта Kimi-K3, значительно опережает по производительности конкурентов-соотечественников, включая DeepSeek. А как она в сравнении с американскими моделями и сможет ли их опередить? Подробности на Business FM.
4: Продам АЗС. Готовый бизнес, стабильный поток клиентов. На рост числа подобных объявлений обратил внимание газета «Известия». Действительно ли владельцы частных заправок стали выставлять их на продажу? Есть ли смысл покупать АЗС? Об этом Михаил Задорожный.
20: По информации издания, за последний месяц на порталах с объявлениями о коммерческой недвижимости появилось более 150 предложений о продаже АЗС. Вилка цен от скромных 1 миллиона рублей и до 150 миллионов. В Уфе целая сеть из 13 заправок продается за 350 миллионов рублей. Причины, по которым владельцы частных АЗС пытаются от них избавиться – ухудшение финансового состояния собственников, а также дефицит топлива в ряде регионов. Мы пообщались под видом потенциального покупателя с авторами нескольких таких объявлений. Только в одном случае нам подтвердили, что АЗС выставлены на продажу из-за проблем с бензином, и вообще бизнес стал сложным. Другой продавец сказал, что не принимает никакого участия в управлении бизнесом из-за проблем с партнером-совладельцем АЗС, поэтому и продают свою долю в 50%. Причина продажи – еще одной заправки.
21: Дело не мое, это дело было мною куплено, просто вложенные средства определенные. Я брал ее в замороженном виде, не использовал ее. Заправка мне не интересна в том отношении, что сейчас вот сыну надо квартиру брать. Я инвестор, у меня не один объект. Я не думал входить в рынок. Я брал объекты, которые в дальнейшем продать.
22: Давно это объявление висит?
21: Полтора месяца где-то.
20: Справедливости ради выставляют на продажу не только частные заправки.